наивысшей степени духовности через различные практики – молитву, медитацию, заучивание наизусть духовных текстов. А если выразиться еще короче, в рай попадешь, только если будешь делать все правильно, только посредством своих усилий. Но, возможно, для кого-то будет удивлением узнать, что среди всех религий мира есть такая религия, у которой совершенно иная философия, и это христианство. Однажды на конференции, где собрались ведущие профессора теологии, один молодой человек задал вопрос: чем христианство отличается от других религий? Ученые начали совещаться, но никак не могли прийти к единому ответу. Проходит час, другой, и тут в дверях появляется христианский писатель, написавший произведение «Хроники Нарнии» Клайв Стейплс Льюис. Профессора подумали и решили задать ему этот вопрос. Писатель без раздумий ответил: «Благодать». Так просто? Благодать? Да. Нет больше ни одной такой нелогичной религии. По-человечески справедливо действие причинно-следственной связи. Ты что-то делаешь, за это что-то получаешь. Это человеческая логика. И поэтому мысль о том, что Бог, величайшее существо, берет на себя заботу о твоем будущем, о твоей вечной жизни, о твоем спасении, является просто революционной. Это не плод человеческой фантазии, так как эта мысль противоречит человеческому мышлению. Христианство утверждает, что Бог решает спасти согрешившее человечество ценой собственной жизни. Да, только в христианстве Бог, Творец и Создатель, становится человеком, чтобы умереть за провинившихся детей. Найдите еще хоть одну религию, где божество настолько любит свое творение, что не ожидает от них жертв, а само приносит себя в жертву. В отличие от других религий, в христианстве ты не должен заслужить любовь и принятие Бога. Бог уже любит тебя, как отец, так как его отношение основано не на справедливости, а на отцовской любви и благодати. Феномен благодати неземной. Только сошедший с небес Иисус смог показать человечеству, что это такое и почему она так важна. Благодать — это незаслуженная милость по отношению к нам. Но кто-то возразит: но разве в христианстве не надо соблюдать заповеди или выполнять определенные обряды? Что же получается? Мы принимаем эту жертву и продолжаем жить так, как нам угодно? Действительно, в христианстве также есть определенные правила. Но понимание благодати приводит к тому, что человек начинает соблюдать эти установления не из-за желания получить жизнь вечную, а из благодарности и ответной любви к Богу. У человека уже нет страха сделать что-то не так, так как он уверен в любви Божией. Именно с Божьей помощью человек преодолевает греховные наклонности своей жизни. Мой любимый христианский гимн «Как дивна благодать Твоя» — это один из самых известных христианских гимнов. И история у него тоже очень интересная. Его автор Джон Ньютон долгие годы занимался отвратительным бизнесом, работорговлей. Охотился на африканцев, он владел своим кораблем для перевозки рабов. Однажды чудом, спасшись из ужасного шторма, он понял, насколько милостив к нему Бог. Он оставил свое бесчеловечное занятие, стал пастором и написал чудесный гимн, выражающий чувство человека, осознавшего свой грех и спасенного благодатью Иисуса Христа. Именно осознание того, что Бог тебя любит, даже когда ты поступаешь неправильно, дает силы к истинному преобразованию жизни, потому что изменения, происходящие под влиянием страха, они временны, до тех пор, пока есть страх. А изменения под действием любви вечны, так как Бог вечен в своей любви. Определить свое отношение к Божьей благодати – серьезное и важное решение. Принимая его, человек выбирает свою вечную участь. Поэтому я христианин.

«Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель».

За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

0: Всем привет! Это программа «Найди свой путь». Ваш ведущий я, Размик, Велина. Сегодня мы будем слушать продолжение истории Олега, чем он занимался, когда ушел от Бога. Олег, расскажи нам о деталях, подробностях, чем конкретно ты занимался.
1: Да всем, чем не попадя. На самом деле, я никогда, если там ждут от меня ответа, что там ходил по клубам или что-то... Нет, этого никогда не было. Я ни разу не был в клубе, кстати.
2: Ну, я помню, что ты не любишь людей.
1: Да, да. Но, тем не менее, вот это ощущение тревоги, наверное, не давало мне пустить, наверное, во все тяжкие. Я пил.
0: Как сильно? Выпивал?
1: Мне, учитывая, что я никогда не пил и вдруг начал пить, мне достаточно было бутылки пива.
2: Вот. Как был вообще первый раз, вот ты попробовал алкоголь?
1: Это когда мне было плохо. Вот когда после расставания, мне надо хоть было как-то это все дело заглушить. И с тех пор я более-менее терпимо отношусь к алкоголикам, к тем людям, которые пьют, потому что я понимаю, почему они это делают. Ну, все вот, опять же зависит, почему, люди разные. Но тем не менее, у меня была такая же проблема, по сути своей. Мне хватало бутылки. И просто вечером я спокойненько засыпал, то есть не было никогда такого. Но в какой-то момент я просто проснулся, увидел рядом с собой бутылку с пивом, и просто понял, что, ну, по-моему, ну, все, хватит, наверное. Ну, что-то серьезно. Был момент, когда я попробовал наркотики. Легкие, но сам... Я, честно говоря, ничего не понял, что произошло. Вот, но...
2: Как это вышло вообще?
1: Знакомый предложил. Вот. Я не могу сказать, что я помню какой-то эффект. Я вообще, ну, я все хорошо помню весь этот день, но эффект никого не заметил, честно говоря. Вот. Но меня выбил из колеи тот факт, что я все-таки это сделал. Угу. То есть я переступил ту черту.
0: То есть это был один раз или это зависимость?
1: Один раз. Я переступил ту черту, я просто понял, что я тот человек, который всегда был против этого. Я вдруг, вот только что-то случилось, не пустил и пошло-поехало. Меня это выбило из колеи очень сильно, и... Я рад, что этого никто не знает, уже ед не знал до этого дня. Да. На самом деле мало кто это знал, мало кто это видел. Мой знакомый видел, мой друг, вот он знал это.
2: Спасибо за откровение. Это очень, конечно, трудно, наверное, об этом рассказать. Ты это все пробовал, потому что хотел забыться?
1: Да.
2: То есть просто как снотворное, как что-то
1: да,
2: такое?
1: Да, да.
2: Но у тебя это вызвало какое-то привыкание, может быть, ты уже
1: нет,
2: мог бы за это?
1: Нет, не успел. У меня был самый момент, когда я просто понял, что это какой-то противный путь. Mm-hmm. Очень противный. То есть, неинтеллигентный, что ли.
0: Вот. А были у тебя какие-то еще попытки забыть, заглушить причиненную боль изменой?
1: Я много раз думал, что принять что-то сильнее. Много раз. Очень много раз. И я, честно говоря, не знаю, каким образом... Опять же, честно говоря, сработало правило, что я был научен, что это все дикое зло. И не просто родителями. Для меня это самого было неприятно. И если бы вот не было этого тревожного ощущения, я порой боюсь представить, что бы со мной было дальше.
2: Правильно я понимаю, что до момента, когда вы расстались со своей девушкой, ты ничего не пробовал?
1: Нет.
2: Не брал вообще?
1: Да, да.
2: Даже уже не находясь в церкви?
1: Да.
2: А почему?
1: Тревога.
2: Что значит тревога? Объясни подробно.
1: Просто понимал, что не то. Это как вот ты понимаешь, что все равно за этого не будешь делать.
2: Даже если совесть мучает?
1: Наверное, да. Наверное, даже при одной мысли, что ты бы мог бы сейчас это купить и что-то вот такое сделать, ты понимал, что нет, ты не будешь этого делать. Вот просто не будешь, и все, как будто просто кто-то сверху, ты не будешь этого
0: Но
1: делать.
0: Но ты когда-нибудь думал, что дойдешь до этого?
1: Нет. Я больше скажу, я был уверен, что этого не будет никогда. Вернее, я даже знал, что этого не будет, но никогда... Когда это произошло, что я этого не заметил. Просто в какой-то момент я проснулся и понял, что вот уже поздно. Переступил.
2: В прошлой программе ты говорил, что ты уходил от церкви, но не от Бога.
1: Да.
2: В какой-то момент ты начал уходить от самого Бога или нет?
1: Наверное, нет. Именно поэтому и была, наверное, постоянная тревога. Я не мог... Это как-то, знаете, сложно, когда ты уверен, неважно, чем ты занимаешься, где-то, с кем-то, ты уверен, что он есть. Ты знаешь, что он есть. Просто ты стараешься от него убежать. Вот все.
2: Спрятаться?
1: Да. Но ты знаешь, что он есть. Я никогда не сомневался в том, что он есть. Но вот так вот как-то.
0: Но если смотреть твои отношения с Богом, они как-то вот в эти периоды улучшались или ухудшались?
1: По-разному. Иногда казалось, что вроде я на грани срыва. Иногда казалось, что я сейчас вот наоборот иду наверх, вроде все хорошо, потом опять какое-то падение. То есть, ну, конечно, проблема в том, что я был один. У меня все знакомые, все друзья были неверующие. Здесь, конечно, умный человек что сделает? Придет как раз в ту самую церковь. И будет общаться с молодежью хотя бы для начала. Но я же не хочу с ни с кем общаться. Вот я один сижу и пытаюсь это все дело заглушить. Это сложнее.
0: Ну, то есть, Олег, это было все-таки... Ну, ты говоришь, попробовал и сразу перестал. Это было воспитание такое сильное повлияло? Или твои личные отношения с Богом, они останавливали?
1: Я до сих пор пытаюсь в этом разобраться. До сих пор у меня нету самого ответа, что это было. Я думаю, что это все вместе.
2: А как ты думаешь, в тот момент, если бы ты продолжал ходить в церковь, у тебя появились бы вообще эти отношения, и довелось бы это до такого состояния, попробовала бы ты алкоголь и наркотики?
1: Будучи уже в церкви.
2: Но если бы ты не уходил из церкви, ты говоришь, что ты не уходил от Бога?
1: Нет.
2: Почему?
1: Не знаю, просто нет. Для меня это табу было. То есть табу, причем сознательно. Я занимался спортом, для меня это вообще было со всех сторон неприемлемо.
2: То есть ты связываешь тот факт, что когда ты ушел из церкви, для тебя это стало как-то более разрешено?
1: Да, да. Это необъяснимый факт. То есть ты просто себе это позволяешь. Но сначала ты себе это не позволяешь, а потом...
2: Есть много людей, которые верят в Бога, иногда ходят в церковь, но им ничего не стоит выпить по праздникам, что-то закурить.
1: Объясню, да, сейчас. Грех есть разный. И тот факт, что я пришел в церковь вот сейчас, да, то, что я вернулся, я своей жене рассказываю, она

0: сейчас в церкви. Это не финал. Я понимаю, чем дальше я иду, я понимаю, что у меня больше проблем, которые я хочу решить в себе, и все больше открываешь, насколько ты дурной внутри. И ты пытаешься это исправить, по-настоящему пытаешься. И все зависит, какие проблемы ты решаешь. Те проблемы для меня казались вообще чем-то закрытым, то есть чем-то запрещенным. Я это попробовал, понял, что нет, я выше этого, именно личностно, я еще выше этого. Я не хочу быть таким. И я ушел. Но есть другие аспекты, с которыми сейчас борешься, вспыльчивость характера и так далее, и так далее, и так далее. Очень много моментов. Вот они абсолютно такие же. Угу. Просто какие-то ты даешь себе сразу изначально установку «нет», а каким-то ты уже привык. Угу. И вот их уже бросить гораздо сложнее.
1: Найди, найди свой путь.
2: У тебя есть какие-нибудь, не знаю, рекомендации или не рекомендации, как вот таким людям выходить из подобной ситуации?
0: Верующим или неверующим? Верующим, те, которые...
2: Может, и таким, и таким.
3: Имеешь в виду, если предательство было?
2: И не предательство. Вот, допустим, даже на фоне предательства они опускаются до такого. Вот. Как, вырваться из этого?
0: Первое, наверное, я сейчас скажу по отношению, наверное, к парням, к представителям мужского пола. Мужчина должен оставаться мужчиной вне зависимости от ситуации, что с ним происходит.
3: Что это значит?
0: Нюни подобрать. Серьезно, не опускаться до алкоголя. Мужчина не тот, кто выпил, не тот, кто подрался, не тот, кто выкурил что-то, не тот, кто что-то себе позволил. Он это тот, который как раз от всего этого смог отказаться. И я это понял. Я это понимал, даже будучи в миру. Нужна для этого сила воли. Первое, никогда не опускаться. Даже если вы опустились, посмотрите на себя со стороны, попытайтесь на себя со стороны посмотреть еще раз. Но опять же, это все зависит от того, как вы воспитали человека. Вот. И неверующим Бог есть вне зависимости от того, верите вы в Него или нет. Поэтому так или иначе выбор вы будете делать в жизни. Это, собственно, я сказал и жене. Такой очень странный, да, это общение с женой, первое свидание. Да, сразу ты говоришь, я просто сказал, что человек делает свой выбор рано или поздно, так или иначе, как я в свою жизнь сделал. Иногда это может быть чревато последствиями, да нет. Я иногда думал, где бы я был, если бы все пошло дальше. Если бы, к примеру, я не был в церкви, если бы меня не воспитывали так. Я не буду говорить, но я знаю, где бы я был. Я знаю, каково было бы мое будущее, я уверен в этом. Если бы я не был в церкви, если бы меня не наставляли родители, если бы вообще я плохо знал Бога.
3: Это было бы плохое будущее?
0: Это вообще была бы беда. Это был бы кошмар.
2: Хорошо, но рекомендацию вот ты для мужчин дал, не распускать нюни. Вот это твое основное правило, я так понимаю, по жизни.
0: Да.
2: Вот. А для женщин что ты рекомендуешь? Девушек.
0: Да так же, в принципе, как и для мужчин.
3: Быть мужиком.
0: Да, в нашем мире сейчас порой это полезно. И у нас тенденция, опять же, в плане отношений девушек с парнями. Золотые мои, молитесь, серьезно. Я не молился. Я просто, вот у меня был вариант, вот я его взял. Я его ни разу не спрашивал. Ни разу не спросил ничего, я даже не задался вопросом, я просто сделал то, что мне, как я хотел поступить, я так и поступил. Спрашивайте, его иногда дают ответ очень резкий, вы их сразу понимаете. Понятно, что с девушками там сложнее, но тем не менее. Нельзя давать себе повод думать, что вы что-то решаете.
3: То есть ты ничего не решаешь?
0: Нет, я принимаю решение то, которое принял он.
3: У тебя вообще нет права выбора?
0: Есть. Либо принять то, что если я его о чем-то прошу, он мне предоставляет, вот, пожалуйста. И у меня есть вариант, вот, мне оно нравится или нет. Я могу это взять или нет, но я теперь уже знаю, что
2: это заключается выбор. Тебе постоянно мир что-то предлагает, или Бог, или, в общем, постоянно перед выбором, делать это или не делать. Вот это имеет, наверное, Олег. Да. То есть брать это или не брать.
3: Брать из жизни все?
2: Либо выбирать, фильтровать.
0: Потому что то, что он предлагает, порой не нравится. Откровенно не нравится.
3: У тебя было такое?
0: Конечно.
3: Например?
0: Очень часто. В плане общения с людьми, в плане, когда нравится какая-то девушка, и ты понимаешь, что нет, не она.
3: Почему?
0: Не знаю, просто вот спрашиваешь, и ты понимаешь, что не она. Это, знаете, как, вот ты приходишь, тебе сначала приятно с человеком общаться, а после того, как ты спросил, ты приходишь общаться.
3: Спасибо Богу,
0: ты. Да, приходишь с этим человеком говорить, и ты хочешь уйти. Вот непонятное ощущение, ты просто хочешь уйти.
3: Может, просто человек неприятный?
0: Но вчера-то было нормально все. То есть я еще раз говорю, все вопрос...

0: Готовы ли вы это слышать? Готов ли человек это услышать?
1: Ты рассказывала про отношения с той девушкой, что они были очень тяжелые. Это было по причине того, что у нее был какой-то не такой характер, или потом по причине того,
0: она,
1: что...
0: Она целиком и полностью не хотела ничего принимать из религии, а я все-таки пытался это как-то навязать.
1: Несмотря на то, что ты занимался совершенно
0: Именно когда человек появился, тоже как вот сейчас у меня произошло, человек появился, я все-таки захотел как-то все-таки вернуться.
1: Это
0: вернуться еще и... Да, наверное, да. Но ее получилось, что она меня со стола стащила. Не я ее затащила, а стола она меня стащила.
1: Ты имеешь в виду, затащила в церковь?
0: Mm-hmm. Да.
1: Это вообще нормально?
0: Да, нормально. Но тем не менее, человек же все равно сделает свой выбор. Меня же в детстве таскали просто... Я же ничего не понимал. Меня просто таскали. Я просто это видел.
2: Найди, найди свой путь.
3: Слушай, Олег, а как ты воспитывал бы своих детей, ну вот, как верующий человек? Брал бы какие-то примеры из родителей?
0: Да.
3: Какие, например?
0: Да. Во-первых, мои родители дали мне свободу выбора, причем очень большую. Я мало знаю детей, которые дали такую свободу выбора детям своим.
1: В чем это выражалось?
0: В свободе, абсолютно. Я захотел поехать туда, я поехал туда учиться, без проблем. Многие родители не отпускают своих детей. Они давали мне свободу, никогда не лезли в мои личные дела, в мое личное пространство. То есть это было для меня очень дорого. И я это сейчас уже понимаю. И что правильно было, я постоянно был в церкви. Я постоянно сидел рядом и постоянно был в церкви. То есть я был постоянно под присмотром. И это как была привычка.
3: Чтобы... То есть наблюдать за своим ребенком, да?
0: Да, да, да. Что бы я делал... Я боюсь сейчас об этом думать, потому что я действительно понимаю, что я не готов сейчас иметь детей. Потому что много у меня есть самого вопросов, и это очень ответственный шаг. Но что бы я точно делал, они точно бы не шатались, где попало. В церкви они бы сидели со мной. И в то же время я попытался бы до определенного возраста дать им максимум того, что я могу дать.
1: Угу.
0: Вот. Опять же, какой выбор они сделают, я знаю эти ситуации, когда дети все равно уходили окончательно из церкви. Я знаю эти ситуации, но тут уже нет, меня зависит. Моя задача максимально с его помощью дать им максимум.
1: Фундамент.
0: Да, основание.
1: Вот скажи, вы тогда расстались с девушкой, так понимаешь, что как бы ты видишь в этом Божье провидение?
0: Да. Однозначно я его спросил. Я его спросил, вытащи меня за волосы. Он меня вытащил. Мы вот тут сразу же была измена. Вот тут же прям практически.
1: Ты никогда не задавался вопросом, что это как бы, может быть, Бог так подстроил или что-то такое?
3: Ну, это получается хорошо для тебя, но плохо для нее.
1: Или... Для ваших отношений.
0: Для нее, я думаю, вряд ли это было плохо. Просто человек был такой. Но не я ей был нужен. У меня все равно были принципы. Она вообще не любила слово «принцип».
1: Угу.
0: Поэтому, а я пытался хоть как-то, пытался как-то себя вернуть, ее куда-то наставить. Но нет, это все гиблое дело. Поэтому, на самом деле, лучше искать в церкви. Нет, в церкви молитесь, он все-таки решает эти проблемы.
1: А после того, как вот ты с ней расстался, ты как бы послушал Бога, и после этого сразу твои отношения с Богом наладились? Ты начал ходить прямо в церковь?
0: Нет, я говорю, я вот вылез из этой ямы, он меня вытащил, и дальше опять пошел вот оттуда. Угу. Потому что это как... Легко стало. Вот как будто с тебя груз сняли, и ты просто хочешь спокойно пожить, чтобы тебя никто не трогал.
1: Угу.
0: Вот это было. И вот за этот период, честно говоря, сразу, наверное, скажу, да, мне и за предыдущие, и за этот, да за все эти периоды, мне действительно стыдно перед многими людьми, мне стыдно, как я себя вел, что я говорил, когда я говорил. И, к сожалению, этого не изменишь. То есть это будет до конца дней моих, наверное, меня преследовать, но это даже хорошо, потому что ты, глядя на это, понимаешь,
1: ну,
0: тот факт
3: не изменишь, но сами отношения с людьми у тебя сейчас...
0: Меняются.
1: Как отношения с родителями?
0: Отлично.
1: Лучше, чем было?
0: Да, ну, у них, конечно, терпения полно, за что им честь и хвала. Вот. Но я только сейчас, на самом деле, взрослые люди все об этом говорят, что только с возрастом они понимают, насколько их родители, сколько они дали. Не именно финансово там или еще как-то, нет, именно... Как они воспитывали? Если меня спросили, мы как-то с мамой говорили по этому поводу, захотел бы я повторить вот этот путь тоже в воспитании, я сказал да. И со всеми этими минусами, о которых я думал в детстве, я бы захотел повторить то же самое в воспитании.
1: А захотел бы ты повторить весь путь, который ты прошел сейчас?
0: Нет, нет, нет. Но опять же, у каждого он свой, и, наверное, возможно, как-то по-другому бы дело пошло. Есть люди, кто учится на чужих ошибках, есть те, кого нужно самих ткнуть в грязь носом. Вот меня пришлось ткнуть.
1: Или ты сам в нее залез?
0: Ну, сам залез, еще и ткнули, да.
3: Олег, спасибо, что ты был сегодня с нами, рассказал свою историю, поделился.

делился откровениями для нас, это очень ценно. Друзья, помните, насколько низко вы не пали бы в своей жизни. У вас есть всегда дорога домой, и наш Небесный Отец ждет вас с распростертыми объятиями. Это программа «Найди свой путь». До скорых встреч!

0: Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мной.
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Меня не устраивает мой голос. Когда я говорю, меня часто не слушают. Почему так происходит? Я хочу говорить ярче и интереснее. Как сделать ваш голос более насыщенным, сильным и привлекательным? Об этом вы узнаете прямо сейчас.

Для начала мы с вами разберемся, что же такое речь. И здесь все просто. Речь — это то, что мы говорим. Насколько важно ею правильно владеть, здесь я попробую максимально ярко раскрыть при помощи цитат. И первая цитата, которую я приведу, она принадлежит Сократу. «Заговори, чтобы я тебя увидел». Вы можете здесь услышать, что Сократ говорит о том, что он вас увидит только когда вы начнете говорить. И это, конечно же, не говорит о том, что он слепой. Он вас явно видит воочию. Но именно вашу внутренность, то, что вы себя представляете как человек, какие ценности несете, он с этой позиции вас увидит только когда вы начнете говорить. И эту же цитату мы спокойно переносим на нашу жизнь. Ведь у нас же так и происходит, что когда мы видим человека, при том, когда он молчит, это один вариант, но только этот человек начинает говорить, мы сразу понимаем, кто он, что из себя представляет, ну или во всяком случае более широкую картину его личности мы начинаем замечать. Далее мы с вами обратимся к словам Соломона, которые записаны в Библии в притчах в 16 главе. «Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению». Здесь мы можем услышать, что Соломон говорит о том, что недостаточно быть просто мудрым человеком. Здесь еще важно и уметь доносить эту мудрость. Поэтому

Если ты мудр, но не умеешь разговаривать, не умеешь говорить, то толк от этой мудрости будет только лично вам, только в вашей жизни. Но на других людей вы будете влиять в очень и очень ограниченном масштабе. К примеру, вы можете вспомнить лекции в университете, на которых вы засыпали. Думаю, почти каждый человек с этим сталкивался. И вы явно засыпали в первую очередь не потому, что тема вам была неинтересна, а потому что лектор, который доносил информацию, говорил это скучно, неинтересно, техническим языком и вообще непонятно зачем. С другой стороны, вы можете вспомнить преподавателя, которого вам всегда было интересно слушать, даже если в обычной жизни вам кажется, что этот предмет не пригодится. Абстрактно пусть это будет биология. Вроде как особо и не нужно знать каких-то тонких терминологий или материй из этого предмета. Но когда преподаватель доносит это интересно, с какими-то примерами, общается с вами, ведет диалог, вы намного больше запоминаете из того, что он говорит. И это производит на вас большее впечатление. Также в Евангелии от Матфея написано: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Еще раз поставлю акцент на последней части. От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. То есть здесь говорится о том, что все, что вокруг вас происходит, и качество всей вашей жизни во многом зависит от того, что ты говоришь и что ты доносишь до людей. Потому что при помощи своих слов, как ты можешь приобрести друзей, как ты можешь кому-то помочь, так ты можешь кому-то навредить или разрушить чью-то жизнь. Ну и сейчас нас с вами ожидает самое интересное, а именно практика. Практика техники речи. К слову, техника речи – это измеримые параметры нашего голоса. И сегодня мы с вами разберем такие понятия, как дыхание, дикция, скорость и динамика речи, иначе еще называют темп речи, и паразиты в нашей речи. Четыре понятия. И первый параметр, который мы с вами разберем, это дыхание. И это важная составляющая, потому что от того, как мы дышим, зависит и звучность, и громкость нашего голоса. И здесь важно, дышите ли вы грудью, дышите ли вы диафрагмой, или дышите ли и тем, и другим одновременно. Давайте для начала с вами проверим, а потом я скажу, что же здесь важно. Такое будет у нас с вами упражнение. Вам нужно положить одну руку на грудь, вторую руку на живот. И просто начать дышать и отслеживать, что же у вас поднимается при дыхании. Грудь, живот или и то, и другое. Попробуем.

А теперь ответьте себе на вопрос. Что у вас поднималось при вдохе? Живот, грудь или и то, и другое? И правильным должно быть так, чтобы у вас поднимался именно живот. Потому что когда вы дышите животом, то у вас работает правильное диафрагмальное дыхание. И это важно даже не только с позиции речи, но и с позиции вашего собственного здоровья. Потому что когда вы дышите только грудью, то кислородом насыщается не так много наших внутренних органов. Его поступает к нам заметно меньше. И большая часть у нас выходит обратно при выдохе. Но для того, чтобы все наши внутренние органы, в том числе и наш мозг, получали достаточное количество кислорода, нам нужно дыхать воздух так, чтобы он уходил в диафрагму. И таким образом распределяется весь кислород. И также, когда вы начинаете выдыхать из диафрагмы, то ваш голос сам по себе становится более звучным. При этом расслабляются ваши связки, потому что, когда вы говорите на связках, силы вашего голоса хватает намного меньшее количество времени. Связки имеют свойство уставать. Мы разобрались, как правильно дышать, но следующий шаг, который нам нужно совершить, это научиться контролировать наше дыхание. И это нужно для того, чтобы мы понимали, где и на каком этапе нашей речи важно остановиться и вдохнуть воздух, и не запнуться на каком-то моменте. Почему это важно?

потому что во время того, когда вы говорите, вы совершаете нетипичные запинки, которые нарушают лаконичность, скорость вашей речи. Покажу на своем примере. Вот сейчас я вот так запинаюсь. Конечно, это я показал такой гиперболизированный.

к упражнению на контроль дыхания. И здесь задача довольно-таки проста. Нужно всего лишь распределить ваш выдох на заданное количество времени. И важно учиться распределять его равномерно, чтобы не получалось так, что в конце вы выдыхаете быстрее, чтобы закончить упражнение. То есть, если, допустим, нам нужно выдохнуть весь кислород из легких на счет 5, то к 5 у вас должен закончиться выдох. И давайте с вами попробуем.

Таким образом, вы увидели, что когда я выдыхал, я силу выдоха распределил так, чтобы на 5-й секунде у меня закончился кислород в легких. И сейчас мы с вами сделаем то же самое, но только уже на 10.

И вот так же на 10, и потом можно делать и на 15, и на 20, в зависимости от ваших ощущений, насколько вы способны с этим справиться. Еще один вариант, как вы можете учиться распределять свой выдох, это взять какое-нибудь стихотворение или какой-нибудь рассказ и, глядя на предложение, которое в нем есть, заранее просматривать и распределять свой выдох так, чтобы одного выдоха вам ровно хватило на одно предложение. Это будет заметно сложнее, потому что в рассказе или в стихотворении предложения могут иметь самую разную длину. Но выполняя это упражнение с той или иной регулярностью, у вас постепенно в голове будет откладываться новая нейронная связь, которая будет создавать привычку. Привычку отслеживать, как вы дышите и как вы распределяете свое дыхание. Следующий аспект, который мы с вами заденем, это дикция. И от дикции зависит то, как нас слышат люди и понимают ли вообще в принципе слова, которые мы произносим. И как тренировать дикцию, для этого я вам предложу несколько упражнений. И первое упражнение, которое я вам предложу, оно довольно простое и не требует предварительной подготовки. Все, что вам будет нужно, это максимально четко, даже нарочито гиперболизированно произносить слова. Например, огонь, регулировщик, снегопад, четверть. И так далее, и так далее. Вы специально опускаете свою челюсть максимально низко, увеличиваете воздушный мешок во рту и максимально четко произносите слова. И это помогает выровнять вашу речь в обычной жизни. И вы уже сами начинаете замечать, как вы четче и четче произносите слова. Второй вариант того же упражнения, но только более усовершенствованный, который я могу вам предложить, это читать вслух книгу. Но опять-таки читать те слова, которые там есть, так, чтобы это было максимально гиперболизировано четко. Показываю. Я был грустно настроен и очень скучал. Уехать из города на лето было еще рано. И мне посоветовали сделать непродолжительную прогулку с целью увидеть новые, не примелькавшиеся лица. Таким образом, ваша речь, ваша дикция будет выравниваться и становиться такой, как, например, у меня прямо сейчас, когда я преподаю вам это задание. Ну и третий вариант упражнения, который я могу вам предложить, это классические скороговорки. А если быть точнее, я бы предложил вам скороговорку, которая называется «Лигурийский регулировщик». Вы можете ее найти спокойно в интернете, вбив в поисковой строке «Лигурийский регулировщик» или иначе «Самая длинная скороговорка в мире». И обязательно выскочит вам она, потому что она по тексту занимает примерно целый лист А4. Продемонстрирую часть вам этой скороговорки. В четверг 4 числа в 4 с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии, но 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали. И вот так же максимально быстро и четко вы стараетесь произносить эту скороговорку. Но и отдельно отмечу, что если с первого раза вы много спотыкаетесь,

этом нет ничего страшного. Это обычный процесс роста и развития. И если получается так, что вы много спотыкаетесь, то начните читать чуть медленнее. И постепенно у вас будет получаться лучше и лучше, быстрее и быстрее. Сегодня мы с вами разобрали, что же такое речь, и также некоторые элементы техники речи, а именно дыхание и дикция. Но это еще не все. У нас с вами еще впереди такие понятия, как скорость и динамика в речи, и также слова-паразиты. Что это такое и с чем это едят, мы с вами разберем в следующем занятии. А сейчас практикуйтесь, практикуйтесь и еще раз практикуйтесь. И не бойтесь ошибаться. И тогда у вас обязательно все получится.

Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют. Их царство – Царство Небесное.

0: идиотка. И почему я такой родилась? Даже в зеркало не хочу смотреть. У всех нормальные волосы, а у меня солома какая-то. А нос? Кто-то ест и не толстеет, а я только листья салата понюхаю и уже два кога набираю. Губы тонкие, еще эти прыщи дурацкие. Неудивительно, что все обращают на меня внимание только для того, чтобы посмеяться. Как такое полюбишь?
1: Не понимаю, почему все пытаются меня вылечить? Нет у меня никакой зависимости, я просто так расслабляюсь. Да все так делают, чем я хуже? Я что, не могу собраться с друзьями и отдохнуть? Родители, учителя, врачи постоянно пугают всякими болезнями и смертью. Но вот он я, живой и здоровый.
2: Со стороны моя жизнь выглядит очень активной. Разные проекты, поездки в другие города, участие в интересных мероприятиях. Но я ужасно одинока. Да, я знакомлюсь с новыми людьми и пытаюсь поддерживать отношения с теми, кого давно знаю, но у них у всех своя жизнь. Либо им некогда, либо они меня не понимают. Даже в огромном коллективе я чувствую себя одинокой.
3: Ненавижу эту жизнь и нищету. Учишься для того, чтобы работать, а в итоге крутишься, вертишься, считаешь каждую копейку, а хочется правильно и вкусно питаться, ходить к хорошим врачам, покупать качественную красивую одежду, путешествовать, развиваться. Но как и где столько зарабатывать?

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

Я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если что-то надежно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если все очень туманно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня предлагаю открыть библейские отрывы, которые многих приводят к некоторому смущению. Люди, зачитая его, задаются вопросом, почему Бог так поступил не с кем-то, а со своими священниками, которые должны были служить во святилище для него и для израильского народа. Это книга Левит, 10 глава, с 1 по 3 тексты. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и возложили на него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, который он не велел им. И после этого вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они перед лицом Господним. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь, и перед всем народом прославлюсь. Аарон же молчал». Когда мы читаем этот отрывок, у нас возникает, естественно, целый ряд вопросов. Что же неправильно сделали, что неправильного сделали Надав и Авиуд? А на что так конкретно остро реагирует Бог? Неужели была какая-то действительно веская причина так реагировать? И, конечно же, а что Бог хотел сказать этим поступкам? Что Он хотел сказать тогдашнему поколению своего народа? И что Он может этим сказать нам, нынешнему поколению Его народа, то есть христианам? И, конечно, перед тем, как ответить на эти вопросы, немножко погрузимся в сам библейский текст, в историю. Попробуем лучше ее понять. Кадильница. Здесь встречается интересное слово. Многие читающие Священное Писание, давно читающие, уже так, как само собой разумеющееся, относятся к этому слову, к этому предмету. Ну вот была у священников такая кадильница, и у людей, которые дома совершали богослужение, тоже были кадильницы, у язычников были кадильницы. Кадильница – это часто встречающийся в ритуальном контексте предмет в Израиле или даже у язычников. Но давайте попробуем разобраться, что же это все-таки такое. Когда мы читаем книгу «Исход», а именно 25, 27, 38 главы, то мы видим, что кадильница – это специфический предмет для работы с углями. Когда они пылают или когда они уже потухли, только лишь дымят, но еще эти угли сохраняют жар костра, жар огня. Для работы с ними использовалось то, что в нашей Библии переведено на русский язык словом «кадильница». Нам не дано в Библии точного описания того, как они выглядели. Это был бытовой предмет, он был буквально-таки в каждом доме, но, видимо, для служения во святилище эти предметы делались как-то более искусно, может быть, они выглядели как-то лучше, но у нас, опять же, повторюсь, четкого описания и внешнего вида нет. Ну, а, наверное, они были более торжественны. Главное предназначение этого металлического инструмента – не кадить, как следует из названия в русском, в нашем синодальном переводе, а именно работать с углями. Для чего это было нужно? Когда зажигался очаг в одном месте, то эти угли потом можно было взять и, не используя сложных приспособлений для того, чтобы зажечь новый костер, просто взять эти угли и перенести в другой очаг и разжечь из них костер. Очень полезный для своего времени предмет. Пристальный интерес исследователей в этом отрывке вызывает также и словосочетание «чуждый», «огонь», а конкретно само слово «чуждый». Если слово «огонь» в Священном Писании, оно абсолютно нейтральный характер имеет, то вот слово «чуждый» достаточно экспрессивное. И возникает вопрос, где чаще всего это слово встречается. В Ветхом Завете это слово относится к посторонним людям, например, которых не должно быть на том месте, где они находятся,
к людям не на своем месте. Относится это слово «чуждый». Также этим словом обозначаются в Священном Писании иноземцы, иноплеменники, иные боги обозначаются словом «чуждый». Это слово относится в Библии к духовному отступничеству, когда человек, вначале находясь в завете с Богом, потом этот завет нарушает, и его поступок чужд завету, и он сам становится чуждым союзу с Богом. Это слово относится к блудной женщине. И, наконец, это слово используют для определения чувства отвращения. Мы можем утверждать, что это не нейтральное какое-то слово, оно очень экспрессивное, несет массу оттенков от наименее экспрессивного «инородный», «чужой», там, «пришелец» до наиболее экспрессивного «отвратительный», заставляющий отвернуться, отшатнуться. Вот такие слова создают определенный эмоциональный контекст в этой истории. Надав и Авиуд взяли какой-то, пока что еще нам не до конца понятный, чуждый, а именно отвратительный для Бога огонь. Почему? Что же там произошло? Обратимся теперь непосредственно к самой истории. В книге «Исход», книге Священного Писания, Моисей тщательно следит за тем, чтобы было построено святилище для Иеговы. Моисею был показан образец, план всего святилища, было объяснено ему, из каких материалов должны быть сделаны столбы, чем они должны быть обшиты, было показано, из каких материалов должны были сделать покрывала, которые будут накрывать эту скинию. По сути свое святилище, которое израильтяне сделали для Бога в пустыне, это была большая палатка с богатой позолоченной утварью. Но это была скиния, большая палатка, святилище, посвященное Богу. Тем самым Бог хотел показать, что Он готов странствовать со своими людьми. Он даже на это готов вместе с ними. Поэтому для него была сделана такая большая палатка, скиния или святилище. А вот в конце книги «Исход», в последней главе, описан очень интересный момент. Святилище построено.

все предметы сделаны, все стоит на своих местах, но теперь нужно было получить Божье благословение. Нужно было получить доказательство того, что работа израильтян Богом принимается. И он теперь будет жить в этом святилище со своим народом. Немного подробнее о том, как это происходило, описывает уже книга Левит, 8 и 9 главы. И вот о чем там сказано. Получили Божье благословение стены, все покрывала, жертвенник, который стоял на улице, жертвенник, который стоял внутри, все это получает Божье благословение. И вот приводят ко входу во святилище Аарона, будущего первосвященника, а вместе с ним двух его сыновей, Надав и Авиуд. Их благословляют, но стать священниками они смогут только через 8 дней. И так проходит 8 дней после их благословения. Собирается большая толпа людей, ну, естественно, это все израильтяне, для того, чтобы посмотреть, как Аарон, Надав и Авиуд вступят в обязанности священников. Там проводятся некоторые ритуалы, но самый важный и интересный для нас в контексте нашего изучения – это ритуал жертвоприношения. Аарон поднимается по ступеням на жертвенник, который стоит во дворе святилища. Это высокое сооружение, по нему надо было подняться по специальному пандусу, и там он совершает жертвоприношение. После этого он берет кровь этой жертвы, и вместе с Моисеем он заходит во святилище. Он заходит во святилище для того, чтобы там попросить еще раз Божьего благословения на себя, на народ, на своих сыновей, чтобы Бог принял их, вот это святилище построенное. И когда Моисей и Аарон выходят, то из святилища выходит огонь. Это огонь, который дает сам Яхве, сам Бог. И где этот огонь останавливается? А он останавливается вот на этом жертвеннике, с которого спускается Аарон. Там еще остатки жертвы, они еще до конца не сгорели. И огонь, вышедший из святилища, останавливается на этой жертве и сжигает ее до конца. Так вот, согласно закону, который Бог дает через Моисея, вот этот огонь необходимо было поддерживать всегда горящим. Он никогда не должен был потухнуть. И когда даже израильтяне все это собирали и переходили с места на место, то угли с жертвенника, угли, которые в себе содержали память об этом Божьем огне, фактически это огонь, который зажег сам Бог, их бережно тоже переносили. Они были святы, они были огнем, который зажег сам Бог. Некоторое время спустя, мы точно не знаем, сколько времени прошло, Надав и Авиуд взяли свои кадильницы, положили в них угли, приготовили совершать ежедневное служение во святилище. Они насыпали специальной курительной смесью. Что такое курительная смесь? Это был такой состав из разных трав. Их, входя во святилище, нужно было сыпать на угли. Эти угли, естественно, были в кадильнице. И поднимался дым от них. Они тлели. Вот этот состав истлевал на горячих углях и давал запах определенный. Так необходимо было являться перед Божьим лицом, только так. И они собрались выполнять свои повседневные обязанности и вошли с этими кадильницами во святилище. Но когда они это сделали, вышел огонь, тот же самый, который ознаменовал начало их служения, и убил их. Они взяли угли не с жертвенника.
из какого-то простого костра, на котором похлебка готовилась, быть может, на которую проливалась, может быть, еда, которую затушили там чем-то, а может быть, накануне. Они его раскрыли, этот очаг, достали оттуда угли по непослушанию или вследствие прямого пренебрежения того, что сделал и сказал Бог. Они что, совсем даже не думали о том, что произойдет с ними? Они не придали, неужели, никакого значения тому, что на жертвеннике сам Бог зажег огонь? Я не знаю, но они это сделали, и они погибли. Огонь, которым они воспользовались, не имел никакого отношения к тому огню, который вышел из святилища. Не имел никакого отношения к тому огню с жертвенника, который зажег сам Бог. В их святых кадильницах был огонь иного рода, и тот запах, который он давал, заставил Бога испытать отвращение и отвернуться от них. Угли с жертвенника давали приятное благоухание. Кто-то спросит, это удивительно, ведь там же сжигалось мясо. Там же сжигалась плоть когда-то живого существа, которое приносилось в жертву. Это живое существо, это ягненок мог быть, на которого возлагались грехи, и он умирал за грех человека. Это символ Иисуса Христа. Ведь он там сжигался. О каком приятном запахе ты можешь говорить? Это не был приятный запах. Я с этим соглашусь. Но дело в том, что этот запах, который исходил от этих углей, когда на них посыпалась курительная смесь специальная, он был приятным в символическом значении. Ведь эти угли, они собой ознаменовывали жертву, которая была принесена за грех человека. Как и кровь, которую заносили священники во святилище, они брали эту кровь, кропили там перед Божьим лицом, доказывая, принося доказательство перед Яхве. Кровь за грех человека принесена. Прости человека, оправдай его. Вот так же эти угли, на которых сжигались эти жертвы, они тоже собой свидетельствовали, они тоже несли свидетельство, что жертва за грех человека принесена. И запах, который они давали, когда на них сыпалась специальная курительная смесь, Бог принимал. Надав и Авиуд, которые не принесли с собой свидетельство того, что за их собственные грехи тоже принесена жертва, заставили испытать Бога отчуждение, заставили Бога от них отвернуться. Угли, которые клались в кадильницу для входа во святилище, для исполнения там повседневных обязательств, несли очень важный знак, несли очень важную весть. Огонь Божьей ярости ко греху утолен. Он утолен, больше он гореть не должен. И только поэтому Бог позволял человеку войти в его присутствие. Кровь жертв, огонь жертвенника – это видимые, осязаемые и даже обоняемые доказательства искупления человеческого греха. И только они, вот эти доказательства, позволяли таким важным в Израиле людям, как первосвященник, как его помощники, являться перед Богом. Вся эта история приводит нас к мысли о том, что святость Божья заключается в том, что в нем нет порока, нет даже пятна порока и греха, и он не терпит порок и грех в своем присутствии. И вот эти
угли из обычного костра, они стали символом непокрытого преступления, они стали символом непрощенного беззакония, которое люди внесли самовольно в присутствие святого Бога.

Они, Надав и Авиуд, не принесли свидетельства своего искупления, и их ничего не отделяло от огня Божьей ярости, горящей против греха. Итак, греховность Надава и Авиуда, их греховная, порочная человеческая природа, которую мы разделяем все вместе с ними, вот именно их собственная греховность осквернила святость Божьего присутствия и привела к наказанию, которое они испытали. Тяжелый урок, который получаем мы все. Но как же нам к нему приблизиться? Но как же нам получить его благословение? Как же нам достучаться до престола милости, докричаться до престола благодати Божьей? Он один, кто может нас благословить. Он один, кто может дать полноту жизни и счастья и смысла нашему существованию. Но не могу я войти в его присутствие, не могу просто так к нему обратиться. Я грешник. Что-то должно покрыть мои грехи. Что-то должно стать свидетельством того, что ярость Божья ко греху больше не должна гореть в мой адрес. Бог хотел и тогдашнему поколению своего народа, и нынешнему поколению своего народа, всем христианам, да и всем людям сказать одну простую вещь. Путь к нему лежит через жертвенник. Путь к нему лежит сегодня для нас через Голгофу, через Иисуса Христа. И нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись. Когда Иуда, предатель Иисуса, осознал, что вследствие его действий Иисус предан смерти и осужден на смерть, он горько раскаялся. Он взял 30 серебряников, которые ему заплатили за предательство Иисуса, и он принес их священникам. Кинув к ногам священников, он сказал, горько раскаиваясь, согрешил я, предав кровь невинную. На что рассчитывал этот человек, предавая Иисуса? Может быть, он рассчитывал на то, что Иисус, когда увидит, что его хватают, он призовет своих сторонников, разразится революция, и Иисус зайдет на престол, зайдет на трон. Но его ожидания в этом отношении, безусловно, не оправдались. А что нам до этого ответили первосвященники, князья израильского народа, судьи израильского народа? Ты создал эту ситуацию, ты сам и думай, какой выход тебе найти. Иуда нашел, он пошел, вышел и покончил жизнь самоубийством. Священники взяли эти 30 серебряников и не захотели их положить в церковную казну, в казну храма, потому что это были деньги, на которые была куплена человеческая жизнь. Они купили землю горшечника за пределами Иерусалима, чтобы там хоронить путников, хоронить иностранцев, людей, у которых не было своего дома, бедняков, тем самым исполнив пророчество Иеремии о том, что именно так и произойдет. Но у первосвященников и судей Иисуса Христа была одна проблема. Они не могли сами исполнить приговор, который вынесли Иисусу, потому что Палестина была на тот момент римской провинцией, и Рим оставил за собой право лишать жизни даже самых отъявленных преступников, исполнять любой смертный приговор. Просто израильтяне не имели на это права, они не могли этого сделать самостоятельно, и тогда, связав Иисуса, первосвященники утром в пятницу, еще до наступления субботы, а Иисуса схватили в четверг вечером, они отвели Иисуса к тому, кто мог утвердить их приговор, к римскому прокуратору Понтию Пилату. Когда они привели к нему Иисуса Христа, Понтий Пилат посмотрел на него, стоящего в окружении лучших людей Израиля, и он услышал, как эти лучшие люди Израиля

Израиля, книжники, ученые люди, верховные судьи, члены Верховного суда Синедриона, первосвященники, как они сыплют на его голову обвинение за обвинением, а он молчит, а он ничем не отвечает. Он понял, что Иисуса предают из зависти. «Ты ли царь иудейский?» – спросил он Иисуса. «Ты сам пришел к такому выводу», – ответил ему Иисус. «Почему же ты не отвечаешь на обвинения, которые сыпятся на твою голову? Неужели ты ничего не слышишь?» Но Иисус продолжал молчать. Тем самым он очень удивил Понтия Пилата. И Понтий Пилат пришел к выводу, нужно что-то сделать для того, чтобы спасти этого человека. А около его дома уже собралась большая толпа иудеев, потому что была Пасха, праздник. На этот праздник Понтий Пилат должен был по обычаю освободить одного узника. И он решил воспользоваться этой возможностью. Он поставил Иисуса, а рядом он поставил Вараву, убийцу, перед толпой людей. Варава был человеком, который организовал мятеж, и во время этого мятежа убил несколько человек. «Кого вам освободить?» – спросил Понтий Пилат. «Иисуса, которого называют царем иудейским, Мессией Христом, или Вараву?» «Вараву! Освободи нам Вараву! Но что же я сделаю с ним, с Иисусом, которого Христом называют?» «Распни его! Распни!» – кричала толпа. «Но какое зло сделал он!» «Распни его!» – еще сильнее кричала толпа. Тогда Пилат умывает демонстративно руки перед всем народом. «Не виновен я в крови этого праведника, но пусть будет по-вашему». И тогда Иисуса бичевали и отдали в руки римских солдат. Когда человека в те времена приговаривали к смерти, его уже не считали, жильцом. Поэтому целый полк собрался для того, чтобы поиздеваться над этим странным, удивительным человеком. Человеком, которого называли царем иудейским. Иисуса одели в пурпурную красную одежду, на голову возложили венец из колючего терновника. Издеваясь, ему говорили: «Радуйся, царь иудейский!» Потом брали палку и били его прямо по голове. Вдоволь наиздевавшись, его раздели, возложили на плечи крест деревянный и отправились в сторону выхода из Иерусалима. По дороге они переложили крест с плечи Иисуса на плечи некого Симона из города Киринея, и он нес вместо Иисуса крест. И когда пришли на лобное место, по-еврейски Голгофа, что в переводе означает «холм, похожий на череп». Там Иисуса полностью раздели, положили на землю крест, дали Иисусу пить кислое вино, смешанное с желчью, чтобы облегчить его страдания. Но он не захотел пить, когда понял, что ему дают. И там его распяли. С правой и с левой стороны от него распяли двух разбойников. Делили, когда его одежды, они оказались целонатканные, поэтому бросали жребий, чтобы понять, кому достанутся, и тем самым тоже исполнили библейское пророчество о смерти Мессии. В 12 часу дня густая тьма заволокла Иерусалим. Произошло сильное землетрясение, и Иисус пронзил эту тьму воплем: «Эли, Эли, лама савахвани, Боже мой, для чего ты меня оставил?» И в третьем часу, испустив еще один вопль к небу о чем-то о своем, он умер. Так жертва за грехи человеческого рода была принесена.

то время, когда Аполлос был в Коринфе, Павел, пройдя через горные области, пришел в Эфес и нашел там несколько учеников. И спросил он у них: «Сошел ли на вас Дух Святой, когда вы уверовали во Христа?» Они же ему отвечали: «Мы вообще не слышали, что есть еще некий Дух Святой». «Какое же крещение вы приняли?» – спросил у них Павел. «Крещение Иоанна», – ответили они. Крещение Иоанна было крещением в знак покаяния. Он призывал народ верить в того, кто грядет после него, в Иисуса, – сказал Павел. Услышав это, они приняли крещение во имя Господа Иисуса. Когда же Павел возложил на них руки, Дух Святой сошел на них, и начали они говорить на прежде неизвестных им языках и возвещать весть Божью. А было их всего человек 12. В течение 3 месяцев Павел посещал синагогу и смело проповедовал там о Царстве Божьем, беседуя с людьми и убеждая их. Но некоторые из них упорствовали, не хотели верить и хулили перед всеми путь, учение Божие. Тогда он покинул их, забрав с собой учеников, и в школе некоего тиранна каждый день проводил свои беседы. Так продолжалось в течение 2 лет, и потому все жители Асии, как иудеи, так и язычники, смогли услышать Слово Господне.

0: Говорят, что христианин возьмет на небеса только свой характер. Поэтому надо его улучшать, доводить до совершенства. Действительно ли это так? И можем ли мы сделать свой характер безупречным, богоподобным? На наши вопросы сегодня отвечает Павел Владимирович Гончар, священнослужитель, магистр богословия. Здравствуйте, Павел Владимирович. Ну вот, собственно, мы попробовали сделать такой контрастный заголовок. Надо ли совершенствовать свой характер?
1: Ну, наверное, здесь две большие темы. Угу. Первая тема – это, собственно, что такое характер. Вот. А вторая тема – а имеет ли это какое-то отношение к спасению? Две темы.
0: Так, да? Хорошо.
1: Ну, может быть. Угу. Может быть, еще что-нибудь найдем в ходе нашего разговора.
0: Хорошо.
1: Что такое характер? Ну, вообще, вопрос не очень-то простой. Ну, например, темперамент человека – это характер?
0: Ну, это определенная черты характера, темпераментом также.
1: Ну, знаете, вообще, вот как бы под характером понимают то, что человек приобретает. А темперамент – это то, с чем он рождается. Угу.
0: Вот человек рождается. Одно на другое влияет.
1: Так или... Конечно, в этом мире все одно на другое влияет. Но все-таки характер, он воспитывается, да, приобретается, меняется. А темперамент, в принципе, остается с человеком всю его жизнь. Если он флегматик от рождения, знаете, вот дети есть, вот они могут... Маленький, да, вот он сидит, иногда какую-то штучку меняется, перебирает что-нибудь, и ничего ему не надо.
0: Иногда, да, меняется, не радикально, конечно, но, как сказать, некое смещение при жизни происходит.
1: Ну, конечно, но, в принципе, мы можем видеть разницу. Вот. А характер – это то, что человек в себе воспитывает или в нем воспитывает. Да. И, как правило, то, что в детстве заложено, да, оно так или иначе сопровождает человека всю жизнь, но в силу тех или иных обстоятельств жизненных может поменяться и характер. Вот. Ну, в нашей культуре, в российской, да, больше под характером, наверное, вообще-то как-то не очень это слово используется. Угу. А вот, наверное,

0: наверное, больше понимается воля. То есть, когда говорят «человек с характером», угу, то говорят о том, что человек волевой.
1: То есть человек, способный достичь поставленных целей.
0: Да, вообще характер изначально это слово, ну, характер – это черты. То, что характеризует человека. Особенности, выпуклости его, да, какие-то. Угу. Вот это характер. Угу. Вот то, что можно посмотреть на него и как бы охарактеризовать. Он такой, такой, такой или такой. Вот. Ну, у нас, да, это особенности и воля. Вот. Есть люди с характером волевые, они могут управлять собой, своими эмоциями, они могут хладнокровно встречать опасности.
1: Ну, вот, они мне могут... кажется, немножко все-таки другое значение в том плане, что есть человек с характером и есть человек слабохарактерный.
0: Да, да.
1: Вот слабохарактерный, он, ну, в таком понимании, он просто подстраивается под все. А человек с характером, он, ну, продавливает под себя, да, все, что...
0: Подстраивается вот под обстоятельства, mm-hmm, под других людей и даже под свои собственные хотения или нехотения. Mm-hmm. Вот. А человек с сильным характером, он может себя заставить. Да?
1: То есть он отпечатывает что-то вокруг себя.
0: Это меня... как это у Заболоцкого, по-моему. Держи в черном теле. Душа обязана трудиться день и ночь. Да? Держи ее, значит, в черном теле. Вот это характер. Крепкий, сильный характер. А если расслабишься, то нет. Вот какое-то отношение имеет... к спасению? Вообще имеет ли какое-то отношение? Вопрос такой, да?
1: Ну вот, я не могу, к сожалению, близко процитировать, но мне приходят в память тексты из Священного Писания, где говорится о том, что, ну, например, «держи, что имеешь, крепче». Ну или «будьте тверды», то есть «стойте до конца», ну и так далее. То есть таких призывов там много.
0: Да, но эти призывы больше касаются вопросов веры. То есть «держи, что имеешь» означает вера во Христа в тех обстоятельствах, которые были. Да? А когда мы говорим о характере, то, наверное, все-таки речь идет о чертах характера. И вот какие бывают черты характера? Да, вот какие? И какое-то отношение имеет к духовности человека, к его вере? Вот, и имеет ли вообще какое-то отношение? Вот. А вообще вера... Ну, человека, если, его если убеждение, мы... влияет ли на его характер? Или наоборот, характер влияет ли на его веру? Вот есть ли какая-то взаимосвязь? Да, наверное, вот эта тема связана с характером.
1: Ну, если мы говорим все-таки о чем-то, что меняется, о чем-то, что воспитывается, то все-таки понимается, мне кажется, ну, что-то, что проявляется в поступках, в каких-то действиях. То есть, когда говорится о характере человека, то это все-таки о том, как человек, что человек делает, или как человек реагирует на что-то, с чем он столкнулся.
0: Да, вот есть такой древний документ русский, да, поучение Владимира Мономаха, угу, своим, значит, просто там, поучение Владимира Мономаха подданным своим потомкам, детям. Вот, и, в общем-то, там речь идет о характере, хотя это слово не используется. Да? Вот он говорит о том, что человек должен быть милосердным. Вот это милосердие. Должен заботиться о вдовах, должен заботиться, значит, о людях, попавших в трудное положение. Человек должен держаться своего слова, вот если он дал крепко. Да? Он должен управлять тем, что вот дал ему Бог, так, чтобы добро творить. Вот может ли человек, который в характере своем жесток, себелюбив и своенравен, быть добрым, да, творить добро, быть милосердным, видеть ближним своем не соперника или врага, а видеть того Божье чадо, которому...

нужно прийти, значит, с любовью и с помощью. Вот, вот здесь уже вопрос переходит вот в духовную как бы сферу. Это не просто черты человека, которые его отличают от другого, да? Не просто темперамент там, или еще что-нибудь,

0: или вопрос духовный, то есть вопрос, связывающий нас с Богом. Ну, вот у апостола Павла...
1: Можно ли сказать так, что характер на самом деле это вопрос, чему человек отдает предпочтение? Своим желаниям или какой-то целесообразности, воле Божьей, можно сказать?
0: Когда мы говорим о мотивации, да, конечно. Но вообще, знаете, это как нахоженные тропы.
1: Привычки.
0: Да, это привычки. Вот где-нибудь в поле там или, не знаю, в городах, ну, в городах асфальт, это как бы трудно назвать нахоженными, да? Но вот где-нибудь там вот люди так даже ходят. Они не ходят вот так по траве или через бурелом, а ходят вот так. И ходят долго, то есть десятилетия, может, столетия. Нахоженные тропы. Вот это характер. Эти тропы – это и есть черты характера. Мы, повторяя те или иные действия или прокручивая те или иные мысли в своей голове, мы нахаживаем, протаптываем вот эти тропы.
1: То есть, если мы знаем человека, то, в принципе, мы знаем, ну или как можем он... ожидать какой-то...
0: Вот... По каким тропам он ходит.
1: Да, что он сделает абсолютно в той точно. Или иной да. ситуации.
0: И также мы и себя можем знать. Мы же можем вникать в себя, исследовать себя, да? Понимать себя. Это важная черта... человека глубокого, человека, который не на поверхности живет, да, который вот пытается и себя понять, и мир, который вокруг. То есть характер формируется, тропы нахаживаются. И можно, как и в ландшафте природном, пробить новые тропы, проложить. Можно же взять топор, вырубить кусты.
1: Как в природном ландшафте,
0: да, и ходить вот новой дорожкой, а та зарастет. Совсем через короткое время, через год-другой зарастет, и от нее не останется никаких следов. Но проложить новую тропу. Вот точно так же здесь. И в этом смысле приближение человека к Богу подразумевает постижение новых ценностей, как мы говорим, да? Прокладывание новых троп. Если воля Божия в том, чтобы мы были человеколюбивы, милосердны, добры к другим людям, да, то, подходя, приближаясь к образу Божию и видя в нем это, да, мы незаметно, может быть, для самих себя начинаем прокладывать эти новые тропы. Как апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, мы взираем на славу Божию и преображаемся, глядя на эту славу, да, так что становимся похожими. Мы же созданы изначально как образ Божий. Помните, и создал Господь Бог человека по образу своему и подобию своему. То есть характер наш изначально был характером Божиим. Но грех человека исказил, тропы по-другому проложены.
1: Не станем ли мы от этого менее интересными? То есть если мы все станем похожи на кого-то, то не станет ли мир менее интересным, менее разнообразным?
0: У Достоевского есть такая история, повесть, наверное, «Сон дурного человека», «Смешного человека». Да. Ну, не буду пересказывать всю там историю «Сон смешного человека», почитайте. Там вот этот главный герой во сне оказывается в идеальном мире, где нет зла. И он в шоке, в хорошем смысле слова, от этого мира. Люди живут в взаимопонимании. Вроде бы так же, как все на Земле. Но только отношение людей друг к другу совсем другое. И он просто наслаждается пребыванием в этом мире. Это здорово. Там совсем не скучно. Но проблема в том, что он приносит туда это свое человеческое... наше представление, и как бы этот мир со временем разрушается. То есть, ну, если интересно все время враждовать, все время воевать, все время быть в напряжении, ну, кому-то да, может быть, это интересно. Но для христианина, наверное, интереснее созидать, а не разрушать. строить отношения, а не ломать их.
1: Да, на самом деле, для всех.

0: Интереснее строить, чем разрушать, но...
1: Это как в детстве, знаете, но были у
0: проблема
1: нас.
0: В том, что мешают же постоянно.
1: Дети вот из лего строят долго что-то, а потом кто-то приходит, раз, или в шахматы играют, кто-то приходит, раз, все фигуры свалил, и нет вот этой комбинации, конструкции.
0: Ну, это чаще все-таки такое детское...
1: Это то же самое в взрослой жизни. Нам строить интересно, потому что это бесконечное развитие.
0: Разрушает все-таки человек, который не способен строить, не способен понять что-то, но как-то проявиться он там должен. И вот поэтому разрушает. Ну, это ну, же вопрос взросления.
1: В этом смысле, характер не является условием спасения. Потому что мы грешны, да, от рождения. Как псалмопевец в 50-м псалме говорит, в беззаконии зачато. Да? Ну, это, об этом можно много говорить. Но является индикатором нашего приближения к Богу. То есть чем ближе человек к Богу, тем он больше на него похож. То на есть... тот образ, который отображен вот в славе Божией, в Писании. Да? Например, апостол Павел говорит о плодах Духа. Если вы Духом водитесь, и о плодах плоти, 5 глава послания Галатам, да? Плоды Духа – это... долготерпение, милосердие, да, а плоды плоти наоборот. И какими путями мы ходим, тем мы и есть.
0: Ну, то есть, по большому счету, мы не можем с Богом быть в других отношениях, чем мы в отношениях со всеми остальными. То есть, так или иначе, мы и там, и тут будем...
1: Ну, вопрос еще был, возьмем ли мы на небо свой характер, да? Я думаю, что я бы не хотел бы свой характер взять на небо. Я, знаете как, ну, как мы все самокритичны же, да, к себе?
0: Вопрос ведь не только хотение, я бы тоже не хотел.
1: Да. Дело в том, что вот основа вообще, суть христианства, суть сердца, в том, что мы спасаемся благодатью. А благодать покрывает в том числе и наш характер. И Бог дает нам не только вечную жизнь, но и...
0: Вопрос опять ведь в чем? Если у меня забрать мой характер, а чего там моего-то останется?
1: Нет,
0: то есть это вообще будет, буду, или это будет другой человек?
1: Ну, характер, опять же, мы же говорили, это многозначительное слово, да?
0: Да.
1: Есть то, что вас характеризует как личность, а есть то, что характеризует вас как хорошего или плохого человека. Вот то, что характеризует вас как, или меня как плохого человека, Господь по милости своей изменит в то, что будет нас характеризовать как... Вот не достает нам воли, например, а ее будет доставать. Вот не достает нам терпения к ближним, а
0: само
1: будет доставать.
0: Собой, одномоментно.
1: Хотя мой взгляд как человека на этот мир, моя самость, самобытность моя, она, конечно же, останется.
0: Ну, все-таки вопрос. Это одномоментно? Вот раз, и будет заменено. Или требуется... мои усилия. То есть смысл-то, когда люди говорят, что мы на небеса можем взять только свой характер, подразумевается, что мы должны упорно этот характер здесь.
1: Вы знаете, на самом деле так никто не говорит-то особо. Это мы искусственно вопрос этот привносим в нашу жизнь. Жизнь, она идет так, как идет. И ничего с этим поделать нельзя. И вот эти новые тропы, о которых мы говорим, их очень тяжело прокладывать. И блаженны те люди, которые с детства были правильно воспитаны и не делали глупых ошибок. Да, им меньше гораздо менять приходится. Вот. Но все, что есть, то есть. Например, разбойник на кресте с определенным характером. Угу. Христос говорит, ныне говорю тебе, будешь со мною в раю. С каким он там характером будет?
0: Ну, да. Мне кажется, тут определенный момент тайны, загадки есть.
1: Ну вот, характер – это Божий дар. Да, конечно, и наши усилия.
0: Спасибо, Павел Владимирович. Дорогие друзья, важно в понимании самого себя, в совершенствовании своих привычек и характера,

0: важно не заменить собой действие Божье и пребывать в спокойствии, потому что мы в полной мере не властны над тем, что будет в будущем. Но тем не менее, мы...
1: В надежде.
0: Да, спасибо, в надежде. Всего доброго, дорогие друзья. До свидания.

Царство Божие и Божья праведность – вот к чему должны мы стремиться прежде всего. А остальное все будет дано вам в придачу. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Сегодня, как и всегда, мы знакомимся с очень интересным гостем. Те из вас, кто внимательно смотрит наши программы, наверняка узнают сегодня Андрея Кочелабо. Спасибо большое, Андрей, что вы у нас в гостях. И что вы в гостях вот в этой именно гостиной и на этой передаче. Знаете почему? Вот Андрей, он ведет у нас... интересные очень программы, ну, проповеди, богословские, ну, рассказывает жизненные какие-то истории. Он участвует в очень хорошем цикле «Территория реальности». Вот в первом сезоне 2020 года он в нем снимался. И вот мы смотрим на человека, он за кафедрой, он со сцены, он такой, какой он должен быть. А вот сегодня, Андрей, вы очень такой, ну, с вами смешно, с вами радостно, с вами весело.
1: Надо снять галстук.
0: Ну, вы и в галстуке такой же. Вот, вы будьте естественным, такой, какой вы есть. А просто для того, чтобы те, кто слушают ваши проповеди, а у вас ведь еще есть и в Инстаграме прямые эфиры, вы по блоги по пятницам, вы блоги ведете в интернете. И, кстати, Андрей, он доктор практического богословия и магистр молодежных
1: программ.
0: Вот, то есть, видите, очень интересный человек. Вот для того мы и собираемся здесь. Для того мы приглашаем вас, дорогие наши, в гости к телекомпании «Три ангела», чтобы мы могли узнать, что за человек, что у него, вот чем он
1: живет. Чем он дышит.
0: Да, чем он дышит, чем он живет. Вот, Андрей, давайте начнем с того, давно ли вы верующий человек?
1: Ну, да, наверное, если вспомнить момент, когда я крещение принимал, это было перед армией в 1994 году. А в церковь ходил, ну, где-то с 12 лет. Вот так.
0: Можно сказать, что встреча с Богом – это было что-то вот осознанное, что-то такое пережитое вами? Или это скорее было просто как вот жизнь складывалась?
1: Ну, 50 на 50, потому что я не могу сказать, что прямо такое, знаете, вау, я пережил вот этот момент. Ну, были моменты, где я видел, что это Бог. И вот Он меня сохранил, поддержал, ответил на молитву. А с другой стороны, у меня очень, я считаю, была благочестивая мать. Мама, которая нас любила. И когда у нас было два брата, была еще сестра старшая, но она умерла. И получается, что мы вдвоем остались. Ну, и папа, два сына, и мама одна у нас как бы. И она воспитывала так, как знала. И когда мы возмущались... Или я помню конкретно возмущался, вот

0: неправильно воспитываете. Она говорит, свои будут.
1: Вы на «вы» маму звали?
0: Всегда, да.
1: Ой, а еще я спрошу, откуда вы, из каких вы краев, где мам называют на «вы»?
0: Ну, мама с Украины у меня, папа тоже с Украины. Но родился я уже на Кавказе, в городе Пятигорске. Очень красивый город, добро пожаловать. Вот, там я прожил всю жизнь, ходил в одну школу, вырос на одной улице, скажем, все как бы так стабильно было. Более-менее очень простая семья у нас была. Мы никогда не жили богато или зажиточно. Скромно всегда работали. С 13 лет, наверное, где-то меня уже вот брат старший брал к себе на работу. И мы работали, малярка, лепка, тогда это было модно, позолота. Ну, учился этому, братья помогали, Валерий Яганов, ну, многие, скажем, принимали участие. Николаю Руму, ну, его сейчас нет, он уже разбился, погиб, но он очень повлиял на меня, он был пастором, тогда был молодежный руководитель, и именно он как-то так вот духовную составляющую, можно сказать, тоже подогревал.
1: Да. Понятно. Вы сказали, что мама была очень благочестива, или есть мама жива?
0: Нет, мамы нет. Уже 7 лет онкология была. Ну, так получилось.
1: Вот, мама была очень благочестивой, и вы ей говорили, мама, почему вы так меня воспитываете?
0: Она говорит, вырастешь, своих будете сами воспитывать. А мне как Бог дает мудрость, и так я и воспитываю. Но я, как сказать, не склонен там нахваливать ее. Она была обычная, но порядочная, добросовестная, трудолюбивая. Вот и папа, и мама. Папа сейчас живой. Он старше мамы на достаточно приличный срок. Ему сейчас 87 лет уже. Но он живой, как бы сам себя обслуживает. Все хорошо. Болел вот прошлым летом. Но, тем не менее, как бы то, что они дали, вот именно мама больше даже, я бы сказал, она очень как-то настраивала, чтобы мы боялись греха. Вот как бы курева, например, там, алкоголь, ни в каком случае. То есть вот это была ее такая вот, знаете, строгость в этом.
1: Ну, а как она настраивала? Строгость. Она пугала, она наказанием грозила?
0: Ну, я сейчас не помню таких прям деталей. Ну, битые были, давай так скажем. Получали регулярно, получали много.
1: Это правильно?
0: Очень правильно.
1: По-моему, даже в Священном Писании говорится, что пожалеешь розги и испортишь ребенка.
0: Да, там написано, не жалей розги, иначе потом еще больше придется наказывать. Но она дает мудрость, розга. То есть выбивается вот эта, наверное, строптивость, прививаются какие-то качества. Тоже трудолюбие, там чистоплотность. Ну как, качественно, да, вот чтобы помыл посуду качественно. Да. Это же не просто помыл, а она вся жирная. Ну, главное, что галочка стоит, что помыл.
1: Но все-таки я вот к этой теме телесные наказания хочу вернуться. А ведь можно же зайти за грань, когда там, не знаю, странный какой-нибудь родитель получает от этого удовольствие, он подавляет ребенка.
0: Нет, мой папа не странный родитель, не получал удовольствия. Я получал, но бывало так, что мама регулярно нас наказывала. Но я знаю, что еще и брату моему старшему влетало из-за меня, из-за моих «Шкод». Потому что мы просто были два живых, нормальных, шустрых, без интернета, растущих мальчишек. То есть мы спать приходили домой только спать. Вот все остальное у нас в доме и уроки, когда надо делать.
1: А уроки так... вы сами делали? Вот у меня внуки, я учусь сейчас заново. Уроки сами или мама сажала делать уроки?
0: Не, с ремнем. С ремнем. Не, ну, конечно, сами, как бы, может, она, конечно, и подсказывала. Я сейчас так не помню деталей, но, как бы, вы учитесь, уроки делаете. Я делаю, кушать готовлю, на работу хожу. Папа пчеловодом был. Бывало, что мама регулярно нас наказывала. То есть она, вот ее не обманешь, ее не проведешь. Она видела все насквозь, по глазам, по одежде. А почему ты так поздно пришел? Да нас задержали. А ну подойди сюда. А, вы ходили на пруд купаться? Ну да, ходили там, ага, плавки мокрые. За неправду получишь, за то, что ходил без спроса получишь. А папа редко бил, но сильно. И бывало, мама доведет уже его, говорит, Саша, ты вот не смотришь, его потом тюрьма будет воспитывать, улица, ну куда это годится, ты посмотри, там то-то. Папа ничего, вырастет, поймет. Потом он собирает. Потом не выдержит, как даст мама, еще дай ему, а то он точно нам что-нибудь... Я мотоцикл сжег в детстве. В 2 годика, наверное, мне было, там, спалил дотла. Она говорит, он дом спалит. Потом папа дает уже, а мама, все, Саша, хватит. Ну, это такое, скажем, эпизод. Мама говорила, ничего, вырастешь, будешь...

0: говорить, еще мало наказывали. Я говорю, не буду так говорить. Посмотрим. Ну, а сейчас смотрю.
1: И теперь вот вы благодарны своим родителям за то, что они так вас воспитали.
0: Знаете, наверное, что я вот вижу, наблюдая уже со стороны жизни прожитой.
1: У вас свои дети ведь есть, да?
0: Нет, у нас своих нет. У меня все конференционные, все наши дети. Я очень люблю детвору. Они меня, как вижу, тоже любят. Взаимно у нас это такое, скажем. Они не дают мне стареть. И так получается, что когда, например, если вот с детьми вращаешься, но справедливо, они очень тебя за это уважают. Даже если ты наказал, но справедливо. Но несправедливо для них это трагедия. Я потому что 10 лет фактически с 2001 года там уже занимался плотно молодежью и подростками. Ну, с детворой как бы больше. Там,
1: именно как
0: молодежь,
1: лидер,
0: как руководитель, да. Угу. И проводил летние много слеты, лагеря. Жил там по месяцу на поляне с ними. И вот это мне очень помогло. То есть армейский опыт. И вот там я это понял очень хорошо, что никогда не надо бояться вот этих трудных детей. Он трудный не просто так. Он просто нереализованный или не припаханный, или как это сказать, я не знаю.
1: Ну, да, нереализованный.
0: Незадействованный, да. И когда ты ему находишь какую-то нишу, где он выкладывается, и ты его за это еще и хвалишь, ну, представьте, все его ругают. У школы, дома, там, везде он получает. А тут вдруг ты ему говоришь, молодец, вот это ты молодец. Все, он хвостом ходит, этот ребенок, потом, потому что он, ну, видит, что... Нащупали вот его, как бы сказать.
1: И да. Это не лезть ребенку, что вот, ой, вот просто я ему скажу что-то, чтобы он меня полюбил. А это правда ведь?
0: Ну да, просто надо найти ее. Ну, то есть у нас даже в лагере, я помню, проводил раньше эти слеты или как бы общение у нас было, то у нас была прям такая установка найти, за что похвалить ребенка. За то, что вовремя пришел, за то, что аккуратно одет, за то, что хорошо заправил постель. И ребенку приятно. То есть это же его мир, маленький мир. Мы такие для него далекие, большие дяди, а представь, похвалили.
1: Когда мама хвалила? Вот мама хвалила за что-нибудь?
0: Ну, не так часто. Ну, хвалила, конечно, наверное, но не, как бы сказать, не нахваливала. Я бы вот так.
1: Не захваливала.
0: Вот. Я даже всегда как бы думал, что мало вот она хвалит. А она, я бы так вот проиллюстрировал, есть фильм «Легенда номер 17», когда там в конце такой эпизод, где они хвалятся, и ему говорят, тренер, мы выиграли, мы победили, мы там 7 голов, по-моему, забили. А он такой спокойный, говорит, вы мне лучше скажите, как 3 шайбы в наших воротах оказались. То есть, ну вот это мама. То есть, был момент, когда меня избрали руководителем уже в церкви, как бы, ну и вечером она, созвонились мы с ней, она говорит, ну что, кто, кого там у вас выбрали? Ну я как бы так говорю, да есть, говорю, там один. Ну так, знаете, скромно как бы. Вот. И она потом, когда уже узнала, она не то, что сказала, ой, мой сын, знаете, как некоторые... Мой сын, да, он всегда был такой. Она всегда такая, ой-ой-ой, буду еще больше за тебя молиться, чтобы Бог дал мудрости, чтобы ты никого не обижал, чтобы ты терпеливый был, выслушивал всех, то есть, чтобы ты служил для людей. Вот это была ее реакция. То есть, не то, что там, знаете, гордость такая, мой сын, а она восприняла это как вызов еще больше молиться. Ну, я в армию уходила, она 3 дня постилась. Не пила, не ела, ничего, я даже не знал. Я это узнал, когда уже... То ли отслужил, то ли, я не помню, уже спустя время приличное. Хотя проводы были, кушать готовили. Ну, вот такая она была. Поэтому для меня ее пример, ну, много значит. Потому что как-то вот... Я себе даже не представлял, что я... Как я могу ей сказать, что, мама, знаешь, я плохой, да, например, там, условно говоря. Я там оболтус, да, или курю, или еще что-нибудь. Да это невозможно было. То есть, вот это, значит, убить ее просто ну, по факту, в сердце. Вот как-то так она, этот Бог дал ей эту мудрость. Хотя она очень всегда, мы вот, когда она уже умирала, мы с братом, вот он очень много помог, потому что живет рядышком. Я далеко жил, за 500 километров в Ростове. То, конечно, мы маму ну, красиво, достойно похоронили. Спасибо и церковь, откликнулись все. Столько людей пришло, там человек 250, наверное, не меньше было, может и больше. Хотя она была простой уборщицей, то есть не было вот такого чего-то.
1: Ну, это вот очень удивительная история, потому что

0: Ну, вот говорят, что Бог отец нам, то есть, ну, мать, ну, как он говорит в Священном Писании, забудет ли женщина грудное дитя свое, но даже если она забудет, то я не забуду вас. То есть, вот, возможно такое, что, например, то, что вы теперь служитель Божий и служитель людей во славу Бога, что это было заложено в вашей семье, и вот то, про что вы рассказываете, вот эта справедливость, это, ну, отдача, что ли, себя семье, можно сказать, что оттуда?
1: Знаете, не знаю, как правильно ответить. Обычная семья у нас была, вот обычная, вот, угу. ну не такая выдающаяся, ни академиков там, ни, угу. никак,
0: зато
1: вы, знаете,
0: вы, доктор,
1: офицерский род.
0: Доктор,
1: я, честно скажу, я не любил школу. Угу. Пусть это никто не обижается, но, скажем, учителя, были хорошие учителя. И я вот почему не знаю, вот что это Бог сделал, у меня нет никого в роду пасторов. Вот не было. Я никогда не думал, что я буду пастором. Угу. Я это говорю откровенно. Я сегодня, когда молодых людей приглашаю к служению, чтобы они Богу послужили, людям послужили. Да. Потому что служитель Божий – это в первую очередь служитель людям. Угу. И я не боюсь этого делать, потому что моя жизнь очень хорошо сложилась в этом вопросе. Потому что у меня огромное количество друзей, широкий спектр общения, не зауженный. Семья обычная была, но мне нравились вот учителя, которые вот именно, например, ко мне хорошо относились. Угу. Я для них готов был хоть что. У нас была Софья Михайловна, я у нее и под партой сидел, наказания у нее были такие. Но она говорила: так, тебе надо четверть закрывать или нет, ты мне скажи. Я говорю: ну, Софья Михайловна, конечно, надо. Так, елку мне найдете? Мы говорим: Софья Михайловна, обижайте. Конечно, все, она раз, четверть закроет. Может, конечно, это преступление, да, там так нельзя было. Но она это чувствовала, что просто давить, кричать, ругать, вызывать родителей. В те годы, тогда да, вызвать ты что, если папу вызвали в школу, он ни разу за всю учебу не был в школе. Только мама, и то, может быть, несколько раз. Это была трагедия, а не так, как сейчас. Мамы идут ругаться, и учителя не знают, куда деться. У нас было все наоборот. То, конечно, я вот таких людей уважал, и у нас был очень хороший пастор, который именно вот показал пример хорошего пастыря. Я помню, тогда я был ребенком, но мне мама рассказывала, что я молился: «Боже, я хочу быть вот как этот дядя». Ну и, конечно, наверное, Бог услышал какую-то молитву, потому что когда уже после армии мне предложили учиться в академии, я очень не хотел. Я как бы говорю: ну как это не мое? Свадьбу провести, давайте, там, съездить куда-то, молодежь, в горы, да что надо. Ну, пастором это как-то... Ну, и потом договорились, что попробую. Я попробовал, один год поучился, мне все понравилось. И я увидел, вот честно говорю, откровенно, это может быть кто-то нас смотрит из преподавательского состава, учителя. Вы даже не представляете вообще, какую роль вы играете в жизни простых людей. Вот простых детей. И когда я увидел, что можно учиться, и тебя не валят... Тебя не просто там вот, лишь бы ты скорее, знаете, как в армии, календарик, дырочки колешь, чтобы быстрее день прошел, закончил и все, и зашел, вышел оттуда и дембель. А именно, что ты учишься, и тебе готовы помогать, чтобы ты знал, меня это перевернуло. И поэтому я это взял на вооружение. А то, что, скажем, я провожу программы, там, проповедую с молодежью, семинары, какие-то другие вопросы, оно мне, ну просто оно мне дано Богом, и я его развиваю. Вот и все. Наверное, тут никакие там другие вопросы неуместны.
0: Дорогие друзья, сегодня в гостях у телекомпании «Три ангела» Андрей Кочелаба. Если вот этот человек вызывает у вас доверие, если вам хочется с ним поближе пообщаться, ведь он верующий, он доктор богословия, практического причем, он магистр молодежных программ. Вы можете к нему обратиться на протяжении программы этой нашей встречи. Вы видите на экране контактные данные. По пятницам он проводит Инстаграм.
1: Да, прямой эфир.
0: Прямой эфир. Во сколько?
1: В 8, а в летнее время, наверное, в 9 вечера.
0: Вечера.
1: 21. Так,
0: вот,
1: в 20.
0: Да, в Краснодарском крае они проживают. Поэтому им удобно такое время московское, да?
1: Да.
0: Вот, так что, пожалуйста, обращайтесь к Андрею. Мы с удовольствием... Ну, знакомим вас с ним, узнавайте о нем побольше. Андрей, вот вы сказали, что ну, вся ваша жизнь подвела вас к тому, мне очень понравился ваш рассказ о детстве, это все было так ярко, красочно, но вот становится понятно, что когда вы теперь участвуете в воспитании молодежи, вы прекрасно помните, что такое быть маленьким.

0: Что такое быть молодым, ну вот человеком, который еще только начинает что ли жить. Вот расскажите, пожалуйста, как вы воспринимаете современную молодежь, с которой вы работаете? Вот какие проблемы есть у молодежи? В чем трудности их? Вы работаете только с молодежью из церкви или с неверующими тоже?
1: Нет, ну, во-первых, я открыт, мы общаемся. Я люблю там те же горные лыжи, например, волейбол. Ну, какие-то спортивные такие вещи. Сам стараюсь заниматься тоже, ну, дома. Не в смысле, что я там бодибилдингом занимаюсь. Нет, я просто занимаюсь, слежу за здоровьем, стараюсь. Но молодежь, она молодежь. Ее нельзя, как сказать, это как температура по больнице, она везде разная, так и молодежь. Один депрессивный, другой безголовый, третий забитый, четвертый развязанный. Но они продукт своего времени. Мы были своего времени. Наверняка, когда мы что-то творили, шкодили, наши там родители и бабушки, они за головы хватались. Сегодня наши, ну, скажем, все, колесо истории, оно катится, и так и есть. Я хочу сказать, что вот я наблюдаю, что молодежь, да, стала другая, конечно, но вместе с этим она, нужды остались у нее те же самые.
0: Ой, вот я тоже так считаю. Я считаю, что вообще ничего не изменилось на протяжении тысячелетий. Как бы мы ни говорили, да, конечно, гаджеты совсем тогда были другие, если бы.
1: Они их уносят в нереальный мир. Вот бывает человек, который много играет, он, во-первых, очень плохо читает, плохо пишет, там почерк плохой, все такое. Но я помню, как мама мне одну вещь такую сказала. Что-то я поломал чего-то там, не помню. Ну, как у детей, все будильники. Сколько будильников поломал
0: родители? Чтобы понять, почему
1: чтобы
0: он
1: оттуда
0: тикает.
1: Волчок взять оттуда. Когда открываешь будильник, он... О, все, назад ничего не собирается. Куда-нибудь спрятал, потом папа нашел, там всыпал тебе. Ну, это детство, понимаете? Вот я не могу сказать, что у меня не было детства. У меня было детство. Хотя я очень просил папу, там, купи лыжи. Зачем там, то есть зима короткая. То есть он смотрел зрелым с глазом, а мы как бы как дети, хотелось чего-то. Но зато мы сами собирали себе велосипеды и все такое. Так вот, что я обратил внимание, когда ребенок, ну или подросток много, скажем, вот в этом виртуальном мире, для него реальный мир, он напрягающий. Было лагерное какое-то встреча, собрание давно еще. Мы изъяли все телефоны у детей. Вот мы наблюдали картину, они не знали, чем заняться. Они как зомби, знаете, вот вылазят, смотрят друг на друга, начинают знакомиться, играть. Потому что мы сказали, все, у кого находим телефон, тот фу. Как бы это не модно, не приветствуется. Все лежат, ну там перед ужином час можете взять, позвонить родителям. То есть они все спрятаны. И вот они маялись. Но через каких-то там полдня все гудело просто, потому что реализовались люди. Они начали находить себе игры, друзей, программа. Вот оно, твое внимание ребенка, оно вот оно. То есть он адекватный. А когда вот он здесь сидит, он вроде слушает тебя, а сам там... Вот это как бы проблема, я считаю, что...
0: А какие еще проблемы есть? Это, ну вот это то, что современность, что ли, к чему?
1: Раннее взросление, на мой взгляд. Знаете, то, что мы себе в 17 не могли как бы позволить, ну, отчасти, оно уже в 13 пришло. И поэтому где-то нам надо тоже перестроиться, чтобы...
0: Взросление в какой сфере?
1: Да во всех сферах. Ну, хотя, как сказать, как говорят, ума не нарастает, может, так много, опытности нет... Но есть некая дерзость такая, знаете, знание. Вот сейчас же Google все. Раньше, мама, как это? Не знаю. Как мама сказала, ну да. А тот говорит, ты как? А мама так сказала. Не. Ну и вот мы там обсуждаем. А сейчас ребенок взял, две секунды, он уже типа знает ответ на вопрос. Поэтому вот это взросление подразумевает, что они хотят, чтобы мы с ними, ну, считались, как бы, знаете, с их единицей. С их фактом бытия, что вот человек имеет мнение и так далее. Но вместе с этим это не проблема, если ты ее понимаешь, что для него это важно, номер один. Поэтому относись с уважением к подростку, к ребенку, и будет великолепно все. То есть я так думаю. Хотя есть, конечно, невоспитанные дети. Видно, что не хватало кое-чего такого. Да? Но опять же, видите, современность привела такую нам аргументацию, что не надо наказывать. Как же, он же там психика травмируется. Хотя я не вижу проблем. Вот. Понятно, есть крайности, наверное, патологические там взгляды на наказание. А я считаю, что молодежь, ей надо давать как-то реализоваться. вот чтобы они что-то делали. И я

0: Помню, когда в школе где-то там дразнили, еще что-то. Потом вдруг я вот в церковь пришел, и я начал быть нужным. Аппаратуру носить, там, настраивать, устанавливать. Да даже элементарно выйти, там, микрофон поправить. Это же моя часть, понимаете? И это важно. И потом так во всех остальных. Я вот, вот этот момент хотел рассказать, что, что меня вот как бы так вот чуть-чуть исправило мое мировоззрение, когда я ломал игрушки, и потом мама мне сказала, ну ломай. То есть ломай. Просто у других детей будут нормальные целые игрушки, а ты будешь с поломанными играться. Ты ж не думаешь, что я буду... Ты ломаешь, я покупаю. Так же неправильно. И вот это как-то меня остудило. Я как вот... Вот как сейчас, помню даже мимику маминого выражения лица, вот как она это сказала. И все, и с тех пор вот я стал бережливым. Я даже семинары проводил на каком-то молодежном конгрессе о том, что два качества, бережливость и трудолюбие, они сделают тебя очень успешным. Я сам так живу. То есть можно там ту же Библию или там ноутбук, знаете, вот так его, вот так, бросить, как иногда это видно. А можно аккуратно, это же самое, так же аккуратно закрыть, и оно прослужит намного дольше, красивее и качественнее.
1: Вот прозвучало, Андрей, что ну, у молодежи те же проблемы сегодня, которые были и давно, только ну, с другими устройствами, так скажем. Ну, естественно, и теперешние проблемы, они новые тоже появляются. А вот какую вы задачу перед собой ставите? Вы молодежный лидер, вам это нравится, вы и в соцсетях лидер. А какую вы задачу перед собой ставите? То есть я вижу, что вы их любите, что вам хочется, чтобы им было хорошо. А что вы хотите для них?
0: Знаете, я мог бы так сказать. Когда рос, у меня, наверное, была, как сейчас модно сказать, заниженная самооценка. Есть люди, они изначально мнят себя и видят себя успешным. И им как бы вот ключевая фраза «не додали чего-то», вот «не доаплодировали», «я мог бы выиграть первое место», «меня просто там засудили». Вот оно просматривается. А я как раз-таки вот рос... с понятием, что, как говорят, не прибили, и слава Богу, знаете, не отчислили, не оставили на второй год, и хорошо. Вот как бы вот это было. И когда ты учишься быть довольным малому, а потом вдруг ты обнаруживаешь, что да ты-то можешь больше. Почему ты решил, что тройка для тебя идеальная оценка? Потому что тебе учительница сказала, ты смотри, а то я тебе это вообще не аттестую. А не аттестуют не потому, что я не понимаю предмет, потому что он просто баловался, например, или понял быстрее всех, или еще почему-то, не знаю. И вот это я как бы беру на вооружение, и теперь, когда я общаюсь с молодежью, я не ориентируюсь на успешную молодежь. Я ориентируюсь на вот тех, которые как раз-таки могут сказать, ну вам хорошо, вы вот такой. Да не был я такой. Не было у меня родителей, которые бы за меня, там, знаете, решали вопросы. В армию пошел, как все, отслужил 2 года, скажем, в армии оставил добрый след. Мне не стыдно, то есть в Ставрополе, где я служил, и в церкви, шикарная община, церковь, все. То есть везде добрые отношения, потому что я понимал, что мне надо заработать этот авторитет. То, что ты хочешь, чтобы тебя уважали, это хорошо, но сделай что-то для этого. И вот эта установка, условно говоря, она помогла мне. И я сейчас, когда вот работаю с молодежью, я им то же самое как бы говорю. Надо бояться фатальных ошибок. Ну, такие, если прям можем тогда сказать, например, там не просто там флирт какой-то, да, вроде, ну что там безобидно. Девственность, понимаете, надо беречь то, что Бог тебе дал, чтобы ты в тюрьму не угодил, по глупости, по какому-то там сникерсу украденному, понимаете, или еще чему-то, чтобы ты на наркотики не подсел, просто потому что хи-хи-хи-хи, знаете, и лень было отказать, или стыдно. Вот этого надо бояться очень сильно. А в остальных вопросах ты живи, просто живи и пробуй больше. Ну, раз это смог другой, значит, сможешь и ты. Ну, например, там, сесть на шпагат. Но нет уже такого, что только вот рожденные с этого года по этот могут сесть на шпагат. Любой Петросян на шпагат садится в свои 70 или сколько ему там лет. Значит, можно, просто позанимайся. Не сиди в интернете там, а пойди в спортзал. И когда человек начинает какие-то достижения иметь, какие-то, любые, в музыке, там, в спортзале он подтянулся больше, чем другие, у него меняется самооценка или как бы отношение к жизни. Все.

0: И он начинает тогда уже становиться победителем в других каких-то сферах и областях. И оно само нащупывает. Знаете, если это не его, он ее оставит. И иногда родители, это же тоже поколение уже не советское, не идеологическое. Это выжившее поколение, ну, которое сейчас молодежь воспитывает. Они пережили 90-е, кризис, бедноту там и прочее. Поэтому спрашивать надо не столько из них, сколько... Это такая ситуация. И поэтому из нее надо извлекать максимально лучшее, чтобы ребенок понимал, что его жизнь – это ценность, что не надо ее разбазаривать, что друзей тоже можно выбирать, а не дружить с кем попало, там, со всеми подворотнями, потому что ну, на умных я не тяну, кто со мной будет общаться и так далее, что надо следить за собой, ну и так далее, там, гигиена и прочее. Вроде все просто, а вот она и жизнь. И никаких там нет высокопарных каких-то мега-идей, чтобы сказать, да, знаете, ну, это не для меня. Да все для меня. Ну, для нас, я имею в виду, для людей. И вы спросили, какая цель? Ну, вот я, наверное, в этом вижу ее. И они это чувствуют, что здесь нет угрозы. Все. Я им не судья, я им не строгая мама или там учительница. Но я могу очень строго. Но что я заметил? Когда ты справедливо и по делу говоришь, даже очень строго, они все равно тебя продолжают любить и тянутся. Потому что они понимают, что это, ну, так надо, а не потому, что я плохой, или я хороший, они плохие, или наоборот.
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Андрей Кочелаба. Если сейчас молодые люди впечатлены тем, какой он, пожалуйста, вы можете к нему обращаться по тем контактным данным, которые вы видите на протяжении программы. Если, может быть, родители или воспитатели тоже хотели бы как-то пообщаться, поучиться, пожалуйста, у него есть прямые эфиры в Инстаграме, у него есть канал на Ютубе. Да, вот. Напоминаю, что Андрей – доктор практического богословия, магистр молодежных программ. Вот, ну, и священнослужитель. Очень интересный человек, очень своеобразный. У меня самое педагогическое образование, вот я его слушаю и прямо думаю, ну вот Макаренко. То есть он также, Макаренко, работал с подростками, с трудными, и он делал их счастливыми людьми. Вот. Но, наверное, отличие все-таки Андрея от Макаренко, я не знаю, о религиозных убеждениях вот, известного педагога. А про вас я вот что хотела бы спросить. Вот в какой момент вы подводите ребенка к Богу? Как это происходит? И вообще, делаете ли вы это? И еще, вот, когда я смотрю с вашим участием программы «Территория реальности», вы говорите об этом, что Бог меняет человека, Он ему дает силы быть другим. А в то же время от молодежи я постоянно слышу эти вопросы. А между мной и Богом стена, я вообще не знаю, где Он. Хоть я и в церкви, хоть я и Библию читаю, хоть я и молюсь, и ничего, никакого Бога я не чувствую. Вот об этом аспекте расскажите, пожалуйста.
0: Ну, написано в Писании, что вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Поэтому, когда люди говорят, я много читаю, это всегда надо уточнить, что значит много. Потому что если он один раз взял и прочитал главу, и считает, что он уже духовно прозрел, то, наверное, завышенное ожидание. С другой стороны, я уже говорил, да, мы из обычной семьи. Я точно так же живу, как все остальные люди. Также заправляю машину, езжу, мерзну, понимаете, люблю баню, лыжи, там, ну, как я говорю, да, какие-то жизни, сферы. Люблю Писание. Не всегда оно мне даже, может быть, сказать... Вот тянет. Вот давайте будем честными. Но иногда, как вот офицер, например, он же не может утром проснуться и сказать, да не хочу я сегодня на службу. Я так устал вчера. Там это усиление, мне так надоело, и не пойду. Так нельзя. Он идет, встает, и это его дисциплинирует. И поэтому я считаю, что духовные вещи, они тоже должны быть дисциплинированными. То есть упорядоченными. И человека они тоже дисциплинируют. Вопрос очень хороший. Как почувствовать Бога? Во-первых, надо иметь правильное ожидание. То есть если я сейчас буду ждать вот этого эйфорического, знаете, вдохновения, что вот Бог вошел в мою жизнь, оно может не наступить. Или еще хуже, сатана может дать такое же. И ты будешь думать, как будто ты Богом Вадим, а результаты какие-то дьявольские. С другой стороны, нужна какая-то вот постоянство, практика в постоянстве. Грубо говоря, Бог с нами,

0: Это факт? Факт. Ну, как бы, а куда он делся? Это мы можем деться, а он никуда не делся. Господня земля, и что наполняет ее. Поэтому, если Господь рядом, теперь вопрос. Вот я, например, иду и нашел 100 рублей. Реакция. А, супер, классно. Хорошо, что я пошел этой дорогой. Хорошо, что я вниз смотрел. Какой я вообще молодец. А можно сказать, о, слава Богу. Вроде мелочь. Доехали до дома. Можно сказать, ну все, молодец, ты столько часов там от Москвы до Краснодара ехал, 16 часов там больше, один за рулем, молодец. Слава Богу. У нас нет этого в лексиконе у многих. Я понесло, пронесло, повезло, поперло, ну как говорят, да, сегодня, что угодно, только не слава Богу. А если слава Богу, то это такая, без апелляционно к Богу, просто, ну как связка слов. А фактически нужно видеть это. И тогда, когда ты начинаешь это видеть, как вот даже, кстати, у мусульман, сделал доброе дело, подними палец вверх. То есть поблагодари Всевышнего за то, что он тебе это дал. Не ты, а он. И когда вот этот принцип начинает, тогда вы начинаете чувствовать, что действительно Бог здесь. И второй момент, как, ну это мой опыт, моя практика, бойся похулить Бога. Вот если сказано нельзя, например, да, оно не должно быть вот так написано, нельзя. Достаточно вот так, нельзя. Если это Бог сказал, и ты от Бога ожидаешь благословения, то не обижай Бога. И вот поэтому, когда Библию читаешь, я стараюсь каждый год прочитывать Библию от начала до конца, да, но вот в этом году я себе, кстати, купил новую Библию, и вот уже начал ее читать. Я отмечаю у себя в Библии, скажем, что я вижу вот здесь, что она мне открывает. Она мне открывает то, что Бог, Он с нами разговаривает на понятном нам человеческом языке. Он говорит, если взыщете меня, найдете, если взыщете всем сердцем вашим.
1: А что? Ну, вы же не слухом слышите эти слова, то есть это в разуме вашем?
0: Да, я думаю, что однозначно речь идет о вещах, как Бог, когда отвечает, Он может это сделать через обстоятельства, через людей, Он может это сделать через мысли. И, допустим, даже тот же самый мир, покой в сердце, когда ты спокоен, это тоже Божий ответ. Угу. Понимаете? А почему я решил, что Бог мне должен голосом говорить? Кто я такой? Если были величайшие пророки, написано, и заболел Елисей болезнью, от которой потом и умер. Так что, Бог забыл про Елисея? Почему он его не исцелил? Мне этот текст открылся, когда вот мама болела, мы уже готовились. И, знаете, какие-то вопросы, мы молились, там, или помазание делали, и все. И она как бы, ну, умерла все равно. И потом я нахожу этот текст, и Елисей заболел. А прошли годы, хоронили юношу в тот же гроб в скале высеченной, где лежали кости Елисея. Он коснулся костей Елисея и воскрес. Получается, Бог привлек внимание народа к забытому пророку. Так, значит, Бог не забыл про Елисея? Не забыл. А почему он тогда заболел и умер? Такая воля была. Мне понятно? Ну нет. Ну прими ее. Это не значит, что все, что я приму, только то, что понимаю. Я не понимаю, как работает мой телефон, но я почему-то очень хорошо им пользуюсь. Понимаете? Хотя не понимаю, как оно там все это работает. Точно так же и в духовных вопросах. И когда я понимаю, что Бог так сказал, надо это принять, вот тогда начинаются отношения. То есть ты ищешь его, и потом мысль приходит. Гордости не должно быть. То есть маленький ребенок может подсказать. И такую вещь подскажет. Дядя, а это неправильно. Понимаете? И все. И ты стоишь, а это нечестно. Я помню, взял у ребенка самокатик, он катался. Я говорю, а ну дай я проеду. Наступил, у него колеса разломались. У него китайский там пластмассовый. Эх, я такой стою. Он подошел, говорит, дядя, а зачем вы поломали мой самокат? Я говорю, сынок, я тебе такой же найду. Пошел, купил, потом, ну, через там короткое время, когда закончилось, все, еще лучше, там, железный такой, они дорогие, оказывается, да, отдал его отцу, он говорит, да не надо, я говорю, нет, еще подумает, что дядя ломает и никогда не возвращает, отдай ему, пусть катается на радость. То есть Бог, он хочет нас направить, но он не обязан голосом говорить, поэтому вот эти отношения, они тогда, когда ты, вот, например, как можно сказать, слава Богу, да, я сегодня вот здесь с вами, мы общаемся, и кому-то это будет полезно. Слава Богу. А где-то меня Бог через кого-то учит. Кому-то я полезен, чьему-то, ну, чьей-то семье, какому-то ребенку. Родители благодарят. Спасибо, вы поговорили с моим сыном, он изменился. Да не я его изменил, Бог его изменил. А вы ему вкладывали, а я просто активировал вот это понимание.

понимание его. То есть, потому что мама не авторитет же у нас. Понимаете, у нас же авторитет какой-то дядя посторонний. Вот поэтому я и говорю об этом. Ну, грубо говоря, где-то так. Поэтому Бог, Он рядом. Давайте чаще говорить спасибо, слава Богу, с Божьей помощью. И тогда мы поймем, что да, действительно, мы не замечали много раз, как Бог был рядом. Мы это относили на разные случаи совпадения. А потом говорю, да что-то я не чувствую отношений с Богом.

0: Еще раз напоминаю, у нас сегодня в гостях Андрей Кочелаба, его контактные данные на экране. Можете слушать его прямые эфиры, смотреть в Инстаграме, на его канале на Ютубе. Пожалуйста, пишите ему, обращайтесь. А вам, Андрей, хочу пожелать самых больших благословений от Господа. Пожалуйста, продолжайте делать то, что вы делаете, и делайте это как можно больше во славу Господа и во благо людей.
1: Спасибо.
0: Ну что ж, дорогие друзья, до свидания, до новых встреч.

0: Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою».
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: Бог открылся вот для меня как друг.
5: Я довольно долго уже к тому моменту, когда случилась эта история, трудился. И бывает такое, что я могу утром уехать по делам и проехать там один город, другой город, потом вернуться домой. Бывало, что я довольно поздно возвращался домой. А моя семья тогда жила в многоэтажном доме. И это было 5 подъездов, 10 этажей, но практически никакого места для парковки. Все парковались вдоль дороги, было немножко места около одного магазинчика рядом. Но, в общем, если ты не успел до 8 часов припарковаться, потом были всегда большие-большие трудности, потому что люди возвращались с работы, и там уже и на клумбы заезжали, и куда угодно. В то утро я уехал рано, потому что у меня были дела сначала в офисе, а потом мне нужно было уехать на посещение одной семьи, что я и сделал. И домой я вернулся, ну, сильно после часа ночи. Чем ближе я подъезжал к дому, тем больше я понимал, что, наверное, у меня шансов нет. Потому что парковки все заняты, где стоят машины. Ну, я подумал, ладно, я где-нибудь там за домом, на другой парковке, около другого дома поставлю. Там, в принципе, было много рядом разных домов, и где-то я надеялся найти себе свободное место для парковки. Подъехал к дому, заехал во двор, естественно, там пусто, ну, в смысле, никаких вариантов нет. Машины чуть ли не друг на друге стояли. Нереально было хоть куда-то вписаться. Ну, я, в принципе, этого ожидал, никак не удивился, проехал весь двор кругом и выехал за двор, поехал на соседнюю парковку. Там тоже было удивительным образом все забито. Я проехал на третью парковку, стоящую рядом. Никого, ни одного свободного места. Я начал проезжать вдоль домов на этой улице, но ни одного свободного места тоже не было. Везде стояли машины. Вот почему-то в эту ночь они как будто все, как муравьи, съехались в одно место. И невозможно было найти. Я сделал один круг вокруг своего дома. Второй круг вокруг своего дома. Уже третий круг сделал. И я понимаю, что я буду так до утра, в принципе, крутиться, и ничего не произойдет. Я подумал, Господи, а почему я раньше не помолился? А потом мысль такая, а что молиться? Ну, толку. Ты сам видишь, все забито. И другая мысль. Лучше помолиться. Я свернул с дороги в сторону, там, в один из двориков, встал и говорю, Господи, вот сейчас я буду молиться тебе о парковке. Я вообще не знаю, что ты собираешься делать. И можно ли вообще хоть что-нибудь сделать? Я не знаю, зачем я тебе молюсь сейчас. Но вот я молюсь. Потому что ты последняя надежда. Я не хочу здесь кататься до утра. Мне надо попасть домой, я устал, я хочу лечь и заснуть. Такая молитва довольно странная была. Я сам себя ловил на мысли, что я как-то так разговариваю, довольно дерзко. Но, с другой стороны, я уже правда устал. Я подумал, ну ладно, я помолился, что стоять, поеду. Я сдаю назад, разворачиваюсь и

ничего не изменилось в ландшафте. Все машины как стояли, так продолжают стоять. И я заворачиваю дальше. Я проехал через двор с одной стороны. Все забито, с другой стороны все забито. И вот я выкатываюсь на то место, где мы его называли с детьми ВИПка. Ну, то есть это место для ВИП-персон. Это магазинчик у нас был, и перед ним парковка на 4 машины. Там только 4 машины остановились. И, естественно, первые, кто приезжали с работы, сразу на эти места остановились. Это было идеальное место. Ты очень быстро мог оттуда выехать и уехать, не надо было ни с кем толкаться. И вдруг я проезжаю, теперь я объехал весь двор и подъезжаю к этому месту и вижу, я не понял, место ровно под мою машину. Я аж остановился и протер глаза. Пустое место. Я ездил здесь уже полчаса. Не было ни одного свободного места. И вдруг я вижу пустое место. Я аж застыл. Я не знаю, мне заезжать туда, не заезжать. Потом мысль, ну ты же молился об этом. Я заехал туда, встал. Вышел, посмотрел во все стороны. Действительно, это пустое место. Никакого следа ни одной машины. Но там кто-то стоял однозначно. То есть не было такого, что там никого не было. Я не понял, как это возможно. Но я вышел, и я просто закрыл двери машины, встал и начал громко молиться и благодарить Бога за его удивительную заботу обо мне. И пока я шел до дома, у меня в голове не прекращала биться одна и та же мысль. Это всего лишь парковка. Это просто кусок земли. 3 на 4, куда можно было бы поставить свою машину. Я не должен был Бога об этом просить. Но мне так казалось. Это слишком дерзко и слишком самоуверенно и самонадеянно будет молиться: «Господи, а ну-ка, разгони машины в 2 часа ночи и дай мне туда встать». Но по какой-то причине Бог услышал эту молитву. И Бог сделал так, что я нашел место и встал там. Причем он нашел мне лучшее место из всех, которые возможно. Я подумал, как он любит меня, что даже эту простую молитву он услышал. Я был тронут до глубины души и, придя домой, еще раз молился о том, что молитвой благодарности Богу и в то же время молитвой покаяния и исповедания, потому что невозможно получать такие подарки и оставаться безучастным к той Божьей любви, которую он на нас изливает.

И знаете, я русский уже в моей душе. Когда мы переехали сюда в 96-м году, 25 лет назад, я понял, что для этого я родился. Поэтому я никогда не смотрел назад. И я не думаю о себе как норвежец. Я думаю о себе, что я русский. Ну, понятно, акцент есть, но мы ни одного дня не думал о том, чтобы ехать обратно. Я просто думал, что Бог, Он дал мне родиться и вырасти в Скандинавии. Наверное, какой-то опыт оттуда было хорошо, я не знаю. И потом Он привез меня в мою страну, и это Россия. Молитва – это тот поток, который всегда должен быть в церкви и в жизни человека. Все начинается с молитвы. Все начинается с того, что я обращаюсь к Богу, и то, что я успокаиваю свое сердце, чтобы слышать от Него. Это для меня начало всего, что происходит в моей жизни и то, что происходит в нашей церкви. Иисус сказал в Матфея 18 главе, если двое из вас согласятся молиться о любом деле, тогда дано будет вам Отцом Моим. И я много раз думал, почему Он сказал это. Много написано в Библии, что молитесь, получите. Он тоже говорит, что особенно, когда мы соглашаемся. И я думал, причин, наверное, много, но Богу угодно, когда мы собираемся вместе, когда мы вместе договоримся о том, что мы просим Бога, когда мы любим друг друга, когда мы в единстве поклоняемся Ему. Это Богу угодно. И тогда открывается тоже небо над нами. И поэтому важно, что местная церковь собирается молиться. И очень важно тоже, что как все люди из разных конфессий, из разных церквей, что они собираются. И когда у нас одно сердце,

0: тогда что-то особенное с неба, потому что Иисус, Он говорил об этом, и быть в этой атмосфере, это просто чудесно. Я так люблю молиться с другими, ну, верующими из разных церквей.
1: Я такой же человек, как и все, у меня никакого статуса питомника нет. Взяла щенка, он жил в котельной. Просто вот такой кусочек мазута. Когда я его в московской квартире отмывала, то ванна вся была в мазуте. Взяла красивая девушка, но она говорит: «Ой, мой, хочу». Просто вот от радости плачешь. И вот я ложусь вечером, говорю: «Какая ты молодец, вот не зря ты на земле живешь».
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.
3: Ибо для Бога нет ничего невозможного.

0: Растения, за которыми мы ухаживаем в своем саду и огороде, подобно нашим детям, подвержены разного рода недомоганиям и даже болезням. И если вдруг кто-то приболел, мы сразу же вызываем службу экстренной помощи, медицинскую помощь. А как же быть здесь, на огороде? К сожалению, не для многих из нас известно, что в сфере сельского хозяйства есть подобного рода служба. И называется она «защита растений». Наши растения нуждаются в защите от разного рода неблагоприятных факторов. И сегодня я приглашаю вас научиться тому, как стать полноправным хозяином в нашем саду и огороде. Стать настоящим доктором-айболитом для своих растений. Именно поэтому я сегодня желаю поговорить с вами о здоровье ваших растений.
1: В борьбе с заболеваниями растений самое главное – это здоровая плодородная почва, которая дает растения с мощным иммунитетом. К тому же, такие растения даже вредители не смогут одолеть. Болезнь растений – это нарушение нормального обмена веществ в клетках, органов и целого растения под влиянием фитопатогена или неблагоприятных факторов. Из общего курса ботаники нам известна общая классификация болезней. Это инфекционные и неинфекционные. Неинфекционные болезни, они не передаются от больного растения к здоровому. И причиной их может быть дефицит или избыток минерального питания растений, неблагоприятные и почвенные условия, к примеру, pH почвы или химический состав, или же структура почвы. Это могут быть механические или химические повреждения растений, или неблагоприятные погодные и климатические условия, температура, засуха, избыток или недостаток влаги. И вторая группа – это инфекционные болезни. Болезни, которые передаются при контакте больных растений со здоровыми или ветром, человеком, животными или насекомыми. Вот основными возбудителями болезни являются грибы, бактерии и вирусы. Теперь назовем основные симптомы болезней. Ими могут быть различного рода увядания. Это является следствием потери тургора и проявляется в паниклости частей растения. Или пятнистость, которая сопровождается отмиранием или ослаблением ткани листьев,

налеты, в отличие от пятнистости, не вызывают отмирания ткани, а только ослабевают ее. Это могут быть деформации, например, скручивание, морщинистость, курчавость, нитевидность и так далее. Теперь для примера рассмотрим некоторые болезни и их краткая характеристика. Первое. Корневая гниль. Эта болезнь поражает различные сельскохозяйственные культуры. Чаще всего поражают растения в фазе сеянцев или рассады. Заболевшие растения отстают в росте, а при сильном развитии болезнь полностью погибает. В то же время здоровые растения, как правило, имеют мощную, белую, сильно разветвленную сеть корневых волосков. Еще одна болезнь – это бурая пятнистость листьев. Поражает листья, на которых образуются желтоватые пятна с верхней стороны, а вот с нижней стороны – серый или темно-коричневый бархатистый налет. При влажности воздуха 95% и выше распространяется на все листья, приводя их к полному засыханию. Прекращается рост при этом и образование плодов. Урожай сильно снижается. А вот понижение влажности воздуха до 70% и ночной температуры выше плюс 17-18 при хорошей вентиляции сильно снижает заражение. Следующее – это заболевание скручивания листьев. Вначале нижние, а позже и листья более верхних ярусов грубеют, скручиваются краями кверху вдоль средней жилки. Листья становятся хрупкими, легко ломаются. Урожай плодов при этом снижается, и причиной этой является зачастую перегрев растений из-за плохой вентиляции в теплице или же сухость воздуха и умеренный недостаток фосфорного питания. Еще одна болезнь – мучнистая роса. Эта болезнь проявляется в виде отдельных округлых пятен с белым мучнистым налетом на верхней поверхности листьев. Недостаток влаги в почве и сухость воздуха способствуют более сильному поражению растений мучнистой росой. Еще одна болезнь – это фитофтора. Болезнь обычно проявляется во второй половине июля, в августе, во время цветения картофеля или же сразу после цветения. Грипп поражает листья, стебли, клубни. Клубни заражаются еще и в поле спорами, которые смываются с листьев дождевыми каплями и просачиваются в землю. На них образуются серовато-бурые, твердые, слегка вдавленные пятна. Следующая болезнь – это парша картофеля. Паршой называют различные поражения поверхности клубней, вызывающие болезнетворными грибками. И это можно видеть во время сбора урожая. Известно 5 видов парши – обыкновенная, черная, пыльная или серебристая и бугорчатая. Клубни, пораженные этой болезнью, имеют низкие товарные и вкусовые качества, и кроме того, при этом снижается их легкость или длительность хранения. Итак, мы с вами выяснили, что болезни переносятся ветром, водой, насекомыми вредителями и животными, семенным материалом, рабочим инвентарем или даже на одежде. Система защиты растений предусматривает профилактические мероприятия. Это то, о чем должен помнить каждый огородник. Ведь профилактика является лучшей мерой предупреждения любых болезней. К ним можно отнести – это высокий уровень агротехники. Содержите свой участок чистым и свободным от сорняков. Следует осенью вскапывать, соблюдать севооборот, подбирать более устойчивые сорта, обрабатывать семена перед посевом и подкармливать растения в период их роста сбалансированными смесями. Следует подчеркнуть, что рабочий инвентарь нам важно содержать всегда чистым и опрятным. Дезинфицировать ящики, рассадные горшочки или рассадные кассеты перед их применением. Протравливание и сортировка семенного материала, что также будет предупреждать появление болезней –

следует поддерживать стандартный режим температуры и влажности в теплице. Дезинфекция помещений различными возможными способами. Это может быть промораживание теплиц и парников суровыми морозами или обработка газами, протравливание помещений складских и тепличных серными шашками. Кроме того, предусматриваются и истребительные меры. Удаление и уничтожение пораженных растений. И второе – это применение химических средств защиты для борьбы. На прошлой лекции мы рассмотрели мероприятия 4 методов борьбы с вредителями и болезнями. Это был агротехнический, биологический, механический, физический. Сейчас мы рассмотрим последний, 5-й метод борьбы, и применяется он только тогда, когда 4 предыдущих не принесли желаемого результата. Это 5-й химический метод. Суть его заключается в использовании различных химических веществ для борьбы с вредными организмами, и их называют пестицидами. Однако химические средства защиты небезопасны для человека и теплокровных животных, накапливаются в их организме и вызывают побочное действие. Итак, если вы решитесь применять химические средства защиты, то мы должны немного разбираться в них и знать самое главное. Химические вещества, пестициды, их классифицируют по объектам применения. Группа препаратов инсектицидов. Инсектициды – это химические вещества для борьбы с вредителями. Группа препаратов фунгицидов – это препараты для уничтожения и предупреждения болезней. И третья группа основная – это гербициды. Химические препараты из группы пестицидов для уничтожения сорной травы. Кроме того, мы должны знать, препараты подразделяются по характеру действия. И они бывают контактные и системные. Итак, контактные. Они работают при попадании на листья или вредителя. Системные препараты проникают в систему растения, в сок его. Это самые опасные препараты. И их применяют только до формирования плодов. Контактно-кишечного действия. Эти препараты отравляют насекомых, поедающие обработанную листву. А также препараты бывают широкого спектра действия. Это препараты для борьбы от многих вредителей одновременно. И вторая группа узкого спектра действия. Препараты против одного вида или определенной группы вредителей. Следующее, что следует знать и помнить. Время проведения обработки растущих сельскохозяйственных культур. И наилучшее время для обработки – это после 4, то есть в вечернее время, или же в утренние часы до 12. Нельзя проводить опрыскивание в жаркое время суток с 12 до 3. Кроме того, мы должны помнить, есть мероприятия первого порядка. Что же необходимо сделать, прежде чем начать проводить обработку объекта? Ну, выявить и определить вредителя. Убрать сильно поврежденные листья или даже все растение, то есть подготовить культуру к обработке. Нужно иметь специальную одежду и средства защиты для борьбы с пестицидами. Кроме того, для работы с пестицидами используют специальные агрегаты и технику. Следует подчеркнуть также, что профилактические мероприятия, такие как обработка и более тщательная подготовка семян к посеву, обработка их препаратами, в это время снизят заболевания растений. Ну вот один из примеров обработки теплицы серными шашками. Согласно инструкции, раскладываем шашки на полу в теплице. Их количество будет зависеть от размеров вашей теплицы. После этого мы берем и поджигаем фитильки этих шашек и закрываем герметично помещение. И поднимающийся едкий дым проникнет во все труднодоступные уголки вашей теплицы, и на это уйдет 2-3 часа.
после

дневного проветривания теплицы можно будет приступать к работе. Мероприятие второго порядка. Правильно и согласно инструкции препарата приготовить рабочий раствор. Работу с пестицидами проводить следует, соблюдая правила охраны труда. А распыление препарата нужно осуществлять в строгом соблюдении правил и инструкций, указанные в разделе «Способ применения препарата». Что же еще нужно помнить, применяя пестициды в своем хозяйстве? Первое. Применение любых химических препаратов на растениях прекращается как минимум за 20 дней до сбора урожая. Второе. Строгое соблюдение инструкции применения любых препаратов снижает остаточное накопление их в растениях. Третье. Обильное питание растений сбалансированной подкормкой повышает иммунитет растения и их способность выводить из своего организма всякого рода токсины и отравляющие вещества. Четвертое. Хранить следует химические препараты в прохладном помещении. Прячьте их от попадания на них солнечных лучей и содержите их в пластиковых или других контейнерах. Это продлит их срок службы и годность. И пятое. Сегодня можно найти и биологические препараты для борьбы с болезнями и вредителями. И следует сказать, что это самые безопасные препараты, используя которые вы не причините вред ни растениям, ни плодам и ни экологии. Итак, вы спрашиваете, как можно бороться с фитофторой на картофеле? Болезнь фитофтора – это болезнь, поражающая растения семейства посленовых, в которое входят картофель, томаты и баклажаны. К сожалению, фитофтора поражает растения во второй половине лета. Лишь в некоторых случаях она возникает в начале или в середине лета. Для того, чтобы бороться с ней, есть несколько мероприятий. Ну, во-первых, желательно посадки картофеля и другие растения семейства посленовых делать подальше друг от друга. Осенью перекапывать землю, удалять растительные остатки, особенно в теплицах, очищать их для того, чтобы никаких растительных остатков в теплице не оставалось. Ну а для того, чтобы ваши растения не заболели, на картофеле и томатах рекомендуется делать профилактические обработки такими препаратами, как фундазол или бордоская смесь. И на сегодня можно приобрести различного рода другие препараты, которые вполне возможно будут и эффективны. Ведь с каждого года появляются все новые методы борьбы и препараты, как химические, так и биологические. Таким образом, делая профилактические обработки, их нужно сделать до наступления, до появления этой болезни. В индустриальном производстве картофеля таких обработок делают от 3 до 5. Ну а в нашем хозяйстве, если оно небольшое, сделать хотя бы 1 или 2 до того, когда появится эта болезнь, до того, когда наступает перепад температур, который способствует распространению появления болезни. Это обильные осадки, это холодные ночи, это туманы, которые вызывают развитие этой болезни. Почему происходит загнивание вновь сформировавшихся плодов на кабачках или на огурцах в теплице? Это похоже на болезнь. Болезнь, которая может быть связана с различными факторами. Во-первых, это может быть загущенность посадки, отсутствие движения воздуха или плохая вентиляция в теплице или на грядках, где слишком часто растения посажены и обильная листва не позволяет воздуху поступать и солнечному свету поступать и освещать всю часть растения. Есть следующий момент. Это может быть причина недостаток питания. И поэтому растение может сбрасывать излишнюю зависть. И следующая причина может быть дефицит питания кальция и бора, которая
оказывает влияние на качество плодов, на формирование плодов именно в период завязи, образования завязи. Какой температуры должна быть поливная вода? В наших садах и огородах наши огородники много говорят о том, что растения желательно, настоятельно рекомендуют поливать только теплой водой. Но я хочу сказать, что мы в своем хозяйстве или в своей практике это не применяем. То есть если есть необходимость в поливе, мы поливаем наше растение той водой, которая имеется в наличии. Появление черной ножки нельзя сказать, что основной причиной ее является холодная вода. Черная ножка на поражающее растение в большей степени в стадии рассады возникает также из-за загущенности посадки растений, плохой вентиляции воздуха, недостатки света, это и избыток влаги. Следующий вопрос, который вы задаете, почему плохо хранится лук, который вырос на наших грядках в течение лета, и осенью мы его собрали? Ну, нужно сказать, что не все сорта одинаково переносят длительное хранение. Хуже всего хранятся так называемые салатные сорта. Они не предусмотрены для длительного хранения. Лишь месяц-полтора, ну, от силы 3 месяца при оптимальных условиях. Это должно быть помещение сухое, темное и прохладное, с хорошей вентиляцией. Вот. И отсутствие повышенной влажности, когда то будет способствовать хорошему хранению. Поэтому, если вы хотите или желаете сохранить лук до самой весны, выбирайте сорта, способные переносить длительное хранение. Еще один вопрос, который вы задаете, что вы предпочитаете применять для борьбы с болезнями? Химические препараты или все-таки народные средства? На сегодня очень популярно применение для борьбы с болезнями или вредителями применение народных средств. Конечно, вполне приемлемо использовать любые средства, если они приносят пользу. Если вы видите результат, это хорошо, вы можете их использовать. Но самым простым на сегодня это химический метод. Но говоря о химических препаратах, у многих возникает справедливый вопрос, а насколько опасны они для наших растений, не будут ли они вредны для того, чтобы мы эти плоды потом могли применять? Насколько полноправным мы их назовем экологически чистыми? Ну, хочу сказать, что сегодня есть и биопрепараты, так называемые биологические препараты, применяя или опрыскивая которыми, вы можете быть уверены, что ваши плоды ничуть не пострадают и останутся чистыми от всякого рода примесей и других веществ, которые могут повредить. И если ваши растения крепкие и сильные, которые получили должный уход при поливе и подкормке, они вполне способны из своего организма выводить токсичные вещества. Вот это уникальное свойство растений очищать свой организм и сохранять чистыми и свободными от токсичных веществ свои плоды, этим обладают растения. Это на самом деле их уникальное свойство. И если вы эти препараты применяете согласно инструкции, будьте уверены, что вреда они не принесут.

Ну, а сегодня пожелаю вам обильных Божьих благословений и хорошего и экологически чистого урожая на ваших грядках. До свидания, до новых встреч!

0: Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
0: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

Здравствуйте. Депрессия. Кто из нас не ставил себе такой диагноз в доверительных беседах с подругами? А что на самом деле означает это часто употребляемое нами слово? Всемирная организация здравоохранения говорит о депрессии как об эпидемии, все больше охватывающей человечество. Вовремя распознать и обезвредить депрессию поможет врач из санатория здорового образа жизни «Наш дом» Наталья Назарова.

Депрессия – это не просто состояние, когда у нас плохое настроение, когда мне там, может быть, кажется, что у меня неудачный день. Но депрессия – это состояние в буквальном смысле болезни. Болезнь, из которой человеку очень сложно бывает выйти. По данным Всемирной организации здравоохранения, если темпы роста депрессии останутся такими же, как сегодня, то к 2020 году она будет стоять на втором месте по причинам инвалидности после сердечно-сосудистых заболеваний. То есть эта болезнь не только и не просто, она касается внутреннего состояния человека, когда, ну, мне ничего не хочется, и все. И, в принципе, от этого, может быть, никто не страдает. Но это к инвалидности может приводить. То есть это достаточно серьезное состояние человека. Депрессия – это состояние длительное. Длительное и даже бывает многомесячное и многолетнее. И чем оно характеризуется? Несколько основных признаков. Чувство глубокой печали или внутренняя пустота. Дальше. Снижение или отсутствие интереса к окружающему миру. Ощущение такой апатии. Вообще вот для депрессии характерно состояние бесчувственности определенное. Что интересно. Хотя мы говорим, что есть глубокая печаль, но одновременно вот на какие-то такие обычные события повседневные человек может почти никак не реагировать. Вот это вот бывает даже странно видеть. Вначале характерно изменение чувств на такие негативные. Но если это состояние продолжается, то чем дальше, тем больше вообще пропадают всякие чувства. Вот это вот состояние, оно кажется, что, может быть, это лучше стало наоборот, что меня, например, что-то огорчало, а потом оно перестает меня огорчать. И мне становится как бы все равно. Но на самом деле это не такой уж хороший признак. Это говорит о том, что нервная система, она, можно сказать, защищается от перегрузки. И она вообще закрывает себя, человек закрывается от любых ощущений, от любых чувств. И наоборот, когда человек начинает

начинает выходить из депрессии, очень часто у него первыми начинают проявляться такие негативные чувства. То есть, ну, например, негативные в смысле, вот, ну, может быть, тяжелые, подавленные чувства, часто это является хорошим признаком после такого длительного периода бесчувственности и апатии. Состояние внутреннего беспокойства или напряжения. Человеку очень сложно расслабиться или практически невозможно расслабиться. Он постоянно как бы в таких тисках. Как бы он себя ни уговаривал, как бы его ни уговаривали, что нужно расслабиться, что не о чем беспокоиться, эта проблема не стоит, там, чтобы так о ней думать, но человек не может это отпустить. Он постоянно вот это прокручивает в голове. Оно у него вертится, вертится, он ложится с этими мыслями, встает с этими мыслями, и они постоянно присутствуют. Чувство чрезмерной вины или низкая самооценка. Часто человек начинает винить других людей за то, что они не дают ему любви, например. Но это не потому, что другие люди так поступают, да? А человек сам не может в этом состоянии вот как бы принять вот эту вот заботу. Он чувствует себя оторванным от всего окружающего мира, как улитка, которая в своей раковине, и кажется, что там вокруг никого нет. Следующее – это ощущение безнадежности. Человеку вот этот вот черный период кажется, что он размазан по всей жизни. И человеку вообще сложно представить, что как-то по-другому будет. К нему не пробиться. То есть он в своем мире, в своем внутреннем мире. И он воспринимает мир изнутри, вот со своей точки зрения. Именно в таком негативном свете. Общая слабость и хроническая усталость. Человеку, он все время устает. От самых любых таких действий, каких-то простых, человек устает. Там, не знаю, пошел чайник поставил на кухне, он уже устал. И вы знаете, очень часто человек и из-за того, что у него слабость, он перестает делать простые вещи. Ему сложно заставить себя что-то сделать. Он практически не может работать. Вот почему говорим инвалидность. Потому что он не может работать. Он не может выполнять самые обычные обязанности. Не просто на работе, но и повседневные обязанности ему практически сложно очень делать. Следующее – это нарушение аппетита. И, как правило, при депрессии снижается аппетит, отсутствует вообще. То есть, когда в начале вот такого стрессового, что ли, состояния человек часто начинает много есть, то при глубокой депрессии у него как раз вообще аппетит пропадает. Люди резко худеют. Когда других причин нету для похудения, исключены все остальные причины, по этому признаку можно заподозрить депрессию, что она присутствует у человека. Нарушение сна. Как правило, присутствует. И причем интересно такое парадоксальное нарушение сна. То есть человек, ему сложно засыпать. И утром сложно просыпаться. После сна человек морально себя чувствует очень тяжело, таким раздавленным. Потому что, предстоит целый день. И человек подсознательно чувствует, что у него нет сил прожить этот день. И поэтому с утра ему тяжело. К вечеру это состояние облегчается. Но получается, что человек боится заснуть. Это сопровождается, естественно, тем, что он хочет спать в течение дня, а ночью такие вот урывки сна. И, наконец, ухудшение памяти. Вот человек такой становится крайне рассеянный. Куда ни положит вещь, он тут же забывает. Депрессия – одно из заболеваний очень интересных. Дело в том, что депрессия, она может иметь маски, боли в различных частях тела. У человека болит то в одном месте, то в другом месте, то у него сердце болит, то у него желудок болит, то у него спина болит, то у него голова болит, и все время что-то болит. И вот часто характерно именно боли, которые из одного участка в другой перемещаются. И причин для этих болей вроде бы и нету. Это очень часто характерно для депрессии. Следующее – это нарушение работы внутренних органов. Например, у человека начинаются проблемы с кишечником. Там могут быть запоры, могут быть, наоборот, усиление перистальтики. Может быть дискинезия желчеводящих путей на этой почве. Может быть проблема с желудком на этой почве. Ну, с любыми органами, это я только пищеварение затронула. А фактически любые органы могут реагировать. Особенно это касается сердечной деятельности, сосудистой системы. То есть сердце может болеть, сосуды могут неправильно реагировать.
Очень часто человек может пытаться снять вот это такое напряженное внутреннее состояние чем-нибудь, но чтобы хоть немножко легче.

0: чем устала. И очень часто человек приобретает зависимость. Зависимость от тех веществ, например, которые, ну так, иллюзию такую дают, иллюзию того, что они снимают вот это напряжение. Это кофеин, это алкоголь, это никотин, прежде всего. И, кстати, они, в свою очередь, приводят, усугубляют это состояние депрессивное. И, наконец, еще одна маска – это антисоциальное поведение. Антисоциальное поведение. Очень часто человек начинает действовать, ну так, назло, что ли. Очень часто это у детей проявляется. То, что вот чувство одиночества, брошенности, нелюбви дети маскируют вот именно таким поведением.
1: Врачи утверждают, что на появление депрессии влияют факторы, на которые мы часто не обращаем внимания. Оказывается, недостаток сна, солнечного света или свежего воздуха, а также неполноценный рацион способствуют развитию этой болезни. К примеру, исследование, проведенное группой британских специалистов, говорит, что значительно увеличивает риск возникновения депрессии любовь к продуктам, содержащим консерванты.

Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Консерванты значатся на этикетках под шифрами от Е200 до Е299, то есть их код начинается на цифру 2. Консерванты и стабилизаторы по своему действию схожи с антибиотиками. В среде, в которой присутствует такой препарат, погибают бактерии. Одни из самых распространенных консервантов – нитродобавки Е250, нитрит натрия, Е251, нитрат натрия и Е252, нитрат калия. Именно им колбаса обязана своей привлекательной розовой мякотью. Ведь в процессе обработки фарш приобретает серо-бурый цвет. Они содержатся не только в колбасных изделиях, но и в копченой рыбе, шпротах, консервированной сельди. В больших дозах нитраты и нитриты вызывают отравление. Отрицательно влияют на печень и приводят к аномалиям плода во время беременности. К тому же любые консерванты убивают бактерии, в том числе и полезные бифидобактерии в кишечнике человека, и способствуют развитию дисбактериоза. Людям, страдающим заболеваниями печени, кишечника, дисбактериозом, холециститом, вообще рекомендуется исключить из рациона продукты, содержащие нитродобавки. У таких людей часть нитратов, попадая в желудочно-кишечный тракт, превращается в более токсичные нитриты, которые, в свою очередь, образуют довольно сильные канцерогены – нитрозамины.

очень часто можно встретить консервант под названием бензоат натрия Е211. Он часто присутствует в еде, которую любят дети. Его добавляют в газировку и чипсы, в мясо и кетчуп и многое другое. Употребление Е211 в пищу вводит детей в состояние гиперактивности. Профессор молекулярной биологии университета в Шеффилде Питер Пайпер установил, что Е211 может привести к циррозу печени и болезни Паркинсона. Обнаружил также, что данное соединение наносит вред ДНК. А в сочетании с витамином С, например, в некоторых видах газировки, Е211 образует канцерогенное вещество бензол. Конечно, разовое употребление этих веществ не приведет вас в больницу. Но какое количество бензоата натрия безопасно именно для вас, с вашими особенностями организма, вам никто не сможет сказать. Дети же обладают слабой способностью инактивировать в организме бензоат натрия. И чем моложе их возраст, тем беззащитнее организм в отношении вредного влияния бензойной кислоты. Некоторые очень опасные

консерванты приходят в наш дом анонимно. Те вещества, которые производитель наносит на кожуру фруктов, он не обязан указывать на этикетке. Поэтому, тщательно моя фрукты, вы избавляете свой организм не только от пыли, но и от вредных соединений. Не разрешайте детям есть невымытые бананы. Вредные вещества с их шкурки легко могут попасть на руки ребенка, а потом и на мякоть банана.

0: Молочные и кисломолочные продукты тоже нередко содержат в себе консерванты во имя увеличения срока хранения и ради улучшения вкуса. А на деле для увеличения продаж. Самый важный ориентир – срок их хранения не должен превышать 3-5 суток. Йогурт, который можно хранить год, да еще без холодильника, говорит сам за себя. Лучше выбирать те молочные продукты, которые не привезены из-за 3-9 земель, а произведены в ближайшем к вам районе. Все консерванты невозможно охватить в маленькой рубрике. Но повторим несколько основных правил. Срок годности для каждого вида продуктов должен быть минимальным. Чем он длиннее, тем больше там консервантов. Фрукты, в том числе обладающие несъедобной шкуркой, надо тщательно мыть. Будьте особенно внимательны к наличию консервантов в пище при беременности и нарушениях в пищеварительной системе. И задумайтесь о необходимости присутствия на вашем столе колбасных изделий. Итак, будьте внимательны и здоровы.
1: Врачи давно пришли к выводу, что питание цельными, нерафинированными продуктами не только уменьшает риск появления депрессии, но и обладает лечебным эффектом. Но некоторые продукты обладают особенно выраженным свойством поднимать настроение. Это зеленые овощи, к примеру, листовой салат, брокколи, зеленый горошек, а также гречка, овсянка, сухофрукты, особенно изюм и инжир. И, конечно, фрукты, особенно бананы.

Мы с детства знаем, что бананы растут на пальме. Однако это не соответствует науке. На самом деле банан – это не дерево и не пальма. Это просто высокое травянистое растение. Его стебель не имеет ничего общего со стволом дерева, хотя и способен достигать 10 метров в высоту и быть 40 сантиметров в диаметре. Бананы – рекордсмены по содержанию калия. В организме человека этот элемент поступает внутрь клеток. Он необходим сердцу, печени, мозгу, костям, зубам и мышцам. Калий участвует в регуляции водно-солевого обмена и способствует выведению из организма лишней жидкости. Это полезно при всех заболеваниях, сопровождающихся отеками. В дополнительном источнике калия нуждаются и сердечники. Норвежские ученые выяснили, что если есть бананы ежедневно, то для снижения давления не потребуется пить лекарства. Банан имеет сбалансированный витаминный состав. В них содержится большое количество витаминов Е и С, а количество витамина В6 составляет не менее четверти рекомендованной ежедневной нормы. Витамин В6 повышает работоспособность мозга, способствует улучшению памяти и настроения. Натуральное сочетание глюкозы и витамина В6 благоприятно для нервной системы и повышает умственную и физическую работоспособность. А вот недостаток витамина В6 приводит к повышенной утомляемости, депрессивному состоянию и мышечной слабости. Потребность в витамине В6 повышена при инфекциях и высокой температуре. Поэтому бананы – это хороший источник пополнения энергии при простуде. За счет волокнистой структуры бананы полезны для желудка. Их рекомендуют употреблять вместо всех других фруктов при обострении хронического гастрита с повышенной нормальной кислотностью, а также при других проблемах с желудком. Многие люди, страдающие язвой желудка, утверждают, что бананы смягчают боль. Банановые маски помогут людям,

0: людям, желающим хорошо выглядеть. Они подходят для кожи любого типа. Кроме того, их легко сочетать с другими составляющими, натертыми овощами, фруктами и различными соками. В мире бананы добавляют в самые разнообразные блюда. На Кубе подают бананы фри, а в Венесуэле можно попробовать банановый рис с перцем и петрушкой. Африканцы добавляют бананы во все блюда, в омлет, кашу и даже в томатный суп. Но если вы не любитель кулинарных экспериментов, то просто добавьте к своему рациону бананы в традиционном для вас свежем виде. И пусть удовольствие приносит вам пользу.
1: Депрессивным настроением особенно подвержены подростки. Этому много причин. Активный рост, гормональный взрыв, стресс от изменения социального статуса, влюбленности, проблемы с родителями. Подростковая депрессия – причина серьезных переживаний для родителей. Как ее вовремя заметить? Американские исследователи обратили внимание на взаимосвязь выбора хобби и возникновения депрессии. Оказывается, у тех, кто постоянно слушал музыку, симптомы депрессии проявились в 8 раз чаще, чем у остальных. А те, кто много читал, наоборот, оказались в 10 раз более психологически устойчивы. Конечно, любовь к музыке – это еще не причина для беспокойства. А вот разрушение социальных навыков, отсутствие друзей, нежелание выходить из дома, общение только в социальных сетях – все это должно насторожить родителей. Умению поддерживать отношения дети обучаются в своей семье. Поэтому старайтесь чаще разговаривать с ними, обсуждать их проблемы и просто новости. Устраивайте дома встречи с друзьями или родственниками и совместные праздники. Это поможет вашим детям, когда они подрастут, не замкнуться в себе, если они столкнутся с какими-то переживаниями. На этом мы плавно переходим к следующей рубрике, в которой кулинары предложат рецепты нескольких блюд, которые подойдут для семейного или дружеского праздника. А кроме того, эти угощения могут поднять настроение.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный десерт, а это может стать и основным блюдом, если это завтрак или полдник. Для этого нам понадобится банан, клубника. У нас она в замороженном виде, но если это летний сезон, то, конечно же, свежая. Еще у нас есть мед. И основа нашего блюда – это простокваша. Ну, у вас это может быть йогурт или, если вы любите, кефир. Итак, очищаем банан от кожуры. Можете его прямо так руками поломать. Обычно сначала кладут твердые продукты, потом заливают жидкими. В нашем случае жидкое – это простокваша. Добавляем клубничку. Теперь простокваша. Ну и последнее – это мед. Ложечку меда мы добавим.

Ну вот так быстро и просто мы с вами приготовили вот такой замечательный вкусный десерт. Дети его очень любят. И вам всем советую. Приятного аппетита!

Добрый день! Сегодня мы будем с вами готовить блюдо, которое называется печенье Лия. Для этого нам понадобится овсяные хлопья, 1 стакан, и 1 банан. 1 стакан хлопьев и 1

Банан смешиваем, чтобы получилась однородная масса. Для того, чтобы это печенье было очень вкусным, нужно тщательно это все перемешать. И чем это печенье очень полезно? Тем, что там нету ни капли сахара и нету муки. Добавляем ванильный сахар. 1 пакетик. И на мясорубке перекручиваем 1 стакан фиников и 1 стакан изюма. Перекрученную массу добавляем к банану и хлопья. Затем мы берем и скатываем шарики в размер в орех. И выпекаем при небольшой температуре. 150 градусов должна быть температура. Готовое печенье выглядит вот таким образом.

Жизненные трагедии играют важную роль в возникновении депрессии. Важную, но не определяющую. Подтверждение этому опыт Виктора Франкла, психотерапевта, который был заключенным фашистского концлагеря. Из лагеря смерти он смог вынести убежденность в абсолютной ценности жизни. Мы, прошедшие концлагеря, можем вспомнить людей, которые ходили по баракам, утешая других и подчас отдавая последний кусок хлеба. У человека можно отнять все, кроме одного – его последней свободы – выбрать свое отношение к обстоятельствам. То, как человек принимает свою судьбу, дает ему полную возможность даже в самых тяжелых обстоятельствах придать глубокий смысл своей жизни. Он может остаться мужественным, полным достоинства и бескорыстным. Или в жесточайшей битве за самосохранение он может забыть свое человеческое достоинство и стать не более, чем животным. Там, где у человека все отнято, смогла выкристаллизоваться красота человеческого духа, которая есть в каждом из нас. Главное – постараться найти в себе эту искру Божью и не угасить ее.

В заключение я хотела бы сказать, что Бог – это недалекая от нас и равнодушная сущность. Он близок ко всем, особенно к тем, кто страдает. И Он способен помочь вам. Обратитесь к Нему, чтобы рассказать о своих переживаниях, даже если вы никогда раньше этого не делали. Сделайте это прямо сейчас, и пусть это станет началом изменений к лучшему в вашей жизни.

За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще

Еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

Здравствуйте! Сильное желание обильно поесть, закурить и выпить алкоголь нередко возникает на фоне стресса. Наша программа «Стоп стресс» о том, как наилучшим образом избежать, смягчить стресс. Но для начала мы должны выяснить природу стресса, понять ее для себя. Давайте представим себе, что это вы. Человек с неприятным лицом, потому что вам повидался человек Николай, который сделал вам что-то неприятное. И при встрече с ним ваши мышцы напрягаются. Кроме того, во время этого стресса, который возникает, повышается частота сердечных сокращений, учащается дыхание, в кровь поступает повышенное количество глюкозы. Даже увеличивается свертываемость крови, а мышечный тонус, напряженные мышцы, повышен. Но в то же самое время деятельность пищеварительной системы подавляется, поэтому, не желая вам кушать с этим человеком, в этот момент пища для вас не будет весьма полезной. Вы сосредоточены, вы внимательны, вы готовы дать вовремя ответ этому человеку, потому что у вас стресс. Вам кажется, что он какую-нибудь гадость да выкинет сейчас в отношении вас. Помогает ли стресс в этой ситуации? Вы знаете, это отрицательный стресс. И стресс сам по себе – это неплохая совсем уж и штука. Потому что при разрешении сложных вопросов стресс, положительный стресс, он помогает сконцентрироваться, проявить какое-то сверхусилие. И те изменения в организме, которые я упомянул выше, направлены на то, чтобы мы боролись с каким-то обстоятельством. Бог специально заложил в нас этот механизм стресса. Он нужен при экстремальных обстоятельствах. Мы могли бы сконцентрироваться и реагировали соответственно ситуации. Вам, наверное, много известно случаев, когда человек, убегая от собаки, перепрыгивает через полутораметровый забор. В спокойном состоянии такой прыжок он повторить уже не может. Также отмечу, что после того, как человек справился со стрессом, все показатели в организме приходят впоследствии в норме. Но вот в чем беда. И это проблема. При виде Николая мы ведем себя напряженно. Мы испытываем отрицательный стресс. И этот стресс ведет нас к старым зависимостям. Вот если бы мы могли вести себя по-другому, ну, при одном только взгляде на него, только при воспоминании об этом человеке вы можете замкнуться, вы можете преодолевать опять и опять отрицательные механизмы стресса. Под действием стресса, конечно же, мы чаще всего возвращаемся к старой зависимости. Давайте посмотрим на природу стресса, когда в этой ситуации Коля появляется перед нами. Это является нашим стрессом? Нет. Он может быть раздражителем. Раздражитель – это еще не стресс. Но стресс – это вы, который испытываете его посредством раздражителя. Что это происходит на самом деле? Происходит реакция нашего организма. И важно понять, что если мы поменяем отношение к этому раздражителю, мы решим вопрос со стрессом. Мы не будем с вами обильно есть, мы не пойдем сразу же

затравиться сигаретой. О людях, которые вызывают у нас стресс, обычно говорят, он меня раздражает, достает, выводит. Но важно понять, что происходит с нами, когда мы испытываем подобный стресс. Физиологические изменения, которые происходят при этом в нашем организме, приносят нам вред. А сколько таких раздражителей человек встречает за один день? Сколько внештатных ситуаций? Проспал, спустило колесо, вовремя что-то не доставили, автобус задерживается. Сегодняшний совет для вас – это признайте, что у вас стресс. Это первый шаг для того, чтобы прекратить отрицательный стресс. Стресс предназначен только для очень серьезных дел, когда нам нужно сосредоточиться в других обстоятельствах. Если вы паникуете и вызываете в себе физиологические подобные изменения, вы беспокоитесь по пустякам, то нужно что-то менять. Но первый момент – это признать, что у вас стресс. Стресс в каждом шагу, ведущий впоследствии к зависимости. Поэтому повторюсь, постарайтесь своевременно осознать, что у вас стресс. Очень часто люди не осознают, что с ними что-то происходит. Надо сказать себе: «У меня стресс». Важно понять, как пережить, смягчить стресс, уменьшить его воздействие. Но на первом этапе вы должны сказать: это стресс. Итак, повторим все, что было выше представлено. Стресс – это не то, с чем мы сталкиваемся на самом деле, а то, как мы реагируем на происходящее. А значит, проработав над собой в различных ситуациях, мы сможем подобный стресс не допустить, либо же смягчить его последствия. Попробуйте завтра в течение дня понаблюдать за собой, чтобы понять, кто или что вызывает у вас стресс. Что вы чувствуете при этом? Как после этого вы ведете себя? Что вы можете сделать, чтобы не допустить развития стресса и зависимости? Своевременно ли вы осознаете, что у вас стресс? Итак, помните, выход есть.

85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.

удовольствием приветствую вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, подписчики. И даже те, кто еще не подписались, обязательно подпишитесь на наш канал, а также подпишитесь на очень хороший YouTube-канал «Адвентисты Юга России». Вы там очень много интересного найдете, музыкальные произведения и для детей истории, и много-много полезного. Но возвращаясь к нам и к нашей сегодняшней теме, я хочу вас, дорогие друзья, сегодня повести в одну очень удивительную главу. Это 15 глава Евангелия от Иоанна. Возможно, мы все слышали о ней, что Иисус говорит о себе, о том, что Он истинная виноградная лоза, Его Отец виноградарь и так далее. Но вы знаете, я не случайно принес сюда эту виноградную ветвь, потому что именно она сегодня будет нам очень яркой иллюстрацией. Что же на самом деле хотел сказать Иисус, говоря о том, что Он есть истинная виноградная лоза, и хорошо бы увидеть нашу роль людскую, а где мы на этой ветке? Или мы как раз вот эта самая отсеченная ветка, а самая цельная, основная осталась там вместе с корнем. Давайте читать. 15 глава Евангелия от Иоанна. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Ну, вот здесь давайте сделаем паузу. Мы прочитали 11 стихов, и эта глава, она настолько интересная, потому что дальше он говорит о той самой заповеди, которой сказано «любите друг друга». Но это немножко чуть-чуть дальше, чуть-чуть позже. Но сейчас я хочу, чтобы мы с вами сконцентрировались и свое внимание обратили на виноградную ветвь. Если присмотреться к этой ветви, я могу сказать, что да, она здоровая, хотя есть, скажем, там некоторая прорватость на листе здесь, но это не страшно, как бы это, возможно, какая-то была, дети там могли играться и чем-то прорвать листик, но в целом здоровая, усы здоровые и так далее. Но на этой ветви нет завязи кисти винограда, то есть это ветвь пустая, здесь не будет плода. И вот интересно, это очень наглядно нам с вами посмотреть. Я, кстати, приготовил еще одну интересную заметку, обратил внимание, насколько интересно об этом пишут люди, которые занимаются виноградом. Я сам люблю садоводство, я люблю обрезать, там, пилить, копать, сажать. Мне это очень нравится, как-то обустраивать приусадебное какое-то хозяйство, участочек и так далее. Мне это нравится. Есть люди, которые, не любят, они квартирные, может быть, себя называют и так далее, но вот как бы мне нравится. И что хочу сказать. Всегда жалко обрезать виноград. А вот послушайте, что пишут специалисты. А зачем выполнять эту процедуру?

Давайте проясним ситуацию. Виноград обрезают для того, чтобы регулировать рост и плодоношение куста. Это растение в силу природных особенностей образует больше побегов и гроздей, чем может обеспечить полноценным питанием. Если виноград не обрезывать, то лозы будут удлиняться, а ягоды мельчать. Итак, интересно, да? Как бы несколько задач. Есть виноград, который люди формируют и пускают на своем участке, чтобы, ну, не плоды от него ожидать, а именно тень создать, чтобы было много лоз, вот таких ветвей, листьев и так далее, то есть только для тени. Но вы же понимаете прекрасно, что это, ну, не самая лучшая и не первостепенная задача виноградника. И вот, когда речь идет об обрезке, то много споров есть, как часто резать, осенью ли резать, весной ли резать. И есть сторонники осенней обрезки, есть сторонники весенней обрезки. Вот там с какой стороны. И вот есть некоторые такие детали. Например, секатор должен быть очень острым. Лозу срезают или побег по направлению глазка. Ну и так далее. Плодовая стрелка должна находиться выше сучка замещения и так далее. То есть это надо изучать. Если просто подойти к винограду и сказать: «О, какая длинная ветка, дай я ее обрежу». У тебя может не быть целый сезон винограда. Казалось бы, а что главное вот в том, когда человек сажает куст винограда, чтобы покушать плоды? Это в первую очередь. Поэтому, естественно, если Христос сравнивает нас, а именно во втором стихе он говорит: «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Позвольте здесь сделать паузу. Мы обращаем внимание на два фактора, два пункта, две, скажем, мысли. Первое. У него ветви должны приносить плоды. Он виноградарь. Вот как он говорит: «Я истинная виноградная лоза, отец мой виноградарь». То есть посмотрите, как интересно получается. Есть Христос, истинная виноградная лоза, которая уходит корнями, да, укоренена, и она питается оттуда, и дает силу всем ветвям и всем плодам. Есть виноградарь, который что делает? От этой лозы, вот разного рода ветви, он отсекает. И как мы уже с вами только что прочитали у специалистов, что если виноград так устроен, что он готов как бы плодоносить больше, чем он может обеспечить, следовательно, плоды мельчают, лозы удлиняются, и как говорил один дедушка, я помню, на рынке я с ним общался, он говорит: если ты не будешь обрезать виноград, ветка будет бузовать, у тебя все будет в лозах длинных, а винограда ты кушать не будешь. Ну, это так, по-простому, без научного подхода, вот так по-нашему, да? Но теперь давайте еще раз возвращаемся в текст. Две вещи он говорит здесь. У меня ветвь, то есть та, которая привита ко мне, да, грубо говоря, вот образно это так выглядит, вот от него идет ветвь, то что? Он не приносящую плод, он отсекает. Грубо говоря, вот мы смотрим на эту ветку, вот она вроде и лист, красивый, блестит, все красиво, но нет ни одной завязи. То есть он ее отсекает, как здесь написано. Почему? Потому что она тянет на себя плод, ну, соки, плодов она не несет. Здесь опять же завязки новых листьев, то есть будет очень большое сокопотребление, но никакого отношения к плодам это не имеет. Поэтому вот такую ветвь он отсекает. Это первое. Второе. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плодов. То есть есть такое понятие, как пасынки. Вот здесь, между прочим, это тоже видно. Вот видите, есть лист, и есть вот такой вот пасынок. И он как бы его тоже прищипывается, называется, да, когда вот так берут и раз, и этот листик отсюда убирается. То есть, чтобы не было расходования, ненужного расходования энергии самого куста. Мне это очень нравится, но посмотрите, как он говорит. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Другими словами, когда к телу Иисуса человек как бы имеет отношение, и он говорит: я хочу быть частью тела Иисуса, вдруг начинается какая-то обрезка виноградаря, чтобы началось плодоношение. Естественно, это как бы, можно сказать, болезненный процесс, и даже есть понятие «плачущая лоза», то есть когда виноград плачет и стекает сок, там он начинает как бы закисливать некоторые другие отростки. Но кто-то говорит, это не страшно, кто-то говорит, это страшно, кто-то за весеннюю, кто-то за осеннюю. Я уже это сказал,

Не это главное. Вопрос в другом. Без обрезки виноград превратится в дикий куст, в котором плодов практически не будет. Значит, нужна обрезка. Но у обрезки есть одна очень первостепенная цель. Это плодоношение. Это плодоношение. И никак по-другому. Ветвь не растет ради себя, чтобы красоваться. Ветвь растет для того, чтобы приносить плоды. И поэтому он говорит, та, что не плодоносит, он отсекает, чтобы начала плодоносить, потому что почему она не плодоносит? У нее силы нету, все уходит куда-то на пасынки, на вот эти длинную лозу и так далее. Он берет и обрезает ее, и таким образом появляется сила, чтобы была зависть и появилось плодоношение. И точно так же проблемы есть и у плодоносящей лозы. Когда она приносит плод, есть побочные какие-то вопросы, которые мешают ей полноценно плодоносить, приносить плоды на этой ветви. И вот он теперь начинает на вот этом примере показывать красоту духовного примера. Третий стих. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». И вот дальше он здесь говорит, да, «Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». И вот тут мы должны сделать остановочку. Вот ветвь эта не может приносить плоды сама собою. Она должна быть даже не в стакане с водой. Она должна быть даже не просто воткнутая в землю. Она должна быть на лозе. Это очень важно. Тогда она будет плодоносить, возможно, да, и то есть и с ней сделать правильную обрезку. Но теперь вопрос. Вот за время нашего духовного размышления, вот в этой проповеди, возможно, вы уже увидите следы отсутствия присутствия на лозе. То есть листья начнут вянуть, потому что это свежая лоза. И я ее специально, скажем, отсек для того, чтобы она могла быть сегодня нам наглядным примером. Что же происходит? Вот если взять и прочитать еще раз 4 стих, он говорит «прибудьте во мне» или в оригинале там написано «останьтесь во мне» или «со мною». «И я в вас прибуду». То есть, заметьте как, он как бы просит нас не уходить. Очень интересный словарный оборот. Он не просто говорит, я вас никуда не отпущу или еще как-то. Он говорит, останьтесь со мною, а я в вас прибуду, потому что, говорит, как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Так вот эта фраза, чтобы больше приносила плода и просто приносила плод – возможно приносить и много приносить. Вот это все является центральной темой 15 главы Евангелия от Иоанна. Все остальное – это только иллюстрация. Иллюстрация плодоношению. И вот он в 5 стихе уже начинает точно говорить. «Я есть лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Вот эту часть мы очень часто слышим. Ее вырывают как-то так из контекста. Вот без Христа не можем ничего делать. И люди удивляются. Да как это мы не можем? Что мы ходить не можем, дышать не можем? Вон люди безбожники работают, бизнес поднимают, столько дел делают. Что это такое? Вот вы христиане там, да, сектанты себе надумали, что мы без Христа ничего не можем. Вот мы без него такие беспомощные. Это не так, потому что мы много можем и мы тоже делаем. Ну и поэтому пусть Христос мне не мешает. Это совершенно неправильная позиция, потому что этот текст нельзя вырывать из контекста. Он здесь говорит в контексте плодоношения, и причем какого? Обильного плодоношения, чтобы еще больше приносило плода. А вот тут как раз таки и получается, просто лозу вырастить, много ума не надо. А вот хороший столовый виноград вырастить, надо очень много ума. Надо читать, надо вникать, надо советоваться. И мне лично вот это, скажем, такое искусство выращивать виноград, оно чем-то напоминает пчеловодство. Это не что-то такое, знаете, статичное, это динамичное что-то. То есть год на год у пчеловода не похож. Одна весна холодная, другая весна теплая, одна ветреная, другая дождливая, третья лето засушливое, длинное, еще что-то. Между прочим, на Филиппинах пчелы не заготавливают мед. Почему? Им кто-то рассказал, что они знают, что будет, зимы не будет и будет снова плоды, и они кушают то, что, скажем, собирают весь нектар.

носят в улик, но не заготавливают. Даже привозили отсюда, скажем, с нашего континента пчелу на Филиппины, и она быстро почему-то посоветовалась с местными и приняла решение, что она не будет заготавливать в улике, чтобы такой добрый пчеловод у нее откачивал этот мед и ей оставлял немножко, чтобы перезимовать, а сам его потом продавал и на этом зарабатывал. Понимаете, как бы получается что-то подобное. Вот эта ветка, она не может сама собой приносить плоды. Почему? Она научена Богом так не жить. И поэтому идет процесс, скажем, обрезания вот этой лозы, отсекновения определенного, да, того, что является лишним. И вот он здесь говорит: «Я лоза, вы ветви, и без меня вы не можете делать ничего, что связано с плодом на этой ветви». То есть это же очевидно, эта иллюстрация прямая фактически, чистейшая, что ветвь вот такая обломанная или обрезанная, она никогда ничего не принесет. Вот в этом контексте он говорит: без меня не можете делать ничего, ничего значащего, ничего значимого, ничего такого существенного или тем более обильного плодоношения, чтобы мы еще больше приносили плод. А потом он говорит, ветвь сама собой тоже не приносит: кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. И такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. И вот как бы ключевой фактор вот этого понятия, как человеку, сегодня христианину, быть прикрепленным ко Христу? Как это вот словосочетание сделать буквальным, реалистичным для нас, жителей вот современного 21 века? Оказывается, знаете, плохие плоды много ума приносить не надо. А вот хорошие плоды, даже святой апостол Павел в Римлянам 7 главе, он говорит: «Доброе, чего хочу, не делаю, а злое, чего не хочу, делаю, оно само у меня получается». Вот точно так же и в христианском опыте. Сатана делает все, чтобы мы не смогли принести хороший христианский плод. А именно почему не смогли? Потому что он начинает подключать все скрытые, спящие ресурсы, связанные с нашим греховным образом жизни, с нашим греховным прошлым, с нашей генетикой, с отсутствием понимания истины и Слова Божьего, предназначения человека. То есть человек говорит: ну и не приношу, и что, пусть хоть тень буду создавать. А он говорит: да нет, подожди, вопрос не в тени. Когда ты смотришь на неправильно обрезанный куст или вообще на дикий куст винограда, на мелкие ягоды, на скажем, неухоженный сад, то, естественно, это вопросы, которые относятся к виноградарю. То есть, а кто ухаживает за этим виноградником? Если он в лесу растет, к нему вопросов нет. Но когда он растет на участке, обязательно надо задаться вопросом. Да, почему он вырос таким? Надо было вовремя обрезать, надо было его укрыть, надо было еще что сделать. Так вот, он и говорит в самом первом стихе: «Я истинная виноградная лоза, мой отец виноградарь». И теперь он питается от корня, от источника, который действительно дает силу и энергию, и через лозу это все переходит на ветвь. И вот ветви теперь делятся на две категории: которая приносит плод и которая не приносит плод. Та, которая приносит плод, он оставляет, но очищает. То есть, например, он может там сделать вот так, прищипнуть немножко, чтобы вот она больше не росла. Там есть свои правила и законы, оставить несколько вот этих пасынков или как их там, листочков, и потом прищипить. Либо это не плодоносящая ветвь, он ее всю может отсекать. И для куста, для плода это никак не повлияет. И вот дальше он здесь говорит: «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Если сейчас пойти в 14 главу, 13 стих, посмотрите, что мы здесь находим. Он говорит обетование: «И если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Заметьте, что-то сделать для славы Божьей. Речь сейчас не идет о: «Господи, мне нужен диван». «Боже, а мне мотоцикл», «Господи, а мне машину дай». И вот мы просим во имя Его, и Слово Его взяли, почитали сегодня, и вот теперь: «Господи, дай мне либо кредит, либо то, что я прошу». Не об этом речь, друзья. Он показывает, что когда вот эта идея плодоношения будет и твоя идея, когда ты начнешь переживать: «Господи, почему я без плода? Почему так получается, что я живу, и у меня только лето?»

Христе, мое христианство меня не устраивает. Я не могу сказать, что я счастлив от того, что я христианин. Я не могу сказать и того, что я кому-то помог стать счастливым в христианстве. Я не могу сказать, что я кому-то открыл Иисуса, подвиг Голгофы. И вот наступает некое такое разочарование, знаете, какое-то ослабление, как бы нет плодоношения. То он говорит, если вы пребудете во мне, то есть на лозе, вот эта ветвь, и мое слово пребудет в вас, здесь уже как бы аллегорично мы говорим о людях, то он говорит, все, чего не пожелаете, просите, будет вам. И восьмой стих проявляет эту идею, чтобы мы не говорили о диванах и обо всем остальном, он говорит, тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Итак, плоды Иисуса, которые приносит человек. Что же это за плоды? Есть плоды Духа, да, которые человек может принести в своей жизни. Это плоды очень непростые. Это очень дорогие плоды. Это редкие плоды. Потому что в этом мире, где мы с вами живем, так никто не плодоносит. Совершенно другие выращиваются культурные растения. И вы понимаете, что, например, вырастить виноград и вырастить какое-нибудь запрещенное там растение, которое люди любят употреблять, оно дорого стоит и так далее. Это разные вещи. Поэтому он говорит, тем прославится мой Отец Небесный. Или я посмотрел, будет считаться славным, признается славным мой Отец, если вы принесете много плода. И, заметьте, тут стоит, и будете моими учениками. В оригинале интересное слово, там стоит, и останетесь моими учениками. То есть вы принесли плоды, и при таком раскладе вы остаетесь моими учениками. Вы продолжаете учиться у ног Иисуса в его школе. Это, ну, очень интересная мысль, потому что, когда мы говорим о каких-то результатах, о плодах, может появиться искушение, что я, в принципе, хорош. У меня очень хорошие плоды, заметьте. Я бы попросил меня не очищать, я бы попросил ничего у меня там не отрезать, ну и, пожалуйста, я вот буду жить. А он говорит, он всякую приносящую плод очищает. Иногда вот, когда человек, христианин, приносит хороший плод, есть что-то, что его тормозит, что ему мешает. И вот от этого надо избавиться. И Господь иногда что-то забирает у человека, очищая его таким образом, чтобы ему было легче, чтобы ему было лучше, именно с целью плодоношения. Вот почему 8 стих говорит, тем прославится Отец. Вы знаете, мы, когда говорим о том, чтобы прославить Бога, иногда люди, к сожалению, настолько суживают вот этот вопрос, что это вот, знаете, сказать словами «Слава Богу!» Ну вот Бог уже счастлив там на небе, да, вот в ладоши хлопает. Да подождите, нельзя так говорить о Боге. Когда мы говорим о прославлении Бога, это не просто песню спеть или петь песню и поднять руки, вот тогда Бог прославлен. Прославление Бога – это очень комплексный вопрос, очень комплексный. Знаете, это когда ребенок приносит домой деньги, и мать как бы не радуется. Вопрос, почему? Он же деньги принес. Посмотри, какой молодец, добытчик. Она сразу спрашивает, ты где это взял? То есть не может быть такого, что ребенок принес большую сумму денег, он ее что, заработал? Естественно, тут какие-то вопросы появляются. У этих денег есть хозяин. Вот так точно и у нас. Когда мы говорим прославление Богу, Бог всегда смотрит, насколько искренно, а у тебя действительно есть причина меня благодарить. А не ширма ли это только лишь, чтобы потом как-то по-другому сказать, все, я исполнил этот долг, я Бога прославил, а теперь пойду жить нормальной своей обычной жизнью, наконец-таки. Но не совсем. Вот почему он говорит, Бог прославляется, когда ты приносишь много христоподобного плода. И посему он дальше говорит о любви здесь, как возлюбил Отец меня, Отец, и я возлюбил вас. И теперь говорит, пребудьте в любви моей. Вот интересно, да? И, кстати, вот это слово «будьте моими учениками», там стоит слово «последователями». «Будьте моими последователями». Ну и он говорит, «я возлюбил вас, прибудьте в моей любви». То есть, как называется сок, который получает ветка от лозы? Любовью. То есть, вопрос в том, что Христос показывает настолько многогранную иллюстрацию, что она очень многому может нас научить. Потом он говорит в 10 стихе,

Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей или останетесь в моей любви, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Теперь он приносит другую иллюстрацию. Я и Отец, вы и я. И вот заповеди. И оказывается, для Христа не было конфликтом соединить любовь и заповеди. И поэтому в 12 стихе говорит, сия и заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. То есть вот моя заповедь. И нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. А вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. И поэтому в 16 стихе он говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал. И поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал или оставался, дабы чего не попросите от Отца во имя мое, он дал вам. Очень сильное выражение Нового Завета. Посмотрите внимательно. Я, говорит, решаю, что оставить, а что отсечь. А теперь, когда я вас оставил на лозе, то я это сделал для того, чтобы вы шли и приносили плод. Плод христианской жизни, плод подобия Иисусу Христу. Это очень непростой плод. Где вы сегодня его увидите? Мир сегодня, он другой. Да, он материалистичный. Да, при всей видимой, как бы, таком благополучии, там, при наличии всякого рода гаджетов, там, новинок и всего-всего-всего, мы все равно видим, что есть острый недостаток общения, любви. Люди не умеют вот коммуницировать между собой без, вот, скажем, электронных каких-то вещей. Все становится сложнее. И это не просто кто-то из христианских пасторов говорит. Нет, это говорят абсолютно все люди. Сегодня там вот эти технологии, искусственный интеллект, это стало проблемой в целом, потому что люди ушли от нормального состояния. Люди иногда живут, они не знают, как выглядит виноградная кисть, ветвь, точнее, кисть знают, на рынок ходят или там магазин. Ну, а как растет виноград? Ну, правильно, если человек живет там на 20 этаже в городе, в мегаполисе, где он это будет видеть? Разве что у бабушки в деревне. Ну, а современность такая, что все с деревни уходят в города, уже не к кому ездить. Поэтому этот пример очень важный для нас, чтобы мы приносили плод. Плод наш – любовь, радость, мир, долготерпение, христианское подражание Иисусу, добрые взаимоотношения в семье. Поэтому мы с вами сегодня, когда вот смотрим на эту главу, подводим итог, да, того, о чем мы поговорили. И вот я думаю, а какую роль я сегодня сыграть могу? И вы можете задать себе этот вопрос. Я то, что Христос будет отсекать, или я то, что Он будет очищать, чтобы я еще больше мог принести плода? Это важный вопрос для нас, потому что, видите, Бог прославляется, когда христиане приносят плоды христианской жизни. Они просто говорят «Слава тебе, Господи!». Но, кстати, и говорить надо чаще «Слава Господу!». Вот поэтому сегодня, когда мы посмотрели на эту 15 главу, давайте еще раз возьмем для себя на вооружение вот эту фразу. «Ибо без меня не можете делать ничего». Второе, как здесь написано, «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». То есть, если я знаю, что некое отсечение, Бог что-то может у меня забрать, может быть, это какое-то там, я не знаю, хобби, еще что-то. И вот я увидел, что я так это любил, но вдруг я вижу, что вот это не надо делать. Естественно, наступает момент, что мы с этим соглашаемся и говорим, если это важно для плодоношения, я с этим соглашаюсь. И плюс ко всему он здесь говорит, если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Но его заповеди и заповеди Отца, они тоже не отличаются, потому что 10 заповедей – это 10 заповедей любви. Если любите меня, не прелюбодействуйте. Если любите меня, не произноси имя напрасно. Если любишь меня, не кради. Если любишь меня, отдохни, посвяти этот день общению со мной. Если любишь меня, пусть не будет у тебя других богов. Любовь лежит в основе соблюдения закона. Поэтому, дорогие друзья, если вы чувствуете, что у вас нет христианских плодов, ну, готовьтесь, Господь может очистить от чего-то, ну, что нам мешает, что не должно быть у нас. Более того, давайте не будем обижаться на Бога, когда Он это делает, потому что если мы поймем, что мы ветвь всего лишь, а не корень, то тогда будет легче, потому что

0: Посмотрите, как он говорит в Евангелии от Матфея, например, в 3 главе. Это говорил Иоанн Креститель, да? Уже и секира при корне деревьев лежит, то есть топор и всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. 7 глава Матфея, то же самое он здесь говорит. Всякое дерево, 19 стих, ну или 18, да давайте с 16 стиха, Матфея 7:16. «По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Итак, всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Если вы недовольны своим плодоношением христианским, молитесь о том, чтобы Господь сотворил чудо и пришел настоящий садовник, настоящий виноградарь, который ненужное отсечет, и потом мы прославим Бога хорошими плодами и сами будем радоваться, что мы, во-первых, принадлежим лозе, мы на ней прикреплены любовью, мы от нее питаемся соками, и поэтому Христос говорит: да без меня бы вы ничего не сделали. Поэтому даже если я вот здесь найду место и возможность вот так закрепить, скажем, да, эту веточку, поверьте, она не будет плодоносить, потому что это просто невозможно. Вот прямая иллюстрация. За что бы ты ни зацепился, пока ты не будешь со Христом, христианских плодов не видать вовеки. Поэтому пусть Господь нас благословит усвоить этот урок, крепко усвоить и держаться этого пути, идти за Иисусом всегда. Я приглашаю вас помолиться. Боже любящий, обращаемся к Тебе как к подателю всех благ, как к жизнедателю. И молю, чтобы Ты благословил, Господи, каждого из нас, чтобы каждый человек приносил плоды, которые бы славили Бога, которые бы приносили Ему радость. И вместе с этим мы понимаем, что есть тот, который очень не заинтересован в этом плодоношении. Есть сатана, который хочет причинить зло, который хочет переломать этот виноград. Он хочет сделать то, чего не должно бы происходить с нами. Но, Боже, Ты силен сделать, потому что Ты сказал, что Ты сегодня являешься лозой, которая питает соком любви каждую ветвь, которая прикреплена к этой лозе. Посему Ты просишь остаться в Тебе и Слово Твое, чтобы пребывало в нас. Благослови тех, кто, Господи, разочаровались в своем плодоношении, кто, Господи, упали духом и посчитали себя никчемными. Пожалуйста, Господи, коснись таковых и покажи, что у них может быть новая жизнь, потому что виноград любит обрезку. Благословляй нас, Господи, и да будет на все Твоя воля и Твои благословения с нами, наш любящий Бог. Аминь. Благодарю вас, дорогие друзья, что вы сегодня были с нами. И мы сегодня 15 главу Матфея, то есть Иоанна, и ту не полностью фактически рассмотрели, но вот этот ключевой вопрос с плодоношением. Если вам понравилась эта тема, пожалуйста, поделитесь ею с кем-нибудь еще. И поверьте, возможно, кому-то это будет очень и важно, и полезно, и интересно. И еще раз напоминаю, заходите на канал, подписывайтесь и на мой канал, и, конечно же, на «Адвентисты Юга России», канал «Надежда». Есть очень много интересных ресурсов христианских, где вы найдете очень важное и для своего спасения, и для своей души, и для своего творчества. Пусть Господь вас благословит хорошим, полноценным плодом качественной христианской жизни. До встречи!
1: «Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на слово Его уповаю».
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе,

папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Вновь в эфире программы «Верую», и мы очень рады приветствовать нашего гостя, священнослужителя, преподавателя кафедры теологии Заокской духовной академии Сергея Николаевича Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
6: Здравствуйте.
5: Книга «Откровения». Удивительная книга, полная образов, таинственных каких-то символов. Но начинается она с видения того, как Иисус Христос ходит где-то посреди золотых светильников. И далее, в последующих главах, мы видим, что очень много из описываемого там похоже на храм. Действительно ли книга Откровения описывает какой-то вот храм, который находится на небе?
6: Вы совершенно правы. Книга Откровения уделяет образу храма очень серьезное внимание. И можно даже сказать, что книга Откровения построена вокруг образа храма, потому что он начинается с самого начала, он прослеживается во всех основных частях книги и виден до самого конца. Здесь можно отметить два таких блока, скажем так. Это сам храм и это храмовое служение, то есть это ритуальный цикл, который совершается в храме. Что касается ритуального цикла, мы видим, что книга Откровения, если внимательно присмотреться к тем образам, которые присутствуют в разных ее частях, она как будто повторяет годовой цикл праздников. Тех праздников, которые совершались, вот библейских праздников, которые совершались в храме. То есть первое, что мы видим, если вы вспомните праздники, они делились на весенние и на осенние. К весенним праздникам относилась Пасха, Песах, там еще перед Пятидесятницей, получается, начатки урожая были.
5: Праздник
6: Потрясения Снопа, праздник Пятидесятницы. И затем осенние праздники. Это праздник Труб. Затем идет День Искупления, Йом-Кипур. И затем праздник Кущи. Праздником Кущи как раз завершается годовой цикл. И в книге Откровения мы видим все эти праздники именно в таком порядке. Потому что в самом начале, в первых трех главах книги Откровения, мы видим, во-первых, как вы уже отметили, Христа, который посреди семи светильников, то есть он в храме находится. И мы видим здесь образ Христа закланного. Мы видим здесь символику крови, то есть это Пасха. Затем, если мы идем дальше, после этого, в четвертой главе мы видим уже 24 старца. В четвертой, пятой главе 24 старца. Старцы – это люди. То есть внезапно события происходят на небе, то есть посреди вот этого всего небесного воинства мы видим людей. И это своего рода такой символ как раз в людей, которые будут частью
5: спасены,
6: будут частью Царства Божьего. То есть это как раз вот этот первый сноп, скажем так, спасения. И в пятой главе мы видим то, что называется инаугурация Агнца. То есть это событие, когда Агнец Божий, Иисус Христос, он объявляется царем, объявляется священником, и он начинает вот это вот свое служение. И это происходит в Пятидесятницу, потому что многие

0: исследователи, они соглашаются, что именно когда Христос, он принимает вот эту вот полноту власти, на земле это реализуется путем излития Святого Духа.
1: Но это вот в Новом Завете уже, в книге Деяний Апостолов мы
0: совершенно
1: читаем.
0: Верно,
1: а Ветхозаветная Временная Пятидесятница чем связана была вот с этим инаугурацией?
0: Ветхозаветная времена Пятидесятница, это, во-первых, было праздник дарования Торы, то есть в Пятидесятницу народ получил Божий закон. Во-вторых, это праздник урожая, то есть Пятидесятница еще называется праздником жатвы. И в-третьих, именно на Пятидесятницу произошла инаугурация святилища, которое построил Моисей. И поэтому получается, что Христос, который он вот происходит его инаугурация, то есть инаугурация его и небесного святилища, в котором он совершает служение.
1: Понятно.
0: Происходит на тот же самый праздник, когда совершалась инаугурация земного святилища. И далее мы видим уже с шестой, далее после вот, печати, шестая, седьмая главы, мы видим с восьмой главы трубы. То есть трубы являются предзнаменованием суда. Да. И трубы, которые описаны в книге Откровения, они тоже говорят о судах Божьих над нечестивыми. И получается, что вот эти вот описания труб в книге Откровения, они являются аналогией праздника труб, который был в Израиле, и он предвосхищал то, что произойдет в дальнейшем, ну вот в эсхатологии. И после того, как протрубили трубы, мы видим в конце 11 главы, что отверзся храм Божий на небе, явился ковчег завета, произошли молнии, голоса, громы, землетрясения, великий град. То есть происходит вход во святое святых, что происходит в Йом-Кипур. И дальше уже вся остальная часть книги Откровения до 20 главы, она описывает как раз суд. И в том числе в 20 главе мы видим заключительную часть того, что происходит в Йом-Кипур. Если вы помните, то в день искупления, в Йом-Кипур, одно из основных событий, которое происходит,
1: возложение грехов на козла отпущения
0: грехов
1: и отпущение его в пустыне.
0: Совершенно верно. То есть есть козел, его называют козел для Азазеля, козел отпущения. На него возлагаются грехи всего народа, священника, и, в общем, все грехи, которые собирались во святилище. И он отпускается в пустыню, он изгоняется.
1: И здесь мы видим, что это будет воплощено в том, что на дьявола, его ангелов будут возложены все грехи, и он будет брошен в озеро.
0: Да, совершенно верно. То есть здесь мы видим в начале, что дьявол, он скован. То есть вот эта скованность сатаны, она как раз символизирует, была символически показана через обряд с козлом отпущения. То есть он несет на себе грехи всего человечества и затем за них наказывается. И в 21 главе мы с вами видим
1: новое небо, новую землю.
0: Новое небо, новую землю. И здесь мы видим скинию.
1: Все скинии Бога с человеком.
0: Да, все скинии Бога с человеками. То есть это уже праздник кущей. То есть праздник кущей – это как раз предзнаменование вот этого единения Бога с человеком.
1: В Божьем царстве.
0: В Божьем царстве. То есть тогда, когда Бог сам обитает с человеком. Таким образом, получается, что вся структура книги Откровения, она повторяет вот эту структуру...
1: Годичный цикл праздников.
0: Годичного цикла праздников.
1: Это очень интересно.
0: Но это не все. Кроме этого, мы видим какие-то конкретные указания на храм в книге Откровения. То есть там, где храм называется непосредственно. И таких текстов достаточно много, начиная с 3 главы. То есть в 3 главе, в 12 стихе говорится о том, что побеждающего Христос сделает столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. То есть здесь, вот, что касается образа самого храма,

0: можно увидеть определенную динамику. То есть автор, он показывает через образ храма какие-то важные духовные истины. И он начинает как бы вот так издалека. То есть до третьей главы храм, он как бы не виден. То есть мы угадываем, что там есть храм, но его пока еще не видно. В третьей главе появляется храм, но здесь о нем говорится как бы вот еще в будущем времени. То есть побеждающий будет столпом в храме Бога моего. Но сразу уже обозначается важная вещь, что храм является вот таким символом, показывающим отношение Бога и человека. То есть побеждающий — это человек, который будет в Царстве Божьем, и храм Бога. То есть человек, он становится сопричастным вот к чему-то божественному, когда он попадает на небо. Затем храм у нас прямо появляется в 7 главе. В 7 главе, в 15 стихе.
1: «За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них».
0: Здесь мы сразу видим уже храм, то есть как бы храм в целом, то есть мы пока еще не видим, это святое или святое святых, но что здесь ясно, что речь идет о храме на небе, потому что это описание служение, которое происходит непосредственно перед престолом Божьим. И то есть таким образом вот эта динамика, она развивается. Сначала храма не было, потом храм, о нем говорится в будущем. Теперь мы видим, как это будущее воплощается. То есть храм, он появляется. И затем о храме говорится в 11 главе, первых двух стихах и в стихе 19. В первых двух стихах говорится об измерении храма.
1: Небесного. И города, да?
0: Да, да. И тут храм, он показан как нечто такое вот отделенное от остального мира. Потому что это пока храм здесь в контексте суда находится. И дальше в 19 стихе мы видим некую такую кульминацию.
1: «И отверзся храм на небе, и появился ковчег завета в храме».
0: Да. То есть до этого происходит, вот как бы храма сначала нет, он появляется, потом в нем служение мы видим, потом происходит какое-то отделение верующих от неверующих, тех, кто в храме, от тех, кто вне храма. И здесь кульминация — вхождение во святое святых. То есть то, что отверзся храм Божий и показался ковчег, то есть это уже центр, это святое святых. И что интересно, что здесь Иоанн его видит. То есть Иоанн, который не является священником, да, тем более не первосвященником, он видит храм, то есть показано, что у верующих как будто вот появляется возможность войти во святое святых. И дальше у нас в 13 главе, в 6 стихе, говорится о скинии. Вот здесь вот жилище его, это скиния, там слово скиния используется. То есть здесь мы видим, что 12-13 глава — это борьба дракона и зверя против Бога. То есть здесь мы видим, как дракон, он пытается покуситься на храм. И он это делает через церковь. То есть он не может ничего сделать с самим храмом небесным, поэтому он хулит имя его, жилище его и живущих на небе, то есть ну, таким образом пытается осквернить храм. В 14 главе, в 15 и в 17 стихах мы теперь видим уже какую-то обратную динамику. То есть до этого это было вхождение в храм, и здесь в 14 главе мы видим: «Вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке». И в 17 стихе снова: «Другой ангел вышел из храма, находящегося на небе». То есть мы дошли до святого святых, мы пережили вот эту борьбу, и теперь мы видим, как из храма уже ангелы двигаются на землю.
1: Вот ангел, который в самом начале 14 главы летит над землей и проповедует вот эту, провозглашает,

0: трехангельскую весть, он тоже из храма выходит, получается, или как?
1: Мы не видим, откуда он исходит, то есть именно о том, что из храма выходит ангел, мы видим в 15 стихе. Перед этим ангелы, они вот как бы уже появляются, вот он сначала стоит на горе Сионе, затем он летит посреди неба, а здесь ангел выходит.
0: И что это означает, что он выходит из храма?
1: Это означает, что служение в храме, оно прекращается. По сути дела. И это...
0: То есть та функция, которая изначально была храму предназначена, искупление,
1: да.
0: Иллюстрация плана спасения, показать людям, каким образом Бог будет спасать свой народ, она завершена.
1: Да, она здесь завершается. В 15 главе мы как раз видим это более четко. Вот в 5, 6 и 8 стихах здесь снова показывается, что отверся храм, скинии свидетельства на небе, вышли снова из храма 7 ангелов с 7 язвами. И 8 стих, очень интересный, 15 главы.
0: «И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились 7 язв 7 ангелов».
1: Да, то есть здесь показано, что все, служение в храме завершается. И дальше, после вот этого завершения служения в храме, происходят окончательные суды и картина 21 главы.
0: И там написано,
1: очень
0: храма
1: интересная.
0: Уже нет.
1: Сначала мы видим в 3 стихе, когда говорится «се скиния Бога с человеком».
0: То есть сам Бог является символом.
1: Бог является, да, то есть вот это вот скиния Бога с человеком, то есть Новый Иерусалим является этой скинией. И мы видим «и храма я уже не видел», 22 стих, 21 главы, «храма я не видел в нем, и Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец».
0: И это о чем говорит?
1: Это говорит о том, что...
0: Нет нужды в спасении, спасены.
1: Это говорит о том, что Бог приходит в личное соприкосновение с верующими, и храм является символом посредника, и этого посредника больше нет.
0: Понятно. То есть после грехопадения Бог не мог уже общаться с лицом к лицу с людьми, так как общался с Адамом и Евой. А храм был путем ко спасению и символом ко спасению, да, воплотился он в служении Христа, все, что служение храма было. И в конце книги Откровения, в конце Библии мы видим, что уже нет нужды в этой посреднике.
1: Совершенно
0: Бог
1: верно.
0: Снова напрямую общается со своим творением.
1: Верно.
0: Удивительно. Красивая картина. Благодарим вас, Сергей Николаевич, за то, что вы так обзорно показали нам книгу Откровения. Я, например, для себя увидел ее совершенно такой целостной и пронизанной вот этой идеей спасения Божьего. Я думаю, что и нашим телезрителям было очень интересно послушать эту замечательную программу. Всего вам доброго, дорогие друзья. До свидания.

0: Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
2: Иоанн Креститель, чье служение потрясло Израиль, спокойно говорит о Христе. Ему должно расти, а мне умоляться. Почему это не

0: Не поражение, а вершина веры. И что значит сегодня уступить место Христу в своей жизни? Сегодня на эти и другие вопросы у нас в гостях отвечает священнослужитель Илья Александрович Гулаков. Илья Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день, Мария.
0: Мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна и уже читаем 3 главу. В синодальном переводе отрывочек у нас сегодня с 22 по 36 текст. Попрошу вас зачитать его.
2: «После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились». Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». И он сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть превыше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство сим запечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерую дает Бог духа. Отец любит сына, и все дал в руку его. Верующим в сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем».
0: Благодарю. Вот если мы возвращаемся к 22 тексту, самые первые слова: «После сего пришел Иисус с учениками в землю иудейскую». После чего возникает вопрос?
1: Ну, мы видим, что Иоанн говорит о последнее, о чем мы с вами изучали, о диалоге с Никодимом, который был в пасхальную ночь. И вот как раз-таки после сих событий, но сколько прошло времени, нам неизвестно, так как, в принципе, Иисус, мы видим, что ушел служить в Иудею, то есть до этого он служил в Иерусалиме, и теперь он расширяет сферу своего служения до Иудеи. И как мы можем это подсчитать, в Иудее Иисус прослужил 8 месяцев, после чего он вынужден, можно сказать, был как раз-таки из-за спора с учениками Иоанновыми, другими некоторыми нюансами удалиться уже в Галилею. И вот за эти 8 месяцев единственное, что мы знаем о служении Иисуса в Иудее из Евангелия от Иоанна, так это вот этот отрывочек о споре учеников.
0: Да, а что это был за спор? Можете ли вы пояснить, что они здесь пытались вообще выяснить? Что их так задело вообще?
1: Но мы видим о том, что, как мы читаем, Иисус, он тоже крестил.
0: Да.
1: Конечно, чуть позже нам пояснится, что не сам Иисус крестил, а ученики его крестили, он сам этим не занимался. Но при этом всем мы видим ревность, которая возникла в учениках Иоанна, да, Крестителя, о том, что есть тот, кто точно так же крестит, то есть полным погружением все это делает, потому что мы читаем, они искали, где много воды. Да, и мы понимаем, что много воды нужно только для одного вида крещения, полного погружения. Также мы видим о том, что Иисус с той же целью крестит, что Иоанн. Да, и то есть у учеников возникает вопрос: а авторские права? То есть если бы он хотя бы был последователем нашего учителя, ну ладно. Но он даже не последователь нашего учителя, но при этом он делает те же действия, с тем же смыслом, с той же идеей. Ну, то есть какая-то конкуренция. Потому что они увидели о том, что Иисус набирает популярность, и он становится таким соперником их учителю. Их, естественно, это задевает очень сильно. Иудеи сами, они очень...

0: очень ревновали, ну, под словом иудеи, в принципе, во всем Евангелии, я сейчас подразумеваю именно начальство. То есть, когда Иоанн использует вот этот термин «иудеи», речь идет не о народе простом, а речь идет именно о начальствах иудейских. То есть, вот это очень важный момент, который, если понимать, то, в принципе, и аргументы в пользу, знаете, антисемитизма какого-то такие пропадают. Потому что порой люди считают, вот, все, это вся нация отвергла Иисуса, еще что-то, но здесь речь идет сейчас о начальствах. И вот начальство, они начали завидовать, и они не могли открыто с Иоанном бороться. Они могли лишь как-то пытаться мешать его служению так скрыто, потому что иначе бы народ на них восстал. А здесь еще и появляется Иисус, который еще более влиятельной личностью, очень быстро набирающей популярность становится. И, естественно, они тоже помогали всем вот этим стычкам между учениками. Они задавали коварные вопросы, которые начинали бродить в учениках, и вот возникали эти мысли. Но что мы здесь видим позитивного, что ученики хотя бы с этим всем приходят к своему учителю. Это уже неплохо.
1: Ну да. И поэтому они называют Иисуса «тот, который был с тобою». Да, это тоже было вот что-то из коварного, да, или вот в тексте 26-м они говорят, да, то есть они его не по имени называют, да, пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобой при Иордане, о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Это тоже, да, наверное, было вот таким вот...
0: Ну, здесь сложно сказать. С нашей стороны, конечно, нашей культуры может это именно так выглядеть, но как мы до этого убедились, не каждое, что для нас выглядит оскорблением или чем-то таким,
1: да,
0: таковым является.
1: Читали, да.
0: Поэтому здесь я, наверное, затрудняюсь ответить, что именно они подразумевали, вот используя эти слова.
1: Хорошо. Если мы вот обращаемся и идем далее по текстам, вот... Здесь также Иоанн отвечает, да, не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вот как это можно вообще понять? Что, о чем здесь идет речь?
0: Ну, смотрите, здесь вообще нам, чтобы идти дальше, важно, наверное, осознать одну вещь о том, что это последний диалог Иоанна, который мы находим в Евангелии.
1: А вы говорили, что диалоги в Евангелии от Иоанна очень важны.
0: Ну да, они важны, когда это диалог Иисуса с человеком. Здесь это диалог Иоанна с учениками, но он тоже не менее важен. И мы видим, вот здесь, знаете, хотелось бы даже, наверное, более шире сказать о ревности вот этих учеников, больше раскрыть, почему это происходит. Потому что, ну, мы, естественно, дальше чуть перейдем вот к вопросу, что означает «свыше», да, когда вот эти вот все вещи. Но здесь мы видим такой нюанс о том, что они говорят, все идут к нему. И у них вот это вызывает ревность. И если мы с вами посмотрим, то, в принципе, об Иоанне, тут нам же мы пропустили, но здесь нам поясняется о том, что сейчас я найду в 24 тексте, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. То есть это очень важное пояснение, которое мы пропустили, о том, что Иоанн, как мы видим, он появляется во время крещения Иисуса Христа, потом вот это диалог, где он говорит о том, что мне должно умоляться ему расти. Потом он здесь же упоминается о темницы, что где-то он попадает. И насколько нам известно, то Иоанн попадает вот в темницу как раз-таки в период с служения Иисуса в Иудее до Пасхи где-то. И в темнице он пробывает еще год, после чего он будет казнен. И здесь есть такой нюанс о том, что у современного читателя может сложиться такое мнение о том, что вот Иоанн, он вроде бы ниоткуда взялся, и в никуда исчез. Просто раз, и все, растворился. И как бы, естественно, Иоанн Евангелист это делает намеренно, потому что, как мы с вами говорили, вся суть того, что Иоанн умаляет себя, как он пришел, будучи не так, сам по себе таким хорошим, а как он говорит, Бог дал, Бог показал, и я славы никакой не имею. Так же он и уходит. Да? То есть вот эта фраза «а мне должно умоляться», и вот последующий год – это его явное умоление, как мы видим. Но тем не менее,

0: Здесь стоит упомянуть о том, что, как мы видим из Писания, то движение Иоанна, оно продолжалось и далее, и без него. То есть мало кто из учеников Иоанна принял Иисуса Христа. То есть мы видели, как принимают Иоанн и Андрей Иисуса. Иоанн Креститель их сам направляет. Но, в принципе, мы находим в книге Деяний, да, когда есть такие личности, как Аполлос из Александрии или же 12 ефесян, которые говорят о том, что мы были крещены крещением Иоанном в покаянии, а Иисуса мы не знаем, а Духе Святом мы не слышали. И то есть это нам говорит о том, что движение Иоанна Крестителя, оно шло параллельно движению Иисуса, так скажем. Оно само развивалось и продолжало жить даже без самого Крестителя. И здесь такой есть нюанс, ну, возникает вопрос, а как так? Вроде бы Бог его поставил, вроде бы он дал ему четкую миссию, с которой он должен идти.
1: Да, причем самое интересное, он говорил о том, что я должен умоляться. Он это говорит, не в, ну, мы читали не только в одной главе об этом. Но как вот мы, интересно, устроены, мы не верим словам.
0: Ну, здесь, вот видите, вот вопрос не к Иоанну, а к его ученикам.
1: Да, конечно.
0: И как раз-таки евангелист Иоанн, он показывает о том, что, ну, смотрите, ваш же учитель сам говорил о своей роли, о сути всего своего движения, а вы этого не принимаете. И то есть, как мы видим, они по какой-то причине не переходят на сторону Иисуса Христа. Вообще, если говорить, их движение настолько было развитым, что оно до сих пор сохранилось. И где-то в Ираке есть группа людей, которые называют себя мандейцы.
1: Это последователи, да?
0: Это последователи Иоанна Крестителя. Они считают его великим пророком. А Иисуса они ложным учителем считают, который, наоборот, от истины уводил людей. И то есть, вот...
1: Надо же говорить такой феномен, об одном и том же.
0: Да, то есть есть такой феномен. Да не то чтобы об одном и том же, Иоанн говорил об Иисусе, в принципе.
1: Да.
0: Но это показывает, насколько мы, люди, порой неизменчивы, насколько мы не готовы идти за Господом. Мы идем за личностью, а не за Господом. Потому что здесь, если мы с вами посмотрим, то возникает вопрос, какие причины могли послужить, что они не приняли Иисуса. Да? И причин могло быть несколько. К примеру, был всегда такой принцип, и мы его очень, ну, придерживаемся, о том, что то, что древнее, то авторитетнее. Да? Ну, то есть мы, к примеру, говорим, вот есть Библия, и все, что сказано в Библии, это авторитет, богодухновенность.
1: Да.
0: И все, что после, мы проверяем Библией. Потому что если оно не говорит, как это слово, значит, это не от Бога. И вот примерно этого же принципа придерживались и иудеи того времени, и Иоанн пришел первее, чем Иисус. И поэтому для иудеев казалось, что Иоанн более важен.
1: Все, кто
0: это
1: первый?
0: Первое. Да. Да, то есть кто первый? Именно поэтому здесь на себя Иоанн не берет роль Исаии, а говорит, я лишь глаз вопиющего в пустыне. То есть он показывает, ну, евангелист Иоанн показывает, что Креститель, он не был более величественным, потому что пришел первым. А его роль была в том, чтобы подготовить путь более великому. Но невозможно подготовить путь более великому, придя после него. И вот эту идею пытается донести Иоанн и евангелист, и показать это самому движению вот этого крестителя. Потому что, как мы с вами сказали, он пишет свое Евангелие уже после синоптических, ну, то есть Матфея, Марка, Луки, да? И там проходит около, ну, между написаниями около 30 лет где-то. И за этот промежуток времени, в принципе, движение Крестителя, оно могло стать очень враждебным по отношению к христианам. Почему? Потому что, как мы видим, Иоанн Креститель, он отчасти вовлекается в политику, когда осаждает Ирода, за это его сажают в темницу и позже убивают. И тем самым получается, что его последователи, они также вовлечены уже в политику и ненависть к политической власти. И они, вероятно, могли здесь присоединиться к зелотам, и вместе с ними пытаться противостоять уже Риму, правителям.

0: грешным, да, так скажем. И когда начинается вот этот вот подъем против Рима, Иудеи, да, как мы знаем, следствием чего, в принципе, было разрушение храма, потому что Иудеи против Рима начали вести военные действия, так назовем это. Угу. И вот как раз-таки последователи Иоанна могли очень горячо в это включиться, движение против Рима, а христиан, Иудеи, не любили, потому что христиане не присоединились к этому восстанию. И именно точно так же последователи крестителя, они также могли не возлюбить христиан еще и на этой почве. И таким образом мы видим о том, что это может происходить как раз-таки в тот период между написаниями Евангелий. Угу. И чтобы отчасти решить эту проблему, когда Иоанн пишет, да, ну, евангелист, то угу. он... И нацелен не только на эллинов, но он нацелен и на эту группу людей, которые не увидели во Христе то, что обещано. Плюс к тому же в иудейских преданиях было такое понимание о том, что должно прийти два мессии. Один царь, другой священник. И когда приходят Иоанн и Иисус, то они видят в этом из, как бы, вот это, то, что сбывается, это пророчество их, их ожидания.
1: Вот эти.
0: Да, то есть с одной стороны священник, с другой царь. И естественно священником является Иоанн Креститель, потому что он из колена Левия, как мы знаем, а Иисус из колена Иудина, то есть царский. И вот он является царем. И если мы так задумаемся, кто выше, царь или священник, как думаете?
1: Царь.
0: Почему?
1: Ну, потому что, если рассуждать так логически, царь, он правитель ну, какого-то определенного государства. А священник – это тот, кто под властью царя.
0: Вот, это пример современного мышления. Как мыслили иудеи? Священник выше царя. Почему? Потому что, как нам известно, первосвященник, например, Аарон, да, который служил в скинии Моисеевой, первый первосвященник, он был как раз-таки посредником между Богом и людьми. И любой царь, который должен был как-то сообщаться с Богом, спрашивать о его воле, он не напрямую это делал, а приходил к первосвященнику, и тот должен был как раз-таки ему сообщить волю Божию. Кто помазывал царя на царство?
1: Царя на царство?
0: Но мы же знаем о том, что помазание должно было быть. Первый помазанный царь был Саул, за ним Давид. Кто их помазывал?
1: Ну, я всегда думала, что это кто-то делал из, так скажем, царских кровей.
0: Но мы читаем о том, что это делал Самуил. Он помазал Саула, а потом помазал Давида, да, и Самуил был последним из судей, и он был последним, ну, не последним, а точнее, он был последним первосвященником, который вел народ. Вот так вот. Дальше функция ведения народа перекладывается на царя. Ну и то, мы понимаем, что не сам первосвященник вел народ, а Господь через него. И таким образом мы видим, что первосвященник появляется еще при Моисее у Синая, а только примерно лет через 400 появляется первый царь. Что древнее, то важнее. Тот, кто управляем Богом, да, и наставляем, тот важнее. И таким образом они видят о том, что роль Иоанна Крестителя куда намного выше статус, чем у Иисуса. И то есть это одна из причин, по которой они могли, опять же, не последовать за Иисусом, а остаться с Иоанном Крестителем. То есть вот этот образ Иоанна в пустыне, такого некого отшельника, который противостоит очень яро за чистоту веры начальством иудейским, это их очень даже привлекает. И поэтому здесь... как бы есть такие вот моменты достаточно интересные, почему они могли не принять. Но, естественно, у христиан и были аргументы в пользу того, что вы не правы, нужно все-таки принимать. Ну, например, чтобы мессия был и царем, и священником, не обязательно, чтобы было два мессии. Потому что мы знаем в истории народа израильского, так скажем, да, такую личность, как Мелхиседек.

0: который был первосвященником так. и царем Салима. Угу. Это тот, кому Авраам отдает десятину. То есть в одной личности было два статуса, угу. да, так скажем, два сана.
1: Угу.
0: И вот мы знаем, как нам говорит апостол Павел, о том, что Иисус, он не по чину Ааронову, угу. а по чину Мелхиседекову. То есть он и царь, и первосвященник в одном лице. И вот, вот этот момент, конечно, упускали последователи Иоанна Крестителя, и здесь Иоанн им пытается это показать. Ну и христиане могли это показывать им, как один из аргументов. Как еще аргумент они могли, в принципе, говорить о том, что откровение Христа, оно превосходит то откровение, которое было через Иоанна. Mm-hmm. Да, то есть. Mm-hmm. И здесь, естественно, мы понимаем, что Иоанн, евангелист, он не пытается вот в этот спор влиться, кто больше, кто меньше, угу. вот все эти вещи. Он заходит с другой стороны и вот показывает то, о чем мы с вами говорили. Угу. О том, что Иоанн готовил путь, а чтобы подготовить путь, нужно прийти раньше.
1: Угу. Нужно быть перед ним.
0: Да, и то есть вот эту вот роль он и пытается показать. И здесь мы можем для себя извлечь очень важный такой урок. Он как раз-таки заключается в том, что когда Господь, ну, скажем так, любое движение может быть вызвано Господом.
1: Угу.
0: И мы видим, что так и было с Иоанновым движением.
1: Угу.
0: Но в какой-то момент оно выполнило свою роль. И нужно слышать Господа и идти за ним дальше. Но мы порою теряем личное вот это общение с Богом. У нас появляется чувство собственного достоинства такого, да, какой-то гордыни, что мы, в принципе, как скажем, теряем связь с Богом. Потому что Бог является главой любого движения. И порой воздвигнутое Богом может стать тем, кто будет противодействовать истинному Израилю, истинному Божьему движению. И это может касаться каждого из нас с вами, потому что порой Господь действительно нас посылает на определенную миссию, но эта миссия может быть намного короче, чем мы то видим в своей жизни. И нам иногда нужно прислушаться все-таки и остановиться, когда наша роль выполнена. Потому что, как мы дальше можем увидеть, о том, что Иоанн, он четко понимал, Креститель, свою роль, свое место в этом всем плане искупления, так это назовем, да, в миссии Иисуса. И его роль была четко, чтобы представить Иисуса церкви. То есть, как это он сам показывает, он в образе жениха, вот дальше он говорит.
1: Да, что это?
0: То есть, это образ как, обычной свадьбы иудейской, так назовем. И друг жениха, он должен был таким быть посредником между невестою, и семьей невесты и семьей жениха. Они как бы не встречались, а он ходил, договаривался с теми, вот так вот. И если все удавалось, то, естественно, есть первая встреча, когда жених с невестой встречается, и это говорит об успехе этого друга, что он выполнил свою роль. И мы знаем, что как раз-таки Иисус в Писании представлен как жених, церковь как невеста. И вот Иоанн на этом образе говорит, а я вот тот как раз-таки друг жениха, который сейчас вот стоит и видит, как жених и невеста встретились. То есть я радуюсь той радостью, что я выполнил свою роль, да, как он об этом нам пишет,
1: да.
0: и говорит о том, что сия-то радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться. И то есть здесь он четко понимает свою роль по отношению к Господу, и он понимает, что его миссия выполнена и закончилась. А здесь как раз-таки он дальше говорит о приходящем свыше. И вот приходящий — это как раз-таки, знаете, такая идиома, которая была расхожая среди народа, и она относилась именно к Мессии. Ну, свыше, мы с вами уже говорили о том, что свыше приходящий — это от Бога приходящий. И он говорит, я всего лишь человек, а он истинный Мессия. И то есть, как я могу вообще с ним соперничать, как я могу что-то противоставлять ему, если моя роль вообще, вся моя идея моего существования в том, чтобы я его представил. Почему я должен на это как-то ревновать или еще что-то, да?
1: Да?
0: И вот ученикам это, видимо, сложно давалось воспринять и принять, потому что мы как люди прикипаем к личности, да, как мы говорили с вами.

0: такой последний вопрос. Почему свидетельство Иоанна так резко обрывается вот именно на этих словах? Да, то есть вот такая интересная фраза, которую мы здесь читаем, да, про гнев. Гнев Божий пребывает на нем. Почему так? Мы же больше с ним вроде бы не встречаемся. Да? Это последний 36-й как бы текст. Угу. Вот. Что они вообще означают, эти слова?
1: Иоанн говорит четко своим ученикам о том, что если вы хотите иметь жизнь вечную, угу, вам нужно осознать мою роль, осознать вашу роль как моих учеников и последовать за Иисусом. Потому что только благодаря Иисусу любой человек может иметь жизнь вечную. Только в нем она, и только через принятие Его, и только через развивающиеся отношения и следование за Ним можно иметь эту радость жизни. И если человек хочет претендовать на Царство Божие, также и в наше время, то он должен четко понимать, что он должен иметь веру в Иисуса Христа, которая производит действие. И он должен понимать о том, что этот путь нельзя остановиться. Любая остановка в движении – это не пауза, это регресс. И поэтому здесь очень важно всегда следовать за Иисусом. И если Он вел нас до сего пути таким образом, это не значит, что и дальше мы должны идти так же, как наши родители, верой наших родителей. Господь дал нам Слово. Он действует в нашей жизни и по сей день. И Он открывается нам. И порой Он ведет нас, не хочет ломать сразу того, что мы не можем принять. Он чему-то учит, учит, чтобы мы могли принять что-то новое. И поэтому очень важно нам анализировать свою веру, даже веру своих родителей, сравнивать ее с тем, что сказано в Писании, и, естественно, доверять Господу и иметь живые отношения с Ним.
0: Илья Александрович, я благодарю вас за такие исчерпывающие ответы. Спасибо. Настоящая вера – это когда на первом месте уже не я, а Христос. Апостол Павел писал в послании Галатам: «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня».

0: пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающим.
1: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
2: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
1: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
2: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
2: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
2: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05. Или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Ань, не может этого быть!
2: Да может, если бы ты его только видел. Все было как по-настоящему.
3: Марья Ивановна, стойте! А?
2: Что?
3: Не подходите.
2: Что случилось-то?
3: Вот могли бы уронить ведро и порезались бы.
2: Обо что бы я порезался-то? Об остроконечную швабру, что ли?
3: Да нет, там огромная стекляшка. Вы бы об нее и поранились бы.
2: А? Владик, что с ней?
1: Да, ей приснился сон. Якобы вы уронили ведро и наступили на стекляшку. Теперь она боится, что этот сон не исполнится.
2: Ерунда какая.
1: Я про то же говорила. Ну что, нашла?
3: Нет.
1: Я же говорил.
2: Но все ведь начиналось, как во сне. Может быть, я плохо поискала? Успокойся, Ань. Мне, конечно, приятно, что ты обо мне заботишься. Пойдем, сядь. Ты мне скажи, что случилось, а? Что тебе приснилось?
3: Мне приснилось, что вы поранились.
2: Ну, это я уже слышала. И дальше что?
3: А потом приехал почтальон, он дал дяде Афанасию письмо, тот его открыл, прочитал, и там было что-то ужасное. Он начал задыхаться и...
2: Не надо, не продолжай, я все поняла. Но это всего лишь сон.
1: Да, Ань, тем более там стекляшек никаких нету.
2: Да мало ли что привидится.
3: Говорила! Савелий Игнатьевич, стойте!
4: Приветствую вас!
5: Здрасте. А вы к Афанасию Филипповичу, да?
2: Письмо ведете, да?
4: Да.
3: А покажите нам его, пожалуйста.
2: Нам на минуточку только
4: письмо
2: посмотреть.
4: Письмо как письмо, что на него смотреть? Видно, от Бориса.
3: А нам можно его открыть?
4: Нет.
3: Дядя Афанасий не будет против.
2: Беги, мы его задержим. Савелий Игнатьевич, Савелий Игнатьевич, подождите. Мы вам все объясним,
4: Савелий
2: Игнатьевич.
4: Я вам сейчас...
5: Вы не переживайте,
4: Савелий
6: Игнатьевич. Цела?
3: Да.
6: Это ты мне письмо принесла? Спасибо.
3: Нет, не совсем.
6: Знаешь, там с посылками что-то приключилось. Пойдем-ка посмотрим. Пойдем.
4: Вы не имеете права.
2: Мы вам все объясним, не волнуйтесь.
4: Мария Ганиева.
6: Владик, Владик, вы что делаете?
2: Афанасий Филиппович, а мы тут играем, игра у нас такая.
6: Это какая такая игра, простите?
5: Казаки-разбойники.
2: Да, казаки-разбойники.
4: Казаки-разбойники.
5: Владимир Ильич, разбойник.
2: Да.
4: Афанасий Филиппович, письмо отняли, убежать хотели, а я им верил.
6: Это правда?
1: Да.
4: Да.
6: Я честно... Письмо у меня, Савелий Игнатьевич. Ну, Анечка мне принесла. Вы уж извините, пожалуйста. Ну, я... сами понимаете, дети есть дети.
4: Ладно уж.
2: Вы уж извините нас непутевых.
4: Но я еще подумаю. Нашли разбойника.
6: Нет, ребята, я просто удивлен.
2: Да мы вам все объясним, Афанасий Филиппович.
3: Да.
2: Мы вам все объясним, и вы сразу все поймете.
6: Так, пойдемте ко мне.
2: Ну, идемте.
6: Ужас, кошмар.
2: Вот так все и произошло, Афанасий Филиппович.
6: Да, ну и историю вы мне рассказали.
3: Я и сейчас боюсь, что мой сон может сбыться. Вот вы откроете это письмо и...
6: Ну, Анечка, я думаю, что это всего-навсего страшный сон и не больше.
1: Ну, я тоже самое говорил. Не верят.
2: А были такие случаи, что сны сбывались?
6: В наши дни сны исполняются очень редко. Во всяком случае, не знаю ничего об этом.
1: А раньше?
6: Раньше? Раньше некоторые люди видели необыкновенные сны. В библейские времена в снах Господь разговаривал с людьми. Он открывал им тайны. Некоторые видели будущее. Но такие сны нуждались в толкователях.
2: Ой, а расскажите нам, Афанасий Филиппович, какую-нибудь историю.
6: С удовольствием. Я расскажу вам историю про Иосифа. Ну, помните того, которого родные братья продали в рабство?
3: А потом он был дома у богатого человека.
6: Совершенно верно. Он был там слугой. Но жена того богатого человека очернила Иосифа. И он незаслуженно был брошен в темницу. Казалось, что все пропало для него. Но, как я говорил об этом раньше, для того, кто надеется на Бога, безвыходно.

0: выходных ситуаций не бывает. Итак, слушайте.
1: Однажды фараону приснился странный сон. Проснувшись рано утром, он очень насторожился и призвал к себе всех волхвов и мудрецов Египта, чтобы они объяснили ему значение этого сновидения. И поведал им фараон сон свой. Но никто из мудрейших не знал, что означает он. Тогда к правителю Египта обратился виночерпий. «Господин, я знаю одного человека по имени Иосиф. Когда-то я был справедливо наказан и сидел с ним в темнице. Приснился мне тогда странный сон, и я не мог его понять, а Иосиф смог мне объяснить его значение, и все предсказания его сбылись. Фараон сразу же приказал привести его во дворец. И вот Иосифа привели. Фараон сказал ему: «Мне снился сон, и никто не может истолковать его. Я слышал, что ты умеешь это делать». Иосиф ответил: «Этот дар не мой, а Божий. Он даст ответ во благо фараона». И сказал фараон: «Мне снилось, будто я стою на берегу реки, и вышли из нее 7 красивых толстых коров. Вслед за ними вышли из реки 7 безобразных, тощих коров. И тощие коровы набросились на толстых и съели их. Тут я проснулся. Но сон опять одолел меня. Приснился мне второй сон. Из земли выросли 7 красивых колосьев, полных зерном. Но после них выросло 7 колосьев тощих и сухих, и эти сухие колосья пожрали красивые. Можешь ли ты объяснить мне эти сны?» Иосиф ответил: «Второй сон повторяет первый. 7 коров и 7 колосьев – это 7 лет. Толстые коровы означают 7 лет хорошего урожая в твоей стране, но вслед за ними придут 7 лет голода, это тощие коровы, и сухие колосья. Вот значение снов твоих. Поэтому найди человека мудрого, и пусть он в первые 7 лет изобилия сделает большой запас хлеба». И понравились фараону слова Иосифа, и посчитал он его самым мудрым, сказав: «Я поставлю тебя над всей землей египетской и над домом моим, и твоего слова будет держаться весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». Так Иосиф в один день из узника превратился в наместника самого фараона.
0: Бог не оставил Иосифа в беде. С помощью Божьей он разгадал фараону сны. И можете себе представить, утром он просыпался в качестве раба, а вечером он заснул наместником самого фараона.
2: Здорово.
0: И я думаю, что он был этого достоин.
2: Да, справедливость восторжествовала.
0: «Не бойся, я с тобою, я помогу тебе и поддержу тебя десницею правды моей». Так Господь обещал быть с нами и помогать нам в трудных ситуациях.
3: Да, представляю, что было с его братьями, когда они узнали, что он сам друг фараона.
0: Об этом они, Владик, узнают гораздо позже. И история эта не менее интересная.
2: А можно мы придем к вам завтра, Афанасий Филиппович?
0: Разумеется, с удовольствием.
4: Может, откроем письмо?
2: А может, не надо, Афанасий Филиппович?
0: Привет из Антарктиды!
2: Фу!
0: Борис в Антарктиде!
2: Слава. Ну,
0: так что, Анечка, твой сон не исполнился.
3: Так она старшила вчера, насмотрелась.
0: Ну, вот и все. Дорогие ребята, самое интересное впереди. Пишите, мы рады вашим письмам. А сейчас нам пора.

Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы снова делаем зарядку с мячом. Для начала сделаем разминку для шеи. И упражнение сегодня показывает Ульяна. Пожалуйста, сначала мы подышим воздухом. Пожалуйста, руки вверх, вдох, выдох. Вдох, выдох. Хорошо. Вдох, выдох и вдох, выдох. Упражнение для шеи. Птичка. Руки на поясе. Пожалуйста, Ульяна, подбородок к груди. Раз, два, три. Хорошо нагибаем голову. Касаемся подбородком груди. Вот так. Молодцы. Следующее упражнение – маятник. Из стороны в сторону. Голова из стороны в сторону. Пожалуйста, Ульяна. Раз, два. Стараемся коснуться ухом плеча, но плечи не поднимаем. Да? Плечи ровно, прямо. Хорошо. Молодцы. Так. Следующее упражнение – сова. Крутит головой из стороны в сторону. Поехали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Молодцы. Упражнение «Мячик». Положили голову на правое плечо и перекатываем к левому. Медленно, хорошо, в обратную сторону. Так. Голова у нас проходит все точки, только медленно, плавно. Молодцы. Хорошо, плечи не поднимаем, спина прямая. Свободнее. Угу. Закончили. Ну, теперь можно взять мяч. Наши мячи. Первое упражнение с мячом для рук. Перекаты, пожалуйста, Ульяна. И перекаты. Хорошо. Одну сторону и в другую. Другую. Так, а теперь еще какие-то волнообразные у нас были перекаты, да? Попробуем. Так. Молодцы. Угу. Следующее упражнение для рук — солнышко. Мяч перед собой. Поднимаем и опускаем мячик. Хорошо. Раз, два. Солнце у нас всходит и заходит. Молодцы. Упражнение для кистей. Раз, два. Раз, два. И раз, два. И упражнение «Колесо». Пожалуйста, в левую сторону. Поехали. Колесо у нас. Раз, два, три, четыре. Молодцы. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Еще в одну сторону левую. Раз, два, три, четыре. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре. Закончили.

0: Ребята, продолжаем зарядку. Упражнение «Повороты». Ульяна, пожалуйста, вправо. И раз, два. Но голова при этом на месте. Смотрите, голова на месте. Ванечка, смотрим прямо перед собой. Пожалуйста. И раз, два. Вот молодцы. Хорошо. Дальше. У нас наклоны.
1: Мячик у нас за головой. Наклоняемся и выпрямляем руки вправо. Так, мяч за голову и влево. Хорошо, пожалуйста. И раз, два.

0: Хорошенько наклоняемся, руки вытягиваем, не сгибаем. Вот, молодцы. В сторону наклоняемся. Хорошо. Так. Достаточно. Закончили. Следующее упражнение – вращение. Мячик положили на пол и наступили на него ногой. Вращаем мяч. Упражнение для коленей, для ног. Вот так. В одну сторону и в другую. И в другую сторону.
1: Давай руку.
0: Хорошенько давай, разминаем колени. Давай. Так, поменяли ноги. Левая нога. И опять крутим. Крутим, крутим мяч.
1: Можно вот так, если трудно стоять. Ирина Викторовна.
0: Да. Вы можете так сохранить равновесие. Молодцы. Вращаем, вращаем лучше. Ульяна. Вот, молодцы. Следующее упражнение – дуга. Мячик у нас на полу, берем его, наклоняемся, берем. И прогибаемся, смотрим на мячик. Хорошо. Прогнулись, опустили мячик. Еще прогнулись, Ульяна, показывай. Вот так. Не торопимся. Еще прогнулись. Молодцы. Еще прогибаемся. Прогнулись. Хорошо. А теперь у нас приседание. Помнишь, Ульяна, как оно делается? Мяч у нас прямо перед, над головой. Приседаем и за голову. И за голову. Да, вот так. Раз. Поехали. Пожалуйста, мячик вверху. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Хорошенько приседаем. Молодцы, спина прямая. Хорошо. Не наклоняемся, Марина. Старайся не наклоняться. Держи прямо спину. Ну, это ты совсем сейчас упадешь. Так. Вот Ульяна хорошо показывает. Молодец. Следующее упражнение – ветер. Мячик положили справа от себя, присели. Так. И теперь у нас ветер подул влево, присели. И вправо присели. Молодцы. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы! Хорошо делаем упражнение, Ванечка. И последний раз. Закончили. Немножко поиграем в баскетбол. Ульяна, пожалуйста. И раз, два, раз, раз, два, раз, раз. Вот, хорошо. Закончили. Еще у нас есть игра. Ты мне, я тебе, да? Мы посылаем мяч под ногами нашему партнеру. Повернулись к нему спиной и, пожалуйста. Раз, поймал. Марина.
1: Поймала.
0: Хорошо. Так.
1: Два.
0: Молодцы. Раз.
1: Два.
0: Раз.
1: И последний.
0: Хорошо, у нас получается. Давай еще разочек. И мне.
1: И два.
0: Молодцы. Закончили. Так, теперь упражнение мостик. Ульяна, значит, мы прогибаемся, мяч за спиной. Отводим руки назад. Так. Прямо смотрим перед собой, не сутулимся, спина прямая. Если сможем положить на поясницу мяч, постараемся. Вот сюда. И попытаемся его удержать. Ну, молодцы. Хорошо. Упражнение на полу. Встаем на колени и садимся на пятки. Мяч перед собой. Перекатываем его вперед. Опираемся на него и делаем пружинящие движения туловищем. Хорошо. К себе мячик покатили. От себя. Еще пружинящие движения. Вот так. Еще. Молодцы. Сидим. Ягодицы от пяток не отрываем. Молодцы. Упражнение для спины. К себе. И еще разочек пружинящее движение. Вот так. Хорошо. Теперь упражнение плуг. Садимся.

0: кладем пятки на мяч. Вот так. Опираемся сзади руками. Ульяна, пожалуйста. И тянемся руками к носкам ног. Хорошенько выпрямляем ноги. Назад. Хорошо. Еще. Тянемся хорошенько. Молодцы. Тянем носки при этом. Вот так. Ноги прямые. Не сгибаем. Стараемся не сгибать ноги. Еще потянемся. Хорошо. Так, опираемся руками сзади и подкатываем мячик с помощью ног к себе и от себя. Хорошо. От себя. Молодцы. Так. Хорошо. Еще покатаем мячик. Угу. Следующее упражнение – шлагбаум. Ноги пошире расставим. Так, мячик между ног. Переносим одну ногу, правую ногу, через мяч. Соединяем ее к левой ноге. Ульяна. Угу. Теперь обе ноги. Упражнение шлагбаум. Так. Хорошо. Молодцы. Еще. Так. А теперь обе ноги перенесли через мяч. И в другую сторону еще несколько раз сделаем шлагбаум. Молодцы. Раз, два, три. Раз, два, три. И последний раз, два. Закончили. Теперь мы немножко прогнемся. Мячик сзади, под поясницей. Да? Ложимся на него. Прогибаемся и руки вытягиваем. Хорошо, полежали. А теперь мы будем с вами прыгать. Встаем. Мячик у нас на полу. Помним, как мы прыгали? Ульяна, покажи. С поворотом. И раз, и обратно. Два. Молодцы. И раз. Прыгаем. И два. Раз. Два. Молодцы. Еще. Хорошо. Еще другие прыжки. Ульяночка, берем мячик. И прыжки. Пожалуйста, мячик вверх, ноги в сторону. И раз, два, два, раз, два, два, раз, два, раз, два, два. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Весело, хорошо. Еще прыгаем. Молодцы. Закончили. Положили мяч. Расслабимся, подышим. Руки вверх, вдох, выдох. Выдох и повисели, расслабились. Ну вот, дорогие ребята, мы закончили зарядку. И мы хотим, чтобы вы с нами сделали ее завтра. Потому что вместе
1: веселей!
0: Пока!

все в тающей дымке. Холмы, перелески. Здесь краски не ярки и звуки не резки. Здесь медленно реки, туманно озера, и все ускользает от беглого взора. Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться, чтоб ясной любовью наполнилось сердце. Здесь мало услышать, здесь слушаться нужно, чтоб в душу созвучия нахлынули дружно, чтоб вдруг отразили прозрачные воды всю прелесть застенчивой русской природы.

Чувства и эмоции. Важно ли разделять эти понятия? Как ими умело и своевременно пользоваться? Многие из сюжетов Священного Писания могут быть неправильно поняты из-за опоры на эмоции. Противостояние между разумом и чувствами очень судьбоносны в жизни человека. Кто-то обуреваем чувствами, кто-то сгорает от эмоций. Как все-таки управлять чувствами и как контролировать эмоции? Для чего отвечать на эти вопросы? Ну, хотя бы для того, чтобы не напитаться фейками. Потому что мы с вами живем на планете эмоций.

Друзья, мы размышляем о том, какой является наша планета сегодня. Мы с вами должны согласиться, очень многое в этом мире, в свете последних событий, зависит от эмоций. Люди делают акцент на эмоции. Рекламный бизнес, маркетинг апеллирует к эмоциям, вызывает их, чтобы заставить человека действовать. Если человек импульсивен, и он смотрит на свои эмоции, может быть, и на чувства, но скорее на эмоции, разберемся почему, то он так и будет действовать. Если человек эмоционален, то и действия его будут эмоциональны. Чаще всего это, скорее всего, будет проблемой. Ну, сами о себе можете судить. Наверное, признавали, что в порыве каких-то эмоций вы совершали действия, а потом о них жалели. Кстати, жалели – это тоже определенное чувство. Мы сегодня говорим о том, как распоряжаться этой сферой чувственно-эмоциональной. Замечаете, что нужно все-таки с терминами разбираться. Предлагаем вам воспользоваться советом, когда что-то непонятно, говорят, ну ты погугли. Можно в сети найти описание колеса эмоций. Разные ученые выдают эти целые наборы эмоций, какие из них сильные, какие из них положительные, какие слабые и так далее. Но давайте обратимся к словарным определениям. Очень часто значения слов уже сами могут подсказать то, как правильно пользоваться разными явлениями. Разобрались со значением и фактически вооружены. Итак, эмоция – это реакция на раздражитель, внутренний или внешний. И под этим словом подразумевают внутренние ощущения, либо внешние проявления чувств. Но здесь сразу происходит некое разделение. Очень сильные, но кратковременные эмоции называются аффектом, а глубокие и протяженные считают чувствами. Надеюсь, мы это запомним. То есть сами эмоции, их нужно несколько разделять. Но при этом нужно еще и определить, что такое чувство. Еще чувства называют высшими эмоциями. Чувства – это особые психические состояния, проявляющиеся социально обусловленными переживаниями, которые выражают длительные и устойчивые эмоциональные отношения к вещам. Чувства могут быть и долгими, и они глубоко садятся в ощущение человеческое. То есть человек запоминает это чувство. Ну, допустим, в детстве вы что-то испытали, этот страх или действие было сильным, плюс оно еще со временем усиливалось, и теперь запомнилось. И спустя время какое-то слово, какой-то запах, какой-то предмет у вас вызывает чувство, ну, следом и воспоминания. Зачем нам нужно разбираться с этими понятиями? У нас есть повеление от апостола Павла, который говорит: «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Ну, кто-то скажет, есть другие переводы, говорящие о том, что здесь речь не про чувства, а про разумное отношение. Ну, допустим, такой перевод. На все это у вас должен быть тот же взгляд, что и у Христа Иисуса. Ну, в какой-то степени верно, да, взгляд, мышление, но особенностью личности является способность чувствовать. Если личность или существо не чувствует, то, скорее всего, оно теряет свою личностную характеристику. Давайте приведем конкретный пример, мы еще усилим это библейскими текстами о способности Бога чувствовать. Но наш Господь Иисус Христос в земном служении однажды, думаю, даже не раз, проявил некое сочетание и эмоций, и чувств. Обратимся к Евангелию от Марка, главе 3, 2 стиха, 4 и 5. Но при этом погрузимся в полную атмосферу события, которое здесь описано. Евангелист Марк рассказывает нам о чуде, совершенном Господом Иисусом Христом. Это была суббота, святой день, как для евреев, так и христиан, исповедующих веру в Библию. И вот, находясь в синагоге в субботу, Иисус исцеляет человека.

человека, имевшего иссохшую руку. Ну, видимо, парализованная рука, обездвиженная. И наблюдали в этот момент за Иисусом, вот что он делает, и хотели его обвинить. И тогда Иисус говорит, спрашивает у людей, которые вот так бы, как шакалы, пристально смотрят, что сейчас делает Иисус? Должно ли в субботу делать добро или зло делать? Душу спасти или погубить? И люди, услышав этот вопрос, они молчали. То есть у них мотив был какой? Христа уловить. Христос задает им вопрос, и они понимают, что ну, безответны. И тогда мы читаем. Иисус воззрел на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец, совершил чудо. Он исцелил этого человека, и это праздник. Это праздник, это ликование. Нам интересна, конечно, эта история в целом, но мы обращаем внимание на реакцию Иисуса Христа. Иисус воззрел на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. Вот здесь очень интересное сочетание и эмоций, и чувств. Господь смотрит с гневом, и это видно. Ну, вы сами можете привести пример, когда вы кого-то увидели, и человек такой зоркий глаз бросает, и говорит, о, да он гневается, сейчас его не трогай. Это видно. Это эмоция. Она сразу видна, она внешняя. А можете ли вы сказать, что человек чувствует сейчас? А может быть, он театрал? Может быть, он что-то изображает? Ну, бывает, ты на ребенка своего смотришь и специально пытаешься показать, что ты не одобряешь его действия. На самом деле, ты его любишь, сейчас бы взял, обнимашки бы устроил, да? Игрался бы с ребенком. Но ты хочешь его воспитать, и ты показываешь, сынок, не делай чего-то. Что ты сделал? Ты выразил свою эмоцию. На самом деле, ты его чувствуешь и готов его прощать, миловать. У тебя сердечко тает от любви к своему дитяти. Логично. То же самое с Господом. Он воззрел на них с гневом, но при этом он скорбит об ожесточении их сердец. Он понимает их внутреннее состояние, и его внутреннее состояние не осуждение, не какое-то, значит, негодование и желание уничтожить. Он скорбит. Скорбит, значит, сопереживает, мучается, ему так не хочется это видеть, ему не хочется признавать, что вот у них сердце ожесточенное. Господь наш показывает вот это сочетание и эмоций, и чувств. Дай Бог, чтобы у нас тоже были адекватные, правильные эмоции, выраженные для других, и чувства, которые осмысленные, которые долгие, которые выверенные. Это как бы наш плод, правильное чувствование. Но как же это облагородить? Как с эмоциями справиться, как справиться с чувствами, которые захватывают наше сердце? Помните, что в определении эмоций и чувств это реакция на внешний раздражитель. И вот Соломон это описал. Екклесиаст, 7 глава, стих 14. Это самый мой любимый стих из этой книги. «В одни благополучия пользуйся благом». То есть, когда благополучие, ты разумом понимаешь, ой, как хорошо, так все приятно, есть что поесть, есть крыша над головой, все замечательно. И что у тебя? У тебя улыбка на лице, да? Значит, умиление, удовлетворение, нега, ну, любые другие эмоции. Чувство какое? Ну, чувство удовлетворенности. Замечательно. А если несчастье? И Соломон пишет, а в одни несчастья включай мозг или размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Давайте запомним. Есть добрые чувства и доброе состояние, которое вызвало эти чувства. Ну так наслаждайся, ты создан для счастья. Некоторые люди иногда, парадоксально, но пытаются переживать. Как это происходит? Ну, ой, так невероятно, не должно быть так хорошо. Слышали такое? Аж прям на сердце неспокойно, слишком все гладко. И человек начинает искать подвох.
он сам с помощью мыслей и чувств начинает как-то себя

накручивать. Ой, наверное, неспроста. Наверное, вот он мне это сказал, это все хитрость, это не по-настоящему. И давай такой вот, вместо того, чтобы пользоваться этим благом, человек берет его и ухудшает. Бывает случай, правда? Не надо, не надо. Соломон говорит, пользуйся благом в дни благополучия, нормального благополучия. Никогда украл и радуешься, да, это совсем другая тема. Но в дни несчастья, чтобы тебя это несчастье не захватило в плен, чтобы ты просто вот, ну и с ума не сошел от горя, размышляй, включай мозг. И ты начнешь понимать, что и хорошо было, Бог сделал, спасибо Господу за все, и плохо стало, слава Господу, я все равно живой, где-то надо плюс найти, или да помоги мне, Господь, это все пережить или претерпеть. Так было со многими героями веры. То есть разум должен нас спасать, должен нас выручать. Иначе мы можем захватиться чувствами или увлечься эмоциями и прийти к трагедии. Сейчас мы погрузимся в одну историю, которая реально произошла. Причем даже не одна, их как бы сочетание некоторых сюжетов, эпохально значимых для всего народа. Представьте себе, израильский народ идет из Египта в землю Ханаанскую, с юга на север. Идут они, проходя землями чужих народов. И встречается им, в частности, Сигон, царь Аморейский. И тогда Израиль говорит, ну, послов отправляет к царю, позволь, мы пройдем дорогу. Ну, тут дорога идет, люди разные, караваны ходят. Мы тоже всем своим народом пройдем, но мы не будем пить воды из колодезей твоих вот на твоей земле. Мы там виноградники твои даже заходить не будем. Вот дорога идет, мы по ней пройдем, и все. То есть, ну, просто позволь пройти мимо. Но Сигон, царь Аморейский, не позволил Израилю идти через свои пределы. И собрал весь народ, и выступил против Израиля, и пошел до определенного места, и сразился. Ну, благо, Израиль его победил. Вопрос. Царь Сигон, к тебе обращаются с трезвым, здравым предложением. Мы мимо пройдем. Там в другом случае даже хотели заплатить. То есть, если мы возьмем где-то у тебя воду, это уже там второй царь такой был. Мы готовы заплатить. Нет, не надо. У меня патриотические чувства. Я не позволю, это моя земля, не позволю. Еще раз, мы землю твою не возьмем. У нас там дальше есть места, мы туда идем. Мы мимо. Нет, не пойдете. И вот на таком национальном подъеме Сигон выходит на войну. А зачем? Зачем? У тебя мирное предложение. Идите спокойно. Не получается. Ну, проигрывает. Эта история еще повторяется с Огом, царем Вассанским. Но проходят времена, несколько столетий. И во второй книге Паралипоменон в 35 главе рассказывается про то, как другой царь, иронично, но тоже с Египта, и зовут его Нехао, это не китайское приветствие, это фараон Нехао, он пошел на войну к Кархемису на Ефрат, то есть на север Вавилон. И выходит ему навстречу Иосия, царь иудейский. И Нехао отправляет послов и точно так же говорит, послушай, что мне тебе? Я вообще как бы иду мимо, вот прям по дорожке сейчас пойду, против тебя я не воюю, мне ничего от тебя не надо, у меня свои дела на севере. Еще такую фразу добавляет этот фараон. Бог повелел мне поспешать. Не протився Богу, который со мною, чтобы он не погубил тебя. Но Иосия, вместо того, чтобы вспомнить или поразмышлять про историю своих предков, как они тут же шли такой же дорогой, и повторить их тот же сюжет, как бы не повторять ошибок, вдруг говорит, нет, я тут сейчас буду изображать из себя патриота. Объясняет еще раз фараон, я иду мимо, мне Бог повелевает. Ну давай как бы вот сиди и все, даже забудь, меня считай нету, я пошел свои дела делать. Нет, я буду воевать, я буду стоять войском. Но, естественно, фараон поразил Иосию, и он умер в той войне. Чему это нас учит? Нельзя обуреваться некоторыми эмоциями. Рациональность должна подсказывать, трезво оценивать ситуацию. Зачастую люди подпадают под власть эмоций,

Другие люди, зная, что огромная масса людей способна эмоционально увлекаться, начинают манипулировать. И так порождаются фейки. Хотите пример библейский? Вот как бы он свершился, если бы была видеокамера тогда, тысячелетия назад? Представьте себе картину. Разрушенные улицы, упавшие стены города, домов, развалины. Идет женщина на шатающихся ногах, в руках держит ребенка, кричит, волосы растрепаны, ребенок мертв. И она кричит: что за трагедия, что за беда, где же Господь, почему мое дитя умерло, как Господь это допустил, почему умер мой муж, почему умерли мои сыновья. И вот эти крики, причитания, мы эту картинку видим через камеру, музычка подыгрывает. И потом какой-то комментатор говорит: да как же так страшно, это беспредел, это ужас. А знаете, чего не хватает к этому моменту? Подпись: город и Иерихон. То есть, когда все христиане читают Священное Писание, рассказ про захват города Иерихона, ни у кого не возникает ни жалости, ни причитаний на тему: а как же там с жителями Иерихона? Какая же с ними беда? Как же плохо? Нет, все читают захват Иерихона и говорят: аллилуйя, Господь силен, евреи обошли город 13 раз, ковчег несли, стены упали. Такие проповеди елейные несутся на всех кафедрах, во многих церквах. И все аплодируют, говорят: замечательно. Почему? Ну, потому что мы знаем, что за город, что за земля, какой народ. Мы знаем эту историю. Но если это знание убрать, а дать только эмоциональную картинку, мы все будем биться в истерике. Как же жалко жителей Иерихона. Хотите другой сюжет? Чуть позднее идет мальчик в городе. Город мирный, спокойный. И мальчик выбегает из города на дорогу и видит гонца, который идет к этому городу. И мальчик с трепетом: ну, наверное, сейчас мне расскажут про моего папку, который на войне. И тут прибегает гонец и говорит: беда, сыночек, беда, твой папа Голиаф пал в битве с пастушком Давидом. Когда мы услышали имя Голиаф, мы все поняли. Мы знаем эту историю, это первая книга Царств, глава 17, когда пастушок Давид победил этого великана. И мы все радуемся. И мы вообще не переживаем про город Геф, в котором жил Голиаф. Мы не вспоминаем про его семью. А зачем? Потому что мы знаем историю. Мы знаем, где народ Божий, где его противники. Где люди, которые хотят захватывать, порабощать, узурпировать, эксплуатировать. Мы это знаем. Уберите знания, и тогда волна сострадания жителям Гефа и этому мальчику, потерявшему своего отца Голиафа. Вы чувствуете? Если мы убираем знания, размышления, рассуждения, то из-за эмоций мы такие глупые вещи начнем выдавать, оценки. А разве не так сегодня устроены фейки в новостном мире? Подается какая-то картинка, выхваченная из потока всемирного, непонятного, и подается под нужным соусом. Происходит оболванивание населения. И все говорят: да я собственными глазами видел это, я это знаю. Ничего ты не знаешь. Ты видел эмоциональную картинку, играли с твоими чувствами. Ты не анализируешь историю многих лет, десятилетий, столетий. Надо же книжки читать, надо историю изучать, надо понимать цивилизационные процессы, глобальную политику. Это надо все понимать. Кому хочется напрягать свой мозг? Лучше чувствовать. В западной цивилизации сегодня популярно выражение не «я думаю», «I think», а выражение «я чувствую», «I feel». Сегодня политики, эксперты говорят «I feel», «я чувствую». Как можно чувствовать в сфере точных наук? Как можно чувствовать в сфере дипломатических отношений? Там нельзя чувствовать, там нужна четкая рассудительность, стремление к исполнению законов, международных конвенций. Для этого пишутся законы, для разума, для осмысления. А если чувствовать, можно мультики смотреть и чувствовать, можно песенки слушать и чувствовать. Почувствуйте вот эту серьезную разницу. Именно почувствовать в плане ума. Не эмоционально реагируйте.

контролируйте эти эмоции. Они могут захватить, они могут сотворить немало бед. Господь объясняет, вернемся к той истории, о которой мы упомянули, про завоевание земли Ханаанской. Мера беззакония Мореев доселе не наполнилась, было сказано еще Аврааму. А потом, спустя время, наполнились эти беззакония. Еще один маленький пример. Это история из книги пророка Амоса. «Так говорит Господь, за 3 преступления Эдома и за 4 не пощажу его». А теперь смотрите, как Господь разделяет эмоции и чувства. Очень важно. Почему не пощадит Господь Эдома? Потому что он преследовал брата своего мечом. И вот здесь важная фраза, это Амос 1.11. Проверьте, друзья. Потому что он подавил чувство родства. Ключевое определение. Эдом подавил чувство родства. Эдом – это потомки Исава, брата Иакова, то есть двоюродный народ для израильского народа. Далее описывается, что делал Эдом. Он свирепствовал, постоянно в гневе своем и всегда сохранял ярость свою. То есть было долгое чувство родства. Испытывали ли вы такое чувство? Ну, по отношению к друзьям, родным, вот родственное окружение. Чувство родства. А Эдом подавил это чувство. А чем жил Эдом? Он жил эмоциями. Он свирепствовал, гневался, сохранял ярость. Господь говорит, вот за то, что ты был весь в эмоциях, и вместо того, чтобы понять, израильский народ никогда не претендовал на земли Эдома. Бог сказал, вот идете там завоевывать эту землю, а Эдома не трогайте. Это он твой брат, это потомки Исава. Пройдите мимо. Я им дал землю, пусть они живут. Да, они нечестивые, да, они, может быть, язычники, они Бога не знают. Но земля их, пусть остается их, не трогай. А иди мимо. Но Эдом лезет на рожон. Эдом говорит, я гневаюсь, мне не нравится, я сохраняю ярость и так далее. Подавил чувство родства. Вот это страшно, друзья. И Бог привлек к ответу и, естественно, потом наказал Эдом, но, конечно же, не руками евреев, а уже впоследствии руками римского государства. Апостол Павел говорит нам о том, что способность справляться с эмоциями и чувствами – это очень высокая характеристика верующих людей. Смотрите, какими это словами выражается. В послании к евреям Павел пишет: «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Невероятный стих. Твердая пища. Значит, человек может воспринимать разного рода процессы, события, глобальные явления на таком уровне, чтобы не попасться на эмоции, ну или вот на эти короткие чувства. Человек способен различать добро и зло. И поэтому этим человеком нельзя манипулировать. Ему нельзя накидать ссылку на новостные сообщения и сказать, вот это такая правда. Не из новостей формируется мировоззрение. Мировоззрение формируется из знания, из образования, из воспитания, из правильных привычек. Когда есть такое мировоззрение, это Павел называет таких людей совершенные люди. И вот эти совершенные люди, у них чувства, навыком приучены к развлечению добра и зла, они могут брать твердую пищу. То есть они могут пророчество постигать, они могут видеть козни дьявольские. Эти люди могут творить какие-то особые дела, дела милосердия, они могут жертвовать собой. Замечательно, когда чувства отточены, чувства облагорожены, как необходимо подобное явление каждому из нас. Господь о себе говорит, что Он Бог чувствующий. Он даже записал в законе Божьем то, как Он чувствует. Мы это видим в книге «Исход» в главе 20, когда читаем описание Божьих заповедей. И находим такие слова. «Я Господь Бог ревнитель». Чем не чувственное описание? Бог

чувствует ревность. То есть я не хочу делить мой любимый народ всякими с идолами, с мерзостями, выдуманными людьми. Не могу делить, я ревную. Наказываю детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Господь творит милость. Кто-то цепляется к этим словам, что Господь наказывает детей за вину отцов. Если хотите размышлять, а не чувствами воспринимать эту заповедь, то поймете, что наказание – это не прямой Божий удар, а всего лишь последствия грехов. Но вот прямое Божие действие, он говорит о себе, я благословляю, и тут математика в помощь, до тысячи родов. Насколько тысяча больше, чем четыре? В 250 раз. Так вот запомните, Бог чувствует добро, чувствует такое расположение к человеку в 250 раз больше, чем желание наказывать. Поэтому из заповеди мы можем судить, Господь более любящий, более милующий, чем наказывающий. Исходя из этого, подумайте о том, какие мы будем с вами, какие чувства будем испытывать, какие эмоции выражать. Помните, это есть любовь от Бога, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Соблюдение заповедей облагораживает нас целиком, выстраивает гармонию между разумом и чувствами. Чувствуйте правильно, чувствуйте, как Господь Бог.

0: «И устроил Ной жертвенник Господу».
1: Жертвенник – сооружение для принесения жертв Богу. Согласно 20 главе книги «Исход», жертвенник сооружался из земли или нетесанных камней. Первый упомянутый в Библии жертвенник был устроен Ноем, когда отступили воды потопа. На нем Ной принес жертву, и Бог заключил с Ноем и его потомками завет. Патриархи сооружали жертвенники в память о встречах с Богом. Завет между Господом и израильтянами вступил в силу, когда Моисей окропил кровью жертвенного животного жертвенник и народ. В скинии и храме было два жертвенника – жертвенник всесожжения и жертвенник для воскурения благовоний. Жертвенник всесожжения в Древнем Израиле служил также убежищем для преступников. Для христианских богослужений жертвенник не требуется, потому что смерть Иисуса Христа является совершенной жертвой за грех, единственно достаточной для спасения человека. В 13 главе послания к евреям жертвенником отождествляется сам Иисус. Его жертва противопоставляется многочисленным приношениям на прежних жертвенниках. И Иисус становится символом Нового Завета, местом принесения жертвы и местом убежища верующего от преследующего его греха.
0: «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели».

0: Состояние – это то, в чем нуждается каждый человек. Почему? Потому что в силу наследственного греха, который передается из поколения в поколение, по сути дела, каждый человек рождается с этой расположенностью противиться Богу.
1: Я понял, что со мной кто-то воюет. И я понял, что с ним нужно воевать, но сам ты не справишься. И поэтому первый этап покаяния – это мое обращение.
2: И существует какой-то первый момент покаяния, первый раз впустить Бога, впустить Духа Святого в свою жизнь.
1: Я понимаю, что в моей жизни должно быть два покаяния. И вот одно покаяние, оно пришло в моей жизни, когда я оставил тот путь, по которому я шел, как многие люди сегодня. Это путь без Христа. Это путь, когда ты воюешь с самим собой.
2: Да потом начинаешь, или продолжаешь что-то делать, то, что тебе продолжает казаться не грехом и чем-то обычным и нормальным, и ты находишь этому оправдание всякие. Человек находит кучу оправданий любому своему греху. И он в этом грехе живет, и этими оправданиями себя оправдывает.
1: Покаяния в моей жизни были, есть и, я думаю, еще будут.
2: Дух Святой, он продолжает говорить, это ведь грех, это ведь нехорошо, так не надо. А ты говоришь, не, все нормально, нет никакого греха, и ничего я ненормального, я все делаю правильно, я все делаю хорошо. Он говорит, да нет, это грех. А я говорю, да нет, это не грех. Вот, и в какой-то момент опять у меня наступает вот это вот, смирение, что ли, перед Богом, когда я перестаю быть самодостаточной, самонадеянной, такой вот самой собою, отделенной от Бога в своей вот этой вот, уверенности, что ли, что я права.
1: Каялся ли я в отношении Бога? Да, много раз. И много раз получал освобождение. Но, знаете, вот мое чисто субъективное мнение, у меня должен в жизни произойти самый главный момент – моей встречи с Богом. Это тогда, когда у меня будет настоящее, полное и окончательное покаяние, и у меня появится сила возненавидеть живущий во мне грех. Понимаете, живущее во мне беззаконие.
3: Чтобы получить прощение от Бога, недовольно молиться 2 или 3 дня, надо произвести перемену всей нашей жизни и, оставив пороки, пребывать в добродетели. Бог не отпускает нам грехи, когда мы их не оставляем. Иоанн Златоуст.
4: Да, покаяние – это, хотя можно сказать, и одномоментный акт в жизни человека, когда он обращается к Богу от жизни неверия. Но, будучи уже в вере, будучи в повиновении Господу, он должен понимать, что все мы много согрешаем, как говорит апостол Иаков. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело свое. Но все мы согрешаем. Даже после покаяния, после того, что произошло в нашей жизни, когда мы оставили греховный путь, от этих грубых грехов как бы мы отошли, пришли к Господу. Но здесь, будучи в общении с Иисусом Христом, мы также нуждаемся в дальнейшем сближении с нашим Господом.
1: Процесс веры, он не статичен, он постоянен. И поэтому человек двигается вверх по спирали, от славы в славу. И на каждом этапе он может быть совершенен. Но это совершенство на земле невозможно. И поэтому это продолжение идти дальше.
5: Жизнь Христа, на которой мы не просто должны смотреть, а мы должны понимать, что вот это образец. Вот таким должен был быть человек. Потому что это уникальная вообще история, когда в плотскую природу вошел Господь, чтобы показать этому миру, что вы можете соблюдать закон, вы можете быть такими, как я, вы можете служить другим, но вам нужно

0: но просто принять меня. И он идет на жертву, и когда ты понимаешь хотя бы отчасти эту жертву, то есть он все эти грехи взял, и он умер, чтобы в нас не было этих грехов. Вот когда человек искренне поверит в это, вот тогда какой-то процесс может начать в нем происходить, и Господь начнет работать.
1: Почему люди иногда недовольны этим вопросом? Потому что им это не нравится. Ну, как бы, что так вот прям, вот знаете, вот прям все строго? Вот прям вот, да, я же не убил никого. Да, не убил, но есть такое понятие, например, как конфликтный человек. Вот, вот просто такая аура, конфликтный человек. То есть он заводится с полоборота, предмет, да любой. Хоть цены подскочили, хоть ты глянул не так, то жарко, то холодно. То есть, и поэтому Бог учит нас, и Он постоянно вот к стандарту подводит. А чтобы нам было легче, я, допустим, смотрю не столько в закон Божий, как стандарт, сколько на Христа, того, кто жил на этой земле, как я, работал, как я, спал, голодал, холодно было, не любили, хотели убить и так далее, то есть завидовали, но вот как Он жил. И вот это и есть тот стандарт. А как бы на моем месте поступил Христос? Шикарный вопрос. Сколько я детей так помирил, знаете, в лагерях, в детских и не только. Я не буду просить у него прощения. Я тоже не буду его просить. Он первый начал, он меня толкнул. А что он мой там кораблик забрал? И все. Только единственное, что остается, распутывать весь клубок, кто глянул, кто забрал, чей кораблик. Ты говоришь, а Христос бы на твоем месте тоже так бы сейчас говорил? Ну нет. А ты как думаешь, тоже? Ну нет. Христос бы помирился, он бы первый руку подал. Ну да, ну так сделай, как Иисус. Ну ладно, ну не зря Христос говорит, будьте как дети. Оно работает, оно так очень классно работает.
2: Покаяние есть лестница, возводящая нас туда, откуда мы не спали. Ефрем Сирин.
3: От греха счастье испытать невозможно. А, ну, от греха можно испытать какую-то временную радость, можно испытать какой-то кратковременный прилив, может быть, даже счастья. Но оно кратковременное, оно проходит, и ему на смену приходит очень даже сильное послевкусие греха. Я не знаю ни одного греха, мною совершенного в моей жизни, который бы не нес очень скоро вслед за собой вот послевкусие, ощущение тяжести, давления от этого греха.
0: И тогда вот уже вопрос к христианам, потому что вот это вот, что происходит сейчас, позорище, да, позорище, это на виду у всех, у всей вселенной, у всего мира, народ Божий, христиане, они защищают, не знаю, громко сказано, нет, честь Бога. Потому что Господь им доверил. Вы мои дети. Вы можете тоже показать, что вы можете жить по этим законам. Потому что Христос умер за вас. Это значит, Он вам дал свою праведность. Он дал вам свой характер. Вы только возьмите. Но это надо с моей помощью это надо делать. Вы сами не сможете. Это вот в Ветхом Завете очень ясно, когда они все выслушали этот закон и сказали, да, конечно, выполним. Они даже не понимают, о чем они говорят. Они не могут это выполнить. Без Христа уже природа нарушена вся.
4: Этим я воспользовался в своей жизни в свое время. И на сегодняшний день настолько сильно уцепился, что я реально понимаю, а если во мне что-то доброе даже сейчас? Во мне ничего доброго нет, если во мне нету Христа. Но если во мне живет Христос, если Его принципы живут во мне, и я ими руководствуюсь, то то, что во мне есть, я могу отдать, но это не мое. Это то, что принадлежит Богу. И вот этот дар Бог хочет видеть в каждом человеке. То есть дар своей любви в сердце каждого человека, он безвозмезден. Нужно ли это человеку? И вот знаете, сегодня, наверное, наступает то время, когда мы все больше и больше будем видеть, имеют ли нужду в покаянии люди вот этого современного мира. Время покажет.
5: Если вы всем сердцем стремитесь к чему-то лучшему, к тому, чего этот мир дать не может, признайте это стремление за голос Божий, обращенный к вам. Просите Его дать вам покаяние, открыть вам Христа в Его безграничной любви, в Его совершенной чистоте. Никакой грех не является малым в глазах Божьих. Суждение человека пристрастно и несовершенно, а Бог судит обо всем так, как оно есть на самом деле.

деле. Пьяницу, например, презирают. Ему говорят, что его грех закроет ему доступ в рай. В то же самое время гордость, себелюбие и жадность очень часто остаются без порицания. Но именно эти грехи наиболее оскорбительны для Бога, ибо они представляют собой прямую противоположность Его доброте и человеколюбию, и той бескорыстной любви, которая царит в атмосфере,

0: вселенной. Человек, совершивший тяжкий грех, может чувствовать стыд, сознавать свое убожество и нужду в благодати Христовой. Но гордый ни в чем не нуждается, поэтому его сердце закрыто для Христа и его неисчислимых благословений.
1: Конечно, в первую очередь, для того, чтобы в чем-то раскаяться, нужно осознание, в чем ты каешься. Это то же самое, когда мирятся два человека, и мне приходилось быть свидетелем таких примирений, и человек говорит: прости меня за все, вообще, то, что я делал и не делал. И второй человек говорит: а мне не надо вот за это тебя прощать. То есть должно быть четкое осознание, что я прихожу с покаянием за... И какую-то конкретную вещь, да, поступок, своя неправота, грех, нарушение. Почему? Потому что очень часто человек склонен выкручиваться.
2: Покаяние всегда должно быть сначала перед Богом, а потом перед человеком, по отношению к которому ты согрешил. Иногда этот человек, бывает такая ситуация, что уже умер человек, да, и поэтому тут важно понимать, что ты уже не вымолишь этого прощения у человека, но Господь прощает. Люди иногда всю жизнь ходят с чувством вины, что они вот не исправили эту ошибку, не попросили прощения. Но здесь верой надо брать то, что Господь, если ты к Нему обращаешься, искренне каешься, обязательно ты просишь прощения у Бога. И Господь оставил нам надежду, что придите ко мне, и он прощает кающегося.
3: Бог не хочет, чтобы я жила под постоянным давлением того, что я греховна. Он хочет, чтобы я жила, понимая того, что он за меня, что он меня защищает в любых обстоятельствах моей жизни, что он хочет мне только самого-самого хорошего, самого наилучшего. Вот в этом я и должна жить. И в этом я и должна быть спокойной. Я могу переживать о том, насколько я несовершенная, но это не главное в моей жизни. Я счастлива от того, насколько совершенен Бог, который все для меня, и для которого я все, то есть он ради меня на все абсолютно готов, ради моего спасения.
4: Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа».
1: Покаяние – это, с одной стороны, результат. Правильно? То есть, вот, о, человек покаялся передо мной. Но шел к этому очень долго. Может же такое быть? То с духом не мог собраться, то еще что-нибудь, то передумывал, то не, ну и так далее. С одной стороны. С другой стороны, посмотрите, что это то, как бы, как мы говорим, или момент, или процесс. С одной стороны, это вроде момент. О, человек, о, да, я не прав. Но иногда это и процесс, потому что очень долго ты идешь к этому вопросу. И, ну, нету такого, знаете, формулы. А как ты покаялся? Да я быстро, легко покаялся, я сразу понял, что это неправильно, и больше это не делал. А я так не мог. Ну, как курить бросить, да, вот сколько человек бросает. Один говорит: да я как-то сразу выкинул последнюю, уже вот 20 лет не курю. А другой человек: что, все прям так могут бросить? Нет, мучиться, да, и уже там я слышал много разных историй. Уже, говорит, 20 лет не курю, но когда дым чувствую, меня тянет. Так бывает. То есть так бывает. Но сил не закурить у него достаточно.
5: И вот однажды человек должен будет сделать окончательный выбор своей жизни. Что он предпримет? И когда ты понимаешь, что Бог ждет от тебя вот этого послушания, доверия, истинности, да, когда ты начинаешь это глубоко понимать и осознавать, то однажды в жизни вот каждого христианина, вот я христианин, я за себя скажу так, да, наступает такой момент, когда ты должен сделать окончательный выбор в своей жизни. И вот этот окончательный выбор в своей жизни ты делаешь только тогда, когда ты пройдешь много-много этапов, в которых ты совершал ошибки,

Мы тебе томление души моей, и воздыхания мои не сокрыты от тебя. Тяжко бьется сердце в груди моей, силы покинули меня, даже света в очах моих нет. Друзья мои и товарищи сторонятся меня из-за ран моих, и родные мои поодаль держатся. Посягающие на жизнь мою расставляют мне сети, те, кто причинить мне зло желает, о погибели моей говорят, и злое непрестанно замышляют. А я как глухой не слышу, и как немой не открываю у своих. Стал я как человек, который ничего не слышит и возразить не может. Ибо я с томлением жду тебя, Господи, ответа твоего жду, владыка Бог мой. Ведь я вот-вот и упаду, страдая непрестанно, но не скрываю вины своей и о грехе своем сокрушаюсь.

Есть много людей, которые верят в случайности. Как сказал французский писатель Жан Кокто, «Я верю в случайности, иначе как объяснить успехи людей, которые мне не нравятся?» Сегодня мы с вами поговорим об очень интересной и важной теме Божьего призвания. Но вначале я хотел поделиться одной историей из своей жизни. Однажды я собирался в дальнюю поездку, и, можно так сказать, случайно опоздал буквально на считанные секунды на свой поезд. Я был расстроен, но, вернувшись в кассу, я вновь занял очередь для того, чтобы купить билет на следующий поезд. Когда я подошел к кассе, то мне сказали, что только что перед вами девушка купила последний билет на этот поезд. Я был в растерянности, думал, да что ж такое? Череда случайностей. Я все-таки взял билет, и у меня было несколько часов в ожидании еще следующего поезда, чтобы я мог подумать об этих событиях. Со мной не так часто такое.

происходило. Я сидел и размышлял, как же так получилось? Почему это случилось? Неужели могут быть такие случайности? Поэтому, когда я уже сел в поезд, я был настроен серьезно и по-боевому. Я зашел в плацкарт, там сидели уже люди, и я сел и говорю: знаете, у меня была такая история. Я дважды не смог уехать, поэтому я не верю в такие случайности. Либо я вам что-то должен рассказать, либо вы мне рассказываете. И у нас состоялась очень хорошая беседа, где я смог делиться и также своей верой. Случайности не случайны. И то, что вы сегодня слушаете эту проповедь, это тоже не случайность. У Бога есть определенная истина, мысль, которую Он бы желал сегодня донести до вас. И вот давайте вместе с вами будем углубляться в Писание, в Слово Божие, для того, чтобы ответить на вопрос, когда Бог кого-то избирает, это случайность или у Бога есть определенный план? И могу ли я быть избранным Богом? Когда мы затрагиваем тему избрания, то самый простой способ – это открыть какой-то поисковик по Библии, специальную программу, симфонию и так далее, забить слово «избрать» и открыть и найти все те тексты, которые говорят в Священном Писании о том, как, когда и кого Бог избирает. Проведя этот анализ, я увидел, что между всеми историями есть нечто общее. А именно следующее. Бог кого-то избирает. Бог избирает кого-то для конкретной цели. Он дает определенную ответственность избранному. Он обещает определенное благословение, если человек принимает этот призыв. Предупреждает о проклятиях. А также есть некое условие получения первого либо второго. И вот первые люди, которых Бог призывает, о которых мы читаем в Священном Писании, это Адам и Ева. Бытие 1 глава, 26 текст гласит: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Мы видим здесь признак избрания. Бог говорит: сотворим человека. Дальше Бог дает определенную ответственность человеку. Не просто так Бог избирает, ну и вот тебе статус избранности, будь таким, наслаждайся, ходи и говори всем, что ты избранный. Нет, если Бог избирает, Он дает конкретное поручение, конкретную ответственность. И какую ответственность Он дает Адаму и Еве? Кто-то бы сказал: ну здесь же написано «владычествовать». Отчасти да, но нужно понимать, что Бог мог бы и сам справиться с этой задачей. Ответственность здесь обозначена чуть ранее. Он говорит: «сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». Ответственность человека была в том, чтобы являть образ и подобие Божие. Также Бог говорит о благословениях, и здесь же мы читаем, в этой первой главе, 28 тексте: «И благословил их Бог, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Есть ли что-то о проклятиях? Да, во второй главе книги Бытие, в 17 тексте написано: «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Что является условием того, что человек получит благословение или проклятие? Мы видим здесь в этой истории послушание. Избирает ли Бог кого-то после Адама и Евы? Если мы откроем с вами Бытие 6 главу, то мы увидим следующее избрание. 6 глава, и прочитаем 8 текст. «Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом». А также в 18 тексте здесь написано: «Но с тобой я поставлю завет мой, и ты войдешь в ковчег, ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». Мы видим, Бог избирает Ноя. Видим ли мы здесь в жизни Ноя ту ответственность, которую он дает Ною? Да, мы также видим здесь в 14 тексте написано: «Сделай ковчег из дерева гофер, отделение сделай ковчега, смоли снаружи, внутри» и так далее. Есть ли благословение и проклятие? Да.
Мы читаем о благословении в 7 главе, написано:

Сказал Господь Ною: «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сем». Бог обещает благословение, спасение семьи Ноя. Если что-то о проклятии, да, здесь же в 7 главе, в 22 тексте мы читаем: «Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло». Все погибло. Условие получения того-либо другого – вновь послушание. Далее, следующий персонаж, которого избирает Бог, это Авраам. В книге «Бытие», 18 главе, мы можем прочитать. И это первый текст, где конкретно мы встречаем это слово «избрал». В 18 главе, в 19 тексте написано: «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Конкретный текст, где Бог призывает или избирает Авраама. Есть ли здесь в жизни Авраама также обещание благословений и проклятий? И той ответственности, для чего Бог его избирает. Да, мы встречаем действительно. Здесь же в книге «Бытие», 18 главе, мы видим, что он избирает его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему ходить путем Господним. Он обещает ему благословение. В 12 главе мы читаем, и это известный текст о благословении Авраама, 2 и 3 текст: «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Мы видим, все эти же условия, они исполняются в жизни Авраама. Условия послушания Богу. Мы встречаем здесь в 12 главе, в 1 тексте: «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, из родства твоего». И что делает Авраам? Здесь же в 6 тексте, да, написано: «И прошел Авраам по земле до места Сихем». Да, или в 15 главе, в 6 тексте мы также встречаемся с текстом: «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Авраам был следующим библейским героем, который был избран Богом. У него была особая миссия, особое призвание, особая ответственность. А также Бог обещает со своей стороны благословение, либо предупреждает о том проклятии, которое может постигнуть того, кого Бог избирает, если тот не будет иметь послушания. Кто же был следующим? Если брать конкретно библейский текст и, опять же, этот глагол «избрать», то дальше мы встречаемся с избранием во Второзаконии 7 главе. В Второзаконии 7 главе Бог избирает уже не просто одного человека, но целый народ. В 7 главе мы читаем 6 по 8 текст: «Ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего. Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкую и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского». Мы видим четкое призвание. Бог призывает целый народ израильский. Дает ли Бог какую-то ответственность этому народу? Да, мы читали уже здесь, в этом тексте, но если мы откроем Исход, 19 главу, то мы увидим, для чего же Бог избирает этот народ. Мы очень хорошо знаем, бывает, 20 главу, которая говорит о законе Божьем, но в 19 главе мы читаем следующее. 5 и 6 текст. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израиля». Бог избирает израильский народ. И он говорит: для чего? Какая зона твоей ответственности? Ты должен стать особым народом, народом священников,

Именно израильский народ должен был бы жить таким образом, чтобы окружающие народы могли восхищаться Богом израильтян, могли бы вожаждать и выжелать жить так, как израильтяне. Именно израильтяне должны были своей жизнью явить тот образ и подобие Божие, по которому человек был создан. Обещает ли Бог благословение за принятие этого призвания, за отклик на этот призыв? Да, там же в книге Второзакония, в 7 главе, мы можем читать эти тексты. Тут написано с 10 текста, ну или с 11. «Итак, соблюдай заповеди и постановления, и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять. И если ты будешь слушать законы сии и хранить, и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемый от крупного скота твоего и от стада овец твоих». И так далее, перечисляются благословения израильскому народу. Говорит ли что-то Священное Писание о проклятии? Да. Второзаконие, 28 глава повествует, известная глава благословения и проклятия, следующее. «Если же ты не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди его и постановления его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклят будешь ты в городе, и проклят ты будешь на поле, прокляты будут житницы твои, кладовые твои», и так далее, перечисляются все эти проклятия. Каково же условие получения проклятия либо благословения? Мы видим, что здесь используется слово «если ты будешь послушен Господу Богу твоему». Послушание Богу. Мы вновь видим, что божественное призвание сопровождается конкретным словом, когда Бог призывает. Мы видим, что это сопровождается определенной зоной ответственностью. И на примере израильского народа, Адама, Евы, да и других библейских героев, мы видим, что эта зона ответственности обозначена. Быть образом и подобием Божьим, своей жизнью, своим характером являть Бога. Но также Бог говорит о тех благословениях, которые будут следствием послушания Ему или предупреждает о проклятиях. Давайте посмотрим дальше в Священном Писании. Есть ли еще кто-то, кого Бог избирает после израильского народа? И открывая Священное Писание, книгу Второзакония, 18 главу, мы вновь видим призвание. Кого же Бог избирает в этот раз? 18 глава, 5 текст. Мы читаем здесь следующие слова. «Ибо его избрал Господь Бог твой из всех колен твоих, чтобы он предстоял пред Господом, Богом твоим, служил во имя Господа сам и сыны его во все дни». О ком идет речь? Читая дальше контекст, мы видим, что речь идет о колене Левия. В 6 тексте написано: «Если левит придет из одного из жилищ твоих, и из всей земли сынов Израилев», и так далее. То есть мы видим, что Бог призывает колено Леви. Давайте также попробуем в этом призвании увидеть те важные составляющие Божьего призвания. Мы видим, что Бог призывает колено Леви. Дает ли Он ему определенную ответственность? Да. Читая книгу «Чисел», 18 главу, 6 текст, мы видим, к чему же Бог призывает это колено. 18 глава, 6 стих. Там написано следующее. «Ибо братьев ваших, левитов, я взял от сынов Израилевых и дал их вам в дар Господу для отправления службы при скинии собрания». Бог избирает и дает ответственность. То есть это колено Левия, они должны были совершать службы. Но давайте посмотрим глубже. Они должны не просто были совершать службы, но своей жизнью, своим отношением к Богу, к духовному, они должны были являть образ и подобие Божие. Потому что мы видим, что израильский народ со своей стороны, выйдя из египетского плена, не всегда, мягко скажем, радовал Господа. Мы видим часто

непослушание, недоверие по отношению к Богу, явное идолопоклонство. И именно колено Леви было призвано из всех колен для того, чтобы жить, служить, верить таким образом, чтобы весь израильский народ был научен ими, как являть образ и подобие Божие. Обещает ли Бог какое-то благословение или говорит о проклятии? Да, мы тоже это встречаем здесь в книге чисел. Потому что в этой 18 главе мы читаем такие тексты, где написано: «И сказал Господь Аарону, в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых. А сынам Леви вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания». Мы читаем здесь, что Бог обещает благословение. Он говорит, что я вам дам нечто ценное, такое, чего не будет у других. И что же это ценное? Он говорит: я часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых. Не переживая о финансовом обеспечении, я даю для этого десятину. Но самым большим благословением для тебя, колено Леви, будет то, что я буду твоим уделом. Ты будешь так близко ко мне, ты будешь познавать меня, ты будешь знать волю мою. Есть ли что-то в Священном Писании, что говорит о проклятиях? Да. В той же самой книге чисел, 18 главе, мы читаем: «И сказал Господь Аарону, ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище, и ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем». Бог предупреждает о том, что это большая ответственность. Поэтому служите достойно, являйте мой характер, истину мою, израильскому народу, для того, чтобы этот народ смог стать тем избранным народом, дабы возвестить о Господе всем народам на земле, стать тем светом для всего мира. Давайте будем исследовать Писание дальше. Избирает ли Бог кого-то после колена Леви? Действительно избирает. Мы встречаем уже следующее избрание в первой книге Нового Завета. Если мы откроем с вами Евангелие от Матфея, мы поймем и увидим, кого же Бог избирает далее. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 12 главу. Именно там мы встречаем следующий текст, который говорит об избрании. 12 глава, 18 стих. «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». О ком здесь пишет евангелист Матфей? По контексту мы понимаем, что речь идет об Иисусе Христе, да, потому что это слова пророка Исаия, которые исполнились в его жизни. В Новом Завете, Новый Завет начинается с того, что Бог говорит о том, что Он избирает Иисуса. Он избирает Его, и Он дает Ему особую ответственность. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 9 стих. Иисус сказал ему: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? И видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» В этом тексте показана цель призвания Христа. Это показать Отца, явить образ и подобие, показать, каков Он любящий Бог. Цель прихода Христа на землю была именно показать любовь Божию. И крест Голгофа стало как раз тем отражением особой Божьей любви. Поэтому у Христа была особая миссия – явить образ и подобие Божие, показать, каков Он. Говорится ли что-то о благословениях и проклятиях? Со Христом мы видим, что ситуация меняется. Это особый случай, где в послании к Галатах мы читаем о том, что Он, как результат своего послушания, получил не благословение, а проклятие. Мы читаем в Галатам, в 3 главе, следующий текст. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий

на древе. Мы видим, что здесь у нас есть некоторые изменения. Христос взял на себя добровольно проклятие за грех, для того, чтобы мы могли иметь его благословение. И условия здесь же, опять же, послушание. Христос явил свое послушание, и в послании к филиппийцам во второй главе мы читаем: «Смирив себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Наш Господь Иисус Христос был следующим. Но мы продолжаем наше исследование. А был ли кто-то избран после Иисуса Христа? И опять же, Библия дает ответ на этот вопрос. Если мы вместе с вами откроем Евангелие от Луки, 6 главу, то мы встретим следующий эпизод. Евангелист Лука в 6 главе, в 13 тексте повествует: «Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами». Мы видим, что Библия говорит о том, что и после Христа было призвание. Христос призывает 12 апостолов, учеников, тех, которые становятся первыми христианами. Есть ли что-то об ответственности, которая возлагается на этих вновь избранных людей? Да. Если мы откроем с вами 1 Петра, то мы сможем прочитать во второй главе известный текст. Это 9 стих. Там написано следующее: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Когда мы читаем этот текст и слышим его, у нас сразу, да, что-то приходит в голову, другое какое-то место из Священного Писания. Помните, мы уже читали схожий текст. Это Исход, 19 глава. Мы видим, что к христианам, к своим ученикам, Бог обращается точно так же, как и к израильскому народу. Говорит: вы должны быть царством священников, святым народом, дабы возвещать совершенство призвавшего вас. То есть вы должны исполнить то, для чего я вас призываю. Зона вашей ответственности – быть образом и подобием моим, являть и показывать мой характер своей жизнью. Говорится ли что-то о благословениях и проклятиях? Да. Читая книгу Откровения, мы можем прочитать, что Бог обещает как результат послушания, либо о чем Он говорит, когда говорит о том, что будет с людьми, которые не проявили это послушание и были непослушны Богу. Условие везде одно – послушание. Мы с вами проделали большой путь. Адам и Ева, Ной, Авраам, израильский народ, колено Левия, Иисус Христос, христиане, ученики Его. Но возникает вопрос: а еще Бог кого-то избрал или избирает? Священное Писание дает ответ на этот вопрос. Давайте с вами посмотрим, где же мы можем узнать или где мы можем прочитать, кого Бог избирает после христиан, так скажем, да, после вот того избрания, о котором мы читаем в Евангелии. Есть еще ли какие-то люди? Об этом мы можем прочитать в книге Откровения. Потому что книга Откровения, она пророчествует о будущем. Она говорит о том, что будет происходить после того, как завершится написание и будет завершен канон Священного Писания. Кого же Бог избирает далее? И вот давайте вместе откроем с вами 12 главу книги Откровения. 12 глава книги Откровения повествует о всей истории христианства. О всей истории христианства, и завершается эта глава 17 текстом. Что же написано в этом 17 тексте? Давайте прочитаем. «И рассвирепел дракон», читая эту главу, тут есть истолкование, что дракон – это сатана, дьявол. «Он рассвирепел на жену», то есть церковь, «и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, соблюдающими заповеди Божии и имеющие свидетельство Иисуса Христа». Здесь говорится о том, что в конце времени, когда сатана особо будет вступать в брань с церковью, он будет вступать в брань не со всеми, но будет прочие от семени. Или другое здесь слово используется — остаток. Особая группа людей, не побоюсь слова сказать, избранные, которые имеют отличительные черты.

про них написано, что они сохраняют заповеди Божии и имеют свидетельство Иисуса Христа. Конечно, над этими двумя критериями можно очень долго размышлять и сказать не одну проповедь. Но мы понимаем, что это те люди, которые своей жизнью являют образ и подобие Божие. Это те люди, которые свидетельствуют своей жизнью об Иисусе Христе через соблюдение заповеди Божьей и через жизнь, такую жизнь, какую проживал Иисус на земле. Можно прочитать о благословениях и проклятиях здесь же в Откровении, в 20 главе. Условие очень простое – это послушание. Мы видим интересные параллели. Авраам. В Аврааме Бог избирает израильский народ. В израильском народе Бог избирает особое колено, которое должно научить израильский народ и тем самым распространить понимание, характер и природу Бога. В Новом Завете избран Христос. Во Христе избраны христиане, а в христианстве избрана группа людей, соблюдающие заповеди, имеющие свидетельство Иисуса Христа. Избрание предполагает особую ответственность. Избрание – это не просто статус. Нет, это не скажу, что это какое-то особое преимущество. Это особая ответственность. Это не повод гордиться. Но это повод понимать, что на тебя возложена ответственность быть образом и подобием Божьим. Дорогой друг, сегодня ты услышал о Божьем призвании. Я уверен, что Бог призывает тебя явить в своей жизни образ и подобие Его. Жить так, как жил бы Иисус на земле. И если ты будешь послушен, если ты примешь этот призыв, то ты будешь благословен.

Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти – дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых, потому что смех глупых – то же, что треск тернового хвороста под котлом. И это суета.

0: христианский мыслитель Клайв Стейплс-Льюис писал: «У природы не научишься нравственности. Проще увидеть в природе безжалостное соперничество. Многие в наши дни его и видят». Сегодня мы поговорим о том, чему же мы можем научиться у природы. У нас в гостях Сергей Феликсович Хрибар, кандидат исторических наук, магистр экологии и природопользования. Здравствуйте, Сергей Феликсович.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Существует две точки зрения, может быть, их даже больше. Ну, как бы одна – то, что природа может нам показать любовь Божью, а вторая – то, что природа нам показывает также и жестокость.

0: жестокость и безразличие, и пустоту? Вам какая ближе?
1: Сложно сказать. Если я скажу обе, это будет не совсем правильный ответ на вопрос, что ближе. Но на самом деле действительно их может быть и больше. В природе есть то, что мы считаем злом, и то, что мы считаем добром. Но нельзя нравственные мерила, которые Господь дал человеку, чтобы человек применял к себе, к другим людям, применять к животным, к растениям, к грибам. Это будет, наверное, не совсем верно. Но то, что в природе мы можем увидеть для себя нечто, заставляющее задуматься, и вот о чем мы думаем, это, наверное, и есть важный вопрос, и зависит ответ на этот вопрос во многом и от нас самих, что мы хотим увидеть в природе.
0: А это не будет натяжкой? То есть мы хотим чего-то увидеть, и мы это, естественно, и найдем. Как говорится, если философу дать много бумаги и достаточное количество времени, он докажет все, что угодно.
1: Но это будет иллюстрацией, а иллюстрация всегда допускает какую-то натяжку. Если мы вспомним притчи Иисуса Христа, то там тоже можно взять эту историю и увидеть в ней совсем другое. Но Иисус вводил определенную мысль. И искать какие-то другие идеи можно, конечно, но это не прибавит нам понимания той притчи, которую сказал Иисус. Вот так же, наверное, и здесь. Вот, если говорить как-то о природе в целом, то вспоминаются слова Михаила Васильевича Ломоносова. «Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал свое величество, в другой – свою волю. Первое – видимый сей мир, им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность его зданий, признал божественное всемогущество по мере себе дарованного понятия. Вторая книга – Священное Писание. В ней показано Создателево благоволение к нашему спасению». Можно еще добавить, что волю свою, что нам делать, открывает Господь в Священном Писании. А смотря на сотворенный мир, Ломоносов видел, как он написал величество. Величие, говоря более современным языком. Вот, божественное всемогущество. То есть понятно, что вот этот мир устроен сложно, и он имеет некую первопричину. И это возводит нас к пониманию того, что у такого сложного мира есть Создатель. Мудро устроен этот мир или нет, нам зачастую кажется не очень мудро. Но на самом деле не всегда то, что нам кажется, таковым является на самом деле. До конца познать этот мир очень сложно. Я не хочу сказать, что он непознаваем, но часто бывают наши выводы преждевременные и зависят от наших эмоций. И вот, казалось бы, созревают ягоды. Какие-то ягоды собираем мы, вот эту малинку. Какую-то ягодку медведь скушает, но большинство ягод пропадает зря. И вообще грибы тоже. Грибники ходят, собирают грибы, но далеко не все грибы они находят. И вот некоторые, просто реально, вот один мой знакомый, прямо даже восклицал, ну сколько в природе всего зря пропадает. А давайте мы разберемся, зря пропадает или нет. Грибы, опята. Много было опят. Но опята появляются где-то в конце сентября, когда в начале октября, бывает и позже. И вот очень быстро, неделю где-то можно собирать опята. Они такие хорошие, крепенькие, вкусненькие получаются. А потом становятся противные, несъедобные, склизкие. Да. И что, они пропали? На самом деле нет. В природе птицы, например, те ягоды, которые остаются висеть на ветке, всю зиму потом клюют птицы. Ягоды и улитки тоже съедают. И грибы. Грибы бывают червивые. Видите, кто тут есть? Тут личинки грибных комариков. Это не совсем черви. Вот это личинки насекомых. Грибные комарики – это не кусающиеся комары. Они откладывают яйца на грибы. Или в грибы, или в почву рядом с грибами. Разные виды по-разному. Их много видов. И дальше их личинки протачивают в грибах вот эти ходы. Казалось бы, для человека это плохо. Но ведь грибы же тоже должны возвращаться в круговорот веществ.

0: То есть, так или иначе, все, что в природе существует, растет, развивается, двигается, забирает вещества из окружающей среды. Но надо когда-нибудь и возвращать. Угу. Поэтому то, что умирает, как в 103-м псалме написано, «отнимешь дух их», псалмопевец обращается к Богу и умирают. Угу. И в перст свою возвращаются, то есть в прах. И вот получается такой вот круговорот веществ. Вот. Поэтому здесь в природе ничего не пропадает. Вот это тот принцип, который очень важен в природе, и которому и людям стоит научиться, потому что мы очень часто выбрасываем недоеденное, покупаем лишнее, оставляем мусор. А помните, когда Иисус накормил несколько тысяч человек, он после этого сказал?
1: Соберите.
0: Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. Вот это вот важный принцип того, чтобы ничего не пропадало. Это тоже принцип Творца, которому стоит поучиться и нам, людям, поскольку человек как-никак тоже в определенном смысле Творец, как-никак по образу Божьему создан.
1: Да, ну и немножко как бы свою спесь, что ли, смирить. А то кажется, что если человеку это не досталось, то значит зря пропало.
0: Да, значит зря. Это вот наш антропоцентризм такой. Мы то есть считаем, что мы центр всего и все для человека. На самом деле это тоже человек, часть природы, которая должна выполнять определенные задачи.
1: А вот с животными, которые могут принести вред человеку, как же дела обстоят? Чему у них можно научиться?
0: Ну, смотря какие животные. То есть разные животные по-разному вредят. И часто бывает так, что вред связан с самозащитой. Вот возьмем, например, обыкновенную гадюку. Змея, которая обитает и в Подмосковье, и в Нижегородской
1: области. Да везде, наверное.
0: Везде. По России она распространена очень широко. И бывают иногда неприятности, когда человек там оказывается ужаленным. Вот недавно у меня сосед полез в сарае, там была гадюка.
1: И, укусила?
0: Да, укусила. Попал в больницу. Ну, смертные случаи редкие бывают.
1: Ну, это хорошо, конечно. Но вот если бы... Одно дело, если человек идет в лес, и там рядом с ее средой обитания ходит. А другое дело, когда она к нему в сарай приползла или на участок устроилась, на компостной куче, а ты не заметил. Это она. Агрессор.
0: Ну, вопрос тут как раз, на самом деле, кому принадлежит эта территория. Это вот, кстати, между людьми, чего нам пенять на природу. Между людьми бывают подобные конфликты, когда мы не понимаем, что когда агрессор не считает себя агрессором. Такое, к сожалению, бывает. Но чаще всего все-таки гадюки встречаются не в человеческом доме, а где-то так вот на дороге. Не надо гадюк давить. Не надо их бояться панически. Они сами нас боятся. И вот такая вот история. Вот гадюка. Бывают гадюки такие бурые, бывают черные абсолютно. Угу. Их легко перепутать с обыкновенными ужами. Но если нет желтых пятен на голове, то считайте гадюка.
1: Угу.
0: Вот эта вот гадюка аккуратненько так лизала объектив.
1: Лиза.
0: Его фотоаппарата, да, своим раздвоенным язычком, которым она прощупывает. Я тихонечко приблизился, аккуратненько, и она не проявляла агрессии. Но бывает и иначе. Вот эта вот гадюка, например, через некоторое время, после того, как я еще сделал несколько снимков, стала на меня шипеть, стала делать холостые такие броски. И в конце концов кончилось с тем, что она, разинув пасть, бросилась на камеру, ударилась ядовитыми зубами о край объектива, заляпала ядом объектив. Хорошо, что на месте камеры не было моих рук, но я, что называется, ее достал. Я ей надоел.
1: Да.
0: Надо заметить, что она это сделала не сразу. Гадюка перед тем, как ужалить, она шипит сначала, старается отпугнуть возможную угрозу шипением. Потом делает холостые броски. Такие раз, раз, не пытаясь ужалить. И только потом уже пускает в дело свой яд. Яд ей нужен для пищеварения, поэтому зря расходовать она его не будет. Она же не сможет человека проглотить.
1: Она думает об этом разве? Наверное,
0: не знаю,
1: просто.
0: Но, в общем-то, она, так сказать, его бережет.
1: Угу.
0: И со временем, конечно, использует. Но не сразу. Она, прежде чем ужалить, предупреждает. И вот это очень важный принцип, которому и людям надо поучиться. «В сердце твоем не питай ненависти к брату своему».

0: А вместо того, серьезно предупреди ближнего твоего, указав ему на проступки его, дабы тебе не отвечать за грех его. Так написано в книге Левит, 19 глава, 17 текст. Это современный перевод Михаила Петровича Кулакова. Мне кажется, здесь очень важный принцип, что люди очень часто где-то вынашивают злобу, ни о чем не предупреждая, и раз мстят так коварно из-за угла.
1: Думают, что он сам должен знать.
0: Да, сам должен.

0: меня, не хватай меня, а то я тебя ужалю, но я не хочу тебя жалить. В общем-то, вот так получается. Так что в природе, на самом деле, очень часто бывает так, что вот нанесение удара предшествует какое-то предупреждение. Собака тоже чаще сначала лает, а потом кусает.
1: Ну, рычит, да.
0: Рычит, лает. И, в общем-то, поведение собаки, сорвавшейся с цепи, достаточно предсказуемо. Вот с людьми бывает гораздо сложнее.
1: Бывает.
0: Не случайно, как царь Соломон сказал, лучше встретить медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью.
1: Ну, ладно, хорошо. Змея предупреждает. А вот насекомый какой-нибудь, оса ужалит без предупреждения. И ладно, еще оса, вот какие-нибудь ядовитые пауки бывают.
0: Да, оса на самом деле все-таки жужжит обычно, прежде чем.
1: Нет, если она сидит, то она не жужжит.
0: Но она не успевает, когда ее прижали. А вот с пауками, хотя они не насекомые, но ядовитые, и, в общем-то, пауков боятся люди массово. Угу. И, тем не менее, вот я часто спрашиваю экскурсантов в музее у себя, вот кто боится пауков? Лес рук. Угу. А почему боитесь? И тут самые разные ответы. Они противные, они ужасные, они ядовитые. Да-да. Потом кто-то начинает поправлять. Некоторые из них ядовиты. Я тут же, в свою очередь, тоже поправляю. Они все ядовиты, но не все могут ужалить. Не все, и те, которые жалят, не все имеют сильный яд. Вот вспоминается одна история с действительно опасным пауком каракуртом. Угу. Да, так вот, мы путешествовали с супругой по Крыму. Путешествовали совсем налегке, вот по таким вот горам, побережью. У нас были только спальники и коврики, без палатки. И вот после ночевки в таком примерно месте собрали свои вещи, сложили в рюкзаки, собираемся уже двигаться в путь, и тут я обнаруживаю, что буквально вот в метре от того места, где мы спали, гнездо паука. Вот такие вот шарики лежат. Это коконы с яйцами. Ага. Коконы с яйцами каракурта, того самого паука, который известен как черная вдова. Самка после спаривания съедает самца. Слово каракурт тоже с тюркских языков переводится как черная смерть.
1: То есть вам грозила смерть?
0: Ну, в общем-то, он смертельно опасен. В 2% случаев.
1: А, вот как.
0: То есть примерно так, что получается. Вот мне попадалась такая статистика, что из 100 укушенных вот таким вот пауком двое умирают.
1: Потому что помощь не успевает прибыть?
0: Может
1: или быть,
0: помощь
1: какая-то...
0: не успевает прибыть по разным причинам. Угу. Может быть, помощь оказывается недостаточно эффективной. Вот это сложно сказать. Но все равно, в общем-то, неприятный паук, он небольшой. В общем-то, для меня удивительно, как он может прокусить кожу. Он примерно размером с нашего паука-крестовика, только надкусывает кожу.
1: Все-таки не маленький.
0: Да, но вот у крестовика яд слабенький. Один раз крестовик мне свалился за шиворот, я скажу, вот укусил. Комар кусает гораздо больнее.
1: Да?
0: Да, там такой совсем легенький укол. А вот каракурт, конечно, гораздо серьезней, потому что яд у него сильнее. И... Я, конечно, стал фотографировать его всячески там, и в его среде он забеспокоился, стал убегать от какого-то здоровенного предмета, который на него смотрит фотоаппарат. Да, позировать не стал, поэтому оказался не очень удобной фотомоделью. Ну вот тут у меня на пинцет залез, и так вот в пылу увлечения он оказался у меня на руке. Жена молилась, волновалась. Но надо заметить, что он не пытался на меня напасть. Он руку воспринимал просто как поверхность.
1: Ну, это хорошо.
0: Если бы я бы его как-то грубо схватил, то была бы вероятность 2%, что я бы здесь бы не сидел бы. Так, но почему он меня не тронул? Я потому что старался, в общем-то, к нему никакой агрессии не проявлять, не выказывать. Конечно, все равно его напугал, но давал ему возможность спастись бегством. Если бы у него не было такой возможности, если бы он бы почувствовал, что ему грозит неминуемая смерть, он бы пустил в дело свой яд. Поэтому здесь вот очень важный принцип, который касается вообще общения со многими животными. Что самим не проявлять агрессии, и мы не получим агрессии встречной. потому что очень многие просто защищаются.

0: кто сделает вам зло, как пишет апостол Петр, если вы будете ревнителями доброго. То есть вот принцип такой, чтобы самим не пугать, не хватать, не лезть, и тогда не получим.
1: Ну, а хищники, они же специально нападают. То есть они вас считают жертвой.
0: Хищники редко считают человека жертвой, потому что мы для них неудобная добыча. Поэтому если это медведь нападает на человека, то это чаще медведь-шатун. Хотя в некоторых вот регионах России, в Сибири, на Дальнем Востоке медведи не боятся человека, иногда нападают. В европейской же тайге медведи тоже есть, но встреч с человеком избегают.
1: Ну а волки?
0: Волки тоже давно уже на людей не нападают. Иногда крадут собак в деревнях. Вот это бывает, к сожалению. Вот. Но так, чтобы вот как раньше, сейчас все-таки хищники не настолько стали агрессивны, не так как много. То же самое и со львами в Израиле. Вот мы читаем Библию, когда от львов страдал Израиль. Угу. И страдали те, кого переселили на место евреев во время сирийского плена. Но сейчас такой проблемы нет, потому что и львов уже нет.
1: Натура-то у них осталась хищной, просто их стало мало слишком.
0: Она стала мало, людей стало много, и, в общем-то, понимают, что с человеком лучше не связываться. А вот реально кто нападает на человека, это кровососы. Клещи, вот это очень неприятно, когда может заразить опасным заболеванием, энцефалитом. Но клещ это делает не для того, чтобы не из вредности причинить смерть человеку. Заражает он нечаянно, а сам хочет подкрепиться, чтобы оставить потомство. Или вот комары. Комары пьют кровь у рыбака, это неприятно, отравляют жизнь рыбаку на рыбалке, но рыбак радуется пойманному улову. И в то же время не всегда задумывается, что если комар, точнее комариха, сосут кровь только самки, если комариха не попьет крови, она не отложит яиц. Если не отложит яиц, не выведутся личинки. А личинками комаров питается та же рыба, которую ест рыбак. Вот получается такой круговорот веществ. Поэтому в природе, в общем-то, все взаимосвязано. И не всегда просто то, как реализуются эти взаимосвязи, нам нравится. Не всегда нам удобно. Но кто недоволен сотворенным Богом миром, могут сделать лучше. Не получается. Но вот здесь вот как раз нам кажется, что можно сделать лучше, бывает иногда. Но вот эти проекты по улучшению природы
1: пока не приводят к хорошему.
0: Редко приводят к хорошему. Иногда приводят, но редко.
1: Но все равно считаться с чувствами комара, который голодный, хочет за мой счет продлить свою жизнь, я не буду.
0: Я, наверное, тоже. Да, но тем не менее, вот это вот понимание того, что это все-таки есть необходимость. Хотя бы, да, бывает, у нас много есть неприятных обязанностей.
1: Ну, Сергей Феликсович, вас послушать, так получается, что человек вот кругом прям виноват. И на чужую территорию он заходит, и первые агрессии проявляет, и любопытство неуместное.
0: Ну, что делать? Вот очень часто и вот этот вопрос «я всегда виноват» возникает в семье. И чем больше семья, и чем меньше жилплощадь, тем чаще он возникает. Да, вот, к сожалению, вот в этих взаимодействиях мы вот иногда этот вопрос задаем в качестве риторического вопроса. Мол, что вы все на меня наезжаете?
1: Что, опять я виноват?
0: Да, опять я виноват, да. Иногда мы делаем горький вывод и впадаем в депрессию, но и то, и другое неправильно. Ну, просто надо быть осторожным, считаться с другими. И нужно, конечно, иметь какое-то терпение. А где его не хватает? Долго терпения. И вот, на самом деле, чего я говорю, я сам тут не безгрешен. Потому что однажды как-то я прогуливался по национальному парку «Лосиный остров». Это на территории Москвы большой такой лесной массив. Шел по дороге и видел вот такие вот знаки. Действительно, лоси опасные достаточно, животные. И я вышел на просеку и увидел этого лесного великана.
1: То есть знак вас не остановил?
0: Поскольку в Москве животные не так боятся человека, привыкают к человеку. И, в общем, он не боялся людей, он лежал на некотором расстоянии от дороги.
1: Отдыхал?
0: Отдыхал, да, просто отдыхал. Я аккуратненько сначала с дороги, потом спустился, дорога шла по некоторой насыпи, потом спустился на уровень с лосем, его поснимал, но все равно вроде старался держаться

0: почтительного расстояния. Лось немножечко повертел головой, на меня посмотрел, но особенно не реагировал. И тут приехал микроавтобус, откуда вышли рабочие. Угу. Окружили лося со всех сторон, подошли вот так вот близко, стали на его фоне фотографироваться. Он это все терпел, он как лежал, так и лежал. До тех пор, пока один из них не стал его дергать за рога.
1: Это наглость.
0: Да, и тут вот лось вскочил, сделал стойку, ударил передними копытами. Хорошо, что его обидчик успел отскочить, все разбежались. А я в это время думал, какие же люди неразумные, не обладают элементарным чувством самосохранения. Вот я-то все-таки аккуратно с лосем. Я же так близко не подхожу, я же его не трогаю, я же понимаю, что дикое животное. А когда они подошли близко, я даже кричал им, чтобы они поосторожнее. Ну, они меня не послушали, и вот чуть не поплатились. Но я-то не такой. И тут я отошел несколько в сторону, свернул на другую дорогу, и тут из леса выходит другой лось. И начинает есть молодую поросль. Мне как раз не доставало вот этих снимков, как лось ест. Я подошел, стал фотографировать, используя, конечно, зум-объектив с некоторого расстояния. Лось на меня не реагировал, подпустил еще поближе, так, правда, на меня посматривая, ел. А в это время стало вечереть, и я включил вспышку. И вспышка ему не понравилась. Он вот так наклонился и побежал на меня. Он на своих четырех длиннющих ногах бегает гораздо быстрее, чем я. Я от него пустился на утек. Бежал где-то от него метров 10. Дальше он успокоился, уже перестал за мной гнаться. Отогнал. Вот от хищников, кстати, лучше не убегать. Бегство провоцирует хищника на преследование. Хищник будет догонять, чтобы съесть. А вот травоядное животное будет догонять, чтобы прогнать. Угу. Это, в общем-то...
1: Надо знать просто.
0: Да, он добился своей цели, успокоился. Но мне это урок был, что долготерпеливый лучше храброго и владеющий собой лучше завоевателя города. Даже в изучении природы важно соблюдать безопасность, владеть собой. Очень хочется иногда переступить какую-то границу. Но вот эти вот границы есть между людьми и есть между другими творениями. Так вот оно устроено. А бывает еще и мы не совсем адекватно воспринимаем этот мир. И другие творения тоже неадекватно воспринимают этот мир. Иногда, может быть, наблюдая за ними, мы можем посмотреть на себя со стороны.
1: Ну, то есть природа, она не столько нас учит каким-то нравственным ценностям, сколько просто она говорит: смотри, слушай, будь внимателен, ты чему-то у меня научишься, да?
0: Да, ты вот часть, и ты живешь по этим же законам, по сути. И иногда вот действительно животные ведут себя как люди. Но люди, когда так делают, они на себя не смотрят критически, а посмеявшись над животным, как в басне, можно посмеяться над собой и что-то исправить в своей жизни.
1: Ну, тогда получается, что на что ни посмотри, все нас чему-то может научить. И уроков безграничное количество.
0: Это да. Я, помнится, даже какие-то истории записывал, в том числе и некоторые из тех, которые сейчас рассказал. И вот вышла такая вот книга «Научись у муравья», где 88 таких случаев. 88. Но их можно продолжить. Поэтому вот здесь можно прочитать и про гадюку, а про лося нельзя прочитать, потому что, в общем-то, жизнь преподносит новые уроки творения.
1: Сергей Феликсович, спасибо вам за то, что вы поделились своими опытами и своими уроками.
0: Уроками творения.
1: К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Дорогие друзья, может быть, у вас есть какие-то опыты, которыми вы можете с нами поделиться. Пишите комментарии, задавайте вопросы, смотрите наши следующие программы. Всего доброго, до свидания.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши темы о святилище с Виталием Олейником. Здравствуйте.
1: Добрый день, Андрей.
0: Сегодня мы поговорим о справедливости Божьей. Естественно, о справедливости Божьей в его храме, в его святилище. Ну, понятие справедливости, оно, конечно, знаете, далеко порой от нас, потому что столько несправедливости в этом мире, что думаешь, а как же все-таки дело обстоит в этом вопросе у Бога? Да. Была ли справедливость в том храме, который Бог основал? Была ли справедливость у народа Божьего, коль скоро это был народ под водительством Бога, и там была теократия, если как форма правления?
1: К сожалению, исходя и из греховной человеческой природы, и из того факта, что дьявол и бесы на земле – реальность, и их воздействие на людей, в эпоху, когда стоял храм, несправедливости тоже хватало. Но скиния, святилище, служило нуждам тех, кто искал справедливости. И что касается Бога, Он со своей стороны все сделал для того, чтобы система

0: тема справедливости работала. Ну, в частности, небольшой пример. В книге «Исход» описывается одежда первосвященника, которая нужна была ему для того, чтобы он был в состоянии совершать служение. И вот частью этого служения первосвященника было следующее. 28 глава книги «Исход», мы прочитаем стихи 29 и 30. «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперснике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом. На наперсник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лице Господне, и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним». Каким-то образом эта часть его одеяния была способом реализации суда.
1: То есть, получается, Верховный суд, если так можно сказать, это был первосвященник.
0: Да. И в Библии чуть более описывается о процедуре, потому что помимо вот, власти или служения, или функции священников, была юридическая система установлена, учреждена правовая, судебно-правовая система. То есть были судьи на выборной основе, которые, руководствуясь законом Божьим, осуществляли справедливость. Но не всегда бывает так, что в человеческом обществе удается всех свидетелей опросить и все показания собрать.
1: Ну да, то есть судебная система, какая бы она идеальная ни была, все равно получится случай, где ну, невозможно эту справедливость все-таки восстановить или доказать, или найти, вообще докопаться до нее.
0: Да, и вот сказано в книге Второзаконии, в 17 главе, мы прочитаем стихи 8 и далее. «Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих», а ворота города – это место, где заседала администрация, говоря современным языком. Это суд. Так, «если будут там несогласные мнения, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой».
1: Это ссылка
0: на святилище. Да, «и приди к священникам, левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить». И при большем исследовании того, как работала вот эта часть одеяния первосвященника, оказывается, что там свечением загорались соответствующие камни, и первосвященник точно мог сказать, кто виновен, кто невиновен. Таким образом, Бог осуществлял непосредственное управление народом и говорил о том, что есть справедливость и что несправедливость в контексте теократической системы правления.
1: То есть, получается, не столько первосвященник был верховным судьей, сколько Бог через этого первосвященника указывал, как разбирать сложные вопросы.
0: Это очень важное уточнение. Первосвященник предоставлял себя и свое одеяние в качестве способа для того, чтобы Господь через него, причем по Божьей же воле установленной системе, был в состоянии показать справедливость.
1: Мне очень нравится продолжение этой истории. Я когда читал, там написано следующее, что если после этого кто-либо не примет решение священника, то, или того решения, которое Бог через священника показал, то да будет предан смерти. Не слишком ли это жестоко? Особенно ввиду того, что они пришли туда изначально, потому что был спорный вопрос.
0: Обыкновенно, если судопроизводство осуществлялось по всем заповедям Торы, то достаточно было улик, достаточно было информации. Здесь же вопрос между кровью и кровью. То есть главная тема, по которой приходили к первосвященнику, это, как правило, вопросы тяжелые, вопросы убийства, вопросы пролития крови. То есть там есть виновные всегда. И потому вот непослушание решению священника означало нежелание виновного наказать, означало нежелание местного суда повиноваться вот Божьему суду для того, чтобы осуществить справедливость. То есть вопросы смертной казни, несмотря на то, что они довольно сложны, тем не менее во всех государствах как-то решаются. И у нас здесь есть возможность выбрать между двумя путями. Человеческий уровень. Сегодня есть, допустим, возможность провести анализ ДНК, есть возможность теперь уже подключить какие-то записи видеокамер наблюдений, которые есть. Всего этого в ту пору не было.

0: Но даже и при современном вот процессе судопроизводства все равно часто люди оказываются осужденными несправедливо и преданы смерти, да, казнены в соответствии вот с тем или иным решением. У Бога такого никогда не происходило, потому что Он точно знал. И более того, сказано, что если суд вот, человеческий не осуществит справедливость, то тогда Господь сам осуществлял эту справедливость непосредственно.
1: Ну, хорошо. А если не было спорного момента, но как-то так было подставлено, что в итоге мог пострадать невиновный? То есть вот привели человека к воротам, его обвиняют в тяжком преступлении, да. И все улики свидетельствуют против него, и, соответственно, старейшины у ворота, они однозначно выносят вердикт, что он виновен, и он должен быть наказан, а он, по большому счету, не виновен. То есть нет возможности сходить в храм, к первосвященнику, к Богу, от Бога получить ответ, там, вердикт какой-то. А человек знает, что он невиновен. Как ему быть? Потому что его жизнь на кону.
0: Господь предоставил возможность человеку бежать за защитой Господу. И в Библии описано это так. Он мог прибежать во святилище, зная, что вот его дело решается, и будучи не уверен в том, что по справедливости будет решено, и ухватиться за роги жертвенника всесожжения, куда был доступ был, открыт. Да. И вот тогда он этим самым актом, он просил у Господа суда. И тогда первосвященник, уже в данном случае не по представлению местного суда, а по непосредственной просьбе человека,
1: то есть, получается, человек мог востребовать таким образом апелляцию и востребовать от Бога судебное решение какое-то.
0: Именно так. Потому что Господь есть судья всей вселенной. Мы можем вспомнить разговор патриарха Авраама с Господом, когда у Авраама были вопросы, справедливо ли так поступить или несправедливо. Он говорит, судья всей земли, поступит ли неправосудно. То есть Бог – это воплощение справедливости и милости вместе с тем. И вот поскольку Он всеведущ, всезнающ, Он всегда давал возможность обрести справедливость и защиту. Второе отделение святого и святых, оно было абсолютно пустым. Это не было первосвященника с Уримом и Тумимом. Огонь, сказано, вышел из святилища.
1: То эти халдеи придут и наведут справедливость по-своему. Угу. Но ведь милость, по большому счету, это несправедливо. Ну, вот это вот идеальное обустройство, которое Бог придумал для своего народа, оно, конечно, работает в теократической системе правления. Когда у нас есть Бог, когда он есть посредник, через которого Бог проводит вот этот вот суд, и, соответственно, есть возможность для человека непосредственно подойти и узнать решение Бога. Угу. Насколько я понимаю, сейчас такой возможности у нас не то чтобы сказать нет, но она крайне ограничена, и большинству людей такое недоступно.
0: Да, к сожалению, надо признать тот факт, что фактически с момента Вавилонского плена в книгах, которые написаны были в тот послепленный период, отражена вот такая ситуация. В частности, приходят плененные бывшие, возвращаются назад в Израиль, в Иудею, в Иерусалим и хотят приступить к совершению священнодействия. То есть восстанавливается храмовое служение, храм был построен и так далее. Но, сказано, у них не было бумаг. Они не могли показать и доказать свою принадлежность к священническому роду, потому что не было вот соответствующих документов. И Библия говорит так, что им было сказано, пока не служить, доколе не восстанет первосвященник с Уримом и Тумимом. И вот проблема заключается в том, что в тот момент первосвященник уже был, но первосвященник с Уримом и Тумимом и первосвященник, который тогда совершал служение, это не одно и то же. То есть у народа Божия уже фактически с послепленной Вавилонской эпохи этот вопрос уже стоял очень остро, потому что не было первосвященника с Уримом и Тумимом. А это, в свою очередь, при исследовании, оказывается, было связано с отсутствием Ковчега Завета в храме, поскольку он не упоминается в числе тех предметов, которые были возвращены из Вавилона, из Вавилонского

0: вавилонского плена. И уже когда мы обращаемся к историческим данным, то у Иосифа Флавия написано, что святилище, в смысле его священная часть, второе отделение святого и святых, оно было абсолютно пустым, без мебели. А вот осуществление возможности волю Божью знать, узнавать, оно напрямую было связано с наличием этого ковчега, потому что сказано «там я буду открываться тебе», Бог Моисею сказал. Потому получается, что уже несколько столетий до вот эпохи Нового Завета, когда началось служение в небесном святилище, на земле уже не было вот того самого первосвященника с Уримом и Тумимом. И он появился только лишь в лице Иисуса Христа, нашего первосвященника, уже в небесном святилище.
1: То есть получается восстановление вот этого служения справедливости или служения суда, если кому этот суд нужен апелляционный, он уже появляется теперь только в небесном святилище.
0: Да. Но справедливость по-прежнему могла осуществляться, поскольку Божий закон остается в силе. Угу. Что верно, что неверно, что грех, что беззаконие, все это определено и имеет место.
1: То есть, естественно, закон у нас никуда не делся, да. Судьи, установленные людьми, они тоже никуда не делись, и по большому счету справедливость как бы была, ну, могла быть установлена таким вот образом.
0: Да.
1: Но если, невозможно было, или если вдруг кто-то был там незаконно, осужден, он мог прибежать уже непосредственно к Богу.
0: Ну вот мы как раз с вами синхронно мыслим, потому что я хотел предложить обратиться к 5 главе Евангелия от Матфея, где в Нагорной проповеди Христос произносит такие слова, 22 стих 5 главы, он говорит: «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду». То есть он не упраздняет, а наоборот ссылается и отсылает к судебной системе, которая тогда существовала. «Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, верховный суд». То есть есть местный, есть потом верховный.
1: Есть верховный суд.
0: «А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной».
1: То есть есть еще Божий суд.
0: Да.
1: То есть вот они, несколько уровней судебной системы, и верхняя ступень в любом случае остается за Богом. Бог ее никому не отдает.
0: Да.
1: Что вот в первом случае в теократии Бог решал и показывал свое решение через первосвященника. Что
0: либо непосредственно, если кто-то не слушался.
1: Ну да, мы знаем такие случаи, когда непосредственно огонь с неба исходил и попалял тех людей, или земля разверзалась, или еще какие-то другие случаи происходили.
0: И очень часто как раз-таки вот в случае, скажем, сыновьями Аарона, Надавом и Авиудом, огонь, сказано, вышел из святилища. Или еще там было восстание 250 человек. Опять огонь вышел из святилища. То есть Господь всегда показывал, что святилище является фактически центром, откуда Божьи суды истекают на тех, кто упорно не желает вот повиноваться Божьей воле, будучи виновен.
1: То есть святилище или храм, в котором Бог восседает и совершает служение, он одновременно является и местом религиозного поклонения или каким-то вот совершения литургии, да, местом богослужения, но он также является и местом суда.
0: Да.
1: И оттуда изливаются суды Божьи.
0: И очень интересно отметить, что в этом смысле ничего не поменялось в плане функции святилища. На земле ли, на небе ли, оттуда Божьи суды исходят. И в книге Откровения об этом неоднократно говорится. Может быть, мы хотя бы один момент могли бы прочитать из 8 главы. Книга Апокалипсис, 8 глава, стихи с 3 по 9. «И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога, и взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем жертвенника, и поверх на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения, и семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град, и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела», и так далее. То есть мы видим, что вот там идет, во-первых, служение, фимиам, тут у нас и кадильница, и жертвенник курения, и ангелы, которые совершают служение. И вот когда Бог принимает определенное решение о суде, тогда вот оттуда, из небесного святилища, по Божьему сигналу эти суды изливаются.
1: То есть даже говоря о последних судах каких-либо, они изливаются все равно из храма Божьего.
0: Из святилища.
1: Из святилища.
0: Уже далее в 15 главе книги Откровения написано, что семь ангелов вышли из храма небесного, облеченные в белые одежды, в льняные одежды, как полагается служителям храма.

0: И сказано, у них в руках семь чаш гнева Божия. Семь последних язв излиются тоже в будущем оттуда.
1: От святилища. Угу. Вот сейчас, что делать человеку? Потому что, опять же, встает вопрос доступа туда. Если в прошлом человек мог физически прибежать в храм, физически ухватить за физический жертвенник и требовать у Бога справедливого суда, когда по отношению к нему поступают несправедливо, да. Куда бежать нам?
0: В послании к евреям в 4 главе написано: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы обрести помощь». То есть у нас, благодаря тому, что Иисус Христос открыл доступ в небесное святилище, есть возможность в молитве обратиться к Господу, к нашему первосвященнику Иисусу Христу и попросить справедливости. Сказано, чтобы получить благовременную, то есть в нужное время, в любой момент обрести помощь от Него, в том числе и в плане защиты.
1: Есть еще один вопрос, который мучает меня в плане справедливости. У нас сейчас в мире настолько остро стоит проблема справедливости, ну или несправедливости, конфронтация вот этих вот двух понятий, потому что люди гонятся за справедливостью, пытаются, чтобы по отношению к ним все было справедливо и идеально. Вот. Но при этом в погоне за этой справедливостью они чуть ли не по головам бегают и по справедливости других людей, попирая ее. Я так понял, что защитить права одного человека очень часто приходится за счет прав другого человека.
0: Это, к сожалению, реальность жизни вокруг нас и порой, к сожалению, и в нашей жизни.
1: То есть в глобальном плане на этой земле справедливости нет.
0: Да коли дьявол здесь царствует,
1: то получается и быть не может.
0: В идеальном отношении или в идеальном измерении справедливость невозможна.
1: Ну, отчасти я вижу в этом некую благодать, потому что это заставляет нас прибегать чаще к Богу, взывать к Нему по поводу справедливости. Но, с другой стороны, есть и некоторая опаска, потому что есть в Священном Писании пример, я хотел бы его открыть сейчас и немножко эту тему обсудить. Это пример пророка Аввакума. Вот мы читаем в его книге, он записал, он взывает Господу. Первые слова его, он говорит: «Доколе Господу я взывать, и ты не слышишь, буду выпиять тебя о насилии, и ты не спасаешь». И он там дальше развивает эту тему и рассказывает
0: Богу.
1: Много жалоб есть. Суд несправедливый, там не так, там не эдак, Господи. То есть он, по сути, говорит: я уже испробовал все вот эти вот методы, которые ты дал, но из-за человеческого фактора ничего не получается. И он просит Бога вмешаться. Казалось бы, все логично, вот так, как мы с вами обсуждали до сих пор, что если у кого проблема со справедливостью, он приступает к Богу, и Господь эту проблему решает, и решает действительно по справедливости. Но настораживает здесь что? Что Бог в качестве решения предлагает совершенно другое. В 6 стихе 1 главы написано: «Я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный». И он показывает во всей этой главе, что эти халдеи придут и наведут справедливость по-своему. И это по-своему как-то совершенно не утешает Аввакума, потому что он надеялся восстановить свою справедливость, а Бог говорит, они придут, и там все с землей сравняют.
0: У пророков много сказано вот о той эпохе, которая предшествовала нашествию вавилонян.
1: Да, на этом фоне много уроков, я чувствую.
0: Да, да. Вот, ну, в частности, я вспоминаю первую главу книги пророка Исаии, который описывает, почему, в принципе, вопросы справедливости в плане требования Господу не могли быть удовлетворены. Вот Исаии первая глава, он говорит с 11 стиха: «К чему мне множество жертв ваших?» То есть описывается как раз-таки храмовое служение. «Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови агнцев, и тельцов, и козлов не хочу».
1: Интересно, сам же их установил, и сам же говорит, они мне противны.
0: Да. И дальше говорит: «Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?» И вот причина.

0: он говорит, беззаконие и празднование. Новомесячие ваши, праздники, ненавидит душа моя. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Причина – ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правду, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Тогда придите и рассудим.
1: То есть Бог призывает их сначала стать справедливыми, прежде чем они могут за справедливостью к Богу обратиться.
0: Конечно, человек, у которого руки обогрены кровью, человек, который виновен перед ближними и который желает только в отношении себя защиты от Бога и так далее, он не имеет в моральном смысле, он не имеет на это права, пока он не решит вот вопрос несправедливости, который он осуществляет по отношению к другому
1: человеку. Но это, в принципе, логично и справедливо. То есть человек пришел к Богу, и Бог указал на его проблемы. Да. Но в случае с пророком Аввакумом, когда он слышит себе такой ответ, что Бог говорит, я сейчас пришлю халдеев, они жестокие, они здесь все устроят. Угу. Он говорит, Господи, чистым очам своим не свойственно такое. Для чего ты смотришь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? То есть он не говорит, что он святой или безгрешный. Угу. Он говорит, да, у нас есть проблемы, но на фоне халдеев у нас еще все очень хорошо. И говорит, зачем тогда вот такое?
0: Это распространенный ход изворотливой человеческой натуры. То есть всегда найдется кто-то, кто тебя хуже.
1: Да,
0: для
1: да.
0: того, чтобы себя вот оценить, вот, как говорится, достаточно хорошо. И на этом основании требовать к себе теперь особой Божьей милости и защиты.
1: Вот чего он и делает, казалось бы, вот пророк, и он просит вот этой справедливости.
0: Да.
1: И в ответ получает хуже, чем было.
0: Но святилище – это место абсолютной справедливости. Там в Ковчеге Завета находится текст заповедей, 10 заповедей. Рядом лежит книга закона, где эти заповеди еще более объяснены. И потому, если ты приходишь к Богу, то нужно ожидать, что Бог и тебя, и с тебя взыщет, угу. и с другого взыщет. Но тот факт, что ты лучше чуть-чуть другого, или даже значительно лучше, но если по-прежнему у тебя есть нерешенные вопросы, если ты не воспользовался служением во святилище для очищения в плане снятия вины, потом в плане обретения силы для преодоления греха, то тогда ты не имеешь морального права требовать, чтобы Бог другого наказал вначале. Угу. Вначале разберись с собой, говорит Господь. И еще есть один очень важный момент. Согласно законам Священного Писания, законам Торы, когда Господь описывает вот служение святилища, и в том числе жертвы, то написано, если кто согрешит против ближнего своего, там украдет что-нибудь или что-то еще сделает, то написано, что в день приношения жертвы повинности он должен возвратить, он должен произвести реституцию, он должен восстановить вот справедливость друг с другом и как-то вот возместить тот ущерб, который он принес, прежде чем он смог бы прийти и просить прощения у Бога.
1: Ну, естественно, иначе тогда, приходя к Богу, он виновен, оказывается, и он получает, говорит, хорошо, сделаем, но вот начнем с тебя, раз ты пришел. Да?
0: И Спаситель Иисус Христос в Нагорной проповеди своей как раз этот момент отмечал, именно в контексте суда. Он говорит, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, пойди прежде примирись. А потом приди, принеси.
1: Но в то же самое время, говоря о справедливости и несправедливости, да, мы можем сказать, но ведь милость, по большому счету, это несправедливо. И раз мы говорим о прощении, которое мы получаем, причем незаслуженно получаем, то есть ли смысл вообще взывать о справедливости?
0: Мы можем только лишь признавать два факта. Первое, мы грешны. И в контексте абсолютной Божьей святости мы достойны смерти, ибо возмездие за грех смерть.
1: Вот и получается. Если мы приходим взывать о справедливости, не получится ли так, что мы сами на себя навлекаем возмездие? Потому что, приходя к Богу в храм и требуя справедливости, учитывая, что это храм небесный, где первосвященник не человек, где первосвященник Бога человек, и он говорит, хочешь справедливости? Я боюсь, что со мной будет, если я буду так просить.
0: Да. Но, тем не менее, вот принимая от Господа эту милость и это очищение, помня, что это, на это мы права не имеем, угу. мы тогда...

0: И это второй факт, который важно помнить. Мы тогда начинаем более снисходительно относиться к людям, окружающим нас. Как вот в притче Иисуса Христа говорится о человеке, которому огромный долг был прощен. И когда ты осознаешь, что тебе Бог это незаслуженно прощает, то тогда появляется побуждение также милостиво относиться к людям, которые против тебя согрешают. Угу.
1: Спасибо вам, Виталий. Спасибо вам, дорогие друзья, что оставались с нами все это время. Вы видите, насколько тема о справедливости и несправедливости, насколько там тонка грань. И обращаясь к Господу за справедливостью, каждый раз, когда вы чувствуете ущемление этой справедливости, подумайте о том, что Господь несправедливо за каждого из нас пострадал и проявил свою милость к вам. Будьте благодарны Ему за это, и я благодарен Ему за это безмерно, за то, что могу уповать не на справедливость, а на милость Божью. Да прославится имя Его вовеки.
0: Адам и Ева, они херувимов знали лично. Они названы, к сожалению, в синодальном переводе «животными». Иезекииль постоянно говорит «подобие, подобие, как бы» и так далее.
1: У каждого из них есть свое лицо и еще три дополнительных.
0: Мы понятия не имеем, сколько измерений там.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Приветствую вас, дорогие друзья! И хочу сказать вам добро пожаловать на наши видеоуроки, которые будут называться «Бог слышит меня». И на наших видеоуроках мы будем говорить о молитве и привилегии общаться с нашим Богом. Когда мы читаем первые главы книги «Бытия», мы узнаем, что Творец напрямую разговаривал со своим творением в Эдемском саду. Между Богом и человеком было прямое общение, то есть человек мог видеть Бога, прикасаться к Нему, слушать Его, слышать Его, говорить с Ним лицом к лицу без каких-либо препятствий. Какая привилегия была у наших прародителей наслаждаться этим общением с Богом, но это было до грехопадения. Общение между Богом и человеком ничто не мешало. В Эдемском саду можно сказать, что это было наслаждение. Наслаждение с совершенным Богом и общение с Ним. Адам и Ева были созданы по образу и подобию.

Божьему. Согласно книге Бытия, 1 глава 26-27 стих, где написано: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и сотворил Бог человека по образу своему, и по образу Божье сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». И сразу после сотворения они получили общение с Богом, они получили цель и услышали своего Творца, говорящего с ним об их действиях, жизни и целях, для которых они были сотворены. Библия не рассказывает деталей всех этих разговоров, но мы точно знаем, что наш Творец – это недалекий Бог. Библия открывает нам Бога, который разговаривает со своим творением. К сожалению, после того, как в мир вошел грех, это прямое общение было разорвано. Человек больше не мог видеть Бога, прикасаться к Нему, слышать Его и говорить с Ним. Как делал это до грехопадения? Библия говорит, что грех произвел отделение или разделение между Творцом и Его творением. В книге Бытие, 3 глава, 8 стих, ключ к пониманию отношений между Богом и человеком после грехопадения. Человек спрятался от Бога между деревьями в саду. Он больше не мог смотреть на святого Бога, потому что его грех запятнал, общение между ними было остановлено, и они больше не могли поддерживать прямой диалог без преград. Но прятаться между деревьями было недостаточно. Чтобы понять, что грех вызвал глубокий разрыв в общении с Богом, в Бытие 3 главе 23-24 стих мы находим печальный момент, когда Адам и Ева были изгнаны из Эдемского сада, из присутствия божественного нахождения. От лица Божия они были изгнаны. Если до грехопадения формы общения Бога с человеком был прямой разговор, прямое общение, прямой контакт, то после грехопадения эта коммуникация стала косвенной. То есть Бог стал использовать посредников, чтобы общаться с человеком. Из стиха, записанного в книге Чисел, 12 глава 6 и 8, становится очень ясно, что Бог использует пророков, чтобы общаться с человечеством, с потомством Адама и Евы. И помимо пророков, Бог все еще говорит с нами через Библию и Духа Святого, действующего в нашей совести. Поскольку общение – это двухсторонняя связь, Бог говорит с нами, и мы все еще можем говорить с Ним. Конечно, мы не можем говорить с Богом напрямую, как наши прародители, но мы определенно все еще можем говорить с Ним. Библия упоминает многих людей, которые использовали молитву, чтобы говорить с Богом. Говорить с Богом в самых разных жизненных ситуациях. Авраам молился за Авимелеха. Самуил молился за народ Израиля. Исаак молился за Ревеку, свою жену. Елисей молился за своего слугу. Мы также знаем молитвы Иакова, Соломона, Илии, Даниила и многих других библейских персонажей. Можно с уверенностью сказать, что Библия рассказывает историю людей, которые открыли

что могут разговаривать с Богом через молитву. Все люди Божьи – это люди молитвы. Библия упоминает мужчин и женщин, молящихся, чтобы напомнить нам, что грех не разлучил окончательно человека с Богом. Мы можем снова получить доступ к Богу. У нас есть путь прийти к Нему. Мы можем говорить с Богом, мы можем контактировать с Богом. Тот же самый Бог обеспечил путь обратно к общению для человека, когда послал своего Сына умереть за наши грехи. В книге Иоанна, 14 глава, 6 стих, мы читаем: «Иисус сказал ему: „Я есмь путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня“». Христос стал мостом через пропасть греха. Он путь, по которому мы можем вернуться к Богу в молитве. Одно из самых впечатляющих учений Иисуса заключается в том, что заблудшие могут вернуться к Богу. Утраченная связь может восстановиться. Общение с Богом может опять оживиться. У меня есть приглашение для вас. Примите Иисуса своим личным спасителем и ежедневно возвращайтесь к Богу через молитву во имя Иисуса Христа. И теперь я хочу пригласить вас к молитве. Отец наш Небесный, дорогой Господь, мы благодарны Тебе за эту возможность общаться с Тобой даже сегодня, когда в мире полно греха, но Твое ухо также обращено к нам. Твое внимание наполнено нашими обращениями к Тебе. И мы благодарим Тебя, что у нас есть возможность молиться Тебе, как Творцу и как Спасителю. Мы благодарны Тебе за этот путь общения, за молитву. И мы просим, благослови, Господи, сейчас наших слушателей и тех, кто к Тебе обращаются. Обращаются именем Иисуса, и мы также обратимся и поблагодарим Тебя за услышанную молитву во имя Иисуса. Аминь. Всего хорошего, друзья!

Творец дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает и может понести все наши немощи, укрепить нас, исцелить все наши болезни, если это, конечно, будет служить для нашего блага и для Его славы.

«Придите ко мне», — призывает Он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажите о своих бедах Господу». Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные предметы,

наших нуждах. Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности. Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет лучшим решением отдать все свои переживания Господу в молитве.

Когда мы научимся понимать, что нуждаемся в присутствии Христа на каждом шагу, тогда у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного друга. Нам не следует доверять.

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы, откроем стремления и желания тому, кто никогда не останется равнодушным к нам.

0: Великий Бог, Творец Земли и Вселенной, да услышит вас. Аминь.
1: Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено.

0: Говорят, знала бы, где упадешь, соломки бы подстелила.
1: Ах, если бы знать заранее.
0: А может быть, мы сегодня и попробуем как раз нащупать эти подводные камни, которые могут помешать нашему семейному счастью.

0: Вот, девочки, хотел бы для начала вам такой вопрос задать. Что в семейной жизни делает вас счастливыми?
1: Меня в семейной жизни делает счастливой, это, конечно, время, проведенное вместе со своей семьей. Моей дочке сейчас 5 лет, это такое чудесное время. Нам так интересно вместе, мы совершаем какие-то походы, прогулки, девичники. И к тому же, что очень интересно, я для себя совершенно с другой стороны открыла детские праздники.

0: То есть это похождение сейчас вместе на эти детские праздники, это приносит столько эмоций, мне кажется, даже, наверное, больше мне уже сейчас, нежели даже моему ребенку. То есть это очень здорово.
1: То есть ты хочешь сказать, что тебя именно твоя дочка делает счастливой в семье?
0: Да, она делает меня очень счастливой и очень вдохновляет.
2: Семейное времяпрепровождение, вот оно очень сплачивает, очень сближает. Я думаю, что если бы вот у меня в семье не было совместных хобби и занятий, то я была бы самым несчастным человеком. И второй момент – это общение непосредственно, когда ты можешь просто поговорить, да, сесть, отложить какие-то дела в сторону и, так скажем, посекретничать с мужем. Вот.
3: А я открыла для себя совместное путешествие. То есть мы постоянно всей семьей ездим в Болдино, например, там, в разные города, фотографируем, ходим на экскурсии. То есть нас это настолько сплотило, у нас так много впечатлений. Мы потом просматриваем фотографии, делимся своими впечатлениями, что нам запомнилось, что нам понравилось. То есть это очень сплачивает.
1: Это здорово. Мне кажется, Свет нам как задала тему этого совместного времяпровождения, что я сейчас сижу, тоже думаю. Но, наверное, меня еще делает счастливой, когда вот я чувствую такое внимание как-то и заботу со стороны там, дочек, мужа. Я думаю, что это тоже. И когда мы вместе, и когда вот действительно проявляем какие-то чувства друг к другу. Таня, а ты что?
4: Ну, я вообще солидарна со всеми, кто сказал, потому что время, проведенное вместе, действительно очень сплачивает и помогает. Мы больше всего любим ездить в горы. Также очень любим в кафе вместе пойти, просто посидеть, в музеи, в какие-то выставки. То, что вот интересно абсолютно всем. А дома часто мы по вечерам раскладываем настольные игры. И вот это вот совершенно разные интеллектуальные или просто вот развлекательные игры очень помогают нам друг друга лучше понимать и как-то взаимодействовать. Это время, которое никак невозможно больше переоценить. То есть впоследствии это дает такие прекрасные дивиденды, да, возвращает тебе такую любовь, такую отдачу, что
1: какое удовольствие.
4: Возможно, да, удовольствие огромное.
1: Но тем не менее, я знаю, что Татьяна сегодня не случайно здесь среди нас. Она хотела бы нас предупредить о некоторых так называемых подводных камнях, которые могут помешать нашему счастью.
4: Ну да, семейное счастье, оно вообще возможно и нужно, но есть кое-какие моменты, которые могут помешать, поэтому их лучше предупредить, чем потом предотвращать.
1: Угу. Так что сейчас мы дадим ей слово через несколько минут, а пока мы посмотрим, что у нас на кухне происходит. У нас сегодня в гостях Нара, и она готовит нам очень вкусные блюда.
5: Я родилась в Армении. А моя мама из Тбилиси, из Грузии. Так что для меня родные блюда и грузинские, и армянские. Сегодня мы будем готовить суп с фасолью. На армянском он называется «почов апур». Конечно, это сложно произносимо. Так, для этого нужны фасоль, макароны, зелень, петрушка, укроп. Обязательно лук тоже надо добавлять. Кинза, базилик, перец паприка сладкий, черный перец, чеснок, соль и растительное масло. Заранее фасоль мы замачиваем вечером. Утром ее варим, потом воду опять сливаем, воду кипятим. Как только она вскипятится, мы добавляем фасоль. Фасоль очень полезная. В ней много содержится белков. Наша семья ее очень любит. И муж, и дети радуются, когда это блюдо готовится. Добавляем соль. Это зависит, сколько количества я супа варю. Так что соль уже по вкусу я уже. Как только кипяток будет сильный, тогда уже макароны добавляем.
4: Нередко могут быть подводные камни, мешающие семейному счастью. Как их обойти, сегодня мы попытаемся разобраться. Проживя некоторое время в браке, некоторые пары замечают, что их развитие приостановилось у обоих или у кого-то одного. Что я имею в виду? Интересы сузились до сугубо бытовых. Какой ремонт сделать, в какую школу детей отвезти, что купить?
6: как дети учатся,

А для того, чтобы семья была счастлива, необходимо читать, посещать интересные места, делиться тем, что вы увидели, услышали или узнали нового. Расти как профессионал. И что крайне важно, развиваться необходимо параллельно. Ведь если развивается только кто-то один, то начнутся ссоры и непонимания, которые могут привести к серьезным напряжениям и даже к разводу. А вопрос, кто в доме хозяин, это тот вопрос, не решив который, пара не может быть счастливой. Нас, женщин, порой учат, как манипулировать мужчинами, что сделать, чтобы было по-нашему. Но изначально, создавая семью, Бог разделил функции мужчины как главы семейства, того, кто ответственен, за кем остается последнее слово. Конечно, это не говорит о том, что женщина без права голоса, но она помощница. Мы – те, которые создаем климат, в котором мужчина принимает наилучшие решения. И знаете, не стоит обольщаться на такие идеи, что мужчины разные, и кто-то из них совершенно не лидер. От нас с вами, дорогие женщины, во многом зависит, будет ли наш мужчина хозяином или рабом, и будем ли мы счастливы от той роли, которую отвели ему и себе. Каждая из нас любит пообщаться в той или иной степени. Особенно это проявляется, если в семье проблемы, а муж оказался совершенно не таким, как хотелось бы. И вот мы уже начинаем делиться с подругой, мамой, коллегой. И обычно с теми, у кого такие же проблемы. И не просто делимся, обсуждаем, разбираем по косточкам, стараемся выставить как можно в более неприглядном свете. Но, милые женщины, это совершенно не способствует решению проблемы. Это лишь вскрывает нашу семейную несостоятельность. Ведь это унижает нашего супруга, это унижает нас, потому что его выбрали мы сами. Тема интимных отношений всегда оказывалась одной из самых проблемных. Начнем с того, что Бог создал интимные отношения для счастья, удовлетворения, наслаждения и также для продолжения рода. А для того, чтобы наслаждаться этой стороной отношений, мужчинам необходимо проявлять внимание, заботу в течение всего времени, а не только использовать как прелюдию. И тогда женщина сможет открыться, получить радость и дарить ее. А нам, женщинам, стоит перестать прикрываться за ширмой головной боли, несуществующих дел и вопросов, и обязательно открыто говорить о том, что нам нравится или что раздражает. Иначе необговоренные проблемы друг с другом будут отдалять нас. Также нам, женщинам, необходимо в течение дня находить время, чтобы подумать о муже, позволить себе немножечко отдохнуть, чтобы у нас были и силы, и настроение подарить своему любимому счастье. Внимание приятно всем без исключения. Доброе слово, приятный комплимент, восхищенный взгляд. Они вдохновляют и придают нам сил. И это совершенно нормально. Проблема эта становится только тогда, когда мы не получаем внимания от мужей, а не от нас, и начинается поиск со стороны. Нередко такая ловля внимания и восхищения происходит намеренно и впоследствии приводит к изменам и потере семьи. Но не секрет, что чаще всего мы не хотим флиртовать и уж тем более изменять, но внутренняя неудовлетворенная потребность берет верх. И вот уже мы в сотый раз вспоминаем глаза незнакомца, его голос, улыбку, а образ мужа отходит на второй план. Поэтому давайте говорить комплименты, восхищаться друг другом, любить и выражать любовь. Тогда взгляды чужих мужей и жен не будут нам нужны, и наши семьи обретут новый виток счастья.

Как вы заметили, на столе лежал измельченный лук. Я его в основном варю, потому что мне рекомендовали, что более полезно для пищеварения все вареные продукты, чем тушеные, жареные. Поэтому мне так нравится.

нравится. И, как вы заметили, я много зелени использовала, потому что у нас в Армении мы много зелени используем. Она и полезна, и очень вкусовые ароматы придает. Я ее добавляю после того, как я выключаю уже суп. И тогда уже только добавляю зелень и чеснок измельченный. И суп уже наш готов. Второе у нас будет закуска из баклажанов. Что для этого понадобится? Баклажаны, лук, черный перец, соль, чеснок, сметана, хмели-сунели, растительное масло и зелень, укроп, петрушка, кинза. Теперь приступаем.

0: Ну вот мне, например, понравился вопрос о том, что мужчина хозяин в семье. И я с этим полностью согласна. Но как вот увидеть себя со стороны, так ли это на самом деле в семье?
1: То есть так ли ты себя ведешь?
0: Да.
1: Как ты себя ставишь, что он может быть хозяином?
2: Ну, просто вспомнить, как вы реагируете, когда он принимает решение. То есть вы готовы спорить, отстаивать свое, или же даже если не вполне согласны, но выразив свою точку зрения, да, сказав все, как вы считаете, немножечко, знаете, на полшага отступить и позволить мужчине сказать последнее слово.
0: Даже есть, чтобы если, за ним осталось.
1: Даже если тебе кажется, что это как бы для семьи будет
0: лучше.
1: Не на хуже,
2: да?
1: Да, хуже.
2: Даже если хуже. Впоследствии сам человек гораздо лучше учится на своих ошибках, чем когда он услышит это, особенно из уст жены.
0: Вот, например, если возникает какое-то несогласие. Я хочу посудомоечную машинку и абсолютно уверена, что она необходима. А он не видит в этом надобности.
2: Как? Ну, смотрите, тут, во-первых, нужно правильно аргументировать, показать, в чем необходимость. Ну, я не знаю, у кого как, но когда родилась наша старшая дочь, и первые несколько недель мужу приходилось стирать вот, пеленки, да, вот, да. Сами знаете, что это такое. И через две недели мы пошли и выбрали стиральную машинку.
1: Аня, перестань мыть посуду, смоет Миша. Поймет тогда.
3: А у меня вопрос, что делать, если мужчина не хочет брать на себя ответственность при принятии решений? Ну, он говорит, что ему это неинтересно, делай как хочешь, как знаешь, то есть вот так вот, как его стимулировать?
2: Ну, если, допустим, это вопрос не первостепенной важности, то можете принять решение вы. Ну, если какой-то бытовой, может быть, потому что мужчины далеко не всегда считают действительно вот таким ценным, там, так, такого цвета посуду выбрать или такого цвета, да, выбрать, ну, не принципиально. Если же вопрос важный и должен за это отвечать мужчина, вы можете ему сказать, насколько вам важно знать, что он об этом думает. Да. Насколько важно вам и вашей семье, чтобы за ним была вот ответственность за тот или иной принятое решение. И, конечно, это не гарантирует, что вот с первого раза вот вы сказали, и все пошло. Может быть, несколько раз потребуется.
1: Мне вообще кажется, что хотя женщина порой и как бы принимает какие-то решения сама, но мне кажется, женщине намного сложнее принимать решения, и от этого как-то больше устаешь, когда ты должна все решать. Начиная от того, что детям одеть, что приготовить, и кончая каким-то, на самом деле, глобальным вопросом. Так хочется вообще.
2: Это и усталость. И в то же время мы же гораздо более эмоциональны. Мы пока вот
1: да, 20
2: пока минут,
1: все за,
2: да,
1: и против,
2: мужчина уже за 2 секунды уже принял бы решение.
1: Поэтому, на самом деле, Свет, я...
2: Мы дополняем друг друга, получается.
1: Я вот, Свет, с тобой согласна. Наверное, надо просто действительно им говорить, что как мне хорошо, когда ты сам принимаешь решение. Это очень хорошая
0: идея. Подчеркивать, наверное, вот даже сильную сторону. Нам же всем нравится, когда нас хвалят, да, и отмечают то, что у нас получается.
2: Ну, конечно.
0: И это будет вот стимул.
2: Это помогает.
4: Быть благодарной. Быть благодарной ему в принятии его решения.
1: Да,
4: потому что он себя берет эту функцию.
2: А еще, знаете...
4: Ее осуществляет. Угу. То есть действительно благодарить, говорить ему спасибо за то, что он это делает.
1: Что ты решил меня от этого,
4: да,
1: избавил. Здорово.
2: А знаете, еще такой вот момент, сейчас буквально вспомнила, что даже если, предположим, решение было принято неверное, нужно дать мужчине понять, что мы с ним продолжаем быть, да, и поддерживать. Это как наше общее решение. Мы же не были в стороне, когда он принимал решение, да, мы тоже обговаривали, мы свое мнение высказывали. И, может быть, в какой-то момент он поймет, что

0: Да, слушай, вот надо было прислушиваться, ну, твоему, допустим, совету, да, или кто-то, может быть, другой подсказывал. То есть это даже неверное решение, когда за тобой есть тыл, можно сказать, да, оно поможет в следующий раз. Либо не допустить ошибку, либо извлечь уроки
1: нужные. То есть
0: нужные.
1: Не стоит говорить ему, вот видишь?
2: Да, я же говорила тебе, и он сразу все бразды
0: оставил. Эти фразы вообще всегда отрицательно влияют.
2: Принимай сама, дорогая.
0: Мы в таком, знаете, получаемся в превосходстве.
2: Вот оно, кстати,
0: но я-то
2: унижение
0: знала. Первое.
2: Да, первое унижение, кстати.
1: Вроде бы вот так.
0: Подводное.
1: Да.
0: То есть не такое явное, ты такое всякое.
2: А вот невыказанное пренебрежение, а так скрытое.
0: Так и получилось.
3: Татьяна, у меня еще такой вопрос. Мы сегодня очень много говорили о том, как важно проводить время вместе. А если с супругом, у жены и супруга совершенно разные интересы, и они не пересекаются, как найти вот это общее, которое действительно столь необходимо?
0: Вообще в семейной жизни, конечно, обязательно должны быть некоторые увлечения, да, или совместные интересы, которые общие для мужа, для жены, допустим, для всей семьи. Для того, чтобы это понять, нужно говорить. Я, допустим, за то, чтобы все абсолютно обговаривать. А если, допустим, попробуем вот это? Тебе нравится? Как вот ты думаешь? Вот, ну, предположим, поход, да? Не-не, что-то не то. Может быть, тогда вместе будем такую традицию создадим. Там, раз в неделю устраиваем домашний такой ужин со свечами. Ну, как тебе, там, допустим, такая идея. Мужчина предлагает что-то свое. А давай пойдем на рыбалку, предположим. И даже если мы изначально...
2: Отправиться на рыбалку?
0: Мы не вполне вначале, да, вот согласны или представляем себе на рыбалке, да, с удочкой. А кто нам помешает попробовать? Мы не знаем, что нам нравится или нет, пока мы этого не попробовали. Ну, многие вещи, да. Допустим, я попробовала рыбалку, мне не понравилось. Нет, это какой-то не тот вид отдыха. А вместе, когда едем в горы... Пожалуйста.
2: То есть ты пробовала рыбалку?
0: А?
2: Ты пробовала рыбалку?
0: Пробовала рыбалку. Мне не нравится.
4: Для нас это очень актуально, так как у меня муж рыбак. Мне, честно говоря, рыбалка не очень нравится, но я нашла для нас компромисс.
0: Какой?
4: То есть мы выезжаем всей семьей на природу, на рыбалку, он ловит там рыбу, а я фотографирую природу.
2: Фотографируешь его за рыбалкой?
4: Да, фотографирую его, благо дочке тоже нравится рыбалка, она у нас бьет все рекорды по уловам, специалист в этом вопросе. То есть им вдвоем интересно, а я наслаждаюсь, то есть, красивым видом природы, я наслаждаюсь там, мы чаек, костер разводим, то есть и в игры подвижные, играем мячиком и тарелкой, то есть
0: получается такое совмещение интересов,
4: да.
0: Вот на одном пространстве, да, в одно время, ну просто чуть-чуть, ну, отличающиеся виды деятельности.
3: Мне кажется, очень важно не ущемлять интересы друг друга. Действительно, да. Давать реализацию этим интересам, даже если они не схожи с нашими.
0: Конечно, конечно.
3: И как бы я на практике стараюсь действовать так, что если мне не очень хочется ехать там на природу или на рыбалку, то, что любит муж, то мы стараемся чередовать наши интересы. То есть тоже, если мы едем на рыбалку, то, например, следующие там выходные или какое-то свободное время мы идем на какой-то концерт, в театр или проводим так, как интересно мне. И, кстати, это приводит к тому, что муж заинтересовывается все равно с твоими интересами. И все-таки и ты тоже как-то заинтересовываешься его интересами. То есть вот это не ущемление друг друга, а предоставление свободы. Просто идти на уступки. И тогда...
2: Вот некоторые семьи считают, что главное, чтобы оба развивались. Ну, грубо говоря, сидят в одной комнате, она за своим компьютером, он за своим, и как бы каждый развивается в свою сторону. Но на самом деле точек-то соприкосновения с годами тогда становится все меньше и меньше. Потом дети вырастут, некого будет уже обсуждать уроки, школа, и все.
0: Чужие это люди. Может иметь свое место. То есть мы не можем постоянно проводить только вместе, только общие интересы. Конечно, у каждого есть... свои профессиональные, да, какие-то обязанности и интересы. У каждого должно быть свое какое-то пространство. Но главное, чтобы этого пространства не было слишком много, когда каждый только в своем компьютере, да, или в своей работе, а пересечение только вот, что сегодня на обед? Дети нормально? Да, все хорошо.
3: Девочки, я думаю, что вы согласитесь с тем, что нам, женщинам, очень хочется внимания от мужчин, комплиментов, приятных слов. А как же вот этого добиться, если муж... не такой по темпераменту. И ему не свойственно проявление нежности в словах, в каких-то жестах приятных.
4: А может быть, самой назначить ему романтическое свидание? Красиво нарядиться, одеть красивое платье, сказать: «Дорогой, сегодня я тебя приглашаю на романтическое свидание».
0: А можно и прямо говорить. А мне важно вот это.
2: Ну, есть же такая фраза, милый, как тебе?

0: Тебе я нравлюсь, да? Ну просто уже вообще так переградить ему дорогу. И все, чтобы не было путей для отступления, что придет.
1: Это же естественно, человек может и не понимать вполне, да, в чем вы нуждаетесь, что нужны слова или действия. Вроде как я домой же прихожу, зарабатываю,
0: Я тебя люблю, Все. Вы знаете, вот я тоже сейчас так вспоминаю, мне кажется, очень помогает в таких ситуациях юмор в семье. Там, типа, вообще, то есть, например, не подействовал романтический ужин при свечах, на следующий день встретил, как баба-яга в драном платье, вот так вот волосы себе сделай. Скажи, если тебе вчера не понравилось, может быть, тебе такой образ ближе. Ну, то есть, мне кажется, здесь вот не надо идти на такое настроение обиды, а идти вот на что-то вот такое вот, может быть, поиграть, позаигрывать, ну, вообще там, тряхнуть стариной вообще. Нет, ну ведь когда-то же, Светлана, он же делал какие-то комплименты. То есть ты как-то поняла его, что ты ему нравишься, ну что-то, значит, было? Конечно. То есть как-то надо просто, может быть, опять вот на это раскрутить?
1: Помогает, кстати, вспомнить, какими вы были.
2: Когда действительно мы начинаем своего мужа за что-то хвалить, какие-то его качества превозносить, да, то он на это реагирует действительно. И потом уже по отношению и к себе я замечаю какие-то изменения. То есть мне кажется, что, наверное, это верный путь.
0: Начинать с себя,
2: да.
1: Вообще все изменения происходят с себя. Если мы хотим, вроде как, да, чтобы изменилась так, обстановка, да, атмосфера, начинаешь меняться сам, начинается меняться и человек. А не так, что вот ты меняйся, вот тогда я поменяюсь. Ничего, это такой тупиковый путь.
0: Мне нравится, на какой мы сегодня с вами ноте обсуждали семейные отношения.
1: Наши отношения вообще зеркальные. Если мы идем, да, навстречу, то у человека гораздо больше шансов пойти навстречу нам.
0: Давайте мы сейчас посмотрим, что же там у Нары получилось на кухне.

Закуска из баклажанов уже готова. Она подается в холодном виде. Надеюсь, вам все понравится. Пари ахуржак. Приятного аппетита вам!

0: Теперь я решила больше предоставлять мужу инициативу в принятии решений, поддерживать его в этом и хвалить.
1: Сегодня я узнала, что наши отношения зеркальны. И теперь я буду не только ожидать внимания к себе, но и проявлять его сама.
2: После сегодняшней беседы я буду больше говорить мужу о его достоинствах, хвалить его и подчеркивать его значимость в моей жизни и в жизни нашей семьи.
3: Подводные камни семейного счастья не так страшны, если знать, как их обойти. Желаю всем найти этот короткий путь с любовью и юмором.
4: Мой муж тоже любит очень вкусно готовить, и это мы все делаем вместе. Сегодня я решила устроить романтический вечер для нас двоих.

если хочешь в старости спать на одной подушке, не надо всю жизнь тянуть одеяло на себя. Внутри каждого из нас есть источник счастья. Нужно только его найти. Да поможет нам в этом Бог. Всего вам доброго. Благословений.

0: Были, конечно, мысли, глядя на подруг, которые в то время, когда я меняла памперсы, они успешно делали карьеру, там куда-то ходили, с кем-то встречались. А сейчас я понимаю, что какая я молодец. Я уже мама, я знаю, что это такое. Я сейчас могу делать карьеру, путешествовать, общаться, встречаться. Я все это делать сейчас могу. И при этом я знаю, что у меня есть замечательный 4-летний сын. Вообще здорово.
1: Надеюсь на Господа. Надеется душа моя, на слово Его уповаю.

0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». Сегодня в нашей студии Ольга Лебедева, клинический психолог. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня мы взяли актуальную, наверное, для каждого зрителя тему – конфликты. И поговорим сегодня о конфликтах в семье. Наверное, ни для кого не секрет, что большинство разводов случаются именно по причине конфликтов. Едва ли кто-то скажет, что мы друг друга разлюбили, нет ничего общего, перестали ценить друг друга. Чаще всего простое, такое народное слово «поругались». Это все результаты конфликтов. Расскажите нам, пожалуйста, конфликты – это нормально вообще в семье?
1: Конфликты в семье абсолютно нормально, конечно. Дело в том, что существует несколько уровней близости. То есть первый уровень – это клише. «Привет-привет, как дела? Хорошо». На таком уровне, если пара общается на таком уровне, поссориться невозможно. Ну, вообще, с людьми, с человеком невозможно поссориться на этом уровне.
0: Но там, наверное, клише. Дистанция некоторая присутствует.
1: Конечно, да, дистанция, да. Второй уровень – это обмен фактами. Но здесь тоже сложно поссориться, поскольку факты – это факты. С ними сложно поспорить. Допустим, температура сейчас 0 градусов, но сложно поспорить с этим фактом. Да? Вот. Третий уровень – это когда люди могут обмениваться мнениями уже. Я думаю так, я думаю по-другому. Мне это нравится, а мне это не нравится. То есть вот на этом уровне уже можно поссориться. Потому что я думаю так, а я думаю по-другому. Все, вот оно, пожалуйста. Разница во мнениях – уже конфликт. Следующий уровень идет еще глубже. То есть эти как бы уровни, они от простого, от более поверхностного к сложному, глубокому. Это уровень чувств. Когда человек может открыто говорить о своих чувствах, он может абсолютно все сказать. Что его устраивает, что его не устраивает, что ему нравится, что ему не нравится. Это уже более глубокий уровень близости. И пятый уровень.

0: ну, совсем уже глубочайшей близости, когда человек понимает без слов, когда хорошо вместе молчать, когда человек понимает там по какой-то полуподнятой брови, но люди обычно достигают этой близости там на более поздних стадиях брака. Вот. И поэтому, если люди говорят, что у нас в семье нет конфликтов, это не очень хорошо, потому что либо у них очень поверхностные отношения, то есть их нет, да, отношения на уровне клише, на уровне факты, они не открывают друг друга чувства, то есть свои, не идут в глубину. Это значит либо это, либо у них какая-то дисфункция в отношениях, диспропорция. Например, отношения напоминают, ну, так если грубо сказать, палач жертва. То есть один супруг очень авторитарный.
1: Кто-то доминирует.
0: Очень, да, кто-то доминирует, а кто-то подчиняется. Вот, то есть такой перекос власти в семье. И это, кстати, оба они очень неуверены в себе. То есть один, который доминирующий, он чувствует себя очень неуверенно, когда ему возражают, не терпит возражения. А другой, который ему подчиняется, он боится, что он потеряет любовь, если он не будет подчиняться. Но в любом случае это не очень хорошая ситуация. И поэтому, если люди идут в близость, идут в глубину, если у них достаточно глубокая связь друг с другом, конечно, у них будет и разница во мнениях, и разница в чувствах, и разница в потребностях. И вот это, пожалуйста, такая хорошая почва для конфликтов.
1: Ольга, вот такой вопрос. Конфликт – это больше разница во мнениях, либо это ссора? И вообще, можно конфликт и ссору уравновесить? Или это разные понятия?
0: Не всегда конфликт – это разница во мнениях. Не всегда. Иногда это столкновение разных потребностей. Иногда это столкновение чувств. Иногда это бывает то, что человек случайно, нечаянно задевает боль другого человека. Причем он, не он создал эту боль, но просто он ее задел. То есть это очень всегда по разной причине. Иногда конфликт возникает из-за того, что не оправдались ожидания чьи-то в отношении друг друга. То есть я думаю, все люди, все мы имеем картинки в голове определенные, как должен вести себя другой человек, как должны вести себя другие люди. И когда реальность, она не совпадает с этой картинкой, то начинается обычно все не с того, что человек меняет свою картинку в голове и принимает реальность другого таким, какой он есть, а человек нападает на другого человека, и ему это очень не нравится, соответствует моей картинке, соответствует моим ожиданиям. Вот, и это происходит в обе стороны. То есть это очень часто бывает.
1: Мы иногда используем такое словосочетание – конфликтная ситуация. Возможно, слов там и не было. Но это либо результат поведения, которое не понравилось.
0: Возможно.
1: Вот я говорил немножко о ссоре. Ссора – это результат конфликта, правильно?
0: Да.
1: Или я ошибаюсь?
0: Да.
1: Но ссора – это хуже, чем конфликт?
0: То есть, насколько я понимаю, может быть конфликт, но ссора – это видимое выражение конфликта. Да? То есть как бы вы имеете в виду, что просто есть конфликт, но он не выходит наружу. А вот именно ссора – это как бы канал для…
1: Конфликтная ситуация, такие моменты случаются у нас очень часто. Они могут быть в магазине, там, в метро, где угодно. Встретились два человека, пару слов, может быть, кто-то споткнулся, зацепил, задел взглядами. Соприкосновения больше нет никакого. Конфликтная ситуация есть. Ссоры – это когда кричат друг на друга, бранные слова говорят и так далее. Конфликт, он всегда в ссору переходит? Или можно этого миновать?
0: Нет, не всегда. Человек может ничего не сказать, оставить это в себе. С другой стороны, что с этим человек сделает? То есть он может внешне не прореагировать никак, но внутри начать это в себе носить, варить внутренние монологи, делать, что в принципе никак улучшением не сказывается ни на отношениях, ни для самого того человека.
1: Он остается со своими
0: в
1: проблемами,
0: этих эмоциях, да,
1: в конфликте.
0: В конфликте, во внутреннем конфликте, да.
1: Есть у меня вопрос. Мы некоторых людей называем конфликтными. Устойчивое выражение. Это конфликтный человек. Действительно ли такие люди существуют?
0: Конечно, существуют.
1: Как бороться вот с этим недостатком и возможно ли его победить? Потому что конфликтному человеку в семье очень тяжело.
0: Да.
1: Любое соприкосновение с ним – это как утюг зацепить, как что-то горячее потрогать. И уже не хочется даже
0: подходить,
1: контактировать с ним никак. Вот как быть такому человеку?

0: Ведь он, возможно, и понимает, что он конфликтный.
1: Вот вы знаете, есть как бы два типа людей, но если общую такую вот характеристику брать, очень упрощенно. Это зависит от темперамента человека, ну, от его врожденных особенностей каких-то нервной системы. Но также, может быть, еще зависит от того, какую модель поведения он видел в своей собственной семье, в родительской. Так вот, некоторые люди взрываются как бы вовне, то есть они высказывают все, то есть они не держат ничего в себе. А некоторые люди склонны замыкаться. То есть замыкаться, дуться, молчать. То есть некоторые люди склонны кричать, а некоторые люди склонны молчать. И, в принципе, ни то, ни другое не является, ну, здравой моделью поведения. То есть есть определенные, ну, модели поведения, как себя вести желательно в конфликтной ситуации.
0: Это интересно.
1: Даже навыки. И вот все, что я сейчас буду говорить, это все словесные навыки, потому что они очень важны.
0: Вот расскажите нам немножечко о том, как вести себя в конфликтных ситуациях.
1: Да. Это как раз касается супругов. Как раз, ну, возьмем какую-нибудь банальную ситуацию. Как раз такую вот, ну, бытовую ситуацию, да. Вот что важно в конфликте? В конфликте важны такие вот вещи. Я сейчас их перечислю, потом я приведу примеры и как раз расскажу, чем эти правильные вещи заменяют, ну, и что получается. То есть в конфликте важно сказать факты. Сказать свои чувства, два, именно я сообщением, ну, про него тоже поговорим немножко. Сказать свои пожелания, а давай в следующий раз, мне бы хотелось так в следующий раз. Обязательно спросить, что ты думаешь, мысли, чувства другого человека. И еще очень такой важный момент, это исходить из лучшего каждый раз, когда речь идет о мотивах поведения другого человека. То есть исходить из лучшего, это значит не допускать такую мысль, что человек это делает специально. Что он специально хотел меня там разозлить, обидеть, уколоть, сделать мне больно, ну и так далее. Вот и сейчас как бы по каждому этому пункту пройдусь и расскажу, на что заменяю. Что такое факты? Это факты, что произошло, без своей интерпретации. Вот просто вот голые факты, безоценочные. Как вот, что вижу, вот о том пою, что вижу, то и описываю. Например, возьмем такую ситуацию, как муж и жена договорились, что муж придет, допустим, с работы к 8, и у них будет ужин. Она ждет его к 8, накрывает на стол. Время 8, его нет. Время 8:30, его нет. Время 9, его нет. Она ему звонит, телефон не отвечает. Вот, то есть что произошло, неизвестно. В итоге он приходит домой в 10 часов. Вот. Так вот именно понятно, что эта женщина испытывает очень много чувств внутри. То есть и эти чувства, они идут в зависимости от того, что она думает в этот момент. То есть если, например, она думает, что с ним что-то случилось, там в аварию попал, она начинает тревожиться. Если она думает, что он обманщик вообще такой вот, вот обманул, не держит свои обещания, она начинает гневаться. Если, допустим, она думает, что он встречается в этот момент, не дай бог, там с кем-то другим, у нее возникает ревность. Но в итоге, как бы, что бы там ни произошло, она не знает, что произошло. И в тот момент, когда муж появляется в 10 часов в двери, она уже очень здорово накручена чувствами всякими разными, которые вот эти бурлили у нее внутри, пока она находилась в этой ситуации неизвестности. Так вот, факты, да, как говорить факты, что, ну, как сказать, правильно звучало бы так, правильный вариант. Что у нас с тобой была договоренность, ты обещал прийти в 8. Сейчас время 10. Тебя не было дома, и телефон твой молчал. Это вот явилось бы фактами. Понятно, что эти факты можно сказать эмоционально. Да?
0: Ты обманщик, да?
1: Нет.
0: Ты не сдерживаешь своих слов.
1: А вот это вот уже интерпретация.
0: Вот, да.
1: Это даже уже ты сообщение. То есть, но встречать такими словами, что, допустим, ты меня не любишь, тебе на меня наплевать, тебе наплевать на мои чувства. Это вот как раз когда факты у нас заменяются интерпретацией. И как раз беда происходит именно тогда, когда люди начинают верить своей интерпретации как истине в последней инстанции. А вдруг этот человек жизнь кому-то спасал на дороге? Я знаю, ну, такую ситуацию, когда человек исчез, в этот момент он жизнь спасал кому-то, ну, кто в аварию попал. То есть мы пока не знаем, что произошло. И вот как бы звучали факты и как звучат интерпретации. Обычно человек склонен, ну, так, автоматически вваливаться в интерпретации. И свои интерпретации вываливать сразу человеку и верить, этим интерпретациям верить. А как себя можно чувствовать потом вообще, в принципе, и в браке, когда веришь таким интерпретациям, что муж меня не любит, и вообще он специально обманщик, так и делает. Ну, так вот, следующий компонент – это чувство. Грамотно выразить свои чувства именно я сообщила.

мнением, то есть что я думаю. Есть, на что заменяются обычно чувства? Обычно они заменяются на ты-сообщение. То есть когда ты обманул, ты не пришел, ты... То есть когда человек слышит ты-сообщение, это звучит очень обвинительно.

0: Видите, да, человек начинает сразу же в своей голове оправдываться. Что же я скажу? Начинает думать, о чем сказать в оправдании. То есть ты сообщения, они очень неэффективны. То есть здесь можно было бы сказать, что время 10, ты не пришел, я очень сильно переживала. Или мне было очень больно. Или меня очень сильно обижает, когда вот так вот не выполняют свои обещания. Ну, то есть каким-то образом вот это вот, ну, как это цивилизованно сказать. И дальше... Ну, очень хорошо, когда идут пожелания. То, что я хочу, как было бы в следующий раз. В следующий раз ты, пожалуйста, звони мне там, или в следующий раз, пожалуйста. Вот. Но на что же как бы заменяются вот эти вот пожелания конструктивные? Ну, какой-то конструктив нужно предложить, да? На что это заменяется? Это заменяется обычно словами «вечно, всегда, никогда». «Ты вечно меня обманываешь, ты никогда вовремя не приходишь, ты совсем всегда не заботишься о моих чувствах». Но это опять обвинение, то есть что почувствует человек, как он захочет на это ответить. То есть вот из этого вот разрастается как раз ссора. И что вообще очень, ну, опасно и неправильно, это угрожать разводом. То есть вот именно если мы хотим сохранить свой брак, если мы хотим, чтобы он был крепким, построить отношения, такое слово, как вот развод, вообще должно быть убрано из лексикона. Дело в том, что...
1: Уходи, собирай свои вещи.
0: Ой, да-да-да.
1: Ни в коем случае.
0: Ни в коем случае, да. Потому что, когда человек... Ну, наши слова, они очень здорово влияют на наш мозг. То есть, если человек 200 раз услышит слово «развод», 2000 раз услышит слово «развод», то даже если он до этого и вообще не собирался разводиться, такой мысли не было, мысли, она все-таки закрадется. Все-таки, ну, не надо сеять то, что, в принципе, мы потом не готовы пожинать, как плоды. И что еще? Это спросить, а что ты думаешь по этому поводу? Объясни, может быть, тебе нужна твоя помощь. То есть что ты думаешь по этому поводу? Когда мы говорим человеку пожелание, да, я бы хотела, чтобы в следующий раз ты не звонил заранее, а что ты думаешь по этому поводу? И хочу также сказать, вот достаточно сильный яд, который, ну, вещь, которая является ядом для души человека, то, что, в принципе, тоже не надо делать никогда, это... исходить из худшего, когда речь идет о мотивах поведения другого человека. То есть желательно никогда не допускать мысли, что партнер мне враг, что он специально ведет себя так, он специально вот там хочет обидеть меня, причинить мне боль, еще что-то. Наоборот, нужно, ну, специально настроить таким образом свой мозг, что мой супруг мне друг, и никогда он ничего такого не хочет сделать. То есть исходить из лучшего каждый раз, когда идет о мотивах другого человека. Потому что вот если стоит допустить такую мысль, ну, исходить из худшего, то это дело точно ничем хорошим не закончится, и есть, ну, большая вероятность, что люди все-таки придут к разводу. И вот об этих вот вещах важно помнить. И поначалу даже, ну, иногда на тренингах я советую людям начать вести тетрадь. Дневник конфликтов, потому что вот то, что от того я сейчас проговорила эти вещи, понятно, что они автоматически, навык таким образом не вырабатывается. Освоение навыка идет за несколько этапов. То есть первый этап – это когда человек, зная даже эту информацию, он будет неосознанно входить в конфликт вот именно так вот, как по неправильному варианту, с интерпретациями, с ты-сообщением, со словами «всегда, никогда», с угрозами разводов. Потом уже, но если отслеживать себя и каждый раз после этого записывать прямо прямую речь, что сказал человек, что сказал я, искать эти ошибки, переписывать ответ. Потом уже человек будет понимать, что он делает неправильно, но пока еще он не может делать правильно. И только через какое-то время путем тренировки, навык, когда тренируется, человек уже может неосознанно вести себя правильно, то есть неосознанно вот в конфликте говорить сначала факты, потом чувства, потом пожелания говорить, вопрос задавать. Вот таким вот образом.
1: Хорошо, спасибо вам огромное, Ольга. Действительно, советы очень важные и нужные. Тему конфликтов мы продолжим в следующей программе, а сегодня мы заканчиваем. Всего вам доброго и до свидания.

0: здравствующему.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте triebn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавому.

Что, если я скажу вам, что у вас уже есть самый верный друг, который знает вас лучше, чем вы сами себя, принимает вас со всеми вашими слабостями, которым не нужно ничего доказывать? Мы все мечтаем о таких отношениях, где можно просто быть самим собой, где тебя любят не за что-то, а просто потому, что ты есть, где можно задавать любые вопросы, даже, может быть, самые неудобные, и не бояться какого-то осуждения, где тебя не бросят в трудную минуту. И вот сегодня мы поговорим о том, как выйти за рамки формальности и обрести ту самую дружбу с Богом, которая преображает, да, как, например, Еноха, который близко ходил с Богом и однажды перешел в вечность. Дает дерзновение, как у Авраама, который проявил смелость, помните, в вопросе с городом Содом, или меняет жизнь, да, потому что друг Божий живет не для галочки, а из любви. Готовы ли вы к таким отношениям? Если да, то тогда давайте начнем, и вы увидите, как ваша вера станет не обязанностью, а такой самой захватывающей частью вашей жизни. Приветствую вас на нашем цикле онлайн с Богом. Цикле передач, которые посвящены вопросу личных отношений с Богом. Давайте приступим к сегодняшней теме. И сегодня хотелось бы поговорить о том, как говорить с Богом, как с другом. Предыдущие темы, они должны были убедить нас в том, что ежедневное общение с Богом является целью нашего существования. Это то, что может дать нам настоящую полноту. И в Библии мы встречаем людей, которые так близко общались с ним, что они были удостоены, ну, как я считаю, особой чести. Первый из них был взят на небо. Однажды маленькую девочку спросили: «Как ты думаешь, почему Бог забрал Еноха?» Ну, во время библейских занятий для детей. И она рассказала свою версию. Она говорит: «Енох и Бог так любили общаться друг с другом, о чем-то разговаривать». И вот так они ходили, говорили. И вот однажды, разговаривая таким образом, они не заметили, как так далеко ушли от дома Еноха, что Бог ему предложил, что мы так далеко от твоего дома, Енох, пойдем уже ко мне. И Енох пошел с Богом, пошел в дом Божий. Ну, вот такая вот детская история, где-то, может быть, наивная. Но все-таки мы видим, что да, Енох согласился. Мне очень близко такое понимание. То есть Енох очень любил ходить с Богом, разговаривать с ним. Нам будет полезно рассмотреть отрывки, где говорится о тех людях, которые были достойны вот этой чести быть названными друзьями Бога. И о первом из них мы уже можем прочитать в книге «Исход», это 33 глава, 11 текст. Там написано: «Господь говорил с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим». То есть это Моисей, написано, как кто говорил с другом своим. Есть еще

Еще один персонаж, о котором Бог говорит, как о друге. И в книге пророка Исаия, 41 главе, 8 тексте, Бог говорит: «Я избрал семя Авраама, друга моего». В Новом Завете апостол Иаков, явно имея в виду выше указанный текст, он пишет: «Исполнил слово Писание, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим». Просто подумайте об этой мысли, да, что сам Бог говорит о том, что вот ты друг мой. Как бы мне хотелось, чтобы Бог мог сказать и про наши отношения таким же образом. Мог бы сказать: да, Антон, друг мой. В чем проявлялись эти дружеские отношения? Да, то есть о чем идет речь? Речь идет о каких-то просто добрых, таких приятельских отношениях. Или дружба с Богом проявляется в чем? Мы же понимаем, что она не проявляется в каком-то панибратстве. Да. Что такое дружба с Богом? Вот дружба с Богом в данном случае — это не просто фамильярные какие-то приятельские отношения, но близкое и глубокое доверительное общение. Дружба с Богом, она характеризуется доверием и желанием общаться. И также дружеские отношения характеризуются отсутствием страха задать вопросы, ну, которые бы ты не стал задавать кому-то другому по разным причинам. В своей книге «Рабы и друзья» Грэм Максвелл, он описывает эти отношения, вспоминая известную историю с Содомом. И он пересказывает слова Авраама в такой свободной форме, да, обращенной к Богу. И вот как он это пишет. Слова Авраама: «Бог, мне кажется, что ты не сделаешь это, если там живет хотя бы 50, 40, 30, 20 порядочных людей или даже меньше. Прости меня, Господи, если я окажусь тебе дерзким, но разве не должен судья вселенной быть справедливым?» Да? И что ответил Бог вот на такой смелый, да, вопрос Авраама? Может быть, Бог обиделся на него и сказал: ну, Авраам, ты перегнул палку. Ну, что за... Ты забыл, наверное, с кем ты говоришь. Все, я не буду больше с тобой общаться. Да, то есть наша дружба закончилась. Такой наглости я никогда не слышал. Так ответил Бог. Нет, вовсе нет. Да, он сказал: да. То есть ты хочешь понимать и говорить со знанием дела. И во всем остальном Писании, Авраам, ты будешь являть собой пример настоящей дружбы и доверия. И действительно, как в Ветхом, так и в Новых Заветах Авраам предстает как друг Бога, который имел дерзновение, да, в определенных жизненных ситуациях спрашивать его: почему? Если посмотреть и открыть словарь Ожегова, толковый словарь, то там есть определение этого слова «дружба». И вот дружба – это близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, общности, интересов. Почему дружба так важна в отношениях, в том числе и в отношениях между людьми? Что дает эта дружба? Почему мы все с ранних лет стремимся к тому, чтобы у нас был друг? Да. Почему мы хотим иметь близкие отношения с Богом? Вот в своей книге «Просто друзья» психотерапевт Лилиан Рубин говорит так: «Оказывается, люди, у которых есть друзья, они обычно более здоровы, более счастливы. Они меньше болеют, реже впадают в депрессию, дольше живут. И нет человека, который не хотел бы иметь близкого настоящего друга». И современная жизнь, с одной стороны, вроде бы, кажется, должна помочь нам в этом, потому что сегодня, имея технологии, мы можем общаться с разными людьми, любыми людьми в любой точке земного шара нашего, на любых языках. Но при этом современная жизнь делает все, чтобы мы были одиноки. То есть иногда мы видим, живя друг с другом, люди могут месяцами не общаться, не встречаться и так далее. Ну и сегодня это уже такая даже аксиома, можно сказать, в большинстве случаев, что люди живут в одном подъезде, и они могут не знать своих соседей по лестничной площадке или в своем подъезде, или в частном секторе своих соседей ближайших. Я хотел бы провести параллель между человеческой дружбой и отношениями с Богом. Я верю, что Иисус назвал нас друзьями, так как хотел, чтобы наши отношения с Ним были радостными. Давайте подумаем, что означает слово «друг». Ну, то есть иногда другом называют того, кто, ну, допустим, может им совсем не являться. И есть такое другое слово у нас — «приятель».
знакомы.

Друзьями же мы считаем тех, с кем у нас есть общие интересы, близкие отношения, которые проверены. Даже есть много пословиц в друзьях, и не случайно пословица говорит, что друг познается в беде. То есть ты должен прожить с этим человеком что-то, да, какой-то опыт. Ты должен понимать, как он мыслит, кто он. Настоящие друзья, они проявляются через какие-то трудные обстоятельства. Точно так же наши отношения с Богом. Когда приходят трудности, выясняется, есть ли у нас дружба с Богом или нет. Если таких отношений нет, то тогда будет легко обидеться на Бога и уйти от Него. Если у нас есть любящие отношения с Богом, тогда мы не оставим Его и не покинем, потому что Он, да, первый говорит о нас. Он говорит, я не оставлю и не покину. И вот что говорит Библия по поводу таких дружеских отношений с Богом. Выделим 7 основных признаков, отличающих истинного друга, согласно Библии, от просто знакомого человека. Первое. Истинный друг говорит правду из любви. И есть такой текст в Священном Писании, в притчах написано: «Искренние укоризны от любящих и лживы поцелую ненавидящих». Ну, то есть истинный друг тот, который тебе может прямо сказать. Истинный друг, он дает разумный совет. И тоже читаем текст: «Масти курения радуют сердце, так сладок всякому друг сердечный советом своим». Там же в притчах Соломон говорит. Следующий истинный друг помогает тебе очистить твое сердце. Написано: «Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». То есть он помогает тебе. Следующий истинный друг помогает тебе стать мудрее. Написано: «Общающийся с мудрым будет мудр, а кто дружится с глупыми, развратится». Опять же притча. Истинный друг привязан к тебе. И такой текст есть: кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанным, нежели брат. Опять же, притча 18 глава. Истинный друг, он всегда рядом. Написано: друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Тоже притча. И последний, истинный друг, он помощник в несчастье. Написано: вдвоем лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Как выстроить такие нормальные дружеские отношения с живыми людьми? Потому что это сложно. Нам бывает сложно выстроить дружеские отношения с людьми, и на это есть ряд причин. То есть это тоже не просто так. Ряд оснований, которые мешают нам. То есть порой это наша самооценка и мысль о том, что да кому мы вообще интересно можем быть и кому мы нужны. Порой это бывает какой-то другой мотив. Например, у меня просто нет времени, чтобы сейчас строить дружеские отношения, потому что дружеские отношения подразумевают, да, в том числе и то, что ты должен отдавать что-то. И один из даров дружбы – это время, которое мы посвящаем друг другу. Можно, конечно, назвать еще какие-то причины. Боязнь, например, что тебя не примут, тебя не поймут. Страх осуждения. То есть это ряд таких причин, которые не позволяют нам иметь близкие, дружеские отношения. И вот давайте посмотрим на Иисуса. Что говорит Иисус? Как он решает эту проблему? То есть если, опять же, провести эту аналогию с отношениями с Богом. Почему нам бывает сложно? Потому что мы считаем себя непринятыми, ненужными, недостойными, у нас просто нет времени и так далее. Вот. Первое, сам Иисус говорит, и он говорит: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Да, Евангелие от Иоанна, в 15 главе, в 15 тексте. То есть, первое, да, Иисус сам называет нас друзьями. Что это означает? Что нам не нужно что-то делать, чтобы заслужить дружбу Иисуса. Нам не нужно прилагать какие-то со своей стороны усилия, чтобы завоевать его уважение к нам и его дружбу. Нет. Он сам инициатор этой дружбы. Нам не нужно достичь чего-то, чтобы он сказал: «Ну, теперь ты достоин дружбы со мной». Нет. Он сам говорит: «Я инициирую эту дружбу. Я хочу быть с тобой другом. И это не от тебя зависит. То есть это мое желание. Я называю тебя другом. Желаю,

ли ты дружить со мной? А следующее, помните, да, мы читали, друг любит во всякое время, то есть Иисус любит во всякое время, Он принимает нас всегда. Поэтому в этом тексте можно поставить Иисус. Иисус любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Это точно про Иисуса. Он не осудит, так как Его цель спасти тебя, ведь Он друг. Поэтому бояться, что ну, Он нас не примет, потому что мы недостаточно святы, и Он не захочет дружить с нами, это не основание. Потому что Он желает спасения нашего. Может быть, у него нет времени на эту дружбу. У него всегда есть время для нас. Вопрос, наверное, в нас, если мы хотим иметь такие близкие отношения. Готов ли я найти время для моего Господа? Ты очень ценен в его глазах. Тебе не надо завоевывать его дружбу или доказывать, что ты достоин этой дружбы с ним. Когда мы обретем дружеские отношения с Иисусом, да, то увидим, что у нас будут появляться настоящие дружеские отношения с людьми. Но я, по крайней мере, в своей жизни именно так, как бы, у меня так произошло. Почему? Потому что, наверное, я увидел в этих отношениях пример для отношений, дружеских отношений с людьми. То есть пример того, как Иисус дружит со мной. Приведу вам несколько цитат, которые меня вдохновили, когда я их прочитал. Есть замечательная книга, называется «Путь ко Христу», небольшая книга, я всем советую ее прочитать. Это очень краткое, изложенное, по сути, христианское учение, основные моменты. И вот там написано следующее. В молитве мы открываем наше сердце Богу как другу. Это необходимо не потому, что Богу неизвестно, кто мы такие, но для того, чтобы помочь нам принять Его. Молитва приближает не Бога к нам, а нас к Богу. То есть мы открываем в молитве наше сердце Богу как другу. Как открыть наше сердце Богу как другу? Да? То есть об этом мы сейчас тоже поговорим, что это означает. Следующая цитата, другая замечательная книга «Наглядные уроки Христа» автора Эллен Уайт. Там написано следующее. «Если мы всегда будем видеть перед собой Господа, прославляя и благодаря Его всем сердцем, мы сохраним свежесть души в нашей религиозной жизни. Наши молитвы станут беседами с Богом, подобными беседе с другом. Он будет говорить лично с нами, открывая свои тайны. Часто при этом нас будет охватывать радостное ощущение прямого присутствия Иисуса. Наши сердца будут гореть, когда Он будет приближаться к нам, чтобы беседовать, как с Енохом. Когда подобное действительно происходит с христианином, в его жизни проявляется простота, скромность, смирение сердца, говорящий всем о том, что он общается с Иисусом и учится у него». В этих цитатах есть важный момент. Когда мы будем общаться как с другом. Да? То есть речь идет, опять же, здесь не о понебратстве каком-то, а речь идет о некоторых характеристиках того, как друзья общаются друг с другом. Да? То есть если у вас не было опыта общения с Богом вот как с другом, то с чего он должен состоять, в чем он должен заключаться. Попробуйте сегодня или в ближайшие дни пообщаться с ним как с другом. Первое. Будьте максимально открыты. С друзьями мы максимально открыты. С друзьями мы можем быть такие, какие мы есть, да, искренними, со всеми нашими сильными или слабыми сторонами, потому что они знают нас и принимают. Поэтому общение с Богом как с другом означает с нашей стороны максимальную открытость. Следующее. Общение с другом характеризуется тем, что мы можем общаться с другом не только в регламентированное время, ну не знаю, вдруг мы учимся с другом где-то вместе, а у нас просто спонтанно возникает желание поговорить. Допустим, если мы говорим про человека, поговорить с человеком. Я другу могу в любой момент написать просто так, да, позвонить ему просто так, спросить, как дела, чем он живет. Поэтому общаться с Богом как с другом, я еще вижу, это означает просто говорить с ним в течение дня, находить время в течение дня и короткими простыми словами разговаривать с ним. Это помогает все время держать во внимании Бога, да, и противостоять вот этой умственной рассеянности. То есть это означает, что включайте свою молитвенную жизнь, свое общение с Богом не только утреннюю и вечернюю молитву, да, в какое-то обозначенное, регламентированное у вас время, но просто в любой момент, спонтанно, наберите Бога,

Просто скажите ему что-то, пообщайтесь, поговорите, да, обсудите с ним какой-то вопрос, просто поблагодарите его. То есть, опять же, как по аналогии, просто делайте ему звонки или пишите ему сообщение в течение дня, с тем, чтобы что-то рассказать о том, что у вас происходит интересно. Так же, как друзья сегодня могут перекидываться сообщениями, либо кружочками, в мессенджерах о том, где они, что они сейчас делают, делиться какими-то радостями, переживаниями, проблемами и вопросами. Как же это выглядит на практике? Ну, я уже вам сказал. Да, то есть вы можете просто говорить Иисусу какую-то одну молитвенную фразу во время дня. Что-то, да, что «Господь, я так рад, что ты со мной». Или «Господь, я доверяю тебе то, что происходит в моей жизни». Или «Господь, ты мой лучший друг». Просто в какой-то момент сказать ему об этом. Да, или можно так «Ты так благ ко мне, Господи». Или «Господь, слава тебе за все». Можно использовать какие-то короткие места из Писания. «Я все могу, укрепляющий меня в Иисусе Христе». Или «Он дает силу изнемогшему». Или «Иисус, ты сказал, что ты крепкая башня, и я хочу вот сейчас посидеть в этой башне. Для меня жизнь Христос», да, слова апостола Павла и так далее. Попробуйте делать это во всякое время. Следующий момент, что характеризует отношения дружеские, это доверие. То есть доверяйте ему, говорите искренне. Да, помните, что Бог сказал Аврааму: «Утаю ли я что-нибудь от друга моего Авраама?» То есть от друзей секретов нет. Поэтому нет смысла держать что-то в секрете, либо утаивать какие-то темы с Богом. Вот это дружеские отношения характеризуются искренностью. Поэтому как оно есть, ты так это и говоришь. Потому что, ну, как-то в одной из тем я уже говорил об этом, что это немножко даже глупо и абсурдно пытаться что-то скрыть от Бога, который знает абсолютно нас совершенно, все наши тайные мысли, каждый уголок, да, нашей души ему известен, каждый темный уголок в том числе. Поэтому, ну, смысл, зачем играть, зачем это нужно, кому это нужно, нам, ему, нет. Поэтому быть абсолютно искренними и честными перед ним, доверяя ему, да, какие-то наши тайные вопросы. Хотел бы рассказать одну притчу. У одного человека было три друга, из которых двух он любил, а к третьему уже был, ну, так, меньше привязан. И случилась с этим человеком беда. Ну, он попал под суд, и он заранее знал, что, в общем, его ожидает смертный приговор. И желая как-нибудь избежать этой участи, он бросился к своему первому другу, прося его помочь, чтобы он пришел, как-то заступился за него, походатайствовал за него на суде. Тот проявил свое сочувствие, проявил только тем, что подарил ему одежду, чтобы он мог явиться на суд в приличном виде. Тогда он обратился ко второму, да, ко второму своему другу с просьбой и мольбой, чтобы он как-то помог ему, чтобы он как-то отстоял его честь, чтобы он пришел на суд и что-то хорошее сказал про него, что могло бы облегчить его участь. Но тот друг второй, хотя и выразил свое горячее сочувствие, ничего другого не сделал для него, как просто проводил его до дверей суда. И вот неудовлетворенный и расстроенный отношением любимых друзей, этот несчастный человек решил прибегнуть к помощи третьего друга, который в счастливые дни был часто им забыт. И вот этот третий друг сердечнее всех откликнулся на его горе. Он пошел с ним вместе на суд и так горячо говорил в защиту, что отстоял его и избавил его от какого-то серьезного приговора. Это притча. В каждой притче, да, есть какое-то значение. И нам нетрудно понять, кто были эти четыре действующих лица. Человек, приговоренный к смерти, это каждый из нас, да, еще живущий на земле. В конечном итоге, в результате греха, все мы рано или поздно умираем и должны умереть. А три друга, что это? Первый друг – это наше имущество, богатство, то, что у нас есть здесь, земное, да, любые земные блага. Что? Ну, максимум, да, вот, ну, это красивый вид, но это никак не поможет нам на суде. А второй – это наши родственники, которые проявляют сочувствие, сострадание,

Вот. Но максимум, что они смогут сделать для нас, это проводить нас до могилы и похоронить по всем обычаям и обрядам. Все. Они не смогут ничего сделать для нас, когда мы предстанем пред судом Божьим. И третий друг – это наш Господь Иисус Спаситель, который может ходатайствовать за нас, и Он это делает, да, и спасти нас, и Он это сделал. Поэтому благо тому, кто в этой жизни уверовал в Него и прилепился к Нему всем сердцем своим. Потому что этот друг остается неизменно верным нам и в скорби, и в смерти. И помните, как написано: «Если я пойду и долины смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Дорогие друзья, будем любить нашего божественного друга Иисуса Христа. Будем верны Ему во все дни нашей жизни. Будем помнить, что Он сам назвал нас друзьями и приглашает нас в эти близкие, дружеские отношения с Ним. Эти дружеские отношения, которые проявляются в абсолютном доверии, искренности, готовности и желании быть в этом общении в любое время, проводить время вместе. Да, то есть дружба – это то в нашей жизни, что дает нам очень много, но что и от нас тоже что-то требует. Мы понимаем, что друг – это тот человек, которому мы поможем, на котором мы найдем время, даже тогда, когда у нас есть слишком много других важных дел. Наверное, такого человека мы часто и называем другом, который, в отличие от большинства, которые не смогли, не захотели, не получилось, он в нужный момент, может быть, приедет для того, чтобы помочь разрешить какую-то сложную ситуацию, и ты будешь понимать, что он это делает себе в ущерб даже где-то, жертвуя какими-то своими делами. Так же и с Богом. Бог пожертвовал, чтобы восстановить эту дружбу. Он отдал самое ценное, самое дорогое, свою жизнь. Готовы ли мы сегодня ради этой дружбы, ради этих близких отношений тоже со своей стороны иногда пойти на какие-то жертвы? Например, это время. Понять, что наш друг достоин того, чтобы находить время для общения с ним, быть вместе с ним. Дорогие друзья, надеюсь, что эта тема, она смогла вдохновить вас на то, чтобы постараться переосмыслить свои отношения с Богом и посмотреть на Него не только как на судью, не только как на помощника, но посмотреть на Него как на того, кто желает с нами близких дружеских отношений. Если эта тема вас вдохновила, я бы хотел, чтобы мы могли вместе помолиться, я бы помолился за то, чтобы вы действительно могли бы сказать, что вы в хороших, близких, доверительных отношениях с Богом и общаетесь с Ним как с другом, а друг когда-то, а этот друг, Бог когда-то мог сказать, что да, я знаю Петра, Машу, Федора или Тимофея, Екатерину или Светлану, они друзья мои. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты сам сделал этот шаг. И нам не нужно было чем-то заслуживать дружбу, Твою дружбу. Ты сам сказал: «Я называю вас друзьями». И это для нас большая радость, потому что это значит, что, Господь, мы можем абсолютно довериться Тебе, потому что Ты тот друг, который не оставит, не бросит, не предаст. Ты тот друг, который рядом для того, чтобы поддержать, сказать нужные слова или что-то сделать для нас. Господь, мы не разочаруемся в этой дружбе, если вдруг, да, мы каким-то образом сами со своей стороны не будем такими хорошими друзьями, потому что у нас всегда будет Твой пример. Поэтому помоги нам, Господь, выстраивать эти дружеские отношения с Тобой, настолько близкие и доверительные. И да будет Тебе честь, слава и хвала. Аминь. Ну что, дорогие друзья, очередная наша тема цикла этих встреч, посвященных личным отношениям с Богом, которая называется «Онлайн с Богом», подошла к своему завершению. Буду очень рад вас увидеть, если так можно сказать, или пообщаться с вами в следующих темах, где мы будем дальше продолжать раскрывать эту тему глубоких личных отношений с Богом. Поэтому оставайтесь с нами, смотрите следующие темы, не пропускайте. Божьих вам благословений, до скорых встреч. Пока-пока.

0: Так будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные. Отдавайте себя беспредельно делу Господню, определенно зная, что труд ваш не тщетен в нем».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на трех континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами беседы в рамках программы «Пророки в Коране». Вновь приветствуем нашего гостя Джабира Исмаиловича Исхакова, магистра теологии, религиоведа. Здравствуйте, Джабир.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Мы в предыдущих программах уже касались сравнения ислама и христианства, сравнения Корана и Библии, Евангелия, Инджил, да, Торы, Забур. Это, да,
1: все правильно,
0: псалмы,
1: Забур.
0: Псалмы, это... да?
1: Да.
0: Псалмы. Вот. И сегодня хотелось бы чуть подробнее поговорить об этом. Есть ли вообще что-то общее между Евангелием и Кораном, между Библией и Кораном? Потому что для многих людей это две противоположности. Многие мыслят так, и христиане, и мусульмане, что там вообще ничего похожего нет. Это разные религии, разные боги, разные священные книги, и не может быть ничего общего. Так ли это?
1: Это беда, которая длится уже на протяжении многих столетий, когда каждый, и христиане, и мусульмане, и иудаизм, они тянут одеяло истины на себя, одеяло правды на себя, и считают, что их религия – это правильная. Их понятие о религии, их пророк или там, их законы в религии, они самые правильные, самые яркие. Но, знаете, есть такое выражение, я очень, мне нравится это выражение, знаете, религия разделяет людей.
0: А вера в Бога объединяет.
1: А вера в Бога, она объединяет людей, да.
0: Еще есть такое похожее выражение, что до Бога не доходят границы, которые люди построили сами между собой. Они вот до Бога не доходят. Бог всех видит одинаково.
1: Именно. Они строят эти границы в чем? В традициях, в праздниках, в каких-то верованиях, которые построили...
0: Ритуалы разные могут быть.
1: Которые, да, ритуалы, которые построены именно для того общества, или для той территории, или для какого-то народа определенного. И потом они начинают говорить, что вот у нас это лучше, у нас это хуже, у нас это, у вас это так, понимаете? Ну вот, если взять, например, 10 заповедей, которые есть в иудаизме, которые есть в Торе, да, которые пришли через Моисея.
0: Они же и в христианстве.
1: Они есть и в христианстве, они есть и в Коране.
0: Неужели?
1: Да, они есть в Коране, они есть в разных местах Корана. Они не идут

0: одним кусочком.
1: Одним, да, одним целым текстом. Они идут в разных местах Корана, они записаны. Но теперь, если мы говорим, вот посмотрите, есть ли что-то общего? Общее, конечно, есть. В Библии и в Коране Бог любящий, милосердный.
0: То есть характер Бога одинаковый.
1: Одинаковый. И это тот же Элохим, Аллах, Бог, это один Бог.
0: Творец неба и земли.
1: Творец кто создал неба и земли,
0: Адама, Еву, людей.
1: Сотворивший за шесть дней планету, в шестой день сотворил человека, седьмой день он этот день отделил для встречи со своим творением. Вот. Получается, что характер Бога описан в этих источниках одинаково.
0: А что тогда разница? Если один и тот же Бог, почему различие вдруг произошло?
1: Видите, потому что у каждого есть что-то ценное в том, кем они были до того, как познали Бога, понимаете? Которые привнесли свои языческие ритуалы.
0: Из своего прошлого
1: языческие, языческие, да. Например, в исламе очень много есть огнепоклонства, потому что в страны, куда пришел ислам, они были огнепоклонниками, Заратуштра. Это их была религия, и они принесли, как и в христианстве, когда в 324 году был издан указ императором Константином, те, кто пришли, римляне и греки, они принесли своих, так скажем, идолов, своих маленьких богов.
0: Ну, есть, да, но в христианстве больше солнцепоклонники были, да?
1: Их даже предки. Сегодня в английском языке Sunday, это английский день отдыха, седьмой день, он называется днем солнца.
0: Но разнятся в разных странах, немножко разнятся даже символы этого. Если, например, в христианстве на Пасху в нашей полосе, скажем, больше принято яйца красить, да, это символ жизни, символ солнца, символ весны, возрождения и так далее. Который тоже можно найти корни его в предыдущих дохристианских верованиях, да, то, например, где-нибудь в Германии, да, там заяц пасхальный, кролик, то есть тоже символ жизни, символ рождения и так далее. Но тот же самый символ, но немножко иначе представлен.
1: Хотя, посмотрите, в иудаизме изначально, когда этот праздник давался, как Пасха, Богом, иудейскому народу, там было написано, что 7 дней нельзя есть квасного хлеба. Mm-hmm. То есть 7 дней нельзя его держать дома, печь нельзя. Она должна быть только мука и вода, без закваски, понимаете, то есть без дрожжей. И вы понимаете, что и там разница, и здесь разница, но в оригинале было дано по-другому. Mm-hmm. А если мы берем ислам, скажем, есть некоторые праздники, которые даже в исламских странах где-то отмечают, а где-то нет. Понимаете? Вообще, то есть та же праздники, интересно, которые, они не отмечаются вообще, потому что, вот, например, в Средней Азии есть такой праздник Навруз. В других странах ислама такого праздника вообще нет.
0: А что касается пищи, я тоже знаю, например, некоторые мусульмане едят конину. А некоторые не едят конину.
1: Да.
0: И те, и другие читают Коран, и те, и другие ислам исповедуют, но вот почему-то даже в пище есть различия. И мне кажется, что вот эта разница, которую мы находим, она как раз и привнесена вот теми традициями, теми человеческими преданиями, теми заповедями человеческими, которые были установлены людьми.
1: Правильно.
0: А если все это отбросить и взять в чистом виде текст Корана.
1: Выхолощенный текст Корана.
0: Очищенный от заблуждений.
1: Да,
0: прямо вот взять как есть и взять текст Библии, то мы очень много общего находим между ними.
1: В исламе есть свои уже на протяжении тысячелетий, столетий поставленные какие-то традиции.
0: Устоявшиеся
1: традиции, которых в Коране нет. В исламском мире очень сильно развито поклонение духам.
0: Что же тогда мы находим в тексте Корана и в тексте Библии общего?
1: Тема жертвы, она описана как в Коране, так и в Библии. Вот это доносит какую-то, знаете, масштабность, вообще глобальность того, что произошло в Эдемском саду. Вот с этим я согласен, понимаете, это вот когда, например, говорят, вот знаете, даже вот на территории России или, скажем, бывшего Советского Союза, даже сам ислам, он разный. Угу. где-то он...

0: такой консервативный, а где-то он либеральный. Mm-hmm. Понимаете? Вот как вы сказали, где-то едят конину, а где-то считают, что конина – это нечистая пища. То есть вот даже в этом понимании мы понимаем, что ислам, он сам по себе даже разнится, имея в виду какие-то народы, территорию. Например, в Татарстане, в Башкортостане, на Кавказе, в Средней Азии. Это разный ислам. И точно так же можно сказать о христианстве. Есть консервативные христианские страны, а есть более либеральные христианские страны. И вот теперь, когда заходит речь, а в чем вообще сходство христианства и мусульманства, я вам скажу. Очень они диаметрально противоположны.
1: Если брать то, как исповедуют люди.
0: Конечно.
1: Не как написано в Коране и в Библии, а как исповедуют.
0: Именно. Просто в чем их схожесть внешне? Они сотворены по образу Божию. То есть плоть и дух. Что у мусульман, что у христиан. То есть мы состоим из двух природ. Из праха и от
1: дыхание
0: Духа
1: жизни.
0: Божьего. Да, понимаете? Вот это наше, то, что нас объединяет. А все остальное, оно не может нас объединять. Только лишь источники, только лишь книги. Вы знаете, это можно сравнить, вот, скажем, к примеру, вот как в спорте. Что лучше, футбол или бокс?
1: Кто круче, лыжник или сноубордист?
0: Да, кто круче, или вот что лучше. Потому что и у лыжника есть свои почитатели, и у сноубордиста. И тот, и этот считает себя лучше, потому что у этого одна доска. Или как футбол, бокс, точно так же. Так и здесь, посмотрите, в исламе есть свои уже на протяжении тысячелетий, столетий поставленные какие-то традиции.
1: Устоявшиеся
0: традиции, которых в Коране нет.
1: И никто даже не думает, откуда они взялись и так далее.
0: Истинны ли они? Точно так же и в христианстве есть традиции, которые уже узаконились. Угу. Знаете,
1: несмотря на то, что в Библии никакого нет основания для того, чтобы этим
0: сам
1: традициям
0: закон,
1: быть.
0: Да? Сам закон стал традицией. То есть вот есть закон Божий, который стал традицией. Угу. А традиции стали законами. Угу. И в христианстве, и в исламе так. И люди больше верят в традиции. Угу. Люди больше верят...
1: Ну, во внешние проявления какие-то, что сделать, куда пойти, где преклониться и так далее. То есть, что я должен, какие манипуляции должен совершить, чем в то, на чем основана моя вера. О чем вообще эта религия?
0: Смысл.
1: Да? Смысл,
0: да. Понимаете, легче пойти видимому, источник какой-то, я не знаю.
1: Так
0: там,
1: это проще всего, конечно.
0: Или дерево какое-то, или в исламе бывают пещеры какие-то, понимаете, или там прах какой-то есть, понимаете, надгробие, которому ходят вокруг него, обхаживают 7 раз, загадывают желания. То есть вот это является мерилом веры. Но само понятие «вера в Бога», она как бы откидывает все эти вещи и в христианском мире, и в исламском мире. В исламском мире очень сильно развито поклонение духам тоже, понимаете, да, особенно вот в Средней Азии. Есть много мечетей, где были захоронены какие-то, скажем, святые люди, да. Ну, они были добрые, они были молящиеся люди, их молитвы исцеляли людей, и народ их запомнил, и похоронил их, а вокруг их могилы начинают строиться мечети, и потом мечеть уходит на второй план, нежели тот, кто похоронен. То есть приходят больше не в мечеть, не поклониться Богу, а приходят поклониться этому праху, который здесь захоронен.
1: Разве можно так поклоняться в исламе?
0: Вы знаете, нельзя, но это сегодня факт. Это факт. Во многих азиатских странах, даже вот если вы приедете в Узбекистан, там есть много мест, куда люди приходят, они считаются святыми. Это и могила Амира Тимура, Тамерлана, да? Угу. И там есть много могил, которые они уже сделаны как памятники. Угу. И туда люди приходят, в этих местах произносят молитвы и понимают, что вот если посетить несколько вот этих святых мест, то они как бы достигают какого-то духовного уровня.
1: Ясно. Но теперь давайте вот все-таки основной наш вопрос, который мы коснулись. Что же тогда мы находим в тексте Корана и в тексте Библии общего? Не беря во внимание традиции, которые не библейские и не
0: понял,
1: на Коране основаны.
0: Понял. Я думаю, что здесь мы можем построить основание на том, что и в Библии, в Торе, и в Евангелии, и в Псалмах, и в Коране Бог милосердный, милующий, прощающий.
1: Это мы уже сказали сегодня.
0: Он сотворил небо и землю, человека, и дал им жизнь, и при этом он готов простить человека путем того, что вот здесь сейчас, может быть, пойдет самое сокровенное, когда мы говорим, что грех нужно омыть кровью. Угу. Вот грех омыть кровью. И в любой азиатской стране, языке на в азиатской стране, на, когда вы хотите сказать, что делать с грехом, там стоит одно слово – омыть его надо. Но когда спрашиваешь, чем омыть? Каким-то химикатом, какой-то сегодня порошок? Нет. Чем омыть? Кровью.
1: Чьей кровью?
0: Вот тут и приходит вопрос, чьей кровью?

0: вообще нужна была жертва. Вот тема жертвы, она описана как в Коране, так и в Библии. Но первая жертва была принесена, мы говорили уже об этом, угу. Первая жертва была
1: Богом принесена.
0: Богом принесена
1: еще
0: в Эдемском саду.
1: Сразу после грехопадения.
0: Сразу после грехопадения. И вы знаете, вот, наверное, было бы лучше описать, знаете как, вот когда был, это 3 глава, 22 стих, когда написано, что сделал одежды кожаные, uh-huh. да? Вы знаете, для того, чтобы перенести это в реальный мир, вот, вот как это можно сделать? Вот представьте, я, моя жена и мой маленький сынок, uh-huh. да, мой маленький сын. И я сделал что-то, какое-то преступление большое. И за мое это преступление умирает мой сын. И его кожа одевается на меня и на жену. Вот тогда эта картина на самом деле всплывает.
1: Можно понять до конца, что она... это значит, что это смысл этой заместительной жертвы, что это не просто пролитие крови, а это вместо того, кто виновен,
0: вместо
1: умирает
0: моей
1: тот, кто
0: крови,
1: не виновен.
0: Да, и вы Но для того, чтобы донести вот эту весь страх не просто там какой-то ягненок, да, ягненок какой-то, а вот если это был мой сын, потому что мы эту ситуацию видим потом уже и с Авраамом, который принес своего сына на жертву.
1: Ну, готов был принести, Бог не позволил.
0: Он нес да. его, он шел с ним.
1: И тот был готов, он тоже
0: постелил
1: был.
0: Дрова.
1: Не сопротивлялся?
0: Не сопротивлялся. Но для того, чтобы донести, насколько человеку важно вот принести в жертву за грех, это было бы вот его сын. Вот когда речь заходит о сыне, да, я знаю, Алексей, у вас тоже есть сын. Вот представьте, вы сделали преступление, вместо вас сын.
1: Да любой отец наоборот скажет, лучше я умру за его
0: отдам
1: ошибки,
0: свое
1: отдам
0: сердце,
1: свое сердце,
0: отдам
1: жизнь.
0: Отдам свою, да. Да, свою почку там за сына, сделаю все для того, чтобы мой сын не попал в тюрьму, а я сел в тюрьму. А здесь вы представьте, если вместо вас умирает ваш сын. Вот это доносит какую-то, знаете, масштабность, вообще глобальность того, что произошло в Эдемском саду. Когда Адам с Евой согрешили, это записано и в Коране, и в Библии, и в Коране это даже больше описано. Знаете, какая там описана ситуация, что ангелы знали и говорили Богу, не надо его ставить наместником. Он сделает все не так, как ты хочешь. То есть они знали об этом и поклонились Адаму. Вы знаете, вот в этот момент у меня всегда приходит в мой разум, что они и сегодня нам поклоняются. Потому что они тогда, если Адаму поклонились, зная, что он согрешит, и Бог им все равно рекомендовал и заставил, скажем так, да, их поклониться, то они и сегодня кланяются.
1: Ну, а в каком смысле поклоняются? Ведь сказано, нет.
0: Они служат нам.
1: Служат. Вот
0: они
1: в этом
0: служат.
1: Смысле. Не в смысле поклонения, как Богу поклонения.
0: Но
1: в смысле,
0: когда они поклонялись Адаму, и Адам был возвеличен, он был очень возвеличен, поставлен выше, чем других ангелов, когда ему поклонились. Но когда он согрешил пред Богом, да, согрешил, и вот теперь вот отношения, как восстановить эти отношения? Как восстановить? И Бог берет жертву, приносит, и этой жертвой он одевает их, то есть он прикрывает ими их срамные места кожей этого вот ягненка, да, кожей этого, вот этой жертвы. Вот эти вещи, они объединяют сегодня и Коран, и Библию.
1: Можно ли тогда сказать, что путь избавления или путь решения проблемы греха, как в Коране, так и в Библии, показан через заместительную жертву? Так можем мы такой вывод сделать?
0: Фидаи.
1: Это
0: вот что такое арабское слово. Это заместительная жертва.
1: И мне кажется, это самое главное сходство. То есть как Бог решает проблему греха, что выход есть, во-первых, для согрешивших людей. Да? Бог не оставил их просто погибать, да, и не оставил это на самотек. Да. И в Библии, в Коране говорится, что Бог предусмотрел выход через заместительную жертву Фидаи, когда вместо Адама и Евы был принесен жертвенный агнец.
0: Да.
1: И мы знаем, что из священных писаний о том, что все эти агнцы указывали потом на великую жертву,
0: правильно,
1: о которой также говорится и в Библии, и в Коране.
0: Адим.
1: Ага. И мы об этом, возможно, еще позже поговорим подробнее. Спасибо, дорогие друзья. Мы сегодня коснулись главного сходства между библейским откровением Бога, как он в Библии себя излагает, и как это сказано в Коране. Это заместительная жертва, это решение проблемы греха. В дальнейших наших программах мы поговорим о других сходствах в практической повседневной жизни, которые также есть между Кораном и Библией.

0: или пусть Господь благословит нас.
1: Вот для чего Бог все это время говорил с людьми на языке жертвоприношения.
0: Призывает ли Коран обращаться не только к Него тексту, но, например, к тексту Инжила, Евангелия? Да?
1: В то время, вот когда Коран писался, уже существовал народ книги.
0: Как бы уже открою все карты, получается, что Иса или Иисус Христос родился в середине осени.
1: Рождество, оно должно отмечаться, конечно, но мне кажется, Рождество не как день, а как само явление.

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».

0: Можно ли встретить Бога посреди обычного дня? На работе или в транспорте, во время обеда или разговора? Сегодня у нас в гостях священнослужитель Илья Александрович Гулаков. Илья Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день, Мария.
0: Мы продолжаем с вами изучать Евангелие от Иоанна. Уже у нас 4 глава. И сегодня наш отрывок с 1 по 42 текст. Мы читаем в синодальном переводе. И сегодня, я так понимаю, у нас история про самарянку, да, будет. Давайте, наверное, прочитаем. Мы читаем не весь отрывок, да, у нас будут маленькие, так скажем, отрывки, да, но в целом мы поговорим про эти тексты. Угу.
1: Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же Ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приведи сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будет поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который».

0: говорю с тобою.
1: Так, это мы прочитали с 1 по 26 текст.
0: Да.
1: И самый первый вопрос, который возникает в самом начале, да, кто вообще такие самаряне?
0: Да, мы видим здесь, есть некоторый барьер между самарянами и иудеями, угу. Да, как об этом даже подчеркнула в диалоге сама самарянка. И если мы с вами посмотрим, то изначально было 12 колен Израилевых, но после царя Соломона при его сыне Израиль делится на 2 колена и 10 колен, на Южное и Северное царство. Угу. Центром Северного царства была Самария, столицей, так скажем, да? Угу. И как раз-таки вот 10 колен отделились и были частью этого Северного царства. И когда позже ассирийский царь берет в плен Самарию, то он уводит Северное царство в плен, часть народа, и недостающую часть, которую он увел, он заселяет новыми народами, языческими народами. Об этом в книге «Царств» 4 описывается подробно, какие народы были туда приведены. Угу. И таким образом мы видим о том, что те колена, которые были рассеяны и смешаны с язычниками, они по итогу составляют самарян. Их, в связи с этим их религия уже отличалась от религии царства Израильского, царства Южного, да, так скажем, где во главе был Иерусалим. И таким образом они, в отличие от иудеев, самаряне принимали только Тору Моисееву, Пятикнижие Моисеева. Mm-hmm. Mm-hmm. При этом всем у них была некоторая такая примесь язычества в их веровании, потому что ну, произошло вот это смешение, да, о котором mm-hmm. мы понимаем. Они верили о том, что как раз-таки вот священным является не Иерусалим, а гора Горизим, Сихем священным. Почему? Ну, на это у них были, на самом деле, веские такие аргументы, да, то есть Сихем — это было место, первое место, куда пришел Авраам в обетованную землю. Mm-hmm. Сихем был также местом, куда пришел после Месопотамии Иаков. Угу. Также в Сихеме, как нам известно, собрался Израиль после исхода на горе Горизим и Гевал, а эти две горы, они как раз-таки обрамляли долину Сихема. Угу. Вот, то есть мы понимаем, что они собрались там. Мы также понимаем о том, что гора Горизим, она стала горой благословений. Угу. И в Сихеме был погребен Иосиф, как нам известно.
1: А, угу.
0: И то есть мы видим вообще вот в истории Ветхого Завета о том, что Сихем был одним из древнейших мест поклонения Богу. Угу. И поклонение Богу переходит в Иерусалим только при царе Давиде. И то есть угу. получается только спустя где-то 800 лет центр поклонения меняется с Сихема на Иерусалим. И мы понимаем, что между Давидом и тем, как царства разделились при сыне Соломона, проходит совершенно немного времени.
1: Угу.
0: Ну, то есть, сколько царствовал Давид, после него сколько царствовал Соломон, там, да, и все. И таким образом, здесь понятен аргумент в том, если эти два царства разошлись, и центром одного был Иерусалим, а у десяти колен центр, получается, отпадает, как Иерусалим, то они вернутся, естественно, к Сихему, потому что, как мы ранее говорили, это нечто более древнее, нечто, что для них более привычное, более вот, связано со всей святостью, которую они ощущали. И поэтому они и возвращаются к этому. И здесь также мы понимаем о том, что помимо этого были и другие причины ненависти у иудеев к самарянам, а у самарян к иудеям. Одной из такой еще причиной, да, это было то, что самаряне, как я ранее сказал, смешались с язычеством. И поэтому они были как грязные, несвятые для иудеев. Потому что вот мы с Богом, у нас все хорошо. Потому что будем честны, как мы это видим, когда Господь вводит иудеев в плен, что там он их еще просеивает от язычества.

0: И в плену их вера, она все-таки претерпевает некоторые изменения.
1: Угу.
0: А что не происходит с самарянами? И вот поэтому они на них так свысока смотрят в это время, да.
1: Угу.
0: И был третий нюанс о том, что себе построили храм самаряне, как раз-таки вот на горе Горизим, примерно в 432 году до нашей эры. И около 129 года до нашей эры один из иудеев, Иоанн Гиркан, он разрушает их храм. Ну, то есть нам понятен мотив,
1: да,
0: то есть он пытается очистить веру, да, вот все это. Но при этом это является таким еще одним камнем преткновения в их отношениях. И поэтому Иисус как бы и рассказывает там историю о добром самарянине, да, то, что он показывает, что вроде вы его отвергаете, но при этом он намного лучше вас внутри, более добр к своим ближним. И это очень такое, знаете...
1: Показательный момент.
0: Очень показательный момент о том, что была большая предвзятость со стороны иудеев вот к самарянам. И Иисус идет именно туда.
1: Он идет через Самарию и садится у колодца. Это ведь было, получается, как я понимаю, рискованно, да, для иудеев?
0: Ну, я бы не совсем сказал, что может быть прям рискованно. Рискованно стать не святым. Я бы так это назвал, потому что прямая дорога шла у них именно через Самарию в Иерусалим. И мы понимаем, раз Иисус шел в Иерусалим, как мы это дальше увидим в истории, то он шел на один из праздников, но он выбирает не просто этот путь, потому что он короче. Обычно иудеи его кругом обходили, Самарию, и все нормально. А Иисус шел специально в Самарию, специально для диалога с этой женщиной. И этими действиями Иисус показывает, что он вот входит в эту наполненную предрассудками атмосферу, чтобы показать всеобщность любви Божьей, о том, что Господь возлюбил всякого человека, да, то есть Боже, дабы спасти всякого из народа, всякого уверующего. И вот это очень показательный момент, когда Иисус ломает стереотипы иудеев. Ну и, естественно, он садится у очень знаменательного колодезя Яковлева, да, как сказано, вообще колодец Якова — это одно из самых известных географических мест в современном нашем мире, которое более точно было найдено по отношению всего другого. И здесь тоже, конечно, есть такие интересные, знаете, параллели.
1: Какие?
0: Они связаны как раз-таки вот с Исааком, Иаковом и Моисеем. Каждый из них встречает свою будущую жену именно у колодезя. Каждый из них в этот момент находится в чужой земле. Также мы видим о том, что это помимо того, что происходит в чужой земле, так женщина оставляет все и бежит домой к своей семье. Вся семья ее выходит навстречу, и по итогу эта женщина, она становится женою. Да? Или приобретает своего мужа. А если мы посмотрим вообще еврейское слово, то оно может переводиться как муж, а может как хозяин. И здесь мы видим очень большую параллель с историей с самарянкой, потому что Иисус в чужой земле приходит к женщине, которая все бросает, бежит в город, зовет всех людей из города, и в итоге он становится ее господином, ее спасителем, она принимает его как мессию. Да, то есть вот эта вот параллель очень интересна. И здесь очень важно, наверное, также еще упомянуть, как я сказал, у самарян была особая любовь к Моисею. И здесь очень важно понимать, как они к нему относились, потому что Евангелие от Иоанна, оно пытается ответить на вопросы именно самарян. То есть если мы с вами посмотрим, то они называли его великим пророком, который видел Бога и способен его открыть. Также он был посредником и ходатаем за Израиль перед Богом. Он, как они говорили, видел свет Бога. У них было принято говорить «верь в Бога и Моисея». Также они называли Моисея «слово»,

0: и свет. Знакомые образы, согласитесь?
1: Да, да, мы уже про них говорили в прошлых наших программах.
0: Да, и они вот учили, что Моисей имел какую-то там свою часть в сотворении мира, угу. и о том, что в последнее время он должен прийти как Мессия.
1: Угу. То есть, в общем, они в нем тоже видели пророка и ожидали.
0: То есть мы видим, что Иоанн берет образы, которые для них явные, которые они относили к Моисею, и угу. говорит, вот больше, чем Моисей, вот все ваши ожидания именно в нем.
1: Угу.
0: То есть очень интересно, как Иоанн контекстуализирует вот свою весть для того, кому он ее несет. Но на самом деле в этой истории, да, мы только поговорили о самаритянах, но куда более интересным является само отношение Иисуса к этой женщине, да? Потому что, как мы с вами видим, что Иисус идет специально для диалога с нею. А до этого мы с вами уже разбирали диалог с Нафанаилом, диалог с Никодимом. И вот, вот это вот слово, дабы всякий верующий в него, помните, погиб? Как мы читали, да, не погиб, но мог иметь жизнь вечную. А, вот всякий, кто этот всякий? Вот как раз-таки Никодим и эта самарянка являются двумя крайностями этого всякий. Ну, то есть, смотрите, он был мужчиной, она женщина. Если он был Никодим с именем, она без имени. Мы не знаем ее имени.
1: Ну да, Никодим, как я вспоминаю, да, в прошлой программе мы говорили о том, что он был одним из старейшин, да, или каких-то таких вот, ну, людей, которые имели значимость.
0: Да, член Синедриона. Вот. Он был богат, она была бедна. Он был учитель Израиля, она была неграмотной женщиной. Он был уважаемым, благочестивым фарисеем, она была блудницей. Ее презирали среди своих. То есть она не просто так выходила в обед по самой жаре. Да? Мы помним, что шестой час – это не вечер, как у нас, а это обед, 12 часов дня по-нашему. Да? И она не просто так выходит, когда все сидят дома за водою, то есть дабы не встречаться с этими людьми, кто ее презирает. Она живет в городе Сихарь. А Сихарь переводится как «опьянение». А он живет в Иерусалиме, Никодим. А, также мы видим, что она приходит днем, а он приходит ночью. Мы видим о том, что ей не нужны знамения, а ему они были нужны. То есть мы видим полную противоположность вот этих двух диалогов, которая расширяет наше понимание, ради кого пришел Иисус. И она говорит, неважно, кто ты, богатый, бедный, что в твоей жизни происходило или происходит. Важно ли что, примешь ли ты Иисуса Христа, потому что Он приходит и к тебе. И вот мы видим, что они оба встретились с Иисусом, и у обоих была изменена их жизнь. И причем самарянка намного быстрее верует в Иисуса, нежели тот же Никодим, который был благочестивым, который много знал, учитель
1: Израиля.
0: Да,
1: то есть такой умный как бы человек, интересно, почему, ну, как бы с чем это связано? Тем более, ну, как мы видим, что он иудей, она самарянка, но она все равно принимает его.
0: Мы здесь видим о том, что у нее меньше предубеждений, чем у самого Никодима, потому что он учил людей. И менять свое мышление для него – это разрушить всю почву под ногами, весь фундамент. Она не несла столько ответственности, как Никодим. Она имела тяжелый груз страданий, которые, как мы позже увидим, Иисус снимает с нее, которые Он помогает ей преодолеть и осознать о том, что ее прошлое не влияет на ее взаимоотношения с Ним, на его отношение к ней, о том, что между ней и крестом Иисуса Христа ничего не стоит, нету этого прошлого. Ей нужно только прийти и уверовать. И чем менее, так скажем, человек научен, тем ему, наверное, и проще принимать.
1: Проще прийти.
0: У нее была более живая вера, чем вот у Никодима, как мы видим.
1: Дальше мы, если читаем тексты, видим живая вода. Вообще, что значит здесь живая вода? Вот в этом примере, связанной с...

0: самарянкой.
1: А здесь, знаете, прежде чем даже сказать о живой воде, хотелось бы остановиться на шестом часе.
0: А, угу.
1: Почему?
0: Он
1: важен. Потому что, да, это очень важно. Помните, мы с вами говорили, и он проводит очень много здесь таких параллелей, отсылок к смерти, погребению и воскресению Иисуса Христа. И вот если мы говорили, в Кане Иисус заменяет традиции и вино своей кровью, мы с вами говорили о том, что в Иерусалиме разрушение храма телом, да, Иисус заменяет. Мы с вами видели о том, что диалог с Никодимом, он предсказывает вознесение на крест Иисуса Христа, да, то есть, то здесь мы находим новые отсылки. Мы с вами знаем о том, что вот это вот выражение «в шестой час имел жажду», оно также будет после Иоанна, когда он будет описывать Иисуса на кресте. То, что около шестого часа Иисус имел жажду. И то есть это, вот, знаете, как одна и та же фраза, как некий такой флешбэк, отсылка к тому, что будет происходить на кресте. То есть вот это вот очень важные такие моменты, которые Иоанн связывает с крестом. Он не дает своему читателю убрать напряжение. Читатель все время в напряжении, и Иоанн его с этим напряжением подводит к тому, что твою нужду можно утолить только у креста. Только там ты можешь испить вот этой живой воды, о которой мы с вами сейчас и будем говорить. То есть живая вода, что это? И вот как раз-таки под живой водой самарянка вначале поняла, что речь идет о родниковой воде, не застоявшейся. Но Иисус говорил не об этом. И читатели Иоанна этого понимают, потому что в Ветхом Завете несколько раз образ воды живой соотносится со Святым Духом. И, в принципе, иудеи того времени очень часто повторяли этот образ. И он был на слуху, его все знали и понимали. И поэтому здесь Иисус Христос говорит о том, что тебе нужен Дух Святой в тебе. Именно тогда ты не будешь иметь жажды, когда Бог будет в тебе. И вот, вот это очень важный урок для каждого из нас. Если внутри нас есть пустота, если внутри нас есть что-то незаполненное, да, того, как говорится, внутри нас пустота с размер Бога. Ее может заполнить только Господь.
0: Да, очень интересно, вот тонко так подмечено про то, что здесь вот колодец и живая вода, и вот это вот самотянка, и живая вера, как будто бы для меня вот это такая аналогия, да, которую вы сказали еще и в примере с Нафанаилом. Вот здесь еще хотелось бы отметить, да, что Иисус говорит о поклонении Богу в духе истины. Вот как это связано с верой, может быть, самарянки, или как это связано с живой водой? Что здесь имеется в виду?
1: Знаете, здесь я бы еще чуть-чуть вернулся назад и подошел бы медленно к поклонению в духе истины.
0: Да, конечно.
1: Потому что вот вы сказали о живой вере самарянки. Но она не просто так у нее появляется. Во-первых, Иисус сначала ее заинтересовывает в чем-то большем, чем она имеет. Потом он ей показывает ее собственную нужду в том, что он предлагает. И дальше он уже ей открывается как Мессия. Да, побуждая принять его, дабы получить тот дар воды живой. И мы видим, что ее вот это вот, для нее, знаете, точкой апогея, вот этого кипения является, когда Христос показывает о том, что он знает ее жизнь. Он говорит, позови мужа своего. И она говорит, у меня нет мужа. Он говорит, правильно, у тебя их было пять, и тот, который сейчас, не муж тебе. И таким образом он видит все, что происходит внутри нее. И она видит, что он знает ее, что он Мессия. То есть, как мы до этого читали, когда Нафанаил также уверовал, когда узнал, что Господь знает его внутренне. Вот здесь Христос помогает ей преодолеть вот этот груз тяжести, который внутри нее, для того, чтобы она еще раз пережила все то, чего она боялась касаться, своих темных уголков жизни, как мы говорили в истории с Никодимом. И она позволяет это сделать Иисусу. И она находит

0: нем свою отраду, покой, и она ему приносит все свои тягости и переживания. Да, как Христос говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. И мы видим вот этот момент. А читатели Иоанна в этом всем видели о том, что у самарян, у тех народов, которые стали самарянами, было до этого 5 богов. Да, 5 мужей, 5 богов. Ага. А сейчас они вроде бы Яхве поклоняются. Но и с ним они не обручены. То есть это как обличение для самарян о том, что вам должно обручиться с Господом, примите Иисуса. И вот это очень достаточно интересный момент. И она, пытаясь как-то перевести разговор, начинает о поклонении. А где? Да. Тут или там? Да, и Христос понимает, что ее истинная нужда не в этом. Но он ей дает ответ. Неважно, на Горизиме, в Иерусалиме. Самое главное, что происходит здесь, в твоем сердце. Потому что наступает время, когда не место будет географическое для вас важно, а наступает место, когда важно, точнее, оно уже и было, но сейчас еще более это подсвечивается о том, что важно, с каким сердцем ты поклоняешься Господу. Потому что Господу нужно поклоняться в духе и истине. То есть нужно переживать все то, что, ну как...
1: Происходит внутри нас.
0: Да, то, что происходит внутри нас. Нужно быть верными Богу и искренне верить, и иметь живые отношения. Богу не нужны просто действия, сухая формальность. Богу важна наша живая вера, которая развивается. И Богу важна истина. То есть, если в слове сказано так, то мы должны поступать по истине. Вот это вот тоже очень важный для нас урок. И знаете, здесь очень интересно, что Иисус... именно ей открывается прямо. Он никому, даже Никодиму не говорит прямо, что он Мессия. А ей,
1: он говорит, вот, я тот.
0: Той, которая была оставлена, той, которой все пренебрегали, той, которая, на которой было очень много ярлыков общества просто и предвзятости. Именно к ней приходит Христос и самое ценное доверяет именно ей. То есть здесь показано, насколько Богу важен каждый человек, насколько Он ломает все предрассудки. И здесь опять же для нас урок для христиан о том, что мы очень часто ставим ярлыки и предрассудки на наших ближних. Ой, он не примет, ему не нужен Бог, еще что-то.
1: Какой-то
0: и то же самое делают ученики дальше в этой главе. Но Христос говорит, вы говорите, жатва через 4 месяца. А я вам говорю, вот они нуждаются, и они примут меня сейчас. Они уже идут из города, да, когда самарянка убежала за ними. И мы видим, что они действительно его приняли. И здесь вот как раз-таки урок о том, что мы не должны делать ярлыков, но мы должны делиться Божьей любовью с каждым ближним. И, в принципе, для любого нашего слушателя есть еще очень важный вывод, урок, который мы сегодня можем для себя вынести, о том, что не имеет значения, кто ты, кем ты являлся, как к тебе относились, что ты сделал. Для Господа Иисуса Христа это не важно. Его объятия, они открыты сегодня и для тебя, дорогой друг.
1: То есть это такой пример живой веры. Да? Мы видим дальше в последних стихах, что благодаря самарянке многие уверовали еще до того, как увидели Иисуса. Это отличалось от примера с иудеями.
0: Да, то есть очень важно понять, нету того, что отделяет нас от Христа, от креста, что нас отделяет. Весь этот груз, которым сатана убеждает, что ты недостоин, он не отделяет тебя от Господа. Нужно только прийти к Нему, только уверовать в Него, а Господь ждет уже с открытыми объятиями.
1: И будет с нами каждый день. Я благодарю вас, Илья Александрович, за такие глубокомысленные ответы. Иисус пришел спасти всех, независимо от пола, национальности или прошлого. Он пришел спасти от власти греха именно вас.

жить по заповедям Его – вот что значит любить. Сама эта заповедь была дана вам от начала, чтобы и вы следовали ей».

0: о чем.
1: Все известные мне люди ни при чем.
0: Кто по небу звезды ночью раскидал?

0: за правду!
1: Привет, ребята.
2: Надя, какую ты сегодня необычную прическу сделала.
1: Это мне пчелы сделали. Они вокруг меня целым роем летали и в волосах запутались. Хорошо, что еще не покусали.
2: Слушай-ка, а где ты это, целый рой-то пчел нашла?
1: За огородом. Мой сосед Вовка сказал, что нашу обычную дорогу до вечера на ремонт закрыли. Ну, я пошла через огород. Там пасека. Я скорее обратно. А потом оказалось, что нашу дорогу никто и не закрывал.
2: Так Вовка тебе что, обманул, что ли?
1: Угу. Извини. Вон, смотри, все фрукты растеряла. Картину тоже, на которой Африку нарисовала. Теперь Степка расстроится. Я же ему уже рассказала, какой подарок принесу.
2: Степка, у него что, день рождения сегодня?
1: Нет, он болеет. Ногу поранил, когда в лес за грибами ходил. Хотел гриб сорвать, но тут вдруг увидел змею. Скорее обратно от нее. Об сучок стукнулся. Сказал, что в лес больше ходить не хочет. Грибов тоже. Лежит, о теплых странах мечтает, где много фруктов. И никто не кусается.
2: Где море и солнце. А между прочим, в лесу тоже бывает очень даже хорошо. Правда, когда идешь в лес, надо соблюдать некоторые меры безопасности.
1: А какие?
2: Ну, например, в лес лучше идти в сапогах резиновых, а не в тапочках. И надо, конечно, смотреть под ноги. А еще лучше взять палочку, чтобы шуршать ей в траве перед собой. А лесные жители, между прочим, всякого шума боятся и сами от него разбегаются. Ну а если уже наступил змее на хвост,
1: то надо сразу же извиниться?
2: Нет, надо отпрыгнуть. Если все-таки змея укусила обидчика, то надо поскорее обратиться к врачу. А еще не двигаться и пить побольше воды, а еще, может быть, укутаться в одеяло.
1: Змеи, комары, пчелы.
2: Ну, не так уж их и много на самом деле.
1: Да еще обманщики развелись.
2: Мальчики-обманщики.
1: Вот было бы хорошо, если бы все говорили только правду.
2: А знаешь, кому мы всегда можем доверять?
1: Нашему Богу.
2: Да, взаправду.

0: Эта история произошла очень давно, когда Господь вывел народ Божий из Египта, где они были рабами.
1: А я была в Египте. Мы туда с мамой и папой отдыхать ездили.
0: А в те далекие времена народ Божий не мог отдыхать, потому что жестокий правитель Египта велел своим слугам бить народ и заставлял их много работать.
1: Господь увидел, как тяжело приходится людям, и вывел их из Египта, хотя огромная армия мчала за ними вдогонку.
0: А Бог повел народ в прекрасную землю через пустыню. Он давал им все необходимое для этого путешествия и оберегал их от всех бед. А впереди всех шел вождь народа Божьего, Моисей.
1: Сначала люди радовались освобождению, что никто их больше не обижает. Но потом они начали ворчать и говорить против Бога и Моисея. «Зачем вы вывели нас из Египта? Нам и там было хорошо, хотя мы и были рабами».
0: Когда Бог услышал это, Он убрал свою охрану от них. А ведь в пустыне живет тысяча змей, и они стали жалить людей, и люди стали умирать.
1: Тогда народ пошел к Моисею и сказал: «Мы плохо поступили, когда говорили против Бога и против тебя. Бог хотел нам самого хорошего. Помолись Ему, чтобы Он удалил змей от нас».
0: И помолился Моисей о народе. И сказал тогда ему Господь: «Сделай медного змея и подними его на шест. Если человек, ужаленный ядовитой змеей, посмотрит на медного змея, то он останется жив».
1: Тогда Моисей сделал змея, поднял его на длинной палке и сказал: «Ужаленный человек будет жить, когда взглянет на этого медного змея. Так говорит Господь».
0: Некоторые люди не поверили этим словам Бога и умерли от страшного яда змей.
1: А кто посмотрел на медного змея, те остались жить, как и обещал Господь. Ведь Он всегда говорит только правду.
2: Вот расскажу эту историю про змея Степке. Он еще сильнее будет мечтать о теплых странах и фруктах.
0: А давай приготовим для него вкусную картину из оставшихся у тебя фруктов.
2: Согласна. А как?
0: Очень просто. Давай-ка показывай, какие фрукты у тебя остались.
2: Киви, банан и апельсин.
0: Отлично. Этого вполне достаточно. Как у тебя руки?
2: Руки у меня чистые.
0: Тогда ты почисть банан найдешь, а я займусь остальными фруктами. Угу. Апельсин я люблю чистить вот так. Я надрезаю кожицу его на 6 одинаковых частей. И потом он очень быстро и легко чистится. Один лепесток, второй лепесток и последний.
2: Ой, похож на цветочек.
0: А теперь киви. А между прочим, Знаешь, что есть такая птичка?

0: называется киви.
1: Нет.
0: Она, правда, очень похожа на этот заморский плод.
1: Да?
0: Она маленькая, и она не летает. Хотя у нее есть крылышки.
1: Она зеленая?
0: Нет, она такая же мохнатенькая.

0: сюда кладем дощечку. Давай свой банан. Уберем все лишнее. И теперь начнем делать нашу картину. Мы банан разрежем вдоль. И одну половинку выкладываем сюда. Теперь порежем небольшими кусочками. Не догадываешься, что это будет?
1: Пока нет.
0: Теперь режем киви пополам. И одну из половинок нарезаем тонкими дольками.

0: Теперь красивые дольки выкладываем на нашу картину. Вот. Так, теперь узнаешь?
1: Ой, получилась пальма.
0: Верно. Теперь нарежем дольками апельсин.

0: и одну из долек кладем на нашу картину. Что это?
1: Это солнце.
0: Верно. А другие дольки надо разрезать пополам и сделать остров. Вот, картина готова.
1: Классно. А Степка-то как обрадуется, что я его не подвела. Обещала принести картину с фруктами и принесла.
0: Да, приятно иметь друга, который всегда говорит только правду.
1: А такой друг есть у всех. Музыка.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим

0: вкусный чай, в кружечке его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
0: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
0: Тебя ждет много открытий.

брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Здравствуйте, ребята. Я Сережа Сироткин. Не понимаю, зачем говорить о том, как нужно говорить.
1: И Маша Грачева.
2: И Маша Грачева.
0: Приветствую вас.
2: А, всем привет.
0: Сегодня наша программа про общение. Если вы хотите иметь друзей, чтобы с вами было приятно общаться, то вам нужно...
2: А ты смотрел видео про общительного воробья?
0: Маш, не перебивай. Это не очень приятно, между прочим.
2: Иди, смотри быстро.
0: Я вообще-то не договорил еще.
2: Да ладно тебе, потом договоришь.
3: Этот малыш стал настоящим членом семьи для пожилой пары японцев. Причем не вынужденно, а совершенно добровольно. Прошлой осенью Йосика Фудзина возвращалась домой с работы, и дикий воробей последовал за ней. Он залетел в дом, уселся на плечо женщины и наотрез отказался покидать жилище. Супруги не сопротивлялись и решили оставить нового подопечного. Дали ему имя Пэ-чан и уже успели к нему очень привязаться.
4: Он как член семьи, забавно приходить домой к воробью. Мои внуки выросли, дома не осталось малышей, и он стал членом семьи.
3: Настырный воробей теперь местная знаменитость.
4: Когда к нам приходят гости, они так рады его видеть, он популярен. Если бы он прилетал только ко мне, им было бы скучно, но он прилетает и к ним.
2: Зря не стал смотреть, такой смелый воробушек.
0: Мы вообще сегодня про общение, Маш, говорим.
2: Так воробей учит, как общаться. Подходи к людям и чирикай побольше. То есть говори, вон ему как все рады.
0: Так это птица, Маш. А представь, если бы к тебе какой-нибудь человек пришел и уходить не захотел.
2: Ну дела. Так вообще-то не делают.
0: Кто не знает, как общаться надо, именно так и делают. А еще командуют и перебивают.
2: Ой-ой-ой, подумаешь, перебили его разочек. Гордый ты уж слишком.
0: Осуждать нельзя, если хочешь, чтобы с тобой дружили.
2: То тебе не так, это не эдак. Я прям не знаю, как с тобой разговаривать.
0: Так и с другими, Маш. Пойдем у ребят спросим, как они хотят, чтобы с ними общались.
2: Ну пойдем, пойдем.
5: Как нужно разговаривать с людьми, чтобы им хотелось с тобой дружить?
6: Нежно с ними можно разговаривать, добро с ними надо разговаривать. Ну, как-то так.
7: Мне кажется, надо с ними разговаривать уважительно. С ними надо разговаривать спокойно, чтобы они не подумали, что ты на них нападаешь.
8: Ну, нужно вежливо к ним относиться и чтобы не обидеть их.
2: С какими людьми тебе не очень приятно общаться?
9: Которые злые и недовольные.
10: Ну, те, что... Возомнять себя гордыми с теми, кто думает, что он типа царь вселенной.
11: Которые такие, как сказать-то, ну, задиристые, что ли, или, например, постоянно обзывают, бьют, пристают к другому.
8: Те, которые тебя обманывают, воруют, которые постоянно задевают.
12: С теми, которые ругаются очень сильно, делают плохие поступки и делают все, что не по-христиански.
0: Почему неприятно общаться с людьми, которые перебивают, осуждают и командуют?
7: С ними неприятно разговаривать так, потому что ты, получается, как кукла какая-то, которая управляет.
6: Кому хочется разговаривать с такими людьми, которые командуют тобой? С ними, с такими даже дружить не хочется.
8: Ну, потому что как бы ты с ними общался.

0: Общаться не хочешь, потому что они себя некрасиво ведут, и ты хочешь уйти от них поскорее.
1: Какие правила общения ты знаешь?
2: Ну, вежливые слова говорить при встрече, привет, там, здравствуйте. Когда уходишь, там, пока, до свидания.
3: Поздороваться, пожать руку.
4: Говорить слово «пожалуйста».
0: Ну, то, что надо быть вежливым, всегда говорить «спасибо», «пожалуйста», когда это надо. А еще хвалить, если кто-то тебе либо помог, либо кто-то, что, у кого-то что-то получилось.
5: Теперь поняла, Маш, с какими людьми приятно общаться, которые не командуют, не перебивают и не обзываются.
6: Поняла я.
5: Сообразительная ты, Маш. А знаешь, какие еще есть правила общения?
6: Еще есть?
5: Да, допустим, правила, как нужно подарки принимать.
6: Ну, дела, так это я умею.
5: Я знаю, что ты любишь мягкие игрушки, Маш, и поэтому решил тебе сделать вот такой подарок.
6: Кто это?
5: Енот.
6: Ну, мне вообще-то больше пушистые игрушки нравятся.
5: А говорила, умеешь подарки принимать. Можно ведь что-то в этом хорошее найти.
6: Ну, что я найду в этом хорошего, если ты мне подарил неизвестно что?
5: Я тебе хотел приятное сделать, хоть бы одно доброе слово сказала.
6: Ну, извини. Вот, одно слово уже сказала. Сереж? Сережа? А вот как ты думаешь, кто знает все секреты общения?
5: Преподаватели риторики.
6: Ори-торики?
5: Не ори, а просто риторики. Она учит красиво и правильно говорить.
6: Ну, дела. А может, сходим за секретами-то?
5: Давно пора.
7: Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста.
7: Спасибо. Вы обещали нам рассказать о правилах общения.
9: Да, нам нужно узнать секреты, как правильно общаться, чтобы с нами всем хотелось разговаривать.
8: Хорошо, я расскажу вам. А поможет мне это сделать мой игрушечный друг Вася. Сейчас я его надену на руку. Да. Вы знаете, что в Библии есть такие слова? Если хочешь иметь много друзей, то и сам будь дружелюбным. А что значит быть дружелюбным? Вот представьте, если бы Василий вот сейчас к вам пришел бы, и он был бы такой вот угрюмый и такой хмурый, приятно было бы вам с ним общаться?
4: Нет.
8: Нет. А то смотрите, как он улыбается. Так вот, первое правило общения – это улыбка. Если хотите понравиться другому человеку, обязательно улыбайтесь. Вы, конечно, знаете, что у каждого человека есть имя. Вот вас как зовут?
4: Сергей.
8: А вас? Маша. У моего кукольного друга и то есть имя. Его зовут Василий. И поэтому следующее правило – нужно обращаться к другому человеку по имени. А вот прозвищ давать не нужно. Если бы моего кукольного друга назвали бы, ну, Ротозеем, например, мне было бы неприятно.
4: Угу.
8: Я думаю, что и вам неприятно, если вас будут как-то дразнить или обзывать, правда?
4: Да.
8: Поэтому обращайтесь друг к другу по имени. Следующее правило. Внимательно слушай. Смотрите, вот даже мой кукольный друг, он сейчас что делает?
4: Смотрит вам в глаза.
8: Он смотрит на меня и, кажется, внимательно слушает, да? А вы, когда общаетесь друг с другом, вы смотрите друг другу в глаза?
4: Угу.
8: Это важно?
4: Да, конечно.
8: Смотрите. А почему?
4: Ну, потому что тогда мы не будем ни на что другое отвлекаться.
8: Да, а если вот, например, вот Вася смотрел бы куда-нибудь в окно, а я с ним общаюсь, да? Или он куда-нибудь там в телефон или в книгу. Мне было бы приятно, как вы думаете?
4: Нет, конечно.
8: Наверное, нет. А вот когда мы смотрим друг на друга и общаемся, это очень вежливо. Итак, внимательно слушайте.

0: напишите. Четвертое правило – это похвала. Вам нравится, когда вас хвалят? Я думаю, что нравится. Всегда можно найти у другого человека что-то хорошее и похвалить его за это. Да ведь? А самим вот хвастаться не следует. Лучше подождите, когда вас другой человек похвалит. Я вас тоже могу похвалить за то, что вы внимательно слушаете и хотите узнать эти правила общения. Вы молодцы. Пятое правило общения – это вежливость. Вы много раз слышали – будьте вежливыми. Есть специальные хорошие слова, вежливые слова. Давайте их вспомним. Когда вы зашли сюда, то Сергей поздоровался. Это было вежливо, правда? Здоровайтесь. Как мы можем поздороваться? Какие слова сказать?
1: Здравствуйте или привет.
0: Или привет. Хорошо. Когда вы уходите, что мы делаем?
2: Прощаемся.
0: Прощаемся. Вот если мы попрощаемся, Василий тоже сказал бы «до свидания» или «пока». Да? Дальше. Если вам нужно что-то взять, и вы хотите это посмотреть, например, книгу, вы говорите...
1: Можно ли взять?
0: Можно ли, могу ли я взять? Или дай мне...
1: Пожалуйста.
0: Пожалуйста. А еще, если вы вдруг невзначай кого-то обидели, конечно же, нужно извиниться и сказать «прости меня, пожалуйста, я был не прав». А если вы, вам что-то сделали хорошее, важно говорить еще одно слово.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Благодарю вас. Дружить с благодарным человеком – одно удовольствие. Так и хочется ему сделать в ответ еще больше приятного. Еще одно правило общения – это говорить правду. Всегда приятно общаться с честным человеком, который держит свое слово, выполняет обещания, не обманывает.
1: Конечно.
0: И я тоже рада, что смогла выполнить свое обещание и рассказала вам о правилах общения. Благодарю вас за внимание.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста.
3: Он, конечно, не пушистенький, но такой мягенький, хорошенький. Значит, нравится уже. Угу. Я просто енотов раньше никогда не видела. Вот и не поняла сразу, кто это. Я могу тебе видео про енотов показать, как к ним люди общаться приходят, чтобы настроение улучшить. Хочешь? Еще бы.
4: В Санкт-Петербурге избавиться от стресса помогают еноты. Насладиться общением с этими забавными животными можно в специализированном центре. Принуждать к игре их нельзя. Гостям нужно дождаться, пока еноты сами обратят на них внимание.
5: Любое общение с животными, особенно с такими социальными, как еноты, благоприятно влияет на человека.
4: В гости к енотам приходят и взрослые, и дети. Пушистые зверьки иногда дают себя погладить, а порой залезают на плечи или обшаривают карманы в поисках гостинца. Здесь живут 5 взрослых енотов. Они потомки спасенных животных. Владелица центра Юлия выкупала их у браконьеров и у людей, которые содержали енотов в плохих условиях. В итоге 3 года назад появился вот такой дом для енотов. Гости центра говорят, игра с енотами поднимает настроение и даже помогает пережить плохую погоду.
3: Сереж, с нами теперь тоже будет приятно общаться, как с енотами. Секреты общения мы уже знаем. Получается, с утра до ночи будем со всеми говорить, радовать. Маш, ты что? Кто же нас будет слушать с утра до ночи-то? Но есть же исключение, кто в любое время нам радуется. Нет, в любое время никто не может. У всех дел полно, а о встрече вообще договариваться нужно. Даже енотов не беспокоит, пока они не захотят общаться. Сереж, а я знаю, с кем не нужно договариваться о встрече. А вот как захотел, так и общаешься. И кто же это? Господь Сереж, наш Бог. С ним ты можешь поговорить, когда захочешь. Точно. Ну, дела.

Молитва – это вдыхание в себя благодати Божьей. Павел Флоренский.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: эта Библия живая, постоянно меняющаяся книга.
1: Библия – это некоторый такой отпечаток жизни, и история ее возникновения – это тоже отпечаток жизни.
2: Поэтому ее нам можно назвать необычной книгой, книгой на все времена.
3: Священное Писание, если мы говорим о Новом Завете, формировалось в Церкви.
4: В этой программе «Что такое библейский канон?» История формирования канона Нового Завета. Принципы отбора книг для библейского канона.
3: Если мы откроем Библию, титульный лист, мы там встретим слово «канонический». И напрашивается вопрос, что значит «канонический», да?
4: Канон. От греческого «канон» – правило, норма, образец. Изначально словом «канон» называлась прямая палка, служащая отвесом, мерилом, эталоном.
3: Если проследить историю канона, как начинает использовать это слово в ранней христианской церкви. Слово «канон» встречается у апостола Павла в послании к Галатам.
4: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию».
3: Вот слово «правилу», «по сему правилу» – это греческое слово «канон». То есть канон – это некий стандарт, правило. Если смотреть, то отцы церкви использовали слово «канон» довольно-таки очень часто, когда они говорили о правиле истины или о правиле веры. И это некий эталон, что ли, да, или некая мера, с которым нужно сравнивать свою жизнь. И только уже позже это слово «канон» стали применять не только к правилам истины или к вере. Слово это применяли, допустим, к списку, например, клириков или служителей церкви, где кто в каком должен месте находиться, к разным таблицам. Применяли это слово «канон», а потом слово «канон» стали применять к списку священных книг.
1: Кто и как собрал Библию, ну вот есть набор книг, да, кто и как впервые сказал, что это Библия, это очень хороший вопрос, и на него нет такого однозначного ответа. Опять-таки, вот, допустим, сегодня некая группа людей решила, давайте создадим Священное Писание, но не обязательно сами напишем, а вот у нас есть много хороших книг, умных, добрых, глубоких, ну, есть же вот современная литература, да, или классическая литература, там, русский 19 век, Толстой, Пушкин, Тургенев, Достоевский. Давайте выберем самое-самое главное. Как бы эти люди сегодня действовали? Наверное, создали бы комитет, постарались бы получить грант на свою работу, естественно, кому бесплатно хочется работать. У кого есть такая возможность? Далеко не у всех. Они бы, наверное, какие-то там изложили принципы. Вот мы от

0: отбираем литературу, как школьную программу отбирают книги по каким-то принципам. Да? Вот книга известная, книга знаменитого писателя, книга учит добру, в то же время для детей не слишком сложна. Вот ничего этого не было. Не было никакой комиссии, никакого гранта. Все сложилось как-то само. Вот я люблю говорить, что Библия – это некоторый такой отпечаток жизни, и история ее возникновения – это тоже отпечаток жизни.
1: Иисус не писал никакой книги. Он проповедовал. Он просто проповедовал людям и открывал людям Бога. Соответственно, у Иисуса были ученики или последователи, которые верили в Него и почитали Его как истинного пророка, Мессии, Сына Божьего. И они слово о Христе возвещали всем людям. И пока вот эта вот проповедь и вот это возвещение о Христе, слово, оно было устным. Только спустя 30 лет после смерти Христа и его вознесения уже стало появляться некоторые, скажем так, люди, которые стали записывать Евангелие.
0: Вот четыре Евангелия, ведь Евангелий было гораздо больше текстов, которые назывались Евангелие. Евангелие – это вообще благая весть. То есть это не жанр книги, это основное ее содержание. Благая весть о Иисусе Христе, который пришел в мир для того, чтобы спасти человечество. Да? И, конечно, никто не распределял, вот ты Марк, вот ты Лука, ты Матфей, ты Иоанн, напишите по книжечке. А мы потом издадим, да, как это сегодня обычно бывает. Нет, этого не было. В какой-то момент, да, были христианские общины, которым вообще это все было не нужно, потому что вот он Марк, вот он Матфей, вот другие апостолы. Можно пойти и спросить, как оно все было, они расскажут. Потом апостолов становилось все меньше, а христиан все больше. Пойти спросить было уже проблематично. Приходили новые поколения, которые не знакомы были лично, даже, может быть, не только с Иисусом, но со свидетелями жизни Иисуса. Этим новым поколениям надо было что-то рассказать. Устных рассказов уже катастрофически не хватало. Значит, в какой-то момент Марк решил, Матфей решил, а Марк, может быть, не сам решил, поскольку есть и предание об этом, но и некоторые другие вещи показывают, что он был спутником, помощником, секретарем Петра, апостола Петра. Возможно, Петр рассказывал, а Марк записывал, потому что понимал, Петр из жизни уйдет довольно скоро, а что же останется? А как же мы без этого будем, да? И записал, и дал почитать. Я очень упрощенно рассказываю, но примерно так оно и было, насколько мы можем знать. Почитали, понравилось, дали дальше почитать, в какой-то общине приняли, сказали, да вот это наш текст, мы вот из него узнаем об Иисусе, мы вот людям, которые пришли к нам за вопросом о вере, мы даем эту книгу почитать, чтобы они знали. Лука так и начинает, я пишу тебе, Феофил, чтобы ты знал твердое основание нашего учения.
1: Евангелист Иоанн – это самое позднее Евангелие, которое примерно было записано в 96 году нашей эры. Как сам евангелист Иоанн об этом говорит, что он написал Евангелие, чтобы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий.
2: Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
0: Соответственно, потом христианские общины обмениваются. Да, вот это сегодня кажется нам каким-то странным. Сегодня вы кто? Мы православные, мы баптисты, мы пятидесятники, мы католики, мы лютеране. Да? У нас все свое, не надо к нам лезть. Ну, в крайнем случае, чайку вместе попьем или там в больнице где-нибудь поможем несчастным людям. Ну, это вот такая социальная работа, но мы не обмениваемся, да, ничем, по крайней мере, на уровне общин древней церкви. Конечно, тоже были разногласия, гораздо более серьезные, чем между баптистами и православными. Да? Там, например, дата празднования Пасхи долгое время была не единой. Да? И мы в древних текстах, даже отчасти в новозаветных, особенно после Нового Завета, видим, что были очень разные практики в церквах, но была общая вера. Они это так понимали. Соответственно, вот, они обменивались тем, что несет на себе не просто отпечаток, но несет в себе суть этой самой веры, текстами. И в какой-то момент оказалось, причем очень рано, уже в начале II века мы видим первые списки, там канон Муратори так называемый, что все христианские общины, насколько мы можем судить, до нас ведь не все дошло, но вот насколько можем судить,

0: все христианские общины признают 4 Евангелия и только 4. И одни и те же 4. Вот как это получилось? Не было всемирного какого-то конгресса, собора, там, комиссии. Никто не принимал решения авторитетно. Еще не было этих авторитетов. Да? В каждой общине были, а таких межобщинных просто еще не сложилось структур, да? Которые сегодня есть у всех христианских конфессий и деноминаций. Но так получилось. Вот глядя в эти 4 текста, христианские общины приходили к выводу, да, это тот Иисус, которого мы знаем, в которого мы верим.
1: И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще больше стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Последовательность написания книг Нового Завета. Послание апостола Павла, Евангелие от Марка, послание апостолов Петра, Иакова, Иуды, Евангелие от Луки, Деяния апостолов, Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна, послание апостола Иоанна, книга Откровения.
2: Послания Павла как раз и были записаны до Евангелий. Самые ранние – Галатам, Коринфянам, послания к римлянам, то есть вот эти вот письма, которые Павел писал, они были самыми первыми. Поэтому мы и увидим в их послании Павла, мы не увидим ссылки на Евангелие. То есть он нигде не цитирует Евангелие, потому что их еще и не было. То есть он просто, когда он пишет письмо какой-то общине, которую он основал, скорее всего, или он что-то узнает об этих церквях, что там возникали какие-то проблемы и какие-то трудности, и он пытается ответить на эти проблемы, их как-то их разрешить, или он видит, что они от Евангелия отступили, и он пытается их вернуть и сказать: «Как же так? Да? То есть я же вам проповедовал совершенно другое. Не то, что вы, там, люди, которые к вам пришли и смутили вас». Большинство писем Павла, они называются по названию города, которым он был. То есть город Коринф, послание к Коринфянам, то есть письмо Павла в город Коринф. Да? Город Колос, письмо Павла в Колос. Город Эфес, письмо Павла в Эфес, то есть по городу. Если Павел писал письма лично кому-то, там Тимофей, то послание к Тимофею, Тит, Титу.
1: Приветствуйте братьев в Лаодикии и Нимфана, и домашнюю церковь. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы.
2: И вот вопрос, который возникает у ученых. Было ли какое-то письмо Павла непосредственно написано в город Лаодикию, или это какое-то из известных посланий Павла? Например, некоторые предполагают, что это послание, которое он написал в Эфес. Другие считают, что нет, это послание Павла именно в этот город, но оно было у нас утеряно. Трудно сказать, потому что фактов очень мало, и они всегда спорны, то есть у нас нет каких-то доказательств, за которые мы могли бы зацепиться. Их очень мало, поэтому мы можем только делать разные догадки и предположения. Потом потихонечку появляется Евангелие, вместе с тем появляются и другие послания других апостолов.
1: Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные

0: сильные искушения, зная, что испытания вашей веры производят терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.
1: Как формировался канон? Когда книги новозаветные к концу первого века были написаны, они были не у всех общин. Например, у какой-то общины было Евангелие от Матфея, у какой-то общины было Евангелие от Марка, у каких-то общин были некоторые письма Павла, всего-навсего. И сами церкви не обладали всем перечнем или, скажем, набором этих книг. Они передавали эти книги друг другу, как мы, например, это увидели в послании к Колоссянам, что такая уже, скажем, традиция или обычай был уже во времена Павла. Просто письма Павла передавались в разные общины, чтобы верующие могли прочитать, что Павел написал, и как-то оценить свою христианскую жизнь. Может быть, их проблемы, они тоже актуальны, и Павел уже сказал, как решить эту проблему.
2: Другие какие-то тексты, в том числе Евангелие Петра, очень ведь имя громкое, апостол Петр, не кто-нибудь, а кто такой по сравнению с ним, например, Марк, да вообще непонятно, да, откуда он взялся, не ученик из 12 или Лука, которого там не было, который по свидетельствам очевидцев это все восстанавливал. Кто они такие? А Петр, главный участник, о нем столько. Но Евангелие, носящее имя Петра, не все, что написано, есть правда, да? Бывают деньги фальшивые, бывают книги поддельные. А вот Евангелие Петра что-то в себе несло такое, что ни одна община, ну, может быть, кое-где местами, да, но у нас нет свидетельств, что оно принималось наравне. Тексты копировались, но наравне не принималось, как сегодня есть там «Мастер и Маргарита» Булгакова, там тоже же история Иисуса, но ее в Библию никто не включает. Вот Евангелие Петра где-то там кто-то иногда почитывает, а канонически еще не было этого слова. Оно появилось в IV веке только. Канонические тексты у нас, вот эти четыре Евангелия. Вот, может быть, это тоже действие Святого Духа, которое действует не директивно, не через комиссии, не через согласование, не через полученные гранты, там какие-то государственные или общественные фонды и все прочее, а вот сама жизнь. Вот оказывается, что христианство каким-то образом... Я говорил, что Библия – это тексты. Да? Вот каким-то образом эти тексты можно интерпретировать сотни разных способов, но постепенно выкристаллизовывается не один, не два, не три, но ограниченное количество таких интерпретаций, ограниченное количество текстов, которые интерпретируются, и возникает то, что потом получает имя канона.
0: Канон Нового Завета сформировался в конце IV века по Рождеству Христову и включает в себя 27 книг. Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, Деяния апостола, послание Иакова, первое и второе послание Петра, первое, второе и третье послание Иоанна, послание Иуды, послание к римлянам, первое и второе послание Коринфянам, послание к Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам. Первое и второе послание к Фессалоникийцам. Первое и второе послание к Тимофею. Послание к Титу. Послание к Филимону. Послание к евреям. Откровение.
1: В выборе новозаветных книг существовало три критерия. То есть каноничности той или иной книги. Можно ли эту книгу считать стандартом? Да, христианской веры. Первое – это соответствие книги Нового Завета вообще христианской веры. Соответствие. Второе – это апостольский авторитет. Действительно ли за этой книгой стоит апостол? Это тоже касалось и Евангелий. То есть, хотя евангелисты как бы не все были апостолами, там Лука, например, или Марк, но тем не менее подразумевалось, действительно ли авторы этих книг – это те люди, за которых они себя выдают, да, которым можно доверять. И третье – это повсеместность и распространенность, то есть насколько та или иная

0: и книга действительно всеми христианами признавалась и считалась авторитетной.
1: Я слышал в келье простой старик молитвой чудесной молился тихо предо мной. Отец людей, Отец небесный, да имя вечное Твое светится нашими сердцами. Да придет Царствие Твое, Твоя да будет воля с нами, как в небесах, так на земли. Насущный хлеб нам ниспошли своей щедрой рукой. И как прощаем мы людей, так нас, ничтожных пред Тобою, прости, Отец, своих детей. Не верги нас во искушение и от лукавого прельщенья избави нас. Перед крестом так он молился. Свет лампады мерцал по тьмах издалека, и сердце чуяло отраду от той молитвы старика.

0: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Светильник — небольшой сосуд с маслом и фитилем, зажигаемый для освещения дома в библейские времена. Израильтяне использовали преимущественно глиняные светильники, в которые заливали оливковое масло. Светильник среднего размера вмещал достаточно масла, чтобы гореть всю ночь. В 25 главе книги «Исход» описывается золотой светильник с семью лампадами, находившийся в переносной скинии собрания, а затем в Иерусалимском храме. Он состоял из центрального ствола и шести ветвей, украшенных чашечками наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. Этот светильник напоминал израильтянам о дереве жизни в Эдемском саду. Священники поддерживали огонь в лампадах, чтобы светильник горел непрестанно, от вечера до утра. В Библии горящий светильник символизирует человеческую жизнь. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. Светильником также названы Бог и Его Слово. «Ты, Господи, светильник мой!» — восклицает Давид в 22 главе 2 книги Царств. Апостол Петр в первой главе своего второго послания сравнивает пророческое слово со светильником, сияющим в темном месте. Христос призывает следовать за Ним, чтобы не остаться во тьме. «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». В притче о десяти девах, записанной в 25 главе Евангелия от Матфея, поддержание огня в светильнике служит метафорой духовного бодрствования и ожидания прихода Господа. В первой главе книги Откровения семь золотых светильников символизируют семь церквей, чье сияние в мире уподобляется божественному свету. В небесном Иерусалиме, где будут жить спасенные, единственным источником света будет слава Божия. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец».
0: «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».

0: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек».
1: В Евангелиях сообщается о трех случаях воскрешения умерших. Посмотрим, как изображали эти эпизоды западноевропейские художники. Первый рассказ о воскрешении девочки, дочери Иаира, начальника синагоги. Он находится в 5 главе Евангелия от Марка. Обычно немногословный Марк говорит об этом чуде пространно и подробно. Иисус Христос откликается на слезную просьбу начальника синагоги, у которого дочь при смерти, и идет к нему в дом. Но по дороге им сообщают, что девочка умерла, и ее готовят к погребению. В то время хоронили обычно в день смерти, до захода солнца. «Не бойся, только веруй», – ободряет отца Христос. «Она не умерла, но спит». На картине Паоло Веронезе Христос сосредоточил все свое внимание на отце девочки. Доверяет ли он словам Иисуса? Достанет ли в нем веры? Возможно, только в нем и увидел Христос теплющуюся еще надежду. Все, кто был во дворе, смеются над словами Христа. Поэтому Христос входит в комнату, где лежит ребенок, не впуская никого, кроме родителей и учеников – Петра, Иакова и Иоанна. Христос, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что означает: «Девица, тебе говорю, встань!» И девица тотчас встала и начала ходить. Непосредственно на том моменте чуда, когда еще охваченное смертной белизной тело девочки только что откликнулось на зов Христа, сосредотачивается в своей картине Фридрих Авербек. Немецкий художник был членом сообщества художников так называемой Назарейской школы, созданной в 1809 году по образцу монастырской общины. Сообщество это своими картинами стремилось возродить религиозно-нравственные устои в немецком искусстве и обществе, утратившем веру и впавшем в рационализм. Сам Авербек был глубоко верующим человеком и воспринимался друзьями и многочисленными учениками как патриарх. Его картины имеют прямые параллели в искусстве прошлого. Нельзя не заметить на полотне Авербека, как легко, без какого-либо усилия, Христос совершает чудо. Два властных слова, и мертвец ожил. Художник запечатлел Христа не просто пророком и чудотворцем, молящимся Богу о чуде. Здесь мы видим Христа, начальника жизни и смерти. Второе воскрешение – это воскрешение сына вдовы Наинской. Об этом чуде нам сообщает только евангелист Лука. Сицилийский художник Марио Минити пишет: «Жаркий день, величественные деревья и городские башни на склоне холма Море. Спаситель с учениками входит в Наин и встречает толпу людей, несущих носилки с телом юноши, единственного сына Марио.

матери вдовы. Увидев ее, Господь жалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». На лицах людей страх. Многие разводят руками, недоумевают. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. Мать еще до конца не верит чуду. Лицо ее еще печально. Она, обернувшись к толпе, как будто ищет подтверждение случившемуся. Пройдет мгновение, и люди прославят Бога и будут восклицать: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». О третьем чуде воскрешения, знаке наступления Царства Небесного, рассказано в 11 главе Евангелия от Иоанна. Господь, согласно повествованию Иоанна, замедляет с посещением друга своего, Лазаря. Находясь вдали от больного, чтобы смерть в отсутствие жизни нашла возможность и силу с помощью болезни сделать свое дело. Ибо потом, ободряя в перспективе грядущих гонений и своей смерти учеников, Спаситель, Господин жизни, воскресит друга. Иоанн довольно подробно рассказывает об обстоятельствах, связанных с воскрешением Лазаря, о встрече Иисуса с Марфой, сестрой Лазаря, тогда как Мария оставалась дома. Затем о встрече с Марией, припавшей к его ногам, о его речи и слезах, о пещере с положенным на ней камнем, о самом воскрешении. Но поначалу христианские художники передавали лишь саму суть рассказа, опуская подробности. Лишь со временем в композицию воскрешения стали вводиться различные дополнительные детали и обстоятельства. Перед нами фреска Джотто. Следуя византийской традиции, воскрешенный Лазарь изображен обвитым пеленами, подобно египетской мумии. На самом деле евреи так не хоронили. Лазарь был связан несколькими лентами – руки, ноги и лицо. Обратим внимание на одну деталь. Евангелист и вслед за ним художник намеренно акцентируют наше внимание на том, что воскрешенный обвязан погребальными пеленами. Он пока еще пленник этого мира. Он воскрешен Христом, но ему предстоит умереть опять. И только воскресший Христос поистине разорвет плен этого мира и смерти. Чудо, сотворенное Христом, не эффектная демонстрация божественного всемогущества, а прежде всего знак, знамение будущего воскресения мертвых. Изображая события воскрешения Лазаря, художники стремились показать больше, нежели возвращение к жизни покойника. Перед нами одно из поздних монументальных полотен Караваджо. Незаконченность и плохая сохранность не могут заслонить значительности этого произведения. Мы видим юное, нетронутое тлением тело Лазаря, похожего на античного героя, извлеченное из-под могильной плиты. Посмотрите на застывшие в патетическом движении раскинутые руки. Вот исполненная отчаянным Марфа, сестра усопшего, обликом и одеянием напоминающая римскую Матрону. Христос, который своим повелением возвращает усопшего к жизни. Сам жест протянутой руки Христа не только знак повеления, которое воскрешает усопшего. Он есть безоговорочная доминанта этой картины. Христос сказал Марфе: «Если будешь веровать, увидишь славу Божию». Эти же слова обращены и к нам. Веровать значит видеть за изображением чуда его духовный смысл. Веровать значит доверять Богу. Он воскресил Лазаря, он и сам воскрес, он и нас воскресит. Перед нами потрясающая картина Рембрандта. Художник переносит нас в какую-то фантастику.

фантастическую подземную пещеру. Правая часть картины погружена в могильный мрак. Сверху стена пещеры убрана оружием покойного Лазаря. А внизу раскрытая могила, каменный гроб. Солнечный свет освещает возлежащего в гробе мертвеца. Мы видим, как плечи его и шея как бы наполняются энергией. Тихо, еще в глубоком сне, возвращается он к жизни. Земля будто поднимает гробницу против воли своей в каком-то катаклизме, потрясающем и побеждающем ее. Мы явственно видим, как захороненный поднимает голову, охваченную белой повязкой на лбу. Судорожная гримаса пробегает по его оживающему лицу, и всеми этими превращениями управляет стоящий на опрокинутой каменной могильной плите слева от Лазаря Христос. Все немногочисленные свидетели чуда обращены к оживающему мертвецу, и среди них господствует ужас. Он находит выражение как в позах и мимике лиц, так и особенно в жестах рук. Одна из сестер воскресшего в черных одеждах, изображенная ближе остальных к нам в нижнем левом углу, подгибает колени, как бы приседая к ногам оживающего брата, и в то же время не простирает к нему руки, но в страхе отводит их прочь. Другая сестра бросается к покойнику с распростертыми объятиями. Между тем Христос, возвышающийся над остальными действующими лицами, преисполнен такой уверенности в своем могуществе, что его жест, сокрушающий закон смерти, кажется в то же время бесконечно для него легким и беспредельно простым. Мрак и глубокие черные тени завершают в этой сверхъестественной сцене ее таинственность и величие. Фигуру Христа, как я себе ее представляю, умели писать только Делакруа и Рембрандт. Все остальные вызывают у меня легкую улыбку. Конечно, с точки зрения религии, а не живописи. Так писал художник XIX века Ван Гог. Сын проповедника, сам пробовавший себя как проповедник, он никогда не брался за евангельские сюжеты и вообще, как мы поняли из его высказывания, мало за кем признавал право на эти сюжеты. Свое воскрешение Лазаря Ван Гог написал по гравюре Рембрандта. Но художник интерпретировал композицию довольно свободно. Во-первых, взял только часть ее, группу с фигурой Лазаря у входа в пещеру. Фигура Христа в картину не вошла. Во-вторых, исключил мужские фигуры из группы свидетелей воскрешения, оставив две женские, сестер Лазаря. Позади он изобразил сельский ландшафт, голубые холмы и большое восходящее солнце. Но внутренняя близость Ван Гога с его великим соотечественником прочитывается в его картине. Как Рембрандт, Ван Гог находил высокую одухотворенность в обыденном и воспринимал реальность как чудо, а чудо мог изображать только как реальность. Реальное чудо он представил в воскрешении Лазаря. Женщины на его картине имеют портретное сходство с реальными прототипами. В них, скромных обывательницах Арле, ему виделся свет вечного женственного. Их-то он и сделал единственными свидетельницами возвращения к жизни мертвого. Ван Гог в своей картине, как в притче, попытался символически выразить свое понимание мира, места и назначения человека в этом мире. Мы – друзья Христовы, и для нас евангельские воскрешения – имеет значение не просто потрясающего древнего события. Воскрешение в Евангелии указывает на то, что пришел победитель смерти, и смерть и ад содрогнулись,
и отдали троих.

а потом и иных. Вспомним постоянно повторяющийся мотив. Смерть – это сон. Девица не умерла, но спит. Лазарь, друг наш, уснул. Это потому, что с приходом Христа смерть перестала пугать. Смерть – это сон, покой. Отсюда слово «покойник». Обморок жизни, по словам Сергия Булгакова. Верующий во Христа, если и умрет, оживет.

0: Он один, подобно Ломоносову, соединил в себе все. Он был и незаурядным поэтом, и замечательным переводчиком, острым и беспощадным литературным критиком, публицистом, общественным деятелем, христианским писателем. В нем гармонично сочетались необыкновенная серьезность и страсть ко всему смешному. После него осталось 12 объемистых томов произведений и 4 тома переписки. Он начал свою деятельность совсем молодым, бросив вызов культурной и философской традиции. Владимир Сергеевич Соловьев родился 16 января 1853 года в Москве в семье знаменитого историка Сергея Михайловича Соловьева. Мать философа, Поликсена Владимировна, принадлежала к дворянской украинско-польской семье Романовых. Среди ее предков был известный украинский философ Григорий Савич Сковорода. В 1869 году Владимир окончил золотой медалью гимназию и поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. Но через 2 года перешел на историко-филологическое отделение. С 13 до 18 лет Соловьев, как и большинство молодых людей того времени, пережил мировоззренческий кризис. Он сомневался в религиозных истинах, проявлял глубокий критицизм, перестал посещать церковь. Но он так написал в одном из писем того периода.
1: «Все, что может дать отвлеченный разум, изведано и оказалось негодным. И сам разум разумно доказал свою несостоятельность. Но этот мрак есть начало света. Потому что, когда человек принужден сказать «я ничто», он этим самым говорит «Бог есть все».
0: Владимир Соловьев в том же письме не отрицает разума.
1: Человек относительно религии при правильном развитии проходит 3 возраста. Сначала пора детской или слепой веры. Затем 2 пора развития рассудка и отрицания слепой веры. Наконец, 3 пора веры сознательной, основанной на развитии разума.
0: Студенческие годы Соловьева – это период духовного роста и мучительных исканий. К 16 годам он уже начал понимать несостоятельность материализма и искать более цельное мировоззрение. Благодаря Спинозе

Бог, хотя еще в очень абстрактном и натуралистическом образе, впервые возвращается в миросозерцание Соловьева. Наиболее глубокий переворот в Соловьеве вызывает изучение Канта и в особенности Шопенгауэра. Молодой философ окончательно освобождается от догматизма и приходит к заключению, что знание не противоречит вере и что наука совпадает.

0: Юстаконта. В нем видит он завершение всей западной философии. Занятие естествознанием и философией приводит Соловьева к пессимистическому выводу, что ни одно опытное знание, ни отвлеченная мысль не способны удовлетворить метафизическим запросам человеческого духа. Впоследствии шопенгауэрский пессимизм уже связывается с христианским аскетизмом и осмысливается религиозно. Наша жизнь – ложь и смерть. Но есть другая, истинная жизнь. Чтобы найти ее, нужно раскрыть подлинный лик христианства. И Соловьев по этому поводу пишет.
1: Если то, что считается действительной жизнью, есть ложь, то должна быть другая, истинная жизнь. Зачаток этой истинной жизни есть в нас самих, потому что если бы его не было, то мы удовлетворились бы окружающей нас ложью и не искали бы ничего лучшего. Истинная жизнь в нас есть, но она подавлена, искажена нашей ограниченной личностью, нашим эгоизмом. Должно познать эту истинную жизнь, какова она сама в себе, в своей чистоте и какими средствами ее можно достигнуть. Все это было уже давно открыто человечеству истинным христианством. Но само христианство в своей истории испытало влияние этой ложной жизни, того зла, которое оно должно было уничтожить. И эта ложь так затемнила, так закрыла христианство, что в настоящее время одинаково трудно понять истину в христианстве, как и дойти до этой истины прямо самому.
0: Преодолев отвлеченность немецкого идеализма, Соловьев пришел к новой, сознательной и действенной вере, в центре которой стоял живой образ Христа.
1: Решение отдать всего себя на служение христианской истине не было ни мгновенным увлечением, ни порывом воображения. Это был подлинный религиозный акт, ответственный и сознательный, стоивший мне тяжелой борьбы. Я действительно отказывался от личной жизни, счастья и покоя, жертвовал собой и заранее принимал все испытания и страдания. Для детей мира сего я становился юродивым Христа ради.
0: В 1874 году, в возрасте 21 года, Соловьев защитил свою первую крупную работу «Кризис западной философии» и получил за это звание доцента. После этой защиты один из современников сказал:
1: «Россию можно поздравить с гениальным человеком».
0: 26 января 1878 года в Петербурге Соловьев начал читать публичные лекции о религии. Это было большое событие в жизни столицы. Их посещали видные бюрократы, дамы из аристократии, общественные деятели, писатели, студенческая молодежь. Посещал его лекции Достоевский. Один раз был Лев Толстой. Соловьев выступал как богослов и проповедник. О таких предметах и таким тоном еще никто до него не говорил в публичных собраниях.
1: В христианстве, как в таковом, мы находим Христа и только Христа. Вот истина, много раз высказанная, но очень мало усвоенная. Если мы рассмотрим все теоретическое и все нравственное содержание учения Христа, которое мы находим в Евангелии, то единственно новым будет здесь учение Христа о себе самом, указание на себя самого как на живую воплощенную истину. «Я есть путь, истина и жизнь. Верующий в меня имеет жизнь вечную».
0: Все богословие Соловьева основано на этом прозрении. Христианство христоцентрично. Оно есть не теория, не моральная система, а откровение живой личности, слова, ставшего плотью. Христос стал

0: стоит в центре мирового процесса и исторического развития. Он – смысл мира и истории. С юных лет и до последних дней своей жизни Владимир Соловьев следовал принципу, который когда-то был высказан философом и математиком Лейбницем.
1: Человек всегда неправ, когда он отрицает, особенно философ. И каждая доктрина, каждое учение наиболее слабо именно в том, что оно отрицает.
0: Это был главный принцип жизни и мышления Соловьева. На что бы он ни обращал свое внимание, на социализм или учение о революции, на развитие старообрядчества или судьбу России, он всегда брал оттуда самое ценное. Он понимал, что на свете нет ничего бесплодного и бесполезного. В социальном отношении он был всегда сторонником демократии и справедливости. Соловьев выступал против гонений на старообрядцев, против гонений на сектантов. Он говорил:
1: если истина действительно реальна и настоящая, если люди, которые ее исповедуют, верят в нее, то разве нужно прибегать к цензуре, насилию, подавлению? К цензуре, насилию, подавлению прибегает только тот, кто в глубине души не верит в свою идею.
0: После убийства Александра II Соловьев произнес речь на высших женских курсах, которую закончил решительным осуждением русского революционного движения.
1: Господствующее миросозерцание отказалось и от теологических принципов, и от метафизической идеи личности. Поэтому осталась только звериная природа, действие которой есть насилие. В современной революции кроется ложь. Если бы она искала царство правды, она не смотрела бы на насилие, как на средство его осуществить. Употреблять насилие значит признавать правду бессильной. Если человеку не суждено возвратиться в зверское состояние, то революция, основанная на насилии, лишена будущности.
0: В то же время Соловьев обратился к Александру III, веря, что царь, как христианин, должен отказаться от смертной казни цареубийц, не отрицая, что это было преступление. Он считал, что на убийство отвечать другим для христианина не решение вопроса. Соловьева не поняли. Более того, ему было сделано внушение за неуместное суждение, высказанное им в публичной лекции по поводу преступления 1 марта. И независимо от всего, предложено было воздержаться на некоторое время от публичных чтений. Соловьев обладал совершенно исключительной чувствительностью к пошлости окружающего. Эта пошлость давила его как кошмар. Об этом сам он говорит в стихотворении.
1: Какой тяжелый сон! В толпе немых видений, теснящихся и реющих кругом, напрасно я ищу той благодатной тени, что тронула меня своим крылом. Но только уступлю напору злых сомнений, глухой тоской и ужасом объят, вновь чую над собой крыло незримой тени. Ее слова по-прежнему звучат. Какой тяжелый сон! Толпа немых видений растет, растет и заграждает путь, и еле слышится далекий голос тени. Не верь мгновенному, люби и не забудь.
0: Все в этом мире призрачно и тленно. Согревает только надежда и тот далекий невидимый мир. Мир божественного замысла об этом мире.
1: Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами только отблеск, только тени от незримого очами? Милый друг, или ты не слышишь, что житейский шум трескучий только отклик искаженный торжествующих созвучий?

0: Ты друг, да ты не чуешь, что одно на целом свете только то, что сердце к сердцу говорит в немом привете.
1: Владимир Сергеевич верил во всепобеждающую силу христианской истины. Все его усилия были направлены к тому, чтобы представить истины христианской веры во всесторонне разработанной, исключающей всякие сомнения системе. При построении этой теории Соловьев использовал все данные, которые тысячелетняя европейская философия могла предоставить в его распоряжение. Он пользуется всеми положительными достижениями этой философии для обоснования и всестороннего оформления своего мощного синтеза, который почти полностью отдан на служение его матери Церкви.
0: Человечество должно быть поставлено перед выбором – за или против Спасителя. И этот выбор должен быть сделан совершенно свободно. Христова истина должна быть правильно освящена и правильно понята. Принятие или отказ от плохо понятой истины не может быть решающим для судьбы разумного существа. А полное понимание истины, которое должно предшествовать конечному выбору за добро или против него, невозможно без всесторонне обоснованной и развитой философии. Поэтому главная задача этой царственной науки – представить человечеству вечные истины откровения в таком ясном свете, чтобы всякие сомнения отпали сами собой. И только тогда можно требовать от каждого человека, чтобы он свободно сделал выбор за истину или против нее.
1: Соловьев вел аскетический, спартанский образ жизни, но при этом любил хорошую компанию. Этот человек, у которого, как говорится, ничего не было за душой, все деньги, которые он зарабатывал, раздавал тут же, кому придется. Если не было денег, отдавал одежду. Его часто принимали то за епископа, то за священника. А однажды мальчик в гостинице сказал: «Вот Боженька идет». Соловьев – один из величайших мастеров философской прозы всех времен. Его значение для духовной жизни русского народа общепризнано. Выдающиеся русские мыслители, такие как, например, Лев Михайлович Лопатин и лучший знаток древней философии в России князь Сергей Николаевич Трубецкой, называли Соловьева русским Платоном, не ставя, конечно же, этих двух гениев на одну и ту же высоту. Согласно Соловьеву, к христианству человека может привести только его собственная совесть.
0: Перед тем, как решаться на какой-либо поступок, имеющий значение для личной или общественной жизни, вызвать в душе своей нравственный образ Христа, сосредоточиться на нем и спросить себя, мог ли бы он совершить этот поступок, или, другими словами, одобрит он его или нет, благословит меня или нет на его совершение. Если бы все люди с доброй волею, как частные лица, так и общественные деятели и правители христианских народов, стали обращаться теперь к этому верному способу во всех сомнительных случаях, то это было бы уже началом второго пришествия и приготовлением к страшному суду Христову. Яко время близ есть.
1: Соловьев, как говорил о нем Александр Мень, всегда жил верой, всегда жил мистическим прозрением, всегда жил порывом к вечности. И это делает Владимира Соловьева для нас дорогим не только как писателя, как мыслителя, как поэта, но и как неповторимого своеобразного человека, ярчайшую личность, которой может гордиться каждая культура.

0: Бог входит в жизнь человека и делает ее совсем другой. Возможно ли такое? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, очень рады вновь приветствовать вас в цикле программ «Что есть Евангелие?», когда мы с вами рассуждаем о том, что такое Евангелие в действии, и в том числе, как оно проявляется в нашей жизни. Лена, вот наша прошлая программа была «Что соединяет нас со Христом?». Какие моменты тебе запомнились из нее особенные?
1: Ну, вообще, вот хочется сказать о удивительной встрече Филиппа и Евнуха. Это действительно была запланирована эта встреча самим Богом, да, потому что мы видим действие ангела в этой встрече, и в то же время отклик того и другого на этот призыв, да, как Филипп откликнулся и пошел туда, куда его звали, да, и также Евнух читал Слово Божье, пророчество из книги Исаии, да, и Филипп ему объяснил, что все это пророчество об Иисусе Христе. И я думаю, что многое, что он ему рассказал об Иисусе, и Евнуха побудило Дух Святой принять крещение, заключить завет с Богом. То есть это вообще чудо, которое происходит, оно происходит ежедневно. Мы просто не обо всем знаем. Но Господь-то знает о каждом обращении человека, и каждого Он видит, и Он направляет на тот путь, на котором можно встретиться с тем человеком, который тебе расскажет о Христе. Евангелие в действии.
0: Да, да, да.
1: Да, и это чудо, которое происходит. И вот самое конец этой главы, 8, когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, то есть который направил его на этот путь, также он его восхитил. И Евнух его уже не видел и продолжал путь, радуясь. То есть то чудо, которое совершил Дух Святой в сердце Евнуха. Радость наполнила его сердце от того, что он встретился со Христом, и Христос теперь изменил его жизнь.
0: Да, и ведь вот про это, извини, перебила тебя, еще что-то?
1: Нет, я хотела к Николаю Генриховичу уже обратиться. Дальнейшие действия Евнуха в жизни тех людей, среди которых он жил.
0: А я-то вот как раз хотела уточнить, что это был вельможа царицы Эфиопии, да?
1: Да.
0: И вот просто напомнить, кто такой Евнух. Ну, Евнух – это одна из его, характеристик, должность. Потому что так было принято, да. Вот. А так он был очень высокопоставленным вельможей в Эфиопии при царице.
1: Хранитель всех сокровищ.
0: Да.
1: То есть это
0: министр финансов.
1: Министр финансов.
0: Угу. Коль, и вот у тебя, да, вот Елена очень правильно это напоминает, что очень интересно, что дальше было с этим человеком.
2: А вот интересно, что он ехал радуясь, казалось бы, вот расстался он с Филиппом, тем человеком, который его привел к Христу. Не хочется с такими людьми сразу расставаться. Но этот человек воспринял разлуку как-то очень так легко, все, даже радостно. И ехал дальше он радостно. Скорее всего, я думаю, что, скорее всего, он принял его за ангела, тот, посланного ему с неба, как тут на пустынной дороге стоит необычно как-то человек, не изможденный, никакой не путник, а вот он стоит, как будто его ждет. И для Евнуха Филипп был ангелом. И вот таким вот точно образом Дух Святой будет передаваться от человека к человеку и в последнее время, когда один человек горит желанием поделиться

0: Духом Святым с кем-то, а другой человек жаждет этого Духа обрести. И вот тот, таким человеком как раз и был Евнух. И что потом произошло с этим человеком? Он приехал на свою родину, и что мы знаем просто из истории, что случилось с Эфиопией? Она приняла христианство, и было долгое время, вот на протяжении средних веков, сохраняла эту веру свою.
1: И до сих пор ведь, по-моему, много христианских церквей в Эфиопии.
0: Очень много, да. И там, кстати, можно найти даже соблюдающих субботу. То есть те заповеди, которые были изначально даны, они в Эфиопии сохранились. И интересно еще такое свидетельство, что книга Еноха такая есть, апокрифическая. И она сохранилась как раз только вот в Эфиопии. В остальной части христианского мира ее просто уничтожали. А вот здесь она вот как-то сумела сохраниться. Угу. То есть влияние одного человека огромно просто.
1: Очень важно. И причем, вот понимаете, кто такой Филипп по сравнению с эфиопским вельможей, да, хранителем всех сокровищ царицы? А это просто человек, просто диакон церкви. А вот благодаря этому человеку, который Филиппу, благодаря тому, что он послушал голос Духа Святого, пошел туда, куда его Бог направлял, вот благодаря этому то, о чем мы с вами сегодня говорим, что христианство в Эфиопии, понимаете, да?
0: Ну да, и удивительная жизнь помазанника Божия вот таким вот образом проистекает. Вот как Филипп оказался на дороге, потом читаем вот... А Филипп оказался в Азоте. Раз, и уже где-то там за 30 там сколько километров уже от этой дороги, уже в городе Азоте, где уже люди присутствуют.
1: Ну, уже перемещен тоже сверхъестественным образом, да?
0: Ну да, то есть вот такая
1: вот... Сейчас ведь вот таких все-таки не происходит явлений, да? Чтобы вот дух... Ну, по крайней мере, ну, не знаем мы об этом.
2: Ну, я думаю, что просто не все известно. Богу-то известно все, а вот нам, ну, определенные случаи в нашей жизни, которые из уст в уста передаются, вот, читаем же такие истории, когда без бензина люди проезжают 100 километров, когда бензин был на нуле, тогда, когда действительно Господь и ангелы сопровождают. И это... Тоже такие случаи читаем, да, может быть, ну, как бы не так часто они передаются из уста в уста.
0: Просто Бог действует по-разному, он не всегда повторяет вот так вот одно и то же, как мы привыкли. Ага, Бог действует вот только вот так, и все, и больше никак. А он, извини, я могу и так, а могу и вот так, а могу вообще на самолет тебя посадить, а могу и в космосе отправить, могу по-всякому. Могу просто так, со скоростью Святого Духа, раз ты в Азоте уже, и все. Могу и так. То есть это как вот мне, вот я вижу, как лучше для тебя, я так и сделаю. Вот, так действует
2: Господь. И не только для тебя, а именно для распространения Слова Божия, для распространения Евангелия. Евангелие в действии. То есть это важно нам понимать, что Господь, Он заинтересован в спасении каждого человека. И поэтому... Он заботится о том, чтобы Филиппов было много, с кем бы они могли встречаться. Но вот мы с вами имеем тоже особую возможность распространять Евангелие многим людям. Уже от них зависит, хотят они это слышать или нет.
1: Да. И каждый из вас, дорогие друзья, тоже в своем каком-то окружении, близким людям, тем, кто захочет слушать. Ведь вы очень простые вещи можете рассказывать из тех, которые вы понимаете, из тех, которые Господь вам открывает. И не надо этого стесняться. Мы все очень простые люди, совершенно обычного происхождения, не какого-то там необычного образования или каких-то особых откровений. Вот. А Господь позволяет, понимаете, Он творит великие дела через каждого человека, Коля.
0: Да, да, и обещает жизнь вот такой вот помазанникам своим и верующим людям. Пожалуйста, я могу тебя, значит, вот, перемещать в пространстве, могу организовать тебе встречу с премьер-министрами или там министрами финансов, могу тебе, значит, как 100 домов тебе вместо одного, там 100 семей еще вот.
1: Ну, это тоже библейская фраза.
0: Иисус обещал, да. То есть, ну, жизнь вот такая на полную катушку, что ли, обещана Богом верующему человеку. И это только начало. Вот самое-то интересное впереди, то есть в преддверии Христа Иисуса, там начнется.

0: Вообще, вот прямо как вот мы говорили же, как цепная реакция пойдет, что Дух Святой светит всю землю в короткое очень время, преддверии пришествия Иисуса Христа. И этому мы можем послужить уже сегодня.
1: Да.
2: Служим.
1: Слава Богу, что Господь доверяет.
0: И вот дальше идет очень интересная история об одном выдающемся человеке именем Савл.
2: Это как раз вот тема, кем Дух Святой может сделать человека, да? Что он может изменить человека до неузнаваемости. И мы, наверное, посмеем перенести это и на нас с вами, и на сегодняшнее время тоже. Хотя тут речь идет об апостоле Павле.
0: Ну да. Хотя надо сказать, что вот из всех тех людей, которым принадлежал Павел,
2: родословие?
0: Нет, его общество в том, в котором он жил, там его... Там,
2: социум.
0: Да, вот эта вот социальная прослойка, так называемая. Из этих людей очень-очень мало кто был подобен Павлу, вот так, Савлу, таким же образованным, таким же вот талантливым, выдающимся, таким умом обладал. И такой вот железобетонной верой, которой ничто не могло поколебать в его иудаизме тогда. Из таких людей очень-очень мало Господу удалось вытащить и сделать подобным вот тому, кем он сделал Савла.
2: Это мы с вами говорим о том, что происхождение апостола Павла, что он был, как он сам о себе сказал, иудей из иудеев. Он был верующий, он был фарисей. Вот.
0: И носил имя Савл, имя царское, Саула, то есть царя из одного с ним колена происхождения.
1: Первого царя.
0: Первого царя израильского, да, которого люди, кстати, выбрали, не Бог. Бог только указал, да, вот этого вот выберите. Но, в принципе, вы отвергнете меня. Вот он тогда пророк Самуил так сказал. Это не тебя они, Самуил, отвергли, желая вот себя царя, как у язычников. Они отвергли меня, их Господа Бога. Ну, я уж им тогда дам, вот выберу сам уж, пускай уж вот этого выберут. Но и первое время, конечно, Саул действительно как бы отражал волю Божию, делал что угодно Богу, но потом он сошел, как-то слетел с катушек, как-то вот и понеслась у него жизнь в другую сторону совсем. Но это уже это другая история. Но вот то, что Саул носил то же самое имя, это да. Это и был он из колена Вениаминова происхождением иудей. Не иудей, еврей. Был помазанником.
2: А почему ты так подчеркнул это?
0: Потому что иудеи – это одно колено Израиля.
2: Иуда.
0: А евреи – это общий народ, то есть весь народ, Израиль. А в Израиле насчитывал 12 колен, куда входило колено Иуды. И поэтому и называли иудеями. Одно осталось колено всего в итоге. Ну и чуть-чуть от Вениамина еще какие-то осколки. А остальные все колена были развеяны. И мы с вами уже говорили, что они не исчезли никуда, эти колена. Они оставались все-таки в таком рассеянном состоянии, что ли, в языческом мире. Но они сохранили свою идентичность, собственно, вот, из колен которых они происходили. И мы об этом с вами еще поговорим. И вот Павел, Саул, то есть не Павел, это в будущем Павел. А сейчас он еще Савл. Написано в первом тексте, что он, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику.
2: То есть на первых христиан он поначалу дышал угрозами и убийством. Настолько он был вот правоверный еврей, да?
0: Да, мы с вами с ним встречались в 7 главе, когда убивали одного из диаконов ранней церкви. И Савл одобрял это убиение. Он был настроен вот очень резко против христиан, против этой новой так называемой ереси назарейской, которая очень вредна народу, и она не в том направлении уводит куда-то от Бога.
2: А на самом деле это была просто их политическая позиция, что они боялись, что они теряют власть, да?
0: Да. Элементарно все. То есть как бы прозаично все это. Никакого высокого там... Наоборот, все это на низких частотах делалось, как мы с вами говорим вот тут.
2: Мне нравится это, на низких частотах.

0: ну, вот на уровне озлоблен, ну, на уровне плодов, дел плоти. Да, Лен, ты как помнишь, какие дела плоти?
1: Ну, вот. Убийство, гнев и ярость.
0: Коварство, злоречие.
1: Там
0: даже,
1: очень много перечислено. Конечно, это прям даже... Я говорю, поступайте по духу, и не вы будете исполнять вожделение плоти, да? Ибо плоть желает противного духу. А что там?
0: Ну, это вот как раз то, что про низкие частоты, Коля говорит.
1: Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство. То есть тут идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев,
0: вот,
1: распря, разногласия.
0: В одном списке там не сказано, что, например, вот самые там страшные, самые низкие частоты – это вот одно, а вот эти вот уже частоты повыше. Они все перечислены как одно.
1: Да. То есть нет, тут то есть и убийство, и ненависть, и вражда, да, и в
0: и
1: то
0: ссоры,
1: же время
0: и ссоры, и распри.
1: Да, да.
0: И провоцирование этого, да.
2: Угу. Вот написана интересная фраза тут, да? Дыша убийствами. Ага. Дыша угрозами и убийством. Угу. Дыша, как будто он...
0: То есть это он пока еще был на низких частотах.
2: Дышит он, дышит. Вот вдыхает, что ли, выдыхает, вот как бы сказать. Ну, вот Бог когда-то человеку вложил дыхание жизни... Может быть, это отголосок, чтобы напомнить нам, да, что это Бог дает дыхание это каждому человеку. И вот каждый вдох это Бог делает, собственно, так же, как и стук сердца каждый. Это его...
0: Жизнедатель, да.
2: Да, он дает нам жизнь вот этим самым. И человек свою жизнь превращает, вот свое дыхание он превращает вот в такую в злобу, в агрессию, вот, вот этим... Дышит. Вот как пословица даже такая, с чем ты дышишь, да, вот это нам понятно, что человек вот, особенно вот этот Савва, он надышался в этой атмосфере такого вот воздуха ядовитого в фарисейской вот этой вот среде своей. Да, они все время только об этом и говорили, как бы их уничтожить, как бы их поистязать бы
0: получше. Христиан, да?
2: Да, верующих во Христа. И вот как бы нам еще что-то такое придумать вот с ними сделать. И Павел вот в этой атмосфере жил, будучи еще Савлом.
0: И развивался, да?
2: И он вырос там, да. И вот он такого вот вырос ненавистника, прям вот оголтелого, что выпросил у первосвященника письма, выпросил сам, его никто не вставлял. Сам пошел к первосвященнику, проявил инициативу и выпросил эти письма к синагогам Дамаска, чтобы кого найдет последующих всему учению, то есть Христову учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим.
0: Ага. То есть он себе вот, получил такие, что ли,
2: полномочия,
0: ну, разрешения, да, законодать, ну, я не знаю, как это сказать. Ну,
2: верительные грамоты.
0: Да. Он получил разрешение, вот, чтобы христиан вот, схватывать, приводить, ну, как-то на судилище какое-то.
2: Ну, и, наверное, это ему сулило по этой самой лестнице религиозной, там какой-то подъем, вот он пойдет в город. На него, наверное, смотрели уж как на надежду нашу, вот первосвященники, фарисеи. Думали, что о, какой растет у нас, какая смена там.
1: Воспитали.
2: Молодец, да. И вот он так вот, наверное, и шел вот по этой лестнице, по борьбе. И он попал вот в эту волну борьбы с сектантством, то есть с христианами. И так на этой волне вот так поднялся. Высоко.
0: И причем он не был ведь вот при этом карьеристом, да? Он не ради карьеры это делал. Он это делал по глубоким своим убеждениям. Вот. Вот мы потому так и назвали сегодняшнюю встречу, да, что какие перемены может с человеком произвести Бог, как он может из нас сделать совсем-совсем другого человека.
2: Вот, казалось бы, безнадежный материал, да? Все, вот, все уже пропитано все вот этим вот дыханием. Только убийством и дышит. Выдыхает убийство, все вот это вот. И больше ничего. И только будет одна цель – искоренить, там, уничтожить, убить убийствами.
0: Потому что кто-то не прав. Потому что мы считаем, что кто-то не прав. Да.
2: И вот он про синагоги тут пишет нам, Лука. Выпросил к синагогам письма в Дамаск. Почему в Дамаск не хватало местных синагог? Нет, ему надо вот было в Сирию, туда, подальше. Mm-hmm. Уже неинтересно тут. Вот. И он в Сирию едет,

0: Почему в Сирии синагога? А потому что эти синагоги, они были распространены по всему миру. А почему они были распространены по всему миру? А потому что по всему миру рассеяны израильские колена. А почему они рассеяны? Потому что их взяли в плен когда-то в Ассирии, увели 10 колен, и они теперь вот там потом были отпущены ассирийцами в результате падения этой империи. В Вавилонском царем они были просто выпущены, идите куда хотите. И они все вот так вот заполонили, всю вот эту вот цивилизованную часть суши вот эту.
1: Это способствовало впоследствии распространению христианства, да?
0: Конечно, конечно, еще как. Потому что мы потом почитаем, что апостол Павел ходил в основном по синагогам проповедовать. Хотя бы в свои первые там путешествия. И с этого начинал всегда. И там туда язычники приходили. А что это за язычники-то? А это язычники, которые остались от колен. Вот эти все колена, которых называли язычниками, иудеи. В общем-то. Но они, конечно, набрались там от язычества всего. Тем не менее, они все-таки идентичность свою сохраняли, как народ Божий, как вот где-то, может быть, даже внутри, в подспудно, все равно их что-то в синагогу-то влекло, что-то вот какая-то, вот, может быть, там генетическая память. Может, все...
2: Но в синагоге же читалось каждую субботу, и читались свитки,
0: да?
2: Священного Писания, поэтому я думаю, что имеющие уши слышать да слышат, я думаю, что все-таки было, то есть вера от слышания, слышание от Слова Божьего.
0: Да.
2: И все равно было вот это вот пробуждение.
0: Вот эти израильтяне не в Риме были, в столице. И особенно иудеи там процветали, налаживали связи с высокопоставленными лицами, там себе продвигали там тоже какую-то карьерную лестницу и ступеньки такие властные. И вот гонения-то, о которых мы потом говорим, вот эти тоже в том числе, вызваны-то они совсем не Римом, как выясняется, а вот такими, как Савл. Такие, которые дышат этими... Не римляне дышали угрозами убийствами на христиан, а вот именно вот фарисеи и первосвященники...
1: Иноплеменники.
0: Из иудеев, да, да. Вот беда-то вот в чем была. А иудеи, да, имели связь с императором. И, наверное, Павел мечтал когда-нибудь, я, наверное, встречусь с императором. Наверное, мне вот в Рим... Интересно было бы попасть, вот как достичь вот такого все-таки роста своего, что...
2: Ну, тем более он был римским подданным.
0: Тем более у него были все возможности для этого. И когда-нибудь ему император похлопает по плечу, наверное, тогда он в своих мечтах скажет, молодец, какой Павел Савл, то есть какой-то ревностный верующий человек. Но Господь поступил по-другому. Конечно, в Рим он попал, да. И у Бога в плане этого тоже галочку Господь поставил, да, Павлу быть в Риме. И мы потом проследим этот путь в Рим Павла через все его путешествия.
1: То есть уже, когда он уже был апостолом
0: когда
1: Павла?
0: Когда он уже обратился,
1: когда, да. Когда он уже свидетельствовал о Христе в Риме?
0: Да. Ну и в результате своего обращения Павел стал гораздо более великим, чем царь Саул, имя которого он когда-то носил, а потом переменил. И, конечно, он встретился и с кесарем в итоге. Так вот, если уж забегая вперед. Ну, а здесь вот что у нас дальше. Когда же он приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба.
1: То есть это он еще раз, он вот с этими самыми верительными грамотами, он шел из Иерусалима в Дамаск для того, чтобы арестовывать, можно сказать, современным языком первых христиан.
0: Да.
1: И вот по дороге в Дамаск.
0: И вот по этой дороге ему внезапно осиял его внезапно свет с неба. Вообще, если говорить по большому счету, то свет осияет нас всех с неба, только по-разному. Божий свет. Вот те люди, которые поняли, что без Христа им жизни нет дальше, что только с ним буду продолжать свой путь жизненный, этих людей как раз этот свет и осиял. Но только он был мягким, нежным, призывным таким голосом, ненавязчивым, как тихое веяние ветра. И он происходит, потому что дух дышит где хочет. Он где хочет, там и кого хочет, того и коснется. А хочет он коснуться всех, в общем-то. И он касается людей вот таким вот образом. Приди ко мне, оставь свою там, вот эти все проблемы мне. Оставь меня себе, то есть мне оставь,

0: Богу, то есть предоставь мне решать твои проблемы, предоставь мне тебя вести. Ну, это он так вот, как бы сказать, на уровне нашей интуиции, может быть, и размышлений, и мечты, может, какой-то говорит с нами. Но свет нас все равно вот, не минует нас никого. Этот свет небесный.
1: Это вот очень ободряюще звучит, что нас никого, ни одного человека не минует свет Божий. То есть жизнь Господь дал каждому на земле вот для того, чтобы мы когда-то этот свет почувствовали, увидели, да, и чтобы каждый человек мог бы прийти к Богу, быть спасенным, быть счастливым, счастливым уже в этой жизни, ну и иметь всю вечность.
0: Ну вот, а Павлу потребовалось немножко больше яркости этого света. Когда же он шел так, свет с неба, и он упал на землю и услышал голос, говорящему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?»
1: Вот. Это был голос небесный, да?
0: Голос с неба, да. Угу. Услышал голос, говорящий ему: «Савл».
1: Лен, ты что-то интересное там хотела найти?
2: Нет, я просто о свете хотела сказать, ага. Что вот в Евангелии от Иоанна, буквально в первой главе, Иоанн пишет: «Был свет истинный», он пишет о Христе, да, «который просвещает всякого человека, приходящего в мир».
1: Вот, Коль,
2: то есть подтверждение слов, да.
1: «Просвещает всякого человека
2: приходящего в мир», да. То есть как важно видеть этот свет, да, потому что он сияет для каждого.
0: Никого не минует.
2: Да, да, никого не минует.
0: Ну вот от этого сияния Павел упал на землю. Вот такое было сияние. Не только еще свет, но еще какая-то сила еще, которая заставила Павла упасть. И вот такие слова услышал он: «Что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» То есть вот на этот вопрос Божий: «Что ты гонишь меня?» у Павла появился свой: «Кто ты, Господи?» То есть все забыто мгновенно. То есть все его цели, все его планы, все его грамоты, вот эти верительные, которые ему даны были, все, зачем он вообще направлялся, все мгновенно исчезло. И один только вопрос: кто ты, Господи? Угу. Вот это важно было Павлу знать, кто же ты.
1: А вот когда у нас такое же происходит, да, что вот мы вдруг слышим, вот мы что-то понимаем, у нас вот что-то соединяется в одну точку, как мы говорили на прошлой программе, да, то вот пусть этот вопрос у нас будет: кто ты, Господи? Я хочу тебя лучше узнать, откройся мне больше, направь меня туда, где я больше буду о тебе узнавать. Да, это очень здорово.
2: Да, важно услышать эти слова. И вот у меня сразу, я вспомнила Самуила, он еще юношей, да, совсем
1: был. Это пророк, да?
2: Да, пророк Самуил, он был юношей, к нему Господь обращался. Самуил,
0: голосом.
2: Да? Да, и он, значит, подходит к первосвященнику Илии: «Ты звал меня?» Илья говорит: «Нет». Потом он опять слышит голос.
1: Самуил.
2: Да, Самуил. Он опять подходит к Илье. И когда Илья уже понял, что это голос Божий, то тогда он уже говорит: «Что, Господи, повелишь делать?» Да? То есть вот, ну, не сразу еще можно и понять, да? Вот, но как важно, то есть тут есть человек рядом, который может сказать, чей же это голос, и подсказать тоже.
0: Ну, так, наверное, спрашивает слепой, который во тьме блуждает, и говорит: «Кто же ты, как кто ты вообще? Стоит ли мне это следовать как бы за тобой дальше или держаться тебя?»
1: Ну вот он говорит: «Кто ты, Господи?» То есть он уже его признает Господом своим.
0: Да. Конечно, сверхъестественное явление – это свет с неба, во-первых, он его увидел, а во-вторых, он его к земле вообще прибил, этот свет. И еще потом из этого света, сияния, еще
2: голос
0: раздается. Это тут тройное такое действие, конечно, тут скажешь, вспомнишь про Господа сразу. И Павел, конечно, он был верующим человеком, да, это был очень верующим. А он: «Кто ты, Господи? Кто ты тот, кто власть надо мной такую проявляет?» Он не привык, чтобы над ним так власть проявляли, он сам имел власти немеренно. А тут вдруг его вот так вот. И, конечно, ему это было, ну, это было для него огромный шок такой, потрясение. Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь

0: сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Угу. В ответ он услышал: «Ну, что, Павел, ну, разве тебе хорошо вот так вот? Ты вот сейчас вот этим занимаешься. Разве тебе не больно самому то, что ты делаешь? Ну, куда, зачем это тебе надо? Ну, зачем? Тебе не нужно сюда. Тебе нужно по-другому жить, и тебе нужно в другую сторону идти. А ты идешь как бы задним ходом, как животное, которое выгонит вперед, а он идет назад, и потом упирается в это рожно, вот этот
1: что это такое?
0: Острую палку эту, там, ну, или рогатина, которые подгоняют животное вперед, там, чтобы оно шло, а не назад. А ты все равно прешь назад, идешь в это рожно, впиваешься. Павел, ну, над собой издеваться разве столько можно, как ты делаешь вот сейчас? Причем...
1: А можно сказать, Коль, что вот и мы так же порой поступаем? Да?
2: Да, конечно.
1: То есть мы идем против рожна. Мы упираемся вот в эту рогатину. Я не знала, что это имеется в виду, именно вот такая палка. Да, мы упираемся, мы делаем себе больно, и мы все равно продолжаем идти не вперед к Богу, а вот именно вот назад, к тому, ну вот что уже в нашей натуре, или к чему нас другие побуждают, да? А вот боимся открыться вот чему-то совершенно новому, совершенно особенному, лучшему гораздо, чем то, что мы имеем.
2: Павел, ну, уже когда имел опыты отношений с Богом, да, и когда он действительно видел себя, да, то он часто говорил, что хочу хорошего, не делаю, а что не хочу, то делаю. То есть вот это вот... вот этот вот внутренний...
1: Это такой, борьба плоти и духа.
2: Да, да, вот, вот этот протест, который у него был, то есть он эту вот борьбу чувствовал постоянно. И он об этом писал, потому что понимал, что с этим сталкивается каждый из нас.
1: И не надо этого пугаться, и не надо приходить от этого в отчаяние. Понимаете, если апостол Павел не стеснялся, когда он уже апостолом стал, он не стеснялся об этом говорить, да, о себе, да, то и мы тоже, ну, нам ничто не чуждо человеческое, потому что мы во плоти, но у нас есть еще и духовное, которое побеждает, если мы, ну, вот, на него опираемся,
2: да,
1: на духовное.
2: И Господь начало. Принимает наше раскаяние. А если мы, ну, в своих коснеем, в своих грехах, да, то вот таким образом мы идем против рожна.
1: Ну, да.
0: И причем Господь не укоряет человека,
1: да,
0: не упрекает.
1: Это очень сильная мысль тоже, Коля, мне она очень тебе нравится. Ты приводил библейские тексты, где про это говорится, что Бог нас не укоряет за наше несовершенство и даже за наши грехи.
0: Он даже поклялся это не делать людям в одном из древних пророчеств. Но вот то, что интересно, что Христос думал о Савле, вот о таком вот изверге, что ли, о том гонителе, а он, наверное, думал: он мне нравится, этот человек. Он талантлив, он образован очень. Это я ему позволил таким вот вырасти, да. И он очень искренен, он чист сердцем. Только страдает вся какой-то ерундой, страдает этой фарисейской. Вот избавить бы его от нее, цены бы не было этому алмазу. Только немножко отшлифовать, вот, чтобы он засверкал. И... кто-то может быть сказать, что такое невозможно. Особенно люди праведные такие скажут: нет, нет, Бог так не будет действовать. Он возьмет хорошего человека, из него начнет делать там алмаз, бриллиант. А какого-то изверга, там, убийцу, нациста он взял и... Нет, он так не действует, он не будет так действовать. Но вот на примере Павла мы видим, что будет. И входит он в Павла. И он потом, сколько написано у него в посланиях, что во мне живет Христос, в этом вот негодном, казалось бы, да, материале живет Дух Святой. И он говорит: подражайте мне. Это вообще немыслимо, казалось бы. Как вот человек может так сказать? Да? Подражайте мне, ребята. Как я, так и делайте. Ну, это большой такой, да, смелый.
2: Но он говорит: подражайте мне, как я Христу.
0: Да, в одном месте он так говорит. А в другом он говорит: нет, просто подражайте мне. Вот два там таких вот высказывания есть. Одно с Христом, а другое без него. Вот,
2: ну, он вот... имеет в виду, конечно, как Христу.
0: Ну, понятно, да, конечно, да.
1: Подражайте лучшему во мне, да, да, потому что оно не мое.
2: Да.
1: Потому что оно...

0: Но во мне от Бога. Это Божий, это Бог во мне.
1: Ну вот он посмел такое заявить: во мне Христос живет. Во мне. Чуть ли не я Христос, практически это звучит. Вот смотрите, как я действую. Смотрите на чудеса, вот на эти, которые я делал. Смотрите на мою борьбу. Он в послании к второму Коринфянам пишет, сколько он там, целая глава, по-моему, перечисляет своих подвигов. Так,
2: да, да,
1: вы
2: да.
1: меня вынудили. Вот не хотел говорить, ну ладно, скажу. Про зверей там, про кораблекрушение, про все вот это.
0: То есть про те преследования, которые...
1: Про преследования. Да. Побитие камнями, да. Ну вот, да. То есть может Бог так вот вселиться в человека и вот так вот его преобразовать, вот такого человека, последнего вообще, которого рассматривать-то мы не стали бы, в кандидаты на Божье Царство.
0: Это происходит, Коль, вот я считаю, вот именно через то самое рождение свыше. Оно тоже вот не просто так происходит.
1: Конечно.
0: Оно происходит через то, когда человек из состояния Ветхого Завета, то есть на самом деле отсутствия Завета, он переходит в Новый Завет, когда Бог начинает быть написанным на скрижалях его сердца. И да. это происходит через воздействие Духа Святого, когда человек открывается воздействию Духа Святого. А как вот Лена любит подчеркивать, а происходит это все-таки через покаяние.
2: Да.
0: То есть другого пути нету. Вот нету логического пути, когда человек говорит: ой, в Библии все так выстроено, я не могу не поверить тому, что там написано. Это будет все знание о Боге. А нужно знание Бога. А знание Бога...
2: Встреча с Ним.
0: Да, встреча с Ним нужна. А это происходит, когда мы каемся. Потому что мы грешные, нам никуда от этого не деться. Вот пока мы не признаем это, Бог не может начинать нас очищать. Он не может начинать нас менять. Мы ему мешаем, мы ему не позволяем этого делать.
2: Да, ну вот с Павлом, конечно, чудо произошло, да, и вот далее, да, он говорит, он в трепете и ужасе сказал: Господи, что повелишь мне делать?
0: Да, вот такой сильный следующий вопрос, да.
1: А этот вопрос был вызван, мне кажется, тем ответом, возможным возражением праведников, которые будут... что Бог так не может действовать, что это неправильно со стороны Бога вот так вот выбирать такого человека.
0: Грешного.
1: А он этим людям как бы говорит: послушайте, а я его сейчас сам спрошу, вот, Павла, вот я сейчас спрошу: Павел, ты хочешь жечь, хочешь убивать, хочешь терзать, ты хочешь злобствовать дальше, ты хочешь там изуверствами заниматься вот, и гонениями, а, Павел, хочешь? И в ответ Павел говорит вот это: Господи, что повелишь мне делать?
0: Угу. То есть я хочу делать то, что ты мне повелишь.
1: Все, закончилось. Вот это все у него сразу прям... У него... Вот видите...
0: На 180 градусов поворот?
1: Просто Господь достал вот этот вот бриллиант из его сердца, вот то, что он запрятал куда-то, не знаю куда. Он его достал, сказал: вот он, вообще-то, Павел, вот какой. На самом-то деле, вот он. И вы знаете, вот он у каждого человека достает, пытается достать вот... И показать, вот смотрите, это же человек совсем, совсем неплохой, как вы думали о нем. А этот человек, вот смотрите, как, в моей руке как засверкал сразу. Сразу и свет пошел, сразу и улыбка появилась, сразу и пошли какие-то, ну, слова от него другие. И все вот это другое в человеке становится, потому что я взялся за его перевоплощение.
0: Потому что он мне позволил, чтобы я взялся за его перевоплощение.
1: Да,
0: то есть без нашего позволения Бог не может это делать, потому что это просто не получится у него.
1: Без нашего позволения может. Павел, он без позволения Павла сделал Павлом.
0: Ну как же, он
2: Павла. Вот тут да, что повелишь, да.
1: Да, да, да. Но ему понадобился свет, потрясение, вот эта слепота, он же ослеп еще.
0: Да, да.
1: И все вот это понадобилось.
0: Это нам всем нужно. Мы все через это проходим.
1: Да, только в разной степени. Да.
0: Угу. Ну что ж, Коль, очень-очень-очень интересно, да, Лена?
2: Да.
0: А что следующее у нас будет? Давай заинтересуем наших...
1: Мы еще с Павлом не закончили, там дальше пойдут события развиваться.
0: Ага.
1: Это только начало.
0: Это самое. Только начало истории Павла, апостола Павла. Ну что же, мы ждем продолжения этой истории, которая будет на следующей встрече. А сегодня прощаемся с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я. До свидания. Всего вам самого хорошего.

Многие спрашивают, почему Иоанн, проповедуя, говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Что такое Царство Небесное? Действительно интересно, почему нужно было каяться, к кому обращался Иоанн Креститель? Он обращался к верующим, к иудеям. Но о чем здесь идет речь? Дело в том, что было ожидание в народе, ожидание прихода мессианского царства. То, что мы называем вот Царство Небесное, да, это уже как бы одно из названий, о котором говорил Иисус Христос и Иоанн Креститель. Но в иудаизме было ожидание прихода Мессии и наступления мессианского, нового мессианского века. Соответственно, кто будет в царстве Мессии? Кто будет достоин войти в его царство и быть в нем? Вот для этого необходимо было приготовиться народу, о чем говорил еще пророк Исаия. Приготовьте путь Господу. Вообще, это связано было с возвращением Бога в свой храм. Потому что после Вавилонского плена, как мы знаем, храм был восстановлен, иудеи вернулись, храм был восстановлен, но слава Божия не была в этом храме, она не вернулась. И Исаия говорит: приготовьте путь Господу, потому что Господь грядет, Он вернется. И вот наступает тот момент, когда слава Божия пребывала с нами, пишет апостол Иоанн. И эта слава была в Иисусе Христе. То есть присутствие Бога, присутствие Господа уже было не в храме в виде вот этой вот шехины славы присутствия Бога, да, но была в Иисусе Христе. И вот это было необычно. Приблизилось Царство, вот-вот оно должно наступить, и Мессия должен прийти. Ожидание, когда уже Царство Божие наступит, оно было в иудейском народе, но Иоанн призывает к покаянию. Покайтесь, потому что не приготовлены, покайтесь в злых своих делах. То есть обо всем этом говорили пророки, призывая верующих, призывая иудеев, народ Божий, к тому, чтобы делали добрые дела, поступали справедливо, милосердно. Опять же таки идет отсылка к заповеди любить ближнего своего, быть милосердными. Да? То есть вот это вот приготовление, вот это вот раскаяние, оно было необходимо для того, чтобы войти в мессианское царство. Но проблема в том, что когда пришел Иисус Христос, многие иудеи засомневались, действительно ли наступило мессианское царство, потому что как бы по всем признакам оно не совпадает с тем, что они ожидали. Даже если вы помните, сам Иоанн Креститель отправляет ко Христу учеников спросить, действительно ли ты тот, кто должен прийти или ожидать нам другого. Сомнения были, да, возникли сомнения. А почему? А потому что было ожидание, каким должен быть Мессия. Было предвзятое отношение. Вот он должен прийти и освободить нас от гнета римлян. Он должен освободить нам, дать нам благословение, землю, все, полную свободу. И мы будем особенным народом, и Бог будет любить только нас. Да? И у нас будет вот это вот идеальное царство, царство Мессии. Но когда приходит Иисус Христос, то не совпадает то, что ожидали, и то, что они видят. И Иисус учит чему-то, а почему Он не освобождает их, почему Он только занимается исцелением, проповедью? Потому что народ Божий, народ верующий, нужно было спасать от их же состояния, от их грехов, от их изолированности. Они сами себе понапридумывали, что они святые, что они достойные, что все, Мессии только можно прийти и уже начать царствовать. А Иисус приходит и призывает их, Иоанн Креститель еще призывает, и Иисус призывает к покаянию, чтобы сердца свои они исправили и приготовились для того, чтобы Царствие Божие могло войти. Вообще Царство Небесное, Царствие Божие,

Это то, чему учил Иисус Христос. Так и называлась и школа, и раввинская школа Иисуса Христа, которую он открыл, вот, ученики. Чьи ученики? Ученики раввина, да, раввина Иисуса Христа. Он учил, у них школа так называлась, Царствие Божие, потому что они проповедовали об этом, Царство Небесное.

чем-то большим, что лишь частично нам открывает вот небесную реальность, небесную истину. Он говорит о Царстве Небесном, и оно уже наступает, и уже наступило, но оно сначала наступает в сердцах, которые нужно приготовить, да, оно наступает внутри нас, чтобы потом уже прийти полностью на землю. Вот таким вот образом Господь призывает к приготовлению, потому что вхождение в Царство Божие, оно происходит в нашем сердце, в нашем отклике Богу.

0: Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию в России с религиозной свободой?
1: Религиозная ситуация в современной России, имея в виду отношение государства к религиозным организациям, в принципе, осуществляется на нормальной нормативной базе. У нас развитая и, в общем-то, если сравнивать и с международным, и с европейским законодательством, хорошее законодательство. Но если, на мой взгляд, на федеральном уровне все-таки в этом плане законодательство соблюдается в большей мере, то, к сожалению, вот в субъектах федерации иногда, на мой взгляд, происходят какие-то отклонения. Не чувствуется такого единообразного соблюдения законодательства во всех субъектах федерации. И я даже в своем выступлении говорил, что, скажем, на федеральном уровне, ну, представители основных протестантских конфессий, это уважаемые люди, члены президентского совета, участвуют на всех президентских мероприятиях, то в ряде субъектов по-прежнему, как рецидив советских времен, относятся чуть ли не как к сектантам. И это, в общем-то, я из своей практики знаю. Факторов здесь, конечно, много, но вот, на мой взгляд, это все-таки в отсутствии единого государственного органа, который бы координировал и соблюдение законодательства, и выстраиванию однообразных отношений между государством и церковью. Потому что даже, скажем, ну, в советское время Совет по делам религии, ну, может быть, за исключением последних времен, был таким репрессивно-надзирающим органом, но тем не менее он обеспечивал единообразную политику. А сейчас, как говорится, у нас есть, ну, понимаете, федеральная политика, иногда, так сказать, на местах какие-то избытки совершенно другие. Вот. Поэтому много есть как сторонников вот такой структуры, как и противников. Но я считаю, что все-таки такой орган должен быть, потому что в наше время, тем более он будет находиться здесь, в Москве, в центре, он будет нормальным, нужным и позитивным.

все идет от семьи. Ребенок вырастает, уже его мировоззрение практически невозможно поменять. И мы, родители, должны его направлять в правильное русло. Толерантность, уважение к другим национальностям, к другим религиям. И я считаю, что доброе, честное, открытое отношение к людям – это залог мирной и счастливой, а самое главное – органичной жизни. –

Я приветствую вас, дорогие друзья. Когда Иисус Христос, живя на земле, проповедуя, Его окружали множество народа, и с Ним произошел такой случай. Он проходил около смоковницы. И когда проходил, вдруг понял, что он очень хочет кушать. В тексте прямо говорится, взалкал. Он посмотрел на смоковницу –

посмотрел, что там множество листвы, подошел, чтобы взять плод, и не увидел никакого плода, не нашел. А плод должен был быть, потому что у смоковницы вначале появляются плоды, а потом листва. И он сказал, как будто бы она была живая, он сказал: «Да не будет плода от тебя вовек». И смоковница тотчас засохла. Интересно, что это не был просто акт такого чуда Христа. Он рассердился на смоковницу и вдруг ей сказал такие слова. Нет. Это был глубокий символ того, что народ израильский был красив снаружи, имел прекрасную листву, имел прекрасное храмовое служение. Все было красиво, блестело. Но когда Христос пришел, чтобы найти плод, плода не было. И в этом действии со смоковницей он показал нечто народу израильскому. Он сказал Израилю через это действие, что если не появится плод в жизни, то точно так же засохнете и погибнете. Бог предложил человеку приносить плод. Давайте мы посмотрим в Священном Писании, что Библия говорит о плоде, о том, что это такое, для чего это нужно, как Библия представляет плод. Обратимся к Священному Писанию и посмотрим, что написано. Иисус Христос проповедует, и в 8 главе Евангелия от Луки записаны его слова в притче о сеятеле. 8 глава, 14 текст. «А упавшие в терне – это те, которые слушают слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в тернии. Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Одно из упоминаний, которое мы прочли, это то, что семя падает в почву и приносит плод. Когда Бог сотворил нашу землю, Он сразу сказал: вот деревья, приносящие плод, каждое по роду своему. Растения приносят плод. По сути, все на земле, что существует, оно приносит плод. В книге притчей автор говорит прекрасные слова. Они записаны в 12 главе, 14 текст. «От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его». А в главе 13 сказано: «От плода уст своих человек вкусит добро, душа же законопреступников – зло». Это глава 13, второй текст. Библия подразумевает, что все, что движется, существует, приносит плод. Как нам понимать слова Священного Писания, когда Священное Писание предлагает приносить плод? Даже когда Израиль слушал Бога, то Бог в своих благословениях не обошел эту тему стороной. В книге Второзакония, в 7 главе, в 13-14 тексте говорятся такие слова: «И возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего,

и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного скота твоего и от стада овец твоих на той земле, которую он клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов, не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем». Бог благословляет Израиль. И обещая ему все благословения, он говорит, что все принесет плод. У тебя не будет бесплодного. То есть подразумевается, что благословение Божье – это приносить плод, а проклятие – это значит быть бесплодным. Израиль воспринимал Бога, и эти слова достаточно буквально. Если женщина имела ребенка, значит, благословенна. Если не имела, значит, проклята перед Богом. Что делать? Как развиваться человеку? Библия подразумевает, что человек должен приносить плод, но есть плод в жизни физической, но Библия также подразумевает, что есть плод в жизни духовной. Об этих плодах говорится, что это плод любовь, радость, мир, долготерпение. Бог дает жизнь растению, и растение приносит плод. Бог дает благословение человеку, и человек способен принести этот плод. В контексте этой темы интересно звучат слова, которые Бог сказал человеку в начале. «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». В этих словах Бог приглашает человека не просто увеличивать численность на земле, а Бог приглашает человека приносить плод в своей жизни. Плодитесь. В притчах немножко переиначены эти слова. Там сказано, что праведник, как светило лучезарное, которое светлеет все более и более. По сути, Бог видит человека постоянно развивающимся, постоянно познающим, постоянно... Человек приносит плод. То есть плод – это следствие всех дел. Плод – это следствие слов, мышления, поступков. То есть всего того, что доступно человеку. И плод есть хороший, а есть плохой. Есть парадоксы, которые описаны в Библии. Например, Бог посадил виноград, а на этом винограде вдруг вырос терний. Бог сделал все для того, чтобы был принесен хороший плод, а был принесен совершенно не тот плод, который подразумевал Бог. Человек приглашается к насыщенной, полноценной жизни. Человек приглашается к тому, чтобы... приносить плод в своих словах, делах, в своем спасении. К сожалению, когда Иисус сказал смоковнице эти страшные слова, что не будет плода вовек, Он сказал это человечеству. Если в моей жизни нет плода, если в твоей жизни нет плода, то в один прекрасный день может случиться так, что плода вообще не будет. И это ужасные слова. Мы, к сожалению, думаем о том, как нам выжить. Каждый день мы думаем, как принести что-то домой, чтобы выжить, чтобы семья была сыта, как решить проблемы житейские,

проблемы на работе, как обезопасить себя. Но среди этого всего Бог подразумевает, что будет принесен плод. Чем человек наполняет себя, то он способен и вырастить. Что человек погружает внутрь себя, то он и производит. И это закон, который поставил Господь. Закон библейский. Плодитесь и размножайтесь. Пусть ваша жизнь будет наполнена, насыщена. Развивайтесь. Пусть этот плод будет благословенным в твоей жизни. Любовь, мир, радость, долготерпение, милосердие – это тот плод, который покажет, что ты делал до этого. Христос, когда говорил притчу о терниях, Он говорил, что идет сеятель и сеет. Иное падает при дороге, иное в тернии, а иное на благоприятную почву. Каждый человек на сегодняшний день представляет собой эту почву. И эта почва не просто потому, что так решила судьба. Вот у меня такая почва. Нет. Почва зависит от намерения человека. Почва зависит от мотива человека. Если он пожелает, чтобы сегодня у него в сердце была плодородная почва, она будет. А если он просто выслушал Слово Божье, может быть, согласится с ним, скажет, да, это правильно, это хорошо, но мне сейчас некогда. Это будут тернии. А если человек послушает слово и скажет, ну, в следующий раз я буду разбираться в нем, в стороночку отложит, то это будет при дороге. При дороге, потому что есть множество птиц в нашей жизни, и у каждого свои птицы, которые склевывают ту истину, то зерно, которое посылает сеятель для каждого. Если склевывают птицы, плода не будет. Если посажено в тернии, плода не будет. А то, что упадет на плодородную почву, принесет плод. Дорогой друг, какие слова ты желал бы услышать от Господа? Если в твоей жизни все в листве, красиво, если ты чувствуешь, что ты ближнему своему не делаешь зла, никого не воруешь, никого не убиваешь, живешь как все, и будет казаться, что это та листва, тот блеск, который показывает, кто ты. Услышь Господа. Он придет к тебе когда-то для того, чтобы найти плод. И придет потому, что твоя листва будет выдавать и говорить информацию, что ты имеешь плод. Ты должен иметь плод. Твоя листва будет сигнализировать об этом, и Господь придет к тебе. Что, если Он не найдет у тебя плода? Что ты будешь делать? Что ты сможешь сказать Господу? Ведь такие отговорки, как «нет времени», «я был занят», «у меня не было возможности», они ничего не стоят с возможностью жить вечной жизнью. Это ничто. Вечная жизнь – вот что ставится на весы.

Вечная жизнь – это то, что предлагается тебе. Всякое дерево, не приносящее плода, срубают и бросают в огонь. Это ужасные слова. Просто из-за того, что не оказалось времени, просто из-за того, что семя упало в тернии, просто из-за того, что его склевали птицы, это не стоит того, чтобы потерять вечность. Господь предлагает тебе то, что будет для тебя счастьем, что будет для тебя благом. Сегодня время благоприятное. Сегодня день спасения. Сегодня тот день, когда Господь бросает в твое сердце семя. И от тебя зависит, какая будет почва. Прими решение сделать свою почву плодородной. Спроси у Господа, как это можно сделать. Пусть Господь позаботится о твоей почве. Уберет все сорняки, подготовит ее для того, чтобы она произращала. Твоя почва, твое решение – это то, когда ты решаешь свою вечную участь. Твое решение – это решение, от которого будет зависеть, что скажет тебе Господь. «Войди в радость Господина» или «срубят и бросят в огонь». Все зависит от тебя.

В начале всего было Слово, и Слово было с Богом, и само оно было Бог. Слово от начала уже было с Богом, через Него все обрело свое бытие, и без Него ничто из существующего не появилось. В Слове была жизнь, и жизнь – это свет людям. Этот свет и во тьме светит, не одолела она его. Пришло время, и явился человек именем Иоанн. Он был послан Богом и пришел как свидетель о свете свидетельствовать, чтобы каждый, кто услышал его, мог уверовать в свет. Сам он не был светом, но ему суждено было свидетельствовать о свете. А сам свет, истинный свет, озаряющий каждого человека, уже входил тогда в наш мир. Он был в мире, но мир, обязанный ему своим возникновением, не узнал его. К своим он пришел, но свои не захотели принять его. Те же, кто принял, кто уверовал в него, наделил он правом быть детьми Божьими. Детьми, необычным образом рожденными, не от влечения плоти и не от воли человеческой, но от Бога они рождены.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Как Бог может понимать меня, думают некоторые люди. Разве Бог испытал то, что испытываю я?

0: Интересный вопрос. В Библии написано, что Христос был, подобно нам, искушен во всем. Что значит этот текст? И неужели у Христа были искушения, какие бывают у нас? Сегодня у нас в гостях доктор практической теологии, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Олег Юрьевич. Ну и, собственно, сразу перейдем к вопросу. Как Бог может нас понимать? Ну, я так еще добавлю немножко вступления. В общем-то, когда мы приходим к начальнику, к большому начальнику, то, собственно, ну, мы ему пытаемся изложить всю нашу там, весь наш вопрос, всю нашу проблему. И мы понимаем, что мы должны изложить как можно более подробно, как можно более развернуто, потому что, ну, он там, где я, где он. То есть, в общем-то, и к Богу, наверное, так же. Где я, где он? Какие у меня вопросы, проблемы, переживания? И какие у него?
1: Знаете, я вот... Спасибо, во-первых, за ваш вопрос. Хотел бы начать свой ответ на этот вопрос с размышления о том, чем христианство отличается от других мировых религий. Я с глубоким уважением отношусь к представителям разных конфессий, религиозных течений. Общаюсь с мусульманами, общаюсь с иудеями, с буддистами. И часто мне задают вопрос, вот, чем христианство отличается? Вроде бы представители всех конфессий делают добрые дела, ну, верят, в общем-то, да, по-своему, но как-то все настроены на добро, да, на социальное служение. И некоторым кажется, ну, какая разница вот в религиях. При всем своем глубоком уважении к представителям других конфессий и религий, при всем своем глубоком уважении, я все-таки, ну, к их вере, к их убеждениям, я все-таки хотел бы отметить, что христианство коренным образом отличается от всех других религий именно тем, что в христианстве Бог становится человеком. И отвечает на тот вопрос, который вы задали. Вот если для других религиозных верований, да, и для других религий Бог находится где-то далеко, и человеку нужно приложить немало усилий, чтобы достичь Бога, совершая добрые, безусловно, дела. Но все же Бог далеко, где-то на небе, где-то в каком-то особом священном месте находится, да, может быть, даже в другом измерении, то в христианстве Бог находится рядом с нами. И Евангелие от Иоанна дает ответ на то, как это произошло. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Вот, мне кажется, это один из самых главных текстов в Евангелии. «Слово стало плотью и обитало с нами». То есть во Христе Бог явил свою славу каждому из нас. И каждый из нас может увидеть во Христе Бога рядом с собою. Бога, который любит нас, который нас понимает, который может нам сострадать. Вот так и написано в послании к евреям, апостол Павел пишет, 4 глава, 15 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». То есть, смотрите, мы имеем такого Бога, который прожил нашу жизнь на этой земле, но при этом не согрешил, в отличие от нас. Вот удивительно, да? И смотрите, мы читаем о Христе. Очень много, конечно, можно размышлять на эту тему, но у нас времени не так много. Христос родился в очень небогатой семье. Мы не можем сказать, что Он родился бедняком. У Него было в Его семье все необходимое

0: на жизнь. Он зарабатывал своими руками в доме своего отца. Его отец был простым плотником, Иосиф. Но все-таки он не родился богачом. И даже не родился представителем среднего класса, да, как у нас сейчас принято говорить.
1: Правителем не был.
0: Правителем он не был. Он был простым человеком. Вот простым плотником. Даже есть такая книга «Просто плотник». Один проповедник написал. То есть уже здесь... Смотрите, Христос достигает каждого человека, вот, он понимает жизнь человеческую, понимает, что такое зарабатывать своими руками на хлеб в поте лица своего.
1: Ну, это, кстати, одна из претензий, которая была ко Христу. В общем-то, она озвучивалась. Кто ты такой вообще? И почему тебя надо слушать? То есть ты не царь. Ну, имеется в виду.
0: Да, безусловно, потому что в представлении людей... Мессия должен был явиться могущественным земным правителем, царем. Вы понимаете, если бы он таким явился, могущественным земным правителем, то он не смог бы понимать всех людей, правда? Потому что не все же цари, не все же богатые, да? Вот, не все же власть имеющие на этой земле.
1: А может быть, это и правильно было бы, что правитель должен быть отстраненным, вообще говоря. И... Переживание, оно, или сопереживание, оно делает меня предвзятым, несправедливым даже в чем-то.
0: Да, но смотрите, Христос-то и был правителем. Священное Писание говорит о том, что Он пришел к нам с неба. Он был правителем всей вселенной, потому что Он Бог, Он наш Творец. Но Он воплотился в жизнь простого человека, чтобы прожить эту жизнь и быть понятным для каждого из нас. Чтобы понимать то, что мы переживаем на этой земле. Он с детства испытал, что значит быть беженцем. Вот сейчас это проблема в обществе, да, беженцы. Люди, потерявшие в результате различных стихийных событий или военных событий жилье. Как им трудно, да, я вот общался с беженцами, мы оказывали помощь гуманитарную. Этим людям, потеряли дом, ничего у них нет. Так вот представьте, Христос был беженцем, потому что когда Он родился, Евангелие от Матфея нам повествует, вторая глава, было видение Его отцу земному, да, Иосифу, чтобы он взял Марию и бежал в Египет. Христу тогда было 2 года, когда это произошло. Бежал от преследований со стороны Ирода. И несколько лет он был, какое-то время он был в Египте. Вот, то есть он знал, что это такое. Христос испытывал так же, как любой человек испытывает голод и усталость. Угу. Вот, и написано в Евангелии от Матфея, 21 глава, 18 стих. «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев, при дороге одну смоковницу, подошел к ней, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, да не будет же впредь от тебя плода вовек». Вот это известная история смоковницы. Но здесь мы видим, что он взалкал, то есть он был голоден, то есть он испытывал голод так же, как и мы испытываем. Он болезни испытывал, которыми мы болеем. Пророк Исаия говорит, презрен и умолен перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни.
1: Вот. Ну, вообще ничего не написано о том, как вел себя Иисус, и вообще болел ли он в течение там, своего служения.
0: Ну, вот написано в Исаии, в пророчестве, что он испытал, это же пророчество о Христе, вот, он изведал, что такое болезнь. Естественно, эта болезнь была, наверное, той болезнью, которой тогда люди болели в те времена. Вот. Какая-то физическая недомогание, физическая болезнь, да, это не какая-то греховная, да, как мы говорим, болезнь.
1: Ну вот, кстати, по поводу греховности. Все люди так или иначе согрешают в жизни. Да. Ну, то есть совершают какие-то поступки, которые, ну, делают их виновными. Виновными перед законом, перед другими людьми, перед Богом, там, ну и так далее. Вот мы говорим о том, что Христос во всем был уподоблен людям. Вот он родился, вот он страдал, вот он, ну, как сказать...
0: Все испытал, кроме греха. Написано.
1: Да, испытал, ну, в общем,

0: и нужду определенную, да. и так далее. Вот. Но не согрешил. Вопрос. Все люди согрешили. Христос не согрешил. Значит, он все-таки чем-то принципиально отличался. Он не мог согрешить или все-таки мог, но устоял. Что нам Священное Писание об этом говорит?
1: Ну, Священное Писание говорит о том, что у него была божественная природа. То есть он был одновременно и Богом, и человеком. Как это произошло, конечно, нам не дано понять. Это великая тайна, не подвластная человеческому уму, но мы знаем о том и читаем в Священном Писании, что Христос был зачат от Духа Святого. От Духа Святого. То есть у него была божественная природа, в отличие от нашей человеческой природы, которая, в общем-то, по сути своей, уже, как вы правильно отметили, греховна. Вот почему в нем не было греха. Мы рождаемся уже, согласно Священному Писанию, вот мы родились маленькие, мы еще вроде бы ничего не сделали, но мы уже родились во грехе, так говорит Священное Писание. Угу. То есть мы уже грешны. Он родился безгрешным человеком, потому что у него была, кроме человеческой природы, божественная природа. Вот. Но это не значит, что он не мог согрешить. Он мог согрешить точно так же, как и любой из нас делает свой выбор. Вот. И Христос тоже в течение своей жизни, он боролся с дьяволом, с искушениями. И у него был риск согрешить, отступить от Бога. И если бы это произошло, тогда бы не совершилось наше спасение. Вот. Но в этом вот разница между нами и Христом.
0: То есть все-таки природа отличается.
1: Природа Христа, да, отличается. Но вот хотелось бы заметить, что обладая божественной природой, Христос никогда не использовал божественную силу для себя лично. Мы читаем о том, что Христос совершал различные чудеса. Он мог превратить воду в вино. Он мог пройтись по морю, преодолев законы природы и физики. Да? Христос мог исцелять людей прикосновением. Христос мог умножать хлебы и рыбу и кормить тысячи людей. И Христос мог совершать чудо воскресения. Он воскрешал людей. Но ни разу в Священном Писании мы не читаем о том, чтобы Христос применил свою божественную силу к себе самому, для помощи себе самого вот в борьбе с грехами. Понимаете, то есть он добровольно отказался от своей божественной силы и боролся с грехами, так как борется каждый человек вот здесь на земле живущий. И он победил. Но если бы это было не так, тогда дьявол бы мог обвинить Христа и сказать, ну, ты же использовал свою божественную природу, поэтому ты победил грех, и в чем тогда твоя победа? Ты же Бог. Но Христос отказался от своей божественной силы и боролся с грехом, как боремся мы, люди.
0: Но в чем-то, как минимум, одно из искушений дьявола, которое нам открыто, если ты сын Божий, то бросься отсюда, и на руках понесут тебя, не приткнешься, ну и так далее.
1: Да, ну вот если мы говорим об искушении Христа, об этом пишет и евангелист Матфей, и в 4 главе Марк, в 1 главе в Луки, в 4 главе написано, то было три искушения. Да? Угу. Вот мы читаем первое искушение, когда сатана предложил ему из камня сделать хлеб. Да? Вот. И это искушение было искушением материальными благами. Такое же искушение проходит каждый человек здесь на земле. Угу. Вот. И Христу пришлось выбирать между беспечной, безбедной жизнью и страданиями и скитаниями, на которые он пошел ради нас.

0: Вот, то есть в жизни человека тоже мы делаем выбор свой. Вот что для нас главнее? Материальное благо или для нас главнее воля Божья? Потому что, когда мы читаем Священное Писание, очень часто мы видим, что Священное Писание вступает в противоречие с нашей человеческой волей, с нашими человеческими желаниями. Вот мы одного хотим, а Священное Писание нам другое повелевает. И вот теперь мы тоже встаем перед выбором. Вот как мы поступим? Будем мы слушать Бога больше, или мы будем все-таки вот следовать своим желаниям, которые, в общем-то, желания у всех одинаковые. Хорошо поесть, попить, отдохнуть, развлечься, да? Хорошо жить, как у нас сегодня молодежь говорит. Вот первое искушение у Христа было связано именно с этим. Дьявол предложил Христу безбедную жизнь. Пожалуйста, если ты Бог, ты можешь себя обеспечить всем необходимым. Зачем тебе голодать, да? Ты можешь применить свою божественную силу и вдоволь есть и наслаждаться этой жизнью. Но Христос отверг это искушение.
1: Ну, справедливости ради, ну, если вернуться к нам сегодня, то искушение голодом, ну, оно такое, для нас, ну, такое умозрительное, потому что сказать, что мы голодали, или сказать, что мы стоим перед выбором, вот голодать или Бога предать, ну, я, честно говоря, в своей жизни, вот, ну, скажем, в какие-то последние годы подобного выбора не видел. В общем-то, одна из претензий людей в том, что, ну хорошо, Христос вот жил тогда, там были такие обстоятельства. Вот он пережил вполне конкретные моменты жизни. И, наверное, да, он хорошо в этом плане понимает людей, которые жили тогда. Но я-то сталкиваюсь с сегодняшними проблемами и событиями.
0: Я понимаю, о чем вы говорите, но если говорить о сегодняшнем дне, человек, который читает Евангелие, ну и Слово Божие, Священное Писание, все в целом, читает Божьи заповеди. Например, не солги, не позавидуй, помни день субботний. И когда человек приходит на работу, ну, работает где-то здесь, в этом обществе, он может столкнуться с требованием, ну, коллектива или сообщества, где он трудится, обмануть кого-то, сказать какую-то неправду. Если мы говорим о субботе, помни день субботний, а в субботу нужно, начальник говорит, нужно выйти на работу, нужно работать. Вот перед человеком, он вроде не голодает, да? Угу. Нельзя сказать, что он голодает. Но перед ним стоит выбор. Если он сейчас не послушает своего там начальника или там коллег своих, или своего окружения, или даже родственники могут так вот побуждать человека к отступлению от заповедей Божьих, человек тогда что-то потеряет. Потеряет хорошую работу, карьеру потеряет, да, перспективу потеряет. Может быть, он не умрет с голода и вообще голодать не будет, но он все равно потеряет многое. Вот. Либо он все-таки последует за там, начальником, коллективом, да, за традициями, обычаями того сообщества, где он живет, и тогда у него все будет нормально, он будет иметь карьеру, будет обеспеченным человеком, будет больше зарабатывать. То есть вот такой в основном выбор-то стоит перед людьми, понимаете? Вот, наверное, в этом искушение сегодня проявляется. Быть человеком честным, быть человеком ответственным, правдивым, верным, это значит бросить вызов этому миру, в котором мы живем, потому что мир у нас не такой. Вот. И в конце концов, любящим и прощающим, да, тоже вызов, потому что мир другой.
1: Ну, я бы мог посвидетельствовать прям вот так, что...

0: Люди, которые проявляют честность, люди, которые проявляют, ну, определенную прямоту, люди, которые прощают, люди, которые проявляют снисхождение к другим, и, ну, и так далее. Можно много перечислять. Может быть, они что-то и теряют в материальном мире, ну, или как это сказать, в материальном плане, скажем так. Но, как минимум, обычно они приобретают уважение. То есть людей, которые спокойные, которые не гневаются, которые, ну, готовы принять, посочувствовать.
1: Ну, это я с вами согласен. Просто мы сейчас заговорили об искушении материальном, материальными вещами, да? И это искушение, оно присуще сегодня для людей, живущих в этом мире, так же, как оно было присуще и тогда. То есть каждому хочется жить побогаче, получше, иметь власть, иметь дом, там, машину, может быть, не одну, да, квартиру тоже не одну, там, и отдыхать где-то за рубежом, жить хорошей, такой обеспеченной, красивой жизнью. И часто христианину приходится делать выбор свой. То есть вот выбирать между вот этой жизнью и следованием Слова Божьего. Хотя, безусловно, если человек выбирает Бога, Бог его потом благословит. И таких опытов очень много. Но страх-то присутствует у человека, понимаете?
0: Да, страх присутствует. Но
1: страх оказаться изгоем в этом обществе, понимаете?
0: Просто некоторые люди этот страх преодолевают, и мы об этих людях говорим, ну, сильный, волевой, достойный там, и так далее. А некоторые нет. То есть, в общем-то, почему я иду на компромисс? Ну, потому что боюсь чего-то. Почему я иду, ну, не знаю, почему я вру в той или иной ситуации? Потому что, ну, не знаю, боюсь обидеть, боюсь...
1: Ну, мы боимся быть изгоями в том обществе, в котором мы живем.
0: Да.
1: То есть боимся стать белой вороной. И, в общем-то, человек, который следует Слову Божьему и следует вот Евангелию, он волей-неволей становится в этом мире изгоем, понимаете? Почему верующих людей часто называют сектантами, если они по-настоящему вот верят так, как написано в Священном Писании? Потому что все общество привыкло как? Ну, прочитал ты Евангелие, ну да, там написано, ну, сходил ты там в церковь, совершил какой-то ритуал. Ну, нельзя так все это воспринимать серьезно в жизни, да, как считается. Ну, жизнь есть жизнь, там где-то можно соврать, обмануть, где-то можно это, согрешить, там, потом покаешься. Ну, живи, как все.
0: Хорошо.
1: А Христос говорит, нет, вы...
0: Не в целом страхи понятны.
1: Да.
0: Вопрос немного в другом. Вот Христос это все преодолел.
1: Да.
0: Он для нас просто пример, что это можно преодолеть, или он больше, чем пример?
1: Конечно, больше.
0: Он,
1: конечно,
0: ну, то есть, больше. Как сказать, мне недостаточно примера. Мне нужна сила.
1: Сила, конечно.
0: Мне нужна определенная власть, ну, как минимум, над собой для того, чтобы преодолеть какие-то искушения.
1: Вы знаете, и Христос обладает этой силой. Он может нам помочь преодолеть искушения, преодолеть наши проблемы, которые мы испытываем. Да и не только проблемы, он может быть с нами в каких-то радостных моментах жизни. Он же был на свадьбе, например, чудо совершил, да? Когда у нас какая-то радость в семье происходит, или на работе, или еще где-либо, он тоже готов с нами разделить эту радость. Но самое главное, вы говорите, что правильно, так говорит Священное Писание, Христос дает нам силу победить в этом мире грех, победить себя прежде всего, свой эгоизм. И он дает эту силу на основании того, что он совершил эту победу. Если бы он не победил, он не имел бы права нам помогать. Понимаете? Если бы он не совершил эту победу, он не мог бы нам помогать, не имел бы права. Ну, дьявол бы тогда его обвинил бы, во всяком случае. А что ты помогаешь людям? Пусть они сами там выкарабкиваются, да, из своих проблем.
0: То есть мало понимать. Ну, то есть то, что он понимает, ну, да, понимает. Мало понимать. Надо еще и победить.
1: Конечно, конечно. Но вот осознание человеком того, что Христос понимает его жизненную ситуацию, вот, оно как раз тоже

0: дает силу преодолеть эту жизненную ситуацию. То есть, когда человек понимает, что Христос все это испытал, прошел с Богом и победил, и это дает как раз силу человеку пройти испытание и стать победителем. Вот в чем, в общем-то, сила Евангелия, сила Христа.
1: Я просто немножко возвращаюсь к тексту, где говорится, что он был искушен во всем, кроме греха.

0: может и искушаемым помочь.
1: Да, совершенно верно.
0: Вот, ну, то есть мне просто, чтобы иметь вот эту вот опору, надежду, как мне получить эту помощь?
1: Ну, он говорит каждому из нас, если мы читаем о нем, не бойся, я с тобою. Я, как говорит пророк Исаия, веду тебя, держу тебя за правую руку. Вот, и он помогает нам в нашей жизни, как он может помочь. Вот, свои силы, мы обращаемся к нему, Господи, помоги, и он нам помогает. Угу. Потому что он нас любит, потому что он прошел через все, и он отдал свою жизнь за нас. Мы теперь его дети. Если мы доверим свою жизнь Христу, то сможем жить так, как он учил нас в Евангелии, как учит нас Слово Божие.
0: Спасибо, Олег Юрьевич. Дорогие друзья, мы часто придумываем себе отговорки, почему мы не живем так, как должны. Мы говорим о том, что Бог нас не вполне понимает, что какие-то искушения Он просто не пережил. На самом деле в нас просто есть неуверенность, что мы сможем. Вот Господь, пережив все испытания, все искушения на земле, победил. И Он заверяет нас, что и нам поможет победить. Всего доброго, до свидания.

0: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

В одном из псалмов царь Давид прославил Господа за то, как дивно он его устроил. Да, друзья, для каждого из нас великий Творец соткал свое уникальное тело, в котором всякая клеточка,

и всякий даже неприметный орган служит для его оптимального функционирования. Возьмем, к примеру, кровеносные сосуды. По ним обогащенная кислородом кровь поступает от сердца к другим органам и тканям. И если артерии повреждены, то нарушается работа не только сердечно-сосудистой системы, но и всего организма в целом. Сегодня, друзья, мы поговорим о том, как поддерживать здоровье кровеносных сосудов, и посмотрим, как на это влияет питание. В последние годы многочисленные научные исследования показывают, что состояние артерий человека напрямую связано с диетой. Оказывается, далеко не все питательные вещества, входящие в состав потребляемых нами продуктов, способны принести им пользу. А скопление в них неблагоприятных компонентов могут вызвать серьезные недуги. Давайте узнаем, что это за вещества и в каких продуктах они содержатся. Главными врагами артерии является натрий, в первую очередь в виде столовой соли, насыщенные жиры и холестерин. Возьмем, к примеру, колбасу. Смотрите, что происходит при ее изготовлении. К натрию, изначально содержащемуся в мясе, добавляется еще и натрий, присутствующий в пищевых добавках. Представьте, насколько возрастает его количество в готовом изделии. А избыток в организме этого вещества, дорогие, повышает артериальное давление, что неизбежно ведет к гипертонии. Насыщенные жирные кислоты, содержащиеся, например, в сырах, яичном желтке, молоке, повышают выработку организмом холестерина. Холестерин же имеет одно коварное свойство – оседать на стенках артерий, вызывая их деформацию, в результате чего развивается артериосклероз. А теперь давайте отметим те пищевые компоненты, которые будут улучшать состояние артерий, и также узнаем, с какими продуктами они могут поступать. При составлении рациона питания мы должны учитывать, что кровеносные сосуды определенно нуждаются в веществах-антиоксидантах. Среди них особо стоит выделить витамин Е и провитамин А. Они предотвращают старение артерий и очищают проходящую через них кровь. Также велика потребность сосудов в натуральных растительных компонентах, таких как пектин, флавоноиды, которые содержат клетчатка. Они уменьшают проницаемость и ломкость сосудов и препятствуют отложению на их стенках холестерина. Витамины содержатся преимущественно в овощах, ягодах и фруктах. Фитоэлементами богаты также группы продуктов, но также они присутствуют и в бобовых. Кроме того, в артерии должны поступать ненасыщенные жирные кислоты, к примеру, олеиновая и линолевая. Они регулируют уровень холестерина в крови, снижают вредные и повышают полезные. Эти элементы присутствуют в орехах и семенах. Итак, друзья, мы убедились, что все необходимые для здоровья артерий вещества содержатся в продуктах растительного происхождения. Давайте о некоторых из них поговорим подробнее. И первый продукт, который мы с вами рассмотрим, это грейпфрут. Являясь плодом одного из прекрасных цитрусовых деревьев, грейпфрут по форме напоминает апельсин, правда, более крупного размера. А цветом он схож с лимоном. Хотя в последнее время все чаще стали встречаться сорта с оранжевой и даже розовой мякотью. Но цветовое разнообразие этих плодов вовсе не лишает их приятного вкуса, а целебную силу продукта только удваивает. К примеру, розовый грейпфрут является богатейшим источником бета-каротина, который используется организмом для синтеза витамина А. Также все разновидности этого фрукта содержат в своем составе витамин Е. Но более всего грейпфрут насыщен пектином. Он содержится в волокнах, формирующих мякоть плода, а также в белом слое между дольками и кожурой. А вот натрий и холестерин в продукте отсутствуют полностью. Таким образом, регулярно употребляя этот цитрус, мы сможем защитить свои сосуды от дегенерации и уберечь себя от артериосклероза. Кушайте, друзья, грейпфруктовые плоды целиком, а также пейте свежевыжатый сок из них, наслаждаясь.

его ароматом и получая пользу. Следующий продукт, который мы решили отметить, это семена подсолнечника. Восходящие в жаркие летние дни золотистого цвета подсолнухи невольно притягивают взгляд и вызывают восхищение. Кроме того, что цветки растения необычайно красивы, они обладают характерной особенностью. Во время цветения они всегда устремляются к солнцу. Под его теплыми лучами в соцветиях, похожих на корзину, созревает множество семян. В отличие от цветов, они на вид более скромные, однако удивляют своими полезными свойствами. Семя подсолнечника является одним из богатейших источников витамина Е. К примеру, 100 грамм необжаренных семечек покрывают суточную потребность среднестатистического человека в этом витамине аж на 130%. Кроме того, семена содержат ненасыщенные жиры, среди которых особенно выделяется линолевая кислота. К примеру, ее количество в подсолнечном масле достигает 68%. Также плоды подсолнечника могут похвастаться существенным наличием калия и чрезвычайно низким содержанием натрия. А также соотношение двух минералов в продукте, да и в диете в целом, помогает поддерживать артериальное давление в норме. Использование семян подсолнечника в рационе питания может быть весьма разнообразным. Не ограничивайтесь отдельным их употреблением. Фантазируйте, добавляйте их в салаты, украшайте им десерты, из толченых семян приготовляйте пасту и, конечно же, не забывайте заправлять блюда подсолнечным маслом. Лично мне нравится суп из подсолнечника, он очень вкусен. В первом послании к Коринфянам звучит призыв. Итак, едите ли, пьете ли, иное что делаете, все делайте во славу Божию. Давайте, друзья, будем следить за тем, что мы едим, и прославлять нашего Господа правильным питанием. Берегите себя и свои артерии, и будьте здоровы. При наличии заболеваний, ограничивающих или исключающих употребление того или иного продукта, проконсультируйтесь с врачом.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

На протяжении истории человечество использовало самые разные средства, чтобы вернуть здоровье. Травы и масла, мед и вода из целебных источников, соль и плесень. Поиски не прекращались никогда. Сегодня наблюдается повышенный интерес к так называемым БАДам – биологически активным добавкам. Мнения о них совершенно полярные. Одни превозносят БАД, приписывая чудодейственные свойства исцеления и оздоровления всего организма. Другие, наоборот, считают обычной пустышкой. Где здесь истина? Что же нам поможет?

0: БАД или обычное лекарство? Попробует ответить на все эти вопросы наш эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте, Вячеслав.
1: Здравствуйте.
0: Пользу БАДов доказал еще Лайнус Полинг, дважды Нобелевский лауреат. А в 50-х годах мы знаем, что ученые-фармакологи смогли создать первые биологически активные добавки. Вот расскажите, пожалуйста, чем они отличаются? Есть ли между ними какая-то разница?
1: Ну, изначально биологически активная добавка к пище – это, по сути, был продукт питания, который вот у нас очень интересно здесь представлены, полезные фрукты. Так вот, биологически активная добавка к пище, она содержит питательные вещества, витамины, макро-микроэлементы, которые содержатся в различных продуктах питания. И ученые-фармакологи как раз доказали, что при среднестатистической диете у американцев не удается восполнить для организма весь спектр макро-микроэлементов, витаминных, витаминоподобных веществ и клетчатки. Поэтому и создавались в свое время биологически активные добавки, которые помогали обычному гражданину возместить весь необходимый спектр. И преимущества они состояли из натуральных компонентов, из экстрактов растений, части растений, продукты животного происхождения. И все это было природного происхождения.
0: Так, а сейчас что-то изменилось?
1: Ну, сегодня наука развивается, и научились химически синтезировать большинство известных витаминов и других биологических активных соединений, и включать их в форму БАДов. Поэтому БАДы можно условно разделить на две большие группы. Это биологически активные добавки, которые являются биологически активные добавки природного происхождения.
0: То есть вот из фруктов,
1: из
0: трав.
1: Из природных, натуральных источников. И биологически активные добавки, которые содержат синтетические компоненты.
0: Понятно, такая разница. А чем БАДы отличаются от лекарств?
1: Ну, если мы говорим про принципиальное отличие, то лекарственный препарат подвергается в первую очередь всем видам контроля. У лекарственного препарата есть показания к применению, есть побочные эффекты, известен механизм его действия, который был изучен, доказан. И у лекарственного препарата его механизм, он обладает свойством воспроизводимости. То есть у каждого конкретного человека лекарственный препарат будет действовать по одному и тому же механизму. У биологически активных добавок механизма действия, как правило, нет какого-то конкретного, потому что это, по сути, продукт питания. Вот, например, питаясь хлебом, мы же не можем прописать, как именно витамины группы В, содержащиеся в хлебе, клетчатка, сахар, соль и дрожжи, вот какой эффект они окажут на организм, правильно ведь? Мы можем в целом сказать, что хлеб полезен. Также биологически активная добавка, ну, в хорошем смысле, она оказывает питание и поддержку организма, восполняя определенные необходимые звенья, так сказать, в питательной цепи. В этом и главное отличие.
0: Понятно.
1: То есть препараты лечат конкретные заболевания, биологически активные добавки позволяют эти заболевания не допустить или проводят их профилактику.
0: Очень хорошо, понятно. А вот вы говорили про контроль. БАДы подвергаются какому-либо контролю?
1: Конечно. При регистрации биологически активные добавки проходят соответствующую сертификацию на состав, который должен быть описан в соответствующей литературе, и компоненты БАДов должны указываться в литературных источниках как продукты питания, ну, это по закону. Затем готовая форма БАДа подвергается следующим видам контроля. Это отсутствие радионуклеидов, то есть компоненты БАДов не должны оказывать ионизирующее излучение. Далее БАДы подвергаются на эффект острой токсичности, то есть при приеме БАДа пациент не должен отравиться или умереть. Острая токсичность. То есть вот эти два основных контроля. А на составляющие компоненты, на их биологическую активность конкретную, исследования и контроль не проводятся, поскольку по закону биологически активная добавка является, по сути, продуктом питания или частью рациона. То есть, ну, вот так вот.
0: Понятно. Можно ли сказать, что БАД лучше, чем лекарство?
1: Ну, здесь следует все-таки грамотно разделять БАДы и лекарственные препараты, поскольку, еще раз повторюсь, что лекарственные препараты, они лечат конкретные заболевания, существует перечень показаний и механизм действия. И врач, всегда зная этиологию заболевания, он лечит определенным лекарственным препаратом. Биологически активные добавки заменять лекарственные препараты не в

0: состояние в силу, так сказать, механизма действия. Это лишь вспомогательная терапия. Но при некоторых заболеваниях биологически активные добавки оказывают хорошее вспомогательное действие. То есть мы поняли, что БАДы – это все-таки биологически активная добавка к пище, продукт питания, часть рациона. А лекарство – это терапия.
1: Усвоили, хорошо. А мы знаем, что лекарства, как правило, имеют побочные какие-то эффекты, действия. А есть ли такие побочки, да, так назовем, у БАДов? И вообще, можно ли, или можно считать это безопасным препаратом?
0: Ну, хочу отметить, что по поводу побочных действий лекарств, если использовать их по инструкции строго, то, как правило, сводится к минимуму все побочные эффекты. У биологически активных добавок, поскольку это часть продуктов питания, теоретически побочного действия быть не должно. Однако, поскольку многие компоненты БАДов являются биологически активными веществами, например, витаминные комплексы, мы знаем, что витамины они активны в очень малых дозах, то некоторые пациенты при превышении рекомендуемых дозировок при злоупотреблении, при увеличении сроками потребления БАДов вызывают негативные эффекты. Известны случаи, когда некоторые пациенты получали отравление. Одна моя знакомая злоупотребляла БАДами, и у нее произошла измененная форма сознания. То есть помутнение рассудка. Трудно сказать, механизм мы не отследили, но она принимала очень большое количество биологически активных добавок продолжительное время. И в результате возник такой эффект.
1: Какой именно эффект? Что случилось?
0: Помутнение рассудка. Она немножко перестала адекватно принимать, воспринимать реальность, путать стало время и так далее.
1: Вот уже психические...
0: Отклонение, да. Мы все связываем это с применением биологически активных добавок. А также здесь следует помнить, что вот эта высокая концентрация витаминов, которые содержатся в БАДах, при ненадлежащем контроле, при длительном применении, без соответствующих показаний, может запустить дремлющую онкологию в организме.
1: Даже.
0: Да, известны такие факты. Поэтому даже к биологически активным добавкам следует относиться с осторожностью и все-таки применять их желательно после консультации со специалистом.
1: Спасибо. Что эффективнее и что быстрее действует? БАД или лекарство? Вот снова мы об этом.
0: Мне прям провокационные вопросы задаете. Ну, если у лекарственного препарата время высвобождения, создание соответствующих пиков в системном кровотоке, и влияние на конкретно органы, механизмы, органы мишени известно, изучено и доказано, то у биологически активной добавки этого механизма не существует. Поскольку мы же не знаем, как виноград повлияет на организм, правильно, до конца, мы можем только предположить. И чаще всего эффект БАДов, он подтверждается не конкретными клиническими исследованиями, а лишь данными литературы. То есть ученые, занимающиеся созданием биологически активных добавок, они изучили литературные данные по теоретическому влиянию конкретных компонентов, витаминов и других веществ и создали этот набор в форме, удобной для применения, назвали ее БАДом, и рекомендуют к применению. Поэтому четкой связи между приемом БАДа и эффектов не существует.
1: Понятно. Во многих странах употребление БАДов – это уже целая оздоровительная программа населения. Вот мы знаем, что в Японии такую программу приняли, и там уже 98% населения регулярно принимают БАДы, и значительно увеличилось качество и длительность, продолжительность жизни. Вот как вы можете это прокомментировать?
0: Совершенно правильно. Грамотный подход к назначению биологически активных добавок в рацион пациента действительно улучшает его самочувствие, настроение, повышает работоспособность. Я вам даже больше скажу, в Японии на заводах существуют специальные напитки, которые повышают работоспособность, содержат экстракты ульюрокока. Это очень известный факт, да. И рабочие прямо пьют, у них стоят автоматы, они прямо пьют эти напитки и чувствуют себя хорошо. Поэтому в разумных пределах, после согласования со специалистом, БАДы допустимы к применению. Однако следует учитывать возможные их негативные влияния.
1: То есть это на самом деле оказывает положительный?
0: Конечно, в целом, да.
1: Какие БАДы нам лучше выбрать? Ну, например, таблетки или капсулы? В каком виде?
0: Но на самом деле форма не так важна. Важен ее состав таблетки или капсулы. Это очень важно. Поэтому идеальный вариант, когда в состав БАДа входят компоненты природного происхождения. Например, экстракты растений, части этих растений –

0: Продукты животного происхождения, например, сейчас бум такой омега-3. Mm-hmm. Да, омега-3 – это рыбий жир, да, очень mm-hmm. важно, полиненасыщенная жирная кислота омега-3. Дальше прополис, водоросли и так далее. То есть компоненты, которые встречаются в природе и которые организм будет воспринимать как часть продуктов питания. Угу. Потому что известен такой фактор среди спортсменов, когда при приеме высоких доз витаминов организм перестает усваивать эти витамины из пищи. Синдром спортсмена так называемый. То есть организм наш достаточно умный, угу. и он ленится, да. получать эти витамины своим трудом, из продуктов питания еще надо переработать, измельчить, затратить энергию. А в готовой форме гораздо легче это все усвоить, и поэтому при длительном применении высоких доз витаминов организм перестает усваивать их из пищи, ну или, по крайней мере, снижается этот компонент. А часто мы можем такое наблюдать, так сказать, лень в кавычках организма при приеме лекарственных препаратов. Например, если злоупотреблять пищеварительными ферментами, угу. да, которые у нас сегодня лидеры по продажам в аптечных сетях, то возникает такое явление, как торможение выработки панкреатического сока поджелудочной железой. То есть она, грубо говоря, отключается, и организм работает на вот этих таблетированных угу. ферментах, что тоже негативно. Еще угу. другой есть пример, так называемая фуросемид-зависимая почка, когда пациентам, длительно получавшим фуросемид в качестве мочегонного средства, после определенного времени почки перестают выводить жидкость в отсутствии фуросемида в крови, представляете? Угу. То есть организм отключает какие-то свои функции при длительном применении бесконтрольном каких-то определенных лекарственных препаратов. Еще я вам даже больше скажу, да, есть синдром раздраженной толстой кишки, когда пациенты, часто применяющие слабительные средства, доводят себя до того, что процесс высвобождения прямой кишки, толстой прямой кишки тормозится без этих слабительных угу. средств. То есть мы видим, что организм наш достаточно ленивый, и получая какие-то простые способы для, так сказать, своих функций, он выбирает именно их. И в данном случае не следует злоупотреблять вот этими синтетическими искусственными добавками.
1: Угу. То есть даже, на первый взгляд, безвредные, да,
0: могут изменить могут, обмен веществ в организме, да, и вызвать какие-то
1: очень
0: определенные...
1: Очень легко нас сломать, оказывается.
0: Да, да, да, да, она тонкая структура, тонкая система.
1: А как вы считаете... Здоровому человеку для профилактики нужно пить витамины?
0: Миновитамины или БАДы в целом?
1: БАДы. Угу.
0: Дело в том, что прием БАДов, он должен всегда быть чем-то обоснован. Угу. Например, если мы говорим про людей, которые живут в северных районах, где дефицит йода, мы знаем, да, у них угу. мало солнца, мало морского воздуха, мало морских солей и так далее, то тут, конечно, обоснован прием соответствующих биологически активных добавок, содержащих эти необходимые элементы. Если мы говорим про страны с жарким климатом, то, допустим, прием йода здесь уже будет даже опасен. Угу. Прием селена можно рекомендовать при рисках, интоксикациях, высоком уровне свободных радикалов в организме и так далее. Поэтому БАД в каждом случае необходимо обосновывать.
1: Нет, а в том случае, если человек ведет здоровый образ жизни, может ли он обойтись без БАДов?
0: Угу. Ну вот вам любой врач скажет, что вообще-то прием витаминов и БАДов в больших количествах вообще не нужен. Угу. И в этом смысле есть доля правды. Поскольку если в день съедать, например, 5 различных цветов, вот у нас, видите, здесь очень такая красивая инсталляция.
1: Да, давайте покрутим.
0: Да, покрутите, посмотрите. 5 разных цветов, то организм получит необходимое количество макро- и микроэлементов.
1: Угу. То есть у нас красный, желтый, оранжевый, зеленый и фиолетовый?
0: Фиолетовый или синий.
1: Синий.
0: Ну, как
1: угу.
0: вариант.
1: Угу.
0: Поскольку цвета, мы знаем, образуют соединение металлов, то есть мы получаем уже целые спектры. А в некоторых, кстати, растениях, в некоторых фруктах, овощах до 3000, вы только задумайтесь, до 3000 фитохимических веществ. Поэтому, конечно, безусловно, лучшим источником для нас макро-микроэлементов и полезных веществ являются непосредственно продукты питания.
1: Угу. То есть я правильно понимаю, что в день нужно употреблять вот, вот эти вот цвета?
0: 5 цветов массой клетчатки не меньше 400 грамм.
1: То есть разные фрукты вот, так, вот таких
0: да,
1: цветов?
0: Да, да, не меньше 400 грамм. И поэтому, если ведется здоровый образ жизни, соблюдается режим труда, отдыха, это очень важно, потому что организм, который не отдыхает, он в состоянии хронического стресса, и там целая серия заболеваний может развиваться.
1: Угу.
0: Если соблюдать здоровый образ жизни, правильно питаться полноценно, то прием биологически активных добавок, он

0: сводится к минимуму, конечно же.
1: Знаете, мы вот с мужем тут заметили такую ситуацию. Сколько бы мы ни спали, просыпаемся разбитые, весь день ходим без сил. И нам приходит мысль в голову, что, может быть, нам витаминчиков не хватает, нужно попить. Вот что бы вы посоветовали нам?
0: А у меня встречный вопрос. Вы все 5 видов цветов применяете?
1: Нет, совсем нет.
0: На что вы тогда хотели? Организм это посылает вам сигналы. Угу. Нужно вовремя отреагировать, наладить питание, гулять, отдыхать. Сколько часов вы в день спите?
1: 8.
0: Прямо 8?
1: Да.
0: А пьете ли воду?
1: Да.
0: Делаете ли физические упражнения?
1: Не всегда.
0: Вот чтобы организм высыпался, его нужно утомлять, угу. Должен устать, тогда он хорошо отдохнет для следующих дел.
1: То есть нам не нужно прибегать к БАДам, а надо заняться собой.
0: Я бы порекомендовал для начала попробовать наладить рацион питания, ввести как можно больше полезных продуктов питания и через месяц обратить на себя внимание. Вдруг организм вам ответит и скажет спасибо, и вы почувствуете себя значительно лучше. Зачем же тогда принимать БАДы, тратить на это деньги, если можно покупать эти прекрасные фрукты?
1: Здорово, это очень приятно слышать. Мы попробуем. А кому бы вы тогда посоветовали начать употреблять БАДы?
0: Именно рекомендовать прием БАДов можно следующим группам пациентов. В первую очередь, это часто болеющие дети. Известно, что у детей до 3 лет у них снижается работа и иммунная система, они страдают различными аллергиями, поэтому у них нарушается обмен веществ. И детям можно рекомендовать определенные БАДы, содержащие, например, водоросли, спирулина, очень известный эффект, который позволяет усваиваться белка, макро-микроэлементам в очень естественной такой форме. И дети хорошо очень выздоравливают, укрепляется работа иммунной системы, чувствуют себя достаточно уверенно. Следующая категория пациентов – это испытывающих тяжелые умственные физические нагрузки. Когда пациент, ну не пациент, а
1: ребенок,
0: ребенок или просто любой взрослый, когда пациент, ну или любой взрослый человек чувствует хроническую усталость, недомогание, испытывает тяжелые умственные, физические нагрузки. И, конечно, живет, например, территория с плохой климатической,
1: экологической
0: да, обстановкой. В данном случае можно поднять вопрос о приеме БАДов, поскольку организм может и недополучать необходимые макро-микроэлементы, может получать высокую дозу токсических веществ. А известны БАДы, содержащие клетчатку, они помогают выводить эти продукты распада, кислот из организма, улучшать состояние микрофлоры кишечника. То есть в данном случае, конечно, можно применять БАДы и даже нужно. Однако следует учитывать, что любое применение БАДов желательно проводить после консультации со специалистом, который поможет из этого огромного арсенала, если вы придете в аптеку, а кто у нас ездит, любит путешествовать, ездит в западные страны, они наверняка забредали в целые магазины БАДов, где разбегаются глаза от такого количества биологически активных добавок. Следует проводить прием после консультации со специалистом, который поможет как раз учесть эти факторы и подобрать наиболее приемлемые БАДы в данном случае.
1: Все, что вы сказали, очень важно, очень полезно. Спасибо вам огромное. Всего вам доброго. Мы с вами не прощаемся. Скоро увидимся. До свидания.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Подытожим. Биологически активные добавки к пище были созданы в качестве дополнительного источника питательных веществ и, по сути, являются продуктами питания. Однако частым их приемом злоупотреблять не стоит. БАДы терапевтическим эффектом не обладают, поэтому не стоит ожидать от их приема лечебного действия. При выборе БАДов лучше всего подходят те, в состав которых входят компоненты природного происхождения. Будьте здоровы и до новых встреч!

Здравствуйте, меня зовут Юрий. Я работаю шеф-поваром. Вместе с вами мы приготовим два французских блюда. Сатэ из баклажанов и пирог французский киш с зеленью и луком. Для сатэ нам понадобятся овощи, баклажан, перец, лук и томаты. Сатэ в переводе с французского значит тушение. И мы приготовим тушеные овощи. Для этого нам необходимо подготовить прежде всего баклажан. Мы его нарежем колечками. Все вы знаете, что свежие баклажаны содержат не очень приятные для нас вещества, солонин, поэтому избавиться от него можем простым способом. Нужно замочить баклажан в подсольной воде, что мы сейчас и сделаем.

Солить нужно обильно. Соль все равно, баклажан сильно не впитается. Это никак не повлияет на результат нашего блюда. Пока мы замочили баклажан, они будут настаиваться, мы свободно можем приготовить перец. Для этого нам необходимо его почистить и избавиться от сердцевины. Для этого блюда нам необходимо резать крупными кусками. Вообще французы, они не любят что-то подобное икре, что любят в русской кухне. Поэтому мы мельчить не будем, а будем резать крупными кусками. Подготовим сковороду. Совсем немножко добавим оливкового масла. Отправим перцы тушиться. Тем временем мы можем нарезать лук. Лук резать будем полукольцами.

Чтобы ускорить процесс, мы воспользуемся второй сковородой. И будем запекать на небольшом количестве масла репчатый лук. Перчик уже зашумел. Необходимо немножко убавить огонь.

чем особенность этого блюда? То, что все продукты, которые мы подготовим, они будут укладываться слоями друг на другом, и тем самым они будут сохранять свою особенность, ну и также они немного будут с друг другом сообщаться своими вкусами. Также мы подготовим заранее морковь. Морковь будем нарезать тонкими пластинками. Лук будет у нас соседствовать с морковью, так как эти два овоща, они любят дружить в привычном для нас виде в заправочных супах. Добавим немножко масла.

Баклажаны у нас готовы. Мы немножко их отожмем. Берем все лишнее. И баклажаны мы поместим рядом с перцами. Слегка будем их подпекать с обеих сторон.

немножко добавим масла. Теперь мы можем ненадолго оставить наши овощи готовиться и пока подготовим чеснок. Чеснок я предпочитаю немножко раздавливать, чтобы он пустил сок. А затем можно его нарезать. Чеснок мы, когда овощи все ложим слоями, чеснок мы немножко запечем на остывающей сковороде. Тем временем мы можем подготовить томаты. Томаты в сотейник пойдут у нас свежими. Будем нарезать очень тонкими пластинками. Все, мы подготовили. У нас остался один томат. Мы его раздавим или же натрем на терке, чтобы у нас получился соус и блюдо было сочным. Перцы у нас уже подпеклись, они стали румяные. Лучок стал золотистым. Ну и морковь пустила сок, стала более оранжевой. Еще немножко потушим баклажаны. Из всех продуктов дольше всего будет тушиться баклажан, поэтому ему самое место на дне, и он будет первый слой. Нам понадобится глубокая посуда, куда мы будем выкладывать все слои. Можно заметить, что баклажаны, они не должны быть у нас поджаристыми, с корочкой, они должны слегка подсушиться. Вся остальная тепловая обработка уже пройдет в глубоком сотейнике.

В этом блюде слоев может быть очень много, и в зависимости от того количества продуктов, которые мы готовим, уже будет зависеть, сколько у нас получится слоев. В следующем слое идет перец.

для сочности мы добавим нарезанные томаты. Можно будет слегка присолить. И повторим слои. Как я уже говорил, на остывающей или слабо разогретой сковороде мы немножко подколируем чесночок. Так он будет ароматней и вкуснее. Сразу, как только он упал на сковороду, сразу появился приятный аромат. Совсем чуть-чуть он нам отдаст все, что необходимо. Подчеркнет все вкусы в этом блюде. Пока он подогревается, мы вложим второй слой томатов. Интересно, что чеснок будет у нас на самом верху, и когда все будет кипеть и бурлить, весь аромат чеснока уйдет до дна, и все овощи пропитает, и будет очень вкусно. И он соединит все

Это очень просто, элементарно. Нам просто нужно натереть на терку наш помидор оставшийся. Можно слегка его присолить. Можно, в принципе, его и раздавить руками, но я думаю, что мы воспользуемся теркой.

0: всю получившуюся томатную пасту мы распределим равномерно. И теперь все это мы можем поставить на медленный огонь и тушить. Минут 25-30 до готовности овощей.
1: Сате из баклажанов. Баклажаны нарезать толстыми кружочками. Залить водой, посолить и оставить на 15-20 минут. Затем отжать. Болгарский перец нарезать крупно. Лук полукольцами. Морковь тонкими ломтиками. Перец и баклажаны, лук и морковь потушить до полуготовности с оливковым маслом. Один помидор нарезать тонкими ломтиками. В глубокий сотейник выложить слоями баклажаны, перец, лук, морковь, ломтики помидора. Посолить. Повторить слои. Три зубчика чеснока измельчить, прогреть на сковороде и выложить сверху. Помидор разрезать пополам. Посолить и натереть на крупной терке. Выложить на чеснок. Тушить около 30 минут до готовности.
0: Следующее блюдо французской кухни – открытый пирог киш с зеленью и луком. Все продукты для него для нас очень хорошо знакомы. И сейчас мы, прежде всего, сделаем тесто. Для этого нам понадобится 1 стакан муки. Добавим мы в него щепотку соли. И подготовим яично-маслянистую смесь. Для этого нам понадобится глубокая посуда. Добавим сливочное масло. Оно должно быть мягкое, чтобы мы хорошо его растерли и размешали. Для того, чтобы белки яйца хорошо взбивались, мы добавим немножечко соли. И приготовим маслянистую яичную смесь. После того, как мы смесь хорошо разбили, пришло время добавить подсоленную муку. Высыпаем сразу весь объем муки и замешиваем тесто. Тесто у нас получилось пластичной консистенции, очень похожей на детский пластилин. Но для того, чтобы оно стало еще податливей, необходимо его на полчаса брать в холодильник.

Тем временем займемся нарезкой начинки для пирога. Для этого нам понадобится нарезать всю зелень очень мелко.

Всю зелень мы тщательно перемешаем. Слегка посолим, чтобы она пустила. Сок был более сочный. И также это необходимо для того, чтобы витамины быстро не окислялись, а сохраняли свои питательные свойства. Теперь мы приготовим заливку для нашего пирога. Нам понадобится одно яйцо. Сливки. Их мы тщательно перемешаем.

слегка посолим. И осталось нам добавить тертый сыр. Я предпочитаю тереть на мелкой терке. Сыр можно использовать как пармезан, так и любой сыр твердых сортов.

0: тесто получилось очень пластичным, и оно легко принимает форму посуды для запекания. Теперь мы переместим нарезанную зелень. Необходимо разровнять по всему пирогу ровным слоем. Для этого пирога можно использовать, в принципе, любую начинку, какая у вас есть дома. И фрукты, чтобы сделать сладкий десертный пирог, и овощи. Слегка взболтаем заливку и равномерно зальем пирог. Равномерно распределим сыр по пирогу, чтобы он запекся и получилась красивая румяная корочка. Запекать пирог будем мы при температуре 180 градусов 35-40 минут. Вот такая красота у нас получилась. Классический французский пирог с румяной корочкой. Приятного аппетита!
1: Французский открытый пирог киш с зеленью. Стакан муки смешать со щепоткой соли. Растереть одно яйцо и 50 граммов мягкого сливочного масла. Всыпать муку. Замесить тесто. Завернуть в пленку и убрать в холодильник на 30 минут. Для начинки мелко нарезать зеленый лук, укроп и шпинат. Посолить и перемешать. Тесто распределить по форме. Выложить начинку. Яйцо взбить со стаканом сливок. Добавить половину чайной ложки соли и 50 граммов натертого на мелкой терке сыра. Вылить на начинку и равномерно распределить. Выпекать при температуре 180 градусов. Около 40 минут.

Мир вам, дорогие друзья! И с вами снова Виталий Овчинников. И сегодняшняя наша встреча посвящена тренировке плечевого пояса. Но если у вас есть заболевания или какие-либо ограничения, то прежде чем начать тренировку, проконсультируйтесь с врачом. Также помните, что залог успешной тренировки заключается в хорошей разминке. И эту разминку вы можете посмотреть в нашей первой встрече. И прежде чем мы начнем нашу тренировку плечевого пояса, нам нужно хорошо размять наши плечи. Потому что, когда мы тренируем грудь, трицепс, спину и те же самые плечи, часто травмируются связки плечевые и ключичные. Поэтому это упражнение, разминка плечей, очень необходимо. И в этом нам поможет сегодня наш ассистент Армен. Также, дорогие друзья, мы не должны забывать про защиту наших рук. Применяем либо перчатки, либо магнезию. Это разминка плечей, я уже вам показывал, рассказывал, поэтому смотрим, как делает это Армен. Руки прямые, пальцы вверх большие, растягиваем, выворачиваем. Делаем это упражнение по повторениям от 12 и выше раз. Три подхода. Хорошо.

Друзья, также не забывайте во время тренировки пить достаточное количество воды. И для следующего упражнения мы используем шведскую стенку. Ставим руки на той ширине, которая вам удобна. Ноги прямые, в прямом угле. Делаем отжимания. Если вам неудобно делать это упражнение, то можно использовать резинку и сделать альтернативное упражнение. В этом нам поможет Армен. Наши локти на высоте уровня плеч. Хорошо. Это упражнение выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. Для следующего упражнения нам понадобится вот такая вот резинка. Ставим обе ноги равномерно и поднимаем руки ровными, ладони вниз, на уровне чуть выше головы. Пожалуйста, Армен. Берем равномерно. Ладони вниз. Выпрямляемся ровно. Плечи у нас стоим. Хорошо. Это упражнение мы выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашего физического состояния. Хорошо. Для следующего упражнения нам также понадобится эта резинка. Ставим также равномерно. Руки по швам, ладони вниз, поднимаем руки прямыми, чуть выше уровня плеч. Пожалуйста, Армен. Это упражнение также мы выполняем от 3 до 5 подходов. А повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. В следующем упражнении мы используем эту резинку немного по-другому. Возьмем ее крест-накрест. Руки немножко согнуты. Делаем наклон вперед. И пытаемся как бы завести руки за голову. Пожалуйста, Армен. Наклон вперед. Руки немножко за голову, да. Вот, хорошо. Это упражнение также мы выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. Для следующего упражнения мы используем платформу для отжиманий. Берем узким хватом. Голова наша должна быть на уровне доски. Локти в стороны при отжимании. Пожалуйста, Армен. Чуть ниже. Вот здесь вот. Хорошо. Это упражнение мы также выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. Продолжая следующее упражнение, мы просто поменяем положение рукояди на платформе. Выполнение этого упражнения так же, как и при первом. Голова на уровне доски. Локти в стороны. Пожалуйста, Армен. Голова на уровне доски. Хорошо. Также и это упражнение мы выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической формы. Хорошо. Хорошо.

Завершая тренировку плечевого пояса, нам обязательно нужно растянуть наши плечи. Делаем таким образом. Одну руку выпрямляем, другой рукой надавливаем на локоть. Меняем руки. Также можно сделать следующим образом. Подойдя к шведской стенке. Расположение наших рук чуть выше головы. Растягиваем. На уровне плеч. Растягиваем. И чуть ниже плеч.

Когда мы почувствуем, что наши мышцы растянулись, мы завершаем заминку. Вот мы и завершили нашу тренировку. Приглашаем вас на следующую встречу, где прокачаем мышцы ног. Бог создал нас удивительными. Мы можем сегодня стремиться к совершенству, включив в наш образ жизни физические упражнения. Примите решение измениться сегодня и навсегда. И будьте здоровы!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш цикл «Глубина Евангелия», и сегодня наша тема – благословение. Здравствуйте, Виталий Иванович!
1: Добрый день!
0: Вот в Библии часто мы читаем «Да благословит тебя Господь», «Пусть Господь благословит», и слово «благословение» очень часто встречается в Священном Писании. В то же время люди обращаются за благословением к родителям, там, к священнику обращаются за благословением. Что это такое благословение? Это что, какой-то специальный обряд, какая-то формулировка специальная, в результате которой Бог может особым образом вмешаться в жизнь человека? Что такое благословение? Что Библия говорит об этом?
1: Если взять и рассмотреть все случаи словоупотребления этого термина в Священном Писании, то, к удивлению многих, благословение, оно связано в первую очередь не с духовной, а с материальной составляющей жизни человека.
0: То есть, когда мы просим благословения, мы имеем в виду, чтобы в этой жизни, здесь на земле, вот в нашем быту как-то мы лучше жили?
1: Если коротко, именно так, да. То есть хотя бы термин благословение, он иногда используется.

0: пользуется Священным Писанием для описания вот духовных благословений, тем не менее, в подавляющем большинстве случаев благословение – это хорошая жизнь, что касается ее материального измерения. Давайте посмотрим на несколько примеров, как этот термин используется в Священном Писании, начиная с самой первой книги. Книга «Бытие», 33 глава, стихи 10 и 11. «Иаков сказал, «Если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лицо твое, как кто увидел бы лицо Божие, и ты был благосклонен ко мне». «Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне и есть у меня все, и упросил его, и тот взял». Значит, это разговор двух братьев-близнецов. Иаков говорит Исаву, «Прими благословение мое». То есть речь не идет о том, что он простирает руки и говорит, «Еварехеха, Адонай», и так далее, и так далее. Нет. «Да благословит тебя Господь». Он говорит, прими благословение, потому что у меня есть все. Что это за благословение? Перед этим 32 глава, стихи 14, 15, 16.
1: 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдец, дойных с жеребятами их, 40 коров, 10 волов, 20 ослиц, 10 ослов, и дал в руки рабам своим каждое стадо особо, и сказал рабам своим, пойдите передо мною и оставляйте расстояние от стада до стада.
0: Да, а вот в 13 стихе перед этим сказано, и взял из того, что у него было, в подарок Исаву, брату своему.
1: То есть этот подарок и был из благословения.
0: Прими благословение. Вот, пожалуйста, козы, овцы, вот,
1: верблюды
0: и так далее. То есть благословение совершенно определенно. Это благосостояние.
1: То есть кому-то сделать подарок, это, можно сказать, благословить его чем-то.
0: Ага. Классическое место в Священном Писании, где дается очень подробное описание термина благословения, это 28 глава книги Второзакония. Давайте посмотрим там на стихи 2, 11 и 12. Книга Второзакония, 28 глава, стихи 2, 11 и 12. «И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе». И вот, например, «И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, двоеточие, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы». То есть мы находим, что согласно Пятикнижью, благословение определяется в первую очередь как благосостояние. Но та же самая картина у нас и в апостольских писаниях открыта. Приглашаю посмотреть на второе послание апостола Павла к Коринфянам, 9 главу, стихи с 5 по 7. 2 Коринфянам, глава 9, стихи с 5 по 7. «Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, чтобы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». То есть очевидно, что тема здесь – деньги. Пожертвование в данном случае, так? И апостол Павел говорит о том, что вот это благословение, которому он уже заранее сообщил, возвестил, чтобы оно таковым и состоялось. То есть термин благословение сам по себе – это финансы, это материальное благо, это, собственно, качество жизни человека, это благосостояние. И вот, к сожалению, есть и состояние, противоположное благословению.
1: Но прежде чем к нему перейдем, все-таки еще один вопрос. То есть, когда мы говорим обильные Божьи благословения, такой устоявшийся термин в христианских некоторых кругах, это что имеется в виду? То есть, пусть Господь вас богатством наделит?
0: Когда мы имеем дело с разными языками, и тем более с разными культурами и субкультурами, то, естественно, люди могут вкладывать в эти термины разные понятия. И, как я упомянул, есть несколько отрывков Священного Писания, где понятие благословения имеет такой духовный смысл. Вот. Но базовое определение, по сути, если задать

0: Вопрос. Когда человек цитирует вот эти слова «да благословит тебя Господь и сохранит тебя», то библейское значение «пусть Господь тебя наделит материальными благословениями, а потом их сохранит». Угу. Дальше в этом же благословении, в так называемом благословении священников, в конце 6 главы книги Числа его текст содержится, там говорится и о духовных благословениях, так называемых. Да? Но сам термин «благословение» уже там не используется. Угу. «Добротит Господь лицо свое на тебя, даст тебе мир» там, и так далее. Да?
1: Это тоже можно благословениями, но терминология другая.
0: Да, да. То есть вот это базовое понятие. И далеко не везде есть, я говорю сейчас о тех местах, где Евангелие распространяется, читается, где оно цитируется, далеко не везде, не всегда присутствует понимание того, что же на самом деле человек желает другому, когда говорит «да благословит тебя Господь». То есть не любая беда является проклятием. Если взять статистику Библии, то о деньгах, о финансах, о богатстве, о бедности и так далее, в принципе, на тему вот, экономическую, очень много сказано. То есть это довольно сильное заявление Иисуса Христа. И оно далеко не единственное. Иисус Христос пришел не для того, чтобы зарабатывать деньги. Он пришел не для того, чтобы строить дворцы. Мы твердо знаем, что Господь приготовил для нас благословение в Евангелии, в том числе и в его материальном измерении. Противоположным же состоянием благословения является проклятие. Опять же, классическое место, где оно подробнее всего описано, это 28 глава книги Второзакония. Я предлагаю там посмотреть хотя бы на стихи с 15 по 19.
1: Я попробую догадаться, если благословение – это материальное благополучие, то проклятие – это отнятие этих благополучий. То есть человек, да, наоборот, будет брать взаймы, будет нуждаться, да, и так далее.
0: Угу, угу. 28 глава с 15 по 19 говорит, «Если не будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди и постановления Его, которые я заповеду тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Mm-hmm. Да? И вот могли бы вы дальше 16 прочитать по 19?
1: «Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле, прокляты будут житницы твои и кладовые твои, проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих, проклят будешь ты при входе твоем и проклят при выходе твоем». И так далее, и так далее.
0: Да. То есть, опять же, описывается материальная составляющая. Конечно, проклятие поражает все сферы жизни человека.
1: И здоровье тут описано дальше, да, и даже свобода.
0: Свобода, там мир, эмоциональное состояние, взаимоотношения и так далее.
1: Но первым описано... Вот...
0: Но первое – это вот именно вопрос благосостояния. Важно сказать при этом, что термин «проклятие» он имеет свои определенные характеристики. То есть не любая беда является проклятием.
1: Ну да, нельзя же сказать, что те, кто живут небогато, или те, кто живут скромно в силу того, что, может, пенсия у них маленькая, или еще что-то, это же не значит, что это результат проклятия или непослушания Богу.
0: В некоторых ситуациях это в действительности результат, но само...
1: Я имею в виду, нельзя сказать, что всегда это.
0: Вот, да. Само бедственное состояние не обязательно об этом свидетельствует, вот, потому что, к сожалению, мы зависимы от нашего окружения, от правительства порою, от возможностей экономических, которые есть и прочее. Вот. У проклятия же, если коротко говорить, у него есть такая очень важная, заметная характеристика, которая вот в этой 28 главе книги Второзакония очень ярко раскрыта. Это то, что именно уникально присуще проклятию. Его хроническая природа.
1: То есть, если не везет, то по жизни.
0: Именно так, да. То есть человек при равных экономических возможностях, при образовании, при таланте, умении и так далее, он всю жизнь влачит жалкое существование в плане вот финансов. Тогда это повод задуматься. Но вот мы сейчас говорим об этом только пока лишь вот в таком в общем смысле, что благословение, определение благословения, согласно Библии, это в первую очередь материальное благословение, это благосостояние, проклятие, оно поражает материальную сферу в первую очередь. Так вот, когда мы теперь подходим к Евангелию и к тому, что благая весть в апостольских писаниях содержит касательно вот этой составляющей жизни человека, кстати, далеко не маловато.

0: важной. Угу. Если взять статистику Библии, то о деньгах, о финансах, о богатстве, о бедности и так далее, в принципе, на тему вот, экономическую, очень много сказано, удивительно много. Когда Иисус Христос общался со своими учениками, то вот он оставил такие интересные слова на эту тему. Я приглашаю посмотреть на Евангелие от Марка, 10 главу, стихи с 28 по 30. Евангелие от Марка, 10 глава, стихи с 28 по 30.
1: «И начал Петр говорить ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Иисус сказал в ответ, «Истинно, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получили бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат больше домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке в грядущем жизни вечной».
0: Представляете?
1: Ну, мне почему-то вот с первого прочтения сейчас в этом контексте кажется, что это метафорическое какое-то выражение, потому что, ну как может быть во сто крат больше матерей или там сестер, да, вот.
0: Ну, надеюсь, что жизнь вечная здесь
1: жизнь,
0: не метафорическая.
1: Да, не метафорическая.
0: Видите, Христос противопоставляет век нынешний веку грядущему, да? Противопоставляет в каком смысле? В том смысле, что он говорит, благословение, оно вам предназначено и в этом веке, и в будущем веке. Да? То есть, конечно же, когда говорится о матерях, о взаимоотношениях, об отцах, то в Священном Писании общество верующих обозначается термином «братья, сестры». Да? Отцы, матери. То есть Христос говорит о том, что когда человек присоединяется к обществу верующих, он находит много близких связей, и очень часто эти связи ближе, чем родственные связи, ибо в Священном Писании о семье по крови словами же Иисуса Христа сказано «враги человеку домашние его». Когда человек именно вот бывает отторгаем своей роднёй
1: за веру свою.
0: Да, он говорит, Христос говорит, я пришел меч принести на землю. Именно в том смысле, что часто, когда одна сторона семьи принимает Евангелие, принимает истину Божью, а другая отвергает, происходит естественный разрыв. И, вот по замыслу Божию верующая сторона всегда миротворец. Верующая сторона всегда сглаживает углы, всегда за единство, за семью, за сохранение мира. Но это не всегда возможно. Так вот, Христос говорит, что если бы кому пришлось вот это оставить, последовав за мною, то в этом веке и земли, и дома, и благословения материальные будут, а еще и жизнь вечная в веке грядущем. То есть это довольно сильное заявление Иисуса Христа. И оно далеко не единственное. Обратите внимание, что именно о Евангелии идет речь. Да? Ради меня и Евангелие. Да. То Евангелие тогда человеку открывает новые возможности, в том числе и в материальном отношении. Сразу надо сказать, что нельзя Евангелие сводить
1: лишь к этому,
0: к материальному вопросу. Нельзя провозглашать то, что в некоторых направлениях христианства вот, провозглашается и получило определение Евангелия процветания.
1: То есть, если ты не процветаешь, ты не получил благословение.
0: Да, ты, значит, Божие. Еще и не спасен, или грешник, и так далее.
1: Где это прямая зависимость между богатством и Царствием Божиим?
0: Да, к сожалению, вот есть целые направления, где только об этом и проповедуется. Это была бы ошибка.
1: Но есть и другие направления, где говорится о том, что Христос не был богат, что Он намеренно вот, показывал как бы нищету свою, и когда его спрашивали, да, где живешь, он отвечал, лисицы имеют норы, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову, и говорилось о том, что вот все, что он имел, он носил на себе и с собой.
0: Ну, вот давайте мы это уточним, поскольку, цитируя, часто соединяются два разных отрывочка Священного Писания, да? То есть помните, когда первая глава Евангелия от Иоанна, где говорится, значит, где живешь? Он говорит, пойдите, посмотрите. То есть они пошли, и сказано, пробыли у него день тот. Да?
1: Это где он жил тогда?
0: Ну, вот есть такое понятие, как он пришел в дом свой. В дом свой. Есть такое понятие, как в Евангелии от Луки, 8 главе, говорится о том, что

0: называются очень высокие люди. Давайте прочитаем. Угу. Евангелие от Луки, 8 глава, с 1 стиха. 8 глава. «После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим». Посмотрите на уровень этих людей. Да? Домоправитель – это управляющий, да? Управляющий делами президента. Да?
1: Царя тогда.
0: Царя, да. Ну, Ирод был царем. Да? То есть вот эквивалент современный – это очень, скажем так, это большие люди, которые поддерживали Иисуса Христа финансово. Вот. То есть в действительности Иисус Христос пришел не для того, чтобы зарабатывать деньги. Он пришел не для того, чтобы строить дворцы, но у него никогда не было недостатка в финансах для осуществления своей миссии. Потому и картина Иисуса Христа как вот нищенствующего монаха, она не соответствует Священному Писанию.
1: А почему тогда, когда перед умножением хлебов, да, ученики так еще с издевкой ему отвечают, не купить ли нам им динариев на 200 пойти еды? То есть, если бы у них было достаточно денег, они бы не говорили так, они бы сказали, да, у нас достаточно денег, мы сейчас съездим быстренько, подкупим.
0: Конечно, смотрите, 200 динариев – это очень крупная сумма. То есть, скажем, я не был бы в состоянии на имеющиеся у меня средства накормить 5000 человек, мужчин плюс женщины и дети. То есть это понятие вполне понятное. Но а вот если вернуться к тому месту Евангелия, которое вы вспомнили, что касается фразы «лисицы имеют норы, птицы небесных гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить», контекст там очень интересный. Говорится о человеке, который напрашивался в ученики Иисуса Христа. Вот. И при исследовании, потому что там дальше сказано, другой же из учеников сказал то-то. Да? То есть речь идет об одном из учеников Иисуса Христа. И мы знаем из Евангелий, кто присоединился к числу учеников из-за выгоды.
1: Иуда?
0: Иуда. Сказано, что он имел при себе денежный ящик и в синодальном переводе носил, что туда опускали. А в подлиннике уносил.
1: Ну то и сказано, что том, вор был.
0: Вор, тоже, сразу, ибо он был вор. Да. Даже и предательство спасителя, собственно, это был способ заработать, когда случилось так, что вот это мира, да, которым женщина помазала Иисуса, можно было за 300 динариев продать, если бы оно было пожертвовано, что, естественно, сразу бы, как говорится, помогло финансово Иуде. То есть вот там контекст этих слов Иисуса Христа такой, что моя цель моего служения – это не обогащение. Вот. Но мы не можем на основании евангельского материала вывести тезис о том, что Христос был нищим или что призывал к нищенству. Напротив, мы только что прочитали из Евангелия от Марка, что он обещал материальное благо тем, кто готов, вот в чем суть, всем ради Евангелия пожертвовать, для которого Евангелие – это самое важное, так, что он готов быть нищим. Вот таковым Господь обещал благословить.
1: Ну и текст тогда вспоминается. «Ищите прежде Царство Божие, правда Его, все остальное приложится вам». То есть тот же контекст, наверное, да?
0: Да. Именно вот соотношение, когда человек понимает, что на самом деле ценно.
1: То есть, и перефразируя это, если сказать, что если человек стремится в первую очередь к материальному, а не к духовным, да, вот этим вот ценностям, то, наверное, будут со стороны Господа препятствия какие-то для этого, чтобы направить его в истинном, да, направлении его усилия.
0: Деньги – это такое интересное явление, которое настолько значимо для человека, что Господь иногда использует этот фактор для воспитания нашего. И в действительности в Священном Писании есть ряд примеров, когда Господь позволял людям проходить вот через этапы относительной бедности или вот материальной нужды для того, чтобы что-то духовное взрастить в человеке. Но это все пока разговор был общего характера. Мы дали определение тому, что такое благословение, что такое проклятие и в Танахе, в Ветхом Завете, и в апостольских писаниях, в Евангелиях. Мы посмотрели на обетование Иисуса Христа. А вот теперь я предлагаю посмотреть на учение апостолов. Там это развивается дальше, фактически повторяются те же тезисы и дается и новая информация. Послание к Галатам апостола Павла. 3 глава, стихи...

0: 13, 14 и 29. Галатам 3 глава, стихи 13, 14 и 29. «Христос, сказано, искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Если же вы Христовы, 29 стих, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники».
1: Авраамова.
0: Да. Наследники Авраамовы, наследники Христовы, наследники Божии. Я вновь хочу подчеркнуть, что благословения материальные, как одна из составляющих того, что предлагает нам Евангелие, это далеко не первое дело. Угу. Потому мы и говорим об этом в последнюю очередь, когда мы описываем плоды Христового подвига.
1: Просто перечисляем как один.
0: Но мы перечисляем как одно из измерений. И понятие благословения Авраама, конечно, намного шире. Но сегодня я хочу именно сконцентрировать наше внимание на том, что нельзя пренебрегать. А именно, вот в первую очередь мы прочитали 13 стих, где говорится о клятве закона. Mm-hmm. Понятие клятва в русском языке сегодня уже не соответствует тому, о чем шла речь, когда Библия была подготовлена к изданию, да, в 1876 году. Послушайте, как предлагает 13 стих перевод Кассиана, епископа Кассиана. «Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, потому что написано: проклят всякий, висящий на древе». В подлиннике используется греческое слово «катара», которое означает именно «проклятие». То есть Христос искупил нас от проклятия закона. И цитируется как раз текст не о клятве, а о проклятии. «Проклят всяк, висящий на древе» – это цитата из Торы. Что такое проклятие закона? Предлагаю обратиться к еще одному современному переводу, переводу под редакцией Кулакова. «Христос заплатил за освобождение наше от того самого проклятия, что высказано в законе, на себя приняв проклятие за нас». Угу. Мы с вами уже знаем, что такое проклятие по закону. Да? Это, в первую очередь, материальные трудности. Это проблемы финансового плана.
1: Так вот, хронического характера.
0: Да, Господь, сказано, искупил нас от проклятия закона. Сила Евангелия проявляется еще и в том, что Господь устранил проклятие, которое давлеет над всем человечеством, в том числе и в материальном плане. Ведь, посудите, кто больше в состоянии уделять время исследованию Священного Писания, молитве, благовествованию, добрым делам?
1: Кто финансово свободен и может не обременять тебя с утра до вечера зарабатыванием денег?
0: Есть ли для него Царствие Божье на первом месте, да? Или представьте себе человека, который от зари до зари работает, работает, работает, и он в постоянном напряжении. Иногда, нет возможности, как говорится, взор к небу поднять.
1: Не то, что там Библию читать.
0: Конечно. Потому Христос и предостерегал. Помните, накануне Второго пришествия Христа сказано, что сердца будут отягощены заботами житейскими. И это одна из стратегий дьявола. Держать людей в постоянном напряжении, в постоянном страхе, в постоянном беспокойстве. Вот от зарплаты до зарплаты. Дотяну ли? Смогу ли? Да?
1: В нашем обществе потребления, когда все нужно успеть вовремя обновить модель телефона, успеть вовремя поменять машину и так далее.
0: То есть... это еще дополнительные соблазны. Так вот, Христос нас от этого освободил. Во-первых, осознание ценности вечной жизни в сравнении со всеми этими материальными благами. А во-вторых, потому что он вот это проклятие безденежья взял на себя, и он истребил, он искупил нас. Искупил, значит, заплатил, выкупил. Он внес цену для того, чтобы благословение Авраама к нам пришло. И вот благословение Авраама – это очень емкое понятие. Я вновь повторюсь, что мы не говорим лишь исключительно о материальной составляющей, но ею пренебрегать полностью нельзя. Благословение Авраамова, книга Бытие, 24 глава, стихи 1, 34 и 35. Давайте прочитаем. 24 глава, стихи 1, 34 и 35.
1: «Авраам был уже старый, в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем».
0: То есть Господь благословил Авраама всем, да, оно все в себя включает. Ну, в частности.
1: Он сказал: «Я раб Авраамов, и Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабы.

0: конь, верблюдов и ослов. Сара же, жена господина моего, уже состарившись, родила господина моего сына.
1: Да. То есть Авраам был и в материальном отношении очень благословен. Так вот, благодаря Иисусу Христу, благодаря Его жертве, мы получили доступ к тому изначальному праву, которое Бог нам дал. Сотворив человека, Бог сказал: «Владычествуйте над землей». Дьявол это право забрал. В результате того, что сказано: «Кому повинуетесь, того вы и рабы». Мы стали в лице Адама и Евы подвластны. И дьявол теперь стал Богом века сего и так далее. Но Христос, придя на землю, Он Себя в качестве искупительной жертвы предложил, и Он выкупил нас. Потому сегодня мы должны помнить о том, что Христос сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». И если же мы Христовы, мы наследники, то есть мы имеем право. У нас нет гарантии, у нас нет права требовать, но мы имеем право просить. Мы твердо знаем, что Господь приготовил для нас благословение в Евангелии, в том числе и в Его материальном измерении.
0: Но и если Господь не дает по какой-либо причине, тоже со смирением необходимо это принимать, да, от Господа, и думать о том, что может стать причиной того, что сейчас в моей жизни я переживаю тот или иной трудный период. Возможно, Господь хочет, чтобы я задумался о чем-то. Да, и...
1: В одни благословения пользуйся благом, в одни несчастья размышляй, говорит Экклесиаст. Вот. Это вовсе не обязательно вызвано, но коль скоро мы знаем, что у нас есть главное, мы наследники Царствия Божия, то когда мы проходим через какие-то трудности временные, мы не переживаем, мы надеемся на благость Божью.
0: Большое вам спасибо. Благодарим и вас, дорогие друзья, и желаем всего вам доброго. До свидания.
1: Поэтому у любого человека, живущего на земле, всегда стоит один и тот же вопрос: как я отреагирую на Божью истину? Я верую в душе. И вот здесь для многих большое препятствие. И человек начинает относиться к реальности вокруг себя не так, как раньше. Он начинает видеть все сквозь призму Божьей истины.

Бог имеет удивительный замысел о каждом человеке. В чем состоит этот замысел? Продолжаем об этом размышлять сегодня.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С огромной радостью вновь встречаемся с вами и встречаемся с нашей дорогой соведущей Леной Валентиновной и с нашим дорогим гостем Александром. Вот замысел Бога о человеке, да, план спасения Божьего. Лена, как ты такими крупными вот вехами как бы обозначила?
1: Но мы уже в конце прошлой программы говорили о том, что в самом начале Господь дал выход из той ситуации, которая сложилась в результате грехопадения, что Господь сказал, что положу вражду между семенем жены и между...
2: То есть был план спасения.
1: Да, да.
2: Если человек согрешит, у Бога был план спасения.
1: Да.
0: То есть у нас, у каждого заложена вражда с сатаной. Правильно я понимаю эти слова?
2: Это пророческие слова, да, что, значит, семя жены — это сыны Божьи, да, то есть вот Божьего народа. А семя сатанинское — это сыны сатаны, по сути, да, и сам сатана. Вот. Но в семени жены, да, будет семя, то есть потомок.
0: Единственное
2: потомок, единственное это потомок, да.
0: Иисус Христос.
2: Да, вот который вот как раз в плане спасения как раз фигурирует как Сын Божий, воплощенный в человека, чтобы решить проблему.
1: И Сын Человеческий, да?
2: И Сын Человеческий, да. Он себя

0: постоянно назывался античеловеческим. Это он всегда уточнял.
1: То есть вот в чем выход, Господь. Да? Мы говорили на прошлой встрече, что был совет мира между Богом Отцом, Иисусом Христом, где было принято решение о том, что будет принесена вот эта вот величайшая, невыразимая жертва.
0: А скажите, пожалуйста, теперь, а почему ангелы не послали?
2: Умирать. Должен был
0: воплотиться человек.
2: Именно это достаточная жертва. То есть
1: единственная
2: достаточная жертва для спасения человека.
0: А еще был поставлен под сомнение характер Божий.
2: Да, поэтому
0: его
2: он должен
0: образ и подобие согрешило, как мы с вами говорили, помните, да? Угу. И поэтому был поставлен сатаной вопрос о вообще характере Божьем перед всей вселенной. Угу. Вот. А поскольку Адам и Ева были подобием и образом самого Творца, сам Творец воплощается. Смотрите, это не просто Бог, который сотворил мир, и оставил его там
2: на произвол.
0: Как хотите, да, то есть там, я где-то там буду, я вам все дал, там, буду на вас смотреть, созерцать, а он при наших проблемах, он нас не оставляет, он воплощается в нас.
1: Воплощается, то есть принимает человеческую плоть.
0: Да,
1: становится человеком?
0: Становится человеком.
1: А Богом остается?
0: И Богом остается, да.
1: То есть стопроцентно Бог и стопроцентный человек.
0: Да. И был поставлен под вопрос характер Божий. Может ли вообще Бог, чего нам просит Вселенную исполнять свой закон, когда его подобие... А Бог сам сказал, я стану вот человеком, да. И мы, помните текст, немного умолился перед Ангелом Христос, да. Мы не видим, что в данный момент, что все было покорено, но видим, что немного был умолен перед ангелами Христос. Стал человеком, да?
1: Став человеком.
0: Став человеком, да. Угу. То есть, и тут вопрос стоит, мы можем вообще, плоть человеческая и человек, может вообще находиться в вечности или не может, да?
1: Бог говорит, вот, мне кажется, воскресшая
2: как раз через Христа. Христа
0: да, да, да, да. Бог говорит, что может. Угу. Вот почему он, именно Бог должен, вот, потому что, во-первых, был поставлен под вопрос его характер, да?
2: Угу. Под сомнение, да?
0: Под сомнение, да. Во-вторых, под сомнение его творения, когда он сказал «весьма хорошо», да?
1: И вот, оказалось, не весьма хорошо.
0: Оказалось, не весьма хорошо, да? То есть ты Бог лжец, тиран, там и все прочее. Ты просишь от нас сделать неисполнимое, невыполнимое.
1: Это такая претензия была сатаны.
0: Да. А Иисус говорит, а я все сделаю. Я вот сейчас воплощусь, но не сейчас, да, а через 4000 лет. Представляете, воплощусь и буду соблюдать это весь закон. То есть давайте посмотрим, уже вернемся к Священному Писанию, да, подтвердим наши выводы словами Священного Писания, зная, что нетленным серебром, говорит апостол Петр в своем первом послании, это 1 глава, 18-20 стихи, да, нетленным серебром или золотом, да, когда это драгоценный металл, благородный металл, который не окисляется, а вот они тленные, да, да, искуплены вы от суетной жизни, преданы вам от отцов.
1: Но суетная жизнь предана нам от отцов.
0: Да, то есть от Адама. От Адама. Вот Адам нас в эту жизнь как бы окунул, да, мы его потомки. Но драгоценную кровью, то есть смертью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас.
2: Вот. Смотрите, когда апостол Петр по сути дела, показывает, что если мы не знаем Ветхого Завета, Агнца, который за грех приносится, то мы не можем понять и Новый Завет.
0: Не можем.
2: Да, потому что вот здесь, то есть Христа, называют Агнцем.
0: Да, да.
2: И Иоанн, в своем Евангелии тоже назвал, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира,
0: Но Исаия
2: это
0: понимать,
2: в Ветхом еще Завете, а это уже ученики Иисуса.
0: Но что такое Агнец, чтобы понимать, это надо знать.
2: Да, нужно знать как раз вот то святилище.
0: И святилище надо знать,
2: Вот то, о чем мы с вами говорили, то есть все служение в Ветхом Завете, оно показывало иллюстративно, всю жизнь, по сути дела, и весь план спасения, который дал Господь.
1: Если
2: поэтому,
1: бы
2: эта связь очень важна, да?
1: Да. Если бы Иисус не явился во плоти, то этого же было всего, невозможно было бы совершить, да? То есть он не мог бы кровь свою пролить, он не мог бы жизнь свою...
0: Ну, что значит он кровью Христа? Есть такой замечательный текст у апостола Павла, это послание к филиппийцам. Был он

0: будучи Сыном Божьим, да,
1: не почитал хищение
0: быть равным Богу, но умолил себя, да, и был верен.
1: И послушен.
0: И послушен до смерти.
1: И смерти крестной.
0: И смерти крестной. Задача Станы в этот момент была, чтобы он что сделал? Согрешил.
1: Да.
0: Чтобы он пал.
2: Чтобы его плоть,
0: да,
2: его человеческая плоть,
0: вот
2: чтобы что-либо
0: сломалось. Вот почему здесь говорится
2: сломалось.
0: О крови. Потому что сатана его искушал до всего. То есть он его обольщал, он его там и так далее. Да, у нас это написано, да, в пустыне там, например, и так далее.
2: Мы с вами знаем, что это такое. Потому что каждого из нас сатана обольщает всячески. Да. Причем он обольщает нас на пределе наших возможностей. Он Иисуса Христа обольщал.
0: Конечно,
2: на пределе его возможностей.
0: Если ему не удается обольстить, он начинает преследовать. Это его метод. В итоге он что делает? Убивает. Последнее средство Сатаны было убить. И Христос остался верным. Вот почему кровью, вот почему кровь нас спасает. Потому что Христос остался верным до смерти. И смерти, как там написано,
1: крестной.
2: Вот именно его смерть нас спасает, да?
0: Да, он вот этим своей жизнью он доказал, что будучи, он стал Христом, да, что будучи связки с Отцом через Духа Святого, человек, а именно воплотившийся Бог в человека, может соблюдать.
1: Угу. Главное быть послушным, да? Вот
0: да,
1: это.
0: Да.
1: Ведь самый большой грех – это непослушание.
0: Непослушание.
1: Это хуже идолослужения, ну,
0: как написано.
1: Вот.
2: Может быть, еще вот и хотеть этого единства, потому что послушен, ну, это немножко вот пассивное, что ли, действие. Ну, ладно, я буду слушаться. А ведь надо еще хотеть этого единства. То есть, чтобы Бог... Христос в нас, это так много раз сказано в Новом Завете. Христос нас, в нас, мы во Христе. То есть вот это вот единство, оно позволяет нам Божьей силой вот решать проблему
0: Божьей
2: греха.
0: Божьей силой. Он свою силу никогда не использовал, Божьей силой. То есть он должен был стать одним из нас. Одним из нас, понимаете? Вот. И подчиниться Духу Святому, подчиниться Отцу, да? Вот в чем его победа заключается. Посмотрите, план спасения написан у апостола Павла, 1 послание Тимофея 3:16. И беспрекословно, великое благочестие, тайна, Бог что сделал?
1: Явился во плоти.
0: Вот о чем мы с вами говорили. Мы же не просто это из пальца, да? А Бог явился во плоти, смотрите, оправдал себя.
1: В духе.
0: В духе, да? То есть он что сделал? То есть что такое Христос вообще? Это Машиах, да, это значит помазанный, да, если по-русски буквально сказать, помазанный.
2: То есть помазанный на царство,
0: помазанный,
2: да?
0: Чем?
1: Духом.
0: Духом Святым. Когда он крестился, вот он стал Христом, да, вышел из воды, молился, и вот Отец, да, и Дух Святой в виде голубя сходит на Христа, и голос Отца...
1: Вот
0: сын мой, да, возлюбленный, да, в котором мое
1: благоволение.
0: Оправдал себя в духе, то есть был подчинен постоянно Богу Отцу. Показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верой в мире, вознесся во славе. То есть вот что значит такое «показал себя ангелом»? Показал себя Бог.
2: Он оправдал характер Божий.
0: Конечно, конечно. Вот сатана поставил вопрос, таков ли Бог, которого вы знаете? Или он другой? Оказался он такой. Он показал свой характер.
2: Да.
0: Он показал себя ангелом всей вселенной.
2: И это проповедано в народах, то есть всем людям.
0: Это Евангелие для нас. Проповедано в народах, принято верой.
2: И оно принято верою. Да. То есть кроме того, что оно проповедано, оно еще должно быть нами принято, осознанно, верой.
0: И вознесся во славе, чтобы быть Слава верным Господу. Первосвященником для нас.
1: Да.
0: Вот, смотрите, концентрирована истина
1: план
0: о плане
1: спасения.
0: Спасения, да, растворяйте его верою и получайте спасение фактически. Вот здесь вот, концентрировано.
1: Самое главное, да, если мы вспомним Иоанна 3:16 тоже, да, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
2: Тоже план спасения.
1: Иоанна 3:16. Да, и это вечное Евангелие.
2: 16, да, 1 Тимофея 3.
0: Как Бог сделает нас даже, да? Гармонично прям в Писании. А закон был ослаблен плотью. То есть мы сами не можем соблюсти. Сами попасть на небо мы не в состоянии. Был Адам на небе, да, но он оттуда пал фактически. И теперь мы туда подняться не можем, потому что грехом...
2: А что значит «был Адам на небе»?

0: он был представителем земли, да, то есть вот когда, значит, в книге Иова собирается совет, да, приходит, ну, между сынами Божьими, между ними пришел написанный кто?
1: Сатана.
0: Откуда пришел, спрашивает Бог?
1: По земле прошел.
0: Кто там должен был быть вместо него?
1: Адам.
0: Адам. Адам должен быть, понимаете? Тут должен быть Адам, да. То есть он был безгрешен. И Ева была безгрешна. Но сейчас, увы, вот, мы не можем сами не грешить. Да, и вот посмотрите, написано в послании к Римлянам, 8 глава, 3-4 стих, как закон, ослабленный плотью, был бессилен. Все, мы уже не можем так. То Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Что Он осудил?
1: Иисуса.
0: Иисус показал, что то, что задумал Бог человека, да, это же плоть и кровь, вот, может хранить закон, может соблюдать, если будет постоянно вместе с Богом, как был вместе с Богом всегда Иисус, да.
2: Вместе с Богом верой.
0: Да.
2: Иисус ведь тоже был с Богом верой.
0: Верой тоже. То есть он должен был Его Слову доверять. Вот то, что не сделали наши родители, сделал вместо них Иисус. Вот.
2: И вместо нас тоже. То есть такое ободрение. И Он собою замещает, ну, нас, что ли. Он в нас. Он через нас действует. Вот это, вот мне кажется, это просто вот, вот величайшее, ну, такое, что ли, явление, что Бог в нас, и Он через нас действует. То есть Он замещает нас собою.
1: Да, и в Нем, как написано, мы в новое творение, да?
2: Да.
1: Кто во Христе, тот новая тварь. Прежнее прошло, теперь все новое. И
0: сейчас мы вспомним такой термин, как заместительная жертва.
1: Да.
0: И Он умирает еще вместо нас. Понимаете? Вот, как раз логически подошли к следующему слайдику, к следующему тексту Писания, да. А как дети причастны плоти и крови, да, то и Он также воспринял оное, да, воспринял оное, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Смертью лишить. То есть он был верен до смерти. Как он его не старался искусить, как он не старался
2: Сатана.
0: Соблазнить, Иисус все равно победил. Он был верен до смерти и до смерти крестной. И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Мы же в рабстве находимся.
1: То есть рабство смерти, да?
0: Смерть, да. Ведь конец греха – это смерть.
1: Да, недаром ведь Павел тоже писал, да, что последний враг, да, человека, смерть, она уничтожена.
0: Смертью умрешь, написано. Как только ты это сделаешь, смертью умрешь. Конец греха – это смерть. Сами мы просто можем умереть. Да? То есть мы как животные, которые просто погибаем без Бога. Вот. Но с Богом мы одерживаем победу над сатаной. Сейчас мы логически подходим к следующему слайдику. Это послание к Евреям, 2 глава, 16 стих. «Ибо не ангелов он восприемлет, да? Но восприемлет кого?»
1: Семя
0: Авраама.
2: Что это значит восприемлет?
0: Примет жертву. Не ангела, а именно Бога-человека.
2: Это вот вопрос, который вы задали в начале, да? А почему бы не ангелов?
0: Да.
2: Это же тоже высшие существа.
0: Да. А поскольку мы сотворены по образу и подобию, Бог нас, в нас воплотился. В нас. В свой образ и подобие, да? Со своим характером божественным. Только характером.
2: А, можно сказать, а восприемлет семя Авраамова. Вот почему он не сказал семя Адамова? А может быть, потому что вот Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. То есть, может быть, вот как раз именно поэтому, ну вот мы все верующие семя Авраамова, именно потому что по вере нашей.
0: Народа Божьего. Потому что мы же с вами читали стих, да, то есть семя жены и семя станы. У станы тоже есть последователи. То есть там же тоже разделилось сразу. Помните, когда говорили о Каине и Авеле, то мы сразу заметили, что первое поколение, родившееся после греха, грехопадения, разделилось между собой. На народ Божий это потомки. То есть не Авеля уже, а там этого Сифа были, да? То есть Авель погиб. И Каина, вот, разделились, да? То есть было семя сатаны, да? То есть кто-то... Помните, Христос сказал... Знаю, что вы потомки Авраама, да, ну, это дела Аврааму не делайте. Ваш отец кто?
1: Дьявол.
0: Дьявол, к сожалению, да. Почему? Потому что вы на него похожи.
2: Вот по вере. Да. Я думаю, что вот вере, именно да, вот семья.

0: Семя Авраамова.
1: Семя Авраама – это позднее. Отец всех верующих, да.
0: Да.
1: То есть Авраам здесь родоначальник народа Божьего. Вот он кто. Авраам, да, то есть отец множества. Может, не зря Бог такой имя дал. Отец большой, отец множества, да, то есть.
0: Вот, кстати, Авраам. Когда вот Авраам, ну что ли, вот он стал родоначальником верующих, ведь еврейского народа еще не было в то время, да?

0: именно по вере своей, да, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Он стал Сыном Божьим, и вслед за ним мы стали детьми Божьими.
1: Но Павел вообще особо, да, пишет вот о семени Авраама в своих посланиях и именно показывает, что вот верующие, как ты говоришь, это суть семя Авраама.
2: Да, да, да. Ну, а апостол Павел потом подчеркивает, что когда говорится все-таки об одном, да, потомке, как бы об одном говорится.
0: Об Иисусе Христе.
2: Об Иисусе Христе, да. То есть он и из народа Божьего, и еще он в нашей плоти. То есть он потомок и Адама. То есть его же написано родословие, да? И написано до Авраама родословие, и до Ноя, да? То есть вот эта цепочка, она же длится. И до Адама, да? То есть вот этот вот Толедот, который здесь пишет в Бытие, да, постоянно там вот этот генезис мы говорили, это же родословие, да, то есть для чего он-то записан Моисеем? О Христе еще никто не знал потом, а это же это, цепочка от Адама до Ноя, от Ноя до Авраама, от Авраама там до Давида, от Давида там до, значит...
0: То есть тоже цепочка вот по вере, героев веры, да?
2: Да, это замысел Божий, он изначально так все запланировав.
0: И... А нас, простых людей, можно назвать героями веры?
2: Ну, конечно, если мы верим,
0: то
2: мы герои.
0: То есть вот этого уже достаточно, да, просто верить. Вера, она одинаковая. Вера – это связь с Богом. Это молитвенная связь, связь через Слово, связь через Духа Святого. Вот это вера.
1: А вера от слышания, а слышание от Слова Божьего.
2: Вот почему мы спасаемся через веру. Да. Потому что наши прародители, я еще раз опять о них скажу, вот, и замолчу потом, не доверили свою судьбу, свои желания, вот Слово Божье. Слово Божье говорит, не вкушай.
1: Да.
2: Смертью
1: умрешь.
2: Не открывай эту дверь.
0: Да, то есть не доверились Слову Божьему.
2: Да, не выходи за те грани, которые... Он очертил им грани, грани закона. И они были абсолютно счастливы. Но можно было за это приступить.
0: И грани им даны вот, ну, не для того, чтобы как бы вот, ну, посмотреть, ой, вот сейчас вот они вот все грани нарушат, и я буду с ними расправляться. Грани даны нам, как защита наша. Да. Мы нуждаемся в этих гранях. Они нам нужны, потому что мы не боги. Богами никогда не были, никогда ими не будем.
2: Это даны, чтобы вы были счастливы, чтобы мы могли жить. Вот и все. Это все, то лучшее, что для нас приготовил Господь.
0: Ну что же, хорошо. Огромное спасибо, Александр, как вот мы движемся по теме вот воплощения Бога, да, Божьего замысла о нас. Очень интересно. И дальше будем продолжать эту же тему.
2: Будем продолжать, да.
0: Обязательно. Тогда прощаемся. До следующей встречи с вами. До свидания.
2: До свидания.

0: Иисус укором говорит: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». И тут же в ответ даже на такую веру творит чудо. Интересно, а сегодня такое возможно? Поговорим об этом со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы продолжаем сегодня с вами читать Евангелие от Иоанна в синодальном переводе, и у нас продолжение 4 главы. Мы здесь снова соприкасаемся с чудом, да, и читаем отрывок с 43 по 54. Прочитайте, пожалуйста, Илья Александрович.
2: «По прошествии уже 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу ему легче стало. Ему сказали: «Вчера в 7 часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второй

0: чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.
1: Благодарю. И я хочу вернуться вот к самым первым стихам, да, 42-43, которые вы только что прочитали. Почему Иисус не творит чудеса, да, там, где Он был, а возвращается в Галилею?
0: Ну, мы с вами говорили до этого о том, что Иисус нес сначала служение в Иерусалиме, потом Он расширил свою сферу влияния до Иудеи, потому что Он этим преследовал, что в первую очередь, чтобы дети дома Господня, так скажем, первые, кто обратился, Он дал это преимущество им принять Его как Мессию, чтобы они могли исполнить свой долг, свое служение, которое Господь возлагал на них должным образом. Но когда Его не принимают, мы видим, что Он потихоньку расширяет еще свою сферу влияние, да, и Он переходит уже в Галилею из Иудеи. И здесь мы видим, что публичное служение Иисуса Христа, которое было около 8 месяцев, о котором мы говорили, оно подошло к своему завершению, и Иисус уже начинает свое служение в Галилее.
1: Да, поняла, почему это, да, как бы происходит. Но вот если мы все-таки говорим про этот момент, да, почему все-таки здесь, вот в Галилее, люди лучше принимают, что ли, его слова, да, почему и чудеса легче именно здесь, это как-то зависит от этого места?
0: Нам не сказано, что Иисус до этого не совершал чудес. Мы начнем с того, что Он в Кане совершил одно из первых чудес. То есть мы это видели с вами, и мы говорили о том, что Иоанн, он не публикует хронологию событий Иисуса Христа, а он высвечивает только важные для его богословского повествования моменты. И как мы с вами ранее упоминали, блок со 2 по 4 главы, он начинается с чуда в Кане Галилейской, и он заканчивается чудом в Кане Галилейской. То есть
1: да,
0: это вот, некоторая такая структура, которую высвечивает нам Иоанн, евангелист. И поэтому здесь мы, ну, просто на этом не можем основой сказать, что вот здесь Иисус делал больше, здесь меньше. Как бы. Но мы видим о том, что те, кто был ближе вроде бы как к Нему, до них все-таки хуже доходит вера, да, и примером тому является царедворец, потому что считается, что царедворец, он был именно из иудеев, и он был, вероятно, у Ирода служил, и он мог относиться именно к тем иудеям, которые поддерживали Ирода, потому что были против него настроены власти, но он мог относиться к иродиадам, которые как раз-таки поддерживали Ирода и служили при его дворе, как мы это видим. И здесь, когда начинается вот этот диалог Иисуса с царедворцем, есть такая претензия, что вы пока не увидите, не уверуете, да? И мы понимаем, что царедворец, он обуславливал веру в Иисуса исполнением его просьбы. Ну, то есть вот, когда я увижу, что ты выполнил, тогда я в тебя уверую. Да? Но Иисус, видя то, что происходит внутри него, он желал, чтобы его вера основывалась не на увиденном, а на услышанном, на его слове. И когда он, Христос произносит эти слова, он пытается сделать так, чтобы царедворец увидел со стороны то, что происходит внутри него, чтобы он начал исследовать то, что внутри него происходит, и увидел себя в этих словах. И потому что Христос, Он пришел не просто дать тот меньше дар, о котором просит царедворец, но Он пришел, чтобы дать куда больше дар, это дар спасения. И пока царедворец не мог принять этого большего, Иисус не мог сделать для него меньшего. И поэтому здесь происходит такой неловкий момент, что ли. Есть просьба, на которую Христос не отвечает ни да, ни нет. И получается так, что царедворец начинает вникать в себя, в свои мысли, все, что в нем происходит. Он видит о том, что Иисус имеет вот эту проницаемость и знание, что в другом. Да, то это вот та черта, которая подчеркивается в каждой главе, в каждой истории Евангелия от Иоанна, как мы говорили, которая показывает на то, что Иисус действительно есть Бог. И здесь как раз-таки Господь показывает ему, у тебя есть зачаток веры. Угу. То есть ты пришел ко мне, ну но да, тебе не достает. Тебе нужно ее взрастить. Твоя вера должна быть безусловной, не основываться на увиденном, еще на чем-то, на каких-то условиях. Вот если ты отвечаешь на мои молитвы, да, угу. ну если в нашем времени, то я верю, что ты есть. Не ответишь, значит, тебя нету. Потому что вера, которая обусловлена исполнением наших просьб, это непрочный фундамент совершенно веры. Вера, которая на чудесах, на увиденном зиждется. Угу. Но как раз-таки вера, которая основана на слове, это действительно крепкий фундамент, который мы с вами можем иметь. Потому что есть вещи, которые Господь может посчитать, что ему лучше не исполнять. А мы такие, о, Господь не ответил мне, получается. Хотя Господь желает лучше, и Он ответил. Но не каждую нашу просьбу Он будет исполнять. Поэтому очень важно строить наши взаимоотношения с Богом, нашу веру именно на слове. И здесь как раз-таки Иисус помогает вот царедворцу перейти от этой малой веры, перейти к большей. Он помогает ему принять больше дар, потому что царедворец приходит, чтобы исцелить его сына, но Христос не просто дает спасение царедворцу или исцеление сыну, Он спасает весь их дом, как мы потом будем читать, что весь дом уверовал и принял Иисуса Христа здесь.
1: О какой природе веры здесь говорится? Как вы можете описать в наше время, может быть, привести параллель вот этой истории, которую мы только что зачитали для нас сейчас?
0: Порой, когда люди хотят уверовать, или первый опыт с Богом, он, наверное, чаще всего как раз-таки и заключается не на слове, а на увиденном. Ну, то есть, когда чаще всего люди обращаются к Богу? В беде, в какой-то неприятной ситуации. Они вспоминают, что, ну, а вдруг Он все-таки есть. Да, и они здесь опираются уже на то, что, ну вот у меня есть нужда, если ответит, значит, Бог существует. И Господь, Он готов ответить. Но Он не желает, чтобы мы от этого чуда просто ослепли. То есть вот это чудо, оно может ослепить нас духовно. И оно может, наоборот, нам помешать увидеть Христа, который открывается нам по-новому, Бога, который хочет открыть нам себя, а это чудо все, вот знаете, как вспышка бывает, бьет, или раньше било очень резко в глаза, и человек раз зайчиков ловит, все, он ослеп. И он не замечает, что было последних несколько секунд да, в помещении.
1: Ну, да.
0: И вот так же чудо может затмить Бога откровение для нас с вами. И поэтому Господь оставил нам свое слово, и Он говорит о том, что блаженнее те, которые поверили от слышания, нежели от увиденного, о том, что это действительно крепкий фундамент веры. И поэтому, когда мы приходим к Господу, то, наверное, нам нужно, в принципе, задумываться не в беде. И, приходя к Нему, нам нужно осознавать свою собственную нужду в Нем. Не просто от Него что-то требовать, как от палочки-выручалочки, то, что я сказал, ты сделай, да. То есть здесь, наверное, христианство и язычество и отличается кардинально, потому что в христианстве строятся отношения с Богом, в которых Господь имеет право говорить, это будет для тебя хорошо, это для тебя будет плохо, это дам, это не дам, да. То есть, а в язычестве я пришел, я тебе дал жертву, ты мне обязан. То есть там нету отношений, ничего подобного. Но там и любви нету той, с которой к нам приходит Господь. Ну, христианство — это единственная религия, где Бог проявляет любовь, где Он идет за человеком, где Он жертвует собой ради человека. И вот в этом и есть вся прелесть, что Господь хочет открыться каждому из нас, и Он хочет открыться не через чудеса, знамения, не через порой даже исполнение наших прихотей, а Он желает настоящего блага, потому что не каждая наша прихоть может быть этим благом. И в первую очередь Он желает для нас спасения, а не богатства или еще чего-то, потому что, как мы можем увидеть даже на примере Соломона, мудрейшего царя, да, то он у Господа просит мудрости для служения Ему на поставленное Богом место. Он ищет прежде всего Царство Божье. но все остальное Господь прикладывает к нему. То есть он и богатство получает, и получает знания. Он все получает. Да? Это был один из могущественных царей. Угу. И здесь как раз-таки исполняются вот эти слова из Нагорной проповеди Иисуса Христа, когда он говорит: «Ищите прежде Царство Божие». Об остальном я сам позабочусь. И вот здесь мы то же самое видим, что Господь хочет, чтобы мы, наша вера не основывалась вот на «хочу то, дай мне». То есть это уже какое-то язычество начинается. Угу. А Господь хочет, чтобы, да, Господь хочет живых, настоящих отношений. Он хочет, чтобы мы узнавали Его. Потому что когда мы строим отношения с девушкой, парнем, мы в первую очередь хотим узнать их, каковы они, а не что-то получить от них. И когда мы начинаем друг друга узнавать, раскрываться, в нас это будоражит какие-то лучшие, высшие чувства, да? И тогда мы действительно влюбляемся и начинаем любить друг друга по-настоящему. Но если в наших отношениях что-то происходит не, так скажем, по Писанию, мы даем волю каким-то низменным чувствам, то это нас ослепляет. Вот как то самое чудо может ослепить в духовном плане. И дальше на этом наше познание человека как личности, оно останавливается и прекращается. И мы позже просто отпадаем, расходимся, расстаемся. Да? И это вот хорошая аналогия к тому, что здесь. Иисус не хочет, чтобы на чуде была эта вера основана у царедворца. Он желает, чтобы его вера была основана на Слове Божьем. И мы видим, как дальше нам описывается, он поверил Слову Божию. И то, что дальше происходит в этой истории, оно только это подтверждает.
1: Если возвращаемся обратно к царедворцу, вот Илья Александрович, вот он верит Слову Иисуса, не видя ведь результата, получается.
0: Да.
1: Он верит Ему на Слово. Вот почему так? Это у него такая вера была, она сразу же у него возросла? Или что здесь с ним происходит?
0: Видите, то, что Господь открывается ему, как всеведущий Бог, то, что он его, как сказать, касается за самое сердце своими словами, для нас они могут ничего не значить. Для него это может быть самым таким значимым триггером, за который Господь вот раз, да касается. Это как, знаете, в детстве была игра «Море волнуется».
1: Да.
0: Когда все фигуры замерли, и ты подходишь, вот так прикасаешься просто пальцем, а тебе начинает раскрываться целая эмоция, целая фигура какая-то, что-то, да? Целый спектакль. И вот примерно то же самое происходит внутри царедворца, когда Иисус для нас, вроде бы кажется, сказал какую-то фразу и осудил его.
1: Да.
0: Просто прикоснулся как-то. А для самого царедворца в этот момент переживания начинает открываться целый мир, целая анимация, представление, в котором он видит себя. Он видит Бога, он начинает ощущать свою истинную нужду, и он понимает важность безусловной веры, а не на чем-то основанной. И здесь получается, что он верит, как мы об этом читаем, и дальше показано его действие. Каково действие? Если вы внимательный читатель, то вы заметите, что написано, он поверил, отправился домой. Все это происходило около часа дня. Мы помним лето исчисление вот это, да, временное, как они исчисляют. И ему расстояние до дома было около 25 километров. За сколько человек может пройти 25 километров?
1: Ну, если мы идем примерно 1 километр 20 минут, да, человек в среднем проходит.
0: Ну, допустим.
1: Да, то есть здесь мы должны умножить 20 на 25. И это примерно, ну, там больше...
0: Так, я упрощу задачу.
1: 4 часов, нет, 5
0: километров в час человек проходит.
1: Ну, в общем, около 5 часов.
0: Да, около 5 часов здесь, получается, человеку нужно было идти. И если он выходит в час дня, то когда он мог быть дома?
1: В 6.
0: В 6 вечера.
1: Да.
0: Закат он мог быть дома.
1: Уже прийти.
0: А если бы поспешил, то явно не 5 часов, он мог быть быстрее добежать, да, так скажем. Ну, понятное дело, у него свита какая-то была, что-то еще. Но мы находим здесь, что на следующий день только его находят слуги его. И когда они его находят, они ему говорят, что именно в тот час исцелился сын
1: его. В тот час. Опять же вот это вот.
0: То есть, когда Иисус произнес слово, именно тогда исцеляется ребенок. Но царедворец не спешил домой, заметьте.
1: Вот у меня тоже такой вопрос. Чей это он там?

0: Там он где это все это время
1: мы
0: был?
1: Мы не знаем, где он был, но мы знаем точно о том, что он поверил Иисусу.
0: Угу.
1: И то, что он ему поверил, выражено в его действиях, что он стал действовать в своей жизни,
0: угу,
1: как тот, кто уверовал, как тот, кто знает, что Христос уже исцелил.
0: Угу.
1: И вот это очень большой урок для нас с вами сегодня. Он как раз-таки и заключается в том, что если мы... Ну, давайте так. Для нас здесь есть несколько уроков. Первый урок для нас, читателей, о том, что Иисус способен творить чудеса словом и на расстоянии. Ему не обязательно быть рядом и находиться. Потому что Иисус исполняет просьбу царедворца не так, как тот просил. Тот просил: «Приди и исцели».
0: Да, то есть он не пошел с ним.
1: А Иисус не пошел. Он сказал слово. И точно так же мы понимаем о том, что Господь способен совершать чудеса в нашей жизни, также исцелять нас, наших детей, родных, близких, и Ему для этого не нужно быть сейчас здесь на земле вот в телесном обличии.
0: Угу.
1: Нам необходимо только обратиться к Нему, помолиться, и Он услышит нас. Да? То есть, с одной стороны, Господь на таком большом расстоянии от нас, а с другой стороны, это расстояние равно всего одной молитве. То есть понимаем вот это вот, да, оно не вмещается в голове. И это первый урок, что Господь способен совершать свои чудеса на расстоянии. Второй урок, который мы можем для себя вынести, это то, что Слово Иисуса является силою. Потому что, как мы видим, Евангелие, оно напоминает нам о том, что все благословения, которые Иисус давал, находясь на земле, угу, человек способен получить из Его Слова.
0: Угу.
1: Вот из этого Его Слова. Потому что это такое же живое и действенное Слово нашего Господа. И нам не, Ему не обязательно находиться здесь в телесном виде, угу, перед нами как учитель. Да, каждый бы захотел. Но как раз-таки Иоанн этими историями, этими примерами и показывает, что вера, основанная на Слове Божьем, она куда намного крепче, чем вера, основанная на увиденном. И Иисус об этом сам свидетельствует. Он желает, чтобы Его последователи сначала уверовали, а потом увидели, нежели они увидели и потом уверовали. Потому что вера, основанная вот на слове, на услышанном, это самая твердая, прочная вера. Как в той притче. Можно построить на песке дом, а можно на камне.
0: А как вот, может быть, этот эпизод учит нас сейчас, может быть, доверять Богу, да? Ведь мы видим, что вот этот царедворец, он ведь просил, да, не за себя, а за своего сына, что вот он и, да, весь его дом, да, и он тоже поверили, да, и ребенок исцелился, а мы сейчас... Да, мы можем его тоже лично просить, но как вот выстроить вот это доверие, чтобы мы так же, как и он, вот царедворец я имею в виду, поверили в то, что вот, ну, Бог отвечает.
1: Ну, знаете, Господь порой говорит: испытайте меня.
0: Это как?
1: Ну, это вот так взять, обратиться к Нему и сказать: Господи, помоги. И открыться Ему с искренним сердцем. Мы об этом говорим каждую программу, потому что каждая история Евангелия от Иоанна нам показывает важность того, что нет ничего, что могло бы преградить нам путь к Иисусу, что Он ждет нас открытыми объятиями, о том, что скрывать что-то от Него — это безумно, потому что Он всеведущий Бог, Он знает, что внутри. Но это все проговаривать нужно нам для самих себя. То есть нам просто достаточно прийти к Господу, признать свою нужду в Нем. Потому что эта история с царедворцем очень иллюстративна. Потому что он сначала признает свою нужду в Нем. И порой для некоторых это одно из самого сложного. Вторым шагом нам необходимо поделиться проблемой с Иисусом. И не своего требовать, а попросить, чтобы Он решил по своей воле этот вопрос. Потому что, знаете, я скажу так, порой нам кажется, что мы самое лучшее можем себе представлять и просить у Него. Но есть вещи, которые даже не могут поместиться в нашем разуме, насколько они могут быть лучше. И дабы не ограничивать Бога чем-то простым, ну, знаете, я скажу так, мы можем просить Бога, чтобы Он нам подарил

0: хотя бы скутер, потому что не на чем на работу добираться. А Господь, видя нашу жизнь, Он может считать, что нам лучше купить автомобиль. Но если мы будем требовать скутер, а не доверять Его воле, то мы и получим скутер. Хотя Господь хотел нас благословить куда лучше и даровать нам автомобиль. А на скутере ведь зимой не очень приятно ездить, а в машине уже тепло. И здесь вот важно признавать свою нужду, открываться Господу и доверять Его воле, потому что Его воля есть благо для каждого из нас. И, естественно, следующим этапом – это услышать, что Он нам отвечает. Мы знаем, что Слово Божие, оно вот, есть много вопросов, которые у нас возникают, и ответы на них есть в Слове Божьем. Именно поэтому мы с вами сегодня здесь находимся и вместе разбираем Слово Божие, чтобы находить ответы. И также мы понимаем, что Господь отвечает и через людей, Господь отвечает и в молитве, когда мы находимся. Нам просто нужно дать немножко тишины, молчания, возможность Богу сказать. И когда мы получаем ответ от Господа, нам важно действовать в соответствии с верою, с тем, с Его ответом. Нам нужно действовать не как будто Он сможет это сделать. Не просто нужно это знать, нам нужно действовать, как будто Он уже это совершил, и идти к этому. То есть, если я верю, что Господь сказал мне, что я должен быть на краю другого света ровно через 8 часов, и мне нужно туда добраться на самолете, а я на самолет не успеваю, то я должен действовать таким образом, как будто я успеваю на этот самолет, как будто Господь его остановит ради меня, потому что я верю, что мне это сказал Господь. И таких чудес очень много, когда Господь действительно останавливает самолеты, все. Но чтобы на него попасть, человеку нужна та самая вера в то, что действительно Господь уже позаботился.
1: Илья Александрович, вот хотела уточнить. Мы прочитали 4 главу, и вот могли бы вы сказать, какие важные моменты нам стоит извлечь здесь и сейчас, да, в 21 веке, как научение, которое нам передавал евангелист Иоанн?
0: Да, конечно, мы здесь видим о том, что через все Евангелие Иоанн говорит, неважно, кто ты, неважно, чем ты занимаешься, неважно, что в твоей жизни происходило, неважно то, как к тебе относились, важно лишь одно, о том, что Господь готов тебя принять. И не просто готов, а Он ждет тебя с любовью, потому что Он знает тебя и знает то, как ты будешь жить. И все, что будет в твоей жизни, Он уже пришел на крест и умер там за тебя. Поэтому Господь ждет с раскрытыми объятиями каждого из нас. И Ему важно каждое наше переживание. Нету того, что для Него, какой-то пустяк. Некоторые говорят, не буду по пустякам обращаться к Богу, беспокоить Его. Но радость родителя в том, когда его ребенок приходит к нему с открытым сердцем, и когда его ребенок доверяет даже самое маленькое. И даже вот это самое маленькое родителю радостно сделать для своего ребенка.
1: Я благодарю вас, Илья Александрович, за такой исчерпывающий ответ. Помните, Бог хочет, чтобы мы доверяли Его Слову, даже когда еще не видно результата. Самое большое чудо – это не исцеление, а рождение такой веры.

«Служите Господу вашему Богу, и Его благословение будет на вашей пище и воде. Я избавлю вас от болезней».

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Однажды утром Иосиф навестил в темнице главного виночерпия и главного пекаря.
1: Расскажите мне, почему у вас такие печальные лица? Что случилось?
2: Мы видели сны, а истолковать их некому.
1: Бог дает толкование. Расскажите мне ваши сны.
2: Я видел виноградную лозу с тремя ветвями. Я взял виноград и выжил сок в чашу и подал ее в руку фараону.
1: Вот что означает твой сон. Три ветви – это три дня. Через три дня фараон возвысит тебя и вернет на прежнее место.
0: Мне тоже приснился сон. Я держал на голове три корзины с хлебом. В верхней лежал хлеб для фараона, но его клевали птицы.
1: Вот что означает твой сон. Три корзины – это три дня. Через три дня фараон возвысит и тебя тоже. Но только он не помилует тебя, и тебя казнят.
2: На третий день, в день своего рождения, фараон устроил пир. И он возвысил главного виночерпия и главного пекаря. Главного виночерпия он вернул на прежнее место, а главного пекаря казнил, как и сказал Иосиф.
3: Ура! Бог дал Иосифу мудрость, и он разгадал сон пекаря.
4: Да, Бог дал Иосифу мудрость, и он объяснил значение слов главного виночерпия и главного пекаря.
3: А мне сегодня приснился большой клубничный торт. К нему прилетели три пчелы и хотели его съесть. А я их прогнала и съела тортик сама.
5: Наверное, мама испечет клубничный торт, а ты его съешь.
3: Нет, я с вами поделюсь.
4: Ученые говорят, что наше сновидение – это то, о чем мы думаем в течение дня.
2: Помните, что Иосиф просил главного виночерпия вспомнить про него?
6: Да!
3: Да!
2: Так вот.

0: Главный виночерпий так и не вспомнил об Иосифе. Он забыл о нем.
1: И он не помог ему выйти из тюрьмы?
0: Помог. Но это был уже другой, еще более удивительный случай, который произошел с Иосифом.
1: Папа, расскажи.
0: Ну что ж, сегодня мы снова отправимся с вами в Древний Египет. Через 2 года, после того, как Иосиф истолковал сны вельможам фараона, самому фараону приснился непонятный сон.
2: Фараон стоял на берегу реки Нил, как вдруг из реки вышли 7 коров. Сладких и толстых. Они ушли в тростники и стали там пастись.
0: Потом из Нила вышли другие 7 коров, страшные и худые. Они подошли к толстым коровам и проглотили их.
2: Фараон испугался и проснулся. Он был очень встревожен.
0: Но фараону в ту ночь снился и другой сон. На одном стебле росли 7 здоровых и полных колосьев.
2: Потом из земли вышли еще 7 колосьев, тощих и опаленных ветром.
0: И эти 7 тощих колосьев поглотили 7 полных колосьев.
2: И тут фараон снова проснулся. Он был очень напуган и встревожен.
0: Фараон приказал созвать всех чародеев и всех мудрецов Египта. Он рассказал им свои сны, но никто не смог их истолковать.
2: Тут был главный виночерпий фараона. Он все слышал и сказал:
0: «Я провинился, фараон, перед тобой и перед одним молодым евреем. 2 года назад ты заключил меня и главного пекаря в темницу. И мне, и ему в одну ночь приснился сон, и каждый сон имел свое значение. С нами был молодой еврей. Мы рассказали ему наши сны, и он истолковал их нам. И как он истолковал, так все и вышло».
2: Фараон послал за Иосифом, и его спешно привели из темницы прямо к фараону.
1: Иосиф увидит фараона?
0: Да.
3: И он истолкует ему то, что приснилось фараону?
0: Дорогие ребята, а вот что произошло с Иосифом, когда он предстал пред фараоном, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Итак, фараону приснились непонятные сны.
1: Сначала ему приснилось, как 7 тощих коров поглотили 7 тучных коров.
0: А потом ему приснилось, как 7 тощих колосьев поглотили 7 полных колосьев.
2: Фараон рассказал свои сны чародеям и мудрецам, но никто не смог их истолковать.
0: Там был главный виночерпий. Он вспомнил, как ему и главному пекарю приснились сны, которые истолковал Иосиф.
1: Фараон послал за Иосифом, и его спешно привели из темницы.
2: Иосиф постригся, сменил одежду и предстал перед фараоном.
1: «Мне приснился сон, но никто не может его истолковать. Я слышал о тебе, что ты понимаешь сны и умеешь толковать их».
3: «Не я, но Бог даст фараону ответ во благо».
1: «Мне снилось, что я стою на берегу Нила. Вдруг из реки поднялись 7 коров, жирных и гладких, и стали пастись в тростниках. Потом поднялись 7 других коров, костлявых и худых, и эти худые коровы поглотили жирных коров. Потом я видел другой сон. 7 колосьев на одном стебле, полных хорошего зерна. Вслед за ним выросли другие 7, сухие и тощие, и они проглотили 7 полных колосьев». Ты знаешь, что это за сны?
3: Бог открыл фараону, что он хочет сделать. Смысл двух снов фараона один. 7 хороших коров и 7 хороших колосьев – это 7 добрых лет изобилия в Египте. А 7 худых коров и 7 тощих колосьев – это 7 лет

0: от голода. Все забудут прежнее изобилие, потому что голод будет жестокий. А то, что сон повторился фараону дважды, это значит, что Бог твердо определил это, и он исполнит свой замысел.
1: Что же нам делать? Как спастись от этого голода?
0: Надо откладывать пятую часть урожая в добрые годы изобилия. Пусть властью фараона хлеб хранится в городах, чтобы, когда придет голод, страна не погибла.
1: Что вы думаете, мои подданные, об этом плане?
2: Хороший план предложил Иосиф.
3: Хороший план.
0: Пусть фараон найдет человека мудрого и поставит его над всем Египтом.
1: Если Бог открыл тебе все это, значит, нет никого мудрее тебя. Тебя я и поставлю начальником над Египтом, и весь мой народ будет слушаться твоих приказов.
0: Но я...
1: Надень мой перстень на палец в знак твоей власти. Слуги!
4: Слушаемся, фараон!
2: Слушаемся, фараон!
1: Принесите ему богатые одежды и повесьте на шею золотую цепь.
2: Слушаемся,
1: фараон! Посадите его на колесницу фараона и кричите перед ним: дорогу!
2: Дорогу!
4: Дорогу!
1: Дорогу! Дорогу! Я фараон! Но без твоего слова никто во всем Египте не посмеет и пальцем шевельнуть.
4: Иосифу было 30 лет, когда он поступил на службу к фараону.
0: 7 лет земля египетская приносила богатый урожай.
3: Иосиф собирал весь урожай в Египте и складывал его в городах.
2: И собрал Иосиф зерна, как песка в море. И он перестал даже считать, потому что сосчитать было даже невозможно.
0: 7 лет изобилия в Египте подошли к концу.
3: И пришли 7 лет голода. Голод был во всех землях, только в стране египетской была пища.
4: Когда Египет начал голодать, то люди пришли к фараону и взмолились о пище.
1: «Идите к Иосифу и делайте, как он скажет».
4: Иосиф открыл склады и стал продавать зерно египтянам. Из всех стран приходили в Египет, чтобы купить зерна у Иосифа, потому что по всему миру был жестокий голод.

0: Раз, два, оп! Привет, ребята!
1: Привет!
2: Привет!
0: Сегодня я главный повар, и мы будем готовить очень вкусное блюдо. Отгадайте, из чего мы будем его делать?
1: Из лука?
0: Да, точно, из лука. Будем готовить очень вкусные луковые оладьи. И немножечко плакать.
2: А вот в Библии написано «Всегда радуйтесь».
1: А еще там написано, что веселое сердце делает человека здоровым.
0: Так и есть. Мы будем с радостью готовить и лить слезы от счастья. Потому что скоро попробуем вкуснейшие луковые оладьи. А между прочим, как и веселье, лук очень полезен для здоровья. На Руси раньше так и говорили: лук от себе не дуг. Не будем терять время и приступим к приготовлению. Держите луковицы. Держите ножики. Так, и первым делом, что нужно сделать, это разрезать луковицу пополам. Так, режьте. Аккуратненько, пальчики берегите. Ага. Можно даже второй рукой помогать, вот так вот. Раз его до конца. Вот, получается.
1: Какой жгучий.

0: овощей.
1: Фу. Лук, подожди, мы еще не начали тебя резать. Отлично. А теперь мы видим, где кожица проходит, и можем снять сверху верхний слой лука и его удалить. В этом может ножичек помогать. Смотрите, ножиком вот так раз, поддеть можно. И шелуху снять.
0: Мне кажется, готово.
1: Отлично. Вот. Так, и я свой тоже дочищу. Вот, а мой хорошо снимается. Смотрите, прямо как одежки снимает. Какая есть загадка про лук? 100 одежек, а все без застежек. Так, ну что, продолжим?
0: Угу.
1: Теперь смотрите, луковички нужно положить, аккуратненько отрезать хвостик. Он лишний. Берем его тоже в сторону. И отрезать там, где корешок. Но корешок отрезать не сильно, а только чтобы мусора не было. Вот так. Вот так вот. Это нам поможет. Резать нужно очень аккуратно, потому чтобы не порезать пальчики. Нужно поставить их заборчиком, прислонить ножик вот так к ним, сбоку, и потихонечку, аккуратненько резать вниз. Так пальчики в безопасности. И режем. Я уже научился резать быстро, я быстро нарежу. Вот так. Раз, два, три. Да, отлично получается. Если кусочки получились большие, можно потом повернуть и порезать еще их будет.
0: А эти будут жгучие, наверное.
1: Совсем нет. Оказывается, что в луке сахара не меньше, чем в арбузе. Поэтому тот, кто будет их пробовать, даже не догадается, что они из лука. Главное, кусочки нужно резать как можно мельче. Вот такие.
0: Ой, как забрызгало.
1: Ага, лук начал щипаться. Хочу вам рассказать про разные способы, как можно избавиться от слез, когда нарезаешь лук. Есть очень интересный способ. Это надеть очки для плавания. Но не каждый может дома иметь такие очки. А еще некоторые люди кладут лук в холодильник. А другие, наоборот, опускают его перед нарезкой в кипяток. А можно еще смачивать нож холодной водой. Мы, кстати, в одной программе так пробовали делать. Очень хорошо получается. А можно просто резать и радоваться, что у нас столько много луку. Ну что, к следующей половинке приступаем. Молодцы, справились. Теперь высыпаем весь лук в одну миску. Так.
0: Угу. Ой, у меня чуть-чуть просыпалось.
1: Не страшно. Ага. Так. Давай такую сделаем. Вот такую. Так легче даже будет. Ага. Все, отправились сюда. Давай еще раз, еще чуть-чуть. Высыплю все, чтобы было. Чтобы на дощечке не оставалось. Так. Теперь нам нужно будет разбить сюда 2 яйца. Вы умеете разбивать яйца?
0: Да.
1: Тогда вы с этим справитесь. Берите и разбивайте яйца.
0: Я могу не точно разбить.
1: Ну, постараемся, чтобы аккуратненько получилось. Так. Так. И сюда. Ну-ка, Мирослава как разбивает? Ага.
0: Все по-разному разбирает.
1: Да. Кому как нравится. Давай. Да? Кому как нравится, кому как удобнее. Ага.

0: Отлично. Так, нужно теперь добавить 3 столовых ложки муки. Мирослава, добавишь, пожалуйста? Так, Кирилл, а тебя попрошу добавить сюда 1/2 чайной ложечки соли, без горки.
1: Вот так.
0: Да, отлично. Угу, да. И я добавлю сюда немножечко перца. Если вы готовите оладьи

0: то папы очень многие любят с перцем. Поэтому мы немножечко сюда добавим перца, совсем чуть-чуть. Так, и теперь надо все перемешать. Давайте я начну. Все перемешать, чтобы лук хорошо смешался с яйцом и мукой. Его в оладьях совсем не будет заметно.
1: А зачем тогда вообще его туда класть?
0: Кого? Лук?
1: Лук.
0: О, лук очень полезен. И очень сочен. И очень вкусен. Сейчас сами в этом убедитесь. Так. Хотите помешать дальше? Давай, Кирилл, продолжай. Надо, чтобы хорошо-хорошо было все перемешано. Нужно включить газ. Угу. И растительного масла без запаха немного. Оп. Сейчас оно нагреется. И мы начнем жарить наши луковые оладьи. Вкуснейшие-привкуснейшие. Ну что, попробуем сделать первый оладушек. Нужно его ложечкой подправить и...
1: А можно было сначала слепить оладушка, потом положить?
0: Ну, такое получается тесто у нас жидкое достаточно, поэтому я думаю, что тяжеловато будет лепить.
1: Понятно.
0: Так.
1: А мне кажется, у нас не хватит сковородки на всю эту массу.
0: Да, мы сделаем за несколько раз. Смотрите, первые уже поджарились,

0: последний еще жарится.
1: Да, последний еще немножечко надо подержать его. Мне кажется, хороший получается.
0: Мне тоже.
1: А запах. Выключаем газ. Все, выкладывай, Кирилл. Горячо? Осторожно?
0: Не очень.
1: Так. Так, супер. Такие у нас румяные, красивые получились оладьи. А запах какой?
0: Вкусно пахнет.
1: Вкусно пахнет, аппетитно. К любому блюду хорошо подать соус. Я предлагаю быстренько сделать томатный соус. У нас Давай. Есть помидоры. Нужно их будет сейчас разрезать на 4 части и удалить плодоножку. Давайте, доставайте помидорки. Ага. Удаляем плодоножку. Можно вот так вот повернуть и вынуть ее. Получится? Или просто оторвать? Есть!
0: Давай,
1: мусор убираем. Давайте. Мусор убираем. Давайте сразу вниз. Ага. Вот. Разрежем на 4 части и удалим вот это местечко. Вот так.
0: Раз.
1: Получается?
0: Да.
1: Хорошо.
0: Очень просто, прям как яблоки.
1: Так. На 4 части разрезали. И теперь вот так срежем, чтобы у нас соус был однородный и не было там чего-то, чтобы нам мешало. Два. Да. Вот так вот. Или можешь положить. Смотри, Кирилл, можно вот так вот положить помидорку и вот так вот отрезать.

0: Так, отрезать.
1: Да, отлично. Главное отрезать. Достаем блендер и складываем все помидорки в чашу. Да, и мои туда же. И теперь все это надо проблендерить. Давайте я сюда чуть-чуть поближе к себе переставлю. Закрываем и поехали.
2: О, его надо еще удержать.

0: Получилось. Хорошо. Теперь добавим туда еще столовую ложку оливкового масла. Добавь, пожалуйста, Мирослава. И пол чайной ложечки соли. У нас остался лимон на столе.
1: Вот столько?
0: Да, прямо столовую ложечку. Добавляй. Отлично. А я разрежу лимон. И мы добавим туда лимонного сока. Так, соль нам больше не нужна. Чтобы не попали в соус семечки, косточки, мы их тоже удалим. Так. И сделаю я немножечко надрезики туда.
1: Чтобы сок легче выливался, да?
0: Да, чтобы сок прямо оттуда потек. Ну, тоже примерно столовую ложечку мы сейчас выдавим его. Думаю, достаточно. Хорошо. И теперь еще разочек перемешаем.

0: Готово. Можно накрывать стол. Луковые оладьи готовы. Соус тоже. Так, во, какой густой получился. Так.
1: Стойте, я сначала хочу попробовать без соуса.
0: Хорошо, конечно, пожалуйста. Я себе немножечко положу. Вот так. Ну что, пробуем?
1: Да.
0: Я нисколько не жалею, что пролил несколько слезинок. Оладьи этого стоили.
1: А я уже и забыла, что немножко поплакала. А я вообще не перестала радоваться.
0: Ребята, желаем вам всегда находить повод для радости.
1: Даже когда вы будете резать лук. Пока!
0: Пока!
1: Пока!

Есть ли в жизни смысл и в чем он? Книга Екклесиаста – ключевая книга Библии, рассказывающая о поиске смысла жизни. Хотя Екклесиаст не является пророком, но именно его размышления вошли в канон Библии. Само по себе содержание книги Екклесиаста сводится к осознанию, осмыслению, ценности всего того, что составляет человеческую жизнь. Екклесиаст формулирует свою задачу следующим образом – «И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». Общий же результат своего исследования Екклесиаст выносит начало книги, обозначив его словами «Суета, сует», — сказал Екклесиаст. «Суета, сует, все суета». Начиная поиски смысла жизни, Екклесиаст предполагает, что он должен быть, именно поэтому отсутствие смысла, тщетность всего, имеющегося в мире, повергает его в печаль и скорбь. Екклесиаст ожидает найти что-то значимое, но известный ему мир не может ничего дать. Знакомое ощущение? Бесконечная пустота в сердце и погоня за поиском смысла приводит порой к пониманию того, что ничего не может заполнить. Существующую в сердце пустоту. Ничто не обладает смыслом и значимостью, поэтому главный искатель смысла жизни Екклесиаст выразил свою мысль следующим образом. В человеческой жизни должны быть смысл, радость и благо. Человеческая жизнь должна иметь вечное измерение, без этого жить невозможно. Но нигде в мире я этого не нашел. Вот поэтому заканчивается книга Екклесиаста призывом «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, в руки которого отходит дух человека. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Так рассказывают об одном известном австралийском страховом агенте Донни Ричи, который в течение 30 лет отговорил от самоубийства более 500 человек. Этот человек жил со своей семьей у мыса под названием «Разрыв» в Австралии. Он знал, что этот мыс – очень популярное место для совершения самоубийств. Ричи следил за утесом и, как только видел подозрительных людей, тут же шел к ним и предлагал зайти в гости на чашку чая. Вместе со своей женой он угощал их чаем и долго с ними разговаривал об их жизни и ее смысле. Отговорить от самоубийства удавалось не всех. Но многих все же получалось переубедить. Эта история показывает, как часто людям не хватает истинного смысла жизни. Сам Екклесиаст, не найдя смысла ни на земле, ни в вечности,

указывает на Бога. Бог восполняет потребности человека и в том, и в другом. Спасение от бессмысленности бытия находится у экклесиаста вне рамок земного существования и даже вне посмертного разделения души и тела. Завершая книгу, несколько строк о главном, единственно возможный для человека смысл жизни – ходить перед Богом. Этот вывод совпадает с заветом, который Бог заключил с Авраамом. Совпадает он и с тем, как видит жизненный путь человека пророки. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Размышления, описанные в книге «Экклесиаста», во многом напоминают обстановку в современном мире. Они призывают нас в первую очередь серьезно относиться к своей жизни. Экклесиаст ищет смысл жизни во многом, потому что его современники отказались это делать. «Довольствуй сиюминутным благом». В книге «Экклесиаста» наглядно демонстрируется тщетность такой ограниченности, потому что в этом мире нет ничего, что бы могло насытить душу человека. Экклесиаст подводит итог всему ветхозаветному, религиозному и житейскому опыту. Он постоянно подчеркивает, что пред лицом смерти и тщетностью всего сущего только сам Бог может наполнить человеческую жизнь смыслом и благом.

0: Привет!
1: Это вновь программа «Пит-стоп», это вновь наш гараж, куда заехали сегодня вы, наши зрители, и также Богдан, Наташа, Лена и Сергей. Тема сегодняшней программы – любовь или привязанность.
2: Женятся некоторые из-за этого страха. Особенно в возрасте такая проблема. То, что вот я шел один, она шла одна, давай пойдем вместе, раз уж мы одни.
3: Просто, не знаю, может быть, даже, может, воспитание, может, и в его семье так же было. И это просто какая-то традиция такая, что все, жена варит борщ и никуда не ходит.
4: А любовь — это когда они вместе идут, но за руки, и они там идут и могут там, я не знаю...
3: Если она захочет, то может пойти гуляться и вернуться.
1: И сразу же первый вопрос к вам, ребята. Богдан, Наташа, Лена, скажите, что такое привязанность, как вы думаете?
4: Это зависимость, это некая привычка к человеку или к чему-то.
3: Угу. Так. Я считаю, что привязанность — это вот просто вот есть любовь, и вот это как кусочек, привязанность — это как кусочек любви просто. Это то, что ты, ну, испытываешь к человеку, то, что ты, ну, как бы, не знаю... Да, согласен отчасти, что это привычка, потому что вы живете вместе, например, вы там семья, и у вас не можешь взять этого человека.
1: Это неплохо. Без привязанности
3: невозможно. Привязанность — это неплохо. Да, это, говорю, это часть любви.
1: Часть любви — это привычка, зависимость, часть любви. Алина, рассудишь?
5: Это плохо.
1: 2-1, Богдан, ты проиграл. Прости.
4: Это плохо, это что-то нездоровое. Есть ты, есть другой человек, есть что-то обоюдное, но у вас у каждого все равно своя жизнь. Ты не должен быть привязан. Угу. Ну, должно быть такое чувство, что, ну, как бы, ты можешь уйти, ты свободный человек, ты не должен... Это как...
3: Да,
4: ну, у меня ассоциируется это с клеткой. Да, если это тяготит тебя, ты должен уйти из семьи, если тебя это тяготит.
1: Ребенок родился, он какает, писает, это меня тяготит, я не хочу этим заниматься.
4: Нет, мы не про это говорим, нет.
3: Вот так вот, давайте...
4: Если там эмоциональное давление в семье, допустим. А ты привязан, и
3: давайте,
4: ты не уйдешь тогда.
3: Давайте не про семью говорить, давайте тогда говорить про отношения.
1: Про отношения парень-девушка, допустим, да, но мы просто сейчас как-то обо всем, вообще, в принципе,
3: ну, например, вот в отношениях что ты считаешь, как тяготит привязанность?
4: Ты постоянно мыслями с этим человеком, ты не можешь расслабиться, у тебя пропадают твои собственные интересы, твой собственный мир, ты полностью поглощен этим человеком, и ты просто, ну, у тебя вот это тотальное чувство, то, что тебе надо его контролировать, тебе надо знать, где он, еще что-то.
3: А, то есть ты говоришь про вред, про...

0: Вред привязанности именно к тому, кто испытывает эту привязанность.
1: Да. Ну, привязанность, она может быть же и хорошей, может быть и плохой.
2: Ну, давайте тогда поймем, что такое плохое.
0: Я думаю, ты сказала, это уже даже не то, чтобы привязанность, это как-то вот человек растворился в человеке.
1: Да, это и есть привязанность.
2: Привязанность плохая.
0: Это
2: когда ты теряешь свою личность вот в этих отношениях с другим человеком. Это ты полностью в нем растворился.
0: Фанатичная маньячесть.
1: Да, это и есть. Ну, вот в моей голове это и есть, ну... Привязанность, то, что это как маньяк человек становится.
2: Хорошо, а какая привязанность тогда может быть хорошая?
1: Ну, если ты, ну, все равно люди, они привязываются друг к другу. Если вы не будете привязаны друг к другу хоть как-то, вы же не будете одним целым.
2: Так.
1: Вот, там ребенок привязан к матери, парень привязан к девушке, девушка к парню. Ну,
2: в принципе, любовь просто... не может быть без привязанности.
1: Конечно, это как бы ее...
2: Тебе хочется быть человеком, тебе хочется ему позвонить, что-то вас тянет друг к другу, это уже есть вот эти отношения.
1: Это хорошо, а есть, бывает так, что привязанность есть, а любви нет.
2: Угу.
1: Вот, в этом проблема. И поэтому есть отличие от любви и привязанности.
2: Хорошо, давайте тогда мы сейчас будем говорить больше о именно той негативной привязанности, которая без любви. Как понять, что у вас уже нет любви, а у вас осталась только привязанность? Какие вообще симптомы?
3: Ну, вот то, что сказал Богдан, то, что человек становится как маньяк. Ну, реальный маньяк. Ну, прям вот ему надо чуть ли не расписание человека.
0: Но я не считаю, что это привязанность. Это просто человек может быть просто привязан как бы к человеку, но вот именно то, что вот эта маньякальность, это просто, это независимо от этого. То есть это какой-то сдвиг в голове.
3: Ну, человек очень сильно привязался настолько, что ему нужен тотальный контроль. Нет? Ну, в моей голове это так. Ну, то, что человек настолько привязан, что он считает, что это человек его собственность.
2: Угу.
3: Все. Ну, как бы как кукла какая-то.
0: А вот это, мне кажется, как раз-таки не привязанность. Это просто, не знаю, может быть, даже, может, воспитание, может, в его семье так же было. И это просто какая-то традиция такая, что все, жена варит борщ и никуда не ходит.
1: Традиция, не традиция, но собственности тут не надо, пожалуйста.
2: Так, да. Если жена, допустим, на это согласна. Если она согласна на такую манеру, да, жизни, когда я, скажем, полностью подчиняюсь тебе, муж, ты руководи всем финансами, ты мне говоришь, что куда я делать, я просто буду слушаться. Наверное, у них как бы их это устроит. И, может быть, это тогда будет нормально, любовь, да? А если жена против этого, а муж все равно свою, Катя, да, бочку, но все равно он говорит, что так будет, все, пожалуйста. Вы согласны так жить, девушки?
0: Нет. Ну, если девушка не согласна, не выходи замуж за него, и все.
3: А если поздно уже, если это проявилось, когда уже поженились?
0: Это уже очень
1: грустно. Вот тогда можно разрывать?
2: Надо вопрос, сколько времени они дружили, встречались, и как она, с какими глазами она смотрела на него. Не может быть.
3: Влюбленными.
2: Влюбленными.
0: Нет, все это должно обговариваться, на самом деле, и, ну...
2: Так вот как, вот мы сегодня, зачем поставили этот вопрос, друзья? У многих ребят, молодых людей, девушек всегда случаются отношения. Это нормально. Но как понять, что наши отношения не переросли в обычную привязанность, там, где уже любви нет? И стоит ли эти отношения расторгать, как это сказать, разъединять, разрывать? Да. Или вам стоит это пересмотреть, и, может быть, все будет хорошо?
1: Я могу сказать на личном опыте, это, конечно, сейчас не касается отношений между девушкой и парнем, это дружеские отношения, да, у меня есть подруга, и, ну, так случилось...
2: Фу, сказал некоторые, это не так.
1: Ну, и так случалось, что мы очень часто плохо общались в последнее время, вот, но, ну, как бы, раньше мы очень сильно хорошо общались, почти каждый день, целый год, наверное, или даже больше, наверное. И, ну, естественно, мы полюбили друг друга как, ну, настоящий друг и подруга.
2: Как друзья.
1: Друзья, да. Вот. И так случилось, что мы стали, ну, меньше видеться спустя время. Может, даже чуть ли не разорвали там наши отношения. Вот. Но я поняла, что, ну, как бы время не показывало, сколько бы мы, допустим, не разрывали наше вот это общение, все равно мы возвращались к одному и тому же, мы возвращались друг к другу, как друзья. Вот. И я считаю, что это любовь, а не привязанность, потому что если друзья привязаны друг к другу, и через время, какое-то время они просто, ну, разошлись, и они больше не сошлись, то это, значит, была просто обычная привязанность, а любовь, она не перестает, как говорит Библия.
2: Да, Библия говорит хорошие слова, что любовь никогда не перестает. Привязанность же, получается, как Наташа говорит, может закончиться, если ее разорвать.
1: Она может во

0: вообще поддерживаться физическими связями.
1: То есть, получается, ты рекомендуешь ребятам, парням, девушкам, если у них, если определить привязанность у них или нет, расстаться на какое-то время. Если они вдруг захотят опять встретиться, если они не смогут друг без друга, значит, это все-таки была любовь.
2: Ну, знаете, любовь, это же тоже, мы же уже говорили с вами, то, что любовь, она может возникнуть только через десятилетия семейной жизни.
3: Я в это не верю.
1: Так, тебя не было на той программе.
0: А я не верю, что она появится.
2: А ты хочешь сказать, любовь появляется прямо вот сразу, моментально?
3: Не сразу, но не через десятилетия.
2: Ну и, может быть, не через 2 года даже?
1: Друзья, давайте вернемся к теме привязанности и любви. Значит, любовь, она действительно не появляется здесь и сейчас, она не бывает с первого взгляда. Хотя, я не знаю, опять Лена, может, и не верит.
0: Вы такие красивые.
1: Мы не романтичные, простите. То есть привязанность... Она может быть, так скажем, это временное явление, да, когда любовь пропала. Как еще определить, что у вас нет любви, осталась только привязанность?
2: Ну вот я все-таки не считаю, что это как-то, ну, отделяется. Я считаю, что любовь и привязанность, это, ну, они друг без друга никак не могут. И...
1: Богдан, мы уже вначале разделили привязанность положительную, о которой ты говоришь, как часть любви. Которая, как привязанность ребенка к матери,
2: ну, хорошо,
1: привязанность близких человека. Зависимость. Давай тогда скажем привязанность, вот эта негативная зависимость от человека. То есть любви, вот живут парни с девушкой, друг с другом вместе общаются, встречаются, и какое-то время ну, они появилась некая зависимость, да? То есть она не может без него, он без нее, или только один друг от друга зависим, от другого зависим. Как определить, что это так? Именно ту негативную привязанность, которую надо
0: Мне кажется,
1: определить.
0: Что они не считают друг друга. Они не говорят «мы». Они все еще один на один, когда они привязаны. Но они все еще заботятся о своих чувствах. То, что вот ты ушел, там постоянно такие... Ну, мне кажется, они постоянно какие-то, ну, предъявы кидают. То, что вот ты ушел, оставил меня, я тут сижу, ла-ла-ла. Когда есть отношения, в которых нету привязанности... Он возвращается, она говорит, как хорошо, что ты вернулся.
1: Давай так.
0: Да, нету зависимости. Как хорошо, что ты вернулся, я по тебе скучала. Но, как, ну, как бы,
1: но никаких,
0: здоровая.
1: Но нету таких возмущений,
0: да.
1: Предъяв, как ты говоришь. Угу. Так, то есть это отношение любви, это любовь бескорыстная.
0: Да.
1: Это именно не эгоизм, не эгоистическая любовь. Там, где, а мне, там, где я, там, мне время, будь со мной время, со мной и так далее. Там, где ты готов принять, если человека нет с тобой, ты его любишь.
0: Ты даешь ему свободу.
1: Да, интересы есть.
0: Да.
1: Хорошо. И Наташа.
4: Ну, вообще слово привязанность, вот это... Я почему-то представляю сразу веревку. Вот,
1: то есть тебе не нравится
4: или
1: это слово?
4: Или клетку. Веревку, и когда люди, они идут рядом, и они вообще привязаны друг к другу прям так сильно-сильно, и они по факту не дают ни себе, ни тебе.
1: Ни себе, ни людям.
4: Да, и в общем...
2: А двое одной плотью стали, так они вообще не то, что веревки.
4: Нет, а любовь — это когда они вместе идут, но за руки, и они там идут и могут там, я не знаю...
2: Если она захочет, то может пойти гуляться и вернуться.
4: Они независимы друг от друга, они идут вместе по своему желанию, они для друг друга готовы что-то делать.
0: Да,
4: ну типа, ты же доверяют друг другу.
0: Ты же не будешь, если вот так вот рука и другая ее держит, она про это говорит, это 2 руки, которые держатся.
4: А если их связать, это другое.
2: А если, да. Это хорошо, мы вот идем, держатся, например, они. И просто вот, ну, захотел я пойти, отпустить, значит, походить.
0: Нет,
2: и вернуться.
0: Вы распускаете руки, когда перед вами, допустим, гора, и вы распускаете руки, чтобы по ней оба забраться. Мы говорим вот про такую ситуацию. Ну, если очень схематично.
1: Было хорошо, да, скажем, такая аллегория. Хорошо.
0: Ну, вы поняли, о чем я? Ну, как
1: да,
0: бы.
1: То есть иногда приходится распустить, ну, руки.
2: Это, то есть гора
1: —
2: это проблема, что ли?
1: Для того, чтобы...
0: А не для того, чтобы ты ушел. Если ты это понятно, что ты отпустишь руку, чтобы человек ушел совсем. Угу. Это понятно. Тогда не возвращайся. Вообще не возвращайся.
1: Серьезно.
4: А если бы ты ее отпускаешь, чтобы ее ну, чтобы забраться там повыше и притянуть ее,
0: да.
4: Там, чтобы удобно было забраться.
1: Ребят, давайте я прочитаю несколько тезисов, которые предлагают нам психологи. Основные признаки привязанности. Вот теперь очень важно. Слушайте. Это именно той привязанности, плохой, негативной, которая может мешать отношениям. Тяготение к человеку. Влечение человека лишь к физической близости. То есть когда человек такой хочет только физической близости, и когда другой партнер ему не дает этого, то у него начинается требование, возмущение, почему ты мне не даешь это. Желание обладать человеком. Возникновение привычки. Страх одиночества. Тоже, кстати, мы вот не обсудили, но это...

0: Я знаю много своих друзей, которые вот, и, ну, друзей девочек, да, знакомых мы, которые просто из-за страха одиночества готовы были быть с кем угодно.
1: Только бы не жениться быть некоторые из-за этого страха. Особенно в возрасте такая проблема. То, что вот я шел один, а нашла одна, давай пойдем вместе, раз уж мы одни.
0: Да. Ну и последнее, это без человека пустота. То есть ты привязан к человеку, плохой, зависимый от него.
2: Никого, кроме
0: когда, когда его нет, и все, и ты потерялся, то есть ты тебя нет.
1: Неполноценный
0: ты
1: человек.
0: Ты неполноценный без него. Вот. Имеется в виду не то полноценное, да, то, что Бог говорит, да, что двое одна плоть и станут полноценными.
3: Просто это не личность какая-то. Да. Тебе хочется, чтобы тебя...
1: Ты заполнил человеком пустоту, потому что, ну, у тебя есть эта дыра, она же от чего-то появилась, правильно? Ее либо не заполнили, либо она, ну, как бы, либо появилась от чего-то. И ты запихнул туда вот этого человека, и у тебя вот это вот, ну, и он уходит.
0: Как получается нам сохранить отношения с человеком и избежать вот этой негативной привязанности и зависимости? Вот чтобы к нему... Чтобы не теряться в нем, чтобы не терять свою личность, чтобы не заполнять пустоту внутри только этим человеком. Что вы предлагаете, как вы думаете?
2: Нужно просто, не знаю, жить и делать то, что ты делал до этого человека.
0: Но с другой стороны, также не потерять все-таки связь с этим человеком. Совсем его не отбросить. Здесь две крайности, может быть. Я не хочу быть привязан к тебе. Отойди от меня, да, чтобы я был свободный.
2: Надо просто держать какие-то границы, наверное. Делаешь то, что ты делаешь, ну и просто, не знаю, не становишься навязчивым.
3: Если вы друг друга любите, вы же не уйдете друг от друга.
2: Ну да.
3: Вы поддерживаете друг друга, чем бы вы ни занимались.
2: Например, когда захочет, вернется, а так можешь просто себе заниматься своими делами и все.
3: Не то, чтобы я прям забила на него, а она приходит, уходит, приходит, уходит. Это же тоже не то. Это как бы что-то сильнее этого. Просто ты уверен в этом человеке, что, может быть, он куда-то ушел, но, может, он не ушел, там, не знаю, сделать мне приятное хочет, он ушел, чтобы купить мне подарок. Или, ну, зачем мне постоянно его контролировать? Или она работает там допоздна, ну, он работает допоздна, чтобы там потом тоже что-то...
1: Он приходит домой, а она делает ему ужин.
3: Да.
1: Это забота. Деньги,
3: которые купила на деньги, за которые он сидел там допоздна.
1: Да.
0: Знаете, для меня... Спасибо за ваши ответы. Для меня самое большое такое... Вот сейчас я вспомнил пример из Библии, который, как мне кажется, характеризует истинную любовь, а не привязанность. Это притча о блудном сыне. Вспомните, когда отец отпускал своего сына. Он знал, куда сын идет, он знал, что с ним будет. Он знал, что сыну будет плохо, но сын хотел этого. Если бы отец был привязан, так скажем, зависим от сына, он бы подумал о себе, а как же, сын уйдет, а кто мне будет помогать, а кто мне будет это, а мне будет без него плохо, а мне. Обычно люди так мы говорим, да, даже когда люди теряют близкого, они чаще думают не об этом, а о себе, как мне будет плохо без него. Так вот, этот отец отпускает сына, потому что он его любит, и он принимает его решение, он принимает его как личность. Он его отпускает, чтобы тот ушел, но что отец делает? Ай, катись как куда хочешь, да, хоть на три стороны. Нет, он говорит, иди, но я буду тебя ждать здесь. И он его ждал каждый день, желая, чтобы он пришел, он его с любовью ожидал. И когда тот приходит, наломав дров, да, там, растратив все имение свое, все деньги, он приходит ни с чем к отцу, и отец не просто отвечает, вот, я тебе говорил, вот я же тебе говорил, что будет так-то, так-то, ах ты такой, все, давай, приходи, будешь работать, мне пахать опять. Нет, он его встречает распростертыми объятиями, потому что он действительно его любит, вот, и показывает эту любовь. Как мне кажется, вот в отношениях у нас примерно то же самое должно быть. Вот эта любовь, которая бескорыстная, не просто когда ты любишь себя, а когда ты любишь этого человека. И не то, что допускаешь ему любую, там, да, его там, и нет последствий. Есть последствия любого поступка, и они должны быть, так скажем, должны быть. Но вот любовь, а не привязанность, а именно то, что сделает этот отец. Ну что, будем заканчивать нашу программу. Я думаю, на этом достаточно. Мы много сегодня рассказали. Спасибо, что вы были с нами, Наташа, Лена, Богдан. Это была программа «Пит-стоп». Мы сегодня говорили о том, чем отличается привязанность, как зависимость от любви. Мы желаем вам быть искренне любимыми и любить, чтобы вам Господь в этом помог и благословил. Всех благ, пока.
2: Пока.
1: Пока.

0: Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились».
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Не все ожидающие дожидаются обещанного. А что получат те, кто все-таки, вопреки всему, дождется того, что Бог обещает? Мы с вами приблизились к последней главе книги Даниила. Мы с вами обнаруживаем некие сходства автора этой книги с другим новозаветним автором, апостолом Иоанном, который также получил много видений и откровений от Бога в последнем времени. На самом деле, этих двух героев веры объединяет очень многое. Оба были в изгнании, каждый из них получает от Бога откровение, но самое восхитительное то, что каждый из них встречается с Христом. Когда мы читаем с вами начало 12 главы, мы понимаем, что она очень тесно связана, эта глава, с завершением 11 главы. И по сути своей, последний стих 11 главы, завершение власти земных империй связано с тем, что происходит здесь в 12-й. «И восстанет в то время Михаил, князь великий». Действия Михаила, действия Сына Божьего, они по своей сути и определяют завершение всех предыдущих царств. Они падут, потому что Он восстал. Мы замечаем здесь эту связь, что нечестивые падут, потому что Михаил восстал. И праведники восстанут тоже потому, что Михаил восстал. В этом же стихе мы с вами читаем о том, что народ Божий ожидает великие испытания. Давайте прочитаем, как написано здесь в первом стихе. «И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени». Но спасутся в это время из народа твоего те, которые найдены будут записанными в книге. Великие страдания Божьего народа будут услышаны. Такое уже происходило и в прошлом. В книге «Исход» во второй главе мы читаем с вами, что «Бог услышал стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бога».

Бог снова услышит детей своих. Мы читали уже с вами, что святые Всевышнего будут угнетаемы, попираемы. Мы будем с вами свидетелями очень сложных событий в будущем, когда Божий народ снова окажется под пристальным вниманием и будет гоним. Схватка будет очень сложной в этой духовной войне. И борьба за духовные принципы, за верность Богу будет очень-очень сложной. Пророк Иеремия описывает эти дни, и он пишет в своей книге, мы прочитаем с вами об этом в 7, в главе 30 и в 7 стихе. «О горе, велик тот день! Не было подобного ему. Это бедственное время для Якова, но он будет спасен от него». Князь великий, Михаил, он видит все страдания, происходящие на этой земле. И, конечно же, в ответ на все пережитое, мы видим с вами, что Бог говорит, что он даст им великую награду. В чем она заключается? «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Нужно сказать, что фраза «для вечной жизни» и, в принципе, упоминание вечной жизни мы не встречаем до этого момента в Ветхом Завете и, в принципе, вообще не встречаем. Это единственное упоминание, когда Господь говорит, что «я дам в ответ на все эти страдания, на эту верность, я дам моему народу вечную жизнь». Что для нас вечная жизнь? Мы даже не понимаем иногда, нам кажется, это нечто такое абстрактное, непонятное. И я слышал людей, которые говорят, а вообще, зачем нужна вечность, что делать целую вечность? Да, не понимая, что такое вечная жизнь, может быть, мы оказываемся неспособными оценить. Но Даниил знает, что вечная жизнь – это не просто обещание, это как раз-то и есть та возможность приблизиться к Богу и созерцать Его лицо, и жить в других условиях, не в условиях греха, не в условиях притеснения и беззакония, а в Божьем присутствии. Иисус говорит во время своей земной жизни, что на самом деле обещание, данное Даниилу и ранее другим героям веры, оно исполнится. Здесь также упоминается, что многие из спящих в прахе земли, они пробудятся. Это слово «многие» имеет для нас очень важное значение, потому что оно относится не только к Божьему народу, но и к язычникам. То есть язычники, которые обратились к Богу и были верны Его откровению, они также входят в число спасенных. Другими словами, можно сказать, что из всех народностей этой планеты каждый человек, кто услышал Божье приглашение, кто полюбил Божью правду и Божью истину, Господь знает каждого человека. И написано, что Бог их пробудит, да, из спящих в прахе земли пробудятся. Евангелие от Иоанна в 5 главе, в стихе 28 мы читаем. Иисус говорит: «Не дивитесь сему», то есть не удивляйтесь, «ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия». Как-то ко мне один человек подошел с фразой «Христос воскрес». И, конечно, мы отвечаем всегда словами взаимности: «Воистину воскрес». Но потом я его спросил: «А веришь ли ты, что однажды и ты воскреснешь, если уверуешь всем своим сердцем в Иисуса?» Вы знаете, что он мне сказал? «Нет, я не верю». На самом деле, очень многие люди не верят в воскресение мертвых. Они не понимают, как это может произойти. Как Бог может спустя тысячи лет опять вызвать к жизни то, что стало уже прахом, то, чего уже нет, то, что стало пылью. Но давайте не будем думать о том, что Бог может и что Бог не может. Как Он это сделает?

какие законы он будет использовать для того, чтобы осуществить задуманное. Давайте будем верить, потому что Господь никогда еще не подводил никого. Сам Иисус говорит: не удивляйтесь, потому что наступят такие дни, когда люди снова воскреснут. И далее в 3 стихе мы читаем с вами: «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Нужно сказать, что на самом деле это слово «сиять» как сияние неба, то есть они будут сиять, и нужно еще добавить, что малый рог – это сила, противящаяся Богу, и о которой мы читаем с вами неоднократно в этой книге. Именно эта власть, именно эта сила, противоборствующая истине и Богу, она мечтала стать выше Бога. Именно она мечтала вознестись до звезд. Но, как мы читаем с вами, что была низвержена, пала. Но праведные Божьи люди, о них сказано, что они и сияют, как звезды. Им дана эта привилегия. Им дано это преимущество, потому что они переживают очень сложные дни, дни, которых не бывало от начала творения этой земли. Последние дни истории нашей земли. В этой же главе далее Даниил видит, что вот стоят двое других, пятый стих я читаю, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. В еврейском языке упоминается здесь река Нил. До этого мы читали, что события происходили у реки Тигр. Обе эти реки, их упоминание не случайно, потому что речь идет о Ассирии, о Египте. И книга пророка Исаии, 27 глава, как раз-то и говорит, что Бог, Он покарал эти две силы за их неверность Богу и противостояние. В 6 стихе мы видим с вами: «И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки, когда будет конец этих чудных происшествий?» Величественная фигура снова находится в центре. Тот факт, что она находится над рекою, говорит, что она контролирует все происходящее на этой земле. Мы видим Бога Вседержителя. Он в эти сложные времена снова управляет этим миром, и Он бодрствует над народом Своим. В 7 стихе мы слышим, как этот муж в одежде льняной, он, находившийся над водами реки, да, символ того, что он контролирует все, подняв руку, правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Да, мы снова находим здесь упоминание этой даты, время, времена и полувремя, или же 1260 дней, 1260 лет. И Господь говорит, что в завершении этого периода начнет исполняться все то, о чем я вам сказал. В 8 стихе звучит вопрос: какой итог всех этих происшествий? Что будет там в конце? Чем все это завершается? И Даниилу дан ответ: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени». Не переживай, Даниил, Божий народ будет запечатан. Этот конфликт будет двояким, и сопротивление великих держав будет заметно. Мудрые люди поймут, что происходит на земле. Но самое главное в этой битве добра и зла помни, что святые поймут, что происходит. Все то, что я тебе сказал, и все то, что описано, станет понятно. Очень часто мы с вами хотим все узнать заранее. Мы хотим узнать, что будет, как будет. Но в этой книге, в этой главе дано нам понять, что когда события,

события будут происходить, и тогда живущие люди на земле станут понимать, что они являются именно теми событиями, которые Господь описывает в этой главе. Нам стоит обратить внимание, особое внимание на 10 стих, потому что в тот момент, когда мы думаем с вами о событиях и хотим знать даты, числа, события, Бог обращает наше внимание на другое. На что? Мы читаем с вами. «И многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво и не уразумеют сего. Никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». Мы с вами замечаем с вами здесь упоминание мудрых в начале стиха и в конце стиха, и в середине два очень важных качества, которые относятся к нечестивым. Что будут с мудрыми? Они очистятся, то есть они будут думать о своей жизни, о своих грехах и просить у Бога прощения, и будут прощены. Мы читаем с вами, что нечестивые в этот же самый момент будут поступать нечестиво. Они не будут обращать внимания ни на Божий закон, ни на правду Божию, ни на истину. Они будут жить обычной светской жизнью, нарушая Божьи законы. Они же написано, что не уразумеют, что происходят очень важные, значимые события. В то же самое время мы читаем с вами, что мудрые, они уразумеют. Это будет влиять на их образ жизни. Это будет влиять на их молитвы. Это будет влиять на их жизнь перед Богом. Благословение получат все те, кто будут ожидать конца времен. Господь не обманет. Он исполнит все свои обещания. В это же самое время нам очень важно помнить, что если мы с вами, как люди, живущие на этой земле, забываем о Боге, наша жизнь в опасности. Известный первый псалом говорит: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его он размышляет день и ночь». И далее Давид пишет о том, что такие люди, они как деревья, посаженные при потоках вод, и они приносят плод свой во время свое. А что же с нечестивыми? И о нечестивых Давид пишет. И он пишет: не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром. Интересно, одни как деревья у потоков вод дают плоды, а нечестивые как прах, как пыль, ветер поднимает и уносит, и их уже нет. Бог дал нам свободу, но в этой свободе кроется большая ответственность, как мы живем, что мы делаем, как выглядит наша христианская жизнь сегодня. Апостол Павел пишет Галатам: не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то он и пожнет. Неверные слуги, они не работают для Бога, они осматриваются, нет ли хозяина. Но верный раб, он трудится, он творит добро, и он умножает свои таланты. Завершается 12 глава повествованием снова хронологией, и мы читаем с вами о тех цифрах, что уже были сказаны ранее, и добавляются новые, показывающие нам, как будет развиваться история Земли. Стих 11. «Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 лет». Мы уже читали с вами 1260 лет. И начало этих лет начинается с 538 года, когда папство получает и политическую власть, и религиозную. Но эта дата отсылает нас назад на 30 лет. Начиная с 508 года, мы видим с вами в истории активное проявление этой силы, противоборствующей в будущем святым Всевышнего. Но Даниил ведет нас еще дальше, и он говорит: «Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней». И

мы приближаемся с вами к 1843 году. Это год международного конфессионального движения, Великого Возрождения, известного нам, когда Евангелие возвещается, когда пророчество возвещается, когда на континентах самых разных, и в Европе, и в Северной Америке, и в Южной, и даже в Индии, начинается активное изучение Священного Писания, и начинается большое международное движение верующих людей. В начале главы Михаил восстал. Так мы читаем первый стих 12 главы. «И восстанет Михаил». Интересно, что завершается эта глава, и Бог говорит Даниилу: «И ты иди к твоему концу, и успокоишься, и восстанешь для получения жребия в конце дней». Михаил восстал, и Даниил восстанет. Автор умышленно использует эти слова, чтобы показать взаимосвязь, что действие Иисуса Христа в истории Церкви, в истории Божьего народа, гарантия того, что верующие, даже если они уйдут из жизни и станут прахом, что Господь силен поднять их снова к жизни. Что это означает? Очень важно, как мы с вами живем сегодня. Как-то один раввин, обращаясь к людям, говорил: самое главное – покаяться за один день до смерти. Тем самым он пытался подчеркнуть, что все те, кто покаются, все те, кто будут верить в Бога, все они унаследуют то, что Господь обещает. Они восстанут для жизни вечной. Но люди его спрашивали: а как так? Как нам узнать, когда день смерти, чтобы мы успели покаяться? На что он отвечал им: ну, если вы не знаете день смерти, тогда кайтесь каждый день. Постоянная готовность и верность Богу – это важное условие. Благодаря мудрости от Бога мы можем жить своей повседневной жизнью в ожидании славного будущего. И Иисус – победитель. И несмотря на все страдания, на усталость ожидающих, Он однажды появится на небесной глади, чтобы очередной раз сказать нам: «Совершилось». И вот тогда любящие Бога будут сиять, как звезды. Именно тогда Бог подарит жизнь вечную. Именно тогда завершатся все страдания Божьего народа. И именно тогда наступит долгожданное воссоединение, о котором мечтал Даниил и не только. И именно тогда мы с вами, верующие в Иисуса, очищающие свою жизнь, удаляющиеся от беззакония и живущие осмысленно сегодня и завтра, и каждый день до конца нашей жизни, и ожидающие до конца, и сохраняющие верность Богу до конца, именно тогда и мы с вами сможем стать наследниками Божьих обетований. Бог не обманывает. Бог ведет нас каждый день нашей жизни. И книга Даниила – это чудесная демонстрация присутствия Бога в жизни каждого человека в отдельности и в целом всей истории Земли. Мы замечаем, что сменяются царства. Мы замечаем, что самые разные силы восстают против святых Всевышнего и даже самого Бога. Но каждый раз, когда жизнь верующих в Бога людей в опасности, Бог вмешивается в историю, чтобы прикоснуться, чтобы поднять и чтобы сказать: «Не бойся, я с тобою». На самом деле Господь исполняет свои обещания. И у нас с вами есть достаточно аргументов, чтобы верить Богу и чтобы следовать по тому пути, который Он показывает каждому из нас. Самое главное для нас с вами, как Даниил показывает нам, продолжать молиться, ожидать и сохранять в себе этот огонь, муж желаний,

оставаться человеком, желающим познать Божию истину, желающим воплотить в свою жизнь Божью правду. И самое главное, оставаться желающими увидеть явление Сына Божьего, остаться верными ожидающими, активными Божьими слугами на этой земле. И однажды с нами случится то, о чем мы даже не могли подумать и никогда

«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек – Христос Иисус».

Кто же ты? Кто вывел из небытия миллиарды галактик? Кто ты, что зажег своим безумным пламенем огромный шар? Наше солнце. Кто же ты, кто закрутил нескончаемый хоровод и подарил каждому живому существу

хотите меня. А я знаю, что если бы на земле не было больше ни одного человека, ты бы все равно пришел ради меня одной.

Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем с вами сегодня цикл проповедей на тему «Что такое личные отношения с Богом?». Из предыдущих наших тем мы говорили с вами о том, что Бог и отношения с Ним являются самой большой ценностью во Вселенной. Мы также говорили с вами о сердцевине этих личных отношений. Это молитва о Боге. Научиться в молитве сосредотачиваться только на Нем. И мы говорили с вами, что сосредотачиваться на Боге именно на Его внутренней красоте. Красота эта – это Его характер, это Его спасительные деяния. Сегодня мы поговорим с вами о том, как молиться о себе. И вначале я хочу прочитать вам текст, который является основным в нашей проповеди сегодня. Это первое послание Тимофею, 4 глава, 16 текст. Послушайте. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Действительно, текст, который мы прочитали с вами, говорит нам о том, что мы должны делать постоянно, вникать в себя, вникать в учение, учение Иисуса Христа, которое содержится в Священном Писании. И я думаю, вы согласитесь, что Бог и Божье – это не одно и то же. То же самое, как «я» и «моё» – не одно и то же. И очень часто бывает так, что мы с вами, говоря о Боге, говорим о Божьем, о Его деяниях, в чем мы нуждаемся с вами. Но нам необходимо сосредоточиться именно на Его качествах. И если мы сегодня говорим с вами о том, как молиться о себе, то нам нужно научиться молиться именно о себе, а не о своем, о машине, которую мы хотим приобрести, или о чем-то еще, о доме, который хотим продать, или о работе, о своей семье. Это все наше, но нам необходимо молиться именно о себе. Что значит молиться о своем? Я хочу еще раз сказать об этом. Это работа наша, это наше служение, о чем мы говорили прежде с вами, это наша семья и многое-многое другое. Мы можем искать Его лица и искать Его как личность. Об этом мы говорили с вами в предыдущих темах. Именно сегодня я хочу сказать, проводя параллель, что, говоря в молитве с Богом о себе, мы также должны молиться с Ним о себе как о личности. И вот как именно молиться о себе как о личности? Во-первых, мы можем открывать Богу наш внутренний мир.

Во-вторых, мы можем говорить с Богом о себе, раскрывая Его качество своего характера, о своем мышлении, что мы чувствуем, когда мы живем, трудимся, совершаем какое-то служение. Мы должны это открывать Богу именно в этой тайной комнате. Когда мы говорим с Богом о себе, то мы можем просто открывать Ему себя. Просто так, что мы чувствуем и испытываем в этот момент на сердце своем, естественно. И эта молитва, она действительно честная и открытая. Не назовешь такую молитву, как молитвенный фастфуд, бегом и на скаку. И вот я хочу привести вам пример, переходя непосредственно к тому, как мы можем молиться о себе как о личности. Живя в этом мире, мы имеем с вами различные статусы. Какие, спросите вы? Ну, во-первых, мы появились на свет, и Бог вдохнул в нас дыхание жизни. И мы можем молиться о себе, обращаясь к Богу, говоря о себе как о дочери Божьей или как о Сыне Божьем. Рассказывать, как мы себя видим, как мы ощущаем себя в глазах Бога, как творение Его, как сын или дочь Его. Мы также в этом мире имеем и другие статусы. Мы являемся и либо братом, либо сестрой во Христе. И здесь мы также можем молиться, говоря о себе: «Господи, какой я, как брат во Христе в церкви, как сестра, как воспринимают меня люди, какие качества присущи мне характера, положительные или отрицательные». Мы также можем молиться о себе, пребывая в другом статусе, как жених и невеста, если те, которые готовятся вступить в брак, создать семью свою. Побудьте с Богом наедине, как жених этой девушки или как невеста этого молодого человека. Поразмышляйте с ним наедине, какие качества вы думаете, хотела бы видеть ваша невеста или ваш жених в вас. Мы также можем размышлять с вами, находясь в статусе отца или матери. Насколько это важно для нас, когда мы думаем: «Господи, какой я отец для своих детей», когда мы размышляли в предыдущей теме, если мы часто бываем в командировках и думаем, что если обеспечим нашим детям все необходимое, мы думаем, что этого достаточно, но видят ли дети, которые время мы проводим вместе с ними, поиграть вместе с ним, почитать, вместе разукрасить что-то? Именно об этом хотелось бы поразмышлять в тайной комнате с Богом. Мы тоже можем с Богом размышлять о себе в молитве, как о Божьем служителе, как рядовой член церкви, как пастор, как пресвитер, как учитель или еще кто-либо, как диакон. Поразмышляйте, какими качествами вы обладаете, что вам недостает и что бы хотелось вам приобрести. Конечно, здесь и вызывает уже побуждение покаяться в чем-то, попросить у Бога мудрости, сил, терпения, любви. И это все и называется молитва о себе. О том, какой я есть в этом звании, каким хочет видеть меня Бог, какими качествами я должен обладать? Это то, что необходимо каждому из нас в молитве спрашивать нашего Господа и размышлять вместе с Ним. Поэтому даже о служении своем мы должны говорить не с позиции служителя, а с позиции сына или дочери Божьей. Вы спросите, как? Но мы можем молиться так: «Господи, я хочу Тебе служить, потому что Ты не господин моей жизни в позиции начальника и подчиненного, а потому что Ты мой любящий Отец, а я Твое дитя, и я хочу служить, потому что Ты возлюбил меня много». Я хочу, чтобы вы поняли, дорогие друзья, служение – это наша реакция на богопознание. Запомните это. Служение – это наша реакция на богопознание. Когда мы познаем Бога, то наше отношение к служению естественно меняется. Я подчеркиваю, естественно меняется. Появится

сердце желание отдать ему все полностью и без остатка. И именно этого, я думаю, каждый христианин желает испытать такое состояние мира, умиротворения, можно даже сказать, и радости, когда совершает служение из таких побуждений и мотивов. Мы настолько захотим отдать ему все, что мы ничего не будем считать настолько важным, как отношение с ним и, как следствие тому, служение ему. А ведь часто бывает, что мы служим Богу, потому что нас к этому призывает пастор. Есть другая причина. Мы читаем Священное Писание. «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». Мы слышим этот призыв. Совесть, Дух Святой нас обличает в совести в нашей. И мы идем это как подчиненные, потому что мы понимаем, это наш долг, и мы должны это делать. Но это не тот мотив, о котором хотелось бы говорить мне с вами. Наш единственный мотив – богопознание является откликом или реакцией на служение, является реакцией на богопознание. Прошу прощения. Желание служить должно исходить из самого сердца, изнутри нас, пребывая в тайной комнате, а не извне откуда-то. Кто-то сказал, кто-то пригласил, кто-то обличил. Рано или поздно наши силы иссякнут. Мы обязательно найдем в себе оправдание, чтобы не служить. Если у нас все-таки есть неправильные мотивы для служения, если мы все-таки понимаем, что в нашей тайной комнате нам нужно наводить порядок, вы спросите, а что делать тогда? Нужно начинать. Рано или поздно нужно начинать. И если не получается, начинайте хоть как. Бог принимает нас такими, какие мы есть. И это нормально. Ненормально единственное в том, что если мы будем останавливаться на этом состоянии хоть как, на этом молитвенном фастфуде и искать оправдание себе, «Господи, у меня нет времени сегодня побыть с Тобою наедине». Ищите. Нужно выделять это время и приучать себя к этому. Когда мы начинаем познавать Бога, служение начинает приобретать совершенно другой вкус. Мы испытываем от этого служения удовлетворение, потому что это реакция наша, я подчеркиваю, на наше богопознание. Он перестает быть нашей обязанностью, это служение. И действительно, это наша привилегия. И мы хотим и больше совершить тогда, совершая это служение. Мы это делаем уже не для чего-то, а для кого-то. И вот это очень важно нам понять. Для кого-то мы это делаем, ради кого-то. Между этим что-то и для кого-то огромная разница. И вот когда человеку это приходит, находясь в тайной комнате, и это служение ради кого-то, а не ради приобретения и получения чего-то. Я буду служить, потому что я надеюсь получить это и это. Мы понимаем, что это очень опасная наша мотивация. Поэтому, друзья мои, поэтому наша цель, находясь с Богом в тайной комнате, это прежде всего богопознание Его. Мы научились читать Библию не с целью познать Бога. Вот парадокс читающих Священное Писание. Каковы могут быть наши цели в чтении ее? Первое. Чтобы получить ответ на какой-то вопрос, который беспокоит нас. Второе. Чтобы обрести мудрость в делах земных. Или, читая Священное Писание, мы ищем ответ, как кого-то обличить. Постоянно мы о ком-то думаем. Следующее. Как быть успешным в служении? И еще одна причина, как навести порядок в своем бизнесе, в каких-то делах, в семье своей. Мы постоянно, находясь в молитве или в чтении священного,

Писании больше обеспокоены Божьим или своим, а не Богом и о себе. Если мы начнем читать Библию, чтобы познать Бога, все произойдет именно по-другому в нашей жизни. Потому что, видя, какой Он, наше отношение к Нему прежде всего начинает меняться, и окружающий мир мы совершенно по-другому начинаем его воспринимать. Потому что, когда мы читаем Священное Писание, слова самого Господа Иисуса Христа, я предлагаю вам прочитать слова Иисуса, записанные в Евангелии от Иоанна, 5 глава, известный нам 39 текст. Слова Иисуса Христа. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Обратите внимание на слова Господа нашего. Он, говоря о том, что если мы исследуем Писание и желаем обрести жизнь вечную, первое, мы должны в этом Писании увидеть нашего Господа. Исследовать именно для этого, для познания Его. Поэтому не забывайте, наша цель – познавать Бога, Его характер, Его личность, Его спасительные деяния. Каковы наши мотивы в общении с Богом? Я общаюсь с Богом. Я хочу, чтобы вы внимательно выслушали эту фразу. Я общаюсь с Богом не для того, чтобы быть успешным в служении или в каком-либо деле. Я успешен в служении потому, что я общаюсь с Богом. Я хочу еще раз повторить. Я общаюсь с Богом не для того, чтобы быть успешным в служении, но я успешен в служении, потому что я общаюсь с Ним. Вот это правильная мотивация и причинно-следственная связь. Мои отношения с Богом ценны сами по себе. Не ради чего-то, как мы говорили с вами прежде, а ради Него и наших отношений с Ним. Я общаюсь с Ним для того, чтобы что-то получить, но чтобы что-то изменить во взаимоотношениях с Ним, в понимании Бога своего и измениться самому. Вот это та мотивация, которую мы должны всегда держать в своем мозгу. Именно поэтому, когда мы читаем книгу пророка Аввакума в Ветхом Завете, он сказал замечательные слова. Давайте вместе прочитаем с вами. Аввакум, 3 глава, 17 и 18 стих. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Мы видим с вами, что пророк Аввакум понял для себя очень нечто важное, которое относится к каждому из нас. Что бы ни произошло в Боге, в этой жизни, что бы ни произошло со мною лично, в каком бы состоянии я ни ходил, ни находился, для меня главное – я буду всегда радоваться, я буду всегда приходить к Богу, потому что для меня Он самая важная, самая великая ценность в этой жизни. Иов. Мы знаем с вами трагедию его жизни. В его жизнь пришел сатана, расхитил, уничтожил все, и он, находясь в трупьях, в болезнях, на пепелище, скребком скоблит себе кожу. И жена, видя страдания своего мужа, произнесла ему такие слова. Давайте прочитаем, что же сказала ему жена. Об этом мы читаем в книге Иова. 2 глава, 9 стих. «И сказала ему жена его: ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри».

И, казалось бы, она правильно говорит. Но сколько можно вопить к Богу в молитве? Посмотри, ты уже все потерял. Зачем тебе приходить к Богу? Не лучше ли тебе похулить имя Божье? И умри тогда, чтобы страдания твои закончились. Но что говорит Иов своей супруге? Давайте прочитаем 10 стих. Но он сказал ей: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Мы видим с вами, что из этого повествования Иов понимал, что в его жизни это всегда хранить отношения с Богом и богопознание. Это самое главное в его жизни. Пусть все я потеряю, но Бога я не потеряю. Для меня это самое главное. Жена же говорит ему совершенно противоположное. Зачем тебе это? Ты уже все потерял. Какой смысл молиться? Ведь ты уже все. Тебе осталось только умереть. Из-за ценности его самого и ценности самих отношений с ним. Вот мы должны именно поэтому научиться приходить к Богу просто так, потому что Он – ценность и отношения с Ним. Для меня это самое важное. Не это ли имел в виду Асав, когда писал свой псалом? Мы можем прочитать 72-й псалом, 25 стих. «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле». Удивительно, когда Асав пришел в храм, и он понял в присутствии Божьем, кто такой Бог, все вопросы, которые были у него прежде, что зачем я все это делаю, не напрасно ли я смиряю душу свою, в молитве пребываю день и ночь, посмотри, Господи, как благоденствуют нечестивые, почему это все так несправедливо. И когда он, находясь в храме, понял, что Бог – это самая великая ценность, самое великое приобретение в его жизни. Он сказал: «С тобою, Господи, я ничего не хочу». Не это ли имел в виду апостол Павел, когда писал свое послание филиппийцам, слова, которые мы можем прочитать сейчас вместе с вами. 3 глава, 7 и 8 текст. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Поэтому, когда пишет эти слова апостол Павел, он показывает, что все, что для него было превосходством, ныне он почитает напрасным, чита, как написано, все почитаю за сор. Поэтому, друзья мои, познание Бога, отношение с Ним – это очень важно для каждого из нас. И безумие быть с Богом ради чего-то. Подумайте над этим. Мы приходим к Богу фактически прежде всего не ради чего-то, а ради Него самого. Когда мы читаем Священное Писание, это четко прослеживается даже из тех прочитанных текстов. Мы не столько нуждаемся в пробуждении, о чем мы очень часто в наших церквах молимся, сколько о пробуждающем. Мы не столько нуждаемся больше в исцелении, нежели в исцеляющем. Мы настолько нуждаемся в благословениях, нежели в самом благословляющем. Подумайте, друзья мои, когда вы приходите в тайную комнату, чтобы общаться со своим Творцом, каковы ваши приоритеты? Я еще раз хочу спросить и себя прежде всего, и каждого из нас. Молимся ли мы о Боге или о Божьем? Если мы молимся о себе, о чем больше мы молимся? О своих

чертах характера, о своих сильных, слабых сторонах, о своих чувствах, нежели больше мы должны, и мы молимся о своем, то, что у нас в этой жизни, что-то мы потеряли, что-то мы хотим приобрести. Это очень важно для каждого из нас понять, разделить одно с другим. Бог и Божье, я и мое. У человека можно отнять все. Здоровье, работу, все, что он имеет, семью. Но если человек установил крепкие взаимоотношения с Богом, согласитесь, никто и ничто не может отнять у него этого. Даже можно язык вырвать у человека, заковать его в цепи, лишить абсолютно всего. Но если человек знает Бога, если у него есть это отношение с Ним, он молится с Ним непрестанно, никто не может лишить его этой великой привилегии и этого преимущества. А это значит, что если никогда этого нельзя потерять, значит, мы должны каждый день вкладывать в это всего себя, все больше и больше. Итак, сегодня мы говорили с вами о том, как молиться и общаться с Богом о себе. Это очень важно нам также понять, что молиться о себе мы можем в различных статусах, как о Боге, как о Сыне, о Дочери Божьем. Мы можем молиться о себе, как о невесте или как о женихе, как о брате или сестре во Христе, как о матери или как об отце. Какие качества необходимо приобретать нам каждый день? И вы увидите, что наша молитва таким образом, она по-настоящему становится живой. Мы живем этой молитвой, мы чувствуем, как Бог прикасается к нам. И это удивительное состояние. Мы выходим из тайной комнаты, наполненными присутствием Богом, силой Его и откровения Богопознания. В следующий раз мы с вами поговорим в следующей проповеди, каковы принципы постоянства. Пусть добрый Господь поможет каждому из нас обрести вот в тайной комнате эти отношения с Ним такие, чтобы мы действительно почувствовали живые отношения с Ним. Да поможет нам в этом наш Бог. Всего доброго. До свидания.

Иисус продолжал учить народ в притчах. Царство Небесное вот с чем можно сравнить. Один человек вышел как-то рано утром из дома своего нанять работников для своего виноградника. Сговорившись с работниками об оплате по динарию за день, он послал их в свой виноградник. Выйдя еще раз, около 9 часов утра, он увидел других людей, стоявших на рыночной площади без дела. «Ступайте и вы в мой виноградник», – сказал он им, – «и я заплачу вам по справедливости». И они пошли. Когда он опять вышел уже в обед и в 3 часа пополудни, то сделал то же самое. Наконец, выйдя около 5 часов вечера, он опять нашел других людей, стоявших там, и спросил у них: «Почему вы весь день стоите здесь без дела?» «Нас никто не нанял», — ответили они ему. «Идите и вы в мой виноградник», — сказал он им. А когда настал вечер, хозяин виноградника говорит своему управляющему: «Позови работников и заплати им, начав с последних и кончая первыми».

И те, кого наняли около 5 часов вечера, пришли и получили по динарию. Когда же пришли те, кого наняли первыми, то решили они, что получат больше, но тоже получили по динарию, как было условлено. Получив эти деньги, стали они роптать, говоря хозяину дома: «Эти последние только час они проработали, а ты приравнял их к нам, трудившимся целый день под палящим солнцем?» «Друг», — ответил он одному из них, — «не обижаю тебя я. Не за динарий ли ты сговорился со мной? Возьми же свое и ступай домой. Ну, а я хочу тому, кто пришел последним, дать столько же, сколько тебе. Разве не могу я распорядиться принадлежащим мне так, как того я хочу? Или тебе завидно, что щедр я к этим людям?» Так последние станут первыми, а первые – последними.

0: мы были для людей красивой такой картинкой.
1: Разве плохо, если человек хорошо выглядит?
0: Рано или поздно все тайны будут раскрыты. Мне не просто это дается, потому что мне говорят вокруг, будь тише воды, ниже травы, не выделяйся.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях психолог-консультант Василий Половинко. Василий, не знаю, знал ли ты, что в истории Франции можно было купить Эйфелеву башню? Представляешь, был такой случай, когда один человек реально ее продал. И когда выясняли обстоятельства, оказалось, что когда эта башня находилась на реставрации, и он понял, что можно на этом заработать, хотя у него не было никаких прав, он подделал документы, собрал аукцион и продал ее на самом деле за большие деньги. И у нас сегодня с тобой такая интересная тема, как быть, а не казаться. Вот нам сегодня надо с тобой понять, что является реальностью, а что, ну, является таким мифом определенным. И в этом, я думаю, ты сегодня нам можешь помочь. И первое, что хотелось бы спросить, как человеку не казаться, а быть на самом деле? Что для этого нужно?
0: Для этого необходимо самые главные моменты – это согласие со своим внутренним «я». Очень важный момент, когда возникает проблема в ситуации, каким я хотел бы показать себя этому миру, подать. У нас есть такая фраза, очень емкая, яркая, пословица, мы ей пользуемся. «Встречает по одежке, провожает по уму». И человек почему-то наивно полагает, что вот это первые минуты, может быть, часы, дни, месяцы, когда он может себя показать как бы вот с лучшей стороны, он хотел бы этим воспользоваться. Нужно понять, откуда берет свое начало вообще такая тенденция. Откуда человек, почему человек так, ну, стремится к этому, думает об этом. Потому что внутри каждого из нас все равно есть определенная тяга к тому, чтобы мы выглядели хорошо, привлекательно. Да, чтобы мы были для людей красивой такой картинкой. Но в реальности жизни не получается так, к сожалению большому. Поэтому эта вот тяга казаться, но не быть, она остается в каждом человеке. Как побороть ее? Понять, что именно казаться, это то, что я хотел бы казаться в этом обществе кем-то, оно не принесет мне счастья настоящего, подлинного.
1: Скажи, пожалуйста, но разве плохо, если человек хорошо выглядит, если он следит за собой, если он подбирает гардероб, пытается приобрести себе лучший автомобиль, лучшее жилье, и как бы он хочет, да, создать, может быть, о себе такое мнение, но он стремится к этому. Ведь не заложено ли в каждом человеке вот эта особенность, ну, развития?
0: Отлично. В чем заключается глубина? Проблема не в том, что мы пытаемся стать лучше, красивее, богаче, там, добрее, может быть, и так далее. А вся проблема в том, что человек пытается казаться только лишь богаче, красивее.

0: добрее и так далее. Проблема в том, что человек, в принципе, особо не ставит перед собой цели конкретной этого достичь. Его интересует картинка, обложка. Как меня воспримут в обществе, в котором я нахожусь? Если я устраиваю свое общество, если я достиг той цели, которую перед собой поставил, мне этого достаточно. Потому что реалии жизни таковы, для того, чтобы быть этими людьми по-настоящему, нужно прикладывать достаточно усилий, времени, ресурсов, затрачивать для достижения конкретной этой цели. Поэтому человек выбирает гораздо более простой путь, более легкий путь. Всего лишь бросить пыль в глаза, чтобы о нем подумали вот так, как он хочет. И его это устраивает.
1: Ну вот смотри, давай с другой стороны посмотрим. Я думаю, ты знаешь эту историю, она есть в Библии, когда отец попросил о помощи двух сыновей. Ну, он просит одного, тот сперва соглашается, но не идет. И второй, который отказался, пошел. Вот смотри, допустим, у нас человек положительный, хороший, он искренний, настоящий, но он не умеет себя правильно преподать. И когда он что-то делает, он может вызывать, ну, отторжение. А другой человек, который, может быть, не имеет этих искренних мотивов, но он это так преподает, такую делает подачу, что людям это нравится. И, как знаешь, говорят, оно заходит. Uh-huh. Вот как быть в таких ситуациях?
0: Я скажу о том, что в первом случае, по поводу первого человека, о ком идет речь, когда человек хотел бы, но у него не получается, это как-то получается коряво. Здесь... что у нас лежит внутри нашего, внутри души нашей. Здесь самое важное, чтобы человек мог понять, каков я и что мешает мне достичь этой цели. В одной из наших тем мы поговорим о том, как полюбить себя. Именно отвечая на вопрос, как полюбить себя правильно, мы сможем понять, как нам быть настоящими. В этой жизни, в которой мы живем, люди тянутся к настоящим вещам. Мы сегодня тянемся к настоящим продуктам, да, вот, которые там без ГМО, без красителей, без консервантов. Мы сегодня тянемся к настоящей продукции в разных сферах. То же самое и когда мы говорим о настоящих людях. Не всегда просто быть настоящим. Куда гораздо где-то, может быть, кому-то покажется легче создавать внешнюю только лишь оболочку. Но внешняя оболочка, рано или поздно, она будет убрана. И что люди видят потом? То есть не очень сложно человеку долго удерживать внимание людей на том, что ты пытаешься им внешне показать. Рано или поздно вся тайна будет раскрыта. И каков будет конец, каков будет результат? Для верующего человека важно именно эта внутренняя составляющая, вот этот важный момент. Есть содержание, которое внутри нас, оно определяет, кто мы. Это наша мотивация, это наши желания, это мои мысли, так скажем, в моем сознании. И внешне, это форма, это мой статус, это мой имидж, это мое положение в обществе. К большому сожалению, сегодня люди больше вот на внешнюю, на форму делают акцент. Но Священное Писание и Господь, который нас создал, Он говорит о том, что вот в этом внешнем, внешне тоже не есть плохо, это нормально. Но главное, чтобы за внешним было внутреннее содержание. Прочное, конкретное, а самое главное, красивое.
1: Но тебе не кажется, вот другая такая проблема? Смотри, нас с детства учат создавать определенный образ. Вот ты пришел с улицы, помой руки, зашел в комнату, убери игрушки, переоденься в другую одежду, пришли гости, тебе нужно правильно себя показать. И вот иногда бывает, что человек настолько все это закладывается, что он уже на самом деле это делает интуитивно. То есть мы понимаем, что мы приходим в какое-то общество, и нам нужно показать себя, ну, так сказать, с правильной, хорошей стороны. Вот как с этим быть, если это изначально уже закладывается?
0: Спасибо, Игорь. Очень хороший пример, хороший вопрос. Смысл заключается не в том, что плохо, что закладывается в нас. Привычки к хорошему, к доброму, да, вот о чем ты говорил. Все доброе, хорошее, оно в конечном итоге потом и даст нам определенный результат в свое время. В чем заключается, может быть, минус, о котором ты имел в виду, что

0: что лучше, быть правильным или быть настоящим? Вот тут получается как бы где-то провокационный вопрос. Человек говорит, ну вот я такой, какой есть на самом деле. Принимайте меня таким, какой я есть. А с другой стороны, когда мы говорим о частой проблеме, возникающей в отношениях, в семейных отношениях. Буквально не так давно тоже общался с одной женщиной. Она говорит, пережила несколько лет совместной жизни со своим мужем, но сейчас мы с ним расстались. Я спрашиваю, почему? Она говорит, знаешь, Василий, все так красиво начиналось. Внешне было все красиво. И человек вроде бы работоспособный, и вроде бы как бы зарабатывал деньги, и трудился. Ну, по крайней мере, так скажем, все делал возможное, чтобы я могла это увидеть. Как только мы поженились, создали семью, я увидела, что этот человек совершенно другой. Он ленивый, не приспособлен к работе, к труду. И я пытаюсь как бы спросить у нее вопрос задать ей, а неужели все так красиво было, так скажем, преподано, что вначале можно было купиться на эту внешнюю обертку? Она говорит, были определенные действия в его жизни, которые мне задавали, ну, были вопросом для меня. Но все же у меня были чувства к нему, и эти чувства, они как бы закрыли вот эти вот пробелы, белые пятна, назовем их так. Но сейчас я понимаю, что я совершила определенную ошибку, так как не была внимательна вот к этим моментам, к этим ситуациям. К большому сожалению, сегодня эта практика, она имеет место, тянется со школы даже с той же. В наших классах висели фотографии с лучшими учениками. И учителя нам говорили о том, что ты должен равняться на этих лучших ребят. Потом это университет, потом дальше это рабочее место и так далее. И, в принципе, как бы казалось, что внешне это выглядит красиво. Я равняюсь на кого-то. Но в чем заключается пагубность этого всего? В том, что я начинаю проживать не свою жизнь, собственную, настоящую, а я живу жизнью, продиктованной кем-то со стороны, навязанной мне. И тут уже, получается, у меня выбор передо мной стоит. Как мне быть? Что мне делать? Быть мне настоящим, каким я хочу? Либо все же мне не просто это дается, потому что мне говорят вокруг, будь тише воды, ниже травы, не выделяйся. Зачем ты задаешь лишние вопросы, неудобные вопросы? То есть общество нас где-то строит и формирует, какими нам быть. Но очень важно все же, чтобы мы были настоящими. Когда внутри у меня в душе есть определенная эта база, это желание реализовать себя, свой потенциал, потому что Бог в нас его заложил, у меня есть шанс на счастливую жизнь.
1: Скажи, пожалуйста, вот ты привел пример мужа и жены, что жена, вот, в общем, ошиблась она так с ним. Вот исходя из этого, мы очень часто сталкиваемся с людьми, которые создают образ о себе. И почему очень многие так попадают? Потому что они начинают верить в это, да, верить во что-то лучшее. Как нам сегодня, живя в наше время, уметь определять людей, которые кажутся, но не есть такими настоящими? Вот есть какие-то критерии, по которым ты можешь понять, что человек создал о себе образ? То есть он не тот, кто выдает, ну, себя на самом деле?
0: Игорь, скажу, что сегодня в нынешних условиях это сделать не всегда просто. Почему? Потому что социальные сети, другие платформы, они сегодня позволяют человеку создать эту видимость и бросить пыль в глаза людям, чтобы подать себя именно в таком свете, в котором выгодно человеку. Но главный момент, который позволяет сегодня этот вопрос решить, один из главных моментов, это, во-первых, время, потому что со временем при общении с человеком можно какие-то моменты увидеть, выяснить, они вылезут так или иначе. Ну и, конечно же, это общение с этим человеком непосредственно. То есть не виртуальное общение, а вот общение вживую. Когда ты общаешься, ты живешь, ты, может быть, работаешь, или это сотрудник, допустим, на работе, вот ты видишь человека, каким он есть на самом деле. И вот тут ты уже можешь определить, кто с тобой. Тебе с ним по пути или же все-таки у вас разные дороги?
1: Вот по твоему мнению, в Священном

0: Писании есть какие-то рекомендации о том, какими мы должны быть? То есть вот как человек себя должен вести, чтобы и со стороны, как мы говорим, неба, и со стороны людей он был тем, кем он должен быть и кем он является?
1: Угу. Вот в Священном Писании мне нравится стих, который, я думаю, на мой взгляд, мне кажется, он может помочь нам понять настоящее положение вещей. То есть взгляд Бога на человека, каким он является. И вот об этом мы читаем в первой книге Царств, в 16 главе. Мы читаем об этом в 7 стихе. Бог говорит: «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Вот лично для меня здесь открывается совет, или же даже ответ на вопрос, который ты также озвучил. Бог говорит, что если даже и люди пытаются внешне как-то показаться другими, то человек должен понимать, что я как Отец Небесный, как Творец, как тот, который создал человека, смотрю на его сердце, смотрю, каким он является в первую очередь. Совет же для меня, который здесь Бог дает, он говорит: рано или поздно карты твои будут раскрыты. Что тебе интересно? То, что будет временно, мнение, которое люди о тебе будут иметь, или каким ты на самом деле будешь в этой жизни, каким тебя будут знать, в принципе, даже после твоей жизни, каким тебя будут знать, какая память останется в сознании людей. Наш урок, наш совет, который Господь дает здесь, я думаю, он заключается также в том, красивой фразе, которая тоже для меня является, может быть, основной: не пытайся быть лучше, чем о тебе думают другие люди. Это равносильно тому, что ты пытаешься стоять на цыпочках. Но и не пытайся также быть хуже, чем ты есть, присев на корточки. Оставайся самим собой. Тот баланс, который имеет место быть в нашей жизни, он по-настоящему сможет сделать нас счастливыми. Не побояться человеку раскрыть свой внутренний потенциал, который Бог в него заложил. В одной из тем наших мы говорили о наших целях. Вот цель, которую мы определили перед собой, если она настоящая, она правильная, то нам нужно двигаться на пути к достижению этой цели. И если мы будем больше открывать свои внутренние ресурсы, свой потенциал и служить этому обществу, мы будем, в первую очередь, сами счастливы, счастливы. А во вторую, мы сможем осчастливить других. Мы кому-то сможем также помочь.
0: Василий, спасибо тебе за очень интересную тему, размышления и беседу. Пусть Господь тебя благословит. Дорогие наши зрители, мы сегодня вам желаем, чтобы вы были настоящими, чтобы то, что у вас есть, оно поистине проявлялось. Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением, как вам это удается. Или если в этом есть сложности, как вы думаете, как с этим можно справиться?

0: «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Сегодня я хочу познакомить вас с кандидатом в мастера спорта Сергеем Васильевичем Никулиным. И знаете, почему я так его представила? Ну, казалось бы, ну, кандидат в мастера спорта, если бы он был, ну, чемпионом мира. Но вот почему я так говорю. Потому что главное в жизни Сергея Васильевича – это то, что он священнослужитель, и то, что он верующий в третьем поколении. И мне кажется, что сегодня очень интересная у нас будет встреча, очень интересная беседа, которая нам поможет лучше понять, что все-таки такое верующий человек, что такое священнослужитель, что такое жизнь священнослужителя, когда уже три поколения. Ведь вот в каком году? Это, наверное, ваш прапрадед был верующим первый в вашей семье, да?
1: В моей семье самая первая такая активно верующая стала бабушка. Угу. По маминой линии. Ага. Потом мама, и вот я третий. Ага. Третье поколение верующих, активно верующих.
0: Все понятно. Вот вы стали уже священнослужителем. То есть вы всю вашу сознательную жизнь были священнослужителем?
1: Через год после армии меня призвали на служение, и с 79 года по сей день я священнослужитель.
0: Понятно. Ну, так интересно, что сначала как гражданина этой страны вас призвали служить в армию для защиты Отечества, для охраны Отечества, а затем вас призвали на служение людям, на служение Богу уже как священнослужителя. Ну вот мы так понемножку будем о Сергее Васильевиче все больше и больше сегодня узнавать. Сергей Васильевич, давайте с вашей бабушки начнем. Насколько вы ее помните? Как отразилось, может быть, вот в вашей жизни, в вашем мироощущении то, что она стала верующей?
1: У меня две бабушки было. Одна бабушка, которая жила с нами непосредственно, мама отца, и бабушка мамы, которая была в деревне Ильинская забором, расположена эта деревня. Там я бывал летом, месяц самое большое, а в основном моя жизнь проходила под наблюдением бабушки Анисии. Бабушка Марфа и бабушка Анисия. Такие прекрасные имена. Обе бабушки очень чудесные. Они обе любили меня, особенно бабушка Анисия, потому что мое имя, ну, это имя ее отца. То есть моего прадеда. И она всегда заботилась обо мне и всегда говорила, называла меня почему-то Сергием, таким церковным именем. Да. Поэтому она вложила в меня очень много. И вторая бабушка, которая была в деревне Ильинская, когда я приезжал, я видел их заботу, их стремление помогать всем, кто рядом с ними. Во время войны моя бабушка Марфа, она заботилась о вдовах, к которым приходили треугольники.
0: Треугольники – это сообщение
1: о смерти, о гибели приходили. Так как им было сложно, семьи были большие, то рано-рано утром она вставала, делала небольшие узелки, картошка, хлеб, соль. Все, что можно было, все, что могла, и разносила им по этим вдовам, на крыльцо ставила эти узелки.
0: То есть в то время это не от избытка они

0: она делала, скорее всего, о принуждении.
1: Именно заботясь об этих людях. Видя их жизнь, вот, рассматривая их жизнь, их переживания, семьи были большие, что со стороны отца, что со стороны матери. Поэтому забота вот эта непрестанная, как-то на меня это все влияло.
0: Понятно. Как дальше складывалась ваша жизнь? То есть вы задумывались о Боге, когда вы видели такие качества в ваших бабушках?
1: Помимо того, что я видел их в бабушках, я видел их и в своих родителях. Они тоже верующие. И отец верующий, активно верующий христианин, и мама. Отец сделал все возможное, чтобы заложить в нас фундамент веры.
0: В детях.
1: В детях, да. У нас в детях заложить фундамент веры. Он с нами читал Священное Писание. Хотя у отца было всего лишь образование 3,5 класса, как он говорит, церковно-приходской школы. Шутил. Но, тем не менее, он знал несколько языков, спокойно разговаривал на языках, на мордовском, на чувашском, на марийском, татарском языке.
0: Сам выучил через общение с людьми.
1: Да, через общение. Даже с финнами разговаривал, так как мордовский язык и финский язык, они родственные.
0: По-моему, это называется финно-угорская
1: группа. Да, группа. Поэтому, вот, к сожалению, языками я не удался в отца, но то, что вот вы в самом начале сказали, что моя спортивная карьера, которая в молодости, в детстве и молодости была, она светила мне большое будущее, сама карьера. Так как я был чемпионом области, чемпионом города среди юношей, среди юниоров, меня воспитывал прекрасный тренер, заслуженный тренер Российской Федерации, сейчас его нет в живых, Александр Федорович Нефедов. Он воспитал плеяду прекрасных спортсменов здесь, в Нижегородской области. Это, ну, как можно сказать, глубокой и большой души человек, который всегда заботился. И вот на моем жизненном пути встречается много таких людей, которые для меня были примером, позитивным примером отношений, взаимоотношений в обществе и друг с другом. У нас в коллективе был всегда прекрасный климат. У нас не было...
0: В коллективе спортсменов?
1: Спортсменов, да, в спортивном коллективе. Александр Федорович, он заботился о всех одинаково. Будь то кто-то чемпион или кто-то начинающий, для него не было разницы. Для него было важно, что этот человек пришел, и вот он занимается.
0: Вот вы можете тогда утверждать, что общение с людьми подобными, вашим бабушкам, вашим родителям, вот вашему тренеру, наставнику, оно все-таки просто делает человека хорошим, или оно помогает ему лучше понять Бога, вообще приблизиться к Богу?
1: Вот через эти отношения, естественно, и влияние в семье. Отец мне рано подарил Библию. Мне было 14 лет, когда он мне подарил Библию. А Евангелие я начал читать еще в первом классе. Как только научился читать, я начал читать Евангелие.
0: Вам это было интересно, или вы это делали, потому что папа просил?
1: Нет, мне было это интересно, потому что я впервые на столе увидел Евангелие, и меня оно было с цветными картинками, во-первых. Оно меня заинтересовало. А во-вторых, я стал искать комментарии к этим картинкам. Спрашивать у мамы, где, какие, о чем здесь написано, рассказывается эта картинка, о чем говорит. И вот мама мне, помимо того, что рассказывала, еще и показывала, где это написано.
0: Понятно. Как все-таки можно говорить о том, что... Ну вот сама личность Бога уже как-то становилась вам понятна через этих людей? Или это все-таки был свой какой-то путь, самостоятельный?
1: Это был период, я бы сказал так, накопления информации, которая входила в меня, она формировала меня как определенную личность. С детства я понимал, что... Все-таки добро – это победит.

0: конечно, русские сказки, которые мне читала бабушка, читала старшая сестра. Потом, впоследствии, я сам стал читать эти сказки. Я их очень любил, эти сказки, русские народные сказки. Там всегда побеждает добро. И вот для меня и стало стимулом именно добро. А так как я увидел, что в Библии рассказывается о главном качестве Бога – это добро, это милосердие, то для меня Бог стал главным идеалом в жизни. Но это чуть позже. А сначала моим идеалом были те люди, с которыми я встречался. Был мой тренер, который мастер спорта по лыжам. Известный он здесь в области, известный по всей России довольно-таки. Поэтому я стремился достичь того же уровня в спорте, какого достиг мой тренер. Как в Евангелии говорится, довольно с ученика быть как учитель.
1: А каким-то образом к Богу вело это вас спорт?
0: Да.
1: Расскажите, пожалуйста.
0: Спорт помог мне стать личностью. Почувствовать себя как личность, скажем так. Потому что я рос таким, ну, немножко... Есть такое выражение «умный трус». У нас на улице были ребята, которые «сорвиголова». Где драка, где какие-то разборки, они там первые. Я там был всегда последний. И даже не последний, а на расстоянии. Но никогда никого не провоцировал на эти мероприятия. Они могли провоцировать, я не провоцировал. То есть это понятие какое-то нанесение, нанести вред человеку. Для меня как-то оно с детства вложили, наверное, мои бабушки. Потому что они больше время проводили со мной.
1: То есть это было неприемлемо?
0: Да, это было неприемлемо. Впоследствии потом немножечко были моменты, когда вот эта вот силушка, она начала действовать внутри, и куда-то ее хотелось показать себя среди коллектива мужского, что я вроде бы не какой-то лузер, а
1: крутой,
0: да. Но потом я понял, что это не тот путь, и он ведет в никуда. Где-то уже в 16 лет.
1: Понятно. Вот в 16 лет уже, значит, стало, что ли, вот ощущение того, что этот путь ведет, ну, определенный, что ли, вот выбор ведет в никуда.
0: Да.
1: Вы, Сергей Васильевич, согласны с таким утверждением, что у Бога нету внуков? Что если ваши родители верующие, и вы родились в семье верующих людей, и они вас воспитывали даже с Библией в руках, это еще совершенно не значит, что вы становитесь внуком Божьим благодаря своим родителям.
0: Очень вопрос глубокий. Я хочу сказать, что исторически мне повезло. Исторически я родился на территории христианской. То есть географически даже, скажем так. Это не исторически, а географически. Правильно. А если бы я родился в мусульманской стране? Или в Индии? Но вот Бог дал такую возможность мне родиться в христианской стране. Но это не значит, что я автоматически стал... Раз в христианской стране, я автоматически становлюсь уже все в Царстве Небесном. Или непосредственным близким человеком для Бога. То, что я рождаюсь в христианской среде, родился, это мое преимущество. Но не заслуга и не в коем случае какое-то почетное звание. Потому что если я сам лично не буду строить отношения с Богом, не буду смотреть, кто такой Бог и как Он строит отношения с нами. Для меня то, что я родился в христианском мире, ничего не будет значить.
1: Как вы стали понимать, кто такой Бог и как Он строит с вами отношения?
0: Это уже более позднее понимание. Я уже дослуживал армию. И незадолго до демобилизации где-то вдруг в моем сознании стали появляться мысли из Священного Писания приходить.
1: Вы стали вспоминать то, что когда-то читали.
0: Да, то, что когда-то читал. То, что мне рассказывали бабушки.

0: то, что мне читал отец, читала мама. И эти мысли, они стали как какие-то назойливые муха или стали преследовать меня
1: постоянно. Я на секунду перебью. У вас служба в армии, она проходила, ну, в каком ключе? Это был, там вы были умным трусом или там вы были таким бойцовским, кто что-то хотел доказать? Или все было спокойно?
0: Все было спокойно, потому что я служил в спортроте. Вот. Благодаря тем заслугам, спортивным достижениям, которые у меня были перед армией, когда меня призвали, меня сразу направили в спортроту. И поэтому я занимался в армии непосредственно своим. Вот, в этом ключе служил, тренировался, защищал наши вооруженные силы на соревнованиях, представлял. Выступали мы очень довольно-таки много на соревнованиях среди вооруженных сил. Это было ВСК, это военно-спортивный комплекс, это один из главных. Поэтому к нам военнослужащие относились с уважением. Начиная от, прошу прощения, когда было там деды были, дембеля были, к нам относились с уважением, потому что мы, как спортсмены, превосходили их во всем. Сами понимаете,
1: да.
0: в этом направлении.
1: Понятно. И вот, тем не менее, при таком вот прохождении, спокойном и благополучном прохождении службы, у вас, как вы сказали, как назойливые мухи, стали к вам возвращаться вот те тексты из Священного Писания, которые вы знали когда-то. А почему это происходило?
0: Ну, видимо, Святой Дух, одна из личностей Божества, в этот момент как раз коснулось моего сердца, моего сознания. Я не отгонял их, эти мысли. Наоборот, я стал больше и больше размышлять над этим. Я стал видеть те изменения, которые стали происходить в обществе и в целом в мире. Хотя информация была и ограничена, но тем не менее она была, эта информация. И самое главное, меня затронуло то напряжение, которое сложилось в обществе на уровне межгосударственных отношений. Конец 70-х годов – это напряженные отношения с Америкой, с другими странами несоциалистического лагеря. И поэтому меня это удивило. Но с другой стороны, вот это напряжение, эта тревога, которая образовалась в обществе, она заставила меня вспомнить, или вот пришли вот на память эти слова, которые Христос сказал: «Войны, военные слухи». И вот эти мысли, они меня особо заставили направить свой взор на Священное Писание. Потому что на то, что я, какую информацию я получал из Священного Писания еще в детстве, вот теперь мне эта картина становилась все яснее и яснее, что Бог показал историю.
1: Показал в Священном Писании,
0: да,
1: то, как будет развиваться,
0: да,
1: человеческая,
0: как будет
1: история,
0: развиваться человеческие отношения и история на этой земле. Угу. Каким образом? То есть Библия показывает, что есть два пути развития общества и человека. И поэтому передо мной встал выбор, а каким путем я пойду?
1: И вы выбрали?
0: И я выбрал путь, который предлагает Библия, который предлагает Бог. Путь следования вместе с Ним. Он говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». И эти слова из Евангелия от Матфея, они особо ярко вот высветились в моем сознании. И я понял, что другого пути для меня уже не будет в этом жизни.
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Сергей Васильевич Никулин. Если его жизненный путь затрагивает ваше сердце, если вам хочется с ним о чем-то поговорить, может быть, задать какие-то вопросы, может быть, поделиться своими собственными жизненными переживаниями, пожалуйста, вы можете к нему обратиться. Он оставляет нам свой электронный адрес. Спасибо за это большое, Сергей Васильевич. Вот мы услышали сейчас от вас, что настал такой момент, что в период весьма успешной, что ли, карьеры спортсмена, вы до армии были в спорте с хорошими результатами, вы в армии были уважаемым

0: спортсменом. Вот. И вдруг в конце службы в армии вы делаете выбор в пользу Бога. Расскажите нам, пожалуйста, что это означало? И было ли продолжение спортивной карьеры? Что это был за выбор? Что он для вас означал? Был ли он легким?
1: Вы хорошо задали вопрос. Был ли он легким? Вы знаете, выбор был однозначный, но в сознании моем пошли следующие мысли. А как ты будешь жить дальше? У тебя в спорте перспектива. Ты отслужишь сейчас армию, для тебя открыты все двери любого высшего учебного заведения. Ты можешь учиться, можешь другую карьеру построить в обществе. Тем более, что это общество было атеистическое, а я вышел на путь веры. Для меня сразу же закрывались все двери. Все двери закрывались. И это меня нисколько не смутило. Вот внутренняя вот эта убежденность и то, что мне дал спорт, вот этот какой-то внутренний стержень твердости, уверенности, вот это вот состояние внутренней твердости в достижении цели, стремление к ней тоже без тренировок, без преодоления самого себя в этой жизни ничего не достигнешь, особенно в спорте. Потому что, когда бежишь на дистанции, скажем, 20 километров, и последние километры уже где-то 5 километров, ты бежишь лидером и чувствуешь, как силы начинают потихонечку тебя оставлять, но тебе нужно 5 километров пробежать. И вот ты бежишь через себя, через «не могу», через храп. Вознесенский хорошо сказал по этому поводу. И Роберт Рождественский об этом писал, об этих переживаниях. Когда уже в глазах начинает потихонечку темнеть от того, что все силы уходят на... вот это спорт дал мне вот это понимание, что если я встаю на этот путь веры в нашем атеистическом обществе, то мне нужно преодолеть себя и преодолеть вот те препятствия, которые будут на моем пути.
0: А что же это было такое сильное, что же это было такое между вами и Богом, что заставило вас захотеть вот бросить все и преодолеть все и пойти по пути с Богом? Вот что произошло?
1: До этого, когда я еще не служил в армии, еще юношей, но уже занимался спортом, я вырос на Сортировке. Это такой поселок, имеющий свою особенность.
0: Там железнодорожные пути, по-моему,
1: да, и
0: там
1: железная дорога, да, все связано с железной дорогой. Да. Вырос я на поселке в частном секторе. У нас было очень много друзей, много товарищей на этом поселке. И одним из любимых наших занятий было ночью толпой ходить на кладбище. Странное такое занятие. Но мы ходили.
0: Тоже какое-то преодоление себя. То есть
1: наверное, что-то в этом роде. И вот когда я уже более-менее в сознательном возрасте стали мы приходить, вроде так, и баловство, и пугалки там, то в руки венок возьмешь, там живой венок бегает по кладбищу. Девчонок пугали. Но...
0: Девчонки тоже с вами ходили?
1: Да, очень много. Очень много ходило. Но вот то, что я все-таки обратил, что на всех памятниках, на надгробных плитах одно и то же. Дата смерти, то есть дата рождения, дата смерти и маленькая черточка.
0: Между ними.
1: Между ними. И вот в этой черточке вложена вся жизнь этого человека. А что там было? И вот эта черточка, она меня заставила задуматься, неужели мы живем ради того, чтобы на моем надгробном камне когда-то была вот эта маленькая черточка. И все. И Библия мне помогла увидеть, что это временное явление. А настоящее, это нас ждет впереди. Это то, что Бог говорит, что это

0: будет вечная жизнь, не просто временное какое-то наш приход в этот мир и уход из него, а именно вечная, когда мы будем воплощать свои долговечные планы, не знаю, на сколько веков, тысячелетий, миллионов лет нашей жизни.
1: Все бесконечность.
0: Да, бесконечность, совершенно верно. Может быть, поэтому, когда спорт начался с того, что, опять же, встретился нам мне молодой человек, старшеклассник наш, как тогда были вожатые из старшего класса, он стал заниматься с нами спортом, баскетболом. И мне это так понравилось. Он такой активный. Мысль, и главное, что там быстро надо было мыслить. Даже вплоть до того, до интуиции. Не то, что мыслить, а уже отрабатывать до автоматизма некоторые действия. И когда мы стали разбирать номера, я сказал, мой любимый номер цифра 8. Угу. Я даже не знаю, почему я так сказал? Но именно цифра 8, которая в перевернутом обозначает бесконечность, эта цифра по сей день моя любимая. Не знаю почему.
1: Сергей Васильевич, это очень сильно то, что вы говорите. Дорогие друзья, еще раз напоминаю вам, что у нас в гостях сегодня Сергей Васильевич Никулин. И если у вас есть желание обратиться к нему, пораспрашивать его, может быть, больше о его жизненном пути или о себе рассказать, пожалуйста, вы можете к нему обратиться по его электронному адресу. Сергей Васильевич, вот это вот такое вот очень сильное утверждение, что если смотришь на надгробный камень, то вся та наша жизнь – это черточка между двумя датами. Вот вы говорили о своем чувстве победителя, да? Вы сейчас можете сказать, что то, как проходит ваша жизнь, это жизнь победителя, это не жизнь проигравшего, который так многое оставил, так от многого отказался?
0: Да, вот уже сейчас с высоты своих лет я действительно могу сказать, что это жизнь победителя. Потому что прожить такие испытания, как государственные, смена государственности даже, изменение идеологии или изменение направления, вектора движения.
1: Да, извините, я вас перебью. Вы мне сказали, что и ваши родственники проходили через преследование по религиозным причинам, что у вас у самого тоже не так-то просто складывалась жизнь. Вот немножко об этом расскажите. Расскажите о вашей семье, о вашей супруге, о ваших детях и вот о вашем служении в церкви как священнослужители. Как проходит ваша жизнь?
0: Я могу сказать, что очень богатая жизнь. То, что мне Бог дал возможность пережить многие моменты. Без Бога мы видим, сколько людей сломалось вот за эти периоды, за это время. Но то, что произошло в моей жизни, некоторые говорят, сейчас встречаясь с одноклассником, они говорят мне, слушай, мы когда-то над тобой смеялись, что ты верующий человек, а теперь мы тебе завидуем. Я говорю, ну кто вам мешает стать верующими? Это так же легко, как выпить стакан воды, только нужно поверить Священному Писанию. Поэтому Библия и говорит, что это живая вода, вера – это живая вода, Слово Божие – это живая вода, которую мы принимаем, и она дает нам возможность утвердиться, вырасти, пережить те испытания, которые были. Вера помогла моей бабушке, бабушке Марфе, пережить испытания и гонения. Ее арестовывали, у нее конфисковывали Библии за то, что она читала Священное Писание. Она приняла крещение в 1936 году, заключила завет с Господом. Мою маму, мама через 10 лет, в 46-м году заключила завет с Господом. Тоже были преследования, тоже касалось вопроса работы. Отец заключил завет с Господом в 50-м году прошлого века. Это я все о прошлом веке говорю, ну, да, уже.
1: Он был

0: Недавно?
1: Да, он был недавно. Но то, что произошло, происходило, и какие гонения впоследствии были, ему пришлось поменять много работы.
0: Именно из-за веры?
1: Да, из-за веры, из-за того, что он на основании Священного Писания верил, что суббота – это день покоя, день общения с Богом, в который Бог сказал, что никакого дела не делайте.
0: Согласно десяти заповедям, законам Божьим.
1: Да, совершенно верно. Согласно десяти заповедям. Также и я сейчас, и мой путь такой же. И все это время, с момента, как я заключил завет с Господом после армии в 78 году, в мае 78 года я демобилизовался, а в августе 78 года я уже заключил завет с Господом. Встал на путь веры, активный путь веры. И поэтому для меня 10 заповедей – это стало той конституцией, которая была главнейшей в этом для меня мире. И по сей день это так и остается. Несмотря на то, что произошли изменения, многие, мне приходилось тоже переживать и от спецорганов давления в советское время. Слава Богу, что с изменениями в нашей стране это изменилось. Отношение к верующим изменилось, отношение к священнослужителям. Я вспоминаю, как мы ликовали, когда в 1991 году Борис Николаевич Ельцин своим указом приравнял священнослужителей ко всем профессиям, ко всем поставил в один ряд. И мы с 91 года стали уже не перестали работать на производстве, как мы это делали, потому что закон «кто не работает, тот не ест» был в Советском Союзе до этого времени.
0: То есть священнослужитель не мог быть только священнослужителем, он должен был работать, иначе он был тунеядцем, да?
1: Да, считался тунеядцем. Поэтому нам приходилось днем работать на производстве, а вечером совершать служение.
0: И вот с 90-х годов это изменилось?
1: Да, с 90-х годов это изменилось. И с 90-х годов мы стали полноценно все свое время посвящать непосредственно служительскому служению и служительской работе, если так можно сказать. За это время то, что было до 91 года, если можно сказать так, разделить служение до 91 года и служение после 91 года. Когда отдаешь свое сердце, когда отдаешь самого себя в служение Господу, очень легко служить. Неважно где, неважно, мне пришлось проехать 8 разных городов, где я совершал служение, в разных общинах.
0: Ваша семья с вами тоже?
1: Да, есть. Вся семья была со мной.
0: Расскажите
1: супруга,
0: о вашей.
1: Да, супруга у меня прекрасная, ну, любимая женщина, о которой я всегда говорю, если бы мне снова пришлось выбирать, то я выбрал бы свою Ольгу. Я считаю, что это именно Божья милость, Божье благословение, когда мы с ней познакомились в Москве. Жили в разных городах, она в Вышкар-Оле, я в Нижнем Новгороде, а познакомились в Москве. Так получилось, был приезд гостей, и мы приехали для того, чтобы встретиться с ними. И вот с тех пор, это тоже 78-й год. У меня 78-й год богатый на переживания. И через 2 года мы поженились, в год Олимпиады, в 80-м году. Но это не только был год Олимпиады, это был еще и год смерти Владимира Семеновича Высоцкого, как раз одного из моих любимых поэтов. Я вырос на стихах Владимира Семеновича, потому что они отражали реальность, действительность, без всяких прикрас, без всякой идеологии. То, что было в жизни, то и есть.
0: Боль по поводу
1: да, боль, этой переживания, скорбь, проблемы человеческих отношений. Все это открыто в его творчестве. Для меня, конечно, это было большой трагедией, но по сей день у меня отдельно папка в компьютере, где все его произведения, которые он исполняет, записаны, начиная с 60-х годов и заканчивая последними.
0: Дети, сколько у вас детей?
1: У нас 5 детей, и все девочки. Это благословение, наверное, тоже особое.
0: И мы вот возвращаемся к этой мысли, которую вы начали, что жизнь тоже нелегко проходит. Вот. А мне все-таки хочется чем-то таким светлым завершить. То есть мы начали говорить о том, что вы

0: вот эта мысль, что вы победитель, что с Богом вы победитель, вот несмотря на эти трудности. И, может быть, мы обратимся к тем, кто сейчас нас смотрит, кто, может быть, вот ощущает, что его внутреннее состояние подобно вашему, что у него вот такой же есть внутренний стержень, к которому его приучил спорт или, может быть, какие-то другие жизненные обстоятельства. Возможно ли такому человеку найти Бога и стать, что ли, в нем победителем?
1: Люди более склонны надеяться на себя. Очень часто я встречаю высказывания: «Но если не я, то кто?» Угу. Действительно, Бог дал нам такую возможность трудиться, дал способности, дал таланты. Но тем не менее, если мы заглянем только подальше, чем своего носа в этом вопросе, если можно так сказать. Вот посмотрим за эту грань, которая отделяет настоящее и будущее, то мы увидим, что сейчас, да, мы на себя надеемся, мы что-то можем достичь, каких-то высот, стать известными личностями. Но мы придем к этой грани. И что тогда? Да, я здесь был сильный, я здесь был победителем. А буду ли я победителем, когда наступит момент реальной встречи с Богом? Или я буду, как сказано в Священном Писании, в числе тех, которые скажут: вот он мой Бог, на которого я уповал, и вот он грядет. Или я буду в группе тех людей, которые побегут к горам и камням трусливо и скажут: сокройте нас от лица сидящего на престоле. А вот в этой же группе будут победители, будут люди сильные, будут люди способные, талантливые, но, к сожалению, не знающие Бога. Поэтому, какими бы мы ни были сильными, какими бы ни были в этой жизни талантливыми и способными людьми, знание Бога – это главный приоритет нашей жизни. И благодаря этому я могу сказать, что тот путь, который мы прошли, переживания нашей семьи, потому что дети у меня поменяли по 4 школы с моими переездами, им приходилось настраивать, и благодаря вере, доверию Господу, все эти трудности были преодолены.
0: Очень ободряюще то, что вы говорите. Может быть, вот для того, чтобы как-то поддержать тех, кто на пути уже к Богу, можно сказать, что не просто знание Бога, а и познание Бога, которое не прекращается никогда.
1: Да, совершенно верно. Познание Бога – это личный контакт, как мы в семье строим отношения между супругами, так и здесь, в жизни и в общении с Богом, это тесный контакт с Богом.
0: Через что?
1: Через Священное Писание. Только через Библию, где он открыл себя, открыл свой характер, открыл свои планы, открыл все, что мы можем вместить для себя в этой жизни.
0: Ну что ж, спасибо огромное, Сергей Васильевич. По-моему, очень интересный разговор получился. Надеюсь, что и вам тоже было приятно находиться с нами в гостях у телекомпании «Три ангела», слушать этот удивительный рассказ о жизненном опыте. Если вы хотите написать Сергею Васильевичу Никулину, если вы хотите поделиться тем, что происходит в вашей жизни, задать ему вопросы, этому мудрому и сильному человеку, пожалуйста, обращайтесь к нему, он с удовольствием пообщается с вами. А мы ждем новых встреч с вами в гостях у телекомпании «Три ангела». До свидания и всего вам самого хорошего.

0: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая.

0: Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
1: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
2: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
3: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
4: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
5: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
6: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
7: А Бог открылся вот для меня как друг.
8: Я всегда любил детей. Когда рядом со мной были дети, я всегда с ними играл, всегда их брал на руки. Дети моих друзей, когда у них появлялись уже, я постоянно с ними нянчился, постоянно с ними игрался. Вот. И даже не представлял, когда у меня будет свой ребенок, как это будет. И вот однажды у меня появился свой ребенок, это буквально недавно было. Ей сейчас почти 2 годика, и я с ней, просто в ней души не чаю, это девочка. И это совсем все по-другому. То есть это когда у тебя твой ребенок, ты чувствуешь ответственность, чувствуешь, что все, теперь ты боишься как-то не так что-то сделать, чтобы он упал рядом, чтобы он был рядом, чтобы ничего не повредил себе. Вот. И я реально понял, говорят, что когда у тебя появляется свой ребенок, ты начинаешь понимать по-другому Бога, потому что мы как его дети, он наш небесный отец, заботится о нас. И также ты заботишься о своем ребенке и понимаешь, что да, Бог настолько любит нас, как мы своих детей, даже больше. И вот однажды была такая история, тоже она касается этого момента, я еще больше почувствовал, насколько я люблю своего ребенка и насколько Бог любит нас. Недавно у нас была такая молодежная конференция, молодежный форум. Там было где-то 200 человек молодежи. И там приехали спикеры из разных стран. И был один человек, пастор, молодой пастор из Малайзии. И он рассказывал такой опыт, историю своей жизни. У него сейчас 2 детей. И он рассказывал, как у них 7 лет назад мальчик был маленький. Ему было где-то, может, 3 или 4 годика. И вот какой он был умный, хороший, классный, интересный. Такие вещи им говорил. Они удивлялись, что ребенок может так вообще такие вещи мудро говорить. Он всех забавлял и всех удивлял очень сильно своим умом, не по годам. И однажды дома такая была история. Он залез на какую-то перегородку, там, где лестница, залез, что-то там показывал, в общем, поскользнулся и упал. Отца не было рядом, была мама, и она не успела его схватить, он упал, ударился головой, потерял сознание, и у него стала течь кровь из ушей, то есть повреждение головы. Они его сразу же, конечно, в скорую помощь вызвали в больницу, и случилось так, что он впал в кому. То есть долгое время у него сознание не появлялось, не приходило в сознание. Они, конечно, делали все возможное, врачи, они молились. И это состояние, вот он был в реанимации, в коме очень долго. То есть он 1 месяц, потом 2 месяца. А, конечно, эти люди, они верующие, его родители. И церковь тоже там рядом, люди верующие, поддерживали, молились. Там уже передавали молитвенные просьбы, просьбы молиться об этом мальчике и в другие, по всей стране уже. Уже он говорит, что эта история, через эту историю очень многие люди, они стали ближе к Богу, как он говорит. Вот именно из-за моего сына, потому что он боролся. То есть врачи говорили, что очень тяжелое состояние, вообще как бы очень странно, что он так долго еще живой, то есть там было какое-то серьезное повреждение головы, мозга. И вы знаете, и это вот он все рассказывает со сцены, я слушаю его, и в этот момент просто у меня в сердце такое вот так сжимается, потому что я представляю, а если бы это моя была дочь, как бы я себя чувствовал? Потому что когда ты слушаешь его так о ком-то, и у тебя нет своих детей, ты, может, это не так сильно понимаешь. А я всегда действительно, я всегда тоже вот так боялся и боюсь сейчас, когда как бы мое дитя вот не упало где-нибудь, что-то не поранило, и как бы с ней что-то не случилось. И когда она так рассказывает, что ребенок в коме, я просто, просто тоже у меня слезы навалились.

Врачусь, этот человек рассказывает со сцены, и он так вот тоже со слезами. Ну и в итоге история закончилась тем, что их, ну там, они делали операцию, вроде операция прошла успешно, даже сын пришел в сознание, они с ним пообщались, еще до этого, но потом все равно что-то как бы опять случилось, в общем, сын их не выкарабкался, он в итоге умер. И он говорит, ну он умер с Богом, с Господом, мы с семьей, конечно, тоже это приняли, тяжело пережили, но мы это пережили. Сейчас у них двое детей, здоровые, слава Богу, все. Но, говорит, эта история в жизни, она их сильно изменила. И я тоже это, когда слушал, я вот думал в тот момент о своем ребенке и о том, насколько наш Небесный Отец любит нас, и насколько он, какую боль он пережил, когда он потерял своего сына, когда он пришлось отдать своего сына ради людей. В Библии написано у пророка Исаии такой текст: «Если даже и мать забудет родное дитя свое, то я, Отец, не забуду вас, я ваш Отец Небесный». И это сильные слова, ты понимаешь это вдвойне, когда у тебя есть свой сын, и ты понимаешь, чтобы готов ли ты был отдать своего ребенка на смерть ради грешных людей, может быть, даже которых ты не знаешь. И в Евангелии написано, что это, наверное, верх любви, совершенство любви, если кто отдаст душу свою за друзей своих или за людей. Вот это сделал Небесный Отец. Я думаю, что те, у кого есть дети, они немножко это поймут. И я сегодня ценю то, что Бог нам подарил. Это нашу девочку, нашего ребенка. И я, конечно, теперь вдвойне ценю любовь нашего Небесного Отца, который отдал за нас свою жизнь.

0: Скажите, а как вот должны сегодня граждане России, и православные, и мусульмане, и иудеи, относиться, например, к религиозным меньшинствам, к протестантским религиозным организациям, такие как Евангелическая лютеранская церковь, например, там баптисты, адвентисты, пятидесятники?
1: Вы знаете, в ту пору, когда в период богоборческого государства верующие люди подвергались преследованиям, наряду с православными, мусульманами, точно такие же беды постигали и последователи всех названных вами религий. Я думаю, что в истории России исконно многонациональной и поликонфессиональной очень велика была роль и представителей различных протестантских деноминаций, и проживающих в России последователей католической веры. Поэтому то, что мы называем меньшинствами, на мой взгляд, даже, может быть, терминологически несколько уничижительно звучит. Это наши люди, это наши братья и сестры, это россияне. И поэтому в созидательном движении для процветания нашей общей Родины, нашего земного Отечества, каждый из последователей традиционных религий, официально таковыми названных или пока еще не названных, безусловно, вносили свой огромный вклад. И поэтому святое дело не забывать о них, не относя их, знаете, вот слово меньшинство все-таки чуть-чуть на такой, ну, пренебрежительный какой-то подтекст присутствует, да. А это наши братья, это наши ближние, это наши россияне.
2: Варвара Морозова – одна из первых бизнес-леди России. Властная, независимая, расчетливая. Москва полнилась слухами о ее личной жизни. Даже сыновья осуждали ее либеральное поведение. Но благотворительность ее была выше всех сплетен. Она щедро раздавала деньги на школы, больницы и библиотеки. Это и осталось, когда все слухи были забыты.
3: «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада,

Растения, за которыми мы ухаживаем в своем саду и огороде, подобно нашим детям, подвержены разного рода недомоганиям и даже болезням. И если вдруг кто-то приболел, мы сразу же вызываем службу экстренной помощи, медицинскую помощь. А как же быть здесь, на огороде? К сожалению, не для многих из нас известно, что в сфере сельского хозяйства есть подобного рода служба. И называется она «защита растений». Наши растения нуждаются в защите от разного рода неблагоприятных факторов. И сегодня я приглашаю вас научиться тому, как стать полноправным хозяином в нашем саду и огороде. Стать настоящим доктором-айболитом для своих растений. Именно поэтому я сегодня желаю поговорить с вами о здоровье ваших растений. В борьбе с заболеваниями растений самое главное – это здоровая плодородная почва, которая дает растения с мощным иммунитетом. К тому же, такие растения даже вредители не смогут одолеть. Болезнь растений – это нарушение нормального обмена веществ в клетках, органов и целого растения под влиянием фитопатогена или неблагоприятных факторов. Из общего курса ботаники нам известна общая классификация болезней. Это инфекционные и неинфекционные. Неинфекционные болезни, они не передаются от больного растения к здоровому. И причиной их может быть дефицит или избыток минерального питания растений, неблагоприятные и почвенные условия, к примеру, pH почвы или химический состав, или же структура почвы. Это могут быть механические или химические повреждения растений, или неблагоприятные погодные и климатические условия, температура, засуха, избыток или недостаток влаги. И вторая группа – это инфекционные болезни. Болезни, которые передаются при контакте больных растений со здоровыми или ветром, человеком, животными или насекомыми. Вот основными возбудителями болезни являются грибы, бактерии и вирусы. Теперь назовем основные симптомы болезней. Ими могут быть различного рода увядания. Это является следствием потери тургора и проявляется в паниклости частей растения. Или пятнистость, которая сопровождается отмиранием или ослаблением ткани листьев. Налеты, в отличие от пятнистости, не вызывают отмирания ткани, а только ослабевают ее. Это могут быть деформации, например, скручивание, морщинистость, курчавость, нитевидность и так далее. Теперь для примера рассмотрим некоторые болезни и их краткая характеристика. Первое. Корневая гниль. Эта болезнь поражает различные сельскохозяйственные культуры. Чаще всего поражают растения в фазе сеянцев или рассады. Заболевшие растения отстают в росте, а при сильном развитии болезнь полностью погибают. В то же время здоровые растения, как правило, имеют мощную белую, сильно разветвленную сеть корневых волосков. Еще одна болезнь – это бурая пятнистость листьев. Поражает листья, на которых образуются желтоватые пятна с верхней стороны, а вот с нижней стороны – серый или темно-коричневый бархатистый налет. При влажности

воздуха 95% и выше распространяется на все листья, приводя их к полному засыханию. Прекращается рост при этом и образование плодов. Урожай сильно снижается. А вот понижение влажности воздуха до 70% и ночной температуры выше плюс 17-18 при хорошей вентиляции сильно снижает заражение. Следующее – это заболевание скручивания листьев. Вначале нижние, а позже и листья более верхних ярусов грубеют, скручиваются краями кверху вдоль средней жилки. Листья становятся хрупкими, легко ломаются. Урожай плодов при этом снижается, и причиной этой является зачастую перегрев растений из-за плохой вентиляции в теплице, или же сухость воздуха и умеренный недостаток фосфорного питания. Еще одна болезнь – мучнистая роса. Эта болезнь проявляется в виде отдельных округлых пятен с белым мучнистым налетом на верхней поверхности листьев. Недостаток влаги в почве и сухость воздуха способствуют более сильному поражению растений мучнистой росой. Еще одна болезнь – это фитофтора. Болезнь обычно проявляется во второй половине июля, в августе, во время цветения картофеля или же сразу после цветения. Грипп поражает листья, стебли, клубни. Клубни заражаются еще и в поле спорами, которые смываются с листьев дождевыми каплями и просачиваются в землю. На них образуются серовато-бурые, твердые, слегка вдавленные пятна. Следующая болезнь – это парша картофеля. Паршой называют различные поражения поверхности клубней, вызывающие болезнетворными грибками. И это можно видеть во время сбора урожая. Известно 5 видов парши – обыкновенная, черная, пыльная или серебристая и бугорчатая. Клубни, пораженные этой болезнью, имеют низкие товарные и вкусовые качества, и кроме того, при этом снижается их легкость или длительность хранения. Итак, мы с вами выяснили, что болезни переносятся ветром, водой, насекомыми вредителями и животными, семенным материалом, рабочим инвентарем или даже на одежде. Система защиты растений предусматривает профилактические мероприятия. Это то, о чем должен помнить каждый огородник. Ведь профилактика является лучшей мерой предупреждения любых болезней. К ним можно отнести – это высокий уровень агротехники. Содержите свой участок чистым и свободным от сорняков. Следует осенью вскапывать, соблюдать севооборот, подбирать более устойчивые сорта, обрабатывать семена перед посевом и подкармливать растения в период их роста сбалансированными смесями. Следует подчеркнуть, что рабочий инвентарь нам важно содержать всегда чистым и опрятным. Дезинфицировать ящики, рассадные горшочки или рассадные кассеты перед их применением. Протравливание и сортировка семенного материала, что также будет предупреждать появление болезней. Следует поддерживать стандартный режим температуры и влажности в теплице. Дезинфекция помещений различными возможными способами. Это может быть промораживание теплиц и парников суровыми морозами или обработка газами, протравливание помещений складских и тепличных серными шашками. Кроме того, предусматриваются и истребительные меры – удаление и уничтожение пораженных растений. И второе – это применение химических средств защиты для борьбы. На прошлой лекции мы рассмотрели мероприятия 4 методов борьбы с вредителями и болезнями. Это был агротехнический, биологический, механический, физический. Сейчас мы рассмотрим последний, 5-й метод борьбы, и применяется он только тогда, когда 4 предыдущих не принесли желаемого результата. Это 5-й химический метод.
Суть его заключается в использовании различных химических

химических веществ для борьбы с вредными организмами, и их называют пестицидами. Однако химические средства защиты небезопасны для человека и теплокровных животных, накапливаются в их организме и вызывают побочное действие. Итак, если вы решитесь применять химические средства защиты, то мы должны немного разбираться в них и знать самое главное. Химические вещества, пестициды, их классифицируют по объектам применения. Группа препаратов инсектицидов. Инсектициды – это химические вещества для борьбы с вредителями. Группа препаратов фунгицидов – это препараты для уничтожения и предупреждения болезней. И третья группа основная – это гербициды. Химические препараты из группы пестицидов для уничтожения сорной травы. Кроме того, мы должны знать, препараты подразделяются по характеру действия. И они бывают контактные и системные. Итак, контактные. Они работают при попадании на листья или вредителя. Системные препараты проникают в систему растения, в сок его. Это самые опасные препараты. И их применяют только до формирования плодов. Контактно-кишечного действия. Эти препараты отравляют насекомых, поедающие обработанную листву. А также препараты бывают широкого спектра действия. Это препараты для борьбы от многих вредителей одновременно. И вторая группа узкого спектра действия. Препараты против одного вида или определенной группы вредителей. Следующее, что следует знать и помнить. Время проведения обработки растущих сельскохозяйственных культур. И наилучшее время для обработки – это после 4, то есть в вечернее время, или же в утренние часы до 12. Нельзя проводить опрыскивание в жаркое время суток с 12 до 3. Кроме того, мы должны помнить, есть мероприятия первого порядка. Что же необходимо сделать, прежде чем начать проводить обработку объекта? Ну, выявить и определить вредителя. Убрать сильно поврежденные листья или даже все растение, то есть подготовить культуру к обработке. Нужно иметь специальную одежду и средства защиты для борьбы с пестицидами. Кроме того, для работы с пестицидами используют специальные агрегаты и технику. Следует подчеркнуть также, что профилактические мероприятия, такие как обработка и более тщательная подготовка семян к посеву, обработка их препаратами, в это время снизят заболевания растений. Ну вот один из примеров обработки теплицы серными шашками. Согласно инструкции, раскладываем шашки на полу в теплице. Их количество будет зависеть от размеров вашей теплицы. После этого мы берем и поджигаем фитильки этих шашек и закрываем герметично помещение. И поднимающийся едкий дым проникнет во все труднодоступные уголки вашей теплицы, и на это уйдет 2-3 часа. После дневного проветривания теплицы можно будет приступать к работе. Мероприятие второго порядка. Правильно и согласно инструкции препарата приготовить рабочий раствор. Работу с пестицидами проводить следует, соблюдая правила охраны труда, а распыление препарата нужно осуществлять в строгом соблюдении правил и инструкций, указанные в разделе «Способ применения препарата». Что же еще нужно помнить, применяя пестициды в своем хозяйстве? Первое. Применение любых химических препаратов на растениях прекращается как минимум за 20 дней до сбора урожая. Второе. Строгое соблюдение инструкции применения любых препаратов снижает остаточное накопление их в растениях. Третье. Обильное питание растений – сбалансированной подкормкой повышает иммунитет растения и их способность выводить из своего организма всякого рода токсины и отравляющие вещества. Четвертое.

0: Хранить следует химические препараты в прохладном помещении. Прячьте их от попадания на них солнечных лучей и содержите их в пластиковых или других контейнерах. Это продлит их срок службы и годность. И пятое. Сегодня можно найти и биологические препараты для борьбы с болезнями-вредителями. И следует сказать, что это самые безопасные препараты, используя которые вы не причините вред ни растениям, ни плодам и ни экологии.
1: Итак, вы спрашиваете, как можно бороться с фитофторой на картофеле? Болезнь фитофтора – это болезнь, поражающая растения семейства посленовых, в которое входят картофель, томаты и баклажаны. К сожалению, фитофтора поражает растения во второй половине лета. Лишь в некоторых случаях она возникает в начале или в середине лета. Для того, чтобы бороться с ней, есть несколько мероприятий. Ну, во-первых, желательно посадки картофеля и другие растения семейства посленовых делать подальше друг от друга. Осенью перекапывать землю, удалять растительные остатки, особенно в теплицах, очищать их для того, чтобы никаких растительных остатков в теплице не оставалось. Ну а для того, чтобы ваши растения не заболели, на картофеле и томатах рекомендуется делать профилактические обработки такими препаратами, как фундазол или бордоская смесь. И на сегодня можно приобрести различного рода другие препараты, которые вполне возможно будут и эффективны. Ведь с каждого года появляются все новые методы борьбы и препараты, как химические, так и биологические. Таким образом, делая профилактические обработки, их нужно сделать до наступления, до появления этой болезни. В индустриальном производстве картофеля таких обработок делают от 3 до 5. Ну а в нашем хозяйстве, если оно небольшое, сделать хотя бы 1 или 2 до того, когда появится эта болезнь. До того, когда наступает перепад температур, который способствует распространению появления болезни. Это обильные осадки, это холодные ночи, это туманы, которые вызывают развитие этой болезни. Почему происходит загнивание вновь сформировавшихся плодов на кабачках или на огурцах в теплице? Это похоже на болезнь. Болезнь, которая может быть связана с различными факторами. Во-первых, это может быть загущенность посадки, отсутствие движения воздуха или плохая вентиляция в теплице или на грядках, где слишком часто растения посажены и обильная листва не позволяет воздуху поступать и солнечному свету поступать и освещать всю часть растения. Есть следующий момент. Это может быть причина недостаток питания, и поэтому растение может сбрасывать излишнюю зависть. И следующая причина может быть, это может быть дефицит питания кальция и бора, которое оказывает влияние на качество плодов, на формирование плодов именно в период завязи, образования завязи. Какой температуры должна быть поливная вода? В наших садах и огородах наши огородники много говорят о том, что растения желательно, настоятельно рекомендуют поливать только теплой водой. Ну, я хочу сказать, что мы в своем хозяйстве или в своей практике это не применяем. То есть, если есть необходимость в поливе, мы поливаем наши растения той водой, которая имеется в наличии. Появление черной ножки, нельзя сказать, что основной причиной ее является холодная вода. Черная ножка на поражающее растение в большей степени в стадии рассады возникает также из-за загущенности посадки растений, плохой вентиляции воздуха, недостатки света, это и избыток влаги. Следующий

Вопрос, который вы задаете, почему плохо хранится лук, который вырос на наших грядках в течение лета, и осенью мы его собрали? Ну, нужно сказать, что не все сорта одинаково переносят длительное хранение. Хуже всего хранятся так называемые салатные сорта. Они не предусмотрены для длительного хранения. Лишь месяц-полтора, ну, от силы 3 месяца при оптимальных условиях. Это должно быть помещение сухое, темное и прохладное, с хорошей вентиляцией. Вот. И отсутствие повышенной влажности, когда то будет способствовать хорошему хранению. Поэтому, если вы хотите или желаете сохранить лук до самой весны, выбирайте сорта, способные переносить длительное хранение. Еще один вопрос, который вы задаете. Что вы предпочитаете применять для борьбы с болезнями? Химические препараты или все-таки народные средства? На сегодня очень популярно применение для борьбы с болезнями или вредителями применение народных средств. Конечно, вполне приемлемо использовать любые средства, если они приносят пользу. Если вы видите результат, это хорошо, вы можете их использовать. Но самым простым на сегодня это химический метод. Но говоря о химических препаратах, у многих возникает справедливый вопрос, а насколько опасны они для наших растений, не будут ли они вредны для того, чтобы мы эти плоды потом могли применять, насколько полноправным мы их назовем экологически чистыми. Ну, хочу сказать, что сегодня есть и биопрепараты, так называемые биологические препараты, применяя или опрыскивая которыми вы можете быть уверены, что ваши плоды ничуть не пострадают и останутся чистыми от всякого рода примесей и других веществ, которые могут повредить. Если ваши растения крепкие и сильные, которые получили должный уход при поливе и подкормке, они вполне способны из своего организма выводить токсичные вещества. Вот это уникальное свойство растений очищать свой организм и сохранять чистыми и свободными от токсичных веществ свои плоды, этим обладают растения. Это на самом деле их уникальное свойство. И если вы эти препараты применяете согласно инструкции, будьте уверены, что вреда они не принесут,

Ну, а сегодня пожелаю вам обильных Божьих благословений и хорошего и экологически чистого урожая на ваших грядках. До свидания, до новых встреч!

0: «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал».
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
0: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее.

Здравствуйте. Депрессия. Кто из нас не ставил себе такой диагноз в доверительных беседах с подругами? А что на самом деле означает это часто употребляемое нами слово? Всемирная организация здравоохранения говорит о депрессии как об эпидемии, все больше охватывающей человечество. Вовремя распознать и обезвредить депрессию поможет врач из санатория здорового образа жизни «Наш дом» Наталья Назарова.

Депрессия – это не просто состояние, когда у нас плохое настроение, когда мне там, может быть, кажется, что у меня неудачный день. Но депрессия – это состояние в буквальном смысле болезни. Болезнь, из которой человеку очень сложно бывает выйти. По данным Всемирной организации здравоохранения, если темпы роста депрессии останутся такими же, как сегодня, то к 2020 году она будет стоять на втором месте по причинам инвалидности после сердечно-сосудистых заболеваний. То есть эта болезнь не только и не просто, она касается внутреннего состояния человека, когда, ну, мне ничего не хочется, и все. И, в принципе, от этого, может быть, никто не страдает. Но это к инвалидности может приводить. То есть это достаточно серьезное состояние человека. Депрессия – это состояние длительное. Длительное и даже бывает многомесячное и многолетнее. И чем оно характеризуется? Несколько основных признаков. Чувство глубокой печали или внутренняя пустота. Дальше. Снижение или отсутствие интереса к окружающему миру. Ощущение такой апатии. Вообще вот для депрессии характерно состояние бесчувственности определенное, что интересно. Хотя мы говорим, что есть глубокая печаль, но одновременно вот на какие-то такие обычные события повседневные человек может почти никак не реагировать. Вот это вот бывает даже странно видеть. Вначале характерно изменение чувств на такие негативные. Но если это состояние продолжается, то чем дальше, тем больше вообще пропадают всякие чувства. Вот это вот состояние, оно кажется, что, может быть, это лучше стало наоборот, что меня, например, что-то огорчало, а потом оно перестает меня огорчать. И мне становится как бы все равно. Но на самом деле это не такой уж хороший признак. Это говорит о том, что нервная система, она, можно сказать, защищается от перегрузки. И она вообще закрывает себя, человек закрывается от любых ощущений, от любых чувств. И наоборот, когда человек начинает выходить из депрессии, очень часто у него первыми начинают проявляться такие негативные чувства. То есть, ну, например, негативные в смысле, вот, ну, может быть, тяжелые, подавленные чувства, часто это является хорошим признаком после такого длительного периода бесчувственности и апатии. Состояние внутреннего беспокойства или напряжения. Человеку очень сложно расслабиться или практически невозможно расслабиться. Он постоянно как бы в таких тисках. Как бы он себя ни уговаривал, как бы его ни уговаривали, что нужно расслабиться, что не о чем беспокоиться, эта проблема не стоит там, чтобы так о ней думать, но человек не может это отпустить, он постоянно вот это прокручивает в голове, оно у него вертится, вертится, он ложится с этими мыслями, встает с этими мыслями, и они постоянно присутствуют. Чувство чрезмерной вины или низкая самооценка. Часто человек начинает винить других людей за то, что они не дают ему любви, например. Но это не потому, что другие люди так поступают, да? А человек сам не может в этом состоянии вот как бы принять вот эту вот заботу.

0: Он чувствует себя оторванным от всего окружающего мира, как улитка, которая в своей раковине, и кажется, что там вокруг никого нет. Следующее – это ощущение безнадежности. Человеку вот этот вот черный период кажется, что он размазан по всей жизни. И человеку вообще сложно представить, что как-то по-другому будет. К нему не пробиться. То есть он в своем мире, в своем внутреннем мире. И он воспринимает мир изнутри, вот со своей точки зрения. Именно в таком негативном свете. Общая слабость и хроническая усталость. Человеку, он все время устает. А самых любых таких действий, каких-то простых, человек устает. Там, не знаю, пошел чайник поставил на кухне, он уже устал. И вы знаете, очень часто человек и из-за того, что у него слабость, он перестает делать простые вещи. Ему сложно заставить себя что-то сделать. Он практически не может работать. Вот почему говорим инвалидность, потому что он не может работать, он не может выполнять самые обычные обязанности. Не просто на работе, но и повседневные обязанности ему практически сложно очень делать. Следующее – это нарушение аппетита. И, как правило, при депрессии снижается аппетит, отсутствует вообще. То есть, когда в начале вот такого стрессового, что ли, состояния человек часто начинает много есть, то при глубокой депрессии у него как раз вообще аппетит пропадает. Люди резко худеют. Когда других причин нету для похудения, исключены все остальные причины, по этому признаку можно заподозрить депрессию, что она присутствует у человека. Нарушение сна. Как правило, присутствует. И причем интересно такое парадоксальное нарушение сна. То есть человек, ему сложно засыпать. И утром сложно просыпаться. После сна человек морально себя чувствует очень тяжело, таким раздавленным. Потому что предстоит целый день. И человек подсознательно чувствует, что у него нет сил прожить этот день. И поэтому с утра ему тяжело. К вечеру это состояние облегчается. Но получается, что человек боится заснуть. Это сопровождается, естественно, тем, что он хочет спать в течение дня, а ночью такие вот урывки сна. И, наконец, ухудшение памяти. Вот человек такой становится крайне рассеянный. Куда ни положит вещь, он тут же забывает. Депрессия – одно из заболеваний очень интересных. Дело в том, что депрессия, она может иметь маски, боли в различных частях тела. У человека болит то в одном месте, то в другом месте, то у него сердце болит, то у него желудок болит, то у него спина болит, то у него голова болит, и все время что-то болит. И вот часто характерно именно боли, которые из одного участка в другой перемещаются. И причин для этих болей вроде бы и нету. Это очень часто характерно для депрессии. Следующее – это нарушение работы внутренних органов. Например, у человека начинаются проблемы с кишечником. Там могут быть запоры, могут быть, наоборот, усиление перистальтики. Может быть дискинезия желчеводящих путей на этой почве. Может быть проблема с желудком на этой почве. Но с любыми органами, это я только пищеварение затронула. А фактически любые органы могут реагировать. Особенно это касается сердечной деятельности, сосудистой системы. То есть сердце может болеть, сосуды могут неправильно реагировать. Очень часто человек может пытаться снять вот это такое напряженное внутреннее состояние чем-нибудь, чтобы хоть немножко легче ему стало. И очень часто человек приобретает зависимость. Зависимость от тех веществ, например, которые, иллюзию такую дают. Иллюзию того, что они снимают вот это напряжение. Это кофеин, это алкоголь, это никотин, прежде всего. И, кстати, они, в свою очередь, приводят, усугубляют это состояние депрессивное. И, наконец, еще одна маска – это антисоциальное поведение. Антисоциальное поведение. Очень часто человек начинает действовать, на зло, что ли. Очень часто это у детей проявляется. То, что вот чувство одиночества, брошенности, нелюбви дети маскируют вот именно таким поведением.
1: Врачи утверждают, что на появление депрессии влияют факторы, на которые мы часто не обращаем внимания. Оказывается, недостаток сна, солнечного света или свежего воздуха, а также неполноценный рацион способствуют развитию этой болезни. К примеру, исследование, проведенное группой британских специалистов, говорит, что значительно увеличивает риск возникновения депрессии любовь к продуктам.

Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Консерванты значатся на этикетках под шифрами от Е200 до Е299, то есть их код начинается на цифру 2. Консерванты и стабилизаторы по своему действию схожи с антибиотиками. В среде, в которой присутствует такой препарат, погибают бактерии. Одни из самых распространенных консервантов – нитродобавки Е250, нитрит натрия, Е251, нитрат натрия и Е252, нитрат калия. Именно им колбаса обязана своей привлекательной розовой мякотью. Ведь в процессе обработки фарш приобретает серо-бурый цвет. Они содержатся не только в колбасных изделиях, но и в копченой рыбе, шпротах, консервированной сельди. В больших дозах нитраты и нитриты вызывают отравление. Отрицательно влияют на печень и приводят к аномалиям плода во время беременности. К тому же любые консерванты убивают бактерии, в том числе и полезные бифидобактерии в кишечнике человека, и способствуют развитию дисбактериоза. Людям, страдающим заболеваниями печени, кишечника, дисбактериозом, холециститом, вообще рекомендуется исключить из рациона продукты, содержащие нитродобавки. У таких людей часть нитратов, попадая в желудочно-кишечный тракт, превращается в более токсичные нитриты, которые, в свою очередь, образуют довольно сильные канцерогены – нитрозамины.

Очень часто можно встретить консервант под названием бензоат натрия Е211. Он часто присутствует в еде, которую любят дети. Его добавляют в газировку и чипсы, в мясо и кетчуп и многое другое. Употребление Е211 в пищу вводит детей в состояние гиперактивности. Профессор молекулярной биологии университета в Шеффилде Питер Пайпер установил, что Е211 может привести к циррозу печени и болезни Паркинсона. Обнаружил также, что данное соединение наносит вред ДНК. А в сочетании с витамином С, например, в некоторых видах газировки, Е211 образует канцерогенное вещество бензол. Конечно, разовое употребление этих веществ не приведет вас в больницу. Но какое количество бензоата натрия безопасно именно для вас, с вашими особенностями организма, вам никто не сможет сказать. Дети же обладают слабой способностью инактивировать в организме бензоат натрия. И чем моложе их возраст, тем беззащитнее организм в отношении вредного влияния бензойной кислоты. Некоторые очень опасные консерванты приходят в наш дом анонимно. Те вещества, которые производитель наносит на кожуру фруктов, он не обязан указывать на этикетке. Поэтому, тщательно моя фрукты, вы избавляете свой организм не только от пыли, но и от вредных соединений. Не разрешайте детям есть невымытые бананы. Вредные вещества с их шкурки легко могут попасть на руки ребенка, а потом и на мякоть банана. Молочные и кисломолочные продукты тоже нередко содержат в себе консерванты во имя увеличения срока хранения и ради улучшения вкуса. А на деле для увеличения продаж. Самый важный ориентир – срок их хранения не должен превышать 3-5 суток. Йогурт, который можно хранить год, да еще без холодильника, говорит сам за себя. Лучше выбирать те молочные продукты, которые не приведены из-за 3-9 земель, а произведены в ближайшем к вам районе.

0: Все консерванты невозможно охватить в маленькой рубрике. Но повторим несколько основных правил. Срок годности для каждого вида продуктов должен быть минимальным. Чем он длиннее, тем больше там консервантов. Фрукты, в том числе обладающие несъедобной шкуркой, надо тщательно мыть. Будьте особенно внимательны к наличию консервантов в пище при беременности и нарушениях в пищеварительной системе. И задумайтесь о необходимости присутствия на вашем столе колбасных изделий. Итак, будьте внимательны и здоровы.
1: Врачи давно пришли к выводу, что питание цельными, нерафинированными продуктами не только уменьшает риск появления депрессии, но и обладает лечебным эффектом. Но некоторые продукты обладают особенно выраженным свойством поднимать настроение. Это зеленые овощи, к примеру, листовой салат, брокколи, зеленый горошек, а также гречка, овсянка, сухофрукты, особенно изюм и инжир. И, конечно, фрукты, особенно бананы.

мы с детства знаем, что бананы растут на пальме. Однако это не соответствует науке. На самом деле банан – это не дерево и не пальма. Это просто высокое травянистое растение. Его стебель не имеет ничего общего со стволом дерева, хотя и способен достигать 10 метров в высоту и быть 40 сантиметров в диаметре. Бананы – рекордсмены по содержанию калия. В организме человека этот элемент поступает внутрь клеток. Он необходим сердцу, печени, мозгу, костям, зубам и мышцам. Калий участвует в регуляции водно-солевого обмена и способствует выведению из организма лишней жидкости. Это полезно при всех заболеваниях, сопровождающихся отеками. В дополнительном источнике калия нуждаются и сердечники. Норвежские ученые выяснили, что если есть бананы ежедневно, то для снижения давления не потребуется пить лекарства. Банан имеет сбалансированный витаминный состав. В них содержится большое количество витаминов Е и С. А количество витамина В6 составляет не менее четверти рекомендованной ежедневной нормы. Витамин В6 повышает работоспособность мозга, способствует улучшению памяти и настроения. Натуральное сочетание глюкозы и витамина В6 благоприятно для нервной системы и повышает умственную и физическую работоспособность. А вот недостаток витамина В6 приводит к повышенной утомляемости, депрессивному состоянию и мышечной слабости. Потребность в витамине В6 повышена при инфекциях и высокой температуре. Поэтому бананы – это хороший источник пополнения энергии при простуде. За счет волокнистой структуры бананы полезны для желудка. Их рекомендуют употреблять вместо всех других фруктов при обострении хронического гастрита с повышенной нормальной кислотностью, а также при других проблемах с желудком. Многие люди, страдающие язвой желудка, утверждают, что бананы смягчают боль. Банановые маски помогут людям, желающим хорошо выглядеть. Они подходят для кожи любого типа. Кроме того, их легко сочетать с другими составляющими – натертыми овощами, фруктами и различными соками. В мире бананы добавляют в самые разнообразные блюда. На Кубе подают бананы фри, а в Венесуэле можно попробовать банановый рис с перцем и петрушкой. Африканцы добавляют бананы во все блюда – в омлет, кашу и даже в томатный суп.

0: Но если вы не любитель кулинарных экспериментов, то просто добавьте к своему рациону бананы в традиционном для вас свежем виде. И пусть удовольствие приносит вам пользу.
1: Депрессивным настроением особенно подвержены подростки. Этому много причин. Активный рост, гормональный взрыв, стресс от изменения социального статуса, влюбленности, проблемы с родителями. Подростковая депрессия – причина серьезных переживаний для родителей. Как ее вовремя заметить? Американские исследователи обратили внимание на взаимосвязь выбора хобби и возникновения депрессии. Оказывается, у тех, кто постоянно слушал музыку, симптомы депрессии проявились в 8 раз чаще, чем у остальных. А те, кто много читал, наоборот, оказались в 10 раз более психологически устойчивы. Конечно, любовь к музыке – это еще не причина для беспокойства. А вот разрушение социальных навыков, отсутствие друзей, нежелание выходить из дома, общение только в социальных сетях – все это должно насторожить родителей. Умению поддерживать отношения дети обучаются в своей семье. Поэтому старайтесь чаще разговаривать с ними, обсуждать их проблемы и просто новости. Устраивайте дома встречи с друзьями или родственниками и совместные праздники. Это поможет вашим детям, когда они подрастут, не замкнуться в себе, если они столкнутся с какими-то переживаниями. На этом мы плавно переходим к следующей рубрике, в которой кулинары предложат рецепты нескольких блюд, которые подойдут для семейного или дружеского праздника. А кроме того, эти угощения могут поднять настроение.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный десерт, а это может стать и основным блюдом, если это завтрак или полдник. Для этого нам понадобится банан, клубника. У нас она в замороженном виде, но если это летний сезон, то, конечно же, свежая. Еще у нас есть мед. И основа нашего блюда – это простокваша. Ну, у вас это может быть йогурт или, если вы любите, кефир. Итак, очищаем банан от кожуры. Можете его прямо так руками поломать. Обычно сначала кладут твердые продукты, потом заливают жидкими. В нашем случае жидкое – это простокваша. Добавляем клубничку. Теперь простокваша. Ну и последнее – это мед. Ложечку меда мы добавим.

Ну вот так быстро и просто мы с вами приготовили вот такой замечательный вкусный десерт. Дети его очень любят. И вам всем советую. Приятного аппетита!

Добрый день! Сегодня мы будем с вами готовить блюдо, которое называется печенье Лия. Для этого нам понадобится овсяные хлопья, 1 стакан, и 1 банан. 1 стакан хлопьев и 1 банан смешиваем, чтобы получилась однородная масса. Для того, чтобы это печенье было очень вкусным, нужно тщательно это все перемешать. И чем это печенье очень полезно? Тем, что там нету ни капли сахара и нету муки. Добавляем ванильный сахар. 1 пакетик. И на мясорубке перекручиваем 1 стакан фиников и 1 стакан изюма. Перекрученную массу добавляем

банану и хлопья. Затем мы берем и скатываем шарики. Размер в орех.

Жизненные трагедии играют важную роль в возникновении депрессии. Важную, но не определяющую. Подтверждение этому опыт Виктора Франкла, психотерапевта, который был заключенным фашистского концлагеря. Из лагеря смерти он смог вынести убежденность в абсолютной ценности жизни. Мы, прошедшие концлагеря, можем вспомнить людей, которые ходили по баракам, утешая других и подчас отдавая последний кусок хлеба. У человека можно отнять все, кроме одного – его последней свободы – выбрать свое отношение к обстоятельствам. То, как человек принимает свою судьбу, дает ему полную возможность даже в самых тяжелых обстоятельствах придать глубокий смысл своей жизни. Он может остаться мужественным, полным достоинства и бескорыстным. Или в жесточайшей битве за самосохранение он может забыть свое человеческое достоинство и стать не более, чем животным. Там, где у человека все отнято, смогла выкристаллизоваться красота человеческого духа, которая есть в каждом из нас. Главное – постараться найти в себе эту искру Божью и не угасить ее.

В заключение я хотела бы сказать, что Бог – это недалекая от нас и равнодушная сущность. Он близок ко всем, особенно к тем, кто страдает. И Он способен помочь вам. Обратитесь к Нему, чтобы рассказать о своих переживаниях, даже если вы никогда раньше этого не делали. Сделайте это прямо сейчас, и пусть это станет началом изменений к лучшему в вашей жизни.

За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

Здравствуйте! Сильное желание обильно поесть, закурить и выпить алкоголь нередко возникает на фоне стресса. Наша программа «Стоп стресс» о том, как наилучшим образом избежать, смягчить стресс. Но для начала мы должны выяснить природу стресса, понять ее для себя. Давайте представим себе, что это вы. Человек с неприятным лицом, потому что вам повидался человек Николай, который сделал вам что-то неприятное. И при встрече с ним ваши мышцы напрягаются. Кроме того, во время этого стресса, который возникает, повышается частота сердечных сокращений, учащается дыхание, в кровь поступает повышенное количество глюкозы. Даже увеличивается свертываемость крови, а мышечный тонус, напряженные мышцы повышен. Но в то же самое время деятельность пищеварительной системы подавляется, поэтому не желаю вам кушать с этим человеком. В этот момент пища для вас не будет весьма полезной. Вы сосредоточены, вы внимательны, вы готовы дать вовремя ответ этому человеку, потому что у вас стресс. Вам кажется, что он какую-нибудь гадость да выкинет сейчас в отношении вас. Помогает ли стресс в этой ситуации? Вы знаете, это отрицательный стресс. И стресс сам по себе – это неплохая совсем уж и штука. Потому что при разрешении сложных вопросов стресс, положительный стресс, он помогает сконцентрироваться, проявить какое-то сверхусилие. И те изменения в организме, которые я упомянул выше, направлены на то, чтобы мы боролись с каким-то обстоятельством. Бог специально заложил в нас этот механизм стресса. Он нужен при экстремальных обстоятельствах. Мы могли бы сконцентрироваться и реагировали соответственно ситуации. Вам, наверное, много известно случаев, когда человек, убегая от собаки, перепрыгивает через полутораметровый забор. В спокойном состоянии такой прыжок он повторить уже не может. Также отмечу, что после того, как человек справился со стрессом, все показатели в организме приходят впоследствии в норме. Но вот в чем беда. И это проблема. При виде Николая мы ведем себя напряженно. Мы испытываем отрицательный стресс. И этот стресс ведет нас к старым зависимостям. Вот если бы мы могли вести себя по-другому, ну, при одном только взгляде на него, только при воспоминании об этом человеке вы можете замкнуться, вы можете преодолевать опять и опять отрицательные механизмы стресса. Под действием стресса, конечно же, мы чаще всего возвращаемся к старой зависимости. Давайте посмотрим на природу стресса, когда в этой ситуации Коля появляется перед нами. Это является нашим стрессом? Нет. Он может быть раздражителем. Раздражитель – это еще не стресс. Но стресс – это вы, который испытываете его посредством раздражителя. Что это происходит на самом деле? Происходит реакция нашего организма. И важно понять, что если мы поменяем отношение к этому раздражителю, мы решим вопрос со стрессом. Мы не будем с вами обильно есть, мы не пойдем сразу же затравиться сигаретой. О людях, которые вызывают у нас стресс, обычно говорят, он меня раздражает, достает, выводит. Но важно понять, что происходит с нами, когда мы испытываем подобный стресс. Физиологические изменения, которые происходят при этом в нашем организме, приносят нам вред. А сколько таких раздражителей человек встречает за один день? Сколько внештатных ситуаций? Проспал, спустило колесо, вовремя что-то не доставили, автобус задерживается. Сегодняшний совет для вас – это признайте, что у вас стресс. Это первый шаг для того, чтобы прекратить отрицательный стресс. Стресс предназначен только для очень серьезных дел, когда нам нужно сосредоточиться в других обстоятельствах. Если вы паникуете и вызываете в себе физиологические подобные изменения, вы беспокоитесь по пустякам, то нужно что-то менять. Но первый момент – это признать, что у вас стресс. Стресс в каждом шагу ведущий

впоследствии к зависимости. Поэтому повторюсь, постарайтесь своевременно осознать, что у вас стресс. Очень часто люди не осознают, что с ними что-то происходит. Надо сказать себе: у меня стресс. Важно понять, как пережить, смягчить стресс, уменьшить его воздействие. Но на первом этапе вы должны сказать: это стресс. Итак, повторим все, что было выше представлено. Стресс – это не то, с чем мы сталкиваемся на самом деле, а то, как мы реагируем на происходящее. А значит, проработав над собой в различных ситуациях, мы сможем подобный стресс не допустить, либо же смягчить его последствия. Попробуйте завтра в течение дня понаблюдать за собой, чтобы понять, кто или что вызывает у вас стресс. Что вы чувствуете при этом? Как после этого вы ведете себя? Что вы можете сделать, чтобы не допустить развития стресса и зависимости? Своевременно ли вы осознаете, что у вас стресс? Итак, помните, выход есть.

85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.

С удовольствием приветствую вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, подписчики. И даже те, кто еще не подписались, обязательно подпишитесь на наш канал, а также подпишитесь на очень хороший YouTube-канал «Адвентисты Юга России». Вы там очень много интересного найдете, и музыкальные произведения, и для детей истории, и много-много полезного. Но возвращаясь к нам и к нашей сегодняшней теме, я хочу вас, дорогие друзья, сегодня повести...

в одну очень удивительную главу. Это 15 глава Евангелия от Иоанна. Возможно, мы все слышали о ней, что Иисус говорит о себе, о том, что он истинная виноградная лоза, его отец виноградарь и так далее. Но вы знаете, я не случайно принес сюда эту виноградную ветвь, потому что именно она сегодня будет нам очень яркой иллюстрацией. Что же на самом деле хотел сказать Иисус, говоря о том, что он есть истинная виноградная лоза, и хорошо бы увидеть нашу роль людскую, а где мы на этой ветке? Или мы как раз вот эта самая отсеченная ветка, а самая цельная, основная осталась там вместе с корнем. Давайте читать. 15 глава Евангелия от Иоанна. «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. И кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Ну, вот здесь давайте сделаем паузу. Мы прочитали 11 стихов, и эта глава, она настолько интересная, потому что дальше он говорит о той самой заповеди, которой сказано «любите друг друга». Но это немножко чуть-чуть дальше, чуть-чуть позже. Но сейчас я хочу, чтобы мы с вами сконцентрировались и свое внимание обратили на виноградную ветвь. Если присмотреться к этой ветви, я могу сказать, что да, она здоровая, хотя есть, скажем, там некоторая прорватость на листе здесь, но это не страшно, как бы это, возможно, какая-то была, дети там могли играться и чем-то прорвать листик, но в целом здоровая, усы здоровые и так далее. Но на этой ветви нет завязи кисти винограда, то есть это, ну, ветвь пустая, здесь не будет плода. И вот интересно, это очень наглядно нам с вами посмотреть. Я, кстати, приготовил еще одну интересную заметку, обратил внимание, насколько интересно об этом пишут люди, которые занимаются виноградом. Я сам люблю садоводство, я люблю обрезать, там, пилить, копать, сажать. Но мне это очень нравится, как-то обустраивать приусадебное какое-то хозяйство, ну, участочек и так далее. Мне это нравится. Есть люди, которые, ну, не любят, они квартирные, может быть, себя называют и так далее, но вот как бы мне нравится. И что хочу сказать. Всегда жалко обрезать виноград. А вот послушайте, что пишут специалисты. А зачем выполнять эту процедуру? Давайте проясним ситуацию. Виноград обрезают для того, чтобы регулировать рост и плодоношение куста. Это растение в силу природных особенностей образует больше побегов и гроздей, чем может обеспечить полноценным питанием. Если виноград не обрезывать, то лозы будут удлиняться, а ягоды мельчать. Итак, интересно, да? Как бы несколько задач. Есть виноград, который люди формируют и пускают на своем участке, чтобы, ну, не плоды от него ожидать, а именно тень создать, чтобы было много лоз, вот таких ветвей, листьев и так далее, то есть только для тени. Но вы же понимаете прекрасно, что это, ну, не самая лучшая и не первостепенная задача виноградника. И вот, когда речь идет об обрезке, то много споров есть, как часто резать, осенью ли резать, весной ли резать. И есть сторонники осенней обрезки, есть сторонники весенней обрезки, вот там с какой стороны. И вот есть некоторые такие детали. Например, секатор должен быть очень острым. Лозу срезают или побеждают.

вверх по направлению глазка. Ну и так далее. Плодовая стрелка должна находиться выше сучка замещения и так далее. То есть это надо изучать. Если просто подойти к винограду и сказать, о, какая длинная ветка, да, я ее обрежу. У тебя может не быть целый сезон винограда. Казалось бы, а что главное вот в том, когда человек сажает куст винограда, чтобы покушать плоды? Это в первую очередь. Поэтому, естественно, если Христос сравнивает нас, а именно во втором стихе он и говорит, «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Позвольте здесь сделать паузу. Мы обращаем внимание на два фактора, два пункта, две, скажем, мысли. Первое. У него ветви должны приносить плоды. Он виноградарь. Вот как он говорит, «Я истинная виноградная лоза, отец мой виноградарь». То есть посмотрите, как интересно получается. Есть Христос, истинная виноградная лоза, которая уходит корнями, да, укоренена, и она питается оттуда и дает силу всем ветвям и всем плодам. Есть виноградарь, который что делает? От этой лозы, вот разного рода ветви, он отсекает. И как мы уже с вами только что прочитали у специалистов, что если виноград так устроен, что он готов как бы плодоносить больше, чем он может обеспечить, следовательно, плоды мельчают, лозы удлиняются, и как говорил один дедушка, я помню, на рынке я с ним общался, он говорит, если ты не будешь обрезать виноград, ветка будет бузовать, у тебя все будет в лозах длинных, а винограда ты кушать не будешь. Ну, это так, по-простому, без научного подхода, вот так по-нашему, да? Но теперь давайте еще раз возвращаемся в текст. Две вещи он говорит здесь. У меня ветвь, то есть та, которая привита ко мне, да, грубо говоря, вот образно это так выглядит, вот от него идет ветвь. То что? Он не приносящую плод, он отсекает. Грубо говоря, вот мы смотрим на эту ветку, вот она вроде и лист, красивый, блестит, все красиво, но нет ни одной завязи. То есть он ее отсекает, как здесь написано. Почему? Потому что она тянет на себя плод, ну, соки, плодов она не несет. Здесь, опять же, завязки новых листьев. То есть будет очень большое сокопотребление, но никакого отношения к плодам это не имеет. Поэтому вот такую ветвь он отсекает. Это первое. Второе. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плодов. То есть есть такое понятие, как пасынки. Вот здесь, между прочим, это тоже видно. Вот видите, есть лист, и есть вот такой вот пасынок. И он как бы его тоже прищипывается, называется, да, когда вот так берут, и раз, и этот листик отсюда убирается. То есть, чтобы не было расходования, ненужного расходования энергии самого куста. Мне это очень нравится, но посмотрите, как он говорит. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Другими словами, когда к телу Иисуса человек как бы имеет отношение, и он говорит, я хочу быть частью тела Иисуса, вдруг начинается какая-то обрезка виноградаря, чтобы началось плодоношение. Естественно, это как бы можно сказать болезненный процесс, и даже есть понятие плачущая лоза, то есть когда виноград плачет и стекает сок, там он начинает как бы закисливать некоторые другие отростки. Но кто-то говорит, это не страшно, кто-то говорит, это страшно, кто-то за весеннюю, кто-то за осеннюю. Я уже это сказал, не это главное. Вопрос в другом. Без обрезки виноград превратится в дикий куст, в котором плодов практически не будет. Значит, нужна обрезка. Но у обрезки есть одна очень первостепенная цель. Это плодоношение. Это плодоношение. И никак по-другому. Ветвь не растет ради себя, чтобы красоваться. Ветвь растет для того, чтобы приносить плоды. И поэтому он говорит, та, что не плодоносит, он отсекает, чтобы начала плодоносить, потому что почему она не плодоносит? У нее силы нету. Все уходит куда-то на пасынки, на вот эти длинную лозу и так далее. Он берет и обрезает ее, и таким образом появляется сила, чтобы была зависть, и появилось плодоношение. И точно так же проблемы есть и у плодоносящей лозы. Когда она приносит плод, есть побочные какие-то вопросы, которые мешают ей полноценно плодоносить, приносить плоды на этой ветви. И вот он теперь начинает на вот этом примере показывать красоту духовного примера. Третий стих.
вы уже очищены.

очищены через слово, которое я проповедовал вам». И вот дальше он здесь говорит, да, «прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». И вот тут мы должны сделать остановочку. Вот ветвь эта не может приносить плоды сама собою. Она должна быть даже не в стакане с водой. Она должна быть даже не просто воткнутая в землю. Она должна быть на лозе. Это очень важно. Тогда она будет плодоносить, возможно, да, и то есть и с ней сделать правильную обрезку. Но теперь вопрос. Вот за время нашего духовного размышления, вот в этой проповеди, возможно, вы уже увидите следы отсутствия присутствия на лозе. То есть листья начнут вянуть, потому что это свежая лоза, и я ее специально, скажем, отсек для того, чтобы она могла быть сегодня нам наглядным примером. Что же происходит? Вот если взять и прочитать еще раз 4 стих, он говорит: «прибудьте во мне», или в оригинале там написано: «останьтесь во мне» или «со мною», «и я в вас прибуду». То есть заметьте как, он как бы просит нас не уходить. Очень интересный словарный оборот. Он не просто говорит: «я вас никуда не отпущу» или еще как-то. Он говорит: «останьтесь со мною, а я в вас прибуду, потому что», говорит, «как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Так вот эта фраза, чтобы больше приносила плода и просто приносила плод, возможно приносить и много приносить. Вот это все является центральной темой 15 главы Евангелия от Иоанна. Все остальное – это только иллюстрация. Иллюстрация плодоношению. И вот он в 5 стихе уже начинает точно говорить: «я есть лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Вот эту часть мы очень часто слышим. Ее вырывают как-то так из контекста. Вот без Христа не можем ничего делать. И люди удивляются. Да как это мы не можем? Что мы ходить не можем, дышать не можем? Вон люди безбожники работают, бизнес поднимают, столько дел делают. Что это такое? Вот вы христиане там, да, сектанты себе надумали, что мы без Христа ничего не можем. Вот мы без Него такие беспомощные. Это не так, потому что мы много можем и мы тоже делаем. Ну и поэтому пусть Христос мне не мешает. Это совершенно неправильная позиция, потому что этот текст нельзя вырывать из контекста. Он здесь говорит в контексте плодоношения, и причем какого? Обильного плодоношения, чтобы еще больше приносило плода. А вот тут как раз таки и получается, просто лозу вырастить много ума не надо. А вот хороший столовый виноград вырастить надо очень много ума. Надо читать, надо вникать, надо советоваться. И мне лично вот это, скажем, такое искусство выращивать виноград, оно чем-то напоминает пчеловодство. Это не что-то такое, знаете, статичное, это динамичное что-то. То есть год на год у пчеловода не похож. Одна весна холодная, другая весна теплая, одна ветреная, другая дождливая, третья лето засушливое, длинное, еще что-то. Между прочим, на Филиппинах пчелы не заготавливают мед. Почему? Им кто-то рассказал, что они знают, что будет, зимы не будет и будет снова плоды, и они кушают то, что, скажем, собирают весь нектар, приносят в улик, но не заготавливают. Даже привозили отсюда, скажем, с нашего континента пчелу на Филиппины, и она быстро почему-то посоветовалась с местными и приняла решение, что она не будет заготавливать в улики, чтобы такой добрый пчеловод у нее откачивал этот мед и ей оставлял немножко, чтобы перезимовать, а сам его потом продавал и на этом зарабатывал. Понимаете, как бы получается что-то подобное. Вот эта ветка, она не может сама собой приносить плоды. Почему? Она научена Богом так не жить. И поэтому идет процесс, скажем, обрезания вот этой лозы, отсекновения определенного, да, того, что является лишним. И вот он здесь говорит: «я лоза, вы ветви, и без меня вы не можете делать ничего, что связано с плодом на этой ветви». То есть это же очевидно, это иллюстрация прямая фактически, чистейшая, что ветвь вот такая обломанная или обрезанная, она никогда ничего не принесет. Вот в этом контексте он говорит: без меня не можете делать ничего, ничего значащего, ничего значащего.

значимого, ничего такого существенного или тем более обильного плодоношения, чтобы мы еще больше приносили плод. А потом он говорит, ветвь сама собой тоже не приносит, кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, и такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. И вот как бы ключевой фактор вот этого понятия, как человеку, сегодня христианину, быть прикрепленным ко Христу. Как это вот словосочетание сделать буквальным, реалистичным для нас, жителей вот современного 21 века. Оказывается, знаете, плохие плоды много ума приносить не надо. А вот хорошие плоды, даже святой апостол Павел в Римлянам 7 главе, он говорит, доброе, чего хочу, не делаю, а злое, чего не хочу, делаю, оно само у меня получается. Вот точно так же и в христианском опыте. Сатана делает все, чтобы мы не смогли принести хороший христианский плод. А именно почему не смогли? Потому что он начинает подключать все скрытые, спящие ресурсы, связанные с нашим греховным образом жизни, с нашим греховным прошлым, с нашей генетикой, с отсутствием понимания истины и Слова Божьего, предназначения человека. То есть человек говорит, ну и не приношу, что, пусть хоть тень буду создавать. А он говорит, да нет, подожди, вопрос не в тени. Когда ты смотришь на неправильно обрезанный куст или вообще на дикий куст винограда, на мелкие ягоды, на, ну, на, скажем, неухоженный сад, то, естественно, это вопросы, которые относятся к виноградарю. То есть, а кто ухаживает за этим виноградником? Если он в лесу растет, к нему вопросов нет. Но когда он растет на участке, обязательно надо задаться вопросом, да, почему он вырос таким? Надо было вовремя обрезать, надо было его укрыть, надо было еще что сделать. Так вот он и говорит в самом первом стихе, «Я истинная виноградная лоза, мой отец виноградарь». И теперь он питается от корня, от источника, который действительно дает силу и энергию, и через лозу это все переходит на ветвь. И вот ветви теперь делятся на две категории, которая приносит плод и которая не приносит плод. Та, которая приносит плод, он оставляет, но очищает. То есть, например, он может там сделать вот так, прищипнуть немножко, чтобы вот она больше не росла. Там есть свои правила и законы, оставить несколько вот этих пасынков или каких там листочков и потом прищипить. Либо это не плодоносящая ветвь, он ее всю может отсекать. И для куста, для плода это никак не повлияет. И вот дальше он здесь говорит. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Если сейчас пойти в 14 главу, 13 стих, посмотрите, что мы здесь находим. Он говорит обетование. «И если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Заметьте, что-то сделать для славы Божьей. Речь сейчас не идет, а «Господи, мне нужен диван». «Боже, а мне мотоцикл? Господи, а мне машину дай?» И вот мы просим во имя Его, и Слово Его взяли, почитали сегодня, и вот теперь, Господи, дай мне либо кредит, либо то, что я прошу. Не об этом речь, друзья. Он показывает, что когда вот эта идея плодоношения будет и твоя идея, когда ты начнешь переживать, «Господи, почему я без плода? Почему так получается, что я живу, и у меня только листья, мое христианство меня не устраивает. Я не могу сказать, что я счастлив от того, что я христианин. Я не могу сказать и того, что я кому-то помог стать счастливым в христианстве. Я не могу сказать, что я кому-то открыл Иисуса, подвиг Голгофы». И вот наступает некое такое разочарование, знаете, какое-то ослабление, как бы нет плодоношения. То он говорит, если вы прибудете во мне, то есть на лозе, вот эта ветвь, и мое слово прибудет в вас, здесь уже как бы аллегорично мы говорим о людях, то он говорит, все, чего не пожелаете, просите, будет вам. И восьмой стих проявляет эту идею, чтобы мы не говорили о диванах и обо всем остальном. Он говорит, тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Итак, плоды Иисуса, которые приносит человек. Что же это за плоды? Есть плоды Духа, да, которые человек может принести в своей жизни. Это плоды очень непростые, это очень дорогие плоды, это редкие плоды.

Потому что в этом мире, где мы с вами живем, так никто не плодоносит. Совершенно другие выращиваются культурные растения. И вы понимаете, что, например, вырастить виноград и вырастить какое-нибудь запрещенное там растение, которое люди любят употреблять, оно дорого стоит и так далее, это разные вещи. Поэтому он говорит, тем прославится мой Отец Небесный. Или я посмотрел, будет считаться славным, признается славным мой Отец, если вы принесете много плода. И, заметьте, тут стоит «и будете моими учениками». А в оригинале интересное слово, там стоит «и останетесь моими учениками». То есть вы принесли плоды, и при таком раскладе вы остаетесь моими учениками. Вы продолжаете учиться у ног Иисуса в его школе. Это, ну, очень интересная мысль, потому что, когда мы говорим о каких-то результатах, о плодах, может появиться искушение, что я, в принципе, хорош. У меня очень хорошие плоды. Заметьте, я бы попросил меня не очищать. Я бы попросил ничего у меня там не отрезать. Ну и, пожалуйста, я вот буду жить. А он говорит, он всякую приносящую плод очищает. Иногда вот, когда человек, христианин, приносит хороший плод, есть что-то, что его тормозит, что ему мешает. И вот от этого надо избавиться. И Господь иногда что-то забирает у человека, очищая его таким образом, чтобы ему было легче, чтобы ему было лучше, именно с целью плодоношения. Вот почему 8 стих говорит, тем прославится Отец. Вы знаете, мы, когда говорим о том, чтобы прославить Бога, иногда люди, к сожалению, настолько суживают вот этот вопрос, что это вот, знаете, сказать словами «слава Богу». Ну вот Бог уже счастлив там на небе, да, вот в ладоши хлопает. Да подождите, нельзя так говорить о Боге. Когда мы говорим о прославлении Бога, это не просто песню спеть или петь песню и поднять руки, вот тогда Бог прославлен. Прославление Бога – это очень комплексный вопрос, очень комплексный. Знаете, это когда ребенок приносит домой деньги, и мать как бы не радуется. Вопрос, почему? Он же деньги принес, посмотри, какой молодец, добытчик. Она сразу спрашивает, ты где это взял? То есть не может быть такого, что ребенок принес большую сумму денег, он ее что, заработал? Естественно, тут какие-то вопросы появляются. У этих денег есть хозяин. Вот так точно и у нас. Когда мы говорим прославление Богу, Бог всегда смотрит, насколько искренно, а у тебя действительно есть причина меня благодарить? А не ширма ли это только лишь, чтобы потом как-то по-другому сказать, все, я исполнил этот долг, я Бога прославил, а теперь пойду жить нормальной своей обычной жизнью, наконец-таки. Но не совсем. Вот почему он говорит, Бог прославляется, когда ты приносишь много христоподобного плода. И посему он дальше говорит о любви здесь, как возлюбил Отец меня, Отец, и я возлюбил вас. И теперь говорит, прибудьте в любви моей. Вот интересно, да? И, кстати, вот это слово «будьте моими учениками», там стоит слово «последователями». «Будьте моими последователями». Ну и он говорит, «я возлюбил вас, прибудьте в моей любви». То есть, как называется сок, который получает ветка от лозы? Любовью. То есть, вопрос в том, что Христос показывает настолько многогранную иллюстрацию, что она очень многому может нас научить. Потом он говорит в 10 стихе, «Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей или останетесь в моей любви, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Теперь он приносит другую иллюстрацию. «Я и Отец, вы и я». И вот заповеди. И оказывается, для Христа не было конфликтом соединить любовь и заповеди, и поэтому в 12 стихе говорит, сия и заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. То есть вот моя заповедь, и нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих, а вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. И поэтому в 16 стихе он говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал. И поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал или оставался, дабы чего не попросите от Отца во имя мое, он дал вам. Очень сильное выражение Нового Завета. Посмотрите внимательно. Я, говорит, решаю, что оставить, а что отсечь.

А теперь, когда я вас оставил на лозе, то я это сделал для того, чтобы вы шли и приносили плод. Плод христианской жизни, плод подобия Иисусу Христу. Это очень непростой плод. Где вы сегодня его увидите? Мир сегодня, он другой. Да, он материалистичный. Да, при всей видимой, как бы, таком благополучии там, при наличии всякого рода гаджетов, там, новинок и всего-всего-всего, мы все равно видим, что есть острый недостаток общения, любви. Люди не умеют вот коммуницировать между собой без, вот, скажем, электронных каких-то вещей. Все становится сложнее. И это не просто кто-то из христианских пасторов говорит. Нет, это говорят абсолютно все люди. Сегодня там вот эти технологии, искусственный интеллект, это стало проблемой в целом, потому что люди ушли от нормального состояния. Люди иногда живут, они знают, как выглядит виноградная кисть, ветвь, точнее, кисть знают, они на рынок ходят или там в магазин. Ну а как растет виноград? Ну правильно, если человек живет там на 20 этаже в городе, в мегаполисе, где он это будет видеть? Разве что у бабушки в деревне. Ну а современность такая, что все с деревни уходят в города, уже не к кому ездить. Поэтому этот пример очень важный для нас, чтобы мы приносили плод. Плод наш – любовь, радость, мир, долготерпение, христианское подражание Иисусу, добрые взаимоотношения в семье. Поэтому мы с вами сегодня, когда вот смотрим на эту главу, подводим итог, да, того, о чем мы поговорили. И вот я думаю, а какую роль я сегодня сыграть могу? И вы можете задать себе этот вопрос. Я то, что Христос будет отсекать, или я то, что Он будет очищать, чтобы я еще больше мог принести плода? Это важный вопрос для нас, потому что, видите, Бог прославляется, когда христиане приносят плоды христианской жизни. Они просто говорят: «Слава тебе, Господи!» Но, кстати, и говорить надо чаще: «Слава Господу!» Вот поэтому сегодня, когда мы посмотрели на эту 15 главу, давайте еще раз возьмем для себя на вооружение вот эту фразу: «Ибо без меня не можете делать ничего». Второе, как здесь написано: «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». То есть, если я знаю, что некое отсечение, Бог что-то может у меня забрать, может быть, это какое-то там, я не знаю, хобби, еще что-то. И вот я увидел, что я так это любил, но вдруг я вижу, что вот это не надо делать. Естественно, наступает момент, что мы с этим соглашаемся и говорим: если это важно для плодоношения, я с этим соглашаюсь. И плюс ко всему он здесь говорит: если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Но его заповеди и заповеди Отца, они тоже не отличаются, потому что 10 заповедей – это 10 заповедей любви. Если любите меня, не прелюбодействуйте. Если любите меня, не произноси имя напрасно. Если любишь меня, не кради. Если любишь меня, отдохни, посвяти этот день общению со мной. Если любишь меня, пусть не будет у тебя других богов. Любовь лежит в основе соблюдения закона. Поэтому, дорогие друзья, если вы чувствуете, что у вас нет христианских плодов, ну, готовьтесь, Господь может очистить от чего-то, ну, что нам мешает, что не должно быть у нас. Более того, давайте не будем обижаться на Бога, когда Он это делает, потому что если мы поймем, что мы ветвь всего лишь, а не корень, то тогда будет легче, потому что посмотрите, как Он говорит в Евангелии от Матфея, например, в 3 главе, это говорил Иоанн Креститель, да, уже и секира при корне деревьев лежит, то есть топор и всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. 7 глава Матфея, то же самое он здесь говорит. Всякое дерево, 19 стих, ну или 18, да давайте 16 стиха, Матфея 7:16. «По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Итак, всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего небесного». Если вы недовольны своим плодоношением христианским, молитесь о том, чтобы Господь сотворил чудо и пришел.

0: пришел настоящий садовник, настоящий виноградарь, который ненужное отсечет, и потом мы прославим Бога хорошими плодами и сами будем радоваться, что мы, во-первых, принадлежим лозе, мы на ней прикреплены любовью, мы от нее питаемся соками, и поэтому Христос говорит, да без меня бы вы ничего не сделали. Поэтому даже если я вот здесь найду место и возможность вот так закрепить, скажем, да, эту веточку, поверьте, она не будет плодоносить, потому что это просто невозможно. Вот прямая иллюстрация. За что бы ты ни зацепился, пока ты не будешь со Христом, христианских плодов не видать вовеки. Поэтому пусть Господь нас благословит усвоить этот урок, крепко усвоить и держаться этого пути, идти за Иисусом всегда. Я приглашаю вас помолиться. Боже любящий, обращаемся к Тебе, как к подателю всех благ, как к жизнедателю. И молю, чтобы Ты благословил, Господи, каждого из нас, чтобы каждый человек приносил плоды, которые бы славили Бога, которые бы приносили Ему радость. И вместе с этим мы понимаем, что есть тот, который очень не заинтересован в этом плодоношении. Есть сатана, который хочет причинить зло, который хочет переломать этот виноград. Он хочет сделать то, чего не должно бы происходить с нами. Но, Боже, Ты силен сделать, потому что Ты сказал, что Ты сегодня являешься лозой, которая питает соком любви каждую ветвь, которая прикреплена к этой лозе. Посему Ты просишь остаться в Тебе и Слово Твое, чтобы пребывало в нас. Благослови тех, кто, Господи, разочаровались в своем плодоношении, кто, Господи, упали духом и посчитали себя никчемными. Пожалуйста, Господи, коснись таковых и покажи, что у них может быть новая жизнь, потому что виноград любит обрезку. Благословляй нас, Господи, и да будет на все Твоя воля и Твои благословения с нами. Наш любящий Бог. Аминь. Благодарю вас, дорогие друзья, что вы сегодня были с нами. И мы сегодня 15 главу Матфея, то есть Иоанна, и ту не полностью фактически рассмотрели, но вот этот ключевой вопрос с плодоношением. Если вам понравилась эта тема, пожалуйста, поделитесь ею с кем-нибудь еще. И поверьте, возможно, кому-то это будет очень и важно, и полезно, и интересно. И еще раз напоминаю, заходите на канал, подписывайтесь и на мой канал, и, конечно же, на «Адвентисты Юга России», канал «Надежда». Есть очень много интересных ресурсов христианских, где вы найдете очень важное и для своего спасения, и для своей души, и для своего творчества. Пусть Господь вас благословит хорошим, полноценным плодом качественной христианской жизни. До встречи!
1: «Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на слово Его уповаю».
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого,

0: Господа Животворящего,
1: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
2: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
3: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Вновь в эфире программы «Верую», и мы очень рады приветствовать нашего гостя, священнослужителя, преподавателя кафедры теологии Заокской духовной академии Сергея Николаевича Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
4: Здравствуйте.
3: Книга «Откровение». Удивительная книга, полная образов, таинственных каких-то символов, но начинается она с видения того, как Иисус Христос ходит где-то посреди золотых светильников. И далее, в последующих главах, мы видим, что очень много из описываемого там похоже на храм. Действительно ли книга Откровения описывает какой-то вот храм, который находится на небе?
4: Вы совершенно правы. Книга Откровения уделяет образу храма очень серьезное внимание. И можно даже сказать, что книга Откровения построена вокруг образа храма, потому что он начинается с самого начала, он прослеживается во всех основных частях книги и виден до самого конца. Здесь можно отметить два таких блока, скажем так. Это сам храм и это храмовое служение, то есть это ритуальный цикл, который совершается в храме. Что касается ритуального цикла, мы видим, что книга Откровения, если внимательно присмотреться к тем образам, которые присутствуют в разных ее частях, она как будто повторяет годовой цикл праздников, тех праздников, которые совершались, вот библейских праздников, которые совершались в храме. То есть первое, что мы видим, если вы вспомните праздники, они делились на весенние и на осенние. К весенним праздникам относилась Пасха, Песах, там еще перед Пятидесятницей, получается, начатки урожая были.
3: Праздник
4: Потрясения Снопа, праздник Пятидесятницы. И затем осенние праздники. Это праздник Труб. Затем идет День Искупления, Йом-Кипур. И затем праздник Кущи. Праздником Кущи как раз завершается годовой цикл. И в книге Откровения мы видим все эти праздники именно в таком порядке. Потому что в самом начале, в первых трех главах книги Откровения, мы видим, во-первых, как вы уже отметили, Христа, который посреди семи светильников, то есть он в храме находится. И мы видим здесь образ Христа закланного. Мы видим здесь символику крови, то есть это Пасха. Затем, если мы идем дальше, после этого, в 4 главе мы видим уже 24 старца. В 4-5 главе 24 старца. Старцы – это люди. То есть внезапно события происходят на небе, то есть посреди вот этого всего небесного воинства мы видим людей. И это своего рода такой символ как раз в людей, которые будут частью
3: спасены,
4: будут частью Царства Божьего. То есть это как раз вот этот первый сноп, скажем так, спасения. И в 5 главе мы видим то, что называется инаугурация Агнца. То есть это событие, когда Агнец Божий, Иисус Христос, он объявляется царем, объявляется священником, и он начинает вот это вот свое служение. И это происходит в Пятидесятницу, потому что многие исследователи, они соглашаются, что именно когда Христос, он принимает вот эту вот полноту власти, на земле это реализуется путем излития Святого Духа.
3: Но это вот в Новом Завете уже, в книге Деяний Апостолов мы читаем.
4: Совершенно верно,
3: а ветхозаветные времена Пятидесятница чем связана была вот с этим?
4: В ветхозаветные времена Пятидесятница, это, во-первых, было праздник дарования Торы, то есть в Пятидесятницу народ получил

0: Божий закон. Во-вторых, это праздник урожая, то есть Пятидесятница еще называется праздником жатвы. И в-третьих, именно на Пятидесятницу произошла инаугурация святилища, которое построил Моисей. И поэтому получается, что Христос, который вот происходит его инаугурация, то есть инаугурация его и небесного святилища, в котором он совершает служение.
1: Понятно.
0: Происходит на тот же самый праздник, когда совершалась инаугурация земного святилища. И далее мы видим уже с шестой, далее после вот, печати, шестая, седьмая главы, мы видим с восьмой главы трубы. То есть трубы являются предзнаменованием суда. Да. И трубы, которые описаны в книге Откровения, они тоже говорят о судах Божьих над нечестивыми. И получается, что вот эти вот описания труб в книге Откровения, они являются аналогией праздника труб, который был в Израиле, и он предвосхищал то, что произойдет в дальнейшем, ну вот в эсхатологии. И после того, как протрубили трубы, мы видим в конце 11 главы, что отверзся храм Божий на небе, явился ковчег завета, произошли молнии, голоса, громы, землетрясения, великий град. То есть происходит вход во святое святых, что происходит в Йом-Кипур. И дальше уже вся остальная часть книги Откровения до 20 главы, она описывает как раз суд. И в том числе в 20 главе мы видим заключительную часть того, что происходит в Йом-Кипур. Если вы помните, то в день искупления, в Йом-Кипур, одно из основных событий, которое происходит,
1: возложение это грехов на козла,
0: возложение
1: отпущение
0: грехов
1: и отпущение его в пустыне.
0: Совершенно верно. То есть есть козел, его называют козел для Азазеля, козел отпущения. На него возлагаются грехи всего народа, священника и, в общем, все грехи, которые собирались во святилище. И он отпускается в пустыню, он изгоняется.
1: И здесь мы видим, что это будет воплощено в том, что на дьявола, его ангелов будут возложены все грехи, и он будет брошен в озеро.
0: Да, совершенно верно. То есть здесь мы видим в начале, что дьявол, он скован. То есть вот эта скованность сатаны, она как раз символизирует, была символически показана через обряд с козлом отпущения. То есть он несет на себе грехи всего человечества и затем за них наказывается. И в 21 главе мы с вами видим
1: новое небо, новую землю.
0: Новое небо, новую землю. И здесь мы видим скинию.
1: Все скинии Бога с
0: человеком. Да, все скинии Бога с человеками. То есть это уже праздник кущей. То есть праздник кущей – это как раз предзнаменование вот этого единения Бога с человеком.
1: В Божьем царстве.
0: В Божьем царстве. То есть тогда, когда Бог сам обитает с человеком. Таким образом, получается, что вся структура книги Откровения, она повторяет вот эту структуру...
1: Годичный цикл праздника.
0: Годичного цикла праздника.
1: Это очень интересно.
0: Но это не все. Кроме этого, мы видим какие-то конкретные указания на храм в книге Откровения. То есть там, где храм называется непосредственно. Угу. И таких текстов достаточно много, начиная с 3 главы. То есть в 3 главе, в 12 стихе говорится о том, что побеждающего Христос сделает столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. То есть здесь, вот, что касается образа самого храма, можно увидеть определенную динамику. То есть автор, он показывает через образ храма какие-то важные духовные истины. И он начинает как бы вот так издалека. То есть до 3 главы храм, он как бы не виден. То есть мы угадываем, что там есть храм, но его пока еще не видно. В 3 главе появляется храм, но здесь о нем говорится как бы вот еще в будущем времени. То есть побеждающий будет столпом в храме Бога

моего. Но сразу уже обозначается важная вещь, что храм является вот таким символом, показывающим отношение Бога и человека. То есть побеждающий — это человек, который будет в Царстве Божьем, и храм Бога. То есть человек, он становится сопричастным вот к чему-то божественному, когда он попадает на небо. Затем храм у нас прямо появляется.

0: и сидящий на престоле будет обитать в них».
1: Здесь мы сразу видим уже храм, то есть как бы храм в целом. То есть мы пока еще не видим, это святое или святое святых. Но что здесь ясно, что речь идет о храме на небе. Потому что это описание служения, которое происходит непосредственно перед престолом Божьим. То есть таким образом вот эта динамика, она развивается. Сначала храма не было, потом храм, о нем говорится в будущем. Теперь мы видим, как это будущее воплощается. То есть храм, он появляется. И затем о храме говорится в 11 главе, первых двух стихах и в стихе 19. В первых двух стихах говорится об измерении храма.
0: Небесного. И города, да?
1: Да, да. И тут храм, он показан как нечто такое вот отделенное от остального мира, потому что это пока храм здесь в контексте суда находится. И дальше в 19 стихе мы видим некую такую кульминацию.
0: «И отверзся храм на небе, и появился ковчег завета». В храме.
1: Да. То есть до этого происходит, вот как бы храма сначала нет, он появляется, потом в нем служение мы видим, потом происходит какое-то отделение верующих от неверующих, тех, кто в храме, от тех, кто вне храма. И здесь кульминация вхождения во святое святых. То есть то, что отверзся храм Божий и показался ковчег, то есть это уже центр, это святое святых. Что интересно, что здесь Иоанн его видит. То есть Иоанн, который не является священником, да, тем более не первосвященником, он видит храм, то есть показано, что у верующих как будто вот появляется возможность войти во святое святых. И дальше у нас в 13 главе, в 6 стихе говорится о скинии, вот здесь вот жилище его, это скиния, там слово скиния используется. То есть здесь мы видим, что 12-13 глава – это борьба дракона и зверя против Бога. То есть здесь мы видим, как дракон, он пытается покуситься на храм. И он это делает через церковь. То есть он не может ничего сделать с самим храмом небесным, поэтому он хулит имя его, жилище его и живущих на небе, то есть ну, таким образом пытается осквернить храм. В 14 главе, в 15 и в 17 стихах мы теперь видим уже какую-то обратную динамику. То есть до этого это было вхождение в храм, и здесь в 14 главе мы видим: «Вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке». И в 17 стихе снова другой ангел вышел из храма, находящегося на небе. То есть мы дошли до святого святых, мы пережили вот эту борьбу, и теперь мы видим, как из храма уже ангелы двигаются на землю.
0: Вот ангел, который в самом начале 14 главы летит над землей и проповедует вот эту, провозглашает трехангельскую весть, он тоже из храма выходит, получается, или как?
1: Мы не видим, откуда он исходит, то есть именно о том, что из храма выходит ангел, мы видим в 15 стихе. Перед этим ангелы, они вот как бы уже появляются. Вот он сначала стоит на горе Сионе, затем он летит посреди неба, а здесь ангел выходит.
0: И что это означает, что он выходит из храма?
1: Это означает, что служение в храме, оно прекращается, по сути дела. И это...
0: То есть та функция, которая изначально была храму предназначена, искупление, иллюстрация плана спасения, показать людям, каким образом Бог будет спасать свой народ, она завершена.
1: Да, она здесь завершается. В 15 главе мы как раз видим это более четко. Вот в 5-м 5, 6 и 8 стихах здесь снова показывается, что отверся храм, скинии свидетельство на небе, вышли снова из храма 7 ангелов с 7 язвами,

0: И 8 стих, очень интересный, 15 главы.
1: «И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь яств семи ангелов».
0: Да, то есть здесь показано, что все, служение в храме завершается. И дальше, после вот этого завершения служения в храме, происходят окончательные суды, и картина 21 главы.
1: И там написано, очень храма интересная. Уже нет.
0: Сначала мы видим в третьем стихе, когда говорится «се скиния Бога с человеком».
1: То есть сам Бог является символом.
0: Бог является, да, то есть вот это вот скиния Бога с человеком, то есть Новый Иерусалим является этой скинией. И мы видим и храма, я уже не видел, 22 стих, 21 главы, храма я не видел в нем, и Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец.
1: И то это есть, о чем говорит? О
0: это
1: том,
0: говорит
1: что
0: о том, что
1: нет нужды в спасении, спасены.
0: Это говорит о том, что Бог приходит в личное соприкосновение с верующими, и храм является символом посредника, и этого посредника больше нет.
1: Понятно. То есть после грехопадения Бог не мог уже общаться с лицом к лицу с людьми, так как общался с Адамом и Евой. А храм был путем ко спасению и символом ко спасению, да, воплотился он в служении Христа, все, что служение храма было. И в конце книги Откровения, в конце Библии мы видим, что уже нет нужды в этой посреднике.
0: Совершенно
1: Бог
0: верно.
1: Снова напрямую общается со своим творением.
0: Верно.
1: Удивительно. Красивая картина. Благодарим вас, Сергей Николаевич, за то, что вы так обзорно показали нам книгу Откровения. Я, например, для себя увидел ее совершенно такой целостной и пронизанной вот этой идеей спасения Божьего. Я думаю, что и нашим телезрителям было очень интересно послушать эту замечательную программу. Всего вам доброго, дорогие друзья. До свидания.

0: Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
2: Иоанн Креститель, чье служение потрясло Израиль, спокойно говорит о Христе. Ему должно расти, а мне умоляться. Почему это не поражение, а вершина веры? И что значит сегодня уступить место Христу в своей жизни? Сегодня на эти и другие вопросы у нас в гостях отвечает священнослужитель Илья Александрович Гулаков. Илья Александрович, здравствуйте.
3: Добрый день, Мария.
2: Мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна и уже читаем третью главу. В синодальном переводе отрывочек у нас сегодня с 22 по 36 текст. Попрошу вас зачитать его.
3: «После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились. Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему».

0: И он сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть превыше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство сим запечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерую дает Бог духа. Отец любит сына, и все дал в руку его. Верующим в сына имеет жизнь вечную, а неверующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем».
1: Благодарю. Вот если мы возвращаемся к 22 тексту, самые первые слова: «После сего пришел Иисус с учениками в землю иудейскую». После чего возникает вопрос?
0: Ну, мы видим, что Иоанн говорит о последнем, о чем мы с вами изучали, о диалоге с Никодимом, который был в пасхальную ночь. И вот как раз-таки после сих событий, но сколько прошло времени, нам неизвестно, так как, в принципе, Иисус, мы видим, что ушел служить в Иудею, то есть до этого он служил в Иерусалиме, и теперь он расширяет сферу своего служения до Иудеи. И как мы можем это подсчитать, в Иудее Иисус прослужил 8 месяцев, после чего он вынужден, можно сказать, был как раз-таки из-за спора с учениками Иоанновыми, другими некоторыми нюансами, удалиться уже в Галилею. Mm-hmm. И вот за эти 8 месяцев единственное, что мы знаем о служении Иисуса в Иудее из Евангелия от Иоанна, так это вот этот отрывочек о споре учеников.
1: Да, а что это был за спор? Можете ли вы пояснить, что они здесь пытались вообще выяснить? Что их так задело вообще?
0: Ну, мы видим о том, что, как мы читаем, Иисус, он тоже крестил.
1: Да.
0: Конечно, чуть позже нам пояснится, что не сам Иисус крестил, а ученики его крестили, он сам этим не занимался. Но при этом всем мы видим ревность, которая возникла в учениках Иоанна, да, Крестителя, о том, что есть тот, кто точно так же крестит, то есть полным погружением все это делает, потому что мы читаем, они искали, где много воды. Да, и мы понимаем, что много воды нужно только для одного вида крещения, полного погружения. Также мы видим о том, что Иисус с той же целью крестит, что Иоанн. Да, и то есть у учеников возникает вопрос: а авторские права? То есть если бы он хотя бы был последователем нашего учителя, ну ладно. Но он даже не последователь нашего учителя, но при этом он делает те же действия, с тем же смыслом, с той же идеей. Ну, то есть какая-то конкуренция. Потому что они увидели о том, что Иисус набирает популярность, и он становится таким соперником их учителю. Их, естественно, это задевает очень сильно. Иудеи сами, они очень ревновали. Ну, под словом иудеи, в принципе, во всем Евангелии я сейчас подразумеваю именно начальство. То есть, когда Иоанн использует вот этот термин «иудеи», речь идет не о народе простом, а речь идет именно о начальствах иудейских. То есть, вот это очень важный момент, который, если понимать, то, в принципе, и аргументы в пользу, знаете, антисемитизма какого-то такие пропадают. Потому что порой люди считают: а вот, все, эта вся нация отвергла Иисуса, еще что-то. Но здесь речь идет сейчас о начальствах. И вот начальство, они начали завидовать. И они не могли открыто с Иоанном бороться. Они могли лишь как-то пытаться мешать его служению так скрыто, потому что иначе бы народ на них восстал. А здесь еще и появляется Иисус, который еще более влиятельной личностью, очень быстро набирающей популярность становится. И, естественно, они тоже помогали всем вот этим стычкам между учениками. Они задавали коварные вопросы, которые начинали бродить в учениках, и вот возникали эти мысли. Но что мы здесь видим?

0: Тем позитивного, что ученики хотя бы с этим всем приходят к своему учителю. Это уже неплохо.
1: Ну да. И поэтому они называют Иисуса тот, который был с тобою. Да, это тоже было вот что-то из коварного, да? Или с... Вот в тексте 26-м они говорят, да? То есть они его не по имени называют, да? Пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобой при Иордании, о котором ты свидетельствовала, вот он крестит, и все идут к нему». Это тоже, да, наверное, было вот таким вот...
0: Ну, здесь сложно сказать. С нашей стороны, конечно, нашей культуры может это именно так выглядеть, но, как мы до этого убедились, не каждое, что для нас выглядит оскорблением или чем-то таким,
1: да,
0: таковым является.
1: Читали, да.
0: Поэтому здесь я, наверное, затрудняюсь ответить, что именно они подразумевали, вот, используя эти слова.
1: Хорошо. Если мы вот обращаемся и идем далее по текстам, вот... Здесь также Иоанн отвечает, да, не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вот как это можно вообще понять? Что, о чем здесь идет речь?
0: Угу. Ну, смотрите, здесь вообще нам, чтобы идти дальше, важно, наверное, осознать одну вещь о том, что это последний диалог Иоанна, который мы находим в Евангелии.
1: А вы говорили, что диалоги в Евангелии от Иоанна очень важны.
0: Ну да, они важны, когда это диалог Иисуса с человеком. Здесь это диалог Иоанна с учениками, но он тоже не менее важен. И мы видим, вот здесь, знаете, хотелось бы даже, наверное, более шире сказать о ревности вот этих учеников, больше раскрыть, почему это происходит. Потому что, ну, мы, естественно, дальше чуть перейдем вот к вопросу, что означает свыше, да, когда вот эти вот все вещи. Но здесь мы видим такой нюанс о том, что они говорят, все идут к нему, и у них вот это вызывает ревность. И если мы с вами посмотрим, то, в принципе, ну, вот об Иоанне, тут нам же мы пропустили, но здесь нам поясняется о том, что сейчас я найду в 24 тексте, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. То есть это очень важное пояснение, которое мы пропустили, о том, что Иоанн, как мы видим, он появляется во время крещения Иисуса Христа, потом вот это диалог, где он говорит о том, что мне должно умоляться ему расти. Потом он здесь же упоминается о темницы, что где-то он попадает. И насколько нам известно, то Иоанн попадает вот в темницу как раз-таки в период с служения Иисуса в Иудее до Пасхи где-то. И в темнице он пробывает еще год, после чего он будет казнен. И здесь есть такой нюанс о том, что у современного читателя может сложиться такое мнение о том, что вот Иоанн, он вроде бы ниоткуда взялся, и в никуда исчез. Просто раз, и все, растворился. И как бы, естественно, Иоанн Евангелист это делает намеренно, потому что, все, как мы с вами говорили, вся суть того, что Иоанн умаляет себя, как он пришел, будучи не так, сам по себе таким хорошим, а как он говорит, Бог дал, Бог показал, и я славы никакой не имею. Так же он и уходит. Да? То есть вот эта фраза «а мне должно умоляться», и вот последующий год – это его явное умоление, как мы видим. Но, тем не менее, здесь стоит упомянуть о том, что, как мы видим из Писания, то движение Иоанна, оно продолжалось и далее, и без него. То есть мало кто из учеников Иоанна принял Иисуса Христа. То есть мы видели, как принимают Иоанн и Андрей Иисуса. Иоанн Креститель их сам направляет. Но, в принципе, мы находим в книге Деяний, да, когда есть такие личности, как Аполлос из Александрии или же 12 ефесян, которые говорят о том, что мы были крещены крещением Иоанном в покаянии, а Иисуса мы не знаем, а Духе Святом мы не слышали. И то есть это нам говорит о том, что движение Иоанна Крестителя, оно шло параллельно движению Иисуса, так скажем. Оно само развивалось и продолжало жить даже без самого Крестителя. И здесь такой есть нюанс, ну, возникает вопрос, а как так? Вроде бы Бог его поставил, вроде бы он дал ему четкую миссию, с которой он должен идти.

0: пути.
1: Да, причем самое интересное, он говорил о том, что я должен умоляться. Он это говорит, не читали не только в одной главе об этом. Но как вот мы, интересно, устроены, мы не верим словам.
0: Ну, здесь, вот видите, вот вопрос не к Иоанну, а к его ученикам.
1: Да, конечно.
0: И как раз-таки евангелист Иоанн, он показывает о том, что, ну, смотрите, ваш же учитель сам говорил о своей роли, о сути всего своего движения, а вы этого не принимаете. И то есть, как мы видим, они по какой-то причине не переходят на сторону Иисуса Христа. Вообще, если говорить, их движение настолько было развитым, что оно до сих пор сохранилось. И где-то в Ираке есть группа людей, которые называют себя мандейцы.
1: Последователи, да?
0: Это последователи Иоанна Крестителя. Они считают его великим пророком. А Иисуса они ложным учителем считают, который, наоборот, от истины уводил людей. И то есть, вот...
1: Надо же говорить такой об феномен, одном и том же.
0: Да, то есть такой феномен. Да не то чтобы об одном и том же, Иоанн говорил об Иисусе, в принципе.
1: Да.
0: Но это показывает, насколько мы, люди, порой неизменчивы, насколько мы не готовы идти за Господом. Мы идем за личностью, а не за Господом. Потому что здесь, если мы с вами посмотрим, то возникает вопрос, какие причины могли послужить, что они не приняли Иисуса. Да? И причин могло быть несколько. К примеру, был всегда такой принцип, и мы его очень придерживаемся, о том, что то, что древнее, то авторитетнее. Да? Ну, то есть мы, к примеру, говорим, вот есть Библия, и все, что сказано в Библии, это авторитет, богодухновенность.
1: Да.
0: И все, что после, мы проверяем Библией. Потому что если оно не говорит, как это слово, значит, это не от Бога. И вот примерно этого же принципа придерживались и иудеи того времени, и Иоанн пришел первее, чем Иисус. И поэтому для иудеев казалось, что Иоанн более важен.
1: Все, кто
0: это
1: первый?
0: Первое.
1: Да.
0: Да, то есть кто первый? Именно поэтому здесь на себя Иоанн не берет роль Исаии, а говорит, я лишь глаз вопиющего в пустыне. То есть он показывает, евангелист Иоанн показывает, что креститель, он не был более величественным, потому что пришел первым. А его роль была в том, чтобы подготовить путь более великому. Но невозможно подготовить путь более великому, придя после него. И вот эту идею пытается донести Иоанн и Евангелист, и показать это самому движению вот этого крестителя. Потому что, как мы с вами сказали, он пишет свое Евангелие уже после синоптических, то есть Матфея, Марка, Луки, да? И там проходит около, между написаниями около 30 лет где-то. И за этот промежуток времени, в принципе, движение крестителя, оно могло стать очень враждебным по отношению к христианам. Почему? Потому что, как мы видим, Иоанн Креститель, он отчасти вовлекается в политику, когда осаждает Ирода, за это его сажают в темницу и позже убивают. И тем самым получается, что его последователи, они также вовлечены уже в политику и ненависть к политической власти. И они, вероятно, могли здесь присоединиться к зелотам, и вместе с ними пытаться противостоять уже Риму, правителям грешным, да, так скажем. И когда начинается вот этот вот подъем против Рима, иудеи, да, как мы знаем, следствием чего, в принципе, было разрушение храма, потому что иудеи против Рима начали вести военные действия, так назовем это. И вот как раз-таки последователи Иоанна могли очень горячо в это включиться, движение против Рима. А христиан, иудеи, не любили, потому что христиане не присоединились к этому восстанию. И именно точно так же последователи крестителя, они также могли не возлюбить христиан еще и на этой почве. И таким образом мы видим о том, что это может происходить как раз-таки в тот период между написаниями Евангелий. И чтобы отчасти решить эту проблему, когда Иоанн пишет, евангелист, то он и нацелен не только на эллинов, но он нацелен и на эту группу людей, которые не увидели во Христе то, что обещано. Плюс, к тому же, в иудейских преданиях было такое понимание о том, что

0: должно прийти два мессии. Один царь, другой священник. И когда приходят Иоанн и Иисус, то они видят в этом, из, как бы вот это, то, что сбывается, это пророчество их, их ожидание.
1: Вот эти.
0: Да, то есть с одной стороны священник, с другой царь. И, естественно, священником является Иоанн Креститель, потому что он из колена Левия, как мы знаем, а Иисус из колена Иудина, то есть царский. И вот он является царем. И если мы так задумаемся, кто выше, царь или священник, как думаете?
1: Царь.
0: Почему?
1: Ну, потому что, если рассуждать так логически, царь, он правитель, ну, какого-то определенного государства. А священник – это тот, кто под властью царя.
0: Вот, это пример современного мышления. А как мыслили иудеи? Священник выше царя. Почему? Потому что, как нам известно, первосвященник, например, Аарон, да, который служил в скинии Моисеевой, первый первосвященник, он был как раз-таки посредником между Богом и людьми. И любой царь, который должен был как-то сообщаться с Богом, спрашивать о его воле, он не напрямую это делал, а приходил к первосвященнику, и тот должен был как раз-таки ему сообщить волю Божию. Кто помазывал царя на царство?
1: Царя на царство?
0: Но мы же знаем о том, что помазание должно было быть. Первый помазанный царь был Саул, за ним Давид. Кто их помазывал?
1: Ну, я всегда думала, что это кто-то делал из, так скажем, царских кровей.
0: Но мы читаем о том, что это делал Самуил. Он помазал Саула, а потом помазал Давида, да, и Самуил был последним из судей, и он был последним, ну, не последним, а точнее, он был последним первосвященником, который вел народ. Вот так вот. Дальше функция ведения народа перекладывается на царя. Ну и то, мы понимаем, что не сам первосвященник вел народ, а Господь через него. И таким образом мы видим, что первосвященник появляется еще при Моисее у Синая, а только примерно лет через 400 появляется первый царь. Что древнее, то важнее. Тот, кто управляем Богом, да, и наставляем, тот важнее. И таким образом они видят о том, что роль Иоанна Крестителя куда намного выше статус, чем у Иисуса. И то есть это одна из причин, по которой они могли, опять же, не последовать за Иисусом, а остаться с Иоанном Крестителем. То есть вот этот образ Иоанна в пустыне, такого некого отшельника, который противостоит очень яро за чистоту веры начальством иудейским, это их очень даже привлекает. И поэтому здесь... как бы есть такие вот моменты достаточно интересные, почему они могли не принять. Но, естественно, у христиан и были аргументы в пользу того, что вы не правы, нужно все-таки принимать. Ну, например, чтобы мессия был и царем, и священником, не обязательно, чтобы было два мессии. Потому что мы знаем в истории народа израильского, так скажем, да, такую личность, как Мелхиседек. Который был первосвященником и царем Салима. Это тот, кому Авраам отдает десятину. То есть в одной личности было два статуса, да, так скажем, два сана. И вот мы знаем, как нам говорит апостол Павел, о том, что Иисус, он не по чину Ааронову, а по чину Мелхиседекову. То есть он и царь, и первосвященник в одном лице. И вот, вот этот момент, конечно, упускали последователи Иоанна Крестителя, и здесь Иоанн им пытается это показать. Ну и христиане могли это показывать им, как один из аргументов. Как еще аргумент, они могли, в принципе, говорить о том, что откровение Христа, оно превосходит то откровение, которое было через Иоанна. Да, то есть... И здесь, естественно, мы понимаем, что Иоанн, евангелист, он не пытается вот в этот спор влиться, кто больше, кто меньше, вот все.

0: эти вещи, он заходит с другой стороны и вот показывает то, о чем мы с вами говорили. Угу. О том, что Иоанн готовил путь, а чтобы подготовить путь, нужно прийти раньше.
1: Угу. Нужно быть перед ним.
0: Да, и то есть вот эту вот роль он и пытается показать. И здесь мы можем для себя извлечь очень важный такой урок. Он как раз-таки заключается в том, что когда Господь, ну, скажем так, любое движение может быть вызвано Господом. Угу. И мы видим, что так и было с Иоанновым движением. Угу. Но в какой-то момент оно выполнило свою роль. И нужно слышать Господа и идти за ним дальше. Но мы порою теряем личное вот это общение с Богом. У нас появляется чувство собственного достоинства такого, да, какой-то гордыни, что мы, в принципе, как скажем, теряем связь с Богом. Потому что Бог является главой любого движения. И порой воздвигнутое Богом может стать тем, кто будет противодействовать истинному Израилю, истинному Божьему движению. И это может касаться каждого из нас с вами, потому что порой Господь действительно нас посылает на определенную миссию, но эта миссия может быть намного короче, чем мы то видим в своей жизни. И нам иногда нужно прислушаться все-таки и остановиться, когда наша роль выполнена. Потому что, как мы дальше можем увидеть, о том, что Иоанн, он четко понимал, Креститель, свою роль, свое место в этом всем плане искупления, так это назовем, да, в миссии Иисуса. И его роль была четко, чтобы представить Иисуса церкви. То есть, как это он сам показывает, он в образе жениха, вот дальше он говорит.
1: Да, что это за
0: образ? То есть, это образ как, обычной свадьбы иудейской, так назовем. И друг жениха, он должен был таким быть посредником между невестою, и семьей невесты и семьей жениха. Они как бы не встречались, а он ходил, договаривался с теми, вот так вот. И если все удавалось, то, естественно, есть первая встреча, когда жених с невестой встречается, и это говорит об успехе этого друга, что он выполнил свою роль. И мы знаем, что как раз-таки Иисус в Писании представлен как жених. Церковь как невеста. И вот Иоанн на этом образе говорит, а я вот тот как раз-таки друг жениха, который сейчас вот стоит и видит, как жених и невеста встретились. То есть я радуюсь той радостью, что я выполнил свою роль, да, как он об этом нам пишет,
1: да.
0: И говорит о том, что сия-то радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться. И то есть здесь он четко понимает свою роль по отношению к Господу, и он понимает, что его миссия выполнена и закончилась. А здесь как раз-таки он дальше говорит о приходящем свыше. И вот приходящий — это как раз-таки, знаете, такая идиома, которая была расхожая среди народа, и она относилась именно к Мессии. Ну, свыше, мы с вами уже говорили о том, что свыше приходящий — это от Бога приходящий. И он говорит, я всего лишь человек, а он истинный Мессия. И то есть, как я могу вообще с ним соперничать? Как я могу что-то противоставлять ему, если моя роль вообще, вся моя идея моего существования в том, чтобы я его представил? Почему я должен на это как-то ревновать или еще что-то, да?
1: Да?
0: И вот ученикам это, видимо, сложно давалось воспринять и принять, потому что мы как люди прикипаем к личности, да, как мы говорили с вами.
1: Такой последний вопрос. Почему свидетельство Иоанна так резко обрывается вот именно на этих словах? Да, то есть вот такая интересная фраза, которую мы здесь читаем, да, про гнев. Гнев Божий пребывает на нем. Почему так? Мы же больше с ним вроде бы не встречаемся. Да? Это последний 36-й как бы текст. Вот. Что они вообще означают, эти слова?
0: Иоанн говорит четко своим ученикам о том, что если вы хотите иметь жизнь вечную, вам нужно осознать мою роль, осознать вашу роль как моих учеников и последовать за Иисусом. Потому что только благодаря Иисусу любой человек может иметь жизнь вечную. Только в нем она, и только через принятие Его, и только через развивающиеся отношения и следование за Ним можно иметь эту радость жизни. И если человек хочет претендовать на Царство Божие, также и в наше время, то он должен четко понимать, что он должен иметь веру в Иисуса Христа, которая производит действие, и он должен понимать о том, что этот путь нельзя остановиться. Любое

0: Остановка в движении – это не пауза, это регресс. И поэтому здесь очень важно всегда следовать за Иисусом. И если Он вел нас до сего пути таким образом, это не значит, что и дальше мы должны идти так же, как наши родители, верой наших родителей. Господь дал нам Слово. Он действует в нашей жизни по сей день. И Он открывается нам. И порой Он ведет нас, не хочет ломать сразу того, что мы не можем принять. Он чему-то учит. Учит, чтобы мы могли принять что-то новое. И поэтому очень важно нам анализировать свою веру, даже веру своих родителей, сравнивать ее с тем, что сказано в Писании, и, естественно, доверять Господу и иметь живые отношения с Ним.
1: Илья Александрович, я благодарю вас за такие исчерпывающие ответы. Спасибо. Настоящая вера – это когда на первом месте уже не я, а Христос. Апостол Павел писал в послании Галатам: «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня».

0: пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающим.
1: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
2: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
1: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
2: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
2: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
2: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Ань, не может этого быть!
2: Да может, если бы ты его только видел. Все было как по-настоящему. Марья Ивановна, стойте!
3: Что?
2: Не подходите.
3: Что случилось-то?
2: Вы могли бы уронить ведро и порезались бы.
3: Обо что бы я порезался-то? Об остроконечную швабру, что ли?
2: Да нет, там огромная стекляшка. Вы бы об нее и поранились бы.
3: А? Владик, что с ней?
1: Да, ей приснился сон. Якобы вы уронили ведро и наступили на стекляшку. Теперь она боится, что этот сон исполнится.
3: Ерунда какая.
1: Я про то же говорила. Ну что, нашла?
2: Нет.
1: Я же говорил.
2: Ну все ведь начиналось, как во сне. Может быть, я плохо поискала?
3: Успокойся, Ань. Мне, конечно, приятно, что ты обо мне заботишься. Пойдем, сядь. Ты мне скажи, что случилось, а?

0: Что тебе приснилось?
1: Мне приснилось, что вы поранились.
0: Ну, это я уже слышала. И дальше что?
1: А потом приехал почтальон, он дал дяде Афанасию письмо, тот его открыл, прочитал, и там было что-то ужасное. Он начал задыхаться и...
0: Не надо, не продолжай, я все поняла. Но это всего лишь сон.
2: Да, Ань, тем более там стекляшек никаких нету.
0: Да мало ли что привидится.
3: Я же говорила! Савелий Игнатьевич, стойте!
4: Здравствуйте! Приветствую вас!
2: Здрасте! А вы к Афанасию Филипповичу, да?
0: Письмо ведете, да?
4: Да.
1: А покажите нам его, пожалуйста.
0: Нам на минуточку, только
4: письмо
0: посмотреть.
4: Письмо как письмо, что на нее смотреть? Видно, это от Бориса.
1: А нам можно его открыть?
4: Нет.
1: Дядя Афанасий, не будь против.
2: Беги, мы его задержим.
0: Савелий Игнатьевич, Савелий Игнатьевич, подождите.
4: Верните,
0: мы вам все объясним.
4: Я кому сказал?
0: Да.
2: Вы не переживайте,
4: Савелий Игнатьевич.
5: Цела?
1: Да.
5: Ой. Это ты мне письмо принесла?
1: Да.
5: Спасибо.
1: Нет, не совсем.
5: Знаешь, там с посылками что-то приключилось. Пойдем-ка посмотрим. Пойдем.
4: Вы не имеете
0: Савелий
4: права.
0: Мы вам все объясним, не волнуйтесь.
4: Мария
5: Ивановна, Владик,
0: Афанась Филипп.
5: Вы что делаете?
0: Афанась Филипп, а мы тут играем, игра у нас такая.
5: Это какая такая игра, простите?
2: Казаки-разбойники!
0: Да, казаки-разбойники!
4: Казаки-разбойники!
2: Савелий Игнатьевич разбойник!
0: Да.
4: Афанась Филиппович, письмо отняли, убежать хотели, а я им верил.
5: Это правда?
1: Да.
4: Да.
5: Я честно... Письмо у меня, Савелий Игнатьевич. Да. Анечка мне принесла. Вы уж извините, пожалуйста. Ну, я... сами понимаете, дети есть дети.
4: Ладно уж.
0: Вы уж извините нас непутевых.
4: Но я еще подумаю. Нашли разбойника.
5: Нет, ребята, я просто удивлен.
0: Да мы вам все объясним, Афанась Филиппович.
1: Да.
0: Мы вам все объясним, и вы сразу все поймете.
5: Так, пойдемте ко мне.
0: Ну, идемте.
5: Ужас, кошмар.
0: Вот так все и произошло, Афанась Филиппович.
5: Да, ну и историю вы мне рассказали.
1: Я и сейчас боюсь, что мой сон может сбыться. Вот вы откроете это письмо и...
5: Ну, Анечка, я думаю, что это всего-навсего страшный сон и не больше.
2: Ну, им то же самое говорил. Не верят.
1: А были такие случаи, что сны сбывались?
5: В наши дни сны исполняются очень редко. Во всяком случае, не знаю ничего об этом.
2: А раньше?
5: Раньше некоторые люди видели необыкновенные сны. В библейские времена в снах Господь разговаривал с людьми. Он открывал им тайны. Некоторые видели будущее. Но такие сны нуждались в толкователях.
0: Ой, а расскажите нам, Афанась Филиппович, какую-нибудь историю.
5: С удовольствием. Я расскажу вам историю про Иосифа. Ну, помните того, которого родные братья продали в рабство?
1: А потом он был дома у богатого человека.
5: Совершенно верно. Он был там слугой. Но жена того богатого человека очернила Иосифа. И он незаслуженно был брошен в темницу. Казалось, что все пропало для него. Но, как я говорил об этом раньше, для того, кто надеется на Бога, безвыходных ситуаций не бывает. Итак, слушайте. Однажды фараону приснился странный сон. Проснувшись рано утром, он очень насторожился и призвал к себе всех волхвов и мудрецов Египта, чтобы они объяснили ему значение этого сновидения. И поведал им фараон сон свой. Но никто из мудрейших не знал, что означает он. Тогда к правителю Египта обратился виночерпий. «Господин, я знаю одного человека по имени Иосиф. Когда-то я был справедливо наказан и сидел с ним в темнице. Приснился мне тогда странный сон, и я не мог его понять, а Иосиф смог мне объяснить его значение, и все предсказания его сбылись. Фараон сразу же приказал привести его во дворец. И вот и вот.

0: Иосифа привели. Фараон сказал ему: «Мне снился сон, и никто не может истолковать его. Я слышал, что ты умеешь это делать». Иосиф ответил: «Этот дар не мой, а Божий. Он даст ответ во благо фараона». И сказал фараон: «Мне снилось, будто я стою на берегу реки, и вышли из нее 7 красивых толстых коров. Вслед за ними вышли из реки 7 безобразных, тощих коров. И тощие коровы набросились на толстых и съели их. Тут я проснулся, но сон опять одолел меня. Приснился мне второй сон. Из земли выросли 7 красивых колосьев, полных зерном. Но после них выросло 7 колосьев тощих и сухих, и эти сухие колосья пожрали красивые. Можешь ли ты объяснить мне эти сны?» Иосиф ответил: «Второй сон повторяет первый. 7 коров и 7 колосьев – это 7 лет. Толстые коровы означают 7 лет хорошего урожая в твоей стране. Но вслед за ними придут 7 лет голода. Это тощие коровы и сухие колосья. Вот значение снов твоих. Поэтому найди человека мудрого, и пусть он в первые 7 лет изобилия сделает большой запас хлеба». И понравились фараону слова Иосифа, и посчитал он его самым мудрым, сказав: «Я поставлю тебя над всей землей египетской и над домом моим, и твоего слова будет держаться весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». Так Иосиф в один день из узника превратился в наместника самого фараона. Бог не оставил Иосифа в беде. С помощью Божьей он разгадал фараону сны. И можете себе представить, утром он просыпался в качестве раба, а вечером он заснул наместником самого фараона.
1: Здорово.
0: И я думаю, что он был этого достоин.
2: Да, справедливость восторжествовала.
0: «Не бойся, я с тобою, я помогу тебе и поддержу тебя десницею правды моей». Так Господь обещал быть с нами и помогать нам в трудных ситуациях.
3: Да, представляю, что было с его братьями, когда они узнали, что он сам друг фараона.
0: Об этом они, Владик, узнают гораздо позже. И история эта не менее интересная.
2: А можно мы придем к вам завтра, Афанасий Филиппович?
0: Разумеется, с удовольствием.
4: Может, откроем письмо?
2: А может, не надо, Афанасий Филиппович?
0: Привет из Антарктиды!
1: Фу!
0: Борис в Антарктиде! Ну, так что, Анечка, твой сон не исполнился.
3: Так она страшила вчера, насмотрелась.
0: Ну, вот и все. Дорогие ребята, самое интересное впереди. Пишите, мы рады вашим письмам. А сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго. До свидания.
2: Пока!
1: Покажите.

Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы снова делаем зарядку с мячом. Для начала сделаем разминку для шеи. И упражнение сегодня показывает Ульяна. Пожалуйста, сначала мы подышим воздухом. Пожалуйста, руки вверх, вдох, выдох. Вдох, выдох. Хорошо. Вдох, выдох и вдох, выдох. Упражнение для шеи. Птичка. Руки на поясе. Пожалуйста, Ульяна, подбородок к груди. Раз, два, три. Хорошо нагибаем голову. Касаемся подбородком груди. Вот так. Молодцы. Следующее упражнение. Маятник. Из стороны в сторону. Голова из стороны в сторону. Пожалуйста, Ульяна. Раз, два. Стараемся коснуться ухом плеча. Но плечи не поднимаем. Да? Плечи ровно, прямо. Хорошо. Молодцы. Так. Следующее упражнение. Сова. Крутит головой из стороны в сторону. Поехали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Молодцы. Упражнение мячик. Положили голову на правое плечо и перекатываем к левому. Медленно, хорошо, в обратную сторону. Так. Голова у нас проходит все точки, только медленно, плавно. Молодцы. Хорошо, плечи не поднимаем, спина прямая. Свободнее. Угу. Закончили. Ну, теперь можно взять мяч. Наши мячи. Первое упражнение с мячом для рук. Перекаты, пожалуйста, Ульяна. И перекаты. Хорошо. Одну сторону и в другую. Другую. Так, а теперь еще какие-то волнообразные у нас были перекаты, да? Попробуем. Так, молодцы. Угу. Следующее упражнение для рук солнышко. Мяч перед собой. Поднимаем и опускаем мячик. Хорошо. Раз, два. Солнце у нас всходит и заходит. Молодцы. Упражнение для кистей. Раз, два. Раз, два. И раз, два. И упражнение колесо. Пожалуйста, в левую сторону. Поехали. Колесо у нас. Раз, два, три, четыре. Молодцы. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Еще в одну сторону левую. Раз, два, три, четыре. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре. Закончили.

0: Ребята, продолжаем зарядку. Упражнение «Повороты». Ульяна, пожалуйста, вправо. И раз, два. Но голова при этом на месте. Смотрите, голова на месте. Ванечка, смотрим прямо перед собой. Пожалуйста. И раз, два. Вот молодцы. Хорошо. Дальше. У нас наклоны.
1: Мячик у нас за головой. Наклоняемся и выпрямляем руки вправо. Так, мяч за голову и влево. Хорошо, пожалуйста. И раз, два. Хорошенько наклоняемся, руки вытягиваем, не сгибаем. Вот, молодцы. В сторону наклоняемся. Хорошо. Так. Достаточно. Закончили. Следующее упражнение – вращение. Мячик положили на пол и наступили на него ногой. Вращаем мяч. Упражнение для коленей, для ног. Вот так. В одну сторону и в другую.

0: И в другую сторону.
1: Давай руку.
0: Хорошенько давай, разминаем колени.
1: Давай.
0: Так, поменяли ноги. Левая нога. И опять крутим. Крутим, крутим мяч.
1: Можно вот так, если трудно стоять перед микром.
0: Да. Вы можете так сохранить равновесие. Молодцы. Вращаем, вращаем лучше. Ульяна. Вот, молодцы. Следующее упражнение – дуга. Мячик у нас на полу, берем его, наклоняемся, берем и прогибаемся, смотрим на мячик. Хорошо. Прогнулись, опустили мячик, еще прогнулись, Ульяна, показывай. Вот так. Не торопимся. Еще прогнулись. Молодцы. Еще прогибаемся. Угу. Прогнулись. Хорошо. А теперь у нас приседание. Помнишь, Ульяна, как оно делается? Мяч у нас прямо перед, над головой. Приседаем и за голову. И за голову. Да, вот так. Раз. Поехали. Пожалуйста, мячик вверху. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Хорошенько приседаем. Молодцы, спина прямая. Хорошо. Не наклоняемся, Марина. Старайся не наклоняться. Держи прямо спину. Ну, это ты совсем сейчас упадешь. Так. Вот Ульяна хорошо показывает. Молодец. Следующее упражнение – ветер. Мячик положили справа от себя, присели. Так. И теперь у нас ветер подул влево, присели. И вправо присели. Молодцы. И раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Молодцы! Хорошо делаем упражнение, Ванечка. И последний раз. Закончили. Немножко поиграем в баскетбол. Ульяна, пожалуйста. И раз, два, раз, раз, два, раз. Закончили. Еще у нас есть игра. Ты мне, я тебе, да? Мы посылаем мяч под ногами нашему партнеру. Повернулись к нему спиной. И, пожалуйста, раз, поймал. Марина.
1: Поймала.
0: Хорошо. Так.
1: Два.
0: Молодцы. Раз.
1: Два.
0: Раз.
1: И последний.
0: Хорошо, у нас получается. Давай еще разочек. И мне.
1: И два.
0: Молодцы. Закончили. Так, теперь упражнение мостик. Ульяна, значит, мы прогибаемся, мяч за спиной. Отводим руки назад. Так. Прямо смотрим перед собой, не сутулимся, спина прямая. Если сможем положить на поясницу мяч, постараемся. Вот сюда. И попытаемся его удержать. Ну, молодцы. Хорошо. Упражнение на полу. Встаем на колени и садимся на пятки. Мяч перед собой. Перекатываем его вперед. Опираемся на него и делаем пружинящие движения туловищем. Хорошо. К себе мячик покатили. От себя. Еще пружинящие движения. Вот так. Еще. Молодцы. Сидим. Ягодицы от пяток не отрываем. Молодцы. Упражнение для спины. К себе. И еще разочек пружинящее движение. Вот так. Хорошо. Теперь упражнение плуг. Садимся. Кладем пятки на мяч. Вот так. Опираемся сзади руками. Ульяна, пожалуйста. И тянемся руками к носкам ног. Хорошенько выпрямляем ноги. Назад. Хорошо. Еще. Тянемся хорошенько. Молодцы. Тянем носки при этом. Вот так, ноги прямые, не сгибаем. Стараемся не сгибать ноги. Еще потянем.

0: вместе.
1: Хорошо. Так, опираемся руками сзади и подкатываем мячик с помощью ног к себе и от себя. Хорошо. От себя. Молодцы. Так. Хорошо. Еще покатаем мячик.

0: мячик между ног. Переносим одну ногу, правую ногу через мяч. Соединяем ее к левой ноге. Лиана. Угу. Теперь обе ноги. Упражнение шлагбаум. Так. Хорошо. Молодцы. Еще. Так. А теперь обе ноги перенесли через мяч. И в другую сторону еще несколько раз делаем шлагбаум. Молодцы. Раз, два, три. Раз, два, три. И последний раз, два. Закончили. Теперь мы немножко прогнемся. Мячик сзади, под поясницей. Да? Ложимся на него. Прогибаемся и руки вытягиваем. Хорошо, полежали. А теперь мы будем с вами прыгать. Встаем. Мячик у нас на полу. Помним, как мы прыгали? Ульяна, покажи. С поворотом. И раз, и обратно. Два. Молодцы. И раз. Прыгаем. И два. Раз. Два. Молодцы. Еще. Хорошо. Еще другие прыжки. Ульяночка, берем мячик. И прыжки. Пожалуйста, мячик вверх, ноги в сторону. И раз, два, два, раз, два, два, раз, два, раз, два, два. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Весело, хорошо. Еще прыгаем. Молодцы. Закончили. Положили мяч. Расслабимся, подышим. Руки вверх, вдох, выдох. Выдох и повисели, расслабились. Ну вот, дорогие ребята, мы закончили зарядку. И мы хотим, чтобы вы с нами сделали ее завтра. Потому что вместе
1: веселей!
0: Пока!

все в тающей дымке. Холмы, перелески. Здесь краски не ярки и звуки не резки. Здесь медленны реки, туманны озера, и все ускользает от беглого взора. Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться, чтоб ясной любовью наполнилось сердце. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно, чтоб в душу созвучия нахлынули дружно, чтоб вдруг отразили прозрачные воды всю прелесть застенчивой русской природы.

Чувства и эмоции. Важно ли разделять эти понятия? Как ими умело и своевременно пользоваться? Многие из сюжетов Священного Писания могут быть неправильно поняты из-за опоры на эмоции. Противостояние между разумом и чувствами очень судьбоносны в жизни человека. Кто-то обуреваем чувствами, кто-то сгорает от эмоций. Как все-таки управлять чувствами и как контролировать эмоции? Для чего отвечать на эти вопросы? Ну, хотя бы для того, чтобы не напитаться фейками. Потому что мы с вами живем на планете эмоций. Друзья, мы размышляем о том, какой является наша планета сегодня. Мы с вами должны согласиться. Очень многое в этом мире, в свете последних событий, зависит от эмоций. Люди делают акцент на эмоции. Рекламный бизнес, маркетинг апеллирует к эмоциям, вызывает их, чтобы заставить человека действовать. Если человек импульсивен, и он смотрит на свои эмоции, может быть, и на чувства, но скорее на эмоции, разберемся почему, то он так и будет действовать. Если человек эмоционален, то и действия его будут эмоциональны. Чаще всего это, скорее всего, будет проблемой. Ну, сами о себе можете судить. Наверное, признавали, что в порыве каких-то эмоций вы совершали действия, а потом о них жалели. Кстати, жалели – это тоже определенное чувство. Мы сегодня говорим о том, как распоряжаться этой сферой эмоций,